0: вернулись к гильзам из экспозиции завода. Полуторачасовая экскурсия произвела на всех глубокое впечатление. Затем делегация отправилась в КСРК, где для гостей организовали обед. Президент ВОЗ Владимир Сипкин поделился своими впечатлениями об экскурсии и выразил желание сотрудничать с руководством Музея Победы.
1: В рамках нашего ежегодного теперь уже мероприятия «Честь имею», это патриотическая акция, которую проводит Всероссийское общество слепых, мы в этом году уже возложили цветы к памятнику неизвестному солдату. Ну и вот в рамках проведения Совета ветеранов Всероссийского общества слепых, Центрального правления, мы провели акцию по Музею Победы «Подвиг народа». Называлась экспозиция. Экспозиция великолепная, прекрасная, очень информативная. Я думаю, что с учетом всех тех моментов, которые мы сегодня поняли, мы обязательно поработаем и с руководством Музея Победы. Ну и главное, что говорят, что есть изображение нашего памятника слухачам и о том, что они сделали огромный подвиг. Я думаю, мы должны обязательно озвучить и дать какой-то информационный вариант фильма, который очень небольшой у нас, но я думаю, это будет очень хорошим дополнением этой композиции. Лично я очень тронут, я так понимаю, все мои коллеги, кто участвовал в этой экскурсии, тронуты именно тем очень серьезным моментом прохождения от Брестской крепости до Берлина вот этих маршрутов. Ну и, естественно, мы потрясены вот этими событиями, вот этим подвигом народа, который объединился для того, чтобы сломать позвоночник этой гидре фашизма и уничтожить нацизм в его логове. Я думаю, это очень полезные экскурсии. Советую всем региональным организациям, местным организациям, муниципальным, особенно там, где были тяжелые бои, осуществить вот эту акцию, возложить цветы, как мы сегодня возложили, и, естественно, сделать все. Акция «Честь имею» шагает по России, во Всероссийском обществе слепых.
0: Оцените, пожалуйста, качество тифлокомментирования на экскурсии.
1: Экскурсовод, который говорил таким голосом, мне почему-то показалось, вот именно того времени у него были такие тембровые нотки, и очень эмоционально, очень качественно, я доволен. Да, наверное, нужно больше тактильности где-то в чем-то, но именно вот понимание и потрясение, которое я испытал от того, что где мы находились в этих помещениях, конечно, очень сильное. И я думаю, что тифлокомментирование здесь нужно поработать, и я считаю, что с руководством Музея Победы мы этот вопрос решим.
0: В комментарии председателя Липецкой областной организации ВОЗ Николая Сарычева содержалось напутствие молодому поколению.
2: Впечатления, конечно, очень огромные. Вообще эта тема очень актуальна, потому что это история страны, это история, когда мы сумели в свое время сохраниться как государство, как нация. И сегодняшний день он тоже показывает необходимость единства фронта, единства тыла для того, чтобы отстоять свою страну, сохранить свою культуру, сохранить все свои традиции, всю историю, которая у нас есть. Когда мы слышим, читаем что-то о тех событиях Второй мировой войны, это одно впечатление. А когда вот здесь, можно сказать, воочию видно, слышно, можно человеку без зазрения прикоснуться руками к тем брестским стенам, к тем событиям, это незабывающее впечатление. И все-таки мне думать, что вот эта тема, вот это место, оно должно быть, можно сказать, тем же самым паломничеством, если это не кощунственно. Для того, чтобы дети, молодежь, да и вообще, чтобы никто не забывал о том, что было, и это предостережение о том, что может быть, если мы будем безразличны к себе, к своей культуре, к своей стране.
0: Председатель Карачаево-Черкесской республиканской организации ВОЗ Сергей Дубовик отметил самые яркие моменты экскурсии.
3: Экскурсия вообще на Поклонную гору – это грандиозно, потому что создать такой мемориал для того, чтобы все-таки история осталась с нами, жила и видели ее не только мы, дети, внуки и вообще будущие поколения – это очень здорово.
0: Оцените качество тифлокомментирования и доступности на экскурсии.
3: Нуждается в тифлокомментировании эта экскурсия, конечно. над этим надо заниматься, работать, потому что в любом случае для инвалидов, особенно с маленьким остатком зрения, вообще без остатка зрения, да и взрослым, пожилым тоже будет очень приятно слушать это все.
0: Вам понравился экскурсовод?
3: Замечательный экскурсовод, от Бога, я вам скажу.
0: Председатель Совета незрячих женщин Татарстана Нурия Федорина тоже не осталась равнодушной и подробно изложила свою позицию.
4: Тема войны для меня имеет очень важное значение, так как мой отец воевал, дошел до Берлина. Брат моего отца погиб. Отец моей мамы погиб в Великой Отечественной войне. Поэтому для меня это очень волнительно, и я благодарна нашему президенту за такую чудесную, во-первых, экскурсию. Это память. Я, вы знаете, когда ходила, смотрела все это и представляла своего отца, своих родственников, своего дедушку, как он воевал. Это было так волнительно. Я считаю, что такие экскурсии нужны для наших детей, для подрастающего поколения, для воспитания патриотизма. Замечательный был экскурсовод, такой талантливый, очень артистичный человек, который смог дойти до сердца каждого из нас, и я думаю, он дойдет до сердца каждого ребенка, который будет проходить экскурсию в этом музее. Спасибо огромное, низкий поклон и вечная память всем героям, кто воевал во время Великой Отечественной, кто сейчас. Вот у нас муж младшей дочери погиб сейчас в СВО. Вечная память и вечная слава героям-патриотам, которые защищали и защищают, и будут защищать нашу Родину.
0: Всероссийская акция «Честь имею. Весна нашей победы» стала не просто экскурсией, а настоящим путешествием во времени, позволившим людям с инвалидностью по зрению прикоснуться к истории своей страны. Благодаря тактильным экспонатам и чуткому сопровождению экскурсовода, героическое прошлое ожило, оставив в душе каждого участника глубокий след. Напутствия от руководителей региональных организаций ВОС стали лучшим доказательством того, что память о победе – это общая ценность, объединяющая поколения и дающая силы для будущего.
5: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».
6: Из регионов.
7: В преддверии празднования Великой Победы особенно важно поговорить с теми, кто еще помнит те далекие военные годы. Мы немало знаем о Великой Отечественной войне из фильмов и книг, и тем интереснее пообщаться с живыми свидетелями исторических событий. Нам очень важно сохранить историческую память и понять для себя, совпадают ли наши книжные представления о войне с той реальностью, которую пришлось пережить людям старшего поколения. Наша сегодняшняя программа посвящается военному детству. Своими детскими воспоминаниями с радиослушателями поделятся члены Ставропольской краевой организации Всероссийского общества слепых. Герои нашей программы – это люди очень почтенного возраста. Многим из них глубоко за 80, а кто-то уже перешагнул за 90. Они не просто дети войны. Они незрячие дети войны. Одни были незрячими с рождения, другие потеряли зрение во время войны. Одни родились в Ставропольском крае, а других привела сюда слепота. Многим из наших героев пришлось пережить немецкую оккупацию. Ставропольский край находился в оккупации с августа 1942 года по январь 1943, а Краснодарский край – с августа 1942 по февраль 1943 года. Давайте поближе познакомимся с незрячими детьми войны и послушаем их истории. Невероятно трудным было военное детство Валентины Александровны Морозовой, ныне члена Георгиевской местной организации Всероссийского общества слепых. Невозможно себе представить, что столько испытаний может выпасть на долю одной маленькой девочки. Военное детство, голод, потеря зрения и сиротство.
8: Валентина Александровна, расскажите, пожалуйста, сколько вам было лет, когда началась Великая Отечественная война?
9: Ну, тогда, в 41-м году же она началась. Тогда мне было 5 лет. 4-5 лет.
8: Скажите, пожалуйста, где вы проживали с семьей в то время?
9: Так, это станица Славянская, Краснодарский край. Ныне там город Славянск. Сейчас.
8: У вас большая семья была? Сколько детей было?
9: Семья была у нас двое, меня и сестричка.
8: Старшая?
9: Старшая, на один годик старше. Во время войны Папа погиб, а мама получила известие, что... Вы знаете, в Краснодарском... В это лето, в июле, были у нас эти... Краснодар брали немцы. Краснодар. И была война. Папа отпросился нас навестить маму. Попросился, ну, приехал. Приехал, ему, его отпустили через военкомат, все чин-чином. Вот. И он у нас пробыл. Сказали, что утром, как штык, был на месте. И вот он у нас был ночь и уехал. И вот после этого, через сколько-то времени, мама получила весточку, что он пропал без вести. Вот. На задание пошел. Я видела немца. Немцы, когда были, брали Краснодар, мы все, люди все, взрослые, все попрятались в подвал. В подвал залезли и сидели там. А я взялась и выглядываю. Подошла ближе к двери и выглядываю. На меня тетки: «А ну-ка на место, ты куда выглядываешь?» А я увидела, лежит на кровати во дворе немец в кальсонах белых. Я его увидела. И ну, как меня сразу дернули, я ушла, опять опустилась в подвал, и там сидела уже, не выходила. А мама работала в этом, сушила фрукты в этом. Ну, где там она? Тоже в каком-то помещении подвальном. Сушила фрукты для войны. Яблоки там, ну все. И отправляли на фронт это. И мама даже не могла... Вот ей давали раз в неделю 1 килограмм, потому что она работала. И давали нам, когда она шла, на субботу шла домой. Мы ее утром не видели и вечером не видели. Мы считали, что одни. А голодные же, голодные. Чем я питалась? Я бегала и, значит, вот, очень любила абрикосы. Как гляну, абрикоска. Это еще зрячая была. Абрикоска. Я так хочу, не достану. Ладно, пойду я. Где-то по всей станице бегала. Уже все заприметила, где что можно стащить, съесть. Вот яблочки райские были. Такие зелено-красные. Вот я 3 штучки сорву. Быстренько и бегом оттуда, чтобы не отобрали, не заругали. Вот так вот, так я питалась. А в субботу мама приходила, приносила, пышки пекла. Муку приносила, мука у нее была, она пекла пышки. И на субботу и у нас были пышки. И один раз случай, какой помню, мы, значит, ночью я на печке сплю, а сестра... У нас такая, а была одна комната, перегороженная, отгороженная печка. И топчан там. Вот печка, а тут топчан, допустим. Слева печка, справа топчан. Вот я у себя на печке, они меня на печку. А сестра пришла с подружкой. Подружка к ней школьница, она в школу уже ходила первый год, первый класс. Сестра, она на год постарше. И она, сидят они, едят пышки. А я проснулась, вижу, у них лампа же бензиновая, горит. Я лежу, слушаю, молчу. Она говорит, подружка говорит: «Да Вальке, ты оставь пышки». «Да, я скажу, что мыши изъели». Я молчу, потому что она меня часто била, сестра моя. Ну, старшая, чувствую, что не так, это я виновата, я, наверное, лупить надо. Я промолчала. А утром проснулась, она несет меня кормить, кушать несет. «Валь, на, держи». И подает мне яблоки вареные из компота. И все. А я говорю: «Не хочу». Я слышала же. Я говорю: «Не хочу». «Да чего ты, ешь, это ж яблоки вареные». А я кажу: «Не хочу». Так и не взяла. Я такая вредная была. Бывало, печечка топилась. У кого корова есть, молоко, варят молочную кашу. Лапшу варят молочную. И на печечке на улице. Я уже унюхала, это еще зрячая была. Я унюхаю, где уже И уже узнала, надо сюда бегать. Прихожу, а у них девочка маленькая, и качели. Я говорю, а можно я вашу Машеньку покачаю? Я хитрила. Покачай, покачай, покатай, покатай. Я ее катаю, накатаю, как веревка была, такие качели. Накатаю, накатаю. Она заберет ее кушать оттуда и мне наливает. И я привыкла. Как там пахнет лапшой, значит, надо бежать. Это правда.
8: Расскажите, пожалуйста, как так случилось, что вы во время войны потеряли зрение?
9: Лампу, зажги лампу. Зажигала всегда девочка постарше. Не свои. Я тогда жила, как мама все время на работе, день и ночь. И была у двоюродной сестры некоторое время. Вот там она, старшая, зажигала лампу, кидала соль в лампу, чтобы бензин не вспыхнул. Так положено было. И всегда все проходило хорошо. А тут вдруг я решила, вздумала, что я зажгу. Взяла, я сейчас зажгу. И соль кинула прямо при них же. Но, видно, мало. И она вспыхнула. Как вспыхнула, я загорелась. Я кричусь. Я ослепла. Вот в этот день я потеряла зрение. Я же ведь ослепла. Все. Потом я пошла, побежала. Мне же больно. Я побежала к бассейну. Бассейн у нас был во дворе. Я пошла к нему, открыла. А сама думаю, кручусь возле него, бегаю. Туда боюсь спуститься. Потому что как я спущусь? Я же утонула там. И бегала и упала, потеряла сознание. А мама узнала, что я ослепла, и схватила приступ, и она умерла. Тут же на месте. Вот так. От сердца умерла. И осталась я одна. Ну а кому? Кому я нужна? Меня хотели оставить с опекуном, а была в сельсовете, была женщина такая, говорит, слушайте, для чего будете с опекуном ее оставлять? Опекун хочет, приедет летом и зовет. Отправьте ее в школу слепых детей. Школа слепых детей открылась в Кисловодске. В 43-м году только что открылась. Это было в 43-м году, все было. Отправляйте ее. Ну, меня отправили. Да, как меня отправить? Они меня посадили в поезд и поручили проводнице, чтобы она меня высадила в Армавире. В Армавире пересадка видна была. Я почему помню? Я помню, что Армавир-2, я это запомнила. Кричали на остановке. Значит, на Армавире, а потом оттуда был. Она меня пересадила на Кисловодский маршрут какой-то. Сама проводница. Я дальше поехала. Дальше без никого. Ехала. Напротив меня сидит парочка. Молодые люди. Разговаривают. Я сижу, не евши, не пивши, не прошу, ничего мне не надо. А она говорит. Девочка, бери, покушай. И взяли, меня накормили. Вчера я целый день не ела. Голодная, со мной беда случится. Ну и когда меня уже высадили в Кисловодске, проводница тоже высадила. Оставила меня на перроне. Я стою. Я присела на корточки, сижу и плачу. Плачу, вслух прям плачу. Женщина подходит. Девочка, ты чего плачешь? Да я писать хочу. Она сразу подошла к милиционеру и сказала, вот девочка едет, она не видит, а хочет пописать, а куда ей деваться, как ей помочь. И они сразу подошли, менты, взяли меня и повезли в школу слепых детей. Прямо поздно вечером, к ночи я приехала.
7: Кисловодская школа-интернат для слепых и слабовидящих детей была открыта в 1943 году. Валентина Александровна стала одной из первых ее учениц. Своей родной школе, своему второму дому она посвящает проникновенные стихи.
9: Наверное, лучше нет на свете той школы, где училась я. Военных лет мы были дети и жили, как одна семья. Когда война вокруг кружила, нам школа заменила дом, Она поила и кормила, и согревала нас теплом. Весной к себе манила горка, и мы ходили погулять. Цветов на горке было столько, и я сама могла их рвать. Казалось бы, какая малость пойти самой цветов нарвать, но горку ту, то детство радость не хочет память отпускать. И если б вновь вернулось детство, я бы не стала выбирать, а руку, положа на сердце, в свою шагнула бы опять.
7: Школа-интернат стала для незрячей девочки Вали настоящим спасением. С теплом и любовью вспоминает она своих первых учителей.
9: Марина Ефимовна была у нас такая учительница. Она, когда у меня спрашивают, какой ваш любимый предмет? А я говорю, физкультура. Смеются. А что смеяться? Если у меня по физкультуре одни пятерочки, если я и в акробатике занималась, я в школе выступала уже, у меня Марина Ефимовна, и кольцо, и мостики, и стойки, на голове стойки. Все делала абсолютно. Марина Ефимовна была такая, учила нас танцевать, переменный шаг делать учила. Учила, чтобы мы и пели, в столовой нас кормили. Была такая, я и была левша. У нас была сорока. Мы у всех клички же в школах, знаете, у всех клички.
8: Да, да, да, у нас тоже так было.
9: Ну, у нас сорока. Она такая быстро говорила, и все видела, и все знала. Вот мы сидим, обедаем. На обед нас же кормили. Вот, пришли на обед, допустим. Она смотрит, она уже видит. Соловьева! Это моя девичья фамилия. Я все поняла. В правую руку надо брать ложку. Правую. Еле-еле приучилась правой рукой есть. Она заставила. Вот сейчас разрешается это, а тогда не было разрешения. И научила меня правой рукой есть. Потом еще она такая была везде. Она везде успевала. За одеждой нашей. Пальто наше, куртки, шапки. Не дай бог, чтобы ты под подушку положила свой беречек. Найдет, положит на место, не скажет. А ты лезь, и я лезу, думаю, где же он может быть? Наверное, туда, куда надо было положить, на полочку. Лезу, да, там лежит. Вот так приучала нас в порядку.
8: Скажите, пожалуйста, вот как кормили в это военное время в школе?
9: В школе хорошо кормили. Да?
8: Скажите, пожалуйста, чем вам запомнился вот этот победный 45-й год, когда вы учились в школе?
9: У нас радио провели в школах. Раньше не было. А потом провели. И вот как только это утром включают на все это радио, и мы слушаем, и слышим, что Сталин сделал снижение цен на молочные продукты, в общем, и на, ну, в общем, на молочные продукты, и на хлеб. И мы так радовались, я лично, я так радовалась, думаю, вот, там хоть голодные не будут, там хоть голодные, так думала, так я радовалась. Вот это знала. А нас кормили, конечно, хорошо для нас. Вы что? Все нам было. И первое, и второе, и третье.
7: Окончились страшные годы войны. Можно сказать, что Валентине Александровне очень повезло в этой жизни. Много лет она проработала на Георгиевском предприятии Всероссийского общества слепых, где была активным общественным деятелем, участвовала во всех спортивных соревнованиях. Сейчас Валентина Александровна на заслуженном отдыхе. Рядом с ней любящая и заботливая дочь Лариса. Жители Георгиевска знают ее как прекрасного поэта. Главная мечта Валентины Александровны – выпустить сборник собственных стихов. Настало время познакомиться с нашим следующим героем. Анатолий Тимофеевич Крысенко также является членом Георгиевской местной организации Всероссийского общества слепых.
8: В каком году вы родились?
6: 1935. Во время войны мы проживали станица Федоровская, в общем, Краснодарский край, станица Федоровского Абинского района. Отец работал председателем колхоза. У нас был шикарный дом. На нас было четверо. Вот война началась, нас было четверо детей. Я помню, вот 22 июня отец на грузовой машине с шофером, он же председатель колхоза, куда-то ехал, я забыл, вот куда он ехал. А я попросился, папа, возьми меня. Ну, он взял тоже в кабину, машина грузовая была, на колени посадил, И вот они начали разговаривать с шофером. Война, война, война, я не пойму, что такое. Они очень разговаривают-то крупно, ругаются. И вот я узнал, что

0: с 22 июня 41 по 14 августа 42. По дороге из Краснодара едет мотоцикл с коляской. Сидит, ну, водитель же немец, управляет мотоциклом, и сзади другой, и в коляске пулемет. Вот это, и они так мимо нашего, по дороге, мимо нашего дома проскочили на полном ходу. Ну, а я не знаю, они проехали там недалеко. А я так вот у ворот стою и выглядываю, смотрю, куда... уехали они туда, в центр станицы. Потом, наверное, минуты через 3-4 возвращаются обратно. И вот поехали туда за станицу в сторону Краснодара. И, наверное, где-то...
1: Нет, нет.
0: Кто его знает? Может, минут через 20. Тут я что не могу точно сказать. Пошли немцы. Идут прямо такими понад огородами. Главное, не по самой трассе, а так понад огородами. Чего-то боятся. Вот, а потом тут пошли машины. Я впервые увидел автобусы у них, мотоциклы. Но в основном они были моторизованные части. Но все-таки шли некоторые. Так вот, я же говорю, прямо гуськом друг за другом понад дворами. Вот это я запомнил. А потом вдруг... подъезжает полевая кухня к нашим воротам нашего дома. Немецкая полевая кухня. Открывают ворота, заезжают во двор. У нас двор большой был. И огород 42 сотки был. Ну вот эта полевая кухня заехала. Полевая кухня была запряжена двумя лошадьми. У нас бабушка была там через два двора, Чеботарька. Фамилия Чеботарева, но мы Чеботарька. От этой бабушки немцы, трое немцев тащат кабана, за ногу привязали, прямо тащат его. И к нам во двор. И тут же у нас его забили. И начали свежевать. И я смелел, то подошел и смотрю, как немец шкуру снимает. А он потом, у немец, который смежевал, кинжалом вот так показывает. Кабан на спине лежит, тоже забитый. Показывает кинжалом, подержи ногу заднюю. И вот он, я подошел, вот двумя руками взял, вот он, а он на спине кабан лежит. Он это свежует, а я держу, помогаю ему. А потом они то сварили там солянка, вот это свежая. Правда, к нам занесли в дом котелок полный солянка свежатины. Нет, у нас немцы не зверствовали. Гестапо у нас не было. Это и хорошо. Если бы гестапо у нас было бы, то отец был партийный, председатель колхоза, я не знаю, что нам было. А так они не зверствовали, то я ничего не могу сказать, чтоб там кого-то расстреливали. А немцы, бывало, Юля, придут к нам, дом-то хороший, но у нас четверо детей и мать. И вот зайдет, допустим, немец, ходит по квартире. Квартира хорош, маленький, плохо. Ага. И я вот помню хорошо, да не один немец был, так вот к матери подойдет. И в лоб щелчком. Русский свинья, маленький много. Повара.

0: Оборачивается и уходит. А нас же четверо. Так что у нас немцы не стояли, хотя дом хороший был. Нет, детей много, им не нравилось это.
1: Как вы узнали о том, что оккупация закончилась? Как это произошло?
0: А это произошло в ночь на 24 февраля. С 23 на 24 ночью. Что последняя подвода, мы спали. Мать говорит, последняя подвода, наверное, в часа 3 ночи примерно, может быть, или 2:30 мимо нас подвода с немцами. И вот, а я говорю, откуда ты там знала, мама, что нет? Так он, а он говорит, мы-то кричим как, ну, там, а он, нёк. А потом примерно мать говорит, часа через 2, где-то, наверное, 5 часов, уже появились наши солдатики, пешие. Вот так. 3 года провоевал отец, в 44-м году вернулся, комиссовали его. Но он опять председателем стал.
1: Скажите, пожалуйста, когда и как вы потеряли зрение? Это случилось во время войны?
0: Бомба у соседей там упала в огороде. И меня осколками...
2: 43-й год, скажем.
0: 43-й, да. 28 апреля. Вот так я потерял зрение.
1: Скажите, пожалуйста, как вы узнали о том, что наконец-то пришла победа? И как, чем вам запомнилось 9 мая 1945 года?
0: Так, а как запомнился... Ну, я ж уже в 45-м уже, конечно же, был слепой, да. Да я помню как-то, что отец пришел и говорит, что война закончилась. Митинг, говорит, в центре станицы. Говорит, сходите хоть, батька каже. Ну, мы пошли, там митинг был, а потом начались гулянки. На баяне играл слепой. Я хорошо... Я с ним, правда, и не знаком. Но говорили, Виктор Александрович, он уже был в годах. Фамилия Стрыга. Виктор, он на баяне играл. Вот я впервые услышал баян. Вот он там в парке в Станичном играл. Ну, вот так вот... День Победы мы встретили в станице.
1: И так получилось, что впервые услышав баян, звуки баяна от слепого музыканта в День Победы, вы и свою судьбу связали с музыкой? Ведь вы тоже играете на баяне?
0: Ну да.
1: А какая мелодия вам запомнилась в исполнении незрячего баяниста в День Победы?
0: А, вот помню, пели «Расцветали яблони, линии и груши», там люди пели. А потом он начал играть такие плясовые. Вот это в парке там люди танцевали.
1: Давайте вернемся вот к тому времени, когда вы впервые услышали баян, да, это, можно сказать, определило вашу судьбу, и сыграете на баяне эту замечательную песню «Катюша».

0: В 2025 году наш герой отметил свой 90-й день рождения. Игре на баяне начал учиться в Кисловодской школе-интернате для слепых и слабовидящих детей, а после школы продолжил обучение в музыкальном училище. Многие годы он проработал аккомпаниатором на Георгиевском учебно-производственном предприятии Всероссийского общества слепых, а также в Доме культуры. Сейчас он на заслуженном отдыхе, но любимый инструмент всегда берет в руки с удовольствием, играя для своих родных и гостей. Уверена, что имя следующего нашего героя знакомо очень многим радиослушателям. Член Кисловодской местной организации Всероссийского общества слепых Анатолий Иванович Масенко долгие годы преподавал математику в школе-интернате для слепых и слабовидящих детей города Кисловодска. В сообществе незрячих аспирантистов его знают как прекрасного специалиста.
1: Расскажите, пожалуйста, в каком году вы родились?
2: 1937 год, да. Знаменитый, конечно, чем-то нехорошим. Невинномысск – это тоже Ставропольского края. Все мои теперешние родственники там и сейчас находятся. Нас было четверо, три брата и одна сестра вот у мамы. Так что отца мы проводили 1 сентября 1941 года на фронт. И мама осталась с нами четырьмя детьми. И вот это вот все время она воспитала одна, потому что после освобождения от немцев получили похоронку на отца. Вернее, они сразу прислали, пропал без вести. А через какое-то время написали похоронку, но неизвестно где, чего, не указано было без ничего, поэтому для мамы было тяжело это переносить. Она все время ждала, что какая-то, может быть, ошибка произошла. В семье я только один был незрячий, все остальные были с хорошим, нормальным зрением. Оккупация у нас началась с 3 августа 1942 года и длилась до освобождение, это уже где-то 21 января 43-го года. Так что где-то около полугода вот эти месяцы были. Конечно, трудные были месяцы. Мы жили в коммунальном доме на трех хозяев дом. И причем там просторный двор, открытый такой, никаких заборов, ничего у нас там не было тогда еще. Вот. И поэтому немцы сразу облюбовали это место. В наш двор танки завели, поставили. Ну, а в нашу квартиру, а у нас там две комнаты было в квартире, нас, значит, переселили в одну комнату, а во второй поселили там офицера немецкого. Вот. Но, правда, офицер немецкий нам попался какой-то добрый, с доброй душой. Я что запомнил, что вот когда мама меня кормила борщиком каким-то, она смогла приготовить, я никак не хотел есть нехороший хлеб тогда выдавали. Он какой-то эрзац, ну, невкусный совершенно. Я просто, мама, да я так потяпаю немножко борща, и все, хватит. А маме хотелось же, чтобы я еще чем-то, не кроме борща, напомнил себя. Она уговаривала, я не хотел. И вот этот немец слышал там наши эти переговоры с матерью и пожалел. И давай угощать меня этими галеты. Он как раз, мама говорит, он получил из Германии посылку, вот, и там галеты ему прислали. И он говорит, наверное, все галеты потом на тебя и потратил. Это уже мама мне так объясняла, что такой добрый был немец. Ну, всякие же бывают. Он тоже, наверное, вспомнил, что у него там, наверное, осталась семья.
1: Как вы узнали о том, что наконец-то пришла победа?
2: Да вы знаете, тогда же у нас уже репродуктор хорошо работал. Черный был такой репродуктор. Он почти в каждом доме тогда был. Уже у нас хорошо тогда было радиофицировано. Так что слушали известия, и когда узнали, то быстро все обрадовались, были. Я как раз в это время оказался у родственников там на окраине Невиномыска, называлось Головное, это где начинался Невиномысский канал, вот знаменитый. Конечно, поспешили сразу домой, вот, ну и так, так праздновали, как могли, встретились. В 2011 году, благодаря вот уже интернету, мы разузнали, что, оказывается, мой отец погиб в Германии, в плену был. У меня друг в Кёльне, эсперантист. Я его попросил, разузнай, что это за местечко. Он разведал, говорит, да, это место, где были пленные, и сейчас это даже музей там сделали. Вот. И с этим музеем мы установили связь. И что оказалось, что у них все списки имеются, всех военнопленных, всех. Вот. И в том числе нашли в списке и моего отца. В 2013 году втроем я и два моих племянника-племянница, Олег и Надя, со мною поехали. Мы, значит, сначала побывали неделю у первого друга в Хемнице, который раньше назывался Карлштатом. Вот. Он нас очень любезно все принимал, экскурсии проводил, все рассказывал. А затем переехали в Кёльн. Там у этого друга тоже погостили 4 дня. Приятно тоже, он нас принимал хорошо. Вот. И потом они вместе с женой и вместе с нами поехали в это местечко. Хемер называется, Хемер. Это недалеко уже до, от границы с Австрией. Вот. В общем, на западе Германии. И вот действительно, там это музей до сих пор он существует. Эти работники музея нас очень доброжелательно приняли, показали все списки, все, что у них там оформлено. Говорит, что это был лагерь не так, то есть концентрационные особые лагеря, а это был лагерь тружеников, пленных, которые работали. Вот. И они все по списку, кто когда умер, все когда написано, вот у моего отца написано, что летом он поступил 42-го года, а 21 декабря он умер за 6 дней до своего дня рождения.
0: Трое верных друзей из Ставропольской местной организации Всероссийского общества слепых также поделились своими детскими воспоминаниями военных лет. В послевоенные годы Николай Иванович Арыничев очень любил слушать рассказы отца, вернувшегося с фронта. Отцу повезло, он выжил, но вернулся домой израненным.
3: Они когда приехали, с одного села их было 9 кумовьев. Угу. У отца крестили, и вон у кого крестили. Вот они все были под землей. Их расселили там. Вот. И один кум говорит, Вань, ну сбегай вон там ларек, это купи папиросы продают. Ну, отец побежал. Отец побежал, а налет был. И все кумовья погибли. Бомба попала прямо в этот хату.
1: А он остался жить?
3: А отец живой.
1: А вот как вы узнавали новости в войну? Как вы узнавали о том, куда продвигается наша армия?
3: Ну, это я сразу в Кивселе, когда жил отец, это был на фронте, я в Кивселе жил. Ну, там у Кивселе-то в центре было, наверное, что-то, или приемник работал, наверное, и ну как, по центру был динамик, говорил. И вот люди, если что, чего послушать, когда военно, ну, подходили туда, в центр, и там магазины были, и все, и вот это они там только слушали.
0: Николай Иванович тоже пережил немецкую оккупацию. Мальчик помнит, как немцы пришли в их дом и угрозами требовали продукты питания.
3: Ну, я говорю, они когда пришли и просят яйки, молоко, какое молоко. А потом, а мы же на печке были. И вот увидал немец, если не дашь, у того сейчас мальчика заберу, а брату было там, ну, около года было. Вот. И тащит его. А он, это, я его схватил, тоже тащу себе.
0: Военное детство Татьяны Ивановны Гончаровой тоже было трудным и голодным. Отец на фронте, мама с утра до вечера на работе, а маленькая незрячая девочка Таня стала нянькой и воспитателем своих младших сестер.
4: У нас отец без вести пропал. У нас четверо детей у матери осталось. Она в колхозе работала.
5: Ага.
4: Вот. Ну, там же все, там для фронта все это видно. А мы голодали в это время. Мать родила в 41-м году, отца пошла провожать в Ставрополь. И родила тут же. Вот. Ну, а потом уже на работу пошла, а я... люльку эту качала, она уйдет на целый день. А я с этими сестрами сидела. Брат забежит куда-нибудь, а я слепая, вот с этой, с маленькой сидела.
0: Военное детство Тамары Сергеевны Овечко прошло в очень маленьком хуторе Ставропольского края, где не было радио. И даже новость о Великой Победе незрячая девочка узнала далеко не сразу.
6: Родилась я, хутор Соленый назывался, колхоз имени Кирова Красногвардейского района, село Приорадное. Наш был, скажем, сельское поселение, где регистрировали ни радио, ни света. Что вы вот говорите, как вы узнавали? Узнавали так. В Приградное ездил мужик-дед на бричке, две бочки. Он ездил туда за керосином, ну, чтобы тут трактора снабжать, там машины кое-какие. Была полуторка, по-моему, одна там. И он же и письма возил. Он же и газеты возил. И вот оттуда как-то кто-то читал. Был у нас учитель, которого считали, что это Бог. Потому что он был самый грамотный. Председатель был абсолютно неграмотный. Был председатель, был, я помню. Вот. А учитель был, вот к нему все шли. Со всеми бедами, со всеми, за кому заявление написать, кому что-то, кому письмо прочитать, кому письмо написать. Школа была четырехлетка, и то, ух, то два класса заканчивал и шли работать. Мои сверстники, братья двоюродные, я одна у матери была, отца я не помню. Куда он делся, я не знаю. Вот так мы жили. Не было ничего, это был темнота.
0: Недаром же говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Уже после войны совершенно случайно узнали о том, что в Кисловодске есть школа-интернат для слепых и слабовидящих детей. Так для незрячей девочки Тамары начался путь от темноты к свету и знаниям. Окончив школу, Тамара Сергеевна сразу же устроилась работать на учебно-производственное предприятие Всероссийского общества слепых в Ставрополе. Она сразу же включилась в общественную деятельность предприятия и участвовала в художественной самодеятельности. Тамара Сергеевна говорит, что своей судьбой довольна. Ее дети выросли, получили образование. Сейчас они живут в Москве. На жизнь Тамара Сергеевна не жалуется. Она искренне благодарна властям Ставропольского края за заботу о пенсионерах.
6: У меня два соцработника. Одна, которая уборку делает, доставляет продукты, снимает показания, оплату делает. Ну все, и лекарства, и все, уборка, и все. Другая со мной в поликлинику, когда мне надо, там мы с ней договариваемся, едем. Социальное такси, 4 машины уже город дал, уже 4 машины нас. Вот. На дому мне приходят, стрижку делают, на дому мне приходят, массаж делают. Что еще не так? Здоровье только было бы, а так все прекрасно.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Юные члены Брянской РОВОС посетили инклюзивное цирковое шоу «Тропик-шоу» с тифлокомментированием. В Красноярске стартовал реабилитационный сплав по реке Мана «Экстрим Круиз 2026» для незрячих. На Белорусском вокзале Москвы открылся специализированный зал ожидания для маломобильных пассажиров. В Златоусте работает выставка памяти художника и члена ВОС Владимира Толкача. В проекте «Духовное путешествие» в Павловске обучили волонтеров сопровождать незрячих в храме. Десятиклассник из Москвы создал устройство, предупреждающее незрячих о препятствиях на уровне головы. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 12 июля дети с нарушением зрения, члены Брянской областной организации ВОС, посетили благотворительное представление «Тропик-шоу» в Брянском государственном цирке в рамках инклюзивного проекта «Цирк на ощупь». Благодаря тифлокомментированию в наушниках ребята смогли детально увидеть происходящее на манеже. Функцию тифлокомментатора впервые выполнила секретарь Бежецкой местной организации ВОС Любовь Зынова, прошедшая обучение в институте Реакомп. 13 июля состоялось торжественное открытие краевого реабилитационного сплава по реке Мана «Экстрим Круиз 2026» для инвалидов по зрению. Сплав посвящен столетнему юбилею Красноярской краевой организации ВОС. 7 команд из местных организаций с 13 по 16 июля соревнуются в конкурсах и играх. Партнерами мероприятия выступили Министерство социальной политики края и туристическая фирма. 10 июля на Белорусском вокзале Москвы открылся новый зал ожиданий Центра содействия мобильности ОАО РЖД для маломобильных пассажиров. В открытии принял участие председатель Московской городской организации ВОС Антон Федотов. Для незрячих установлен адаптированный информационный терминал с голосовым сопровождением и электронной лупой. Сотрудники центра сопровождают пассажиров, помогают с оформлением документов, посадкой и высадкой, а также с выгулом собак-проводников. 1 июля в Златоустовском краеведческом музее открылась выставка работ художника, писателя, краеведа и члена Златоустовской местной организации ВОС Владимира Толкача. Экспозиция объединила произведения, в которых нашли отражение красота уральской природы и архитектура Златоуста. Владимир Толкач занимался резьбой по дереву, иконописью, изучал историю города, создавал книги и картины. Выставка работает до 31 июля. В рамках проекта «Духовное путешествие. Православные святыни для незрячих», победившего в конкурсе «Православная инициатива 2026», Павловская местная организация Нижегородской РОВОС провела обучающий тренинг для волонтеров, священнослужителей и сотрудников храма. Участники учились сопровождать незрячих людей в храме, помогать ставить свечи, прикладываться к иконам, подходить к исповеди и причастию. Настоятель Покровского храма протоиерей Арсений Ерзаулов создал тактильный макет храма из пластилина. Десятиклассник московской школы номер 2120 Александр Поляков разработал носимое устройство – повязку на голову с ультразвуковым эхолокатором. Датчик сканирует пространство впереди, а микроконтроллер преобразует расстояние до препятствий в тактильные сигналы. Чем ближе объект, тем сильнее вибрация. Устройство дополняет трость и слух, предупреждая о препятствиях на уровне головы и плеч, ветках, знаках, козырьках. Сейчас это действующий лабораторный прототип, впереди испытания с участием незрячих людей. И коротко о других событиях. В Валуйской местной организации Белгородской области прошел турнир по домино в рамках марафона «Сила России». Первое место заняла команда Дмитрия Трясцина и Александра Плотникова. Победители получили грамоты и денежные выплаты. 16 июля в Красноярской библиотеке для слепых прошел мастер-класс по системе «Говорящий город». 17 июля организована демонстрация оборудования на действующих транспортных средствах. В Красноярске уже курсирует более 150 автобусов с этой системой. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС-комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Постоянная рубрика для инвалидов по зрению.
4: В нашей студии Мария Ахмадеевна Юдина, председатель Свердловской областной организации Всероссийского общества слепых, полномочный представитель президента Всероссийского общества слепых по Уральскому федеральному округу, и Александр Викторович Коркин, руководитель благотворительного фонда «Матери Туринска», активный член Свердловской областной организации Всероссийского общества слепых. Здравствуйте!
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели!
6: Здравствуйте, дорогие и любимые наши постоянные радиослушатели и новички, которые сегодня слушают нас.
4: И всех с праздником! Сегодня 1 мая. Раньше когда-то это был праздник, день международной солидарности трудящихся, ну а теперь день весны, труда и просто хороший праздничный день.
6: Ну как не радоваться этому? С праздником!
4: Александр Викторович, расскажите, пожалуйста, о себе. Ну и потом, конечно, о благотворительном фонде, который вы возглавляете, «Матери Туринска». Мы об этом еще не слышали.
5: Уважаемые радиослушатели, в первую очередь, конечно, также присоединяюсь к словам поздравления с таким весенним замечательным праздником. Мы все с вами помним из детства, что это праздник семейный. Всегда вместе с родителями под ручку все шли на демонстрации. И это олицетворяло то, что наша страна, она неделимая. Все мы вместе, семьи, большое государство, города. Поэтому с праздником, самое главное, тепла вам, уюта, мирного неба, конечно, нам всем над головой. Но вкратце, что родился я в городе Туринске в далеком 84-м году.
4: Я не такой уж он и далекий, Александр Викторович.
5: Тем не менее. И так получилось, что со зрением начались проблемы с раннего возраста. И по счастливому обстоятельству, я бы сказал, родители мои узнали, что есть такое общество слепых, и в том числе Туринское местное отделение. И меня с детства записали туда. Ну, в детском возрасте мы только ездили на экскурсии, да, как бы активного участия не получалось принимать, потому что я не с самого Туринска, а еще из Туринского района. Это 18 километров от самого города. Но, тем не менее, школу закончил хорошо, без троек.
6: Здорово.
5: Поступил в социально-экономический техникум «Родник», опять же, при участии в том числе и общества слепых, потому что, как бы, информация про «Родник», она у нас звучала везде, и поэтому было принято решение поступить туда. Впоследствии отучился, с красным дипломом закончил, поступил в институт уже заочно, начал трудовую деятельность. Сначала это экономическая деятельность была длительное время, ну и потом уже общественно-политическая, так скажем, назовем. И вот здесь-то как-то большее внимание, что ли, я переключил именно на общественно-полезные дела, чтобы быть полезным в любом случае обществу. До избрания депутатом законодательного собрания Свердловской области 7-го созыва мы с Марией Ахмадеевной уже плотно сотрудничали. Но, конечно, я уделял особое внимание Туринской местной организации, потому что, так как я сам там состоял, постоянно мы помогали и финансово, и проводить мероприятия, и всякие различные конкурсы. Мы все друг друга знаем, это как большая семья. Мария Ахмадеевна приезжает к нам, когда, то есть, прям, ну, чувствуется, что вот это не просто руководитель, а вот, ну, вот душевная теплота, у которого есть чему учиться. И вот это вот все, это стало таким примером, нужно двигаться дальше. Ну и мы с Марией Ахмадеевной более тесно начали уже работать над областными проектами, так скажем. Уже я познакомился с теми предприятиями, уважаемые радиослушатели, я думаю, про них все в курсе, да, которые есть в нашей региональной ячейке. С руководством познакомились, ездил на заводы, посмотрел, какую продукцию наши члены общества выпускают, переговорил, можно сказать, с большинством для понимания, какие проблемы есть на местах. Ну и, значит, часто стал принимать вот именно активное участие уже в региональной организации. Следовательно, любую помощь, которую мы могли оказать со своей стороны, Мария Ахмадеевна, часто обращались, да и они всегда помогают, не отказывают. Где-то консультация, где-то, да просто даже советом. Ну и помним мы с вами 22-й год, это объявление СВО, и много ребят, в том числе, конечно, из моего родного Туринского района, да и вообще со всей области, да, как бы со всей страны, ушли защищать границы нашей Родины, и стало понятно, что только объединившись, мы можем здесь, в тылу, помочь нашим ребятам. И вот что отрадно заметить, было небольшое движение, оно и так и называлось «Матери Туринска», это те матери организовали, у которых сыновья, у кого-то внуки, ушли защищать нашу Родину. Тем самым было небольшое движение, но мы понимали, что запрос идет на помощь уже совершенно в других объемах. И предприниматели города Туринска собрались, пригласили меня и сказали, что если ты будешь руководителем, мы вроде как бы вот готовы создать фонд. Появились учредители, появилось небольшое финансирование. Если честно, конечно, люди относились, большинство, к этому скептически. Но когда мы начали работать, а мне понравилось, нас любая организация принимала. Вот местное отделение общества слепых в Туринске, мы в их помещении и с участниками, именно членами общества слепых местного отделения, вязали сети. И до сих пор вяжем маскировочные сети. Кто-то режет, кто-то вяжет. У кого на что рука заточена. И вот эта вот помощь, она по сей день, мы объединили всех неравнодушных людей. Кто-то окопные свечи льет. И такие у нас тоже есть из общества слепых. Кто-то помогает посылки запаковывать индивидуально. Кто-то носки вяжет. Кто-то подушки шьет. Вот это вот все огромная благодарность женщинам. Мужчины там выполняют свою мужскую работу. Кто-то железо нам привозит, уголки, которые тоже ребятам сегодня нужны, делать защиту на автомобиле. И вот это вот все совместная помощь, она стала увеличиваться в объемах. И буквально недавно, наверное, в начале февраля мы отправили целую 20-тонную фуру уже отдельно от города Туринска. И в погрузке принимало участие, наверное, порядка 100 человек. Студенты, члены общества слепых местной организации. У нас там Тамара Борисовна, активная участница. Вот, все мы объединились, принимали, они нам помогали коробки подавать. Мы, значит, ребятами доски загружали. 2 автомобиля УАЗ нам удалось с помощью предпринимателей увезти. 3 мотоцикла Урал. Большое количество лесоматериала, там около 15 кубов у нас в этот раз получилось. Много пустых бочек, канистр. Это все ребятам сегодня необходимо. И люди увидели, что мы вышли уже совершенно на другой уровень. Люди действительно поверили, они поняли, что помощь доходит до каждого бойца. А почему? Самое главное, за 25-й год у меня было 5 командировок в зону СВО. И в 26-м уже 2 командировки. Буквально мы командировку в январе сделали. В феврале у нас командировка была. Поэтому объем гуманитарной помощи, он не прекращается. Мы объединили Тавду, местное отделение общества слепых. Ирбит у нас. Активисты молодцы тоже. И у них свой есть фонд Ирбит Преображения. Они точно так же не отказываются. Там есть руководитель Илья Анацкий. Они точно так же помогают. Вот прям активно везде включаются, весь наш восточный округ, как минимум точно могу сказать, помогают вот в оказании этой помощи. Ну, а мы со своей стороны загружаем, у нас есть определенный график движения, который, конечно, разглашать ни в коем случае нельзя. Мы по этому графику проезжаем, с каждым бойцом встречаемся. Обязательно идет видеозапись, мы ее называем ответочка, обраточка, благодарочка мы ее называем. От бойцов кто-то благодарит свою родную школу, кто-то благодарит, конечно, жителей родного села, родного предприятия, то есть прям есть вот предприятиям скидываются и прям как бы помогает, и такое тоже бывает, поэтому записываем, люди видят, что мы довозим все до каждой, до последней коробочки, все передаем, бойцы очень благодарны, мы даже письма школьников, рисунки детей из детских садов, и у нас также есть дети членов ВОЗ, Туринской вот местной организации, которые рисунки приносят. Кто-то там из родителей принесет, там, я не знаю, носки вязаные, варежки, что-то. Дети обязательно рисунки, письма. И вот вы представляете, это слезы у солдат, когда мы им передаем весточку тепла, вот этой домашней теплоты на месте, в окопе. У него все это прям там, в блиндажах. Я сам видел, мы живем также с ними в блиндажах, в окопах. Также что-то где-то перекусить, там консерву открыть или что-то на ходу. Но тем не менее, по городам проезжаем, передаем, и мы часто ездим в серую зону. Это так называемая серая зона, которая вроде и не наша, и еще не наша. И вот, то есть, в таком понимании, где нет местных администраций, где солдаты как бы находятся почти на передовой, им проще, они не могут выбраться иногда с позиций со своих, а мы должны довести ту помощь, поэтому нам приходится доезжать. Но всегда доезжали до всех, всем передавали, если прям где-то кому-то не могли. Мы просили бойцов, сотоварищей, которые рядом, оставляли у них помощь, и обязательно потом солдаты приезжали, забирали. И в Запорожской области были уже два раза. Возле Гуляйполя мы недалеко были. Там сейчас до сих пор еще идут боевые действия. Но, тем не менее, мы ребятам полную машину запчастей увезли, которая им прям необходима была. Также собрали в Туринске неравнодушные жители, кто что нес, у кого что было. Даже топоры, пилы, бензопилы. Сегодня все это необходимо. Гвозди. У нас даже пенсионер принес целую коробку, ящик гвоздей. Говорит, ребята, я, говорит, уже дом построил, а им нужнее. И такие люди есть. И вот каждый же четверг, каждую неделю местное отделение общества слепых в Туринске мы, как бы Тамара Борисовна собирает, я иногда приезжаю, и мы обсуждаем вот эти вот вопросы, кто чем может, помогаем, кто-то сам, кто-то соседям даже об этом говорит, о той помощи, которую мы в том числе, да, от лица Свердловского отделения Всероссийского общества слепых возим, люди начали подключаться, и огромное, конечно же, спасибо всем тем неравнодушным, которые и в нас поверили, и которые ребят поддерживают. И мы будем возить до тех пор, пока, как все ребята говорят, победа в любом случае будет за нами.
4: Александр Викторович, а как вы оцениваете настроение людей? И здесь у нас в тылу, и главное там.
5: Если сказать там, у ребят глаза горят. Ребята морально устали, но глаза горят все. До последнего говорят, победа будет за нами. Они движутся, они уверенно, хоть и медленно, но четко двигаются вперед. Здесь им стоит отдать должное. Это внуки, это те последователи наших с вами дедов, отцов, кто воевал в Великую Отечественную войну. Наш русский дух его, конечно, не сломить. И я смотрю на тех солдат, это прям вот настоящие воины. Но когда ты привозишь баночку домашнего варенья или подушку, сшитую нашими женщинами, они становятся детьми. Это вот та частичка теплота. Или когда они письмо читают, вот вроде что такое бумажка, а это письмо детей. И в каждом письме ребенок благодарит солдата и просит, чтобы он быстрее, конечно, возвращался домой. Ну и это, конечно, очень трогательно. Это прям ребятам честно поднимает боевой дух. Вот кто бы что ни говорил, поднимает боевой дух.
4: А ну настроение и здесь?
5: Ну и, конечно, в тылу не все, конечно. Хотелось бы честно понимание того, что, ребята, никакие праздники сегодня неприемлемы, особенно массовые. Потому что, ребята, мы понимаем, у нас сложная ситуация. И каждый, еще раз говорю, каждый частичку бы себя внес в помощи той, которая нужна сегодня необходима бойцам, это бы, конечно, может быть, я не знаю, было бы быстрее, конечно, не нам здесь оценивать эту ситуацию, но, тем не менее, ребятам намного будет теплее.
4: Ведь не на пустом месте родилась эта фраза «Россия воюющая и Россия танцующая».
5: Ну да, ее можно сегодня назвать так. Если какие-то небольшие праздники, пусть это вот женский день 8 марта, там понятно, женщин, мы должны поздравить, поблагодарить. Это такой тоже можно семейный праздник, его можно в узком кругу отпраздновать, и это нормально. Или был 23 февраля, или вот 1 мая сегодня, да, скажем. Это же опять же, с чего я начал, семейный праздник, его можно отпраздновать в кругу родных, близких. Но когда мы ходим на концерты, концерты собираются по 70 тысяч, там по 40 тысяч зрителей, и там танцуют, и поют, и непонятные группы эти. Я бы не сказал, что у них патриотически направленные песни, не будем называть вслух, но тем не менее вся молодежь, ну так скажем, в кавычках, тащится от этих песен. Но, ребят, мы сегодня должны в первую очередь вспоминать о том, что каждую минуту любой наш боец, любой сосед, родственник, друг, неважно кто, отец чей-то, он там. Он в окопах, он в грязи, и он защищает прежде всего нас, а не себя. И мы должны об этом помнить. И в каждой передаче об этом напоминать, уважаемые слушатели, о том, что действительно мы должны самое главное помнить. А если есть возможность помогать, мы не просим рублем, там еще чем-то, просто своим даже присутствием, своей какой-то физической помощью. Вот опять же вернемся к тому, что общество слепых, в основном люди плохо видящие, либо незрячие, но тем не менее они по вечерам приходят и вяжут эти сети. Мы привозим им ткань. Я разговаривал с предпринимателями. Предприниматели у нас же люди занятые. Они занимаются коммерческой деятельностью, но тем не менее они постоянно приобретают нам вот эту ткань. Предприниматели из города Екатеринбурга, директора управляющих компаний часто мне помогают вот с академического района. А наши женщины, простые участницы, простые жительницы, мельницы, они приходят по вечерам и вяжут. И они понимают, что каждая плетеная сеть их руками, она помогает нам укрыть ребят. Вот эти одеяла антидроновые шьют, да любое. Сухой душ они у нас научились изготавливать. В школах приходят, собираются также по вечерам женщины. Постельное где-то белье, нательное белье, все это шьют для, в том числе, бойцов раненых в госпиталях. Это все шьется.
4: Вот каких людей воспитала областная организация, Мария Ахмадеевна.
6: Вы знаете, Ольга Николаевна, сегодня, конечно, тема не случайно, она в нашем радио, нашей передаче звучит. Александр Викторович, он говорил вот про Восточный округ. У нас 23 местные организации, это в разных округах, в разных городах, и никто не остался равнодушным в стороне, чем могут, тем, как вот было сказано, помогают. Хотелось бы, конечно, сегодня радиослушатели нас услышат, как уже было перечислено, что можно, многие не знают, а кому отдать, куда принести. Мы готовы у себя в областной организации, а также готовы в любой местной организации, куда найдут возможность свою принести и отдать. А мы уже, в свою очередь, Александр Викторовичу, хотя он про Восточный округ говорит, он готов сегодня всю эту помощь и собрать, и помочь отправить, как было. Когда человек там побывал, воочию пообщался и с населением, и нашими воинами, у него уже есть туда выход, у него есть возможность организовать по доставке благотворительной помощи. Так вот, хочу обратиться к нашим радиослушателям. Если у вас в самом деле хоть маленькая есть из дома возможность подарить, принести, вы слышите общество слепых. Вы знаете, где находится в каждом городе наша местная организация. Они уже предупреждены, они знают, они готовы будут принять вашу поддержку, вашу помощь. Когда вы спрашиваете, а кому, а куда, вот мы говорим вам наш адрес. И то, что Александр Викторович сегодня в нашем эфире огромная благодарность нашел возможность прийти и рассказать, это практически его информация, его выступление получается приглашением, призывом помочь людям там, где они находятся в трудных ситуациях. И то, что вот Александру Викторовичу такое большое доверие быть руководителем благотворительного фонда, это радостно, когда человеку доверяют возглавить такой большой благотворительный фонд. И говорю я сегодня от имени Всероссийского общества слепых, от имени президента Всероссийского общества слепых, с которым Владимиром Васильевичем Сипкиным вы, Александр Викторович, встретились 12 марта на отчетно-выборной конференции. Наш президент гордится, как он говорит, я горжусь, ребята, Свердловской областью и с такими боевыми людьми, как Александр Викторович. Это просто здорово. И много, конечно, членов общества, которым доверяют мы с вами, и запись и с группоргами, и с директорами. Поэтому они и находятся в обществе слепых, испытывая все свои жизненные трудности, готовы прийти на помощь. Александр Викторович, огромное-огромное вам спасибо. Думаю, не только от общества слепых, от Свердловской областной организации, но и от нашего населения. Сейчас радиослушатели, услышав нас, я думаю, побольше еще станет желающих помочь, поддержать наших воинов, и чтобы война закончилась быстрее и вернулись бы наши ребята домой. И с победой такое пожелание. И еще хочу поблагодарить наши местные организации, которые сегодня и по вечерам. Некоторые даже вот у нас малых, Валентина Федоровна, она ночью готовит все эти детские, так скажем, подарочки для наших воинов. Правильно было сказано, а наши ребята рады любому вниманию. Открытка, письмо, поздравление и так далее, и так далее. Если мы с вами не поддержим, а кто же еще поддержит? Это наши российские ребята, это наша Россия, это мы, кого они защищают. им мужества, здоровья, силы, стойкости, выдержки. И чтобы вернулись, как сказал Александр Викторович, с победой. Спасибо.
4: Александр Викторович, ну, может быть, есть какой-то телефон у вас общий, вашего благотворительного фонда? Или обращаться, как сказала Мария Ахмадеевна, именно в местные организации просто? Я уточняю.
5: Уважаемые радиослушатели, конечно же, у нас есть страница в социальной сети ВКонтакте на сегодняшний день. Она так и называется — «Благотворительный фонд Матери Туринска». Там есть подробная информация о том, чем занимается фонд. Это и подготовка, и плетение сетей, и сбор гуманитарной помощи постоянно публикуется. И это все, каждый, кто есть в социальной сети ВКонтакте, может это все дело просмотреть. Я, когда посылаю письма предпринимателям, я всегда указываю ссылку также на QR-код, который можно провалиться и увидеть всю нашу деятельность. А телефон есть, но он у нас постоянно, так скажем, либо занят, либо не всегда получится взять трубку, потому что он либо у меня, а мы что-то чем-то постоянно занимаемся, я потом вечером перезваниваю, но тем не менее я его готов тогда в эфире продиктовать. У кого будут вопросы, скоординировать действительно, куда по всей области можно унести гуманитарную помощь. Но, уважаемые радиослушатели, здесь суть не в том, что именно в наш фонд нести нужно помощь, но, тем не менее, в любом муниципалитете можно узнать, где есть местная организация общества слепых, обязательно передать, и мы это все увезем. Но у нас Свердловская область, она еще славится тем, что все равно много, очень много неравнодушных граждан, таких же в других городах, допустим, как и в Туринске, либо в Ирбите. Поэтому в каждом муниципальном городе есть фонды, либо в соседних городах. Можете, уважаемые радиослушатели, обращаться, приносить помощь туда. Мы с этими ребятами со всеми знакомы. Мы встречаемся либо, ну так скажем, за ленточкой в зоне проведения специальной военной операции, либо здесь, на каких-то мероприятиях, выставках. Вы можете передавать также им гуманитарную помощь, и они также вашим бойцам, вашим землякам могут ее доставить туда. Мы часто очень встречаемся, либо по дороге, либо уже там, либо обратно едем, обсуждаем, кто куда везет, кто кому помогает. Вот Байкалово, Слобода Туринская. Но опять же, видите, Восточный округ, так как я там родился, да, как бы, и вот пока я охватываю ту часть. Но тем не менее, у нас Серово приезжали ребята в Ирбит, привозили автомобиль, попросили передать. И такое тоже бывало, поэтому все мы друг другу помогаем. Почему? Потому что, наверное, лично мой девиз: у нас нет своих и чужих, у нас все ребята наши. А еще самое главное, уважаемые радиослушатели, о чем я вспомнил, вот, наверное, чтобы каждый из нас с вами понял ответ на один единственный вопрос. Когда к тебе рано или поздно подойдут твои дети либо внуки и спросят: папа там или дедушка, а где ты был, когда было СВО, мы должны быть готовы ответить на этот вопрос. Если мы ходили на концерты, то это один момент. Если мы помогали, чем могли, то это совершенно другой момент. Но я всегда говорю: сам себя никогда не обманешь. Поэтому я считаю, нужно сегодня жить именно таким образом, чтобы понимать, что есть ты, есть твоя семья, а есть еще те ребята, которые находятся там и защищают нас с вами. А что мы есть вместе? Это наша родина, наша Россия.
6: Я хочу вот еще, Ольга Николаевна, выступлению Александра Викторовича с призывом, что кто чем может помочь. Хочу сказать, недавно вот Рижевское предприятие под руководством генерального директора Устюжанина Дмитрия Михайловича в Туринск отправили большую машину поролона. А в Туринске теперь этот поролон режут на подушки, на сиденья, на матрасики, чтобы нашим воинам было где посидеть, мягко полежать, поспать, когда минуточка покоя есть, когда минуточка покоя есть. Вот такую возможную помощь могут

0: что я сохранила сушеные яблоки, унесла, говорит, целый мешок сушеных яблок. Ребята это могут по ходу и отдыха, и по ходу работы как службы. Хоть можно понемножечку да и пожевать. Так что, Александр Викторович, вам еще передадут мешок сушеных яблок.
1: Будем брать. Затем.
2: Во время Великой Отечественной войны действительно воевала вся страна. Танцующих не было. А если и танцевали, то только для поддержания духа бойцов. И только потому мы победили. Совсем скоро День Победы. Великий день, самый светлый день. Не только мая, но и, по-моему, года всего, да и жизни всей нашей. И у вас есть возможность сейчас поздравить всех, каждого жителя земляка нашего.
0: Ну, как уже было и сказано, конечно, всех волнует сегодня победа. Спокойной жизни. Мы с вами то и дело слышим, то на Краснодар, то еще куда-то. Эти дроны, это беспокойство, люди спокойно не спят. Первое святое пожелание – скорее закончить эту войну. А всем нам поддержать терпение, пожелание и крепкого здоровья. Как я всегда говорю, здоровья много не бывает, так же, как и денег. Поэтому берегите, дорогие люди, дорогие друзья, дорогие жители Свердловской области и дорогие радиослушатели.
1: Уважаемые радиослушатели, что хочется сказать в этот знаменательный день, когда мы с вами чувствуем, что приближается великий день Великой Победы. Прежде всего, мирного нам с вами всем небо над головой, дорогие наши жители Свердловской области. Но та победа в Великой Отечественной войне, я думаю, она, конечно же, коснулась каждой нашей семьи. Еще раз, у кого-то это дедушка, у кого-то прадедушка на сегодняшний день. Но, тем не менее, мы все должны помнить эту победу. Мы должны помнить тех участников, которые не вернулись, которые вернулись с той победой, с той войны. Я отчетливо помню прадеда, что он пришел, он с 39-го года воевал и Финскую, и Великую Отечественную. Он пришел с победой, и он каждый год 9 мая рассказывал о том дне, когда они его так же долго ждали, как мы ждем сегодня. Но его не стало в 98-м году, но тем не менее, каждый год я приезжаю в его родной дом, я приезжаю к нему на кладбище, обязательно Георгиевская лента, обязательно цветы, и я рассказываю своим детям. То есть он для них уже прадедушка, но тем не менее, есть бессмертный полк у нас, акция. Дети у меня спрашивали, а кто это на портрете? И самое главное, уважаемые радиослушатели, мы все должны рассказывать нашим детям, нашим внукам, какой ценой досталась та победа, кем она была завоевана, потому что, еще раз, у каждого в семье был участник той Великой Отечественной войны, поэтому мы историю должны четко помнить, каковой она была на самом деле. Уважаемые радиослушатели, еще раз всех с этим великим наступающим праздником, Днем Великой Победы!
2: Александр Викторович Коркин, руководитель благотворительного фонда «Матери Туринска», член Свердловской областной организации Всероссийского общества слепых, и Мария Ахмадеевна Юдина, председатель Свердловской областной организации Всероссийского общества слепых, полномочный представитель президента Всероссийского общества слепых по Уральскому федеральному округу. Спасибо.
3: Свободное плавание.
4: Цикл передач, посвященных году единства народов России. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Центыма Бойко, а в гостях у нас гость из Бурятии Лудуб Ачиров, музыкант. Я думаю, что вполне может представить культуру народов Бурятии. Именно этой программой мы начинаем цикл передач, посвященных народам России, так как 2026 год президентом России Владимиром Путиным объявлен Годом народов России. Здравствуй, Лудуб.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
4: Позволю себе называть Лудуба, наверное, на «ты», потому что знаю его с самого детского сада, так скажем. По-моему, тебе тогда было 3 года.
5: Да-да-да, очень-очень давно.
4: Я думаю, что Лудуб, конечно, достойно может представить народ Бурятии. Расскажи нам, пожалуйста, Лудуб, о своей родине. Вот как ты ее представляешь, что она для тебя вот именно в твоем понимании?
5: Ну, во-первых, конечно, Бурятия — это то место,

0: где я родился, то место, где я провел детские годы, то место, куда я всегда люблю возвращаться. Для меня это такое место, откуда я всегда черпаю силы, вдохновения. Там мои друзья, там мои родственники. То есть именно то, кем я являюсь, это в большой части это как бы является вот то, что я именно из Бурятии, то, что я именно бурят по национальности. И, конечно, для меня это имеет огромное значение. Я всегда говорю, что я из Бурятии, я всегда говорю, что вот я оттуда, и в музыке, и в творчестве я этот как бы след всегда именно несу и как бы пропагандирую. Вот. Поэтому для меня это очень такое значимое, огромное место, и мне всегда туда приятно возвращаться.
1: Ну и, Лудуб, очень много в твоем творчестве песен, посвященных родине, Бурятии, местам Бурятии, да?
0: Да, конечно, и районам, в частности, вот откуда, вот, допустим, мой отец, он из Кижинецкого района.
1: Что бы мы сейчас могли послушать из твоего творчества, посвященного именно родине?
0: В 2023 году, когда было столетие республики, я написал песню совместно с поэтессой, с Туяной Лыгденовой. Песня называется «Любимая Бурятия моя». Вот. Это такая джазовая баллада. Она есть и в двух вариантах, и на русском, и на бурятском языке, где я попытался именно выразить всю любовь, всю теплоту к своей родине. И эта песня, она исполнялась на юбилее Бурятии в Театре оперы и балета в 2023 году. И мне бы хотелось представить вот эту песню именно как то, какие чувства я испытываю к своей родине. То есть некое приношение, что ли, родине. Поэтому я бы хотел представить эту песню.

0: Спасибо большое, действительно, очень красивая песня. И, конечно же, наша родина Бурятия, хотя я родилась недалеко от Бурятии, это дальше на восток, это Забайкальский край, Гинский автономный округ тогда был. И только с 7 лет я приехала жить в Бурятию. Ну, конечно же, уже и Бурятия для меня тоже стала очень близкой. И к тому же мы можем сказать о том, что бурятский народ проживает на территории почти всех регионов России, но основное такое это Забайкальский край, где есть Агинский бурятский автономный округ и в Иркутской области Усть-Ордынский округ. Ну и, конечно же, сама Республика Бурятия. И, конечно же, жемчужиной нашей родины является озеро Байкал. Скажи, пожалуйста, Лудуб, есть ли в твоем творчестве что-то посвященное этому озеру, которое называют Священным морем?
1: Да, конечно. И вообще у меня особые отношения именно с Байкалом в том плане, что вот даже мое имя Лудуб, оно с тибетского, если как бы переводить. То есть это как бы Нагарджуна. А Нагарджуна — это повелитель нагов. А наги — это божества и хозяева воды. То есть у меня вот в таком, в глубинном значении есть огромная связь с Байкалом. И мне даже один лама говорил, что для меня полезно ходить по берегу моря или озера и слушать волны, и таким образом напитываться вдохновением, какими-то впечатлениями, ощущениями. И в моей личности вот стихия воды, она, конечно, тоже огромное значение занимает. А что касаемо музыки, да, есть такая песня, называется «Дикие волны Байкала». Я написал ее на текст нашего бурятского тоже поэта Владимира Питонова. Она давно была достаточно написана, в 2012, кажется, году. Вот, ну, как мне кажется, она довольно искренняя и проникновенная. И там именно сам текст очень-очень-очень классный, потому что он сам как бы там вырос на побережье Байкала и очень так с любовью, с трепетом, с нежностью вспоминает эти моменты, и я попытался это отобразить в своей музыке, в песне.

0: Да, спасибо большое. Действительно, такая ностальгия. Сразу очень хочется побывать на Байкале, где я давно не была. Основная религия бурятского народа — это буддизм. А для тебя, я знаю, что Лудуп, этот буддизм, он особенно близок. Расскажи, пожалуйста, об этом.
1: Да, особенно близок, потому что, во-первых, мой отец, он является буддийским священнослужителем. И, во-вторых, я всю жизнь прожил около Иволгинского дасана. Это крупнейший буддийский храм в России, самый главный храм. То есть вот эта вот буддийская традиционная дасана — это большая организация, в которую входит очень много храмов по разным районам Бурятии, также и в разных городах России. И я как бы всю детство часто ходил на богослужения. Я очень с многими монахами знаком. Очень хорошо знаком, очень плотно общаемся вот с Хамбаламой, с главой буддийской традиционной дасаны России. Вот. И, конечно, я стараюсь соблюдать вот эти буддийские принципы основные, то есть не причинять вред живым существам, да, то есть это самый главный именно принцип, чтобы как бы не причинять вред, то есть не делать ничего плохого, вот, и тогда вот ты сможешь как бы вот обрести хорошее рождение. И самое главное, к чему в буддизме стремятся, это, конечно, выход из кольца сансары, чтобы выйти из этого круга страданий, чтобы прийти к этому состоянию Будды. И я по возможности стараюсь эти принципы как-то соблюдать в своей жизни, какие-то заветы тоже держать в голове. И, конечно, вот молитва, она помогает. Когда вот ты, допустим, молишься, у тебя успокаивается разум, успокаивается мозг, как-то становится спокойнее вот это твое мышление, и иногда вот я просто сижу и держу там в руках четки и как бы...
0: Медитируешь.
1: Да, читаю, да, вот мантры, которые знаю, я как бы знаю не то чтобы много, но вот это мне вот помогает даже в большей степени с психологической точки зрения, потому что это тебя успокаивает. Поэтому буддизм действительно это очень важная составляющая и бурятского народа, и бурятской ментальности, я считаю.
0: Лудуп, я знаю, что в твоем творчестве есть тоже вещи, которые посвящены буддизму. Можем это послушать?
1: Есть вещи, которые я посвящал дацанам, буддийским храмам. Есть мантры, которые я перепевал, именно делал на них аранжировку в таком ключе. Но здесь я хотел выделить для себя песню, которая называется «Этикил Хамбым Бурят». Это песня, посвященная 12-му Хамбаламе Даштаже Этикилову. Это большой феномен вообще мировой науки и религии, потому что это человек, который смог сохранить свое тело нетленным, пробыв 75 лет под землей. Автор из внутренней Монголии, которого зовут Хук Жилту, он написал стихи про вот этого удивительного человека. И на одной из конференций, посвященному феномену Хамбаламе Этикилову, эта песня была исполнена. Вот, и я бы хотел показать именно вот эту песню.

0: Да, Лудуб, и мы с тобой знаем, что в целом творчество народное и бурятское почитает природу, предпочитает родители, род свой. И я точно знаю, что об этом есть что сказать тебе.
1: Да, конечно, именно почитание родителей, почитание старших — это огромный, именно, как сказать, огромный пласт нашей культуры. Например, мы всегда называем родителей и старших на «вы», то есть через вот это вот почитание. Например, когда празднуется праздник белого месяца, Сагансар, всегда вот поздравляют старшие, вот, например. И мы к ним всегда вот ездим в гости, именно проявляя вот это вот почитание, уважение. Да-да-да, это очень вот это вот почет именно к старшинству, вот ко всему. Это важная составляющая нашей культуры, скажем так.
0: Да, раз уж коснулся Сагалгана, Нового года, расскажем о том, что в Республике Бурятия Новый год встречают по лунному календарю, по восточному. И в этом 2026 году, 18 февраля, в Бурятии встречают Новый год. И поэтому я думаю, что мы в честь этого события можем тоже послушать песни, которые есть у тебя на эту тему.
1: У меня есть произведение, посвященное этому. Я думаю, здесь будет уместно поставить, думаю, все-таки инструментальную композицию, потому что песен уже будет достаточно много. И у меня есть композиция, которая так и называется «Сагалган». Это произведение для Маринхура. Оно тут тоже было достаточно давно написано. Мне просто понравился, скажем так, понравилось именно ощущение праздника, когда собираются много людей, когда готовится много национальной еды, в частности, бузы, да, когда люди собираются, поют песни, ездят друг к другу в гости. Такое вот единение, и я написал вот такое вот сочинение, где просто пытался отразить этот теплый уют, теплую вот эту домашнюю атмосферу. Вот. Так поэтому послушаем произведение, которое называется «Сагалган».

0: Ну и, конечно, говоря о сагалгане, мы не можем не сказать о национальных блюдах. Ты уже упомянул наши бузы. Расскажи нам, пожалуйста, вообще, на чем основывается национальная кухня бурят?
1: Вообще, конечно, поскольку раньше вот мы были кочевники и разводили животных, то это основной, конечно, рацион — это мясной и молочный рацион. То есть очень много блюд из мяса и из молока. Бузы — это такое, да, самое такое праздничное блюдо. Вот, кстати, интересный факт, что на сагалгане их надо делать в огромном количестве, несколько тысяч, то есть для гостей. То есть хорошая вот хозяйка, да, как бы она может сделать там 1000, там 2000 буз. А так, конечно, много, много всего, то есть блюда из баранины, из говядины. Супы у нас есть офигенные, там бухлёр — это вот суп с лапшой и с мясом, да, там. Из таких более вторых блюд, там всякие хушуры, такие вот как чебуреки, такие блюда. То есть из таких вот, допустим, молочных, да, ближе к молочному, там, десертам, там, саламат, то есть такие вот разные блюда. У меня сейчас почему немножко затруднение вызывает, потому что немножко смешивается с монгольской кухней.
0: Она немножко отличается. Она близка, но что-то чем-то.
1: Да, некоторые немножко есть отличия. Например, вот у монголов есть такое необычное блюдо, называется банштеце. Это пельмени, которые варят, допустим, в монгольском чае. Это такое очень необычное блюдо, и тут надо упомянуть именно про монгольский чай, про монгольский бурятский чай. Его делают с солью, с молоком, с маслом. То есть очень такая специфическая тонизирующая штука, но очень-очень вкусная, и мы очень много пьем чая. Очень такой наш это напиток наш, прям такой национальный, можно сказать.
0: Да, и особенность еще такая, что вот на Западе все-таки принято сначала обедать, а потом пить чай или там жидкие напитки, да? Угу. А вот у нас у бурят в первую очередь наливают чай, потом все остальное подают. Вот этим очень отличается наша культура, вот именно приема пищи, да, что чай должен быть всегда.
1: Да, еще часто бывает, я просто сам замечал такое, что часто говорят, что ладно, давайте по чаю попьем, типа по-бурятски, типа сэ-уй, а ты приходишь, а там уже у тебя стол накрытый, короче, и не просто чай, а там уже обед из трех.
2: Вы слушаете Радио ВОС.
3: Звездная гостиная. Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас в гостях солист государственного хора Республики Калмыкия Бадма Баджаев. Здравствуйте, Бадма.
5: Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
4: Вы знаете, мне посчастливилось послушать вас со сцены. Я сидел в зале, и буквально меня поразило ваше искусство исполнения калмыцких песен. Я не знаю, как так можно достичь такого совершенства? Ну, не зря же все-таки солист государственного хора вот, республики. Поэтому примите мое восхищение, потому что вы поете, ну, я бы сказал, на радость всем. Потому что вот это вот какая-то погружаешься в народную калмыцкую песню, не зная слов, и ты чувствуешь красоту языка, ты чувствуешь красоту мелодизма, музыки. Вот, я хотел вам задать такой первый вопрос, банальный. Бадма, как вы решили, что вы человек от мира музыки, что вы хотите петь? Мечтали ли вы быть именно вот певцом профессиональным в детстве? Или это со временем, с возрастом пришло?
5: Да, конечно. Я думаю, что с детства я уже, наверное, хотел стать артистом. Знал уже, что я буду артистом, потому что семья у меня музыкальная. Особенно мама, вот, которая открыла мне красоту родного языка и музыки. И, так скажем, мои родственники по материнской линии, артисты. Вот, мамин брат, он был хореографом, да, и младший братишка, который работал в государственном губернаторском ансамбле города Астрахань солистом. И как-то вот в музыке с детства и уже, так скажем, в старших классах я точно знал, что я буду поступать именно на артиста, да, на вокалиста, на певца.
4: Вы закончили народное отделение, да?
5: Нет, я поступил в колледж на академический вокал.
4: А, вот так даже.
5: Да. Ну, у меня был в моей жизни как бы ГИТИС еще. Я после 11 класса поступил в ГИТИС, вот, на актерское искусство. Но так сложилось, что спустя год я почему-то мне не хватало именно профессиональной вокальной базы, и я решил начать свой путь заново приехав вновь в Калмыкию, и вступил в колледж на вокальное отделение в класс народной артистки Калмыкии Анны Борисовны Очкаевой.
4: Все-таки у каждого артиста свой творческий путь, и бывает он тернист, бывает не сразу человек находит то, что находит. Давайте послушаем в вашем исполнении первую песню, а потом продолжим наше общение. Какая это будет песня?
5: Это будет «Ракинг Витенкиштен», калмыцкая народная песня.
4: Как она переводится на русский?
5: Это имя девушки, «Ракинг Витенкиштен», песня. Смысл песни в том, что в Калмыкии много-много-много народных песен. Это обрядовая песня, именно свадебная.
4: Угу.
5: Вот. Поется девушке о том, что когда она выходит замуж и уходит из отчего дома, поется эта песня.
4: Здорово. Слушаем эту песню в исполнении нашего гостя Бадма Баджаева на волнах Радио ВОС.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Дорогие радиослушатели, у нас сегодня в гостях виртуально из Республики Калмыкия солист государственного хора Бадма Баджаев. Бадма, я хотел вот еще задать какой вопрос. Сегодня идет, во-первых, год единства народов России объявлен, да, и все-таки мы должны говорить еще о том, что каждый народ уникален по-своему, да, который живет в России. И мне посчастливилось 2 раза побывать в Калмыкии, и я почувствовал вот эту необыкновенную культуру, доброту людей, искренность, открытость. Вот народная песня и вообще калмыцкие песни, они очаровывают буквально. Вот я вообще очень люблю народные песни разных народов. Но вот у вас, я бы сказал, есть какая-то особый мелодизм, особая традиция, да? Скажите, пожалуйста, как сегодня передается эта культура вот молодому поколению? Потому что важно же не только вот для старшего поколения, надо это передавать детям, да, чтобы они тоже слушали. Что для этого делается сегодня?
2: Ну да, мы возрождаем, во всяком случае я, возрождаем старинные калмыцкие народные песни. Понятно, да, в том виде, который они звучали в то время, молодежь слушать не будет, да. И мы делаем современные аранжировки к народным песням, делаем им, так скажем, свежее звучание.
1: Новую жизнь даете, так сказать, да? Вот
2: этим новую жизнь, да, по-новому. Новое прочтение, так скажем, песни, аранжировки, какие-то молодежные моменты, да, это биты, вот, делаем вот усовремененно, так скажем, и молодежь слушает.
1: Ваши песни звучат на радио, наверное, да, и у вас проходят сольные концерты. Вот на концертах, скажите, пожалуйста, много бывает молодежи?
2: Да, буквально недавно у меня прошел сольный концерт. Молодежь приходит, интересуется тем, что именно калмыцкими народными песнями, но еще, конечно же, авторские песни тоже я стараюсь в последнее время, так скажем, вносить в калмыцкую культуру именно для молодежи и старшего поколения. Молодежь бывает очень много, и это очень радует, что есть заинтересованность калмыцкому родному языку, калмыцким песням. И порой даже, когда начинаешь петь зажигательные калмыцкие домбровые песни, то у нас уже на концертах эта традиция принята, что поднимаются абсолютно все разные возраста и начинают танцевать между рядами, так скажем, радоваться этому событию, концерту и вообще калмыцкой песне.
1: Вообще на концертах, мне кажется, у вас всегда присутствует такая некая эйфория, элемент радости, да? То есть всегда это о любви, всегда это о природе, о красоте родного края, да, вот в основном. Угу. Поэтому это, естественно, мне кажется, от сердца к сердцу идет. Скажите, пожалуйста, а вот вы сказали, что сотрудничаете с авторами, которые пишут песни специально, да, для вас, авторские песни. Во-первых, как вы подбираете для себя репертуар и с кем сотрудничаете, если можно, в 2 словах?
2: Да, конечно, сотрудничаю я буквально недавно, да, недавнего времени. Я, как сказал ранее, что начал исполнять авторскую музыку. Конечно, Аркадий Наминович Манджиев, наш мэтр, мировой мастер, композитор, заслуженный деятель искусств Калмыкии, к сожалению, которого уже нету в живых, но у меня есть несколько песен, написанные Аркадием Наминовичем, и это очень-очень радостно. Также работаю с бурятскими композиторами, такой как Долмас Сунрапова, Зандан Шайдоков. Это вот мои недавние песни. Ну и, конечно же, авторы слов. Это народный поэт Калмыкии Вера Киргуевна Шуграева, Элистина Буревашова. Ну и наш аранжировщик элистинский Сергей Джиджиков.
1: Это известный аранжировщик тоже в Калмыкии, да, в Республике Калмыкия?
2: Да, в Калмыкии, конечно, Элистина, Сергей Джиджиков, Вера Киргуевна — это... Да, известные люди в нашей республике.
1: Ну что ж, давайте послушаем следующую песню в вашем исполнении. Какая это будет песня?
2: Песня «Ингым», слова Веры Шуграевой, музыка Долмы Сунраповой. Аранжировка Сергея Джиджикова.
1: Поет наш гость Бадма Баджаев на волнах Радио ВОС.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Дорогие радиослушатели, напоминаю, что с нами на связи из Калмыкии солист Государственного хора Республики Калмыкия Бадма Баджаев. Бадма, вот хотелось бы еще немножечко поговорить о особенностях калмыцкой песни, да? Вы говорите, что возрождаете именно старинные песни там и так далее. Вот как раз, мне кажется, душа народа, она в старинных песнях. Какие ваши вообще вот по жизни самые любимые песни, которые вот с вами идут, как говорится, по жизни, да? И какие бы вы еще, может быть, мечтали спеть? Вот об этом тоже, если можно, вот такой расширенный вопрос.
2: Любимые песни, вы имеете в виду калмыцкие народные?
1: Да, да, конечно.
2: Ну, любимые песни, их много, конечно, да. Я думаю, что у нас в Калмыкии, как и у других народов, да, в песнях поется о маме, о родине, о любви. Вот, эти все песни я исполняю в своем репертуаре. Ну, конечно же, наверное, самые красивые, самые такие песни – это о маме, да, о любви. И из народных песен. В дальнейшем, конечно же, мне хотелось больше работать уже над новыми песнями, да, скажем.
1: Собственный репертуар такой создать, да?
2: Да, собственный репертуар. Вот у меня готовятся уже 3 проекта, которые я должен выпустить до конца. Я планирую все это сделать. Там работа с новыми композиторами. Это ребята из Кыргызстана, также из Бурятии, ну и, конечно же, наши калмыцкие поэты. Буквально, наверное, в конце апреля выйдет моя следующая новая песня, тоже авторская, она больше, так скажем, в молодежном стиле. Вот, хочется мне работать над авторской, но и про калмыцкую народную песню я, конечно же, не забываю. Тоже и ведется работа. Хотелось бы что-то вот в динамичном таком темпе исполнить следующую калмыцкую песню, тоже старинную, и работаю над аранжировкой, опять же.
1: Все-таки очень важно сотрудничать, да, вот когда аранжировщик понимает тоже, какая должна быть сегодня песня, для того, чтобы она была воспринята широкой аудиторией, да, чем больше публики слушает, тем популярнее, тем лучше песня на самом деле. Я хотел бы вот сейчас еще послушать следующую песню, а потом задам вам еще несколько вопросов. Давайте послушаем еще одну песню в вашем исполнении. Какая это будет песня?
2: Песня про маму. Называется она «Эйчден», калмыцкая народная песня.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Дорогие радиослушатели, Бадма Баджаев сегодня наш гость. И мы с вами все убедились, насколько красиво он поет калмыцкие песни. И, честно говоря, для меня это вот такое таинство, потому что, не понимая слов, но мы чувствуем, какая вложена энергетика, душа и так далее. Бадма, вот хочется задать такой вопрос. Когда происходят какие-то праздники, свадьбы, другие какие-то калмыцкие праздники, какие традиционные праздничные блюда бывают на столе? И какие ваши любимые блюда из калмыцкой кухни?
2: Калмыцкая кухня у нас, конечно же, очень обширная, да, и в основном это мясные блюда. На праздничном столе всегда, да, на любом мероприятии должен стоять махан шельтаран. Это мясо баранины кусками, с бульоном наваристым, с картошкой и, конечно же, с лапшой. Вот, это праздничное блюдо, которое стоит на любом празднике. Также есть калмыцкое национальное блюдо бёреги. Это, наверное, сказать, что пельмени, просто в другой форме, так скажем, да. А у каждых народов, я думаю, есть свои блюда вот с тестом. Это манты, там, да, хинкали.
1: Да, конечно.
2: Вот у нас это бёреги. Также, конечно же, борцыки – это мучное блюдо калмыцкое, которое тоже подается на любые праздники. В принципе, то, что вот у нас на праздничном столе, то оно и каждый день, наверное, у калмыцкого народа в рационе. Мы едим каждый день, практически каждый день, и бёреги, и махан.
1: Вот махан – это такой традиционный суп, да, как бы можно сказать, или нет?
2: Да, традиционный суп.
1: Мне приходилось попробовать, это действительно очень вкусно и сытно. Он, когда подается, там сверху, по-моему, лук, да, присутствует.
2: Зелень, лук.
1: Лепешкой как бы так еще накрывается специальный такой, да, по-моему?
2: Ну да, там тесто кусочками, как бы режется оно вот в супе уже.
1: И еще, конечно, необыкновенный калмыцкий чай, который очень согревает, когда холодно.
2: Да, калмыцкий чай, который можно им, наверное, позавтракать, и уже будешь сыт.
1: Да, уже будешь точно сыт, да. С молоком, с немножко присоленный, необычный, может быть, для кого-то, для восприятия. Но, тем не менее, я как раз был в декабре, было прохладно, мы замерзли, и я, когда зашел в один из именно таких вот ресторанов калмыцких, где калмыцкая кухня, и вот этот чай, он прям сразу моментально согревает, насыщает. Очень приятная вещь.
2: Угу.
1: Вот, но вернемся еще к песне. Вот скажите, пожалуйста, трудно ли перерабатывать, сохраняя целостность песни? Да, все-таки надо же с уважением, с бережностью относиться к традициям и к песне. Перерабатывать ее вот для молодежи, для широкой аудитории. Как этот вот процесс происходит? Из песни, как говорят, слова не выкинешь, да? Сохраняется ли целостность вот именно мелодизма песни, слова там и так далее? То есть полностью драматургия?
2: Да, конечно, сохраняется. Мы работаем над тем, чтобы аранжировка соответствовала смыслу, так скажем, песни. И работаем над каждым словом, над переводом, над произношением, да, правильным этих слов. Мне так тоже повезло, что у меня мама учитель калмыцкого языка и литературы, и проблем с произношением практически не становится. Поэтому мы с мамой очень так...
1: А как вашу маму зовут?
2: Маму зовут Саглара Владимировна.
1: Вот, низкий ей поклон, что воспитала такого замечательного сына, которым, наверное, гордится, потому что я думаю, что вас знают за пределами, далеко за пределами Республики Калмыкия. Если не знают, то скоро будут обязательно знать. Поэтому низкий ей поклон, и очень важно, что она передала такое знание языка. Это вам помогает, конечно.
2: Спасибо большое, я обязательно передам. Ну, мама, думаю, послушает обязательно эфир. Вот, и с произношением как бы проблем нет, и аранжировка и смысл песен, все это, конечно же, доносится. После того, как мы публикуем на эти песни, я обязательно пишу текст и перевод текста, и вкратце даже смысл, как можно вкратце это донести, да, до молодежи, о чем песня. Конечно, для артистов это очень важно, чтобы понимать, о чем ты поешь, да, и с какой подачей ты поешь, несешь в массы эту песню. Ну, примерно вот так вот проходит работа, да.
1: Спасибо большое за ваш ответ. Давайте послушаем следующую песню в вашем исполнении.
2: Да, песня как раз посвящена молодежи. Буквально 2 дня назад эта песня вышла в свет. «Халимук Бахчут» называется. Калмыцкая молодежь. Я посвятил песню молодому поколению, талантливой, невероятной молодежи республики, которая чтит традиции, учится хорошо, прославляет Калмыкию и, конечно же, своим талантом, спортом, да, и музыкальностью. Хальмут Бахчут, музыка Занданы Шайдокова, слова Элистины Буревяшовой. Специально для вас.
1: Слушаем эту песню на волнах Радио ВОС.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Вы знаете, действительно очень важно, когда молодежь воспринимает вот такие песни и слушает. Я думаю, что она, эта песня обязательно будет звучать и на радио. И скажите, пожалуйста, вы снимаете какие-то клипы? Было в практике такое, нет? Клипы не снимаете?
2: Вот целостного клипа практики пока еще не было, но вот в апреле я уже как бы запланировал, да, съемку клипа на песню «Ингым» и «Халимат Бахчу». «Ингым» и «Халимат Бахчу». У нас как раз в апреле расцветает наша калмыцкая красота.

0: 35 апреля.
1: Да вот, вы что?
0: До конца, да. И вот очень много туристов в этот период бывает, очень много экскурсий, концертов каждую неделю. Вот в выходные дни происходят концерты с участием государственных коллективов, а также самодеятельных коллективов, да, народных. Вот все так, наша Калмыкия, это, скажем, очень-очень в этот момент, в этот месяц максимально расцветает, и празднования идут вот так.
1: Я хочу сказать, что Калмыкия для туристов очень привлекательная, и кто не был, я всем рекомендую побывать, потому что, во-первых, необыкновенные народные традиции, и театры есть, да, и концертные залы, и много самодеятельных, очень хороших коллективов, когда старшее поколение поет тоже песни, сохраняет, ходит в дома культуры, и в районах, и так далее. То есть все это очень интересно, и плюс еще сейчас буддийские традиции возрождаются, религия возрождается, да? Замечательный храм, вот этот золотой, как он правильно называется?
0: Золотая обитель Будды Шакьямуни.
1: Вот, да, это просто необыкновенно. Там в некоторых моментах допускается как бы туризм, но это действительно служит общим таким духовным возрождением народным, потому что я считаю, что буддизм и калмыкия — это неразделимо, во-первых. Во-вторых, ну вот народ особенный, честно. Вот я как таких людей встречаешь очень редко. Это необыкновенная чистота, это необыкновенная культура. Вот меня лично очень восхитило, и хочется бывать и бывать вот в республике Калмыкия. Бадма, скажите, пожалуйста, вот ваш калмыцкий Новый год, как он отмечается, какие это обычно традиции, да, вот калмыцкий Новый год, когда встречаются, все калмыки становятся старше на один год, и у вас получается и европейский вы отмечаете Новый год, то есть наш, да, такой общий, и калмыцкий Новый год, вот как обычно по традициям он отмечается?
0: Калмыцкий Новый год, это калмыцкий праздник, называется Зул, да, когда приходит Новый год, мы отмечаем его, конечно же, в большом праздничном обеде, так скажем, да. Это, конечно же, обряды. Мы ходим в хуру, молимся, идут специальные молитвенные, идут в хуруле служения, да. Очень много таких вот мероприятий.
1: Духовных именно много, да?
0: Да, духовных. И вечером тоже мы утром и вечером жжем лампадки и, так скажем, приправляем себе еще один год.
1: И это обязательно семейно, да? Вот семейно собираются гости.
0: Да.
1: Вот, это очень важно, потому что многие не знают, а на самом деле это праздник такого духовного возрождения. То есть смысл не в самом, как вот у нас Новый год происходит, лишь бы люди объелись, так сказать, и все остальное. А здесь идет вот смысл такой, что это праздник духовного возрождения. Как бы человек возрождается, становится старше и ближе к просветлению, я бы сказал, да?
0: Угу.
1: Вот, поэтому, дорогие радиослушатели, я еще раз вам говорю, что вот кто не был в республике Калмыкия, обязательно нужно побывать и попробовать калмыцкую кухню, это, ну, и послушать калмыцкие песни. Скажите, пожалуйста, а где вот ваши песни можно сегодня послушать нашим радиослушателям? В каких соцсетях есть странички, где вы публикуете свои песни?
0: Ну, мои песни есть на всех цифровых площадках.
1: Uh-huh. И на Яндекс.Музыке, да, можно послушать.
0: И на Яндекс.Музыке, и ВК-музыке, на Apple Music, да. Uh-huh. То есть все, везде можно, везде есть мои песни.
1: А вот ВК, как вас найти на вашу страничку?
0: ВК Бадма Баджаев.
1: Так. Uh-huh. Вот, там, наверное... А скажите, пожалуйста, вот еще такой вопрос, чуть не забыл. Сколько уже вами спето песен? Приблизительно хотя бы. Я понимаю, что много, наверное, но приблизительно.
0: Да, ну, много. Если говорить об том репертуаре, который уже есть в сети, да, это из моих, так скажем, синглов, то угу. Там порядка больше 25, наверное, где-то есть.
1: То, что с хором.
0: То, что с хором очень много, что из академической программы, но это очень много. Я даже не знаю, сколько это... Никогда не задумывался, сколько произведений я спел.
1: Ну что же, давайте послушаем следующую песню.
0: Калмыцкая народная песня «Бован Бадым». Слова Константина Эрендженова, музыка народная.
1: Слушаем эту песню в исполнении нашего гостя на волнах Радио ВОС.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Падма, вот очень интересно мы с вами общаемся о калмыцкой культуре, о традициях. Скажите, пожалуйста, а вот как... Я понимаю, что вы человек, который деятельный, постоянно у вас репетиции, концерты. А как вы любите, может быть, отдыхать? Какие-то хобби, может быть, у вас есть? И какие в свободное время, может быть, вы слушаете песни вот в свободное время? Что вы любите послушать?
2: Да, после какого-то плотного, наверное, графика есть выходные. И в первую очередь, конечно же, отдыхать это хочется дома. Отдохнуть от всей суеты вокруг, выехать, наверное, куда-то в степь у нас есть. Прогуляться по нашей красивой Элисте, вот. Как-то вот так вот. Или если есть побольше времени, выехать, наверное, куда-нибудь за пределы региона, отдохнуть там. Из хобби, ну, я очень люблю плавание, на самом деле. Я хожу туда постоянно, и это как бы тренирует и дыхалку, да.
1: И тонус дает, в общем, такой, и да, тонус, выносливость.
2: Да, в общем, выносливости, да. Если когда-то сильно устаешь, все время плавание. Плавание, и утром после каких-то концертов идешь на плавание также, да. Какие песни я слушаю? На самом деле это такой тоже тяжелый вопрос. Слушаю абсолютно все. И калмыцкие, и эстраду, и академический, и классический репертуар. Тут, наверное, сказать сложно, какие любимые песни. Но самые любимые, конечно, это калмыцкие народные, да. Но так вообще я слушаю все. И, наверное, когда слушаешь, отдыхаешь, и, может быть, что-то новое для себя, так скажем, оттуда ищешь в свои, чтобы в свои песни уже вложить потом.
1: Какие-то интонации, какие-то ходы, может быть, да, такие,
2: да,
1: новые.
2: Да.
1: А вот знаете, что интересно, что и академический вокал вы, да, владеете, и поете народные песни, ведь это совершенно разные школы. Как удается это сочетать? Не сложно вам?
2: Да, это сложно, конечно же, несколько манер уложить. Ну, в всяком случае, в концерте, да, я пел в трех манерах. Это академическая, народная, это эстрадная манера исполнения. Но когда ты все-таки, когда ты учишься классическому вокалу, то я думаю, что в дальнейшем проблем все равно не составляет так много.
1: Переключаться на другое что-то, да?
2: Да, потому что... Когда ты получаешь классическое уже образование, что, ну, там уже можно подстроиться.
1: То есть это как бы такая фундаментальная такая основа, да, откуда отталкиваетесь?
2: Да, конечно.
1: Уже, откуда все идет. А скажите, пожалуйста, какие дипломы у вас есть? Какие для вас награды? Я знаю, что, наверное, так как ваш хор государственный, наверное, гастролируете по и республике, и по стране, и так далее. Вот где приходится выступать, и какие у вас есть награды, которые для вас самые дорогие?
2: Так, ну, конечно же, в составе хора мы посетили очень много площадок, да, много концертов, фестивалей. Какие-то мои личные награды, это, конечно же, ну, почетные грамоты от Министерства культуры. Также очень много конкурсов я в детстве, в подростковом возрасте. Это «Осенние сонаты», это «Жемчужина Калмыкии», это «Голос нации» у нас, да, «Голос Калмыкии». То есть такого республиканского масштаба конкурсы. Вот.
1: Я знаю, что вас очень любят в республике. Я разговаривал с разными людьми, и вы часто даете интервью на телевидении и так далее. Поэтому мне хочется пожелать вам много творческих успехов в дальнейшем, да, чтобы так продолжали нести своему народу, и не только, а всей нашей стране калмыцкие песни, потому что каждый, мы уважаем и традиции, и религии каждого народа, живущего в России. Поэтому калмыцкая песня должна все-таки занимать достойное место, звучать, как и раньше, вот и на федеральных каналах должны проходить концерты. Я думаю, что такое золотое время настанет, потому что все возрождается, и мы, наши народы, укрепляются, объединяются, и в этом, наверное, есть наша сила. Вы согласны?
2: Да.
1: В дружбе народов.
2: В дружбе народов.
1: Тогда ваши пожелания нашим радиослушателям. Что бы вы всем пожелали, кто нас слушает?
2: Желаю, конечно же, огромного здоровья, огромного счастья. Пусть у всех все будет хорошо и отлично, и, конечно же, мирного неба над головой.
1: Спасибо большое за то, что вы, несмотря на свою занятость, нашли время дать интервью нашей радиостанции. Я желаю вам огромных творческих успехов, побольше радостных, счастливых дней, чтобы вот этот месяц праздника тюльпанов, да, месяц целый, чтобы это действительно всей Калмыкии, всему калмыцкому народу принесло такое необыкновенное ощущение, потому что калмыцкие праздники, сменяя друг друга, заряжают народ радостью, счастьем. А это самое главное, вот, несмотря ни на что, уметь радоваться жизни, правильно же? Вот, жизнь проходит, и мы должны радоваться каждому дню. Вот, творческих успехов, много здоровья, много сил и много новых песен. А я всех вас призываю, дорогие радиослушатели, слушать нашего гостя на всех цифровых площадках. Бадма Баджаев, запомните это имя. Спасибо вам еще раз за то, что вы были с нами. И в конце давайте послушаем еще одно произведение в вашем исполнении. Какое это будет песня?
2: Спасибо большое за прекрасные слова. Очень приятно. И следующая песня называется «Эйджитерстен». Слова Элистины Буревяшовой, музыка Аркадия Манджиева.
1: Спасибо большое. До новых встреч. Берегите себя и будьте здоровы. До свидания.

0: Звездная гостиная. Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС.
1: Вы слушаете Радио ВОС.
2: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
2: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
0: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Юные члены Брянской РОВОС посетили инклюзивное цирковое шоу «Тропик-шоу» с тифлокомментированием. В Красноярске стартовал реабилитационный сплав по реке Мана «Экстрим Круиз 2026» для незрячих. На Белорусском вокзале Москвы открылся специализированный зал ожидания для маломобильных пассажиров. В Златоусте работает выставка памяти художника и члена ВОС Владимира Толкача. В проекте «Духовное путешествие» в Павловске обучили волонтеров сопровождать незрячих в храме. Десятиклассник из Москвы создал устройство, предупреждающее незрячих о препятствиях на уровне головы. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 12 июля дети с нарушением зрения, члены Брянской областной организации ВОС, посетили благотворительное представление «Тропик-шоу» в Брянском государственном цирке в рамках инклюзивного проекта «Цирк на ощупь». Благодаря тифлокомментированию в наушниках ребята смогли детально увидеть происходящее на манеже. Функцию тифлокомментатора впервые выполнила секретарь Бежецкой местной организации ВОС Любовь Зынова, прошедшая обучение в институте Реакомп. 13 июля состоялось торжественное открытие краевого реабилитационного сплава по реке Мана «Экстрим Круиз 2026» для инвалидов по зрению. Сплав посвящен столетнему юбилею Красноярской краевой организации ВОС. 7 команд из местных организаций с 13 по 16 июля соревнуются в конкурсах и играх. Партнерами мероприятия выступили Министерство социальной политики края и туристическая фирма. 10 июля на Белорусском вокзале Москвы открылся новый зал ожиданий Центра содействия мобильности ОАО РЖД для маломобильных пассажиров. В открытии принял участие председатель Московской городской организации ВОС Антон Федотов. Для незрячих установлен адаптированный информационный терминал с голосовым сопровождением и электронной лупой. Сотрудники центра сопровождают пассажиров, помогают с оформлением документов, посадкой и высадкой, а также с выгулом собак-проводников. 1 июля в Златоустовском краеведческом музее открылась выставка работ художника, писателя, краеведа и члена Златоустовской местной организации ВОС Владимира Толкача. Экспозиция объединила произведения, в которых нашли отражение красота уральской природы и архитектура Златоуста. Владимир Толкач занимался резьбой по дереву, иконописью, изучал историю города, создавал книги и картины. Выставка работает до 31 июля. В рамках проекта «Духовное путешествие. Православные святыни для незрячих», победившего в конкурсе «Православная инициатива 2026», Павловская местная организация Нижегородской РОВОС провела обучающий тренинг для волонтеров, священнослужителей и сотрудников храма. Участники учились сопровождать незрячих людей в храме, помогать ставить свечи, прикладываться к иконам, подходить к исповеди и причастию. Настоятель Покровского храма протоиерей Арсений Ерзаулов создал тактильный макет храма из пластилина. Десятиклассник московской школы номер 2120 Александр Поляков разработал носимое устройство – повязку на голову с ультразвуковым эхолокатором. Датчик сканирует пространство впереди, а микроконтроллер преобразует расстояние до препятствий в тактильные сигналы. Чем ближе объект, тем сильнее вибрация. Устройство дополняет трость и слух, предупреждая о препятствиях на уровне головы и плеч, ветках, знаках, козырьках. Сейчас это действующий лабораторный прототип, впереди испытания с участием незрячих людей. И коротко о других событиях. В Валуйской местной организации Белгородской области прошел турнир по домино в рамках марафона «Сила России». Первое место заняла команда Дмитрия Трясцина и Александра Плотникова. Победители получили грамоты и денежные выплаты. 16 июля в Красноярской библиотеке для слепых прошел мастер-класс по системе «Говорящий город». 17 июля организована демонстрация оборудования на действующих транспортных средствах. В Красноярске уже курсирует более 150 автобусов с этой системой. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС-комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: В эфире программа «Аудиокнига».

Баллада о борьбе. Средь оплывших свечей и вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид, но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянее от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосало под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы со страниц пожелтевших, стекая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич принимавшие вой, тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних боен и смут столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и ут в детских играх своих назначали врагов. И злодея следам не давали остыть, и прекраснейших дам обещали любить, и друзей успокоив, и ближних любя, мы на роли героев вводили себя. Только в грезы нельзя насовсем убежать. Краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук. Испытай, завладев еще теплым мечом и доспехи надев, что почем, что почем. Разберись, кто ты, трус или избранник судьбы, и попробуй на вкус настоящей борьбы. И когда рядом рухнет израненный друг, и над первой потерей ты взвоешь скорбя, и когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя, ты поймешь, что узнал, отличил, отыскал, по скалу забрал. Это смерти оскал. Ложь и зло, погляди, как их лица грубы, и всегда позади воронье и гробы. Если путь, прорубая отцовским мечом, ты соленые слезы на ус намотал, если в жарком бою испытал, что почем, значит, нужные книги ты в детстве читал. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока и в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Я не успел. Болтаюсь сам в себе, как камень в торбе, и силюсь разорваться на куски, придав своей тоске значение скорби, но сохранив загадочность тоски. Свет новый не единожды открыт, а старый весь разбили на квадраты, к ногам упали тайны пирамид. К чертям пошли гусары и пираты. Пришла пора всезнающих невежд. Все выстроено в стройные шеренги. За новые идеи платят деньги. И больше нет на Эврику надежд. Все мои скалы ветры гладко выбрили. Я опоздал ломать себя на них. Все золото мое в Клондайке выбрали. Мой черный флаг в безветрии поник. Под илом сгнили сказочные струги, и магикан последних замели. Мои контрабандистские филюги худые ребра сушат на мели. Висят кинжалы добрые в углу так плотно в ножнах, что не втиснусь между. Мой плод папирусный, последнюю надежду, волна в щепы разбила об скалу.
Вон из рядов мои партнеры выбыли. У них сбылись гаданья и мечты. Все крупные очки они повыбили и за собою подожгли мосты. Азартных игр теперь наперечет. Авантюристов всех мастей и рангов. По прериям пасут домашний скот. Там кони пародируют мустангов. И состоялись все мои дуэли, где б я почел участие за честь. И выстрелы, и эхо отгремели. Их было много, всех не перечесть. Спокойно обошлись без нашей помощи все те, кто дело сделали мое. И по щекам отхлестанные сволочи фалангами ушли в небытие. Я не успел произнести к барьеру, а я за залп в Дантеса все отдам. Что мне осталось? Разве красть химеру с туманного собора Нотр-Дам? В других веках, годах и месяцах все женщины мои отжить успели. Позанимали все мои постели, где я б хотел любить и так, и в снах. Захвачены все мои одра смертные, будь это снег, трава или простыня. Заплаканные сестры милосердия в госпиталях обмыли не меня. Ушли друзья сквозь вечность решето. Им всем досталось лето или прана естественную смертью. Никто. Все противоестественно и рано. Иные жизнь закончили свою, не осознав вины, не скинув платья и выкрикнув хвалу, а не проклятье. Спокойно чашу выпили сию. Другие знали, ведали и прочее. Но все они на взлете в нужный год отплавали, отпели. Отпророчили. Как в селе большие вилы, где еще сгорел сарай, жили-были два громилы, а громадной буйной силы братья Проф и Николай. Николай, чтоб нахальней, по ошибке дуб скосил. Ну а Проф в опочивальне рушил стены и входил. Как братья не вяжут лыка, пьют отвар из чаги, все от мала до велика прячутся во враге. В общем, лопнуло терпенье, ведь добро свое, ничье. Начинать вооруженье и тянуть смиренье порешило мужичье. Николай, что понахальней, в этот миг быка ломал. Ну, а Проф в какой-то спальне смаху стен прошибал. Эй, братан, гляди, ватага с кольями. Да слышали, что-то нынче из оврага рановато вышли. Неудобно сразу драться, наш мужик так не привык. Прежде стали задираться. Для чего, скажите, братцы, нужен вам безрогий бык? Николаю это странно. Если жалко вам быка, с удовольствием с братаном можем вам намять бока. Где-то в поле замер заяц. Постоял и ходу. Проф ломается, мерзавец, сотворивший шкоду. Только кто попробуй вылезь, вмиг разделаюсь с врагом. Мужики перекрестились, всей ватагой навалились. Кто багром, кто батагом, Николай, печать обрать, первый натиск отражал. Ну а Проф укрылся в хате и оттуда хохотал.
От могучего напора развалилась хата. Проф оттяпал пол забора для спасения брата. Хватит брата броняться, пропадать так пропадать. Коля, нечего стесняться, колья начали ломаться, над Коля нападать. По мужьям да по ребятам будут бабы слезы лить. Но решили оба брата с наступлением погодить. Гляди в оба, братень, со спины заходят. Может, о, братень, не похоже вроде. Дело в том, что к нам в селенье напросился на ночлег и остался до успенья, а потом на поселенье никчемушный человек. И сейчас вот из-за крика ни один не услыхал, как вот этот горемыка что-то братьям приказал. Кровь уже лилась ручьями, так о чем же речь-то? Бей братьев! Но тут с братьями сотворилось нечто. Братьев как-то подкосило, братья стали отступать, будто вмиг лишились силы. Мужичье их попросило больше бед не сотворять. Долго думали, гадали, что блаженный им сказал. Но как затылков не чесали, ни один не угадал. И решили, он заклятьем обладает, видно. Ну, а он сказал лишь: «Братья, как же вам не стыдно?»

Упрямо я стремлюсь ко дну. Дыхание рвется, давит уши. Зачем иду на глубину? Чем плохо было мне на суше? Там на земле и стол, и дом. Там я и пел, и надрывался. Я плавал все же, хоть с трудом, но на поверхности держался. Линяют страсти под луной в обыденной, воздушной жиже. А я вплываю в мир иной, тем невозвратнее, чем ниже. Дышу я непривычно ртом, среда бурлит, плевать на среду. Я погружаюсь, и притом быстрее в пику Архимеду. Я потерял ориентир, но вспомнил сказки, сны и мифы. Я открываю новый мир, пройдя коралловые рифы, коралловые города. В них многорыбно, но не шумно, нема подводная среда. И многоцветно, и разумно. Где ты, чудовищная мгла, которой матери стращают? Светло, хотя ни факела, ни солнце мглу не освещает. Все гениальное и недопонятое. Всплеск и шалость спаслось и скрылось в глубине. Все, что гналось и запрещалось, дай бог, я все же дотяну. Не дам им долго залежаться, и я вгребаюсь в глубину. И все труднее погружаться. Под черепом могильный звон. Давление мне хребет ломает. Вода выталкивает вон, и глубина не принимает. Я снял со строгой карабин, но камень взял. Не обессудьте, чтобы добраться до глубин, до тех пластов, до самой сути. Я бросил нож, не нужен он, там нет врагов, там все мы люди, там каждый, кто вооружен, нелеп и глуп, как вошь на блюде. Сравнюсь с тобой, подводный гриб, забудем ученые ранги, мы снова превратились в рыб, а наши жабры — акваланги. Нептун, ныряльщик с бородой, ответь, облегчи мне душу. Зачем простились мы с водой, предпочитая влаге сушу? Меня сомненья, черт возьми, давно буравами сверлили. Зачем мы сделались людьми? Зачем потом заговорили? Зачем, живя на четырех, мы встали, распрямивши спины? Затем, и это видит Бог, чтоб взять каменья и дубины. Мы умудрились много знать, повсюду мест наделать лобных, и предавать, и распинать, и брать на крюк себе подобных. И я намеренно тону. Ору, спасите наши души, но если я не дотяну, друзья мои, бегите с суши назад. Не к горю и беде, назад и вглубь, но не ко гробу. Назад к прибежищу, к воде, назад в извечную утробу. Похлопал по плечу трепанг, признав во мне свою породу. И я выплевываю шланг и в легкие пускаю воду. Сомкните стройные ряды, покрепче закупорьте уши. Ушел один, в том нет беды, но я приду по вашей душе.

На стене висели в рамках бородатые мужчины. Все в очочках на цепочках, по-народному в пенсне. Все они открыли что-то, все придумали вакцины. Так что если я не умер, это все по их вине. Доктор молвил, вы больны, и меня заколотило. Но сердечное светило ухмыльнулось со стены. Здесь не камера, палата, здесь не нары, а скамья. Неподследственный, ребята, а исследуемый я. И хотя я весь в недугах, мне не страшно почему-то. Подмахну, давай, не глядя, медицинский протокол. Мне приятен Склифосовский, основатель института. Мне знаком товарищ Боткин, он желтуху изобрел. В положении моем лишь чудак права качает. Доктор, если осерчает, так упрячет в желтый дом. Все зависит в доме оном от тебя, от самого. Хочешь, можешь стать буденным, хочешь, лошадью его. У меня мозги за разум не заходят, верьте слову. Задаю вопрос с намеком, то есть лезу на скандал. Если б Кащенко, к примеру, лег лечиться к Пирогову, Пирогов бы без причины резать Кащенку не стал? Доктор мой большой педант, сдержан он и осторожен. Да, вы правы, но возможен и обратный вариант. Вот палата на 5 коек, вот профессор входит в дверь, тычет пальцем параноик. И поди его проверь. Хорошо, что вас светило, всех повесили на стенку. Я за вами, дорогие, как за каменной стеной. На Вишневского надеюсь, уповаю на Бурденку. Подтвердят, что не душевно, а духовно я больной. Рот мой крепкий, весь в меня. Правда, прадед был незрячий. Крестный мой, белогорячий, но ведь крестный не родня. Доктор, мы здесь с глазу на глаз. Отвечай же мне, будь скор. Или будет мне диагноз, или будет приговор. Доктор мой, и санитары, и светило все смутились. Законное светило закатилось за спиной, и очечки на цепочках как бы влагой замутились. У отца желтухи щечки вдруг покрылись желтизной, и нависло острие. В страхе съежилась бумага. Доктор действовал на благо. Жалко, благо не мое. Но не лист, перо стальное грудь проткнуло, как стилет. Мой диагноз – паранойя. Это значит пара лет. Вдруг словно канули во мрак портреты и врачи. Жар от меня струился, как от доменной печи. Я злую ловкость ощутил, пошел как на таран, и фельдшер еле защитил рентгеновский экран. И горлом кровь. И не уймешь, залью хоть всю Россию. И крик на стол его под нож. Наркоз, анестезию. Мне горло обложили льдом, спешат, рубаху рвут. Я ухмыляюсь красным ртом, как на манеже шут. Я сам себе кричу «трави» и напрягаю грудь. В твоей запекшейся крови увязнет кто-нибудь. Я б мог, когда б не глаз да глаз, всю землю окровавить. Жаль, что успели медный таз не вовремя подставить. Уже я свой не слышу крик, не узнаю. Узнаю сестру, вот сладкий газ в меня проник, как водка поутру.
И белый саван лег на зал, на лица докторов. Но я им все же доказал, что умственно здоров. Слабею, дергаюсь и вновь травлю. Но иглы вводят и льют искусственную кровь. Та горлом не выходит. Хирург, пока не взял наркоз, ты голову нагни. Я важных слов не произнес, но на губах они. Взрезайте. С Богом! Помолясь, тем более бойчей, что эти строки не про вас, а про других врачей. Я лег на сгибе бытия, на полдороге к бездне, и вся история моя, история болезни.

Очнулся я. На теле швы, а в теле мало сил. И все врачи со мной на «вы». И я с врачами мил. Нельзя вставать, нельзя ходить. Молись, что пронесло. Я здесь баклуш могу набить. Несчетное число. Мне здесь пролеживать бока без всяческих общений. Моя кишка тонка пока для острых ощущений. Я был здоров. Здоров, как бык. Как целых два быка. Любому встречному в час пик я мог намять бока. Идешь, бывало, и поешь, общаешься с людьми. Вдруг хватит на стол тебя, под нож допелся. Черт возьми, не надо нервничать, мой друг. Врач стал чуть-чуть любезней. Почти у всех людей вокруг истории болезни. Сам первый человек хандрил, он только это скрыл. Да и Создатель болен был, когда наш мир творил. Адам же Еве яду дал, принес в кармане ей. А искуситель змей страдал гигантоманией. Вы огорчаться не должны, врач стал еще любезней. Ведь вся история страны, история болезни, все человечество давно хронически больно. Со дня творения, оно болеть обречено. У человечества все.

Переворот в мозгах из края в край. В пространстве много трещин и смещений. В аду решили черти строить рай, как общество грядущих поколений. Известный черт с фамилией Черток, агент из рая, ночью внеурочно отстукал к Богу в центр. Черт знает что, что именно Черток не знает точно. Еще вернул тревожную строку про шефа всех лазутчиков Амура. За мной следят, сам дьявол на чеку, и крайне ненадежна агентура. Тем временем в аду сам Вельзевул потребовал военного парада, влез на трибуну, плакал и загнул. Рай, только рай, спасение для ада. Рыдали черти и визжали: да, мы рай родной построим, в преисподней даешь производительность труда. 5 грешников на нос уже сегодня. Ну что ж, вперед, а я вас поведу, закончил дьявол с Богом. Побежали. И задрожали грешники в аду, и ангелы в раю затрепетали. И ангелы толпой пошли к нему, к тому, который видит все и знает. И он сказал, что он плевал на тьму, лишь заявил, что многих расстреляет, что дьявол – провокатор и кретин, его возня и крики – все не ново, что ангелы – ублюдки как один, и что Черток давно перевербован. Не рай кругом, а форменный бедлам. Спущусь на землю, там хоть уважают. Уйду от вас к людям, ко всем чертям. Пущай меня вторично распинают. И он спустился. Кто он? Где живет? Но как-то раз узрели прихожане, на паперти у церкви нищий пьет. «Я Бог!» — кричит. «Даешь на пропитание!» Конец печален, плачет старый млад. Что перед этим всем сожжение Трои? Давно уже в раю не рай, а ад. Но рай чертей в аду уже построен. Этот шум не начало конца, не повторная гибель Помпеи. Спор вели 3 великих глупца, кто из них, из великих, глупее? Первый выл: я физически глуп, руки вздел, словно вылез на клирос. У меня даже мудрости зуб, невзирая на возраст, не вырос. Но не приняли это в расчет. Даже умному это негоже. Ах, подумаешь, зуб не растет, так другое растет. Ну и что же? К синяку, прижимая пятак, встрял второй. Полно вам, загалдели. Я способен все видеть не так, как оно существует на деле. Эх, нашел чем хвалить спростак, недостатком всего поколения. И к тому же все видеть не так, доказательство слабого зрения. Третий был непреклонен и груб, рвал лицо на себе, лез из платья. Я единственный подлинно глуп, ни про что не имею понятия. Долго спорили, дни, месяца, но у всех аргументы убоги, и пошли. 3 великих глупца глупым шагом по глупой дороге. Вот и бей.

0: берег, дороги конец. Откатив на обочину бочку, жил в ней самый великий мудрец. Мудрецам хорошо в одиночку. Молвил он подступившим к нему: «Дескать, знаю, зачем, кто такие. Одного только я не пойму. Для чего это вам, дорогие? Или, может, вам нечего есть? Или мало друг дружку побили? Не кажитесь глупее, чем есть. Оставайтесь такими, как были. Стоит только не спорить о том, кто главней. Уживетесь отлично. Покуражьтесь еще, а потом, так и быть, приходите вторично». Он залез в свою бочку старца, жутко умный, седой и лохматый. И ушли три великих глупца: глупый, глупенький и глуповатый. Удаляясь, ворчали в сердцах: «Стар мудрец, никакого сомнения, мир стоит на великих глупцах. Зря не выказал старый почтенья. Потревожат вторично его темной ночью, попросят власти. Все бы это еще ничего, но глупцы состояли при власти». И у сказки бывает конец. Больше нет на обочине бочки. В одиночку отправлен мудрец. Хорошо ли ему в одиночке? Был побег на рывок, наглый, глупый, дневной. Вологодского с ног и вперед головой, и запрыгали двое в такт, сопя на бегу, на виду у конвоя, да по пояс в снегу. Положен строй в порядке образцовом, и взвыла дружба старая пила, и осенили знаменем свинцовым тремя перстами в спину три ствола. Все лежали плашмя, в снег уткнули носы, а за нами двумя бесноватые псы. 9 граммов горячие ныли в стволах. Мы на мушках корячились, как на колах. Нам добежать до берега, до цели. Но свыше, с вышки, все предрешено. Там у стрелка мы дрыгались в прицеле. Он даже медлил, до того смешно. Я не смог посмотреть, с кем отправился в путь, с кем рискнул помереть, с кем затеял рискнуть. Где-то виделись будто. Чуть очухавшись, я прохрипел, как зовут-то и какая статья, но поздно. Зачеркнули его пули. Крестом в затылок, пояс, 2 плеча. А я бежал и думал, добегу ли, и даже не заметил сгоряча. Я к нему, чудаку, почему, мол, отстал? Ну, а он на боку, и мозги распластал. Пробрало. Телогрейка аж просохла на мне. Лихо бьет трехлинейка, прямо как на войне. Как за грудки держался я за камни, бежать, когда собаки не моги. Псы покропили землю языками и разбрелись, слезав его мозги. Приподнялся и я, белый свет стервеня, и гляжу, кумовья поджидают меня. Пнули труп, сдох скотина, нету прока с него, за поимку полтина А за смерть ничего. И мы прошли гуськом перед бригадой и через вахту, отряхнувший снег. Они за мною в зону за наградой, а я за новым сроком за побег. Я сначала грубил, а потом перестал. Целый взвод меня бил. Аж два раза устал. Зря пугают тем светом. Тут с дубьем, там с кнутом. Врежу там, я на этом. Врежут здесь, я на том. А в промежутках тишина и снеги. Такуют глухари, да бродит лось. И снова вижу я себя в побеге. Да только вижу, будто удалось. По воде вдоль реки шел, пока не ослаб, чтоб людям не с руки, а собакам не с лап. Нет, все тот же конец. Зверь бежал на ловца, снес, как срезал ловец беглецу пол лица. Я гордость под исподнее упрятал, видал, как пятки лижут гордецы. Пошел лизать я раны в лизолятор, не залезал, и вот они, рубцы. Все взято в трубы, перекрыты краны, ночами только воют и скулят о том, что надо сыпать соль на раны, чтоб лучше помнить. Пусть они болят. Капитана в тот день называли на «ты». Шкипер с юнгой сравнялись в талантах. Распрямляя хребты и срывая бинты, бесновались матросы на вантах. Двери наших мозгов посрывало с петель в миражи берегов, в покрывало земель этих обетованных, желанных и колумбовых, и магелланных. Только мне берегов не видать и земель. Сходов 9 узлов сел по горло на мель. А у всех молодцов благородная цель. И в конце-то концов я ведь сам сел на мель. И ушли корабли, мои братья, мой флот. Кто чувствительней, брызги сглотнули. Без меня продолжался великий поход. На меня ж парусами махнули. И погоду, и случай безбожно кляня, мои пасынки кучей бросали меня. Вот со шлюпок 2 залпа. И ладно, от Колумба и от Магеллана. Я пью пену, волна не доходит до рта, и от палуб до дна обнажились борта. А бока мои грязные, таи, не таи, так любуйтесь на язвы и раны мои. Вот дыра у ребра, это след от ядра. Вот рубцы от тарана, и даже видны шрамы от крючьев. Какой-то пират мне хребет перебил в абордаже. Киль, как старый неровный гитаровый гриф, это брюхо вспорол мне коралловый риф. Задыхаюсь, гнию, так бывает, и просоленное загнивает. Ветры кровь мою пьют, и сквозь щели снуют, прямо с бака нают, меня ветры добьют. Я под ними стою от утра до утра, гвозди в душу мою забивают ветра. И гулякой шальным все швыряют вверх дном эти ветры, незваные гости. Захлебнуться бы им в моих трюмах вином, или смелей сорвать меня в злости. Я уверовал в это, как загнанный зверь, но не злобные ветры нужны мне теперь. Мои мачты, как дряблые руки, паруса, словно груди старухи. Будет чудо восьмое! И добрый прибой мое тело омоет живою водой. Море Божья роса с меня снимет табу, вздует мне паруса, будто жилы на лбу. Догоню я своих, догоню и прощу позабывшую помнить армаду. И команду свою я обратно пущу. Я ведь зла не держу на команду. В ней пружиной тугой знак вопроса возник. Вдруг там кто-то другой все откроет без них, а они, парни битые, знают, что открытое не открывают. Только, кажется, нет больше места в строю. Плохо шутишь, корвет? Потеснись, раскрою. Как же так? Я ваш брат. Я ушел от беды. Полевее фрегат, всем нам хватит воды. Да чего ж вы дошли? Значит, что мне уйти, если был на мели, дальше нету пути. Разомкните ряды. Все же мы корабли. Всем нам хватит воды, всем нам хватит земли, этой обетованной, желанной, и Колумбовой, и Магелланной.
1: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
2: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
3: Вход в театр музыкальной комедии. Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя. Ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл. Окно кассы через 5 метров слева.
2: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
4: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, оно непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
2: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
5: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
2: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
6: Актуальное интервью на Радио ВОС.
7: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с адвокатом Сурковым Ярославом Игоревичем, который расскажет об особенностях своей профессиональной деятельности. Добрый день, Ярослав! Вначале предлагаю вам ответить на несколько вводных вопросов. Расскажите, пожалуйста, немного о себе для наших радиослушателей.
8: Добрый день, радиослушатели! Меня зовут Сурков Ярослав Игоревич, я являюсь адвокатом. Также являюсь членом партии «Единая Россия», членом Поволжского казачьего войска, общества. Также являюсь членом Всероссийского общества слепых, потому что у меня зрение плохое, инвалид второй группы я являюсь. Также занимаюсь, соответственно, адвокатской деятельностью, как платной по соглашениям оказания юридической помощи, также и бесплатной юридической помощи по грантам и компенсациям от государства по уголовным делам и гражданским и административным делам. Также по участникам СВО и, соответственно, по иным категориям социально значимых граждан. Занимаюсь общественной деятельностью, в том числе я руководитель школы молодого юриста, который занимается просветительской деятельностью в сфере права, соответственно, которая оказывает просветительскую деятельность как на платной, так и на бесплатной основе.
7: Спасибо, Ярослав. Что для вас самое важное в профессии адвоката?
8: Важное именно отстаивание прав и законных интересов граждан, чтобы их права не были нарушены. То у нас очень много есть нарушений, которые производятся со стороны государства, правоохранительных органов, чиновников, которые фактически, так скажем, не соблюдают права и законные интересы граждан Российской Федерации, иностранных граждан, граждан без гражданства. Поэтому в этом случае я считаю, что это самое главное в юридической профессии – отстаивание прав и интересов граждан.
7: Ярослав, какое достижение в своей профессиональной деятельности вы считаете самым главным и что вас вдохновляет на продолжение работы тогда, когда возникают какие-то сложности?
8: Чтобы это была справедливость, чтобы отстаивание прав, именно те, которые положены по законодательству, чтобы не были нарушены права, чтобы это все соблюдалось, соответственно, в сфере законодательства, в сфере норм этики, в сфере, так скажем, жизни, деятельности человека, а не нарушалось права человека, так скажем, иными лицами, которые могут нарушаться. Естественно, вдохновляет это, и я настроен идти дальше, чтобы произвести фактически деятельность отстаивания этих прав, а это меня вдохновляет, это моя жизнь, соответственно, это как мой наркотик, получается, уже юридическая сфера, в связи с этим приходится фактически отстаивать права и интересы граждан, поэтому меня вдохновляет это.
7: Замечательно. Ярослав, если бы нужно было описать вашу работу только тремя словами, какие это слова были бы?
8: Справедливость, честность и применение законодательства.
7: Ярослав, расскажите, пожалуйста, вы официально где-то трудоустроены, либо работаете как самозанятый, и как проходит ваш день рабочий?
8: У меня адвокатский кабинет адвоката города Москвы Суркова Ярослава Игоревича, который зарегистрирован 28 октября 2025 года. До этого был членом Московской городской коллегии адвокатов, адвокатская контора номер 18, находящаяся в городе Москве. Начал я заниматься юридической деятельностью еще когда мне было 16 лет. Я начал заниматься изначально риэлторской деятельностью в 16 лет. И в 19 лет у меня были первые уже судебные процессы. В это время я получил среднеспециальное образование юридическое.
7: Ярослав, как бы вы хотели, чтобы о вас знали как об адвокате люди, для того, чтобы они обращались к вам за юридической помощью?
8: Наверное, о том, что я именно, когда заключаю соглашение, я говорю доверителю всегда ту информацию, которая есть на самом деле, никогда не преувеличиваю, никогда не прибавляю, никогда не преуменьшаю фактические обстоятельства дела. Когда доверитель говорит о том, что необходимо, какую гарантию даете фактически по данному делу, я говорю всегда правду о том, что никогда не гарантирую никакого результата, потому что это, во-первых, запрещено федеральным законом номер 63 от 31 мая 2002 года об адвокатской деятельности в адвокатуре в Российской Федерации. А во-вторых, смысла портить репутацию каким-то одним делом, я смысла в этом никакого не вижу, поэтому я считаю, что необходимо говорить ту правду, которая необходима доверителю знать именно по его делу и реальные обстоятельства его дела или фактически конечный результат, если он виден. Если он не виден, значит, так и необходимо говорить доверителю о том, что он не виден этот результат.
7: Какой девиз или принцип помогает вам в работе?
8: Принцип помогает мне именно справедливость о том, чтобы все это было как положено по законодательству, это первое. И второе, чтобы это было таким образом, чтобы это была и конфиденциальность информации доверителя, и доверие у доверителя. Фактически доверитель понимал о том, что он придет и получит именно квалифицированную юридическую помощь, а не для того, чтобы просто заключить соглашение и получить денежные средства. Потому что у нас все денежные средства идут на банковский счет адвокатского кабинета, а не счета меня как физического лица.
7: Ярослав, сейчас предлагаю рассказать вам о своем профессиональном пути в адвокатуре и в юриспруденции. Что вас привело в эту сферу и конкретно в адвокатуру?
8: У меня получилось так, то, что я начал интересоваться в школьные годы обществом знанием истории России. Соответственно, это был где-то 8-9 класс. Параллельно с 10 классом, я в 10-11 классе учился, но параллельно я учился уже в Башкирско-экономико-юридическом колледже на заочном форме обучения. После окончания колледжа я поступил в Самарский научно-исследовательский университет имени академика Королева в городе Самара на юридический факультет. На то время это Самарский государственный университет СМГУ. Соответственно, в 2014 году он был окончен у меня в качестве специалитета. В 2018 году диплом специалитета был сданы дисциплины определенные, и был получен диплом бакалавриата. И в 2021 году у меня был получен диплом магистратуры юридической. Соответственно, и в 2022 году у меня был получен диплом экономиста. Также с 2006 года по 2022 год я занимался предпринимательской деятельностью. Каким образом? С 2006 года по 2011 год я был фактически владельцем риэлторского агентства «Общество с ограниченной ответственностью «Союз риэлтор». Соответственно, из 2011 года название организации сохранилось до настоящего времени, бренд. Юридическая фирма была «Сурков партнеры», так скажем. Соответственно, сейчас это коллеги адвокатов «Сурков партнеры» или адвокатский кабинет «Сурков» Ярослава Игоревича. То есть я развиваю свою фамилию, соответственно, которую я не собираюсь в дальнейшем каким-то образом пятнать какими-то либо плохими нерезультативными делами. Также я являюсь преподавателем в университетах. В 2016 году создал общественный проект «Школу молодого юриста», просветительскую деятельность, которая существует до настоящего времени на протяжении более 10 лет.
7: Ярослав, помните ли вы самое первое свое дело? Какие эмоции эта работа у вас вызвала и чему научил вас первый опыт?
8: Меня первый опыт научил выступление в суде. У меня было именно личное дело фактически. семейные, по принудительной продаже жилого помещения, соответственно, в наследственной массе. Соответственно, я выступал в апелляционном порядке. В первой инстанции адвокат, который нанимали мои родственники, то, что я на то время занимался как раз риэлторской деятельностью, я не занимался фактически юридической, это мое было первое дело. И когда проиграл адвоката в первой инстанции, я обратился с апелляционной жалобой самостоятельно уже в Самарский областной суд на решение первой инстанции. И, соответственно, получил опыт именно выступления в судах. Эмоции были колоссальные, очень большие эмоции были в связи с тем, что по факту такого я не ощущал. Адреналин, так скажем, ко мне поступил, и с того времени он во мне действует, когда я выступаю в судах. Я фактически в суды хожу как мое это хобби уже получается. И, соответственно, я это дело выиграл. Мое первое дело это было выигрышное, а не проигрышное. Поэтому меня это очень зацепило. И когда ты слышишь, что решение положительное, это адреналин такой поступает к тебе, который фактически невозможно передать словами.
7: Были ли моменты в вашей жизни, Ярослав, когда вы хотели сменить профессию или профиль профессиональный? Что помогло вам остаться тогда в профессии?
8: Ну, профессии у меня такого не было, что смена профессии совсем. Но именно профиль, да, я менял много раз. Я начинал именно вперед с риэлторскими делами, это недвижимостью, сделками и так далее. Потом я перешел по гражданским делам в полном объеме. Потом по административным делам пробовал себя. Потом по уголовным делам пробовал. И сейчас я больше специализируюсь на уголовных делах, чем на гражданских. Да, мне гражданские дела ближе, я их знаю от отдая, но просто мне уже скучно в таких делах. В связи с этим я сейчас занимаюсь уже, больше специализируюсь, больше 5 лет, даже 7, именно на уголовных делах.
7: Какой случай из вашей профессиональной практики стал поворотным в вашей карьере?
8: Наверное, вот это первое дело и было то, что фактически поворотным, то, что да, это мое. Это моя профессия, которую я хочу развиваться, расширять кругозор в данной профессии. Поэтому я считаю, что именно на первое дело и повлияло на мое решение дальнейшей моей профессиональной пути.
7: Ярослав, как всегда, в обществе существует много каких-то предубеждений, зачастую они неверные. Но какие есть предубеждения и заблуждения насчет профессии адвоката?
8: Да. Таких очень много в связи с тем, что фактически, когда доверитель обращается на консультацию, на первую, фактически доверитель думает о том, что он пришел к адвокату, что он заплатит денег, и ему это дело выиграют. Такого не бывает. Во-первых, адвокат не выносит решение суда и не может гарантировать какой-либо результат. Адвокат просто помогает с правовой точки зрения просто попробовать достичь цели той, которую поставил сам доверитель, а не которую фактически... 100% результат, да, многие там юристы, адвокаты говорят, мы сейчас выиграем 100% ваше дело, там, подадим в суд, и будут положительные решения. Я считаю, что это самое заблуждение у доверителя, то, что адвокат может гарантировать какой-то результат. Не он выносит это решение, а он просто помогает осуществить с правовой точки зрения именно его цель, его задачу, которую поставил доверитель перед адвокатом. И адвокат может как и проиграть, как может и выиграть. И, соответственно, он не может гарантировать то, что он заплатит денег доверитель, и будет положительный результат. Может, он заплатит денег за то, что адвокат будет выполнять работу надлежащим образом и квалифицированно, а не то, что фактически адвокат может 100% выиграть это дело и гарантировать какой-то результат. Поэтому тут гарантировать результат никто не может.
7: В завершении этого блока также, Ярослав, хочу вас спросить о том, что были ли какие-то неудачи в вашей профессиональной деятельности, чему они вас научили и что показали?
8: Ну, неудачи, да, были проигрышные дела. Без этого никуда в данной сфере. Я, как уже ранее сказал, о том, что фактически адвокат выполняет свою профессиональную квалифицированную юридическую помощь, а не гарантирует результат. Были проигрышные дела, соответственно, которые, так скажем, приводили к отрицательным решениям. Но я пытаюсь всегда в любом деле именно доводить дело до логического конца, не до момента вынесения решения суда, хоть там положительного, хоть отрицательного, а до момента именно положительного решения суда по задаче доверителя, а не по, так скажем, законодательству, как положено. Вот провел, проиграл, все, ты там получил денег, и можно уходить. А я считаю, что необходимо разными путями пытаться добиться той задачи, которую поставил доверитель. И лучше, если заведомо ты знаешь, что это дело проигрыша, его лучше никогда не брать в производство и лучше от него отказаться.
7: Ярослав, среди наших радиослушателей немало молодых людей, которые только находятся на старте своей профессиональной деятельности, и некоторые из них, как и вы, хотели бы, конечно, стать юристом и адвокатом. Для них могли бы вы сказать, какие качества следует развивать в себе, чтобы стать успешным адвокатом?
8: Ну, я считаю, что здесь необходимо просто именно понимание закона, желание разбираться в тексте, читать именно статью, не просто прочитать статью, а прочитать ее с другой стороны и применить на себе эту статью и с одной стороны, и с другой стороны. В школьные годы это помогает общество знания и истории России, а, соответственно, в уже студенческие годы, если кто-то учится на юридической профессии или собирается на юридическую профессию, запоминать тексты, запоминать статьи, знать, где найти законодательство, знать, где получить какую-либо информацию, а также, соответственно, пользоваться различными базами, может быть, нейросетями, которые сейчас развиваются очень сильно. Не думать, что нарушение, например, там, по зрению или там, инвалидность какой-либо инвалидности лица имеет, и это ограничение идет в юридической сфере, что они не смогут быть юристами. Я считаю, что это не должно помешать получение юридического образования и, соответственно, понимать о том, что это может быть даже плюсом. Ты индивидуален, и у каждого, у кого зрение плохое, дополняет определенными другими нюансами в этой сфере. С памятью. Вот я, например, фактически один раз прочитал, я запомнил навсегда этот текст, соответственно, потому что у меня зрение плохое. В связи с этим я запоминаю тексты, и я запомнил его навсегда от слова до слова. Кто имеет инвалидность по другим заболеваниям, тоже какие-то есть дополнения, которые могут быть уникальны именно в этой сфере у этих граждан.
7: Для наших радиослушателей я напоминаю, что о своем профессиональном пути в качестве адвоката нам рассказал Ярослав Сурков. Слушайте следующие выпуски из цикла, в которых Ярослав дальше будет делиться своими секретами профессиональными, даст нам те юридические основы, которые помогут нам в повседневной жизни.
9: Пешеходные переходы, адаптированные для незрящих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
10: Переход улицы Усиевича разрешен.
9: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
11: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
9: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
10: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
9: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
12: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению с тростью. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
13: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот, поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
14: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
15: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
16: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
17: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
9: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность. А именно это и требуется от современных мегаполисов. Радио ВОС.

0: Старые знакомые.
1: Элвис Пресли. Весь мир в кармане.
2: Мы так много знаем о короле, всю его жизнь посекундно, но так и не сумели его понять, хоть и пытались. Чего он сам хотел в жизни, чего боялся, чего стыдился.

Элвис был единственным ребенком очень бедных родителей. И что, это ничего не значит. Сотни личностей вылезали из лопухов на солнышко, чтобы править миром. Зато любопытен факт. Элвис не был от природы таким жгучим брюнетом, каким предстал в имидже короля рок-н-ролла. Он родился светлым шатеном и выкрасил волосы, чтобы оттенить бездонную голубизну глаз. Такая внешность по сей день в моде – черные волосы, голубые глаза. Требуется неожиданный микст, часто не самых престижных кровей, чтобы получить при рождении подобную генетическую композицию. Элвису не повезло. И брови, и ресницы его тоже не блистали чернотой, то есть всю жизнь, до самой своей кончины, он перманентно красил всю растительность на лице. Если для женщины подобное упорство не героизм, то для мужчины нужно очень сильно любить свою внешность, чтобы выдержать ритуал окраски. Что отличало Элвиса, этого звездного человека, от прочих звезд, равных по силе сияния? Вообще-то много чего. Например, Пресли имел черный пояс по карате. Он очень гордился этой деталью биографии и костюма. Увы, ценность данного аксессуара была примерно равна стоимости меча джедая, купленного в ларьке сувениров. Пресли и правда учился карате, но не был большим умельцем. Он получил пояс в подарок. Однажды благодарные каратисты присвоили звезде, всячески прославляющей японскую борьбу, седьмой дан. А восьмой он получил, посетив одну из столиц азиатского мира, где другие благодарные каратисты наградили его тем самым даном за продвижение нашего вида спорта по совокупности благодеяний, то есть за рекламу. Действительно, славя каратистам, Пресли привлек в ряды поклонников этого боевого искусства миллионы новых ратников. В США это японское искусство процветало не без помощи звезды рок-н-ролла. Впрочем, Пресли и правда много тренировался в промежутках между приемами разных лекарств. На съемках фильма «Малыш Галахад» он даже попробовал с криком «Кия!» разбить рукой кирпич. Но в фильм этот эпизод не взяли, поскольку, разбивая кирпич, Элвис сломал себе палец и медального выражения на лице не удержал.

Есть вещи, которые об Элвисе знают все. Например, страшную тайну, что он родился убийцей. Мама с папой скрывали сей факт до 12-летнего возраста мальчика. В момент рождения он задушил пуповиной собственного брата-близнеца. Если бы в той родовой истории выжил не этот, а тот младенец, сегодня не о чем было бы говорить. Или было бы? Здесь тайна. Брат в судьбе Элвиса сыграл чисто психологическую роль. Под влиянием застарелой новости о близнеце у подростка отросло несоразмерное чувство вины. Психологи констатировали. Оказывается, в паре разлученных близнецов возникают характерные особенности, которые обеспечивают находящимся порознь братьям излишнюю эмоциональность, чувствительность и доверчивость. Детскость. Все эти качества, несомненно, были присущи Элвису. Именно на них играли в дальнейшем все те, кто заработал на феномене певца состояния.

детскости и кроется загадка Элвиса, потерпевшего катастрофу по дороге в личный рай, скрытый золотой соломой крышей. Ангельская внешность была дана ему от природы. То есть этот ребенок изначально был очень красив. Мальчики с подобной красотой еще в детском саду купаются во всеобщем обожании. Известное дело, пушистый котенок получает больше человеческих ласк, чем гладкошерстный. Такая внешность – дар небес, но она же и наказание. Большое искушение входить в жизнь, понимая, что нравишься всем. В идеале из этого следует делать профессию, чтобы не хлопотать лицом понапрасну. Профессиональный красавец? Так оно и есть. Элвис стал профессионально торговать внешностью. Конечно, не только ею. Было что продавать и помимо. И преуспел. Однако торговцев красотой ждет скорее разочарование. Молодость уходит неслышно и незаметно, на цыпочках, крадучись, как мать, укачавшая младенца, потихоньку отступает к двери. Если в 25 лет красавчик смотрится 17-летним, повезло. Но свежесть с личика начинает сползать даже у обладателей самых стойких типов красоты. С этим приходится что-то делать. Элвис не стал выдумывать велосипед. Он пошел к хирургу и попросил поправить ему сперва нос, чтоб гляделся поуже. Это он сделал еще в молодости. Потом он убрал наметившийся второй подбородок, ну и куда деваться, подтянул веки, выдававшие в нем мужчину средних лет. Так ему удалось обмануть самого себя. На время. Вернуть себе ту детскость, на которую делалась ставка в борьбе за внимание молодой аудитории.

считается, что своему способу одеваться Пресли научился у афроамериканцев. Переехав с родителями в город Мемфис, штат Теннесси, он оказался в гуще жизни чернокожих кварталов, где постоянно слушал игру черных блюзменов и облазил там все негритянские торговые точки с одеждой на витринах. Так у Элвиса появился собственный стиль одежды, выделявший его из толпы американской белой молодежи. Свой стиль исполнения он почерпнул там же, где и одежки. Не зря потом диджеи на радио, представляя восходящую звезду, считали своим долгом предупредить, что голос, который сейчас польется из приемников, принадлежит не черному, а очень белому певцу. Оно и понятно. Ни один белый до Элвиса не пел так страстно, так правдиво эмоционально, так завораживающе искренно, как умеют петь лишь черные.

Известно всем, что исполнительская карьера Пресли началась с песенки для мамочки, которую он записал на маленькой студии под названием «Сан», куда заскочил как-то по пути с работы. Юноша к тому моменту трудился водителем грузовика. И этот поступок опять-таки напоминает нам о той детскости, которая была свойственна Элвису с рождения и до смерти. Далеко не все мужчины, расставшиеся с няней, склонны продолжать своими руками клеить аппликации или вышивать крестиком для мам. Элвис боготворил свою маленькую толстенькую маму. Пока она была рядом, ему ничто не угрожало. Во всех смыслах. В детстве я любил мечтать, фантазировать о том, как стану звездой. Я сидел за своей партой в школе, смотрел в окно и мечтал. Я представлял себя богатым и давал себе обещание дать маме все то, чего у нее никогда не было. Элвис Пресли. Именно мама сдерживала темперамент сына, предотвращая попытки пуститься во все тяжкие, как это часто случается с теми, чей капитал не наследственен, а приобретен вдруг. Мать была для Элвиса всем. И лишь когда маленькая ирландка Глэдис Пресли вдруг скончалась от вирусного гепатита, Элвис был в армии, ее сын полностью изменил стиль жизни. Утрата матери его подкосила. Во время ее похорон он несколько раз падал в обморок. Однако нашел в себе силы вернуться в свою армейскую часть, где, чтобы утешиться, освоил наркотики. То есть повел себя как типичный ребенок, дорвавшийся до запретных сластей. Именно мать привила Элвису эту его эмоциональность, дружелюбие, его нежность и детскую порывистость. И эту его инфантильную безответственность за собственную жизнь. Пока мама была рядом –

0: Вы слушаете Радио ВОС. Наш адрес в интернете www.radiovos.ru.
1: Старые знакомые.
0: Элвис Пресли. Весь мир в кармане.
1: Окунувшийся в такую жизнь, Элвис Пресли, белый мальчик из бедного квартала, совсем потерял голову. Его штормил собственный успех. В нем поразительным образом сочетались мамино-пуританская нравственность и разнузданность короля богемы. Вместе с тем образ жизни, когда путаются день и ночь, не очень сочетался с трудом, который положен звезде экрана и сцены. Король рок-н-ролла просто физически не мог совмещать разгул с трудом, и чтобы совершать невозможное, ему требовались допинги. Даже если скинуть со счетов наркотики в том виде, в котором они во всем мире запрещены к применению, Элвис быстро научился заменять дурь медицинскими препаратами, якобы лечащими его от различных хвороб. Вторым ударом, которого не выдержала психика Элвиса, стал развод с женой Присциллой, спровоцированный его дурным нравом. Он очень трудно смирился с тем, что приходится расстаться с маленькой дочерью. Похоже, эта девочка была тем немногим, что он реально любил в жизни после смерти матери. Рассуждавшие позже о судьбе Пресли, его друзья и участники событий отмечали, что этот момент расставания с дочерью стал для Элвиса как бы точкой невозврата, пройдя которую он уже не мог не погибнуть. О том, как это происходило, вспоминает свидетель Джерри Шиллинг. До самого последнего момента Элвис сдерживался, но когда пришло время прощаться с дочкой, Элвис сломался и заплакал, подхватив свою любимую Лайзу на руки. Долгое время Элвис крепко держал Лайзу. «Будь хорошей девочкой, Баттенхед», — шептал он. Баттенхед был ласкательным прозвищем Лайзы. «Ты будешь часто навещать меня, слышишь?» — сказал Элвис, сдерживая слезы. Девочка чувствовала, что это очень странный день. Она посмотрела в глаза отцу и спросила: «Ты плачешь, папочка?» В тот момент Элвис метнул на Присциллу такой взгляд, который мог бы убить. Затем передал Лайзу в руки матери и, резко развернувшись, пошел назад в дом, не оглядываясь. Я видел этот взгляд и раньше в глазах Элвиса. Этот взгляд все еще вызывает у меня мурашки, когда я вспоминаю об этом. Это был взгляд злости, отчаяния, душевной и физической боли.

По воспоминаниям свидетелей, простившись со своей единственной дочерью и любимой женой, инициатором развода была Присцилла, Элвис закрылся в своей комнате. Он ничего не ел, не отвечал на звонки и рыдал несколько часов, произнося ругательства и ревя зверем. На том этапе все еще могло наладиться, если бы не группа товарищей, что с успехом жила за счет Элвиса, пользуясь его инфантильностью и полным нежеланием нести какую-то ответственность за себя самого. Товарищи называли себя «Мемфисской бандой», по сути являясь свитой Элвиса. Всякие его непонятные кузены, друзья кузенов, двоюродные парикмахеры и псари его величества короля. Все эти люди сегодня живы, в отличие от самого короля. Они обзавелись пузиками и лысинками, очень успешно продолжают торговать его славой, давая интервью телевизору и издавая междометия и воспоминания. Думается, они даже сумеют передать по наследству свои придворные титулы. Вон пошел внук почтальона Элвиса Пресли. Примерно так это будет звучать.

Конечно, они очень любили короля. А как не любить источник собственных доходов? Элвис был король без подделок, щедрый и великодушный. Под настроение он раздаривал приближенным горностаев со своего плеча и автомобили из своей конюшни. Как-то раз он в один присест подарил 14 машин. Кому из нас, зажимающих в кулачке квоту на подарок приятелю, примерить на себя подобную щедрость? И как было не любить такого? Вот только отчего-то получилось, что в толпе обожателей король к 40 годам возненавидел все живое, включая самого себя, великого, прекрасного, всемогущего небожителя.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Наш адрес в интернете www.radiovos.ru.
1: Старые знакомые.
0: Элвис Пресли. Весь мир в кармане.
1: После смерти Элвиса его мемфисская банда как сговорилась в своей невиновности. Они обвинили в случившемся продюсера Тома Паркера по прозвищу «Полковник». Элвис умер, выполняя обязательства контракта на всемирное концертное турне. Контракт ему заключил Паркер. Этот первый министр короля был интересен уже тем, что по составленному еще в самом начале договора о сотрудничестве с певцом он имел 50% всех гонораров короля. Во веки веков аминь. Половина всех денег Пресли автоматически лилась в карманы Паркера. Определенно, король был для полковника основой мироздания. Ему бы сдувать с него космические пылинки, а по сути загнал его в могилу, заставляя выполнять обязательства, которые Элвис по состоянию здоровья уже не мог исполнить. Да и записи тех концертов лучше не пересматривать. Они вызывают трудное чувство. Жутко видеть, как умирает сильное и красивое животное, уже упавшее и не имеющее силы встать.

Паркер требовал невозможного, потому что он играл. Зарабатывая на Пресли космические барыши, он всю жизнь крутил рулетку. К моменту, когда Паркер вынудил того согласиться на турне, он проиграл в казино не только все предыдущие заработки певца, но и все будущие на несколько лет вперед. Пресли стал заложником азарта своего агента. Ему ничего не оставалось, кроме как сбежать от Паркера на небо. Но полковник Паркер в принципе был достоин того куска мира, который откусил. Именно он сотворил феномен, известный вселенной под именем Элвиса Пресли. Без Тома Паркера, полковника, Элвис так бы и остался красивым юношей с гитарой и псевдонегритянскими распевками. Паркер первым нащупал струну успеха. Элвис действительно обладал харизмой, которой он мог поднять на уши весь мир. На его концертах начало твориться невообразимое. Люди впадали в экстатическое безумие, как будто они даже не короля рок-н-ролла видели, а самого царя вселенной. Вот как описывает происходившее на концерте в 1956 году в Оттаве советский журналист-международник Олег Феофанов. Он стоял на сцене, жмурясь от раскаленных до бела прожекторов, неестественно широко расставив ноги, черные мятые штаны, белые парусиновые ботинки, поверх черной рубахи с белыми пуговицами, небрежно расстегнутая у ворота, надет ослепительный, сотканный из настоящих золотых нитей пиджак. Знаменитый пиджак за 4000 долларов. Он был красив, этот парень, король рок-н-ролла, бог подростков Элвис Пресли. Я сидел недалеко от сцены, оглушенный ревом поклонников и визгом поклонниц. Стоявший в проходе около нашего ряда рослый полицейский пытался уговорить юных леди и джентльменов вести себя так, как подобает юным леди и джентльменам. Но его никто не слушал. Так же, как и увещевания десятков его коллег, расставленных в шахматном порядке по всему залу, обстановка накалилась до предела. И когда я почувствовал сильный удар в плечо, то решил, что началась всеобщая потасовка. Но это упала одна из девиц, сидевших чуть выше. Она потеряла сознание от дикого возбуждения и собственного истошного крика. Глаза ее подруг занозами впились в Элвиса Пресли, и никто не обратил на нее внимания. Лишь какой-то парень помог мне водворить девицу на место. Соседки наскоро похлопали ее по щекам, и через несколько минут она вопила пуще прежнего. Я отыскал глазами полицейского. Он тоже приводил кого-то в чувство. Судя по его искаженному лицу и энергичным жестам, я понял, что он произносит сейчас слова, которые редко произносят сдержанные канадские полицейские. Рев зала начал чуть ослабевать.

0: Друг Элвиса Джордж Кляйн вспоминает, как после концерта, едва Элвис ушел, началась вакханалия. Зрители бросаются на сцену, хватают ноты, микрофонные стойки, инструменты, барабанные палочки, все, до чего могут дотянуться. И так было каждый раз. Попытки овеществить свою любовь к кумиру – типичный признак массового помешательства. Однажды, выступая перед 14-тысячной аудиторией, Элвис бросил фразу: «Девушки, я жду вас всех за кулисами». После чего толпа ринулась за ним, так что полиции пришлось запереть его в подвале, куда, тем не менее, просочилась часть жаждущих причастия. Свидетельница вспоминает: «Я услышала дикий грохот и сразу вслед за этим голос Элвиса. Я бросилась туда вместе с несколькими полицейскими. Там уже было несколько сотен человек. Элвис сидел наверху одной из душевых кабинок и выглядел испуганным и растерянным. От его рубашки остались одни лохмотья, а пиджак вообще был разорван на кусочки. Кто-то даже умудрился прихватить его ремень, носки и небольшие симпатичные ботиночки. Он сидел там в одних штанах, а фанаты пытались залезть наверх, чтобы снять с него и их». И все бы было хорошо. Народная любовь, поклонения, букеты, деньги мне, цветы в машину. Но у создателей кумиров есть одна беда. Рано или поздно кумиры заваливаются, подминая под себя своих творцов. У Элвиса и правда была нечеловеческая харизма. В совокупности с пробивной энергией Паркера эта харизма удесятерялась у него до космической энергии. А-ля парфюмер Зюскинда, властелин мира, творящий себя силой запаха. Вот только куда было девать энергию, созданную харизмой волшебного Элвиса? Он-то не был богом и не имел решительно никаких планов на ближайшую 1000 лет. Видимо, к 40 годам он и сам это понял. Весь мир был у его ног. Мир развернулся ковриком, готовый на все. Но королю решительно нечего было дать этому миру, и уже совершенно ничего не хотелось взять. Наверное, потому, что человеку не нужен весь мир. Мир – это Богу, а человеку нужен человек. Пусть самый незначительный, маленький, пусть он даже...
1: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
2: Юные члены Брянской РОВОС посетили инклюзивное цирковое шоу «Тропик-шоу» с тифлокомментированием. В Красноярске стартовал реабилитационный сплав по реке Мана «Экстрим Круиз 2026 для незрячих. На белорусском вокзале Москвы открылся специализированный зал ожидания для маломобильных пассажиров. В Златоусте работает выставка памяти художника и члена ВОС Владимира Толкача. В проекте «Духовное путешествие» в Павловске обучили волонтеров сопровождать незрячих в храме. 10-классник из Москвы создал устройство, предупреждающее незрячих о препятствиях на уровне головы. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 12 июля дети с нарушением зрения, члены Брянской областной организации ВОС, посетили благотворительное представление «Тропик-шоу» в Брянском государственном цирке в рамках инклюзивного проекта «Цирк на ощупь». Благодаря тифлокомментированию в наушниках ребята смогли детально увидеть происходящее на манеже. Функцию тифлокомментатора впервые выполнила секретарь бежецкой местной организации ВОС Любовь Зынова, прошедшая обучение в институте Реакомп. 13 июля состоялось торжественное открытие краевого реабилитационного сплава по реке Мана «Экстрим Круиз 2026 для инвалидов по зрению». Сплав посвящен столетнему юбилею Красноярской краевой организации ВОС. 7 команд из местных организаций с 13 по 16 июля соревнуются в конкурсах и играх. Партнерами мероприятия выступили Министерство социальной политики края и туристическая фирма. 10 июля на белорусском вокзале Москвы открылся новый зал ожиданий Центра содействия мобильности ОАО РЖД для маломобильных пассажиров. В открытии принял участие председатель Московской городской организации ВОС Антон Федотов. Для незрячих установлен адаптированный информационный терминал с голосовым сопровождением и электронной лупой. Сотрудники центра сопровождают пассажиров, помогают с оформлением документов, посадкой и высадкой, а также с выгулом собак-проводников. 1 июля в Златоустовском краеведческом музее открылась выставка работ художника-писателя, краеведа и члена Златоустовской местной организации ВОС Владимира Толкача. Экспозиция объединила произведения, в которых нашли отражение красота уральской природы и архитектура Златоуста. Владимир Толкач занимался резьбой по дереву, иконописью, изучал историю города, создавал книги и картины. Выставка работает до 31 июля. В рамках проекта «Духовное путешествие. Православные святыни для незрячих», победившего в конкурсе «Православная инициатива 2026», Павловская местная организация Нижегородская РОВОС провела обучающий тренинг для волонтеров, священнослужителей и сотрудников храма. Участники учились сопровождать незрячих людей в храме, помогать ставить свечи, прикладываться к иконам, подходить к исповеди и причастию. Настоятель Покровского храма протоиерей Арсений Ерзаулов создал тактильный макет храма из пластилина. Десятиклассник московской школы номер 2120 Александр Поляков разработал носимое устройство – повязку на голову с ультразвуковым эхолокатором. Датчик сканирует пространство впереди, а микроконтроллер преобразует расстояние до препятствий в тактильные сигналы. Чем ближе объект, тем сильнее вибрация. Устройство дополняет трость и слух, предупреждая о препятствиях на уровне головы и плеч, ветках, знаках, козырьках. Сейчас это действующий лабораторный прототип, впереди испытания с участием незрячих людей. И коротко о других событиях. В Валуйской местной организации Белгородской области прошел турнир по домино в рамках марафона «Сила России». Первое место заняла команда Дмитрия Трясцина и Александра Плотникова. Победители получили грамоты и денежные выплаты. 16 июля в Красноярской библиотеке для слепых прошел мастер-класс по системе «Говорящий город». 17 июля организована демонстрация оборудования на действующих транспортных средствах. В Красноярске уже курсирует более 150 автобусов с этой системой. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
1: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: В эфире «Тифловизор». Видео, доступное по радио.
4: Документальный фильм «Век другими глазами» начинается. Белый титр на черном фоне Всероссийская ордена Трудового Красного Знамени Общества слепых представляет. Фрагменты холста Питера Брейгеля «Притча о слепых, идущие вереницы слепцы». Первый из них упал, второй наткнулся на него.
5: В Библии есть притча о слепых, что слепой, ведущий слепого, обязательно упадет в яму, в пропасть.
4: На картине шесть слепцов, часть из них положила руки на плечи впереди идущих. Москва, Новая площадь. Мужчина в темных очках идет, держа под руку женщину.
5: Но столетняя история нашей организации это опровергает.
4: Молодые ребята страстями переходят дорогу.
5: Потому что, как правило, тот внутренний огонь, который горит в незрячих, всегда привлекает людей с добрым сердцем, замечательной душой, помогающим тем, кто слеп, пройти по жизни достойно.
4: Женщина и мужчина подходят к зданию с табличкой «Всероссийская ордена Трудового Красного Знамени Общества слепых. ВОС». Мужчина в темно-синем костюме прикасается подушечками пальцев правой руки к выполненной шрифтом Брайля надписи на табличке. На черном фоне появляются белые буквы названия фильма «Век другими глазами». Двор деревенского дома, падает легкий снег.
6: Алька, рядом.
4: Из пристройки к дому выходит мужчина, его глаза закрыты, к нему, виляя хвостом, подбегает овчарка.
6: Все друзья, товарищи, с кем общался, они потихонечку стали разворачиваться, отходить. Алька.
4: Мужчина идет по деревенской улице.
6: Пойдем в поле гулять.
4: Немецкая овчарка бегает вокруг него, виляя хвостом.
6: Пошли. Аля.
4: Мужчина выходит на поле, покрытое пожухлой травой.
6: В итоге пришло понимание, что когда было все нормально со здоровьем, был интересен многим, а тут... оказывается, что вот только супруга, дочь, родители.
4: Мужчина сидит за столом в деревенском доме.
6: Ну, это, честно, тяжело.
4: Титр Николай Яковлев, участник СВО.
6: А само непосредственно вот времяпровождение, то есть я просто сидел, грубо говоря, дома, не знал, что делать.
4: На столе торт, кружка.
6: И ничего не хотелось делать, ничего не интересно было. Я просто вот головой в подушку. День, другой, третий. Ну и так вот это все длилось. Семья, жена и дочь не сразу привыкли. Ну и там невозможно, конечно, привыкнуть сразу. Всем было тяжело.
4: Николай тяжело вздыхает.
6: Ну, с прошествием времени все наладилось. Ну и...
4: Николай часто моргает.
6: Я им на самом деле очень благодарен, что и дочь не стесняется меня, хотя, ну, мне известны случаи, когда... И дети стесняются, там, слепых каких-нибудь родителей. То есть тут мне повезло.
4: Черно-белые архивные кадры, демонстрации, люди несут плакаты, набранные на реформенной орфографии. На людях одежда начала 20 века.
7: В 1916 году в военном Петрограде создается первая самостоятельная организация слепых – Всероссийский союз слепых. Его создателем был незрячий художник Василий Иванович Нечаев. Несмотря на то, что Союз распался уже в июле 1918 года, во многих губерниях создаются отделы этого Союза, которые после распада Всероссийского Союза слепых становятся самостоятельными организациями.
4: Алла Агаркова, директор Центрального музея ВОС, здесь и далее участники фильма представлены титрами. Кадры выступления Ленина.
7: Именно молодое государство проявляло заботу о том, что необходимо создать общественную организацию самих слепых. И вот, наконец-то, в 23-м году московская инициативная группа во главе со слепым юристом Мавромати Борисом Петровичем создает Всероссийское общество слепых. Незрячие понимали, что необходимо не только привлекать и вовлекать в свои ряды москвичей, но и инвалидов по зрению всей страны. И представители, члены этого совета начинают выезжать в губернии, где на местах начинаются создаваться губернские отделы. И вот, наконец, 6 апреля 1925 года во втором здании МХАТ в Москве состоялось торжественное открытие первого учредительного съезда Всероссийского общества слепых.
4: Рассказ сопровождается архивными фотографиями упоминаемых людей. Панорама современной Москвы в ускоренной съемке. Над городом летят облака. Ночная Москва. На фоне небоскребов Москва-Сити, подсвеченных футуристическим голубоватым светом, выделяется классический силуэт освещенного теплым желтым светом здания бывшей гостиницы «Украина». Жилая комната. Молодая женщина с зачесанными назад темными волнистыми волосами играет на цифровом пианино. Молодой человек в темных очках с белой тростью в руке переходит дорогу. Станция метро. К платформе прибывает состав со светящейся надписью «Тропарева». Рассказ сопровождается архивными фотографиями.
7: В 1925 году в Москве открывается электромоторное объединение слепых, которое выпускало электромоторы для оконных вентиляторов. А в 1927 году в Москве открывается артель «Минерал», которая известна тем, что это первая артель, которая получила госзаказ на полировку мрамора для строящейся тогда первой линии метро. Станции Сокольники и Красносельская облицованы мрамором, которую вручную шлифовали рабочие этой артели. А 15 мая 1935 года рабочие этой артели были в числе первых почетных пассажиров, когда метро пустили.
8: Всероссийское общество слепых.
4: Фотособрание общества.
8: Задолго до появления в нашей стране различных благотворительных фондов и организаций, оно явило согражданам пример подлинного гуманизма и милосердия.
4: Лазарет, у мужчины забинтовано лицо.
8: В тяжелейших условиях голода и разрухи, не имея ни средств, ни опыта, энтузиасты общества создавали артели и мастерские для слепых, школы для потерявших зрение воинов, клубы, общежития, музыкальные коллективы.
4: На галечном побережье сидит мужчина с тростью.
8: И все это для того, чтобы вернуть незрячего человека в жизнь, дать ему возможность ощутить ее во всей полноте.
4: Мужчина в синем костюме за столом в кабинете.
5: Фундамент, заложенный вот предвоенными годами.
4: Владимир Сипкин.
5: И, конечно, руководителями организации.
4: Президент ВОС.
5: Это, конечно, тот фундамент, который наметил векторы развития нашей организации. Во Всероссийском обществе слепых прежде всего, очень развитые все вопросы, которые связаны с социальной реабилитацией. Это, прежде всего, элементарная реабилитация, пространственная, средовая, как мы ее называем, в центре реабилитации слепых. Есть профессиональная реабилитация, конечно, социальная адаптация в обществе. Спорт, культура, просвещение. Ну и, конечно, это школа собак-проводников наша. Мы делаем все, и все эти вопросы спокойно и четко, испокон веков, начиная с образования ВОЗ, решаются.
9: Рассказ Владимира сопровождается кадрами будней реабилитационных центров, мастерских и спортивных заведений. Теплица. Темноволосая девушка на ощупь вкладывает рассаду в землю, глаза девушки прикрыты. Алексей Колосов, председатель Санкт-Петербургской РО ВОЗ.
10: Всероссийское общество слепых на данный момент, как мне кажется, является такой площадкой, где ты можешь прийти, попробовать, найти единомышленников.
9: Владимир Федорин.
11: Наше общество – это большая дружная общественная организация, где при желании каждый инвалид по зрению мог себя найти, мог найти свое какое-то дело, исходя из возможностей и пожеланий членов ВОЗ.
10: Чтобы узнать это, чтобы понять, что это возможно, ты приходишь в общество слепых, ты общаешься, ты видишь, ты пробуешь. Тебе дают возможность попробовать себя в разных форматах, в разных жанрах. И таким образом ты определяешь, что для тебя на сегодняшний день является, ну, более перспективным, более интересным, где ты можешь себя реализовать.
12: Когда находился в военно-медицинской академии, приходили активисты, женщина из ленинградской организации рассказывала нам, афганцам,
9: Николай Сарычев,
12: инвалидам, о всероссийском слепых. Когда нам было понятно окончательно, вот уже все, люди прошли, зрение не вернуть даже ни на 1%.
9: Кружок. Люди играют в тактильные шашки и шахматы.
12: Вот здесь вот это наша общественная организация, которая помогла, подала руку, подала надежду, ну, вот, что, оказывается, можно жить. Ну и вернувшись домой, после того, как комиссовали, пришел в первичную организацию, встал на учет. В этом же году был направлен в Волоколамский реабилитационный центр, очень хорошее, опять же, учреждение. Мне здорово так вот это помогло. Научили меня ориентироваться в помещении, ориентироваться в пространстве.
9: Галина Катрук.
13: Инвалиды по зрению на сегодняшний день общаются не только вот в кругу своих там близких людей, которые рядом живут, а в общем-то они общаются по всей территории Российской Федерации.
9: Дмитрий Поташов.
14: Слепые люди порой тоже ищут компанию себе подобных, имеющих ту же проблему, ту же нозологию, поэтому это одна из причин создания Всероссийского общества слепых, которому вот в июле месяце исполняется 100 лет.
9: Женщины за столами.
15: Пришли сюда вчера на экскурсию. Такая красота. Я не знала, что можно без зрения такие вот вещи делать, оказывается. Заинтересовалась, конечно.
9: Женщина нанизывает бисер на ленту.
16: У нас и в дартс, пожалуйста, стреляют. У нас в теннис играют.
9: Женщины вращают спиннеры для бисера.
16: Да, в теннис играют. Вот у меня, например, пятиборье. Я когда-то занималась этим, легкая атлетика у меня. Так что у нас чем только не занимаются.
10: И вот в этом плане, мне кажется, Всероссийское общество слепых является уникальной площадкой, альтернативы которой для людей с нарушением зрения на данный момент просто нет. Несмотря на всю достаточно стройную систему социального обеспечения, которая сегодня действует в нашей стране.
9: Небольшой класс.
17: У нас с вами тема занятия – оценка качества. Состояние соты рамок.
18: Желтым смотреть мы не можем, только пощупать.
17: Щупайте.
9: В руках людей пчелиные соты.
17: Пчелы, крышечки восковые, сгрызают просто. Руки работают, сгрызают жвалами, работают челюсти. И затем, когда ячейка уже без крышечки, они пьют этот мед. Берут мед и вот так они питаются.
9: Сергей Степанов.
19: Люди, которые потеряли зрение, они, в общем, попадают в сложное жизненную ситуацию, так сказать, и психологически, и вообще человек как бы думает, что все, жизнь на этом закончилась.
9: Евгений Шакуров, участник СВО.
20: Как это объяснить? Пришел в упадок, так сказать, на первое время.
9: Евгений на улице.
20: Начал.
9: Падает легкий снег.
20: Даже выпивать одно время начал. Потом вроде с помощью семьи, жены собрался с духом, подумал, что надо воспитывать их, надо собраться силами и жить дальше. Я какой был, такой остался, в принципе. Добрый, заботливый отец и муж. сильно я не поменял. Ну, было первое время сложно, зубами скрипел, к психологу походил, ну, плюс помощь моральная семьи и жены.
9: Евгений идет, держа на поводке собаку с небольшой биркой с изображением Красного Креста на ошейнике. Владимир Казанкин.
0: Нужно стараться просто донести ребятам, что, ребят, жизнь не кончилась. Да, она станет другой, да, понятно, но она будет продолжаться. И самое главное, нужно сделать ее так, чтобы она приносила радость. Более того, ведь еще нужно будет работать с семьями. Ведь многие ребята, они же имеют жены, они имеют детей. И объяснить жене, что вот у нее муж раньше был великолепным, сильным, а сейчас он вернулся, условно говоря, или на коляске, или ослеп. И нужно объяснить это женщине, что, ну да, в какой-то моменте будет сложно, в каком-то моменте будет тяжело. Но если будет рядом поддержка, то она рано или поздно даст свои результаты.
9: Сцена. На заднике проекции с логотипом КСРК ВОС и надписью «Честь имею». На сцене Евгений, на его пиджаке георгиевская ленточка и три медали.
21: Раньше, когда я начинала ходить сама, передвигаться по Москве,
9: Виктория Потапова.
21: Я очень всего стеснялась. Особенно взять трость в руки и пойти с тростью – это проблема. Какая была отговорка? Как так? Я молодая? Красивая на каблуках и строчка.
9: Четырехкратный бронзовый призер паралимпийских игр.
21: Переломаешь в себе, в своей голове, что это совсем не стыдно подойти и попросить о помощи. Как-то мне всегда помогали, подходили, спрашивали. И, не знаю, у меня нет такой проблемы, что вот нету помощи.
9: Валентина Плаксина.
22: Все время говорим, идите вперед и прямо. Что бы ни было, идите вперед. Не забывайте, оттачивайте все то, что мы вам дали. Если вдруг приехал человек, и семья его не поддерживает в этом, а вот лучше не трость, возьми, брось эту трость, а я тебя доведу до магазина или еще куда-то. То есть наше обучение, я понимаю, идет на смарку. То есть цель-то наша, чтобы незрячий человек был как можно более самостоятельный. И гиперопека членов семьи, она делает плохую службу для самого незрячего.
21: Люди вокруг, ну, не вечные, они же не будут рядом с тобой всю жизнь. У них своя жизнь. Ну, как-то привязывать к себе, как-то вот такой быть немощным. Не знаю, это не мое.
9: Бегающие по клавишам пианино руки женщины. Женщина широко улыбается. В углу жилой комнаты детская кроватка.
23: Начала терять зрение, я в возрасте 7 лет, была отслойка сетчатки, и просто операцию не сделали вовремя, и все. Никто меня не ставил ни во что, дети смеялись.
9: Елена Кухаренко, пианистка.
23: Прям ребята реально
9: композитор.
23: Издевались надо мной, обливали меня водой, плевались, например, иду по лестнице. Они, там мальчишка был с лестничной площадки сверху, на меня плевался. Люди-то не понимали, что я не вижу. Ну, точнее, они не хотели принимать меня в свое общество. Ну, было очень обидно тогда, на самом-то деле. Это было самое страшное в реабилитации. Потому что в бытовом плане я вообще не заметила. Ну, просто приспособилась.
9: Лужайка возле дома. Девочка выдувает мыльные пузыри на бутон тюльпана. Жилая комната. Девочка делает кувырок на полу. Рядом сидит девочка лет 3.
24: Малышки, а вы тоже хотите танцевать? Танцы.
9: Две девочки кувыркаются на кровати с большим плюшевым тигром.
23: Я больше всего переживала, что у меня не будет детей, что у меня не будет семьи, я не найду мужа, никто на меня не посмотрит. Я прям переживала так. Но когда поступила в колледж, я поняла, что у меня все в порядке с этим. Там отбоя не было, я вообще закрывалась в классе, чтобы только мне не мешали заниматься. Ну, а мужа я нашла уже после академии. Абсолютно зрячий, нормальный человек. И так получилось, что вот мы с ним стали встречаться, вместе жить. И пошли дети. Один, другой, третий, четвертый. Вот мы живем. И вполне счастливо. Ну, как я считаю, мне все нравится. И я бы еще детей не против.
9: Рассказ Елены сопровождался фрагментами семейной жизни. Елена играет с детьми, помогает мужу клеить обои, накладывает в тарелки салат. Елена с малышом на коленях сидит за пианино, нажимает пальцами малыша на клавиши.
5: Хрупкость мира и, конечно, его незащищенность во многих тех моментах истории, которая прошла и на наших глазах, и на моих глазах, я могу сказать, да, любое время качество жизни и жизнь может поменяться.
9: Из темноты медленно появляется вечный огонь перед могилой неизвестного солдата возле стен Московского Кремля. Владимир подходит к могиле, аккуратно кладет на монумент гвоздики. За ним идут несколько человек, у многих на лицах темные очки, а в руках трости.
25: Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны,
1: Когда началась война, в Ленинграду продвигались войска противника, и далеко не все незрячие были эвакуированы из Ленинграда. 31 августа 1941 года была перерезана железная дорога, связывавшая Ленинград с остальной страной. И вот представьте себе, ситуация в городе находилась в очень плохом состоянии.
9: Никита Попов.
1: Командованию не хватало и человеческих резервов, и техники. И в этот момент, в декабре, к организации общества слепых обратились из штаба войск ПВО с предложением, чтобы слепые служили в качестве слухачей на таких устройствах, которые назывались звуковылавливатели. Просто возникла мысль, что слепые будут лучше воспринимать на слух звуки бомбардировщиков, которые слышны были благодаря этим звуковылавливателям на расстоянии до 10, иногда 12, 14 километров, и что это поможет защитить город.
9: Памятник красноармеец с закрытыми глазами за звукоулавливателем.
1: Идея памятника этим людям родилась года 4, может быть, 5 назад. Подал эту идею московский слепоглухой художник Сильянов.
2: Это слепоглухонемой скульптор. Это символично. То есть он создал прообраз вот этого слухача. Ну а дальше уже Мария Третьякова и, конечно, архитектура города Санкт-Петербурга.
5: Я считаю, что 3 сентября 2024 года, открыв этот памятник, мы еще раз подтвердили, что в России о всех героях помнят, и никто не забыт, и ничто не забыто.
9: Открытие памятника. Пожилой мужчина в темных очках прикасается к бюсту, расположенному на высоте около 1.5 метра, аплодирует. Звезда, в центре которой горит вечный огонь, возле могилы неизвестного солдата.
3: Послевоенный год значительное большинство военнослепших становится членами Всероссийского общества слепых. Уже к 1946 году около 10 тысяч военнослепших вступает в ряды общества. 11 человек из числа военнослепших удостоены высшего звания нашей страны – звания Героя Советского Союза.
6: Родная моя, верю тебе, ты ждешь меня. Война разлучила нас, но война кончится. Мы отпразднуем победу, и я вернусь. О, какая это будет чудесная жизнь, без грохота орудий, трескотни пулеметов, без окопной грязи и гибели друзей, мирная жизнь, синее небо над головой, золотой диск щедрого солнца.
9: Черно-белые кадры, незрячие на производстве, отстраиваемый город.
5: Нужно выделить период после Великой Отечественной войны, когда с фронтов пришли незрячие люди. И, конечно, все те учебно-производственные мастерские, они потребовали дополнительных средств. И самое интересное, что именно в этот период нам очень сильно помогло государство.
7: Все годы общество работало на средства государства и дотировалась вся его работа по бюджетам местных и центрального бюджета.
9: Борис Зимин.
7: Развивая предприятия в первые годы после войны, общество было вынуждено их открывать во всех удобных и неудобных помещениях, приспособленных, подвальных, торговых. И это все осложняло условия работы, но все же это был труд, и люди шли, и трудились, и работали. Совершенствуя свое предприятие, общество добилось того, что они стали все рентабельными. И в 1951 году общество просило правительство освободить его от дотации бюджета, и всю свою деятельность 51 года начала проводить за свой счет.
9: Завод «Мужчина за прессом».
5: Был государственный заказ, рабочих рук не хватало после войны. И, в принципе, инвалиды по зрению зарабатывали очень приличные средства для своей жизни. И, конечно, часть средств деятельности предприятий всегда отчислялась в централизованный фонд Всероссийского общества слепых. На все те нужды содержания учреждений, имущества Всероссийского общества слепых. И, конечно, это все дало свои результаты.
3: 14 ноября 1975 года в колонном зале Дома Союзов Всероссийское общество слепых за заслуги в деле приобщения к общественно полезному труду инвалидов по зрению награждено орденом Трудового Красного Знамени.
9: Колонный зал. Борис Зимин принимает Трудовое Красное Знамя.
25: Праздник Всероссийского общества слепых. Правительство страны высоко оценило его деятельность за 50 лет, наградив орденом Трудового Красного Знамени.
9: В правом верхнем углу знамени закреплен орден. Владимир в кабинете.
5: А возглавил
10: всю эту работу Борис Владимирович Зимин. Это очень яркая, очень харизматичная фигура во Всероссийском обществе слепых. С учетом того, что был создан такой Всемирный союз благосостояния слепых, который он возглавил.
9: Колонный зал, за трибуной сменяются выступающие.
25: Признание советского опыта в организации жизни незрячих прозвучало в выступлениях президента Союза слепых и слабовидящих Германской Демократической Республики Хельмута Пилоша, директора Королевского национального института для слепых Великобритании Джона Коллигена, генерального секретаря Всемирного совета благосостояния слепых Андерса Арнера.
9: Из темноты появляется стилизованное под фотографию изображение, к микроавтобусу с табличкой «Обмен валюты» стоит очередь людей. Стоящие возле стены пожилые женщины с авоськами. Мальчик лет 10 в спортивном костюме отбирает у мальчика в грязной рубашке купюру. Пожилая женщина несет на руках щенка.
10: Испытанием для Всероссийского общества слепых была ситуация, прежде всего, распада Советского Союза и, конечно, бурные 90-е годы. Но именно позиция и твердая уверенность тогда руководителя нашей организации Александра Яковлевича Неумывакина, именно его твердая уверенность в том, что нужно оставить все в собственности Всероссийского общества слепых со 100% учредительством общественной организации нашей ВОС, это было сделано правильно. Предприниматели здоровые, видя то, что вдруг тут слепые сидят и зарабатывают на каких-то крышках, стали перехватывать нашу работу и стали создавать свои фирмы. И вот здесь наши менеджеры, работавшие на предприятиях, в наших учреждениях в том числе тоже, проявили все свои возможные навыки, умения для того, чтобы удержать нашу организацию все-таки от распада.
9: Просторный светлый цех. За станками сидят мужчины и женщины в темно-синих спецовках, у многих людей на голове наушники. Детали разного типа разложены в пластиковые боксы разных цветов. Руки мужчины, быстро собирающие клеммный блок.
4: Кто идет? Антоний. Я понял. Антоний, да. Видишь, как опоздал мальчонка, да? Проспал.
9: Мужчина закручивает винт электрической отверткой, висящей перед ним. Вадим Бубнов, генеральный директор УПП.
8: Создателями предприятий был заложен вообще огромный потенциал именно в направлениях, наверное, да, этих предприятий. Приведу пример. Это пятое предприятие УПП-5. Продукция, которая сегодня производится, она была заложена аж там в 60-х годах. И она до сих пор пользуется спросом, что говорит о том, что продукция надежная, проверенная временем.
11: Я пришла на предприятие УПП номер 5. Мы собирали клеммные блоки.
9: Наталья Жарова.
11: Эти блоки шли за рубеж. И, конечно, к нам особые предъявлялись требования. Если я ставила на блок свою печать, значит, этот блок мог контролер не проверять. Я вышла замуж, господи, не помню в каком году, но, в общем, это было очень давно, за зрячего молодого человека, и вот он работал в СКБ. Так вот, они пользовались нашими блоками. И было очень приятно, что все-таки моя работа хоть где-то, не за рубежом, а где-то здесь, и я видела, как, куда она шла, эта работа.
9: Руки рабочих, собирающие клеммные блоки, движения быстрые и выверенные. Владимир Сипкин за станком обжимки контактов, стоящий рядом женщина, объясняет, как использовать станок.
10: Новая задача, которая...

0: Нет. Конечно, мы используем автоматизацию, упрощая тем самым труд людям, которые имеют ограничения по здоровью, но при этом мы сохраняем это рабочее место. Это очень непросто, но у нас такой устав, и мы не вправе его обсуждать.
1: Ручной труд остается, но высокопроизводительное, экономически выгодное производство дает возможность трудоустраивать вот тут людей именно с ручным трудом.
2: Цветные архивные кадры. Стадион. Мужчина с повязкой на глазах совершает прыжок в высоту.
3: Трудно себе представить состязания более необычные, чем спортивные соревнования среди незрячих. Легкая атлетика, плавание, лыжи, коньки, классическая борьба и дзюдо, роллингбол и голбол. Более 15 видов спорта доступны слепым. Команды ВОС не раз становились призерами союзных, европейских и мировых чемпионатов.
4: Пошла опять интересная жизнь. Здесь узнаю, что, оказывается, инвалидом и спортом занимаются. Когда мне предложили, к тому же еще легкая атлетика, бегать, я как-то это вот думал, одна из шуток очередных. Нет, оказывается, правда, стал заниматься тоже легкой атлетикой, принимал участие в соревнованиях.
5: Группа «Трей».
2: Тренировка под дзюдо на трех дзюдоистах. Синие кимоно, тренер в белом. Спортсмены парами движутся по татами боковым приставным шагом, держа друг друга за предплечье. Делают кувырки.
6: Побольше под меня подтянуть. Давай.
2: Отработка бросков. Тренировка мужчин сменяется тренировкой женщин.
7: Спорт всегда присутствовал в моей жизни с первого класса. Когда пришла обучаться в интернат, я стала заниматься спортивной гимнастикой. Люди, которые занимаются спортивной гимнастикой, могут уйти в любой вид спорта. Так что я была очень подготовленная. И после школы я ходила не на дзюдо, мягкая школа, в общем, называлась. Нас учили падение, все-все-все, ну, такая техника. Я уже после мягкой школы попала в дзюдо. Конечно, немножко переучивалась, но, как я потом всем отвечаю, у нас в родне есть японские корни, так что дзюдо — это японская борьба. Потянула. Зов предков.
2: Архивные кадры прыжков в длину.
8: Наша цель — рассказать о жизни незрячих в СССР.
2: Награждение.
8: О заботе государства и о силе человеческого духа.
2: Валентина Григорьева.
9: Я девушка была. Активная очень, тем более в многодетной семье воспитывались, в деревне. И на протяжении всей моей жизни проходит спорт. Должна была быть паралимпиада. Подходил 88-й год. И как раз в то время оказалась я самой сильной. И мне повезло. И стала я счастливая мечтать о паралимпиаде. И случилось это дело в 88-й год. Все, сборы, сборы, сборы. И полетели мы в Австрию. Мы, короче говоря, все началось. Лыжня была отличная. Лидеров не хватало, потому что кроме меня было еще двое незрячих мужчин. Ну что, побежали. Чувствуем, бежать можем. И очень даже некому было подкорректировать, некому было подкричать. Бежим как можем. Ну, бежим быстро. Прибегаем. Мне говорят, ты бронзу взяла.
2: Перед Валентиной на столе лежат несколько спортивных медалей.
9: Валентина Владимировна и пела, и плясала уж, простите. Ну, как всегда в ВОСе. Если человек не хочет дома сидеть, и куда время девать? Надо жить. А жить без движения я и сейчас не могу.
2: Сцена. На ней светловолосая женщина в атласном красном платье танцует танго с мужчиной в белой рубашке, черных брюках и жилетке. Мужчина приподнимает партнершу, она делает изящные движения ногами назад и вперед, похожие на порхание. Женщина делает глубокий выпад, отставив далеко назад левую ногу. Цепочка изящных шагов с синхронными поворотами бедер, партнерша отклоняется назад, партнер придерживает ее. Театральная сцена. Мужчина в костюме садится на диван рядом с женщиной в черном платье.
10: Но я твое дело сделала, а ты мою как?
11: Вам в укол все расскажет.
2: Мужчина подходит к стоящему в левой части сцены столу, берет с него стопку бумаг. Сидящая за столом женщина порывисто встает.
12: Поедемте, господа! Так до свидания, Мирова Давыдовна!
2: Женщина в черном платье степенно кивает. Руки Елены на клавишах пианино.

0: я помню, еще когда инструмент был мне недоступен, я еще маленькая была, и мне не разрешали его брать, ну, как, то есть открывать, играть, ну, дабы я не сломала его. Я тихонечко, втихаря, когда никого нету, открывала крышку, играла, там белые, черные клавиши, они такие красивые, и так звучат, и такая мелодия получается, я чувствую, что красиво, и такая бегу: «Мама, я сочинила!» Она: «Что сочинила?» «Послушай, послушай!» Подхожу, открываю, а не получается повторить, я не могу еще запомнить это. И вот это я прям помню, этот восторг, что как это красиво.
1: Окружающий двухэтажный коттедж — кусты сирени.
0: Когда я стала терять зрение, все учителя отмахнулись, и по музыке тоже. Они сказали: «Ну, ты же не видишь, зачем тебе играть на пианино? Вот ты закончишь школу, и что? И будешь дома сидеть, ничего ты делать не будешь». Ну и потом, собственно, когда уже я поступила в школу с хоровым уклоном, когда никто не стал со мной заниматься, я подбирала песни, я играла лучше остальных учеников, с которыми занимались. Сама с собой, получается, я это делала. Самоучка была. Потом уже, когда в музыкальную школу меня взяли, на последних курсах, когда уже понятно было, что я буду поступать, там за меня взялись более серьезно, теоретически взялись, и фортепиано. И в Курск я поступила уже более-менее подготовленной. Что мне это дает? Сочиняю, самовыражаюсь. Но сейчас я даже могу на этом что-нибудь даже заработать.
1: Черно-белые кадры, хор на сцене.
2: Наши некоторые звезды позавидуют, как наши инвалиды по зрению поют. У них вообще-то развито такое вот чувство, они артистичные все люди.
1: На сцене поет женщина в фиолетовом брючном костюме.
2: А ведь наши инвалиды по зрению выезжают с концертами.

0: Сменяются концерты в большом и малом залах КСРК ВОС.
1: Основная масса людей, которые попали в беду, они хотят все-таки жить нормальной жизнью. Есть и 20 лет, а есть и 90 лет. Вот он в 90 лет все равно, как говорится, хочет научиться, хочет нормально жить, так сказать, и у него все получается.
2: Я инвалид, стараюсь не чувствовать себя инвалидом. А есть человек, которого, ну, будем говорить, инвалидность не такой степени, а он прямо из себя изображает совсем инвалида-инвалида. Но это и в общем мире, наверное, среди здоровых людей такая же ситуация.
1: Мы когда начинаем принимать, у нас ограничений по возрасту на социальную реабилитацию нет. У нас на профессиональной есть по возрасту ограничения. И то мы, нарушая все правила приема, людей некоторых принимаем, которых мы знаем. Вот и мужику осталось 70 лет, ему как бы нельзя по правилам приема сюда приезжать. Но мы же видим, какой он есть. Он и в 70 лет даст любой фору молодому. Поэтому и принимаем, а что делать? Отчаявших здесь людей очень мало. А все хотят, так сказать, жить наоборот. Хотят учиться жить нормальной жизнью.
2: Здесь, наверное, жить надо просто по тем законам Божьим, которые сегодня в мире существуют, они есть, и в нашей России особенно.
3: Бывает так, что человек, который лишен
0: Михаил Потокин.
3: Возможности видеть или слышать так же, как все остальные, он во внутренней жизни оказывается гораздо более сосредоточенным. И тому примеров много в житиях святых, но и современных, конечно, от Матроны Московской. Мы знаем с вами, что огромное количество людей получало помощь от нее еще при жизни, что она была такая молитвенница, угодница Божия, которая была сама при жизни, в общем, немощной. Человек, как всегда, слабовидящий или незрячий, это человек, который практически не самостоятельный. А теперь она всем помогает. То есть оказывалось совершенно наоборот. В чем-то помогали ей немножко при жизни, а после даже своей кончины она помогает теперь многим. Поэтому вот это, наверное, так символично для людей, которые слабовидящие или незрячие, увидеть этот внутренний свет, который есть в человеке, свет его души, свет разума человеческого, доброту, милосердие, любовь. Это все человек испытывает вне зависимости от того, зрячий он или нет.
0: Настоятель подводит мальчика, у которого закрыты глаза, к тактильной иконе Матроны Московской. Вкладывает в руки мальчика тяги колоколов.
4: Наша школа – это не только про обучение.
0: Иван Вишневецкий.
4: Это еще и про воспитание, как в любой школе. Хотя я понимаю, что большая часть воспитания – это семья и улица. Да? Школа – это меньше процентов. И плюс к этому – это все-таки абилитация и социализация наших детей. Поскольку мы их должны научить простейшим вещам, например, социально-бытовой ориентировке. Они должны сами себя уметь обслужить. Да? Плюс к этому – мы пытаемся, чтобы наши дети как можно больше ездили в различные культурные места Москвы. У меня каждый день по 2-3 выезда. У меня расписаны на месяц все автобусы. Мы хотим сделать так, чтобы наши дети не сидели в заперти. Да, конечно, у нас полузакрытое пространство, но мы пытаемся, чтобы дети понимали, что за забором школы другой мир, и как-то нужно с ним взаимодействовать, правильно взаимодействовать. И не считать, что им все должны. Никто никому ничего не должен. Мы должны только нашим родителям, больше никому.
0: В длинный коридор интерната номер 1 выходят дети начального класса. Девочка в белой кофточке, черной юбке и красных колготках, пританцовывая, подбегает к окну. Идет, прикасаясь к тактильному поручню на стене.
5: У меня этот вальс еще в душу попадает.
0: Мария Холод, учитель математики.
6: Не видя этот мир, они родились в темноте и проживают в темноте. Но как они любят этот мир? Когда говоришь, ой, сегодня солнце, и они говорят, ой, это же так красиво, зеленая трава, голубое небо, облака сегодня. У меня сердце сжимается от того, что думаю, ну как они это могут себе представить, если они этого никогда не видели. Ну, это настолько неподдельно, это вот не сыграешь так и не скажешь это для того, чтобы учителю просто понравилось и все. Вот эти искренние отношения, они ко многому обязывают в плане того, что и мы к этим детям относимся очень искренне, потому что они настолько чувствуют фальшь, они настолько чувствуют неискренних людей. Говорить, что ты молодец, а в душе, если у тебя что-то не так, ребенок почувствует это сразу.
4: Дети есть дети. И они проекция нашего общества, что в обычной школе. Да, у наших восприятий немножко другое, у наших мотивация другая, да. Обычно ребенок пришел домой, ему 14 лет, портфель кинул, пошел на улицу гулять. А наши дети все-таки так многие сделать не могут, поэтому у наших больше мотивация к учебе, интерес.
0: Михаил Бузань, директор Екатеринбургской школы-интерната номер 10.
7: решили организовать в юбилейный год и вспомнить о наших выпускниках. Выставка так и называется «Любимая школа. Работы учащихся прошлых лет». Мы храним вот эти рисунки, и когда выпускники приходят и говорят: «Ой, это же мой рисунок, это же я рисовала, или я рисовал этот рисунок, ему уже столько лет, отдайте мне его, пожалуйста». Мы говорим: «Нет, не отдадим, мы можем снять копию с этого рисунка, сделать фото и распечатать, а эти рисунки будут находиться у нас в музее. И вы будете приходить со своими детьми и говорить, что вы учились, вы рисовали, вы занимались творчеством. И мы сохраним эти рисунки, потому что для нас это тоже память».
0: Урок. Девочка лет 10 в очках с толстыми линзами читает книгу с укрупненным шрифтом. Дети читают большие книги, набранные шрифтом Брайля. Учительница подходит к одному из мальчиков, кладет его руки на тактильную обложку сказки «Теремок». Руки мальчика на развороте книги ощупывают тактильное изображение медведя. Прибор и грифель для брайлевского письма.
8: Имя Луи Брайля по праву можно поставить рядом с именами Кирилла и Мефодия. Своим изобретением специальной азбуки для слепых он открыл миллионам людей мир во всем его многообразии, дал средства общения людям, погруженным в темноту.
0: Женщина в очках общается с девушкой на жестовом языке.
9: Вот. Почему? Почему восклицательный? Потому что да, мы, например, 50, 60, 70 лет. Потому что мы поздравляем, мы радуемся. И восклицательный знак пишем.
0: Алла Полывяная, заведующая отделением слепоглухих.
9: Мы изучаем систему Брайля, потому что это единственное средство, которое позволяет людям с одновременным нарушением слуха и зрения перейти в мир зрячий, хотя бы частично, уметь пользоваться телефоном, если это позволяет нарушение, то компьютером, уметь писать сообщения, пользоваться часами, потому что часы тоже на основе системы Брайля, потому что нет никакой возможности услышать. Поэтому для нас сейчас задача адаптировать этих людей, чтобы они могли как-то дома самостоятельно использовать, да, те навыки, которые они здесь овладеют в быту.
0: Девушка сосредоточенно медленно печатает на брайлевской машинке.
9: Ошибка.
0: Да. Алла прикасается к запястью девушки, та делает быстро несколько жестов, улыбается. Продолжает набирать текст. Алла кивает в такт набора каждого знака. Прикасается тыльной стороной ладони с поднятым большим пальцем к ладони девушки.
9: Молодец.
0: Темноволосая девушка быстро читает текст на брайлевском дисплее.
10: Человек никогда не будет грамотным, если он не будет читать сам. Поэтому мы всячески пропагандируем Брайль. Потому что на слух воспринимать – это пассивное восприятие. Мне часто доводилось слышать, что человек не читающий, а только слушающий, он нечетко себе представляет, как произносится то или иное слово.
0: Олег Пелюгин.
10: И тем более нечетко понимает его значение. Вот наша задача и была в том, чтобы пропагандировать письмо и чтение по Брайлю как средство реабилитации. Потому что, по разным оценкам, до 93% информации человек получает благодаря зрительным анализаторам. А если у него они отсутствуют, значит, задача реабилитации данного человека – это найти другие пути получения информации. Вот шрифт Брайля полностью отвечает задачам информационной реабилитации. Он позволяет незрячему быть грамотным, быть культурным человеком, получать знания, позволяет быть в курсе, общаться на равных с людьми, которые имеют доступ к книгам.
1: Самый читающий народ кто? Инвалид по зрению. Они больше читают, чем мы. Мы вообще за книжки забросили сейчас читать. А они читают. У нас такая библиотека. И они там меняют книжки, 5-10, ну еще и звуковые книжки есть, конечно, читают. Это тоже, как говорится, в копилку. Но тем не менее, самый читающий – это инвалид по зрению. На сегодняшний день.
11: А именно инвалиды по зрению придумали говорящую книгу. А теперь посмотрите, говорящей книгой пользуется все население земного шара. Как удобно. Включил книжку, в машине едешь, и книжку слушаешь, и интеллекцию повышаешь, и передвигаешься. И, конечно, мы тоже этим гордимся, что наше вот это новшество, которое мы внедрили, оно полезно всем.
12: Я сам как поздно ослепший заявляю на собственном примере, что если бы не было современных информационных технологий, я вряд ли бы смог бы продолжить обучение после того, как ослеп в 35 лет. И на это есть определенные, в том числе и физиологические причины. Допустим, чтобы читать по Брайлю, это нужно иметь очень чувствительные пальцы. Когда их до зрелого возраста не задумываешься об этом, ты их просто не бережешь, то научиться писать можешь, читать, соответственно, нет. И если бы не было современных диктофонов, смартфонов и программ экранного доступа в компьютерах, то это было бы невозможно.
0: Мужчина в белом халате прикасается к пчелиным сотам.
13: Ну, слепым можно ориентироваться. Почему? Потому что кто пальцами Брайль изучал, он ощущает, в принципе.
14: Более такое нежное, тонкое ощущение.
13: Чувствуется, да.
12: Сейчас внедрение информационных технологий в работу общества слепых происходит в полной мере. И это действительно поддержка, и это действительно помощь.
15: В дальнейшем, конечно, хотелось бы, чтобы в конце концов что-то придумали, или чип, или как-то зрение, чтобы хоть какое-то было, чтобы человек мог свободно там ориентироваться, ходить, что-то видеть. Пока это все были мечты, но надеемся, что наука к этому дойдет, чтобы незрячий мог как-то все-таки это видеть и что-то прочитать.
0: Девушка в светлом жакете перемещается, держа в руке Робин.
16: Люди, которые ждут эту технологию, как им не объясняй, у них есть определенные желания и ожидания того, что они увидят. И оно сейчас не сильно соотносится с тем, что человек может получить. Первые шаги будут не такими фантастическими, как они себе это представляют. Но этого будет достаточно для того, чтобы ориентироваться в пространстве, быть самостоятельными. И главное, не зависеть от своих родных и близких.
0: Андрей Демчинский.
16: Что для многих является одним из самых таких стрессовых моментов, которые заставляют их быть затворниками. Никуда не уходить, потому что так они знают. Они не ограничивают ни в чем тех, кого они любят.
0: УПП. Седобородый мужчина в синей спецовке идет по тактильному покрытию вдоль стены коридора. Работа гаубицы времен Великой Отечественной войны. Бойцы спрыгивают с бронемашины в ущелье Афганистана. Вереница бронетехники советских войск, покидающих Афганистан. Разворачивающийся во дворе среди панельных домов танк с буквами «Z» на борту. Затянутый дымом микрорайон, в некоторых домах пробоины от обстрела.
2: Люди, прошедшие военные конфликты, они, как правило, сильные духом, решительные. Это люди, которые были до этого нормальными людьми, да? То есть они видели мир, а попав в другую реальность, они не потеряли себя. И во многом благодаря обществу слепых. И это дает свой положительный эффект для всей системы Всероссийского общества слепых. Пересмотр каких-то, может быть, уже устаревших наших ценностей и разработка новых программ и задач.
0: Вереница бронетранспортеров на горной дороге. Летящие над каменистыми скалами вертолеты. Бойцы в военной форме СССР, расположившиеся на броне.
17: У нас несколько человек друзей написали рапорты, и рапорты были удовлетворены и были направлены для дальнейшего прохождения службы в 103-ю Витебскую парашютную десантную дивизию. В то время она дислоцировалась в Афганистане, в Кабуле. Мы занимались инженерной разведкой. Ну и в один не очень, скажем так, день случилось так, что я получил ранение, в результате чего полная потеря зрения. И пошли госпиталя Джалалабад, Кабул, Ташкент, военно-медицинская академия Кирова, город Ленинград, сегодня Санкт-Петербург. В 1982 году он был комиссован и вернулся домой.
0: Владимир Храбан.
18: В Афганистане я был командиром роты разминирования. В Афганистане была развязана минная война, в основном минная и засадная война. Поэтому востребованность саперов, особенно те, которые занимаются разминированием, была крайне высокая. При выполнении одной из задач я подорвался, потерял зрение, тяжелое ранение. Кабульский госпиталь, Ташкентский, Подольский, Санкт-Петербург, снова Подольск и увольнение из рядов вооруженных сил.
19: Война – это всегда страшно. Кто не боится, тот дурачок, как говорится. Решил, надо помочь своим. Ну, а кто, если не мы? И чтоб дети гордились. Три сына и дочка. Жена ходила беременная, пока я служил родине. Полгода пробыл на фронте перед тем, как случилась неприятность.
2: Ты крепкий парень, Николаевич.
0: Владимир прикасается к плечу Евгения.
2: Какая специальность воинская это была?
20: Механик-водитель. Механик. Разведчик.
2: Разведчик?
21: А где служили?
20: 30-е,
19: Ну, в тот день вроде все прошло нормально. В конце рабочего дня все пришли на ноль, так сказать. Все, мы там подождали что-то 20 минут, 25 где-то. Залезли на броню, видимо, нас отслеживали с коптера. И минометный обстрел пошел кассетный. Я успел провалиться в машину. Мне по ушам дало воздухом, вот получил баротравму. Защемило два зрительных нерва. И вот с этого момента начал быстро очень терять зрение.
20: Надеваем на собаку амуницию.
0: Евгений надевает поводок собаке-проводнику.
20: Обязательно проверяем все ремешки, чтобы собаки не натер. Угу. Так, ищем трость свою.
0: Берет приставленную к воротам трость.
19: Не, гостиница вперед.
20: Угу.
19: Гостиница вперед.
0: Идет, держась за поводок собаки-проводника, за ним следует женщина.
19: И ушли закат.
0: Внедорожник УАЗ с буквами Z на переднем и заднем стеклах. Из деревенского дома выходит девочка в бирюзовой куртке, подходит к УАЗу. Открывает заднюю дверь, рядом с УАЗом лежит детский велосипед. Николай запустил руки в мотор УАЗа.
21: Я был автожестянщиком, автомаляром. У меня был свой сервис. Сколько лет? 5 на тот момент я уже работал самостоятельно. Вполне все устраивало. Были и машины, и мотоциклы, и охотой я занимался. Была такая насыщенная жизнь.
0: Николай заводит УАЗ.
21: Когда вот объявили мобилизацию, ну, не стал я нигде не скрываться, ничего. Пошел, служил. Ну, недолго, конечно, там всего, наверное, месяца полтора-два. Ну и после ранения абсолютно стал как ребенок, как дерево, где поставили, там стою. Пришел к тому, что приобрести участок и заниматься пчеловодством. Ну, как бы, это вот после факультативов в учебном центре. А до попадания туда у меня, ну, не было идей, наверное, кроме как суицидальной направленности.
0: Овчарка Николая стоит на покрытом пожухлой травой поле. Друг друга сменяют собаки разных пород.
22: Собака – друг человек. Эта истина обретает особый смысл, когда речь идет о собаке-проводнике. Она должна очень многое уметь. Предупреждать о препятствиях, уметь обходить их, знать правила уличного движения и привычные маршруты своего слепого хозяина. И при этом ни на что не отвлекаться, даже если на пути повстречается кошка.
0: Собаку проводят мимо кошки.
2: Ну, собака помогает много, но это не все, это не глаза. К сожалению, цветов она не понимает, на светофор не ходит. То есть бежит по своей нервной составляющей, и человек должен ей соответствовать тоже. Вот в нервно-психическом своем состоянии, да, то есть они должны по эмоциям подходить, совпадать.
19: Это нужда, это прошел МСЭ, когда группу инвалидности, мне ее прописали как средство реабилитации. Ну, тем более, тотальная слепота. Вот я и думаю, пока еще что-нибудь вижу, надо учиться. Все, это опора, это прям наша собака. Она уже к нам привыкла, все уже любит нас. И мы ее уже другой-то и неохота даже.
0: Евгений гладит собаку.
19: Молодец, моя умница.
0: Поле, Алька подбегает к Николаю.
12: Алька, иди ко мне.
0: Радостно виляет хвостом.
12: Ну-ка, рядом.
0: Алька садится рядом с Николаем.
12: Поправься. Давай, рядом. Вот так, молодец. Собаку мне выдали благодаря вот как раз помощи из Всероссийского общества слепых. Я даже, честно, и не мог представить, насколько собаке на самом деле проще и удобнее передвигаться по городу. Вопрос стоял, кого брать, овчарку, лабрадора. Мне, если честно, овчарка больше нравится, и я попросил... Ну, как бы, буду ждать, сказал, там, сколько понадобится, столько буду ждать. Ну, и в итоге мне ее передали. 2 недели я отучился. У нас еще, наверное, с полгода где-то было. Мы притирались характерами. Ну, а сейчас все, она у меня.
0: Николай гладит лежащую возле его ног Альку.
12: Незаменимая помощница в городе, а здесь она как в отпуске отдыхает, гуляет, бегает сама по себе.
23: Наши люди умеют преодолевать трудности. Сила воли, сила духа – это то, что есть у них. Ведь никому же не хочется быть слепым, входить в это состояние и находиться в нем всегда. Любой из обычных людей, если закроет глаза и походит так больше 5 минут, он же наверное, уже вряд ли захочет повторить этот опыт.
0: Таблица для проверки остроты зрения.
2: Я на приеме у офтальмолога. Он мне говорит: смотри, я не вижу ничего на таблице. Он говорит: подходи. Ну и я подошел и носом врезался в таблицу. Оказалось, зрение 3%.
3: А мне прозаически влепили снежком в глаз. В снегу была щепочка. И вот, собственно, вся эта эпопея началась у меня.
4: Как всех пацанов, меня очень привлекало оружие. Проявил неосторожность. И в результате подрыва так вот случилось. Вот, 15 лет.
0: Александр Чупров, сборщик.
4: В общем, потерял зрение.
5: Переболели всей семьей детской корью, и у меня получилось осложнение. Когда я в первый класс пошла, я не видела доски даже с первой парты.
0: Елена играет с воодушевлением на лице.

0: Руслан Лобков.
1: Случилось просто ДТП. Как мне рассказали, я по трассе в Крыму летел 210, и потом, с учетом торможения, влетел в стоящий КАМАЗ на скорости 160 км в час.
2: Первоначально снижение зрения у меня обнаружили в 3 года.
0: Наталья Смирнова.
2: Окончательно потеряла зрение я в 12,5 лет.
3: Я не раз слышал фразы, так вот случайно где-то подхваченные ухом от людей.
0: Дмитрий делает глубокий вдох, на лице появляется задумчивость.
3: Совершенно здоровых, которые глядели на слепых и говорили: о, если бы я был слепым, я бы ни дня не жил, я бы с собой бы покончил. Но наши живут люди.
0: Мужчина в темных очках вырезает по дереву.
3: Работают, участвуют в общественной жизни и своим примером, своим жизненным образцом показывают другим пример, как надо жить и выживать наперекор судьбе.
0: Репетиция на сцене.

0: Андрей в лаборатории Elvis V.
1: Потеря зрения у человека – это большая травма, особенно если его жизнь и работа была напрямую завязана на вот эту функцию. Люди, у которых сейчас нет зрения, у них колоссальные ожидания по поводу того, чтобы это зрение, эту возможность, функцию вернуть. Для представления, насколько это важно для людей, можно привести одну показательную историю. Мне поступил звонок, человек уведомил, что он приехал, он здесь. Выяснилось, что это был потенциальный пользователь системы, который хотел поставить себе вот этот имплант из Владивостока. Он нашел средства, возможность сопровождением добраться сюда и заявил, что я приехал, ставьте. Настолько для некоторых это отчаянная история, что они готовы на все для того, чтобы взять и вернуть хотя бы немного возможность видеть.
2: Для нас это, так сказать, человек с ограниченными возможностями, да, вот как-то в нашей стране это прижилось, термин такой. А за границей это уже везде человек со специальными потребностями. Прежде всего, надо закрыть те проблемы, которые у этого человека есть, по максимуму, то есть постараться. Естественно, глаза мы не вернем, да, но постараться дать ему максимум информации, постараться дать какие-то современные возможные гаджеты для его работы.
3: Я исходил из того, что занятость постоянная, на свежем воздухе, под солнышком. И можно зарабатывать деньги для поддержания семьи. И опять же, когда у тебя целая куча насекомых, их надо поить, за ними ухаживать. Лень, не лень, но надо. Потому что это не бросишь, потому что хоть и насекомые, но они...
0: Николай тепло улыбается.
3: Все равно живые, свои.
0: Николай за столом во дворе.
3: Приветствую всех на канале «Инклюзивное пчеловодство». Меня зовут Николай Яковлев. Сегодня мы с доченькой Алисенькой покажем, как наващивать рамки.
0: Рядом лежит Алька.
3: Мы тут все заготовили. Тыкай в розетку тогда.
0: Алиса включает электронаващиватель.
4: Ува!
3: Вот у нас рамка. Воткнула?
0: Николай кладет рамку в центр стола.
2: Что будет с ВОЗ в будущем столетии? Мы встречаем сегодня столетний юбилей. Следующее столетие диктует нам свои законы развития, которые ВОЗ должно освоить.
5: Всероссийское общество слепых будет жить только в какой форме, это уже время подскажет. И надо будет уже руку на пульсе держать, чтобы, если даже через 100, через 200 лет, мы бы не опоздали.
2: Я думаю, что это будет и цифровизация, это будут новые технологии. И в том числе мы надеемся, что когда-то, может быть, в следующем столетии со слепотой научат бороться более качественно и реально.
6: В свете развития технологий мне очень хочется верить в некое электронное зрение, когда даже люди, у которых вышиблены напрочь глаза, смогут видеть мозгом, смогут создавать внутри себя необходимые представления. Это, наверное, было бы идеально, но это совсем фантастика.
1: Сейчас внутри нашей лаборатории есть уже понимание, что мы создаем для человека вообще новый тип ощущений. Это будет, с одной стороны, машина, которая заменяет ощущение пространства и обработку, выбор того, что нужно отправить человеку в мозг, чтобы для него это было полезно, и работа мозга, его восприятие этого сигнала. Мы готовимся к самым разным сценариям, как человек будет видеть, но точно знаем, что это будет совершенно другой тип восприятия, нежели тот, который на сегодня вообще в нашем понимании есть или описан где-то в литературе.
7: Я надеюсь, что современные средства, в том числе и электронные, возможно, когда-то помогут видеть. Но самое главное, зачем нам видеть? Ведь если нет близкого человека, если нет дружбы, если нет любви, если нет общения между людьми, то тогда, собственно, мир становится пустым.
0: Панорама Москвы. Солнце медленно скрывается за горизонтом, освещая дома предзакатным желтоватым светом. Наступает вечер, в окнах загорается свет. Кабинет. На лице президента Всероссийского общества слепых Владимира Сипкина появляется мечтательная улыбка.
2: Если бы Господь мне дал на короткий срок зрения, я хотел бы увидеть прежде всего членов семьи. И, конечно, внука.
6: Единственное, что никогда не вернуть, это детство наших внуков, детство наших детей, да, если можно так сказать. Вот как они взрослеют, какие у них успехи. Вот это хотел бы я посмотреть.
4: Я еще раз хочу увидеть маму, я еще раз хочу увидеть папу. У меня родился сын, когда я уже был слепой. Ему сейчас 7 лет, он ходит в первый класс. Я хочу увидеть сына.
1: Я бы хотел видеть, наверное, свою семью. Ну и, естественно, какие-нибудь прекрасные места по всему миру.
8: Вот если бы мне на полчаса дали зрение, что бы я сделала? Я бы как-то попыталась быстро собрать семью, маму, которая еще, слава богу, жива, брата, и обложилась бы фотоальбомами. И вот все эти полчаса я бы смотрела фотоальбом своих маленьких детей, своего тогда еще молодого мужа, сейчас уже сильно повзрослевшего, свою маму и своего брата. Честно скажу, я не побегу по улицам. Вот я по улицам не побегу. Я даже, наверное, к зеркалу не пойду.
0: У Натальи подрагивают веки, ее глаза блестят. Она сглатывает, дует на глаза.
8: Блин, на больное нажали.
0: Широко улыбается. Сидящая за пианино Елена. Из носика блестящего дымаря вырывается дым. Николай в ярко-желтом пчеловодном костюме идет вдоль рядов ульев, рядом с ним бежит Алька. Николай подносит руку к прилетной доске, по ней ползают пчелы. Николай отбрасывает за спину широкополую шляпу с защитной сеткой. Теребит тронутые сединой волосы, вытирает лоб тыльной стороной ладони. Широко улыбается. На черном фоне снизу вверх движутся белые титры. Над фильмом работали автор и режиссер Георгий Сушко, операторы Юрий Степанов, Максим Толстой, Денис Рубин, Даниил Сиренко, Павел Лаврухин, Андрей Закаблуковский, Виталий Воронков, Денис Дьяченко, Дмитрий Сопов, Павел Тархановский, редактор Алена Пешкова, организация съемок Дарья Наумова, продюсер Владимир Наумов. Прозвучали музыкальные произведения. Елена Кухаренко в исполнении автора, Эдварда Грига, Мариса Равеля. Использованы хроникальные кинофотоматериалы Центрального музея имени Бориса Владимировича Зимина Всероссийского общества слепых, Народного музея истории Санкт-Петербургской региональной организации ВОС, Культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Съемочная группа персонально благодарит за бесценную помощь и внимательное отношение Владимира Васильевича Сипкина, Александра Карпычева, Наталью Паницкую, Веронику Леонтьеву. Знак защиты авторского права Всероссийский орден Трудового Красного Знамени Общества слепых, 2025 год. Тифлокомментирование фильма выполнено специалистами проекта ВОСФИЛЬМ.
9: Тифловизор. Видео, доступное по радио.
10: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
11: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
10: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
12: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Актуальное интервью на Радио ВОС.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с руководителями проекта «Видимые возможности», реализуемого автономной некоммерческой организации «Здесь». О проекте нам расскажут Дмитриева Ксения Михайловна, директор по развитию автономной некоммерческой организации «Здесь», руководитель проекта «Видимые возможности», Лизунова Диана Александровна, клинический психолог, и Воробьев Константин Олегович, юрист. Первый вопрос будет для Ксении Михайловны. Ксения Михайловна, расскажите, пожалуйста, почему благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» в рамках своей программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» учредил новые меры помощи в виде бесплатных дистанционных психологических и юридических консультаций? Почему

0: каждый участник, каждый герой проходит в том числе сначала психологическую оценку, а дальше в рамках проекта он мог воспользоваться поддержкой нашего клинического психолога Дианы Лизуновой. В рамках данного направления как раз было выявлено, что, во-первых, наши участники с инвалидностью по зрению не так часто обращаются к психологической поддержке, но она им очень нужна. И если человек вот может преодолеть вот этот первый барьер, прийти к психологу, то на самом деле такая поддержка, она очень сильно улучшает качество жизни, снимает тревожность. И сейчас в современной России, я думаю, это имеет такое двойное значение. С точки зрения юридических консультаций тоже мы поняли, что наши участники иногда не могут ответить на какие-то простые вопросы, такие как, например, оформить инвалидность, или какие-то более сложные. Могут быть это вопросы, связанные с жилищными какими-то историями. Могут быть вопросы с взаимоотношениями с работодателями. И мы знаем, что юридическая помощь в целом в направлениях некоммерческого сектора имеет место быть, да, то есть это не такая уникальная поддержка, но все-таки «Особый взгляд» — это программа, которая давно работает, и наша целевая аудитория, слушатели Радио ВОС, я думаю, хорошо они знают, и мы видим, что к нам все-таки незрячие слабовидящие люди имеют доверие к нашим специалистам, мы очень тщательно подбираем специалистов, с кем мы работаем, поэтому было решено ввести такие меры поддержки вот в этом году.
1: Диана Александровна, скажите, пожалуйста, каким образом незрячие могут получить меры психологической поддержки и кто из специалистов будет оказывать эти услуги? Как проходил отбор таких специалистов и имеют ли эти специалисты уже опыт взаимодействия с незрячими?
2: Добрый день, приветствую всех радиослушателей. Ну, по поводу самого формата оказания помощи в наш век информационных технологий, это разные варианты. Это консультации по сотовой связи, консультации в Зуме, в Максе, то есть в различных мессенджерах. Это, безусловно, обмен голосовыми сообщениями, то есть каждый получатель услуги выбирает наиболее понятный и доступный ему формат. Ну, а по поводу специалиста, наверное, поделюсь собственным опытом. Для меня вообще большая честь быть приглашенной в «Особый взгляд» и получить возможность продолжить помогать людям с инвалидностью по зрению. За плечами уже проект «Видимые возможности», который действовал у нас в Кузбассе. Как уже сказала Ксения, это проект сопровождаемого трудоустройства. Через меня прошло огромное количество людей, всех их помню. Со многими продолжаю общение в рамках именно психологической помощи. Ну и по поводу отбора, наверное, мое базовое образование психолого-педагогическое. Я много лет работала с детьми, подростками с особенностями в развитии. А далее уже получила образование клинического медицинского психолога и работаю в режиме кризисной психологии. Я оказываю психологическую поддержку людям в чрезвычайных ситуациях. Много лет уже, с 2005 года, являюсь консультантом программы экстренной психологической помощи Российского Красного Креста. Поэтому накопленный опыт, безусловно, помогает мне общаться с людьми. Я всегда говорю, что мы помогаем людям не с диагнозами, а с их психологическими проблемами. На самом деле, то, с чем обращаются люди, это общие человеческие психологические трудности. Ну и, конечно же, помощь в адаптации к диагнозу и принятии новой жизни.
1: Диана Александровна, сразу же хочу вам еще один вопрос задать. Сейчас среди незрячих появилась особая категория людей. Это ветераны специальной военной операции, которые потеряли зрение. Эти люди, кроме своих проблем со зрением, часто имеют и травматический опыт. Полезен ли будет этой категории людей этот проект?
2: Здесь я убеждена, что данный проект этим людям не просто полезен, а необходим. Так совпало, что 2 года назад я прошла отбор в Российский реестр психологов-специалистов по оказанию психологической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. И вот уже на протяжении 2 лет я работаю с этими людьми. В рамках сотрудничества с фондом «Защитники Отечества» они приходят к нам в центр, где я веду прием, и среди них есть люди, потерявшие зрение в том числе. И здесь работа, наверное, такая двойная. С одной стороны, это работа с посттравматическим стрессовым расстройством и с травмой

0: по утрате зрения. Практически всегда это трудоспособные молодые люди. И для них, безусловно, это всегда огромный травматический стресс. И есть специальные инструменты в работе психолога, которые помогают этот опыт проработать, организовать систему поддержки. И, конечно же, помимо самих участников, мы еще выстраиваем эту систему поддержки с родными и близкими и консультирую их. Как помочь, как быть рядом, как помогать принимать и проживать чувства.
1: Константин Олегович, могли бы вы нам рассказать, с какими проблемами чаще всего сталкиваются незрячие в плане юридических вопросов? Может ли незрячий человек самостоятельно вести юридические дела или всегда необходима помощь близких?
2: Особо серьезной специфики, да, здесь нет. То есть люди, которые к нам обращаются, чаще всего поднимают вопросы, которые возникают в жизни каждого из нас. Да, это бытовые споры, защита прав потребителей, даже вопрос наследства. Действительно, есть отдельные ситуации, когда речь заходит о вопросах получения медицинской помощи, оформления инвалидности, и там появляются ситуации, которые требуют вот именно такого специфического понимания и поддержки в связи с тем, что многие процедуры, они сегодня не адаптированы, да, для людей незрячих, да, или с плохим зрением. Поэтому в целом можно сказать, что вопросы близки для каждого из нас, которые поднимают в консультациях, да, обращаясь к нам, подопечные. Но при этом можно сказать, что в каждом случае человек, который обращается за помощью, он самостоятелен. Да. На каждой консультации я общаюсь непосредственно с человеком. Он показывает иногда даже то, как он видит ситуацию, что он предпринимает уже. Да. И в этом плане хочется выделить, наверное, такую независимость людей, да, в этом вопросе. И то, что, наверное, больше всего удивляет, да, их готовность самостоятельно вести дела, да, и понятно, что в некоторых ситуациях возникает необходимость помощи там, в связи с подписанием документов, да, каких-то помощников, близких людей, да, но при этом настойчивость людей, их смелость, да, она восхищает, и каждый раз понимаем, что здесь большая воля и большое желание, да, получать все те гарантии, всю ту поддержку, которая должна предоставляться там государством, другими организациями, да, в полном объеме.
1: Мы убеждены, что этот проект будет иметь положительный эффект для незрячих людей. Но, Ксения Михайловна, могли бы вы поделиться с нами планами на то, какие же результаты будут оценены как успешность этого проекта и сколько, в общем, людей могут получить помощь в рамках данного проекта?
3: В вопросах адресной поддержки оценка всегда очень, конечно, субъективна. Мы здесь говорим о людях. И каждый человек по-своему оценивает, насколько ему помогла та или иная поддержка. Но так как мы видим результаты, ну вот внутри, например, проекта «Видимые возможности», когда человек имел, например, барьер не использовать белую трость, потому что стеснялся инвалидности, и после поддержки психолога начал ее использовать. Когда человек имел барьер вообще выходить на улицу, считал, что он стал никому не нужен, и после этого он начал, например, обращаться к работодателям, искать самостоятельно работу. Все эти, кажется, нюансные и маленькие детали — это то, что может оценить, конечно, сам наш участник, получатель этой услуги. И поэтому мы себе целей вот каких-то таких, которые можно описать, да, кроме как количеством, пока не ставим. Для продуктов всех, которые предлагают услуги социальные, особый взгляд всегда был, есть и будет. Само наличие заявок на эту поддержку доказательством того, что она нужна. То, что такой поддержки может быть не слишком много в России, и то, что особый взгляд может действительно дополнить ту социальную поддержку, которая у нас в стране уже имеется. В этом году мы запустили в тестовом режиме юридическую психологическую поддержку. У нас есть лимит на год. Он не такой большой. Там это, по-моему, около 150 консультаций мы запланировали. Но особый взгляд рассматривает увеличение этой заявочной кампании. и рассматривает расширение поддержки в любом случае. Поэтому можно сказать, что в этом году мы смотрим. Для нас также очень важно, чтобы все, кто услугу получают, оставляли отзыв, как раз чтобы мы видели, а что конкретно он считает полезным в том, что мы дали. Он также, этот человек может написать, что ничего не было полезно, но пока такого не было, да. У Константина уже состоялось достаточно много консультаций, и каждый человек оставляет вот этот самый отзыв, который нам показывает, с какими как раз непосредственно проблемами, задачами люди обращаются. Мне кажется, вот об этом может быть тоже интересно сегодня в рамках нашего эфира поговорить, да, чтобы люди понимали, с каким вопросом, в принципе, можно обратиться. Касательно психологической помощи, конечно, мы понимаем, что длительная терапия — это дорогостоящая история, и мы в рамках программы «Особый взгляд» пока здесь не совсем можем, да, такую совсем длительную терапию оказывать. Но в рамках тех консультаций, которые запланированы, в том лимите на одного человека, который запланирован, мы можем, тем не менее, оказать вот эту первичную помощь. Бывают ситуации, когда Диана Александровна направляет человека к психиатру, да, или к другим специалистам. То есть это достаточно широкая поддержка. Мы смотрим вообще на человека комплексно, потому что иногда, конечно, обращение к нашим специалистам недостаточно. И на наш взгляд, вот это снижение, наверное, стресса, снижение фона тревожности, разрешение каких-то бытовых жизненных ситуаций, конфликтов в семье и вообще создание такой экосистемы, в которой человек не один, вот это и самый главный социальный эффект, на мой взгляд.
1: Диана Александровна, расскажите тогда, с какими же вопросами часто обращаются наши незрячие люди и с какими вопросами можно обращаться для психологической помощи. Ну и, конечно, мы попросим вас дать несколько рекомендаций нашим радиослушателям, что нужно делать, чтобы поддерживать хотя бы минимальный какой-то баланс своего психологического благополучия.
0: По поводу вопросов, как я уже сказала, и как уже проговорила Ксения, они такие общечеловеческие, есть специфические, которые связаны как раз с периодом принятия диагноза. Все зависит от ситуации. Если человек только недавно столкнулся с утратой зрения, он переживает массу чувств. И тут, конечно, психолог, к сожалению, не может дать волшебную таблетку или волшебную палочку, которая каким-то уникальным таким способом позволит эти чувства исключить. Психолог помогает эти чувства принять в себе, прожить и не провалиться в эту пучину депрессии, горя, пройти все эти стадии принятия диагноза, быть рядом, организовать систему поддержки, работать с родными и близкими. Также очень много вопросов, и Ксения тоже их уже обозначила, это как раз барьеры в использовании белой трости, в самостоятельном выходе на улицу, когда есть определенные ограничения, убеждения, что у меня не получится, я не смогу, я упаду, есть много страхов. А также это работа с фоновой тревогой. Есть множество инструментов в работе психолога, которые помогают вот эту тревогу понизить и улучшить качество жизни. Это стрессовые ситуации, это конфликтные ситуации дома, конфликтные ситуации с детьми, с супругом. То, с чем обращаются, в общем-то, все люди. И иногда мы начинаем с решения одних вопросов, и в ходе уже серии консультаций всплывают и другие. Ну, если говорить о поддержании своего ментального здоровья, это та база, которая необходима каждому человеку абсолютно. Это так же, как двигательная активность, правильное питание, здоровый сон. Да, стрессовые ситуации случаются с каждым из нас. Человек, который столкнулся с утратой зрения, для него стрессовых ситуаций намного больше. Они иногда приобретают и острый, и хронический характер. Как себя поддержать, как не утонуть в этой пучине? Ну, несколько таких, наверное, базовых советов, что ли, рекомендаций. Психологи приняты, что советов не дают, но рекомендовать могут. Во-первых, это прослушивание полезного контента, то есть аудиокниги, которые в доступе, причем и по психологии в том числе, сейчас с этим проблем нет. Это выполнение рутинных задач и не задумываться о том, что же будет завтра, а выполнять задачи сегодняшнего дня, соблюдать режим дня. Это заземляет, это успокаивает, это дает опору. Это дыхательные упражнения, про которые мы все прекрасно знаем, но почему-то забываем в самых нужных ситуациях. Самая простая из них, я всегда говорю, легко запомнить, это дыхание по квадрату. Сделали вдох, небольшая задержка дыхания, выдох и вновь задержка. Можно даже провести эксперимент. У каждого из нас есть современные гаджеты, смарт-часы, которые показывают, фиксируют уровень стресса. И вот после нескольких таких циклов он падает. Проверено на себе, на своих близких, действительно работает. Физическая активность. Вообще доказано, что физические упражнения, они по эффективности уже даже превышают действие антидепрессантов. Это даже 5-минутная прогулка на воздухе, послушать птицы, ощутить запахи улицы, звуки улицы услышать. Это тоже переключение. То есть работает другая доминанта, это наша физиология, это работа нашего мозга. Безусловно, это организация системы поддержки, это социальная активность, вот эти чаты, которые сейчас есть, сообщество, это общение с близкими, когда есть возможность проговорить свои чувства и принять их, и прожить. Ну и, конечно же, я всегда призываю не опасаться обращаться за профессиональной помощью. Когда понимаешь, что поддержки близких недостаточно, им тоже очень сложно, тогда нужно обращаться к психологу, который имеет компетенции, имеет опыт и который будет рядом на всех этапах проживания острого стресса и поможет выстроить систему поддержки.
1: Константин Олегович, какие рекомендации вы можете дать в юридическом плане?
2: Главная рекомендация здесь – это не подписывать документы, не совершать сделки, смысл которых вот доподлинно, да, не проверен, не понятен человеку в конкретный момент, потому что часто возникают злоупотребления, да, люди могут воспользоваться ситуацией. Здесь важно не стесняться, сделать паузу, да, запросить документы в том формате, который будет удобен для восприятия. Да, это может быть электронный текст, который можно там прочитать с помощью экранного доступа, да, программы, или в аудиоформате его воспроизвести. Помимо этого, если тоже есть какие-то сомнения, всегда лучше профилактически, да, запросить там мнение близкого человека, юриста, да, тоже в лучшем случае, хотя не всегда, понятно, есть возможность. При этом, конечно, когда мы говорим о важных сделках, да, это все, что связано с кредитами, с крупными платежами, какими-то наследственными вопросами, да, то здесь, конечно, тоже лучше на всякий случай обращаться к специалисту, чтобы гарантировать соблюдение интересов человека и отсутствие каких-то злоупотреблений. Вот. Также можно рекомендовать оформить доверенность, да, на человека, которому вы доверяете, причем с конкретными полномочиями. Да. То есть вы сами можете выбрать, какие договоры он может заключать в вашу пользу, да, или с распоряжением каким-то имуществом, на которое вы дадите согласие. Да. При этом за вами в любой момент сохраняется возможность эту доверенность отменить, да, и тоже свои интересы гарантировать. Вот это такая, может быть, юридическая страховка, да, в плане ситуации, когда интересы человека, да, они могут как-то пострадать, уязвимое положение, да, может вызвать злоупотребление. Но самая надежная здесь рекомендация и гарантия – это, конечно, стараться профилактически еще на момент заключения каких-то договоров обратиться к специалисту, если вы понимаете, что вопрос серьезный, да, чтобы исключить в дальнейшем и споры, и заранее максимально обеспечить свои интересы.
1: Что-то еще о проекте, о помощи незрячим хотели бы сказать?
3: Я бы хотела акцентировать внимание на то, что к нам могут подавать заявки не только люди с инвалидностью, но и их близкие. Мамы, папы, жены, дети. Потому что это тоже референтная группа, которая живет, влияет и тоже имеет те же самые проблемы. Иногда является опекуном человек с инвалидностью. И поэтому хотелось бы, да, рассказать именно об этом, что близкие люди тоже могут обращаться. Также хотела напомнить, что заявки принимаются на портале «Особый взгляд», раздел «Помощь», и там есть такой еще подраздел «Практические занятия», и вы там можете найти помощь по психологической и юридической поддержке. На данный момент наши специалисты присутствуют в этом интервью, то есть это лично Константин и лично Диана проводят эти консультации. В дальнейшем планируется привлечение других специалистов по росту заявок. Но на данный момент вот вы можете доверять тем людям, кого вы сегодня уже услышали. Это действительно большие специалисты. Наверное, еще прорекламирую Константина, что он ведет отдельный телеграм-канал, название которое Константин, озвучите, пожалуйста, сами.
2: Юридический минимум НКО.
3: Юридический минимум НКО, да, то есть я об этом говорю, потому что мы понимаем, что действительно мы живем в век информации, и все нужно проверять, в том числе и то, какие специалисты вам оказывают поддержку. Поэтому мы за своих специалистов отвечаем, а заявки только на портале «Особый взгляд». Это все бесплатно, сугубо бесплатно, и приглашаем к участию.
1: Спасибо большое. Надеюсь, что наши радиослушатели, которым это необходимо, будут обращаться за помощью. Для наших радиослушателей я напоминаю, в эфире прозвучало интервью с руководителями проекта автономной некоммерческой организации «Здесь». Проект «Видимые возможности». Слушайте радио.
4: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
5: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл. Окно кассы через 5 метров слева.
4: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание. Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Юные члены Брянской РОВОС посетили инклюзивное цирковое шоу «Тропик-шоу» с тифлокомментированием. В Красноярске стартовал реабилитационный сплав по реке Мана «Экстрим Круиз 2026» для незрячих. На Белорусском вокзале Москвы открылся специализированный зал ожидания для маломобильных пассажиров. В Златоусте работает выставка памяти художника и члена ВОС Владимира Толкача. В проекте «Духовное путешествие» в Павловске обучили волонтеров сопровождать незрячих в храме. Десятиклассник из Москвы создал устройство, предупреждающее незрячих о препятствиях на уровне головы. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 12 июля дети с нарушением зрения, члены Брянской областной организации ВОС, посетили благотворительное представление «Тропик-шоу» в Брянском государственном цирке в рамках инклюзивного проекта «Цирк на ощупь». Благодаря тифлокомментированию в наушниках ребята смогли детально увидеть происходящее на манеже. Функцию тифлокомментатора впервые выполнила секретарь Бежецкой местной организации ВОС Любовь Зынова, прошедшая обучение в институте Реакомп. 13 июля состоялось торжественное открытие краевого реабилитационного сплава по реке Мана «Экстрим Круиз 2026» для инвалидов по зрению. Сплав посвящен столетнему юбилею Красноярской краевой организации ВОС. 7 команд из местных организаций с 13 по 16 июля соревнуются в конкурсах и играх. Партнерами мероприятия выступили Министерство социальной политики края и туристическая фирма. 10 июля на Белорусском вокзале Москвы открылся новый зал ожиданий Центра содействия мобильности ОАО РЖД для маломобильных пассажиров. В открытии принял участие председатель Московской городской организации ВОС Антон Федотов. Для незрячих установлен адаптированный информационный терминал с голосовым сопровождением и электронной лупой. Сотрудники центра сопровождают пассажиров, помогают с оформлением документов, посадкой и высадкой, а также с выгулом собак-проводников. 1 июля в Златоустовском краеведческом музее открылась выставка работ художника, писателя, краеведа и члена Златоустовской местной организации ВОС Владимира Толкача. Экспозиция объединила произведения, в которых нашли отражение красота уральской природы и архитектура Златоуста. Владимир Толкач занимался резьбой по дереву, иконописью, изучал историю города, создавал книги и картины. Выставка работает до 31 июля. В рамках проекта «Духовное путешествие. Православные святыни для незрячих», победившего в конкурсе «Православная инициатива 2026», Павловская местная организация Нижегородской РОВОС провела обучающий тренинг для волонтеров, священнослужителей и сотрудников храма. Участники учились сопровождать незрячих людей в храме, помогать ставить свечи, прикладываться к иконам, подходить к исповеди и причастию. Настоятель Покровского храма протоиерей Арсений Ерзаулов создал тактильный макет храма из пластилина. Десятиклассник московской школы номер 2120 Александр Поляков разработал носимое устройство – повязку на голову с ультразвуковым эхолокатором. Датчик сканирует пространство впереди, а микроконтроллер преобразует расстояние до препятствий в тактильные сигналы. Чем ближе объект, тем сильнее вибрация. Устройство дополняет трость и слух, предупреждая о препятствиях на уровне головы и плеч, ветках, знаках, козырьках. Сейчас это действующий лабораторный прототип, впереди испытания с участием незрячих людей. И коротко о других событиях. В Валуйской местной организации Белгородской области прошел турнир по домино в рамках марафона «Сила России». Первое место заняла команда Дмитрия Трясцина и Александра Плотникова. Победители получили грамоты и денежные выплаты. 16 июля в Красноярской библиотеке для слепых прошел мастер-класс по системе «Говорящий город». 17 июля организована демонстрация оборудования на действующих транспортных средствах. В Красноярске уже курсирует более 150 автобусов с этой системой. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС-комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: В эфире программа «Аудиокнига».
4: Георгий Николаевич Данелия. Тестуемый пьет до дна. Первую книжку мне помогала написать Татьяна Кравченко, писательница. Эту – Елена Машкова, кинорежиссер. И за это я им очень благодарен. Люди уступают дорогу автобусу не из вежливости. Я подумал и решил снимать «Мертвые души» Гоголя. В Госкино мне сказали: «Не надо». Я спросил: «Почему?» Мне ответили: «Потому». Я подумал и решил снимать «Козлатура» Фазилия Искандера. В Госкино мне сказали: «Не надо». Я спросил: «Почему?» Мне ответили: «Потому». Я подумал и решил снимать «Зима тревоги нашей» Стейнбека. В Госкино мне сказали: «Не надо». Я спросил: «Почему?» Мне ответили: «Потому». Я еще подумал и решил снимать «Преступление и наказание» Достоевского. Спрашивать никого не стал. В 1963 году я уже принимался за Достоевского. Тогда мне сказали: «Напиши, там посмотрим». Я собрал материалы и поехал в Дом творчества кинематографистов Большева. Приехал, сел за стол, стук в дверь. Пришел Лева Кулиджанов и попросил одолжить бумаги. Я сказал: «Не могу, мне самому не хватает». В те времена в стране на бумагу был дефицит, и перед отъездом в Большево я выклинчил у Сергея Бондарчука четверть пачки. Лёва сказал, что послезавтра начнется съезд депутатов, и он привезет мне целую пачку бумаги. Первый секретарь Союза кинематографистов, режиссер Лев Александрович Кулиджанов, был депутатом Верховного Совета СССР. Во время съездов для депутатов в гостинице «России» работал магазин, куда меня брал с собой Бондарчук. Чего там только не было. И болгарские дубленки по записи, и люстры из чешского стекла, и югославская ветчина в банках, и пищая бумага, финская, две пачки в одни руки. Бумагу Кулиджанову я дал. И тут меня кто-то дернул спросить, как он думает, сможет ли сыграть Инна Гулая Соню Мармеладову. Актриса Инна Гулая снялась у Кулиджанова в главной роли в фильме «Когда деревья были большими». «А тебе зачем?» – насторожился он. Узнав, что я собираюсь снимать «Преступление», Кулиджанов очень огорчился. Это его любимый роман, и он всю жизнь мечтал его экранизировать. А я сказал, что моя любимая повесть – «Хаджи Мурат» Толстого, и я тоже всю жизнь мечтал ее экранизировать. Но мне сказали, чтобы я это выкинул из головы, потому что «Хаджи Мурата» будет снимать сам Лев Александрович Кулиджанов. Лева повздыхал-повздыхал и предложил: «Давай так. Ты отдаешь мне «Преступление и наказание», а я уступаю тебе «Хаджи Мурата». Кулиджанов фильм «Преступление и наказание» снял. А я... Покупал сигареты в ларьке на Покровке. На той стороне улицы затормозил «Мерседес». В окошко выглянул поэт Евгений Евтушенко и крикнул: «Не горюй, геноцвали!» «Посмотрел фильм?» – спросил я. Евтушенко считался выдающимся поэтом, и мнение его мне было небезразлично. «Пора тебе снять что-нибудь серьезное», — сказал Женя и уехал. Сообщить ему, что я решил взяться за ум и снять глубокое кино, я не успел. «Нам нужен большой павильон, а производственный отдел не дает», — пожаловался я директору Мосфильма Владимиру Николаевичу Сурину. «По какой картине?» «По Хаджи Мурату». «Тебе что, не сказали?» «О чем?» «Вас закрыли». «Когда?» «Уже месяц почти, извини». «Кто закрыл?» Владимир Николаевич устало посмотрел на меня, развел руками и поднял глаза к потолку. Я тоже посмотрел на потолок. После недавнего ремонта потолок в кабинете директора был свежевыкрашен. За полгода до этого разговора Расул Гамзатов, Владимир Огнев и я написали сценарий. Его приняли без замечаний. И к моменту этой беседы с Суриным мы уже выбрали натуру, утвердили актеров, сделали эскизы декораций и костюмов и готовились к сдаче постановочного проекта. Но тут выяснилось, что производственный отдел не дает нам большой павильон для декорации «Бальный зал» во дворце Воронцова. И я пошел жаловаться Сурину. И вот сижу у него в кабинете и смотрю на свежевыкрашенный потолок. Между прочим, две тайны связаны у меня с тем несостоявшимся фильмом. Первое. Кто и почему нас закрыл? Это не смог выяснить даже Расул Гамзатов. И вторая. А был ли на самом деле Абстрагамз? Прежде чем написать режиссерский сценарий, мы с Вадимом Юсовым, художником Ипполитом Новодерешкиным и с Умаром Гаджи Шахтамановым, дагестанским поэтом, другом Расула Гамзатова, месяц ездили на газике по горам. Побывали в самых отдаленных аулах. Если не могли попасть туда на машине, добирались на лошадях. Не буду описывать красоты Кавказа и гостеприимство горцев. Об этом много и хорошо написано классиками. Упомяну о том, чего точно не было ни у Пушкина, ни у Баратынского, ни у Лермонтова, ни у Толстого. Как-то ехали в отдаленный аул по узкой извилистой грунтовой дороге. Ехать страшновато. Справа скала, слева многокилометровая пропасть, а где-то далеко внизу парит орел. Когда в очередной раз свернули, перед нами неожиданно возник яркий плакат на бетонном столбе. На плакате блондинка в розовой комбинации сидит на кровати. Глаза от ужаса вытаращены, рот открыт, руки протянуты. Она взывает о помощи. Внизу под ней алые языки пламени, наверху над головой крупными красными буквами написано: «Не кури в постели!» В Дагестане есть обычай. На месте аварии, если поблизости нет дерева, привязывать ленточку к шесту. Около плаката таких шестов было немало. «Какой идиот додумался поставить здесь это полотно?» – удивились мы. «Абстрагамс!» – угрюмо сказал наш водитель и посмотрел на Омара Гаджи. «Опять!» – вздохнул Омар Гаджи. «Хорошо. Если не Абстрагамс, тогда кто?» «Кому бы разрешили здесь голую бабу нарисовать?» «Этого я не знаю», – развел руками Омар Гаджи и рассказал. Когда в 1962 году на выставке в Манеже Хрущев поругался с молодыми художниками, партия приказала всем обкомам, областным комитетам коммунистической партии, выявить у себя абстракционистов, заклеймить позором и выгнать из союза художников. А дагестанский обком к ужасу своему обнаружил, что ни одного абстракциониста на территории Дагестана нет. Тогда они обратились к народному поэту Расулу Гамзатову с просьбой привезти из Москвы настоящего абстракциониста. Пообещали, что дадут ему квартиру и гарантируют, что на хлеб с маслом он заработает. Но за это они абстракциониста всенародно осудят и немножко заклеймят. Расул пришел в восторг от такого поручения и всем о нем рассказывал. Прошло время, все уже забыли об этом. Но когда в прошлом году на дорогах начали появляться эти плакаты, горцы решили, что картинки рисует тот самый абстракционист из Москвы. И назвали его Абстрагамзом, абстракционист Гамзатова. Горцы – идеалисты. Думают, пообещаешь нищему художнику квартиру, он все бросит и сразу приедет, сказал Расул, когда мы вернулись в Махачкалу. Ни один, даже самый немодный, не согласился к нам приехать. Сказали, что будут бороться за свободу здесь, на переднем крае, в Москве. Или в Соединенных Штатах Америки. А плакаты эти только между нами. Плод подростковых комплексов сына жены, начальника нашего автодора. Жена у него эстонка. А эстонки считают, что когда дети рисуют, они меньше пьют. Через какое-то время случай свел меня и с самим начальником автомобильных дорог. Маленьким лысым даргинцем с грустными глазами. Я похвалил плакат «Не кури в постели», который нарисовал сын его жены. «Это вам Расул рассказал?» – спросил он. «Да». «Расул Гамзатович – поэт. Он в облаках витает. Майга не живописью отвлекает своего сына, а музыкой. Мы купили ему барабанную установку, полный комплект. И теперь он лупит по барабанам и днем, и ночью. Соседи уже три раза милицию вызывали. А когда мы его просим ночью не барабанить, он говорит: «Вы хотите, чтобы я опять много водка стал пить?» Тоненьким голосом передразнил он пасынка. Достал платок, высморкался и сказал: «А плакаты эти рисует Абстрагамс, каждый пастух знает. Думаю, что должен упомянуть и о некоторых привилегиях, которые принесла мне дружба с народным поэтом. Как-то в самом начале работы мы с Гамзатовым и Огневым приехали на моем москвиче в дом литераторов пообедать. Пока я запирал машину и снимал щетки, чтобы их не украли, Расул и Володя прошли в ресторан. Меня на входе остановила вахтерша. «Ваше удостоверение!» В дом литераторов пускали только по членским билетам Союза писателей, а у меня такого не было. «Я шофер Расула Гамзатова», — сообразил я и показал ей щетки. «Проходите». Лет через 10, когда приехала итальянская делегация, Софи Лорен, Марчелло Мастрояни, Луиджи де Лаурентис, я пригласил их на ужин в ресторан Дома литераторов. За эти годы я стал узнаваемой личностью. Меня несколько раз показывали по телевизору в кинопанораме. Фотографии мелькали в журнале «Советский экран». И теперь в Доме литераторов меня встречали тепло и сердечно. Когда мы все вошли в вестибюль, я сказал вахтерше: «Это итальянские гости, они со мной». «Пожалуйста, пожалуйста, очень рады вас видеть», — поприветствовала меня вахтерша. Я повел гостей к гардеробу. За спиной слышу мужской голос. «Ты чего это пускаешь, кого попало? Почему членские билеты не спрашиваешь?» Я обернулся. К вахтерше подошел важный мужчина. Как выяснилось потом, администратор Дома литераторов. «Это никто попало. Это гости вот этого товарища». Вахтерша показала на меня. «Гражданин, я извиняюсь, вы член Союза писателей?» — спросил меня администратор. «Нет». «Федор, не раздевай!» — дал он команду гардеробщику. «Сожалею, но у нас только для членов Союза писателей». Но тут вахтерша поспешно громким шепотом сообщила. «Это шофер Расула Гамзатовича!» «Что ж ты сразу не сказала?» «Здравствуй, дорогой!» Администратор крепко пожал мне руку. «Федор, раздевай!» Даже те, кому осталось, может, 5 минут глядеть на белый свет, суетятся, лезут вон из кожи, словно жить еще им 100 лет. А вдали, в молчанье 100-вековом, горы, глядя на шумливый люд, замерли, печальны и суровы, словно жить всего им 5 минут. В 60-х годах народного поэта Дагестана Расула Гамзатова избрали, назначили, членом Президиума Верховного Совета СССР, высший орган законодательной власти. Расул впервые явился на заседание этого президиума и занял свое место за длинным столом. Вокруг стола ходили хорошенькие девушки в белых кофточках с бантиками и деликатно спрашивали у членов президиума: «Не хотели бы вы послать телеграмму?» Расул сказал, что хочет. Взял у девушки гербовый бланк, на котором сверху красным по белому написано «Правительственная телеграмма». Что-то написал, отдал бланк девушке и сказал: «Молнию, пожалуйста». Девушка быстро, почти бегом направилась к выходу из зала заседаний. «Девушка, одну секундочку!» Остановил ее председатель президиума Анастас Иванович Микоян. «Расул Гамзатович, я думаю, товарищам интересно, кому наш любимый поэт в этот памятный день отправляет телеграмму и что он написал. Если это не секрет, конечно». «Не секрет. Пусть девушка прочитает». Девушка посмотрела в телеграмму и покраснела. «Дайте мне», — сказал Микоян. Девушка принесла ему бланк с телеграммой, и Анастас Иванович прочитал. «Дорогая Фатимат, сижу в президиуме, а счастья нет. Расул». Фатимат — жена Расула. Это ему простили. Обиделись немножко, но простили. На одном из заседаний после голосования Микоян сказал: «Товарищи, Министерство здравоохранения рекомендует через каждый час делать 5-минутную производственную гимнастику. Думаю, и нам стоит последовать этому совету. Не возражаете?» «Возражаем», — сказал Расул. «Почему?» — насторожился Микоян. «Я целый час руку поднимаю, опускаю, поднимаю, опускаю. Разве это не гимнастика?» И это ему простили. Но когда на правительственном банкете в Кремле по случаю юбилея Октябрьской революции Расул поднял тост «За дагестанский народ, предпоследний среди равных», а на вопрос «Как это могут быть среди равных предпоследние?» ответил: «Последние у нас евреи». Это ему уже простить не смогли. На него так обиделись, что даже исключили из членов президиума. Но через какое-то время вернули. Видимо, поняли, что без Расула Гамзатова на президиуме очень скучно. Многое из сказанного Гамзатовым стало афоризмами. Упомяну только последний. «Дагестанцы, берегите эти бесплодные голые скалы. Кроме них у вас ничего нет. Летом в 1963 году в дом приемов правительства СССР, здание, что находится за высоким желтым забором на Воробьевых горах напротив Мосфильма, пригласили нескольких кинорежиссеров. Человек 15-20. В их число попал и я. У Гены Шпаликова есть стихи, которые мы часто пели под гитару. «Мы поехали за город, а за городом дожди, а за городом заборы, за заборами вожди. Там трава не мятая, дышится легко, там конфеты мятные, птичье молоко. Забор был, трава была, дышалось легко, а вот вождей и конфет птичье молоко не было. То есть, может быть, они где-то и были, но нам их никто не показал. Зато были клумбы, беседки и фонтан. Охрана меня, к моему великому удивлению, пропустила, не заглянув в документы. «Проходите, товарищ Данелия». У фонтана перед желтым зданием с колоннами уже стояли человек 6 наших и гадали. Что будет? Зачем позвали? Я огляделся. Возле беседки скромно стоял пожилой грузин в плаще и шляпе с очень знакомым лицом. Когда мы встретились глазами, он мне кивнул. Я кивнул в ответ. «Это отец кого-то из моих тбилисских приятелей», — подумал я. Подошел к нему, поздоровался за руку и спросил, когда он приехал. Он сказал, что сегодня. Я спросил, где он остановился. Он сказал, что прямо из аэропорта сюда. Я сказал, что если будут проблемы с гостиницей, могу помочь. У Мосфильма есть связи. Попасть в гостиницу в Москве без связей или без взятки тогда было невозможно. Он поблагодарил и сказал, что сегодня прямо отсюда улетает. Я сказал, что могу подвезти его в аэропорт, если надо. Тут напротив, во дворе Мосфильма, у меня машина. У меня тогда был москвич морковного цвета, которым я очень гордился. Он поблагодарил и сказал, что машина у него будет. Тут к нам подошел плечистый молодой человек в серой тройке и обратился к моему собеседнику. «Василий Павлович вас просит». Чей-то папаша извинился и ушел. И тут до меня дошло. «Василий Павлович». «Да это же Мжаванадзе!» «Дубина! Как же я сразу не сообразил! Ну, конечно, знакомое лицо! Я его 1000 раз на портретах видел!» Раньше портреты членов Политбюро и кандидатов в члены вывешивались повсюду. А портрет чьего-то папаши, первого секретаря ЦК Грузии, кандидата в члены Политбюро Мжаванадзе, висел даже в кабинете у крановщицы в Мурманском порту, когда мы там снимали «Путь к причалу». Правда, когда я спросил ее, кто это, она сказала: «Кажись, Микоян». Потом нас пригласили на просмотр фильма, и я общался с самим Никитой Сергеевичем Хрущевым. Но об этом я напишу ниже. Прошло время. «Мжаванадзе, твой «Не горюй» видел?» — спросил меня директор Мосфильма Сурин, когда я его случайно встретил во дворе студии. «Думаю, что нет». «А можешь ему показать? Ходы есть?» «Вроде бы есть». «Бери картину, лети к нему». «Если ему фильм понравится, пусть он сообщит об этом нашему министру». Накануне Сурин показывал фильм министру, и тому, не горюй, активно не понравился. «Какая же это комедия, когда там все подряд умирают?» – возмутился он. «Это не чистая комедия, это трагикомедия», – попробовал объяснить Сурин. «А тогда почему в начале фильма этот Кикабидзе едет на осле, и у него ноги по земле волочатся?» – спросил министр. Этого объяснить Сурин не смог. И мне пришлось лететь в Тбилиси. В Тбилиси мы с Резо Габриадзе показали фильм «Дэви Стуруа», секретарю ЦК по идеологии. Дэви был младшим братом моего приятеля, журналиста Мелора Стуруа. Стуруа-младшему фильм понравился. И он сказал, что завтра после заседания бюро вместо обещанной французской комедии он покажет Мжаванадзе и членам бюро наш фильм. О том, что министр наш фильм забраковал, мы Дэви не сказали. Для него это было бы мнение Москвы. На завтрак 6, как было назначено, мы с Резо явились в ЦК. Заседание все не кончалось. И мы с Резо 3 часа околачивались возле зала и строили предположение, что может им не понравиться. В итоге у нас получилось, что им может не понравиться все. Мжаванадзе и другие члены бюро появились где-то около 9. Впереди шли Дэви и русский генерал-полковник, очевидно, командующий Закавказским военным округом. Потом Мжаванадзе, и второй секретарь, русский. За ними тянулись человек 8 усталых грузин, весьма почтенного возраста. Дэви представил Мжаванадзе, Резо и меня. Василий Павлович поздоровался с нами за руку, а мне сказал: «Мы же с вами знакомы, Георгий, помните?» Я ответил, что, конечно, помню, и предложил перенести просмотр на завтра, потому что они, очевидно, устали после такого долгого заседания. «Не надо ничего переносить, фильм веселый, смотрится легко», — сказал Дэви. «Но это не чистая комедия», — предупредил я, — «это трагикомедия». «Это как? Сначала трагедия, а потом комедия?» — спросил Василий Павлович. «Нет, у них наоборот. Сначала весело, а потом грустно», — объяснил Дэви. «Но общее впечатление светлое». И мы начали смотреть картину. Самым активным зрителем оказался генерал. Когда на экране запели песню
5: «Это наш

0: Генерал, который сидел в первом ряду, обернулся, взглянул на нас с Резо и сказал: «Ну-ну». «Не надо было эту песню петь», — подумал я. «Напрасно мы эту песню взяли», — шепнул мне на ухо Резо. Когда на экране появился парикмахер, которого играл Филиппов, генерал спросил:
1: «Это актер Сергей Филиппов?»
0: «Да», — ответил я.
1: «Он у вас грузина играет?»
0: «Да».
1: «Ну-ну».
0: «Надо было на эту роль грузинского актера взять», — подумал я. «Не надо было Филиппова брать», — прошептал мне на ухо Резо. Когда появилась Настя Вертинская, которая играла Мэри, русский генерал снова спросил:
1: «У вас и Анастасия Вертинская грузинку играет?»
0: «У Анастасии Александровны мама грузинка, товарищ генерал», — сказал Дэви.
1: «Ну-ну»,
0: — повторил генерал. Мжаванадзе во время просмотра молчал. Только один раз, когда убили офицера, жениха Мэри, он повернулся ко мне. Дэви посадил нас с Резо прямо за Мжаванадзе и спросил:
1: «А теперь будет трагедия?»
0: «Да, еще двое умрут, Василий Павлович», — виновато ответил я и подумал: «Действительно, для веселой картины смертей у нас многовато». Когда на экране во время тризны Серго Закариадзе сказал:
2: «Я хочу при жизни услышать то, что будут говорить обо мне после смерти».
0: Генерал хохотнул. Кто-то сзади грустно протянул: «М-да». Амжеванадзе вздохнул. «Сталина вспомнили», — подумал я. «Про Сталина думают», — прошептал Резо. Фильм закончился. Зажегся свет. Все оставались на своих местах и молчали. «Какие будут мнения?» — наконец спросил Мжаванадзе. «По-моему, неплохой фильм», — твердо сказал Дэви, глядя в упор на генерала.
1: «Не согласен», — категорически заявил генерал. «Фильм неплохой, а хороший. И актеры подобраны замечательные, товарищ Стуруа».
0: Дэви успокоился. «Я совершенно с вами согласен, товарищ генерал».
1: «То-то же!»
0: — последнее слово генерал оставил за собой. «Ну что ж, мне кажется, можно поздравить наших гостей с удачной работой», — сказал Мжаванадзе, глядя на второго секретаря. Тот кивнул. Второй секретарь во всех республиках Советского Союза был обязательно русский. Мжаванадзе встал и пожал нам с Резо руки. И второй секретарь пожал нам руки. И генерал пожал нам руки. А старичок, который сидел рядом со мной и проспал весь фильм на моем плече, поднялся и закричал: «Дорогие мои, если бы вы знали, как я вами горжусь!» И горячо поцеловал меня. «Молодцы!» — он горячо поцеловал Резо. «Дорогой вы наш!» Он хотел было поцеловать и генерала, но тот быстро отклонился, технично увернулся. Чувствовалось, что генерал занимается боксом. Потом Дэви отвел нас в свой кабинет и угостил коньяком. Я поблагодарил его за устроенный просмотр и сказал, что было бы неплохо, если бы они дали от имени Мжаванадзе телеграмму нашему министру и поздравили его с хорошим фильмом. Министру будет приятно. Дэви сказал, что у них нет практики давать телеграммы, но они найдут способ, как сообщить нашему министру о мнении Василия Павловича. Георгий Николаевич Данелия. Тостуемый пьет до дна. На следующий день мне надо было срочно вылетать в Москву. Приемные экзамены на режиссерских курсах. В авиакассе мне сказали, что на сегодня билетов нет. Я показывал свое мосфильмовское удостоверение. Говорил, что очень надо. Врал, что срываются какие-то важные съемки. Мне сочувствовали, но разводили руками: «Ничем не можем помочь, билетов нет». Тогда я пошел к своей тетушке, Верико Анджапаридзе. Верико сразу же позвонила министру грузинской авиации. Министр авиации сказал, что для племянника самой великой актрисы в мире у него всегда билеты есть. Минут через 15 он перезвонил, извинился и сказал, что сегодня, оказывается, особый день и билетов нет. Билеты есть на завтра, на любой рейс. Тогда я позвонил в ЦК, Дэви Стуруа. Дэви сказал, что билет не проблема. Я ему сообщил, что Верико говорила с министром, и тот сказал, что сегодня какой-то особый день и билетов нет. Ну, министр — это министр, а ЦК — это ЦК. Через 10 минут и Дэви сказал, что билетов на сегодня действительно нет. Особый день. И я пошел в гостиницу. По дороге зашел в Вода Лагидзе выпить вкусные газировки, которые очень люблю. Там встретил Вову Мартынова. Вова Мартынов – тбилисский свой парень. То есть человек, которого знали все и который знал всех. Он спросил по-грузински: «Что ты такой грустный?» Русский Вова говорил со мной только на грузинском, считал, что мне нужна практика. Я ему сказал о проблеме с билетом. Я думал, у тебя действительно что-то случилось. Пойдем и возьмем билет. Билетов на сегодня нет. Для нас, Гия, билеты у них есть. Пошли». Народу в кассе было очень много. К окошку не подойти. Вова, высокий.

0: Вова взял у меня паспорт и попросил передать его в кассу.
1: «Подожди, а деньги? Деньги возьми», — сказал я.
0: «Деньги я ей отдам, не волнуйся», — сказал Вова.
1: У меня он денег не взял. Когда я начал настаивать, он сочувственно посмотрел на меня и сказал, что я совсем обрусел.
0: На самолет я успел. Летел и думал. Министр — это министр. ЦК — это ЦК. А Вова — это Вова.
2: Через неделю мне позвонил Сурин и спросил.
3: «А ты убежден, что твое кино Мжеванадзе понравилось?»
2: «Да».
3: «А почему тогда не сообщают? Вчера на встрече с прокатчиками министр опять проехался по Мосфильму. Сказал, что сняли такое безобразие, как «Не горюй».
2: «Может, они сообщили, а министр не боится Мжеванадзе?»
3: «Кандидатов в члены Политбюро не боится. Он что, Александр Матросов?»
2: Еще прошла неделя. И мне опять кто-то сказал, что министр снова ругал картину. Я понял. Или министр Александр Матросов, который ничего не боится, или Дэви Павлик Морозов, который смело предает родных и друзей. А 25 августа, я точно помню дату, потому что это день моего рождения, министр картину похвалил. Случилось это так. Кабинеты министра и его заместителя Баскакова были друг напротив друга, с общей приемной. Народа в этой приемной всегда было полно. Но все к заместителю Баскакову. К министру никто не ходил, потому что он никогда ничего не решал. В тот день в приемной сидели директора кинотеатров, ректор ВГИКа и мультипликаторы во главе с Котеночкиным, режиссером знаменитого мультфильма «Ну погоди». Все к Баскакову. Вдруг дверь кабинета министра распахнулась, вышел министр, оглядел присутствующих и твердо сказал. «Фильм «Не горюй»? Хороший и нужный фильм. И хватит об этом». Котеночкин тут же мне позвонил и сообщил, что министр картину хвалит. Примерно через час позвонил Сурин и сообщил, что фильму «Не горюй» присвоили первую категорию. А ближе к вечеру позвонили из иностранного отдела Госкино и сказали, что фильм посылают на фестиваль в Аргентину, в Мар-дель-Плата. Спасибо за подарок ко дню рождения. В 1978 году раздался звонок.
3: «Георгий, здравствуй. Это Василий Павлович беспокоит».
2: «Здравствуйте, Василий Павлович».
3: «Георгий, ты меня совсем забыл. Я уже год в Москве, а ты ни разу не позвонил».
2: «Василий Павлович, извините, но у меня нет вашего телефона». Мжеванадзе я вообще никогда не звонил и видел его всего три раза. Два раза в доме приемов на Воробьевых горах и один в Тбилиси, когда показывал «Не горюй». Мжеванадзе сказал, что слышал, что я снял фильм про Грузию, и спросил, не смогу ли я его показать. Я предложил посмотреть фильм послезавтра, в среду днем на Мосфильме. Чтобы получить на Мосфильме просмотровый зал, нужно было разрешение директора студии. Я пошел к директору. Директором Мосфильма уже был Николай Трофимович Сизов. Сизов разрешение подписал и спросил, кому я буду показывать фильм. Я сказал «Мжеванадзе». Сизов возмутился. «Ты еще Подгорного позови. Давай бумагу назад. Я отменяю зал». Мжеванадзе за неполное соответствие отправили на пенсию уже почти два года назад, а председателя Верховного Совета СССР Подгорного совсем недавно, на прошлой неделе. Я сообразил, что зря упомянул Мжеванадзе. И соврал, что зал просит Вахтанг Кикабидзе, чтобы показать фильм Алле Пугачевой и Иосифу Кобзону. А про Мжеванадзе я оговорился, перепутал с Кикабидзе. «Вот так и напиши, что просишь зал для показа артистам», — сказал Николай Трофимович. Мжеванадзе приехал на Мосфильм с женой. Фильм посмотрел, похвалил, поблагодарил, и они уехали. А я расстроился. На тот просмотр я пригласил еще человек 20 знакомых, которых не смог пригласить в Дом кино, не хватило билетов. Были и грузины. Я не надеялся, что мои гости, увидев Мжеванадзе, будут прыгать от радости, но думал, что они отнесутся к нему с уважением. Ничего подобного. Когда он пришел, некоторые сухо кивнули. А остальные вообще сделали вид, что его не заметили. Старика даже в дверь первым не пропустили. Мне было стыдно. Когда Сталин умер, его положили рядом с Лениным, а на гранитной плите над входом в мавзолей написали «Ленин, Сталин».

0: подумали и решили Сталина оттуда убрать. В 1956 году в Тбилиси, в садике на набережной, возле памятника Сталину, собрался по этому поводу митинг. Ораторы говорили, что Сталина надо оставить в мавзолее, он такой же хороший, как Ленин. Ленин стал таким плохим, как Сталин, намного позже. В тот же день Мжеванадзе позвонил Хрущев и предупредил, что если он, Мжеванадзе, немедленно не наведет порядок, то он, Хрущев, депортирует всех грузин в Казахстан, куда Сталин депортировал чеченцев. Министр МВД Грузии предложил разогнать митингующих водометами, но Мжеванадзе не согласился. Там пожилые люди, дети, простудятся. 2-3 дня поговорят и разойдутся по домам. Василий Павлович, боевой генерал и лихой вояка, в жизни был человеком мягким. Но министр внутренних дел Грузии подчинялся всесоюзному министру и все-таки применил водометы. Но чтобы не обидеть своего первого секретаря ЦК, не на большом митинге у памятника Сталину, а на малом, в сквере у оперного театра. Но когда вода в пожарных машинах кончилась, митингующие снова вернулись в садик. Утром на второй день митинг продолжался 3 дня. К памятнику подъехал грузовик, в кузове которого, обнявшись, стояли Сталин и Ленин. Драматический театр города Гори командировал на митинг актеров в костюмах и гриме вождей пролетариата. Распорядитель митинга объявил в микрофон: «Единомышленники из Гори прислали Ленина и Сталина, чтобы все видели, Ленин и Сталин любили друг друга». Слово предоставили поэту, который прочитал свои стихи о Сталине. Ленин и Сталин простояли в кузове грузовика весь день. Ленин время от времени выкидывал вперед правую руку, как это делал актер Щукин в фильме «Ленин в октябре», и выкрикивал: «Да здравствует Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин!» А Сталин посасывал трубку и медленно, по-сталински, расхаживал по грузовику. 2 шага туда, 2 обратно. Как это делал актер Геловани в фильме «Падение Берлина». Изредка Сталин слезал с кузова, прятался за грузовик и, жадно затягиваясь, выкуривал сигарету «Дукат». Трубкой он затягиваться не умел, кашлял. На следующий день митинг продолжился. Сталин и Ленин с утра снова стояли на боевом посту. К митингующим тбилисцам присоединились приехавшие из других городов сталинисты. Однорукий старенький полковник из Краснодара сказал, что написал речь, но не будет ее читать, просто задаст пару вопросов Владимиру Ильичу. «Ленин, а Ленин, сюда смотри. Вот скажи народу, кто для тебя мавзолей построил, кто?» «Сталин?» – неуверенно спросил Ленин. «А кто все твои заветы выполнил? Кто, Пушкин?» «Зачем Пушкин?» «Товарищ Сталин Иосиф Виссарионович все выполнил», — сказал Ленин с грузинским акцентом. «А теперь, когда его из мавзолея выносят, почему ты молчишь?»
1: «Я?»
0: — растерялся Ленин. «Ты на меня смотри. Чего глазами бегаешь? Отвечай народу, почему?»
1: «Потому что он умер», — выручил Ленина Сталин.
0: «Правильный ответ. В этом все дело. Ленина нет, Сталина нет. И этим воспользовались ревизионисты и антимарксисты. Я предлагаю написать заявление и послать его в Китай товарищу Мао Цзэдуну».
2: «Товарищ полковник», — остановил его осторожный распорядитель, — «не отклоняйтесь от темы».
0: В середине дня Сталин посмотрел на часы, кряхтя слез с грузовика. Ему было за 70. Подошел к распорядителю и сказал ему что-то на ухо.
1: «Товарищи», — обратился распорядитель к народу, «Сталин просит, чтобы мы его отпустили. У него вечером спектакль. Отпускаем?»
3: «Нет, не отпускаем!»
0: Тогда Сталин взял микрофон и взмолился:
1: «Товарищи, у меня замены нет. Спектакль сорвется. Разрешите отлучиться? Очень прошу.
3: А Ленин?»
1: «Ленин остается. Ленин будет с вами», — сказал Сталин. «Робик, скажи им», — обратился он к Ленину.
3: «Ребята!» — закричал Ленин. — «У меня на этой неделе спектаклей нет. Я все время буду здесь с вами стоять. Сколько скажете, столько и буду».
1: — «Поклянись!» — потребовали из толпы.
3: — «Клянусь мамой!» — закричал Ленин.
0: Кончилось все трагично.
2: По приказу из центра в город вошли войска МВД. Были убитые. Я решил снимать Гекльберри Финн Марка Твена. В Госкино сказали «Валяй». И мы с Викторией Токаревой сели писать сценарий. Но тут позвонил Колотозов и предложил быть сценаристом в совместном советско-итальянском фильме. Сценарист с итальянской стороны, отец итальянского неореализма Чезаре Дзавантини. В главной роли звезда мировой величины Альберто Сорди. Продюсер – киномагнат Дино де Лаурентис. Режиссер он – Колотозов. Сорди хотел сыграть простого рабочего. Лаурентис просил, чтобы в фильме было обязательно путешествие на корабле по Волге. Колотозову уже хотелось, чтобы в фильме был пожар. И это все, что он на данный момент может сообщить. Я сказал, что это предложение – большая честь для меня. Но принять его я не могу. Осенью должен запуститься с Гекльберри Финном. Колотозов сказал, что съемки планируются этим летом. Поэтому сценарий должен быть готов к июню. И у меня останется еще уйма времени на Гекльберри. Подумайте и позвоните. «И думать нечего», — сказала Вика. «Никуда твой Гекльберри не денется». Дзавантини не прилетел ни через две недели, ни в мае, ни в июле. Прилетел он только в середине августа. Поехать по Волге на пароходе нам не удалось, потому что в Астрахани случилась холера, и был объявлен карантин. Классика неореализма поселили в гостинице «Советская», и каждое утро я и два переводчика, Володя Вартанов и Валера Серовский, ездили к нему работать. Я рассказывал сюжеты, которые придумал, пока его ждал, а он говорил, что ему трудно судить, потому что он Россию видел мало. Обычно мы с Валерой приезжали пораньше и внизу в ресторане угощали классика завтраком. Однажды за соседним столиком завтракали две женщины, судя по внешнему виду, руководящие работники из провинции. Высокие прически, строгие кофточки, значки на лацканах темных пиджаков. Перед ними на столе лежали бумаги и стояли тарелки с едой. Они ели и одновременно работали. А еще стояли два фужера и бутылка водки. Дамы наполняли фужеры и выпивали, не чокаясь, не морщась и не закусывая. «Водка?» — удивился Дзавантини. «Вода!» — солгал я. Но тут бутылка кончилась. Дамы подозвали официанта. Он принес еще бутылку. Это уже была точно водка. Дамы также, не чокаясь, ее выпили, расплатились, встали и ушли. Они даже не раскраснелись. Такое им не было в диковину.
4: «Феноменале!» — воскликнул отец итальянского неореализма и записал что-то в свой блокнот.
2: Холера никак не кончалась. Через две недели мы, наконец, договорились, что итальянского героя будут звать Альберто, а русскую героиню — Маша. И Дзавантини объявил, что ему пора домой.
4: «Напиши ты, Данелло, а я потом поправлю».
2: Он подарил мне два своих рисунка. Во время работы он все время рисовал цветными мелками и улетел.
0: Георгий Николаевич Данелия. «Тостуемый пьет до дна».
5: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
6: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
7: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
6: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
7: Выход из транспорта. Кнопка.
8: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
6: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
9: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
6: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
10: Радиовоз. Музыка на радиовоз. Радиовоз.
11: We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we, baby? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping more and more waves. That super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Звездная гостиная. Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас в гостях солист Государственного хора Республики Калмыкия Бадма Баджаев. Здравствуйте, Бадма.
3: Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
2: Вы знаете, мне посчастливилось послушать вас со сцены. Я сидел в зале, и буквально меня поразило ваше искусство исполнения калмыцких песен. Я не знаю, как так можно достичь такого совершенства? Ну, не зря же все-таки солист Государственного хора республики. Поэтому примите мое восхищение, потому что вы поете, я бы сказал, на радость всем. Потому что вот это вот какая-то погружаешься в народную калмыцкую песню, не зная слов, и ты чувствуешь красоту языка, ты чувствуешь красоту мелодизма, музыки. Вот, я хотел вам задать такой первый вопрос, банальный. Бадма, как вы решили, что вы человек от мира музыки, что вы хотите петь? Мечтали ли вы быть именно вот певцом профессиональным в детстве? Или это со временем, с возрастом пришло?
3: Да, конечно. Я думаю, что с детства я уже, наверное, хотел стать артистом. Знал уже, что я буду артистом, потому что семья у меня музыкальная. Особенно мама, которая открыла мне красоту родного языка и музыки. И, так скажем, мои родственники по материнской линии, артисты, мамин брат, он был хореографом, да, и младший братишка, который работал в государственном губернаторском ансамбле города Астрахань солистом. И как-то в музыке с детства и уже, так скажем, в старших классах я точно знал, что я буду поступать именно на артиста, да, на вокалиста, на певца.
2: Вы закончили народное отделение, да?
3: Нет, я поступил в колледж на академический вокал.
2: А, вот так даже.
3: Да. Ну, у меня был в моей жизни ГИТИС еще. Я после 11 класса поступил в ГИТИС на актерское искусство. Но так сложилось, что спустя год мне не хватало именно профессиональной вокальной базы, и я решил начать свой путь заново, приехав вновь в Калмыкию, и вступил в колледж на вокальное отделение в класс народной артистки Калмыкии Анны Борисовны Очкаевой.
2: Все-таки у каждого артиста свой творческий путь, и бывает он тернист, бывает не сразу человек находит то, что находит. Давайте послушаем в вашем исполнении первую песню, а потом продолжим наше общение. Какая это будет песня?
3: Это будет «Акин Кюйтенкиштен», калмыцкая народная песня.
2: Как она переводится на русский?
3: Это имя девушки, Акин Кюйтенкиштен. Песня. Смысл песни в том, что в Калмыкии много-много-много народных песен. Это обрядовая песня, именно свадебная.
2: Угу.
3: Поется девушке о том, что когда она выходит замуж и уходит из отчего дома, поется эта песня.
2: Здорово. Слушаем эту песню в исполнении нашего гостя Бадма Баджаева на волнах Радио ВОС.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Дорогие радиослушатели, у нас сегодня в гостях виртуально из Республики Калмыкия солист государственного хора Бадма Баджаев. Бадма, я хотел вот еще задать какой вопрос. Сегодня идет, во-первых, год единства народов России объявлен, да, и все-таки мы должны говорить еще о том, что каждый народ уникален по-своему, да, который живет в России. И мне посчастливилось 2 раза побывать в Калмыкии, и я почувствовал вот эту необыкновенную культуру, доброту людей, искренность, открытость. Вот народная песня и вообще калмыцкие песни, они очаровывают буквально. Вот я вообще очень люблю народные песни разных народов. Но вот у вас, я бы сказал, есть какая-то особый мелодизм, особая традиция, да? Скажите, пожалуйста, как сегодня передается эта культура вот молодому поколению? Потому что важно же не только вот для старшего поколения, надо это передавать детям, да, чтобы они тоже слушали. Что для этого делается сегодня?
2: Ну да, мы возрождаем, во всяком случае я, возрождаем старинные калмыцкие народные песни. Понятно, да, в том виде, который они звучали в то время, молодежь слушать не будет, да. И мы делаем современные аранжировки к народным песням, делаем им, так скажем, свежее звучание.
1: Новую жизнь даете, так сказать, да, вот этим
2: новую песням. Жизнь, да, по-новому. Новое прочтение, так скажем, песни, аранжировки, какие-то молодежные моменты, да, это биты, вот, делаем вот усовремененно, так скажем, и молодежь слушает.
1: Ваши песни звучат на радио, наверное, да, и у вас проходят сольные концерты. Вот на концертах, скажите, пожалуйста, много бывает молодежи?
2: Да, буквально недавно у меня прошел сольный концерт. Молодежь приходит, интересуется тем, что именно калмыцкими народными песнями, но еще, конечно же, авторские песни тоже я стараюсь в последнее время, так скажем, вносить в калмыцкую культуру именно для молодежи и старшего поколения. Молодежь бывает очень много, и это очень радует, что есть заинтересованность калмыцкому родному языку, калмыцким песням. И порой даже, когда начинаешь петь зажигательные калмыцкие домбровые песни, то у нас уже на концертах эта традиция принята, что поднимаются абсолютно все разные возраста и начинают танцевать между рядами, так скажем, радоваться этому событию, концерту и вообще калмыцкой песне.
1: Вообще на концертах, мне кажется, у вас всегда присутствует такая некая эйфория, элемент радости, да? То есть всегда это о любви, всегда это о природе, о красоте родного края, да, вот в основном. Угу. Поэтому это, естественно, мне кажется, от сердца к сердцу идет. Скажите, пожалуйста, а вот вы сказали, что сотрудничаете с авторами, которые пишут песни специально, да, для вас, авторские песни. Во-первых, как вы подбираете для себя репертуар и с кем сотрудничаете, если можно, в 2 словах?
2: Да, конечно, сотрудничаю я буквально недавно, да, недавнего времени. Я, как сказал ранее, что начал исполнять авторскую музыку. Конечно, Аркадий Наминович Манджиев, наш мэтр, мировой мастер, композитор, заслуженный деятель искусств Калмыкии, к сожалению, которого уже нету в живых, но у меня есть несколько песен, написанные Аркадием Наминовичем, и это очень-очень радостно. Также работаю с бурятскими композиторами, такой как Долмас Сунрапова, Зандан Шайдоков. Это вот мои недавние песни. Ну и, конечно же, авторы слов. Это народный поэт Калмыкии Вера Киргуевна Шуграева, Элистина Буревашова. Ну и наш аранжировщик элистинский Сергей Джиджиков.
1: Это известный аранжировщик тоже в Калмыкии, да, в Республике Калмыкия?
2: Да, в Калмыкии, конечно, Элистина, Сергей Джиджиков, Вера Киргуевна — это... Да, известные люди в нашей республике.
1: Ну что ж, давайте послушаем следующую песню в вашем исполнении. Какая это будет песня?
2: Песня «Ингым», слова Веры Шуграевой, музыка Дулмы Сунраповой. Аранжировка Сергея Джиджикова.
1: Поет наш гость Бадма Баджаев на волнах Радио ВОС.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Дорогие радиослушатели, напоминаю, что с нами на связи из Калмыкии солист Государственного хора Республики Калмыкия Бадма Баджаев. Бадма, вот хотелось бы еще немножечко поговорить о особенностях калмыцкой песни, да? Вы говорите, что возрождаете именно старинные песни там и так далее. Вот как раз, мне кажется, душа народа, она в старинных песнях. Какие ваши вообще вот по жизни самые любимые песни, которые вот с вами идут, как говорится, по жизни, да? И какие бы вы еще, может быть, мечтали спеть? Вот об этом тоже, если можно, вот такой расширенный вопрос.
2: Любимые песни, вы имеете в виду калмыцкие народные?
1: Да, да, конечно.
2: Ну, любимые песни, их много, конечно, да. Я думаю, что у нас в Калмыкии, как и у других народов, да, в песнях поется о маме, о родине, о любви. Вот, эти все песни я исполняю в своем репертуаре. Ну, конечно же, наверное, самые красивые, самые такие песни – это о маме, да, о любви. И из народных песен. В дальнейшем, конечно же, мне хотелось больше работать уже над новыми песнями, да, скажем.
1: Собственный репертуар такой создать, да?
2: Собственный репертуар. Вот у меня готовятся уже 3 проекта, которые я должен выпустить до конца. Я планирую все это сделать. Там работа с новыми композиторами. Это ребята из Кыргызстана, также из Бурятии. Ну и, конечно же, наши калмыцкие поэты. Буквально, наверное, в конце апреля выйдет моя следующая новая песня, тоже авторская, она больше, так скажем, в молодежном стиле. Вот, хочется мне работать над авторской, но и про калмыцкую народную песню я, конечно же, не забываю. Тоже и ведется работа. Хотелось бы что-то вот в динамичном таком темпе исполнить следующую калмыцкую песню, тоже старинную, и работаю над аранжировкой, опять же.
1: Все-таки очень важно сотрудничать, да, вот когда аранжировщик понимает тоже, какая должна быть сегодня песня, для того, чтобы она была воспринята широкой аудиторией, да, чем больше публики слушает, тем популярнее, тем лучше песня на самом деле. Я хотел бы вот сейчас еще послушать следующую песню, а потом задам вам еще несколько вопросов. Давайте послушаем еще одну песню в вашем исполнении. Какая это будет песня?
2: Песня про маму. Называется она «Эйчден», калмыцкая народная песня.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Дорогие радиослушатели, Бадма Баджаев сегодня наш гость. И мы с вами все убедились, насколько красиво он поет калмыцкие песни. И, честно говоря, для меня это вот такое таинство, потому что, не понимая слов, но мы чувствуем, какая вложена энергетика, душа и так далее. Бадма, вот хочется задать такой вопрос, когда происходят какие-то праздники, свадьбы, другие какие-то калмыцкие праздники, какие традиционные праздничные блюда бывают на столе и какие ваши любимые блюда из калмыцкой кухни?
2: Ну, калмыцкая кухня у нас, конечно же, очень обширная, да, и в основном это мясные блюда. На праздничном столе всегда, да, на любом мероприятии должен стоять махан шельтаран. Это мясо баранины кусками, с бульоном наваристым, с картошкой и, конечно же, с лапшой. Вот, это праздничное блюдо, которое стоит на любом празднике. Также есть калмыцкое национальное блюдо бёреги. Это, ну, наверное, сказать, что пельмени, просто в другой форме, так скажем, да. А у каждых народов, я думаю, есть свои блюда вот с тестом. Это манты, там, да, хинкали.
1: Да, конечно.
2: Вот у нас это бёреги. Также, конечно же, борцыки – это мучное блюдо калмыцкое, которое тоже подается на любые праздники. В принципе, то, что вот у нас на праздничном столе, то оно и каждый день, наверное, у калмыцкого народа в рационе. Мы едим каждый день, практически каждый день и бёреги, и махан.
1: Вот махан – это такой традиционный суп, да, как бы можно сказать, или нет?
2: Да, традиционный суп.
1: Мне приходилось попробовать, это действительно очень вкусно и сытно. Он, когда подается, там сверху, по-моему, лук, да, присутствует.
2: Зелень, лук.
1: Лепешка и так еще накрывается специальный такой, да, по-моему?
2: Ну да, там тесто кусочками, как бы режется, оно вот в супе уже.
1: И еще, конечно, необыкновенный калмыцкий чай, который очень согревает, когда холодно.
2: Да, калмыцкий чай, который можно им, наверное, позавтракать, и уже будешь сыт.
1: Да, уже будешь точно. Сыт, да. С молоком, с немножко присоленный, необычный, может быть, для кого-то, для восприятия. Но, тем не менее, я как раз был в декабре, было прохладно, мы замерзли, и я, когда зашел в один из именно таких вот ресторанов калмыцких, где калмыцкая кухня, и вот это чай, он прям сразу моментально согревает, насыщает. Очень приятная вещь.
2: Угу.
1: Вот, но вернемся еще к песне. Вот скажите, пожалуйста, трудно ли перерабатывать, сохраняя целостность песни? Да, все-таки надо же с уважением, с бережностью относиться к традициям и к песне. Перерабатывать ее вот для молодежи, для широкой аудитории. Как этот вот процесс происходит? Из песни, как говорят, слова не выкинешь, да? Сохраняется ли целостность вот именно мелодизма песни, слова там и так далее? То есть полностью драматургия?
2: Да, конечно, сохраняется. Мы работаем над тем, чтобы аранжировка соответствовала смыслу, так скажем, песни. И работаем над каждым словом, над переводом, над произношением, да, правильным этих слов. Мне так тоже повезло, что у меня мама учитель калмыцкого языка и литературы, и проблем с произношением практически не становится. Поэтому мы с мамой очень так...
1: А как вашу маму зовут?
2: Маму зовут Саглара Владимировна.
1: Вот, низкий ей поклон, что воспитала такого замечательного сына, которым, наверное, гордится, потому что я думаю, что вас знают за пределами, далеко за пределами Республики Калмыкия. Если не знают, то скоро будут обязательно знать. Поэтому низкий ей поклон, и очень важно, что она передала такое знание языка. Это вам помогает, конечно.
2: Спасибо большое, я обязательно передам. Ну, мама, думаю, послушает обязательно эфир. Вот. И с произношением как бы проблем нет, и аранжировка, и смысл песен. Все это, конечно же, доносится. После того, как мы публикуем эти песни, я обязательно пишу текст и перевод текста. И вкратце даже смысл, как можно вкратце это не донести, да, до молодежи, о чем песня. Конечно, для артистов это очень важно, чтобы понимать, о чем ты поешь, да, и с какой подачей ты поешь, несешь в массы эту песню. Ну, примерно вот так вот проходит работа, да.
1: Спасибо большое за ваш ответ. Давайте послушаем следующую песню в вашем исполнении.
2: Да, песня как раз посвящена молодежи. Буквально 2 дня назад эта песня вышла в свет. «Халимут Бахчут» называется, «Калмыцкая молодежь». Я посвятил песню молодому поколению, талантливой, невероятной молодежи республики, которая чтит традиции, учится хорошо, прославляет Калмыкию и, конечно же, своим талантом, спортом, да, и музыкальностью. Хальмут Бахчут, музыка Занданы Шайдобхова, слова Элистины Буревяшовой. Специально для вас.
1: Слушаем эту песню на волнах Радио ВОЗ.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Вы знаете, действительно очень важно, когда молодежь воспринимает вот такие песни и слушает. Я думаю, что она, эта песня обязательно будет звучать и на радио. И скажите, пожалуйста, вы снимаете какие-то клипы? Было в практике такое, нет? Клипы не снимаете?
2: Вот целостного клипа практики пока еще не было, но вот в апреле я уже как бы запланировал, да, съемку клипа на песню «Инигым» и «Халимут Бахчут». У нас как раз в апреле расцветает наша калмыцкая красивая степь, осыпанная тюльпанами.
1: Я знаю, что был праздник тюльпанов не так давно, да, в Калмыкии?
2: Вот он сейчас только
1: вот сейчас, в апреле, да?
2: Начинается. Ага. Да. И как раз я хочу это время использовать вот в съемке своих первых клипов.
1: Я думаю, что это будет очень красиво, потому что действительно такой красивый праздник тюльпанов, это традиционный калмыцкий такой праздник.
2: Да, раньше он отмечался 2 или 3 дня, да, вот.
1: Угу.
2: А сейчас он отмечается целый месяц, 5 апреля.
1: Да вот, вы что?
2: До конца, да. И вот очень много туристов в этот период бывает, очень много экскурсий, концертов каждую неделю, вот в выходные дни происходят концерты с вот с участием государственных коллективов, а также самодеятельных коллективов, да, народных. Вот все так, наша Калмыкия, это, скажем, очень-очень в этот момент, в этот месяц максимально расцветает, и празднования идут вот так.
1: Я хочу сказать, что Калмыкия для туристов очень привлекательная, и кто не был, я всем рекомендую побывать, потому что, во-первых, необыкновенные народные традиции, и театры есть, да, и концертные залы, и много самодеятельных, очень хороших коллективов, когда старшее поколение поет тоже песни, сохраняет, ходит в дома культуры и в районах и так далее. То есть все это очень интересно, и плюс еще сейчас будет буддистские традиции возрождаются, религия возрождается, да? Замечательный храм, вот этот золотой, как он правильно называется?
2: Золотая обитель Будды Шакьямуни.
1: Вот, да, это просто необыкновенно. Там в некоторых моментах допускается как бы туризм, но это действительно служит общим таким духовным возрождением народным, потому что я считаю, что буддизм и калмыкия — это неразделимо, во-первых. Во-вторых, ну вот народ особенный, честно. Вот я как таких людей встречаешь очень редко. Это необыкновенная чистота, это необыкновенная культура. Вот, меня лично очень восхитило, и хочется бывать вот в республике Калмыкия. Бадмас, скажите, пожалуйста, вот ваш калмыцкий Новый год, как он отмечается? Какие это обычно традиции, да, вот калмыцкий Новый год, когда встречаются, все калмыки становятся старше на 1 год, и у вас, получается, и европейский вы отмечаете Новый год, то есть наш, да, такой общий, и калмыцкий Новый год, вот как обычно по традициям он отмечается?
2: Калмыцкий Новый год, это калмыцкий праздник, называется Зул, да, когда приходит Новый год, мы отмечаем его, конечно же, в большом праздничном обеде, так скажем, да. Это, конечно же, обряды. Мы ходим в хуру, молимся, идут специальные молитвенные, идут в хурули служения, да. Очень много таких вот мероприятий.
1: Духовных.

0: кто не был в Республике Калмыкия, обязательно нужно побывать и попробовать калмыцкую кухню, это, ну, и послушать калмыцкие песни. Скажите, пожалуйста, а где вот ваши песни можно сегодня послушать нашим радиослушателям? В каких соцсетях есть странички, где вы публикуете свои песни?
1: Ну, мои песни есть на всех цифровых площадках.
0: И на Яндекс.Музыке, да, можно послушать?
1: И на Яндекс.Музыке, и ВК-музыке, на Apple Music, да. То есть все, везде можно, везде есть мои песни.
0: А вот ВК, как вас найти на вашу страничку?
1: ВК Бадма Баджаев.
0: Вот, там, наверное... А скажите, пожалуйста, вот еще такой вопрос, чуть не забыл. Сколько уже вами спето песен? Приблизительно хотя бы. Я понимаю, что много, наверное, но приблизительно.
1: Да, ну, много. Если говорить об том репертуаре, который уже есть в сети, да, это из моих, так скажем, синглов, то там порядка больше 25, наверное, где-то есть.
0: То, что в целом, с хором.
1: То, что с хором очень много, что из академической программы, но это очень много. Я даже не знаю, сколько это... Никогда не задумывался, сколько произведений я спел.
0: Ну что же, давайте послушаем следующую песню.
1: Калмыцкая народная песня «Болван Бадым». Слова Константина Эрендженова, музыка народная.
0: Слушаем эту песню в исполнении нашего гостя на волнах Радио ВОС.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Падма, вот очень интересно мы с вами общаемся о калмыцкой культуре, о традициях. Скажите, пожалуйста, а вот как... Я понимаю, что вы человек, который деятельный, постоянно у вас репетиции, концерты. А как вы любите, может быть, отдыхать? Какие-то хобби, может быть, у вас есть? И какие в свободное время, может быть, вы слушаете песни вот в свободное время? Что вы любите послушать?
2: Да, после какого-то плотного, наверное, графика есть выходные. И в первую очередь, конечно же, отдыхать это хочется дома. Отдохнуть от всей суеты вокруг, выехать, наверное, куда-то в степь. У нас есть прогуляться по нашей красивой Элисте, вот. Как-то вот так вот. Или если есть побольше времени, выехать, наверное, куда-нибудь за пределы региона, отдохнуть там. Из хобби, ну, я очень люблю плавание, на самом деле. Я хожу туда постоянно.

0: это как бы тренирует и дыхалку, да.
1: И тонус дает, в общем, такой, тонус, да, выносливость.
0: Да, в общем, выносливости, да. Если когда ты сильно устаешь, все время плавание. Плавание, плавание, и утром после каких-то концертов идешь на плавание также, да. Какие песни я слушаю? На самом деле, это такой тоже тяжелый вопрос. Слушаю абсолютно все. И калмыцкие, и эстраду, и академии, и классический репертуар. Тут, наверное, сказать сложно, какие любимые песни. Но самые любимые, конечно, это калмыцкие народные, да. Но так вообще я слушаю все. И, наверное, когда слушаешь, отдыхаешь, и, может быть, что-то новое для себя, так скажем, оттуда ищешь в свои, чтобы в свои песни уже вложить потом.
1: Какие-то интонации, какие-то ходы, может быть, да, такие, да, новые. Да. Вот знаете, что интересно, что и академический вокал вы, да, владеете, и поете народные песни, ведь это совершенно разные школы. Как удается это сочетать? Не сложно вам?
0: Да, это сложно, конечно же, несколько манер уложить. Ну, в всяком случае, в концерте, да, я пел в трех манерах. Это академическая, это народная, это эстрадная манера исполнения. Но когда ты все-таки, когда ты учишься классическому вокалу, то я думаю, что в дальнейшем проблем все равно не составляет так много.
1: Переключаться на другое что-то, да?
0: Да, потому что когда ты получаешь классическое уже образование, что, ну, там уже можно подстроиться.
1: То есть это,
0: да,
1: как бы такая фундаментальная такая основа, да, откуда отталкиваетесь,
0: да, конечно,
1: куда все идет. А скажите, пожалуйста, какие дипломы у вас есть, какие для вас награды? Я знаю, что, наверное, так как ваш хор государственный, наверное, гастролируете по и республике, и по стране, и так далее. Вот где приходится выступать, и какие у вас есть награды, которые для вас самые дорогие?
0: Так, ну, конечно же, в составе хора мы посетили очень много площадок, да, много концертов, фестивалей. Какие-то мои личные награды, это, конечно же, ну, почетные грамоты от Министерства культуры. Также очень много конкурсов я в детстве, в подростковом возрасте. Это «Осенние сонаты», это «Жемчужина Калмыкии», это «Голос нации» у нас, да, «Голос Калмыкии». То есть такого республиканского масштаба конкурсы, вот.
1: Я знаю, что вас очень любят в республике. Я разговаривал с разными людьми, и вы часто даете интервью на телевидении и так далее. Поэтому мне хочется пожелать вам много творческих успехов в дальнейшем, да, чтобы так продолжали нести своему народу и не только, а всей нашей стране калмыцкие песни, потому что каждый, мы уважаем и традиции, и религии каждого народа, живущего в России. Поэтому калмыцкая песня должна все-таки занимать достойное место, звучать, как и раньше, вот и на федеральных каналах должны проходить концерты. Я думаю, что такое золотое время настанет, потому что все возрождается, и мы, наши народы, укрепляются, объединяются, и в этом, наверное, есть наша сила. Вы согласны?
0: Да.
1: В дружбе народов.
0: В дружбе народов.
1: Тогда ваши пожелания нашим радиослушателям. Что бы вы всем пожелали, кто нас слушает?
0: Желаю, конечно же, огромного здоровья, огромного счастья. Пусть у всех все будет хорошо и отлично. И, конечно же, мирного неба над головой.
1: Спасибо большое за то, что вы, несмотря на свою занятость, нашли время дать интервью нашей радиостанции. Я желаю вам огромных творческих успехов, побольше радостных, счастливых дней, чтобы вот этот месяц праздника тюльпанов, да, месяц целый, чтобы это действительно всей Калмыкии, всему калмыцкому народу принесло такое необыкновенное ощущение, потому что калмыцкие праздники, сменяя друг друга, заряжают народ радостью, счастьем. А это самое главное, вот, несмотря ни на что, уметь радоваться жизни, правильно же? Вот, жизнь проходит, и мы должны радоваться каждому дню. Вот, творческих успехов, много здоровья, много сил и много новых песен. А я всех вас призываю, дорогие радиослушатели, слушать нашего гостя на всех цифровых площадках. Бадма Баджаев, запомните это имя. Спасибо вам еще раз за то, что вы были с нами. И в конце давайте послушаем еще одно произведение в вашем исполнении. Какое это будет песня?
0: Спасибо большое за прекрасные слова. Очень приятно. И следующая песня называется «Эйджитерскен». Слова Элистины Буревяшовой, музыка Аркадия Манджиева.
1: Спасибо большое, до новых встреч. Берегите себя и будьте здоровы. До свидания.

0: Радио ВОС представляет творчество всемирно известных незрячих исполнителей.
1: Стиви Уандер, американский соул, R&B, фанк-певец, композитор, мультиинструменталист, продюсер.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Ростовской области прошел областной турнир по шахматам спорта слепых. Адыгейская РОВОС организовала социальный тур в экопарк. Вышло методическое пособие по обслуживанию людей с инвалидностью в библиотеках. Активисты Михайловской местной организации ВОС совершили паломничество в Свято-Вознесенский монастырь в Дубовке. В Называевске прошла товарищеская встреча по шашкам между ветеранами спорта и членами ВОС. Тифлоцентр «Вертикаль» представил проект развития доступной среды в Торжке. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 14 по 16 июля Ростовская областная организация ВОС совместно с Федерацией спорта слепых провела областной турнир по шахматам среди людей с нарушением зрения. Участвовали 6 команд из Азова, Батайска, Новочеркасска, Новошахтинска, Ростова-на-Дону и Таганрога. В общекомандном зачете первое место заняла команда Батайска, второе – Таганрога, третье – Азова. В личном зачете лучшими стали Олег Федотов из Таганрога, Александр Агафонов из Таганрога, Алексей Гусь и Елена Дингуб из Батайска. 14 июля Адыгейская РОВОС в рамках гранта «Адыгея и ВОС. Гуманность. Доступность. Результат» организовала путешествие в экопарк Дегуака в горах Лаганаки. Экскурсанты посетили Княжий курган, Благовещенский родник со священной водой и Привенчатый храм Благовещения Пресвятой Богородицы. Тифлокомментирование помогло раскрыть фактуру дерева и детали убранства. Также участники пообщались с лошадьми, получив тактильные впечатления. Вышло методическое пособие Татьяны Шаломановой с рекомендациями по обслуживанию людей с инвалидностью в библиотеках. В нем собраны современные нормативные требования, рекомендации по работе с людьми с разными видами нарушений, примеры документов и практические советы для персонала. Автор – эксперт с более чем 40-летним опытом. Пособие прошло апробацию в Ставропольском центре «Доступ плюс» и одобрено Российской библиотечной ассоциацией. 19 июля группа членов Михайловской местной организации ВОС по инициативе председателя Мурзабека Баймухамбетова совершила паломничество в Свято-Вознесенский женский монастырь в Дубовке. Экскурсовод детально описывал архитектуру, участники могли прикасаться к камню и стенам. В швейной мастерской паломники познакомились с традициями рукоделия, потрогали готовые изделия. Состоялось знакомство с монастырским молочным производством и сыроварней, трапеза и посещение святого источника. 1 июля в Омской области Называевская местная организация ВОС организовала товарищескую встречу по шашкам между ветеранами спорта Называевска и членами ВОС. Женский состав местной организации занял все 3 призовых места, а в мужском состязании – почетное 3-е место. Победители награждены грамотами. Организаторы поблагодарили руководителей учреждений за помощь в проведении турнира. Тифлоцентр «Вертикаль» представил проект развития доступной среды в Торжке. Концепция «Мир зеленого цвета» объединяет экологию, здоровье и функциональность городских пространств. Предложены инклюзивные туристические маршруты, тактильные площадки и сенсорные сады с композициями из лаванды, мяты и можжевельника, а также малые архитектурные формы, адаптированные для всех категорий граждан. И коротко о других событиях. 14 июля председателю Ульяновской РОВОС Алексею Арисенко вручили благодарственное письмо министра социального развития Ульяновской области за помощь в организации конкурса «Инвапрофи». 14 июля в библиотеке «Книга Плюс» в Санкт-Петербурге прошли уроки доброты в рамках проекта «Путь к независимости». Члены ВОС с собаками-проводниками Хелвигом и Чайной рассказали детям об основах общения с незрячими. На память каждый ребенок унес авторскую кружку с отпечатками пальцев. У Чайны был день рождения, собаке исполнилось 12 лет. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: В Минске существует уникальный, единственный в Беларуси музей паралимпийской славы, который всесторонне рассказывает посетителям об истории и достижениях наших спортсменов с инвалидностью. Их жизнь часто напоминает остросюжетный фильм с неожиданными поворотами, приключениями, ежедневным выбором своего пути. Сочетанием пота и крови во время подготовки к соревнованиям и слезами от счастья после чемпионатов. Находится музей в средней школе номер 12. Я, Виктория Курилина, отправилась туда, чтобы поближе познакомиться самой с пространством и коллекцией выставки. И, конечно, рассказать вам, дорогие наши слушатели, о самых ценных экспонатах, связанных с историей белорусского паралимпийского движения. О том, что подтолкнуло открыть такой музей, говорит заместитель директора по учебной работе средней школы номер 12 города Минска Ирина Кашевич.
1: В рамках единого образовательного пространства в нашей школе обучаются разные дети. И дети с особенностями со здоровьем, дети с нарушением поведения, дети с особенностями психофизического развития. И для нас, как для администрации, важно так организовать образовательный процесс для разных категорий детей, чтобы все они находились в комфортной для себя обстановке в нашей школе, чтобы каждый из них мог добиться успеха, чтобы они почувствовали себя нужными. И всему этому способствует музейная педагогика, которой мы пользуемся здесь как инструментом для интеграции всевозможных педагогических приемов в образовательном процессе. Хочу сказать, что в настоящий момент в нашей школе обучается больше 20 детей с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата. И именно поэтому было принято такое решение создать на базе нашей школы музей паралимпийской славы. Музей открылся в апреле 2016 года. Экспонаты мы собирали всем миром. И дети принимали участие, и педагоги и родители. Впервые тогда познакомились с Паралимпийским комитетом Республики Беларусь и сотрудничаем с ним до сих пор. Вот. Ну и хочу отметить, что вот такая музейная педагогика использует среду нашего пространства музейного. И учителя могут воздействовать на эмоциональные переживания детей, на их познавательные способности, на речевые возможности буквально каждого ребенка. И чаще всего вот это музейное пространство, музейный мир реализуется у нас на воспитательных мероприятиях, на коррекционных занятиях, ну и с успехом используется и в образовательном процессе. Главной целью создания музейной экспозиции было распространение знаний о паралимпийском движении Республики Беларусь среди молодежи, среди детей, ну и взрослого населения. Естественно, большое внимание уделяется организации встреч с нашими спортсменами-паралимпийцами, организации различных мероприятий совместно с Паралимпийским комитетом Республики Беларусь. И, наверное, самыми большими праздниками это и Паралимпийский день «Мы вместе», и ежегодный благотворительный праздник «Дни добра». Каждый год мы участвуем в различных мастер-классах, музейных посиделках.
2: Как вам кажется, почему важно не только показывать награды, медали спортсменам, но еще и ребят знакомить лично с этими людьми?
1: Наверное, каждый учится принимать и понимать людей всех. Неважно, какие возможности у них есть. Дети учатся толерантности, видят, что и среди них есть такие же сверстники, которые со временем тоже могут добиться определенных успехов. Один из примеров – наша выпускница Юлия Сугюдкевич, которая училась у нас в школе, девочка-колясочница, которая добилась больших успехов в спорте. Как правило, любая экскурсия организована таким образом, что сначала ребята просматривают какой-то тематический ролик и отвечают на вопросы экскурсовода. И здесь уже включается их возможность рассуждать. Дети смотрят на музейные экспонаты, трогают их руками, у них возникают вопросы, откуда это взято, как он попал в музей, кто был обладателем этой вещи. Ну и еще важным моментом является то, что в течение вот этих лет работы музея в школе было создано несколько групп детей, старшеклассников, которые являются активом и проводят экскурсии для наших малышей, присутствующих гостей, участвуют в различных конкурсах. И вот эти школьники не только могут информировать о том, что хранится в нашем музее, рассказать про экспонаты, но и могут наладить диалог с другими участниками, со своими сверстниками, со взрослыми посетителями музея.
0: Руководит работой музея паралимпийской славы Екатерина Свиридович.
1: Наш музей расположен на первом этаже школы. При подходе к музею нас встречает аллея славы. Это коридор, который соединяет музейное пространство и школу. Начинается он с фотографий спортсменов-паралимпийцев, которые расположены на этой стене. Аллею славы открывает Игорь Бойкий, многократный чемпион мира по плаванию среди спортсменов с нарушением зрения. Это самый титулованный спортсмен-паралимпиец Республики Беларусь.
2: Музейное пространство – это такое прямоугольное помещение.
1: Да, площадь 78 квадратных метров. Пространство музея разделено на две части. Зоны между собой разделены водопадом по стеклу. Называется водная стена, которая вносит динамику в нашу, так сказать, статичность. Встречает нас интерактивная зона, где расположен квест-лабиринт для детей на колясках. Интерактивные столы, стол для армрестлинга, стол для игры в шахматы и шашки для слабовидящих детей.
2: На этих столах реально размещены шахматы.
1: Конечно, да, можно сесть, поиграть, потрогать. Также на стене расположено баскетбольное кольцо. Можно попробовать закинуть мяч в кольцо. Гимнастические кольца закреплены к потолку музейного пространства. На стенах у нас расположены талисманы паралимпийских игр. Во второй зоне расположены вдоль стен витрины, в которых представлены медали, награды, кубки, сертификаты, грамоты, дипломы, личные вещи спортсменов-паралимпийцев, фотографии с различных чемпионатов. Также на стенах расположены стенды, на которых представлена история паралимпийского движения с 1948 года и до наших дней. Также на этих стендах кратко рассказывается о всех паралимпийских играх, о достижениях наших паралимпийцев. Имеется телевизор для просмотра каких-то фильмов, небольших роликов.
2: Это
1: для...
2: во второй зоне, да?
1: Да, во второй зоне, да, на стене. Также телевизор используется для проведения различных презентаций, лекций, семинаров. И представлены элементы спортивных костюмов и парадная форма.
2: Расскажите, как открывали музей?
1: Торжественное открытие музея прошло в рамках празднования 65-летия Фрунзенского района. Также открытие совпало с 20-летним юбилеем Паралимпийского комитета Республики Беларусь. В открытии принял участие глава администрации района Борис Васильев, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Людмила Кубракова, депутат Мингорсовета Анна Старовойтова, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Виталий Пригодин, а также спортсмены-паралимпийцы Ольга Зинкевич, это чемпионка по легкой атлетике, прыжки в длину, Александр Трипуть, чемпион по метанию копья. Кроме того, учащиеся школы и гости смогли посмотреть яркое выступление мастеров спорта международного класса, неоднократных чемпионов и призеров чемпионата мира и Европы по спортивным танцам на колясках Вероники Махортовой и Алексея Зухтикова.
2: С какими спортсменами были организованы встречи для ребят?
1: Мероприятий на самом деле за все время существования музея проходило очень много. Я расскажу, наверное, о самых таких значимых. В 2021 году к нам приезжал в гости Алексей Талай, посетил нашу школу, посетил наш музей, рассказал о своей жизни. В актовом зале проходило мероприятие, то есть провел лекцию для наших учащихся, для педагогов. 26 апреля 2024 года также в рамках акции, приуроченной ко Дню Добра, наш музей посетили Екатерина Шастина Комар, участница соревнований паралимпийских по лыжному спорту и биатлону, Эвелина Халилова и Никита Колосов. Это участники спортивных танцев на колясках. И также они в холле нашей школы выступили, показали свой номер, то есть все могли наблюдать. Ну и если говорить о последнем мероприятии, которое недавно у нас прошло, это вот 24 октября этого года, в рамках образовательно-практического семинара, то есть тренинга по реабилитации, посетили наш музей заместитель председателя Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников Владислав Гриб, также он является мастером спорта международного класса. Занятия провели Денис Василевич, это тренер по легкой атлетике, и реабилитолог Инна Дегилевич.
2: Для ребят.
1: Не только для ребят, это было мероприятие проведено для учителей-дефектологов нашей школы, для родителей и детей с ограниченными возможностями, то есть показали наглядно, ну, в общем, провели тренинг. Ну и также посетили музей, оставили отзыв. Да, у нас в музее есть книга отзывов, действует она с начала открытия нашего музея с 2016 года, где все посетители, гости, спортсмены могут поделиться своими эмоциями от посещения нашего музея. Ну и мы гордимся тем, что у нас есть записи Людмилы Волчок, Александра Трипутя, Юрия Голуба, Лидии Крафеевой.
0: А сейчас давайте познакомимся с тремя ученицами 8 В-класса средней школы номер 12, активистками Музея паралимпийской славы, которые наравне со взрослыми проводят экскурсии для гостей музея.
3: Я Полуяна София.
2: Как давно проводишь экскурсии?
3: Начиная с 5 класса. В первую очередь это интересно, ты узнаешь много нового. Это помогает тебе. Когда тебе хочется сдаться, думаешь, ну все, хватит, я устала. Ты вспоминаешь этих паралимпийцев, которые двигались несмотря ни на что, и ты получаешь новые силы двигаться дальше.
2: Часто гостями музея становятся настоящие паралимпийцы. Встречи с кем остались в памяти у тебя и почему?
3: Больше всего мне запомнилась Дарья Чайзова. Она приезжала к нам в школу, и мне оно очень запомнилось, потому что они нас танцевали в холле, это было очень красиво.
2: Одно дело рассказывать о каких-то спортсменах, видеть их фотографии, показывать, а совсем другое — реально с ними встречаться.
3: Лично для меня это важно, потому что я сама занимаюсь плаванием, ну, на любительском уровне, и когда я вижу людей, слушаю о них, разговариваю даже с ними, то я понимаю, что я могу добиться большего, и хочется стараться еще больше. Для других это тоже как мотивация, чтобы они тоже учились дальше, не боялись, и еще многие люди немножко сторонятся таких людей с этими особенностями, но чтобы они не боялись и разговаривали с ними, дружили, общались.
2: Расскажи, для кого, для каких посетителей, каких классов, возможно, да, вот ты проводишь экскурсии, и чем отличаются эти экскурсии для тебя, как для юного экскурсовода?
3: Мы чаще всего проводим начальным классом, даже 5 класс тоже кто-то приходил. Приходили к нам гости, взрослые люди. Для начальных классов это больше в детском формате, чтобы им было понятнее и интереснее. Для взрослых людей это более такой строгий формат, чтобы было...
2: Какая-то официальная информация, да,
3: наверное? Не как с детьми, там, где больше игр или чего-то такого, но чтобы было как-то построже.
2: Любимая твоя часть проведения экскурсии какая?
3: Наверное, это... тогда, когда я могу рассказать историю про паралимпийцев, это очень интересно.
2: Предмет, который находится в вашем музее, который всегда вызывает восторженные эмоции у тебя вот при входе. Какой?
3: В первую очередь лабиринт и шапочки для плавания, и гребоке. И
2: пловца, кстати,
3: пловца,
2: тоже.
3: Пловца, да. И талисман Самаити.
4: Я Альса Дин Аль-Харири Анут. Музей сам по себе — это уже что-то интересное, что-то узнаешь новое. То есть того, чего могут и не рассказать в школе на уроках.
2: А расскажи о своих впечатлениях, когда впервые сюда попала, и когда это как было, помнишь?
4: Это было 4 года назад. Сначала хотелось рассмотреть побольше, потому что я даже, если честно, не знала, что такое паралимпийцы, кто это такие, что это за люди.
2: Как тебе кажется, почему твои сверстники обязательно должны побывать вот в таком музее, что это даст в дальнейшем?
4: Думаю, что сейчас многие к паралимпийцам, у них присутствует какая-то жалость, что ли. Для меня кажется, что нужно восхищаться ими. Они добились всего, не имея или ног, или слабо видят.
2: Почему это важно, как тебе кажется, относиться к любому человеку без жалости?
4: Потому что любому человеку будет неприятно, когда кто-то к нему чувствует жалость. Это, что ли, для слабых.
2: История какого спортсмена, рассказанная вот в этом музее, больше всего тебе нравится, запомнилась?
4: Наверное, это Юлия Сагайдукевич. При инвалидности она прекрасно, изящно танцует, стала чемпионкой Республики Беларусь, участницей Кубка мира по танцам на инвалидных колясках. Мне кажется, что даже я такого не добьюсь, не имея никаких ограничений по здоровью.
5: Меня зовут Александра. Помогаю проводить экскурсии, что-то новое открываю для себя. Мотивация заниматься спортом.
2: А ты занимаешься спортом сейчас?
5: Да.
2: Чем ты занимаешься?
5: Биатлоном.
2: В музее как раз представлены, да, вещи, награды спортсменов, которые вот занимаются биатлоном. Когда ты впервые попала в этот музей и увидела вот все экспонаты, о чем подумала?
5: Я почему-то подумала о том, что это принесла Дарья Домбрычева. Потом думаю, у нас же не одна спортсменка по биатлону. И начали уже знакомиться с экспонатами, с людьми, которые приезжали сюда. Поняли, что если человек действительно хочет продвигать свою карьеру, то у него все получится, главное верить.
2: История какого спортсмена больше всего тебя удивляет?
5: Людвига Гутмана. Он английский нейрохирург, который собрал в 1948 году британских ветеранов, которые вернулись после Второй мировой войны, и начал развивать вот эту вот карьеру с ограниченными возможностями, помогать людям продвигаться в спорте, что сейчас очень популярно, очень много людей, инвалидов, которые занимаются спортом.
0: Одним из экспонатов, который хранится в Музее паралимпийской славы, является сертификат об установлении мирового рекорда слабовидящим пловцом, паралимпийцем, чемпионом из Гомеля Владимиром Изотовым. Поговорили с ним по телефону.
6: Здорово, что подобное место существует, где отражены лучшие достижения. Это, в принципе, молодое поколение наверняка будет стимулировать, действовать. И те, чьи заслуги там отмечены, может быть, даже кумирами станут в какой-то момент. И дети потянутся.
0: Почему вы в свое время пришли в плавание? Сколько вам было лет, когда только начинали?
6: В спорт родители привели. Они были сами по себе спортивные. Тогда же было общество. Вот Белтис было очень-очень много, что вот соревнований проводилось. В плане, что и областные проводились, съезжались со всех белтизовских заводов, собственно. Я там вот маленький как-то даже поучаствовал несколько раз.
0: Сколько вам было лет?
6: 9, наверное. Вот. А после мать взяла инициативу и повезла меня на чемпионат республики. Вот с этого, собственно, все и началось. Чуть-чуть попозже я стал более профессионально заниматься, то есть поскольку было видно, что все достижимо.
0: Себя кумиром считаете, учитывая, что ваш сертификат тоже есть в музее?
6: Нет, не считаю. Может быть, мотивации кому-то даст, скажут, ого, вот он смог, и я смогу. Это лишь так.
0: Когда получаете ту награду, к которой стремитесь, какие эмоции всегда испытываете? И как долго нужно готовиться спортсмену к серьезным соревнованиям?
6: По эмоциям, что вам могу сказать, что, в принципе, оно идет по нарастающей. То есть, когда-то ты берешь, к примеру, бронзовую медаль, и ты счастлив. Вот. Потом, в следующий раз, когда ты берешь бронзовую, уже не так счастлив, скажем так. И ты стремишься, собственно, завоевать высшую награду. И вот, когда я завоевываешь, да, непередаваемые, то есть, ну, очень сильные эмоции относительно обычной жизни. Но перед этим еще прожит стресс, да, вот вы про подготовку спросили. Подготовка все время занимает, чтобы быть в форме в любой момент и, ну, пытаться же развиваться еще стоит. Нет такой возможности, чтобы ты за 3 месяца взял и подготовился.
0: Расскажите подробнее, что это были за соревнования, в рамках которых был установлен ваш мировой рекорд?
6: В 2012 году, это Лондон, собственно, паралимпийский. Олимпийские игры были. И это вот на моей основной дисциплине 100 метров брасом, собственно, первая половина, взято время оттуда. Приятно было, естественно.
0: Сертификат, который находится в Музее паралимпийской славы, не жалко было вот его отдавать? И не жалко ли, что это удостоверение профессионализма вашего вот находится сегодня не с вами, не у вас лично дома, среди других ваших побед, наград, медалей?
6: Там он несет гораздо больше пользы, чем у меня он просто лежал. Кого-то он смотивирует, кто-то отметит и, собственно, будет продолжать идти с улыбкой по этому миру.
2: Часто в музее это что? Вот пришел, посмотрел на какие-то экспонаты и, в общем-то, все. А у вас есть много интерактивных зон.
5: Это на самом деле очень важно, потому что интерактивные зоны, они добавляют некой динамичности. То есть ты можешь не просто посмотреть глазами, но ты можешь к этому прикоснуться, ты можешь это потрогать, ты можешь поучаствовать в квестах. То есть это не обычная статичная какая-то вот обстановка, где ты просто пришел, как у нас обычно в музеях, руками не трогать, экспонаты не трогать, ни к чему не прикасаться. Здесь же все наоборот. Все, что не в зоне витрин, не внутри, все можно потрогать, ко всему можно прикоснуться. Но из витрины, если очень хочется, можно достать медаль, подержать. Ну как это не подержать медаль, настоящую золотая медаль паралимпийских игр, прикоснуться к этой драгоценности.
2: Лабиринт, расскажите, да, для кого он?
5: Да, у нас есть квест-лабиринт, он предназначен для деток с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Это дети, которые передвигаются на колясках. Ну, задача пройти лабиринт. Мне кажется, это весело, эмоционально.
2: Бывает ли, что посетителями музея становятся как люди с какими-то ограниченными возможностями, так и без них? Да, и вот какую динамику вы замечаете в проведении именно таких вот совместных экскурсий?
5: Да, наш музей, он открыт для посещений не только детьми с ограниченными возможностями, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с какими-то психофизическими особенностями развития. Но приходят и обычные дети, и родители, учащиеся нашей школы, учащиеся других школ. Двери нашего музея открыты для всех. Посетителями нашего музея даже являются и воспитанники детских дошкольных учреждений. Но я считаю это важно, потому что, когда встречаются в музее и здоровые дети, и дети с ограниченными возможностями, потому что наш музей — это прежде всего пространство для принятия детьми, детей не таких, как они. То есть учит дружить, учит жить.
2: Расскажите об удобстве музея для всех посетителей.
1: Да, музей у нас организован таким образом, чтобы люди с ограниченными возможностями могли тоже насладиться нашей экспозицией. Вот все наши витрины, они, во-первых, расположены низко, и сами витрины сделаны под наклоном. Это для того, чтобы люди на инвалидных колясках могли без всяких проблем подъехать, посмотреть, все увидеть, все прочитать, чтобы не доставляло это им никаких сложностей. Также вот все наши парадные костюмы, наши стоечки расположены на достаточно низком уровне, чтобы и люди с ограниченными возможностями могли все это прочитать, и учащиеся начальной школы невысокого роста, чтобы, в общем-то, все было удобно.
2: С какого возраста приглашаете в музей ребят?
1: С первого класса. Чтобы это было для них не в новинку, не какой-то диковинкой, а принимать, видеть, что есть вот и такие люди с ограниченными возможностями, что это такие же равноправные члены нашего общества.
2: А сколько экспонатов вот сегодня в вашем музее?
1: Постоянные экспозиции. У нас присутствуют более 100 экспонатов и хранятся запасники фонда. То есть экспонаты, которые периодически где-то что-то можем что-то убрать, что-то добавить.
2: У вас часто бывают люди на колясках. Готовы ли принимать посетителей с инвалидностью по зрению? Да, и как можно было бы организовать вот эту экскурсию?
1: На сайте нашей школы 12 есть вся информация о нашем музее. Нужно будет связаться с нами, сказать, что вот есть такое желание посетить, вот услышали посетить наш музей. И уже мы договоримся, обсудим время, дату, подготовим экскурсию.
0: Пространство музея паралимпийской славы – это не только выставка, куда приходят посетители, но и интерактивная площадка для проведения внутришкольных тематических мероприятий.
7: Меня зовут Мурманцева Лейда Александровна. Я являюсь сотрудником музея паралимпийской славы 12-й школы города Минска по основной своей должности библиотекарем данной школы. Мы в качестве сотрудников музея, заведующей музея Екатерина Сергеевна Свиридович, пребываем в этих должностях совсем недавно, с начала учебного года, и первое мероприятие, которое было проведено, это мероприятие интерактивное «Ко дню белой трости». Несколько лет назад, еще даже не подозревая, что я буду пребывать в этой должности и коснусь этой темы, я посещала пространство в Минске. Мероприятие проводила незрячая ведущая. Нас завели в темную комнату. Вся программа проводилась в этой комнате. И мы вышли из комнаты. И мы так и не увидели, что там было. Поначалу это было страшно, а потом ты чувствуешь дыхание другого, чувствуешь плечо и уже включаешься, слышишь голос. Встреча тогда проходила по книге Астрид Лингрен «Ронни, дочь разбойника». А теперешняя встреча уже в 12 школе проходила по произведению «Тося, Бося и темнота» Лины Жутауте. Эта книга очень востребована в нашей школе среди начальной школы, потому что она затрагивает известный страх, страх темноты. Мы проводили эту программу в полной темноте, немножко ставили подсветку, чтобы дети не пугались. Я непосредственно вела программу от имени девочки, и мы с девочкой проходили все ее преграды. Тося Бося боялась темноты. Она укладывается спать, а темнота приближается. К ней подходит мама, а мама всегда пахнет. И мы давали мешочки с разными наполнителями, с разными запахами. Мама у нас пахла кофе. И задача детей была угадать, чем пахнет мама. То есть мы по кругу пускали этот мешочек, и дети не озвучивали. Только уже в самом конце они проговаривали. Тот, кто угадал, он молчал. Вот. Потом бабушка приходила. Она пахла у нас лавровым листом, супом пахло. Приходила бабушка, она желала Тосе Босе сладких снов, и чтобы сны были еще слаще, она давала ей в руке вот шелестящую вкусную конфету, тоже дети это угадывали. А еще бабушка, чтобы Тосе Босе не было страшно, подкладывала ей под одеялко ее друга, тоже дети угадывали, что за друг и что бабушка подкладывала.
2: Мы передавали это, как бы каждому
7: мы передавали
2: ребенку,
7: этот
2: да?
7: предмет, да, предмет шел по кругу.
2: Для каких учащихся?
7: Это были второклассники, дети, которые находятся в группе продленного дня. Было 7 человек. Мы прочитали эту книгу не глазами, как принято читать, а включили ушки, включили носы, руки. То есть нашими глазами были уже другие части тела. И, конечно же, наши сердца детям понравилось. Я думаю, что мы повторим. Было несколько задач. Первая из задач — это было познакомить ребят с историей праздника. Детям я рассказала о том, что есть такие же детки, как они, только они не могут видеть. И поэтому их глазками становятся носы, руки, ушки. И читают они этот мир не глазами. А вот они смотрят, дети, у тебя есть все. И для них это нормально, взять книгу и прочитать. А когда нет глаз, я говорю, прочитайте друг друга, прочитай, что тебе передал этот ребенок. И у нас был такой элемент чтения. Например, подходил ребенок, и он сжимал руку со всей силы. И второй ребенок должен был угадать, что передал, какое сообщение, послание тебе. Это или злость, это или страх, если дрожит рука, это или поглаживание, это если любовь. Вот, то есть рассказать об истории возникновения праздника была цель. Вторая цель — поработать со страхом темноты. Мне кажется, наверное, самый главный страх маленьких детей — эту темноту из себя вынуть и представить ее, например, в роли той же мышки, да, которую можно запихнуть в мешок, отстранить от себя. И, конечно же, самая главная глубинная задача, и она, мне кажется, все-таки она на перспективу больше построена, учиться понимать и принимать деток не таких, как ты, но таких же ценных, как ты, с таким же сердечком. Они радуются, они злятся, они удивляются, у них все то же самое. Важно согревать друг друга, светить друг другу, любить друг друга.
0: В апреле следующего года Музей паралимпийской славы встретит 10-летний юбилей с начала своей работы. Уже многое сделано, но, как и любое пространство, пропитанное энергией движения вперед, оно не может не развиваться. Руководитель музея Екатерина Свиридович в конце нашей встречи поделилась планами.
1: Планов на самом деле много, и далеко лежащих, и близко лежащих планов. Конечно, в первую очередь это сбор, это поисковая такая работа, это пополнение фонда музея новыми экспонатами. Будем работать в этом направлении. Также внедрение каких-то новых материалов в нашу постоянную экспозицию. Хотелось бы нам еще вот создать мультимедийное портфолио нашей экспозиции. И в будущем хотелось бы, конечно, создать аудиогид на белорусском, на русском и на английском языке, чтобы была возможность у людей слушать без экскурсоводов. Возможно, в будущем создание какой-то передвижной экспозиции. Ну, это так, в таких далеких планах. Будем формировать творческие группы наших экскурсоводов. В планах создания разработка буклетов, рекламной продукции у нашего музея, чтобы могли люди узнавать, что вот существует такое у нас в республике, в городе. Ну и, разумеется, на постоянной основе это участие в различных конкурсах, проведение мероприятий, приуроченных к различным Дням добра, День инвалида.
2: Для вас что значит вот эта работа, связанная с Музеем паралимпийской славы? И в целом, как-то изменилось ли ваше восприятие после того, как вот вы стали именно сотрудником, да, непосредственно этого музея?
1: Ну, для меня эта стезя немного новая, только вот вступила в должность руководителя музея. Но мне очень интересно во все это окунуться. Со стороны на это всегда смотришь, где-то там по телевизору, вот что у нас есть Олимпийские игры, есть Паралимпийские игры, как-то всегда в это особо не вникало. А здесь это вот возможность узнать поподробнее. И плюс, конечно, ну вот как для меня, меня вот восхищает, когда я познакомилась с историей спортсменов поближе, Игоря Боки, Юрия Голуба и многих других, ну для меня это, конечно, восхищение. Восхищаюсь их силой, силой духа, стремлением, что с ограниченными возможностями, по сути, жизнь не заканчивается, что вот они нам показывают, что человек может.
0: А сейчас, дорогие наши слушатели, у вас есть уникальная возможность оказаться на аудиоэкскурсии, которую для меня провели во время знакомства с Музеем паралимпийской славы юные экскурсоводы средней школы номер 12.
8: Мы рады приветствовать вас в Музее паралимпийской славы. Первые паралимпийские игры, или их еще называют Стокмандевильские, были проведены в 1948 году. Был такой врач Людвиг Гутман, английский нейрохирург Стокмандевильского реабилитационного госпиталя. В 1948 году он взял и собрал британских ветеранов, вернувшихся после Второй мировой войны, для участия в спортивных соревнованиях. Это были бывшие солдаты, получившие травму позвоночника, парализованные колясочники. Определение «паралимпийские» первоначально было связано с именно термином паралич, а игры

0: Беларусь или непосредственно от спортсменов. В Республике Беларусь около 50 тысяч инвалидов занимаются спортом. Под крылом Паралимпийского комитета Республики Беларусь работают федерации инвалидного спорта. Более 25 клубов. 12 культурно-реабилитационных центров. 70 культурно-оздоровительных секций. Паралимпийские олимпиады подразделяются на летние и зимние в соответствии с летними и зимними видами спорта. В музее представлены те виды паралимпийского спорта, которые активно развиваются в Республике Беларусь. Наибольшее предпочтение отдано легкой атлетике, плаванию, стрельбе из лука, биатлону, мини-футболу, шахматам, шашкам, танцам на инвалидных колясках, велотандему и лыжным гонкам.
1: На стенде можно увидеть эмблему паралимпийского движения. Логотип составляют расположенные вокруг центральной точки три полусферы. Цвета красный, зеленый и синий. Широко представлены в национальных флагах стран мира. Символизируют разум, тело, дух и их единство. Данная эмблема фигурирует на паралимпийском флаге. После того, как паралимпийский флаг поднят, спортсмен из команды страны, которая организует паралимпийские игры, поднимается на подиум и произносит клятву, держа в правой руке угол паралимпийского флага.
0: От имени всех спортсменов я обещаю, что мы будем участвовать в этих соревнованиях, в паралимпийских играх, уважая и соблюдая правила их проведения. Обязуюсь состязаться без допинга и наркотиков в истинно спортивном духе во славу спорта и чести наших команд.
1: Потом играет паралимпийский гимн, гимн будущего.

0: Олимпийский девиз «Дух в движении». Эти слова наиболее ярко и лаконично передают видение паралимпийского движения. А в финале экскурсии мы наглядно продемонстрируем движение спортивного духа к мечте, к жизни без ограничений. Обещаем, это будет красиво. Каждые паралимпийские игры имеют свои талисманы. Талисманами часто являются фигурки животных, обитающие в стране игр, или сказочные персонажи.
1: Юные экскурсоводы выступят от имени талисманов паралимпийских игр.
2: Привет, меня зовут Претей. Я морской конек и талисман летних паралимпийских игр в Афинах 2004 года. Символизируя вдохновение, силу, стремление к победе. А греческое слово «протос» означает «первый в чем-либо отличный».
3: Привет! Меня зовут Блейз. Я талисман летних паралимпийских игр в Атланте 1996 года. Я мифическая птица Феникс, которая восстает из пепла, возрождается из смерти. Символизирую силу, дальновидность, вдохновение и выживание.
4: Привет! Нас зовут Снежинка и Лучик. Холод природы и тепло сердец. Морозы, солнце, день чудесный. Мы талисманы игр в Сочи 2014 года.
5: Привет, меня зовут Мендвиль. Я талисман игр в Англии 2012 года. Назван в честь госпиталя, в котором работал английский нейрохирург Людвиг Гутман. Он собрал британских солдат-инвалидов, ветеранов Второй мировой войны, для участия в спортивных соревнованиях.
6: Привет, меня зовут Куачи. Я талисман игр в Ванкувере 2010 года. Я снежный человек. Не бойтесь меня. Я обитаю в канадских лесах и мечтаю стать хоккеистом.
7: В зависимости от физических нарушений спортсмены-паралимпийцы подразделяются на 4 класса. Повреждение опорно-двигательного аппарата, ДЦП – это церебральный паралич, ампутанты и слабовидящие. Сегодня мы подробнее остановимся на видах спорта, адаптированных для лиц с нарушением зрения. Голбол – это вид спорта,

0: специально разработан для людей с нарушением зрения. Три игрока в команде защищают свои ворота и стараются забросить мяч внутрь ворот соперника. Игроки ориентируются на звук мяча. Дзюдо. Спортсмены с нарушением зрения могут участвовать в дзюдо наравне со зрячими благодаря тактильному контакту. Важной адаптацией является постоянный контакт с соперником, что помогает ориентироваться в пространстве. Легкая атлетика включает бег с поводырем, прыжки в длину и метание. Поводырь помогает спортсмену ориентироваться на трассе, действуя как его глаза. Плавание. Независимо от уровня зрения, вода предоставляет уникальные условия для физической нагрузки. Спортсмены ориентируются по звуку стартового пистолета или по касанию окончания бассейна поворотными панелями. Тандемный велосипед. На таком велосипеде два человека работают как одна команда. Зрячий пилотон ведет и контролирует маршрут, а незрячий спортсмен сидит позади и усиленно крутит педали. Таким образом, мы видим, как адаптирован спортивный процесс для лиц с нарушением зрения. Это тактильные и звуковые метки, звуковые сигналы, тактильные полосы на дорожках и шуршащие материалы, мяч с колокольчиком.
1: На стендах представлена история первых 5 летних и зимних паралимпийских игр, начиная с летних, которые происходили в Риме в 1960 году. Игры открыла супруга президента Италии Карло Гронки, а папа римский принял участие в Ватикане. А первые зимние паралимпийские игры состоялись в 1976 году в Швеции. Соревнования для спортсменов с ампутированными конечностями и нарушением зрения были организованы на треке и в поле. Впервые демонстрировались соревнования в гонках на санях. На данном стенде представлено достижение белорусских спортсменов на паралимпийских играх разных лет. Начиная с 8-летних паралимпийских игр в Сеуле 1988 года. Тогда белорусские спортсмены завоевали в составе сборной команды СССР легкоатлет Олег Шепель завоевал 3 золота в прыжках в длину, в прыжках в высоту и в пятиборье. А на летних паралимпийских играх в Атлане 1996 года белорусские спортсмены впервые выступили самостоятельной командой. На паралимпиаде было завоевано 13 медалей: 3 золотых, 3 серебряных и 7 бронзовых. Чемпионами паралимпийских игр в Атлане стали Ирина Леонтьюк по прыжкам в длину, Олег Шепель в беге на 100 метров. Серебро завоевал Игорь Фортунов в прыжках в длину и в тройном прыжке. Ядвига Скоробогатая стала бронзовым призером по лыжным гонкам и биатлону. А первыми зимними играми, на которые белорусские спортсмены впервые выступили самостоятельной командой, стали паралимпийские игры в Нагано, Япония, в 1998 году. В составе нашей команды приняли участие 3 спортсмена-инвалида по зрению и 3 спортсмена с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Ядвига Скоробогатая в лыжных гонках на 5 километров заняла 4 место, а на дистанции 10 километров – 5 место.
2: На данной выставочной витрине представлены командные и именные грамоты и дипломы соревнований по шахматам и шашках среди спортсменов с нарушением зрения. Ценный экспонат витрины – фотография участников Всесоюзного общества слепых по шахматам «Ленинград 1972 года» и медаль Белорусского общества слепых с республиканских соревнованиях по шахматам.
3: На следующей витрине можно видеть репортажные фотографии, сделанные непосредственно момент игры. На фото Игорь Росихин и Виктор Чайчиц, чемпионы Республики Беларусь по шахматам среди мужчин и инвалидов. Также на витрине расположены шахматы для слепых со специальными выемками для фигур. Это тактильные шахматы. Ключевая особенность различается в высоте полей. Черные поля приподняты над белыми, обеспечивая тем самым тактильное различение.
0: На следующей витрине экспонируется почетная грамота Олега Александровича Шепеля, 5-кратного чемпиона мира и Европы по легкой атлетики среди инвалидов по зрению за спортивные достижения на летних паралимпийских играх в Сеуле 1988 года. Также представлен ковбелл – музыкальный инструмент в виде колокола без язычка, используемый для оповещения на спортивных соревнованиях. Он издает четкий, резкий звук. С английского переводится как «коровий колокольчик».
1: Пятая витрина – самая футбольная. Мы можем видеть фотографию чемпионов мира 1998 года и 2002. Национальную сборную сборную команду Беларуси по мини-футболу среди слепых, а также оформленное в рамку поздравления с победой от президента страны. Я его зачитаю. Сердечно поздравляю вас с высоким званием чемпионов по мини-футболу среди инвалидов по зрению. Мы знаем, что ваша победа завоевана в напряженной борьбе с сильнейшими соперниками мира, национальными сборными Бразилии, Италии, Аргентины и Испании. Такой успех достигнут впервые в истории выступления белорусских коллективов в игровых видах спорта. От всей души желаю вам счастья, крепкого здоровья и спортивного долголетия. Обратите внимание на фото со спортсменами в момент игры. Некоторые в масках. Почему? Это сделано для равенства возможностей всех участников. Есть спортсмены тотально слепые, а есть с частичным сохранением зрения. И как раз они-то и надевают такие маски. Четвертая витрина – самая драгоценная. На витрине представлены медали различных достоинств, завоеванные белорусскими спортсменами на паралимпиадах разных лет и на других соревнованиях. К примеру, под номером 2 представлена памятная медаль Козлова Александра Николаевича, участников чемпионов мира по дзюдо Турция 2010 год. Медаль передана в дар от Елены Гвай, паралимпийской атташе. Вес медали 390 грамм. Под номером 7 самая памятная медаль чемпионата мира по мини-футболу среди слабовидящих, проходившим в Англии в 2004 году. Экспонат также передан в дар от Елены Гвай.
2: На верхнем уровне следующей витрины можно видеть фотографию Юлии Сагайдукевич, чемпионки Республики Беларусь, участницы Кубка мира по танцам на инвалидных колясках и выпускницы нашей школы. На витрине также представлены спортивные снаряды Сергея Грибанова, бронзового призера 12-х летних паралимпийских игр в Афинах 2004 года. Это диск для метания. Вес диска 2 килограмма. Метание диска – очень древний вид спорта. В Греции его изготавливали из камня или бронзы. Вес диска составлял до 5 килограммов. Также мы видим ядро для толкания. Ядро весит чуть больше 7 килограмм. Тяжелое. По способу движения технически напоминает метание копья, что прослеживается. Связь с войной, военными действиями. Кстати, после Великой Отечественной войны активно развивались именно военные виды спорта. Почему? На случай новой войны. Одна из заслуженных учительниц нашей школы, Гуревич Мария Петровна, в молодости занималась стрельбой, является мастером спорта, а ее муж продолжил спортивную карьеру, и в Минске есть специализированная школа его имени. Школа по стрелковому спорту имени Марка Гуревича.
3: На следующей витрине представлены награды и экипировка Юрия Голуба, бронзового призера Паралимпийских игр в Ханты-Мансийске 2022 года по биатлону и лыжным гонкам среди инвалидов по зрению. Бронзовая медаль спортсмена передана в дар от Шудейко Николая Николаевича, генерального секретаря Паралимпийского комитета Республики Беларусь. А также Юрий Голуб является чемпионом зимних Паралимпийских игр в Южной Корее в 2018 году по биатлону.
0: Данная витрина представляет достижения и спортивный путь Людмилы Волчок, паралимпийской чемпионки по лыжным гонкам в Ванкувере 2010 года и Турине 2006 года, а также серебряного призера Паралимпиады в Пекине 2008 года и бронзового призера игр в Лондоне 2012 года по академической гребле. Мы видим оформленный в рамку автограф пожелания спортсменки, фотографии с ней во время встречи, которая проводила в нашей школе в рамках благотворительного праздника «Подари жизнь детям». За плечами каждого спортсмена история жизни, трагический случай, а это, по сути, смерть прежней жизни, а потом начало, возрождение, путь к себе, новому, через веру, любовь, терпение. Людмила Волчок получила травму позвоночника, когда забралась на крышу студенческого общежития, чтобы поправить антенну, и упала. И такие случаи за плечами многих паралимпийцев. Они все произошли при разных обстоятельствах, в разное время, но объединяет все эти истории. Путь преодоления, несмотря ни на что. Путь вверх, движение вверх. К жизни, радости, мечте.
1: На следующей витрине представлена медаль, сертификат участника Паралимпийских игр, аккредитационная карта, а также фото и стартовая майка Ольги Зинкевич, паралимпийской чемпионки по легкой атлетике, по прыжкам в длину и беге среди спортсменов с нарушением зрения. В качестве документального хроникального фона витрины выступает афиша открытого первенства по легкой атлетике Белорусского товарищества инвалидов по зрению «Минск, 1992 год».
2: Следующая витрина посвящена Паралимпиаде в Пхёнчхане 2018 года. Мы видим фотографию национальной сборной команды, которая представляла Беларусь на данных играх, а также персональное фото участников игр Екатерины Шастиной-Комар и Валентины Шиц, трехкратной чемпионки Паралимпийских игр в Ханты-Мансийске 2022 года, серебряного призера Паралимпийского чемпионата мира по лыжным видам спорта 2022 года. Среди инвалидов-колясочников также привлекают внимание элемент спортивной экипировки, стартовая майка Екатерины Шастиной-Комар, памятные подарки и талисман Паралимпиады.
1: На следующей витрине красуется Игорь Бокий, 21-кратный чемпион по плаванию среди инвалидов по зрению. Нам представлены две золотые медали, а именно чемпионата Европы по плаванию Португалия 2016 год, этап мировой серии по плаванию Египет 2024 год. Также мы видим очки для плавания и шапочку. Конечно, такие личные вещи максимально приближают к атмосфере игр. А еще на витрине представлен самый свежий экспонат – автограф Игоря Бокова с 17-х летних Паралимпийских игр, которые проводились в Париже в 2024 году. Также на витрине представлено фото Андрея Проневича, чемпиона 15-х летних Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года по фехтованию среди инвалидов-колясочников и диплом еще одного участника игр в Рио, Анастасии Костючковой, которая заняла 5-е место по фехтованию среди колясочников. Экспонаты, привлекающие наибольшее внимание посетителей музея, шпаги Андрея Проневича и Анастасии Костючковой, а также защитная маска Анастасии. Ну а на стене представлен фотодокументальный ряд. Можно ознакомиться и даже почувствовать через репортажные кадры атмосферу игр. Остановимся у выставки музея «Беларусь на мировой арене». Тут представлены парадная форма и спортивные костюмы национальной сборной для команды Республики Беларусь на Паралимпийских играх разных лет. Общее для костюмов – это наличие гербовую символику. Самому взрослому костюму – 25 лет. Это парадная форма белорусских спортсменов на летних Паралимпийских играх в Сиднее 2000 года. И можно смело утверждать, что данные экспонаты видели больше нас. Они видели достопримечательности стран, хозяек игр. В Сиднее костюм созерцал знаменитый оперный театр, корабль с белоснежными парусами. В Пекине видел стадион в форме птичьего гнезда. На летних играх в Париже 2024 года костюмы видели Эйфелеву башню. Кстати, возродитель Олимпийских игр Пьер де Кубертен был французом, и потому после первых Олимпийских игр в Греции вторые Олимпийские игры были проведены во Франции в 1900 году и совпали с проведением Всемирной выставки в Париже. Именно к этой выставке и была построена Эйфелева башня. На летних играх в Лондоне 2012 года данный костюм видел часовую башню Биг Бен, лондонский глаз, это колесо обозрения и Тауэрский мост. На зимних играх в Сочи 2014 года парадный костюм сборной Беларуси видел Огурский водопад, сочинский дендрарий, Олимпийский парк. В Токио, Япония, костюм созерцал Императорский дворец, а из современных достопримечательностей – музей аниме Гбилди. На зимних играх в Пхёнчхане 2018 года парадные и лыжные костюмы видели знаменитый горнолыжный курорт. В темное время суток Он напоминает гору с извергающей лавой, живым олимпийским огнем. Если подробнее остановиться на костюме белорусских спортсменов с игр в Пхёнчхане, то на твидном пиджаке можно наблюдать гербовую символику. Не случайно пиджак серого цвета. Серый цвет для Беларуси – это зимний цвет. Он наилучшим образом показывает белорусскую туманную природу этой поры года. Сочетание серого и красного цветов смотрится гармонично. Красный цвет – цвет победы, огня. Один из цветов нашего флага. Парадная мужская форма также включает клетчатые брюки, рубашку и пуховик. Отличительный элемент костюма – белорусский орнамент в виде снежинки. Он вобрал в себя символы оберегов матери, урожая и успеха.
0: На информационных табличках возле каждого костюма представлены сведения о количестве и достоинстве завоеванных на паралимпиадах медалей. Медали являются такими же важными паралимпийскими символами, как эмблема, гимн, флаг. Изготавливаются из позолоченного серебра, серебра или бронзы. Для каждого паралимпийских игр делаются свои медали. Общими для них являются эмблема паралимпийских игр в виде трех полусфер агитосов на одной из сторон. Музей паралимпийской славы содержит в своем фонде как командные, так и именные медали. Медали имеют большую ценность, поэтому музей имеет такие двери, каких нет больше в школе. Железные, прочные, для сохранности ценных экспонатов.
1: Влияние паралимпийского спорта на общество и сознание людей можно видеть в так называемом эффекте паралимпийских игр, когда после проведения соревнований внимание к инвалидам и их потребностям значительно возрастает. Безбарьерная среда, инклюзивное образование и доступность спортивных сооружений становятся все более востребованными и реализуются на практике. Кроме того, паралимпийский спорт стимулирует развитие новых технологий и медицинских достижений, которые могут быть полезными не только для спортсменов, но и для всех людей с инвалидностью. Руководство Республики Беларусь рассматривает физическую культуру и спорт среди инвалидов как важное средство их адаптации в обществе. Физической реабилитации и интеграции в мировое спортивное движение, здоровье людей, развитие спорта, приоритетное направление социальной политики государства. Спасибо за внимание.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: Актуальное интервью на «Радио ВОС».
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радио ВОС» прозвучит интервью с президентом Всероссийского общества слепых Сипкиным Владимиром Васильевичем. Владимир Васильевич, добрый день! На этой неделе отмечался Общероссийский день библиотек. Этот день, конечно, связан в первую очередь с литературой крупным шрифтом и адаптированных для незрячих. Владимир Васильевич, как вы считаете, сегодня насколько велика доступность литературы для незрячих, что для этого делает Всероссийское общество слепых и как выстроены взаимоотношения с российскими государственными библиотеками для слепых?
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, Марина Петровна. Ну, как всегда, мне всегда очень приятно бывать на «Радио ВОС», и очень хорошая команда. Ну и, конечно, Марина Петровна всегда очень приветливо и здорово начинает разговор, и мне это нравится. Поэтому, дорогие друзья, да, я еще раз хочу поздравить всех работников библиотек, этих хранителей знаний и, наверное, дающих нам очень много различных пониманий жизненных процессов, истории и развития общества, и, конечно, тех великих произведений, которые, в общем-то, хранятся в этих библиотеках. Поэтому всем хочется пожелать еще раз здоровья и мира, и чтобы было солнышко, и было много-много новых и замечательных произведений, как художественных, так и документальных, так и различных других жанров. Поэтому еще раз, дорогие хранители, с праздником вас! Всего вам самого доброго! Ну, а что сказать по библиотекам? Да мы всегда прекрасно с ними взаимодействовали. И, наверное, вот вы мне задаете вопрос, а я всегда начинаю вспоминать ту Красноярскую библиотеку, которую, в принципе, вот удалось построить благодаря, наверное, какому-то упрямству, упорству и в общем-то, помощи администрации города Красноярска и Красноярского края. Поэтому она сегодня действует, она очень доступна, она современна, это хорошее здание. В принципе, все то, что, наверное, соответствует сегодняшнему дню и тем задачам, которые она решает. Поэтому Красноярской библиотеке особый респект, конечно, Павлу Юрьевичу Пермякову. Я его очень уважаю, всей его команде. Ну и главное, что взаимодействие у нас всегда было замечательно. Здесь, на федеральном уровне, мы тоже взаимодействуем с библиотекой, прекрасно взаимодействуем. Началось хорошее взаимодействие с Министерством культуры и с кураторами вот этого направления работы. Поэтому я думаю, что нам нужно только это развивать. И развивать в хорошем, в замечательном варианте. Я думаю, что прежде всего в ближайшее время мы постараемся организовать какие-то встречи на уровне библиотеки и поговорить о концепции развития, в том числе и библиотечного дела, ну, проецируя его на развитие ВОС, на концепцию развития ВОС на следующие 5 лет после съезда. И, конечно, я думаю, что работник библиотек, Минкультуры придут, наверное, на наш съезд, и мы, в принципе, услышим, наверное, те хорошие предложения и варианты, которые войдут и в решение 24-го съезда Всероссийского общества слепых.
2: Владимир Васильевич, вчера мы с вами были на экскурсии в Музей Победы. Конечно, в первую очередь могли бы вы рассказать свои впечатления и, конечно, скажите о том, что теперь наши радиослушатели из всех регионов могут видеть в том числе и вклад незрячих в победу. Мы, конечно, говорим о незрячих слухачах. Какие у вас остались впечатления от этой встречи и, в принципе, от музея?
3: Вы знаете, я не первый раз там уже. Мы были 30 апреля этого года по акции «Честь имею». проходили немножко другую, правда, экспозицию, но тоже очень такую, знаете, чувствительную. А здесь я могу сказать, что мы встретились с заместителем директора музея, вице-адмиралом Смуглиным Федором Савельевичем, который очень радушно нас принял. Он сам из Санкт-Петербурга, будем говорить, ленинградец, у него много блокадников среди родственников. И когда мы вот вручили ему нашу статуэтку слухача, вы знаете, я так понял, что у него комок к горлу подошел, и вот этот фильм «Они слышали смерть». Ну и главное, наверное, наша историческая книга, трехтомник, который мы вручили тоже, а там ведь очень много и документов, подлинных, настоящих документов деятельности Всероссийского общества слепых в военные годы, именно в Великую Отечественную войну. И это, конечно, я думаю, будет тем, наверное, очень хорошим вкладом в экспозиции вот этого музея, вот этой жизни тех военных лет, когда даже наши незрячие делали все для фронта, все для победы. И мы старались, в общем-то, помочь нашему государству, Советскому Союзу. И, в общем-то, тогда отдавали не просто вот трудовые будни, но и свои жизни на то, чтобы спасать жизни других. Вот как наши доблестные слухачи и наш исторический памятник этим людям, которые сегодня в городе-памятнике Санкт-Петербург. Я могу сказать, это один из важнейших, наверное, реальных моментов жизни Всероссийского общества слепых за последние 5 лет. Это история, которая будет, ну, в веках. И это главное. Мы сделали этот памятник для того, чтобы никто не забыт и ничто не забыто. Этот девиз звучал в России еще более уверенно и еще более четко. И мы понимаем, что это будет надолго. И это поможет тем незрячим людям, которые узнают об истории этого памятника. Я думаю, что там будут свои акции, наверное, свои мероприятия, которые будет проводить Санкт-Петербургская организация, будет проводить Всероссийское общество слепых, будет проводить та же самая Санкт-Петербургская библиотека, которая находится рядом. Поэтому это важнейшее, наверное, историческое событие в жизни Всероссийского общества слепых. Я считаю, наверное, на уровне той великой государственной награды, которую мы получили к своему 50-летию. Вот к столетию мы сделали этот прекрасный и замечательный памятник как знак доблести слепых и их служения Родине.
2: Владимир Васильевич, несмотря на такую насыщенность событиями, все-таки во Всероссийском обществе слепых продолжается отчетно-выборная кампания. Уже совсем немного регионов остались, где еще они не прошли данные мероприятия. Как вы оцениваете результаты отчетно-выборной конференции, и что вы можете уже сегодня рассказать о подготовке к съезду и к тому форуму, который будет предшествовать самому важному событию этого года в нашей организации?
3: Ну, вы знаете, Марина Петровна, отчетно-выборная кампания, ну, наверное, это проекция того общества, которое у нас сегодня живет в России, и тех, наверное, вопросов, проблем, конечно, ее проведение. То есть разные мнения, есть разные, наверное, технологии предвыборные, которые, в общем-то, и у нас тоже демонстрируются, особенно в социальных сетях, в интернете. Ну, я бы хотел сказать только одно. Я прошел многие конференции лично сам. Я сам, в общем-то, разговариваю с избранными председателями, как правило, их поздравляю. Поздравляю людей, которые, в общем-то, на этих конференциях работали с этими большими событиями, которые есть у нас. Ну и главное, что мы уже провели 84% всех отчетно-выборных конференций, избраны. Вот вы знаете, так получилось, что 84 делегата на 24-й съезд. Люди это разные, люди со своими мнениями, выражениями своих, так сказать, вариантов чувств, наверное, знаний, и которые, в общем-то, стремятся все, чтобы в обществе было лучше, в том числе и во всероссийском нашем обществе было лучше, чтобы мы могли развиваться. Я очень хорошо понимаю эту ситуацию, и, в принципе, у меня нет никогда никакой ни обиды, ни мести или еще чего-то к людям, которые, в принципе, критикуют какую-то мою позицию, хозяйственную деятельность и все остальное, вплоть до каких-то различных там на государственном уровне и на всяком. Наверное, это отчетно-выборная кампания. Я могу сказать, она идет планово, четко. Мы достаточно подработали документов, и даже вот по тому уставу, который так широко не обсуждался, как вот устав 20, который мы будем принимать на 24-м съезде, в общем-то, реально у нас пока все идет очень спокойно. Есть вопросы, возникают, как и с Минюстом бывают, там вот возник такой вопрос, что человек был отстранен нашей, так сказать, службой налоговой, да, но вот реально нашли выход, уже исполняющий обязанности работает и, в общем-то, делает свое дело, также и в других вариантах. Но главное, что делегаты избраны, главное, что избран руководящий орган, постоянно действующий, есть исполняющие обязанности, которые приведут к тому, что, я думаю, пройдут дополнительные конференции отчетно-выборные и решится вся проблема, которая, в общем-то, возникла из-за каких-то, бывает, естественных причин, ну и так далее. То есть вот варианты такие. Поэтому работа, я могу сказать, нормальная. Крымская конференция вот недавно прошла. Поддержка Владимира Васильевича Гутовского 100%. Прошла Севастопольская, такая же история. Вот, ну, я хочу сказать, что на новых территориях прошла Запорожская конференция отчетно-выборная в Запорожье. 100% избрали Примака и, в общем-то, на съезд выдвинули, я считаю, очень достойного человека, директора предприятия Мелитопольского. Это важный, наверное, момент. В общем-то, там есть проблемы с собственностью, с имуществом. И, наверное, вот эти люди должны до нас донести все вопросы. Сегодня готовятся конференции в Донбассе, ну и, естественно, в Луганской республике. Я думаю, все пройдет штатно, и особых проблем не будет. Да, сегодня конференция в Херсоне еще Петра Ивановича Булгакова. Мы с ним разговаривали, ну, все нормально. Там Юрий Серафимович и Иван Станиславович Захарченков, вот директор Мелитопольского предприятия, они туда выехали. И там, в общем-то, работают сегодня, я думаю, тоже все сложится как надо.
2: В завершении интервью, Владимир Васильевич, хотела бы вам задать такой вопрос. Много дискуссий сегодня ведется по вопросу цифровых технологий и искусственного интеллекта. Могли бы вы немного приоткрыть завесу тайны для наших радиослушателей? Какие сервисы, какие приложения используете лично вы? Какие ваши самые любимые сервисы? И как часто вы используете искусственный интеллект в своей работе?
3: Вот вы знаете, с искусственным интеллектом у меня не все в порядке. Я еще как-то к нему отношусь с настороженностью, потому что реально, ну, использовать его, говорят, он иногда выходит из-под контроля и может от твоего имени там наделать всяких сообщений таких, что, в общем-то, не хотелось бы. Наверное, тем людям, которые это получают, и не хотелось бы и мне, чтобы они были. Поэтому я вот здесь могу сказать, я осторожничаю, пока только знакомлюсь, понимая, что, наверное, это пока вот, знаете, такое предварительное знакомство. А с приложениями, ну, вы знаете, я пользуюсь нашей библиотекой АВ-3715, Яндекс книги, и очень хорошо сделано, и, кстати, вот на тарифе, который мы от общества слепых распространяем, это библиотека бесплатная Яндекс.Книги. И очень хорошая, я могу сказать, здесь заслуга нашего Анатолия Попко, который очень много сделал для этой библиотеки. Очень хорошая подборка литературы. очень доступно, мне очень нравится, я могу сказать. И сами записи книг такие, вы знаете, сопровождаются музыкальными различными вариантами. Это не просто начитывание. И там можно почитать чисто полистав странички и строки, а можно и аудиокниги почитать очень хорошо. Я под впечатлением, мне нравится. Ну и наша библиотека замечательна тоже, АВ-3715, она хорошо звучит, хорошо работает, и слава богу, что она есть. Но я тоже помню, что там Анатолий Попко тоже стоял у ее истоков. Поэтому то, что касается книг, ну, Логос ВОС у нас старается, и мы, в общем-то, всегда добиваемся того, что «Единая Россия» поддерживает все наши инициативы. Даже Валентина Ивановна Матвиенко, Володин, вот руководители федеральных, так сказать, законодательных органов, всегда очень трепетно относятся к тому, что там какие-то деньги урезаются, а потом все это сразу буквально восстанавливается. И мы очень благодарны этим людям, что они заботятся о нашей грамотности, зная, что незрячие очень много читают. Это, наверное, самая читающая часть населения России, и мы, в общем-то, в этом вопросе, конечно, работаем. Ну и хочется сказать, что очень много, вот, кстати, в Яндекс.Книгах Владимира Медынского, его передач, и, вы знаете, вот исторических таких моментов я просто вот восхищен, и мне очень нравится он как рассказчик, как человек, который доносит, наверное, те исторические определенные процессы до своих слушателей. Это очень здорово. Вы знаете, я просто всегда и на телевизоре смотрю его передачи, и вот в Яндекс.Книгах я тоже очень много читаю про разных исторических деятелей России в разные годы, и вот это все дает очень хорошую информацию. А так, войсовер, ну, в Максе я живу уже сегодня, и каналы у меня есть там в Максе, и православные, и новостные. Ну и, естественно, стараюсь с утра отправить всем с добрым утром, что у нас все нормально, президент действует, и, в принципе, люди тоже мне отвечают, в том числе и вы, Марина Петровна. Так что я понимаю, что мы все на посту, и у нас идет работа. Что касается телеграмма, ну, к сожалению, вот у меня была телега, обновилась и пропала, так сказать. Ну, и телеграмм тоже не работает. Ну, WhatsApp сейчас периодами вдруг начинает работать. Ну, вот по ситуации, и в нем иногда я тоже пользуюсь им, и, в общем-то, разбираемся. Что касается еще цифровых технологий, сегодня готовится новый стандарт от Риакомпа. Там участвуют в разработке очень хорошие наши айтишники. Я думаю, что мы его сделаем нормальным, хорошим вариантом для того, чтобы все-таки он соответствовал букве сегодняшнего времени и, наверное, был немножко на перспективу прописан тоже для того, чтобы, ну, в принципе, по нему прожить хотя бы какие-то годы впереди. Вот таким образом. Ну и нужно сказать, что у нас есть такая интересная новость, что в январе месяце Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в техническом перечне средств реабилитации, ну, в общем-то, сделали очень хороший момент. 7 лет пользования строкой Брайля. Раньше она была бессрочна, вот как Робин, как другие, там есть еще некоторые моменты, а теперь на 7 лет. Ну, то есть человек, закончив там какое-то предварительное, наверное, образование, школу, уже может рассчитывать, что для работы, если он избирает вот этот вариант, брайлевская строка будет ему выдаваться обновленная через каждые 7 лет.
2: Это хорошая новость. Что бы вы, Владимир Васильевич, пожелали нашим радиослушателям в начале летнего сезона?
3: А вы знаете, лето — это маленькая жизнь, как говорится, да? Ну, естественно, это, наверное, самые замечательные и светлые воспоминания об отдыхе, о тех прекрасных теплых деньках, о цветах, о фруктах, ну, и, конечно, о море. Ну, наверное, кто, в общем-то, какой отдых любит. Но я хочу сказать, это просто должно быть очень радостно, приятно и, знаете, создавать такое чувство счастья у человека, что он живет, что он радуется этому миру, солнцу, небу, этому теплу, ну и всем тем радостям, которые несет нам летний, прекрасный, теплый период. Период отпусков, период отдыха. Ну и, конечно, те, кто работают, тоже успевают наслаждаться, наверное, и в вечернее время, и днем в каких-то моментах, в общем-то, этим прекрасным временем. Поэтому я считаю, что, дорогие мои, всем прекрасного лета 2026. Ну и до встречи где-то осенью в конце сентября месяца на форуме, который будет посвящен концепции, прежде всего, развития Всероссийского общества слепых на следующие 5 лет и уставу ВОС. И там будут заседания Центрального управления и Совета директоров, и мы, в общем-то, с вами пообсуждаем всю ту проблематику, которая нас ждет впереди.
2: Владимир Васильевич, это интервью будет звучать в эфире Радио ВОС 1 июня, День защиты детей. Конечно, не можем вас не попросить обратиться также к учащимся специальных школ для незрячих, детей незрячих, ну, всех, кто нас слушает, а также и активистов региональных организаций, маленьких, есть и такие в регионах, чтобы вы сказали детям.
3: Вы знаете, я хочу поздравить, наверное, всех наших детей, которые в нашей организации, а вообще детей России, с этим замечательным и прекрасным днем. Я знаю, в этот день, конечно, будет очень много различных прекрасных мероприятий, как и театральных постановок, как каких-то форумов, встреч и, конечно, общения. Поэтому что хочется пожелать? Чтобы детство было светлым, замечательным, чтобы мечты сбывались, и, конечно, был мир, и солнце, и счастье. И рядом всегда были мама и папа, и все любимые, родные, бабушки, дедушки, чтобы все в жизни сбывалось, дорогие мои деточки, чтобы вам было счастье в этом мире.
2: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. Слушайте Радио ВОС.
4: Тряхнем стариной. Авторская программа Сергея Андреева.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! На волнах Радио ВОС очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Часто бывает, что композитор пишет музыку, песни, они звучат по радио, издаются на грампластинках, но имя этого композитора известно только коллекционерам. То есть если назвать имя автора, далеко не все сразу могут сказать, какие же песни написал этот автор. Хотя написал он песен немало. Вот наш сегодняшний герой именно такой. Звали его Зиновий Юрьевич Бинкин. Он написал свыше 100 песен и очень много инструментальной музыки. Были грампластинки, ноты, но об этом немножко впереди. И начнем мы с одной из его песен. Таких песен, как сейчас говорят, шлягеров, наверное, не было. Тем не менее, ряд песен Зиновия Бинкина стал популярным. Вот сейчас прозвучит песня «Двое рядышком идут» на слова Вадима Семернина. Песню эту пели и Мария Лукач, и Иосиф Кобзон. В нашей программе песня прозвучит в исполнении Аллы Ёшпы. Давайте послушаем, а потом я расскажу немножко об этом композиторе.

0: и слова любви найду.
1: Итак, Зиновий Юрьевич Бинкин родился в 1913 году в Юзовке, ныне Донецк. То есть в этом году 105 лет со дня его рождения. С 15 лет он работал солистом-трубачом в симфоническом оркестре Донецкого радио. В 1934 году окончил Московский техникум имени Октябрьской революции по классу трубы, а в 1957 году Московскую консерваторию по классу оперно-симфонического дирижирования. Класс вел дирижер Борис Хайкин, очень известный дирижер, если кто-то не знает. С 1935 года Зиновий Бинкин – солист-трубач и инструментовщик, а затем дирижер особого образцово-показательного оркестра Наркомата обороны и уже известный композитор. Не знаю, писал ли он уже песни, но инструментальную музыку писал. В 1945-53 годах ссыльный в Салехарде. Там композитор создал джазовый оркестр. И с 1953 по 1956 годы после реабилитации добровольно оставался в Салехарде. Много сделал для культурной жизни этого города. С 1956 года и до конца жизни Зиновий Бинкин – редактор и заведующий редакцией духовой и эстрадной музыки в издательстве «Советский композитор». Пишет много инструментальной музыки и песен. Сейчас мы услышим с вами еще одну песню Зиновия Бинкина – на слова Вадима Семернина. Вот совсем недавно, в конце марта, пришло печальное известие о том, что ушел из жизни Олег Андреевич Анофриев, артист, певец. И он тоже пел песни Зиновия Бинкина. Вот мы сейчас послушаем с вами одну из них «Черемухи, букет». Песня, правда, веселая достаточно, но Олег Андреевич был веселым человеком, в том смысле, что вот как-то все его творчество, то, что он записывал, достаточно веселые, оптимистичные песни. Я думаю, что всегда можно вспомнить человека хорошей песней, даже если она веселая. Итак, Зиновий Бинкин, Вадим Семернин, Олег Анофриев, «Черемухи, букет».

Зиновий Бинкин писал много инструментальной музыки. Например, концерт для трубы и духового оркестра в 1980 году. И я об этом сейчас сказал, потому что вот сегодняшний наш выпуск уже подходит к концу, и в завершении мы с вами услышим романс Зиновия Бинкина, который прозвучит в исполнении оркестра, партию трубы исполнит Тимофей Докшицер. А на этом программа «Тряхнем стариной» с вами прощается. Желаем вам здоровья и всего доброго.

0: Информируем о важнейших событиях нашего общества. Обсуждаем актуальные темы со специалистами в прямом эфире. Отвечаем на вопросы слушателей. Радио ВОС. Мы работаем для вас круглосуточно.
1: В эфире Радио ВОС звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала ВОС «Диалог».

0: Оксана Лебедева. Доказано делом.
1: Мы работали, а деятельность была очень, как я сказал, широкая. Производственная, общественная, культурно-массовая, спортивная.
2: Это голос Феликса Ивановича Федосова. Запись 2014 года. 14 июня 2026 года. Ветерану Всероссийского общества слепых, члену Санкт-Петербургской региональной организации ВОС Феликсу Ивановичу Федосову исполнится 90 лет. И это история длиной 54 года труда на предприятиях Всероссийского общества слепых и целая жизнь служения людям.
1: В феврале месяце 1953 года приняли меня на работу УПК номер 3 плетельщиком прикроватных сеток. Давали клубок шелковых ниток, челнок, линейку. И вот я плел прикроватные сеточки для детских кроваток.
2: Молодость Феликса Ивановича выпала на время, когда многое решалось не словами, поступками. И он собственным примером отстаивал новое представление о жизни.
1: Я был отчаянный человек. Например, вызвали в райком и просят меня: «Феликс, сходи, пожалуйста, с нашей бригадой вечером по улицам Смолинского района». А тогда проходила кампания по борьбе с попрошайничеством. Я говорю: «А почему я должен ходить?» «Ну вот когда мы подходим к попрошайкам, они нам говорят: вот вы здоровые ребята, вот окунитесь в наше положение, как вот вы будете себя чувствовать». Ну а я тут с ними нахожусь и говорю: вот я слепой человек, я не попрошайничаю, я деньги зарабатываю. Ну, иногда это действовало, а иногда приходилось услышать далеко не лестные ответы. Но все равно я какое-то время с этой группой наших комсомольцев Смолинского района ходил.
2: В 1958 году Феликс Иванович перешел на предприятие УПП номер 5, и оно стало для него родным домом. А предприятие приобрело в лице Феликса Ивановича добросовестного, инициативного и ответственного сотрудника и общественника. Он избирался секретарем комсомольской организации, членом местного комитета профсоюзов, секретарем партийной организации, секретарем партийной организации предприятия, был редактором стенгазеты «Цех».

0: Нас на транспорте заберите и привезите к себе. Мы у вас выступим. Это будет у нас генеральная репетиция. И чтобы вы нас обратно отвезли. Ну, это нас устроило, и денег он с нас никаких не взял. Ну, можете представить, с каким восторгом прошла у нас встреча. А когда уже он выходил, был одет коричневая рубашка с подернутыми рукавами, выше локтя, серые брюки, лысая голова, и говорит: вот что это вот вы одни аплодировали, а еще шли какие-то шумы. А чего шумы? Такие шли шумы, вот сейчас вы все увидите. Он вышел, мы его окружили там, вопросы задавать. А он нас все поторапливал, и до концерта, чтобы концерт начался. А когда мы его окружили, к нему подходят его работники: ехать надо, время в обрез. А он еще с нами очень много потратил время на беседу. Вот с 54-го года и по настоящее время это у меня очень осталось в душе неизгладимое хорошее впечатление.
1: О Феликсе Ивановиче Федосове, как о незаурядном человеке, профессионале своего дела и общественнике, мы поговорили с Ниной Ивановной Ивановой, председателем местной организации УПП номер 5. Нина Ивановна возглавляла местную организацию, членом которой и является Феликс Иванович, с 1993 по 2021 год. Но их знакомство началось значительно раньше.
2: Но я все время была в каком-то активе на предприятии, он тоже всегда. Так что мы пересекались. Ну, во-первых, мы были оба коммунисты, поэтому и партийные собрания, и учеба коммунистическая, все это всегда были мы вместе. И потом вот эти общественные все наши ВОСы, Скамеру, там профсоюз, пересекались. В общем, по общественной работе мы с ним очень много пересекались уже и до 93-го года.
3: Каким вы видите Феликса Ивановича вот как личность, как человека? Как общественника?
2: Ну, во-первых, это очень активный человек. Это человек очень заинтересованный и очень преданный Всероссийскому обществу слепых. Ну, и, конечно, пятому УПП. Для него эта работа по жизни, в общем-то, я так понимаю, была главной.
0: Пригласили руководителей и говорят: вот скажите ваше мнение, как вот вы могли бы собирать такие мелкие детали. Ну, я говорю, сразу сказал, почему бы не собирать? Я не могу вам пообещать, что я за две рабочие смены научусь быстро собирать. Но то, что я их буду собирать, это абсолютно точно.
3: В своем интервью он рассказывает о том, что он принимал активное участие в строительстве УПП-5 на Елизарово. Или
2: раньше 5-й УПП у нас было разбросано по городу, то есть отдельные цеха. Но потом началось строительство уже капитальное на проспекте Елизарова, дом 40. И действительно, он принимал очень активное участие. Я, правда, еще в те времена не работала, но он мне много рассказывал. Ну и просто люди рассказывали. То есть если в наше время, да и вот в перестроечное, была проблема у предприятий, куда сбыть свою продукцию, то как раз в те времена, как добыть сырье, материалы, и строительные материалы, и производственные материалы. И, в общем-то, вот Феликс Иванович, он входил в такую группу добытчиков, что называется. Ну, мы еще называли вышибалами, выбивалами, потому что приходилось ездить даже в Москву, в министерство, чтобы попросить там, ну, либо вот кирпич для строительства, либо там еще какие-то материалы. Также точно и для производства. И пресс-порошок тоже был в дефиците. И другие материалы, металлы разные. У нас же производство было полный производственный цикл. Завозили на предприятие сырье, материалы, и из предприятия уже выходили готовые изделия, потому что были все цеха заготовительные. И металлоштамповочный, и пластмассовый, и гальваника, и инструментальный цех. Поэтому мы все делали как бы сами. Но для этого нужно было, конечно, в нужном количестве иметь сырье, материалы, металлы.
0: Вот когда мы построили первый корпус, то там такие двери были, к ним пальцем и проткнешь, ну такие хиленькие. Говорят, надо сделать хорошие двери. Мы приехали с одним нашим товарищем в управление Лендревпром на Староневском. Можете верить, но я вам говорю от души. Пришли мы в кабинет, кабинет большой. Я палочкой нащупал у двери стул, сел и сижу. А товарищ стоит посередке кабинета, такой метр, наверное, 90 ростом, килограмм, наверное, 100.

0: Я сам сибиряк, танкист. Отдал письмо управляющему, тот прочитал, понятно. А скажите, пожалуйста, дуб у вас есть? Мой товарищ отвечает, есть. А сколько? Я один. Он помолчал, потом говорит, вот, я вам отдаю письмо, езжайте на улицу Тельмана, там-то отдадите письмо, вам там помогут. И мы так сдружились с этими организациями, что нам и Ленотдел строй, и механизации разные, УНРы очень даже шли навстречу. Особенно хочется вспомнить начальника глав Ленинградстроя Сизова Александра Александровича. Он меня лично так однажды отругал, но я заслужил. Если будете ко мне надоедать, я вам строить не буду. Но мои старшие товарищи едем, они меня ругают. Ну как же ты, да вот такой-сякой розетки, что мы теперь будем делать? На другой день мы приехали на Исаакиевскую площадь управление Ленстройматериалы. Зашли к управляющему, он снимает трубку и звонит. Разговаривал, говорит, ты представляешь, оказывается, это те товарищи, за которых нас вчера Сизов ругал. Ну, когда закончился разговор, мне же нужно себя реабилитировать, если я задаю вопрос, скажите, а как вот он вас ругал? Он говорит, не то слово ругал, а сказал, это стройка на моей совести, и попробуйте только подвести.
1: Да, он был не один, это у нас такая была группа, их там человека 4-5 было, вот таких умеющих поехать, доказать, выпросить, ну, даже иногда пойти на конфликт, но все равно добиться своего, и предприятие, конечно, работало, благодаря вот и таким людям.
0: А давальческое сырье, это нужно было ходить и выпрашивать это сырье. В частности, нужно было шить так называемые в туфельном цехе спортивные тапки. Подходит начальник цеха Федосов, давай, бери своих молодцов, садись в машину. Мы грузимся в открытую машину, бортовую, грузовую, едем на фабрику «Скороход». Там подходим, куча обрезков кожаных. Мы их берем аккуратно, переносим обрезки, грузим в машину, привозим на улицу красных текстильщиков, разгружаем, там уже женщины берут, и из этих обрезков шьют такие полотна. Потом, когда шиты, они берут такой инструмент, лекало, и выкраивают для этих спортивных тапочек подметки верха, а мы уже инвалиды сшивали.
1: Это был период, когда вот 90-е годы начались, то многие наши предприятия, с которыми мы сотрудничали, перестали нам платить деньги за нашу продукцию. И, в общем-то, вот администрация создавала такие группы, которые ездили по всей стране, как бы добиваясь выплаты этих денег. Поэтому это была тоже очень нужная, полезная работа, потому что, в общем, сложные годы были, да.
0: В конце 80-х годов я приехал в Воронеж. На завод кузнечно-прессового оборудования нам много денег задолжали. Ну, а замдиректора с нами нехорошо поговорил. Деньги я вам перечислять не буду. А наш начальник ОТК, с которым я ездил, и говорит, а раз вы не будете нам деньги платить, а я вам не буду отсылать продукцию. Он и говорит, ну и не надо, я буду получать из Армении. Как работники зашумели от этого завода. Да вы что там, Сергей Сергеевич, нас только выручает ленинградская клемма. Она удобна в установке, она очень прочная и надежная в эксплуатации. Мы только и прибегаем во время трудных моментов вот к Ленинграду. Они так его стали упрашивать, чтобы он с нами не портил отношения. Поэтому вклад молодежи в обеспечение и изготовление продукции, помимо того, что они занимались общественной работой, самодеятельностью, спортом, вот еще выполняли такие задания.
2: Ну, а вот когда уже предприятие было построено и оно начало функционировать, то он какую деятельность вел?
1: Он, во-первых, уже стал руководителем. Сначала он был мастером, а потом он стал начальником цеха, и, в общем-то, ему достался как раз цех, который еще не перевели на территорию предприятия. Этот цех расположен был на Банковском переулке, ну, такое маленькое свое государство. И там, конечно, ему приходилось обо всем беспокоиться, о коллективе, ну, все вопросы решать, то есть и сантехнические, и доставка продукции и на предприятие из предприятия, и, конечно, трудоустройство инвалидов, самое главное, чтобы рабочие места были в порядке, и, в общем, чтобы работа была постоянная.
2: Ну и даже он беспокоился о том, чтобы сохранить это предприятие, потому что по его воспоминаниям видно, что был такой момент, когда это предприятие хотел город забрать. И он приложил все усилия, чтобы этого не случилось.
0: Лично мое самое яркое впечатление, как я уже говорил, меня наше производство Гипрорежтранс хотел выгнать. Дело дошло до того, что к нам приехал в цех на Банковский, дом 3, первый заместитель Ходырева Владимира Яковлевича Филонов Михаил Дмитриевич. Вот я вам скажу, был руководитель. Пришел ко мне в кабинет, я ей говорю, вас проводить не надо, дай мне возможность все осмотреть. Ну, ходил, наверное, минут 40, поговорил со многими, посмотрел, потом приходит и говорит, а у тебя еще есть площадь? Я говорю, в подвале, у меня есть 2 подвала. Скажи, чтобы меня отвели. Да я вас сам отведу, вот я его привел в один подвал, открыл дверь, он спускается, я ему говорю, Михаил Дмитриевич, 3-я ступенька выбита, не споткнитесь. Он спустился, слышу, по полу шагает, а я стою вверху на ступеньках. Михаил Дмитриевич, осторожней, можете головой задеть обогревательную трубу, наклонитесь. Он остановился и так грозно. Кто здесь? Слепой? Я или ты? Прошел, посмотрел, вернулись в кабинет, он и говорит, слушай, как тебе не стыдно? Такие люди так работают, а у тебя стыдно? И вот чем же стыдно? Над головами такие штуки висят. Посмотришь на стенках, провода болтаются. Ну, сделай ты, чтобы было прилично. Михаил Дмитриевич, через полгода приходите. Честное слово, все вот ваши замечания устранили. Я действительно добился, что мы устранили. Он к нам так и не пришел, но нас не стали ни выгонять, ни выжимать. Наоборот, к нам стали очень даже городские власти к Банковскому хорошо относиться.
1: Когда какие-то новшества вводились на предприятии, то очень часто поручали это именно Феликсу Ивановичу. Но в частности, у него на Банковском был создан участок для слепоглухих. Это тоже не такое простое дело. Но был человек, который мог общаться со слепоглухими, потому что были не только слепоглухие, они были еще и глухонемые. И, в общем-то, там достаточно, ну, количество, я уж сейчас не вспомню, сколько людей, но такой участок солидный был. Люди были обеспечены работой и, в общем-то, работали наравне со всеми остальными. А вот потом, когда уже началась перестройка, вот тут все, конечно, было очень непросто, потому что изделия наши покупать уже, ну, в общем, стали очень плохо. И мы были вынуждены все подключиться к тому, чтобы искать новые изделия. И Феликс Иванович в том числе тоже очень активно пытался где-то что-то добыть, где-то что-то внедрить. Потом получилось так, что нам уже стало невыгодно содержать вот такие отдельные участки, как вот на Банковском переулке, как на Васильевском острове. И эти цеха пришлось перевести на Елизарова 40. И тогда этот цех его уже как бы расформировали, а он сначала работал начальником надомного цеха. Здесь уже на Елизарова 40. А вот потом, так как он активно занимался поиском новых изделий, но нужно было не только найти новое изделие, нужно было еще его внедрить, чтобы оно было доступно для труда незрячих, он как раз возглавил тифлоучасток. Это участок, где разрабатывали тифлоприспособления. То есть человек незрячий не любую работу может делать, но если грамотно разработать приспособление, то вполне он может справляться с той работой, которую делают зрячие. А так как изделий мы делали много, надо сказать, что очень много было изделий в эти 90-е годы, чтобы только загрузить чем-то людей. И, в общем-то, у него это получалось. У него был хороший слесарь, грамотный, который умел много что делать. А Феликс Иванович собирал предложения у рабочих, как лучше для них это все сделать. И вот они на участке разрабатывали приспособления, потом опробовали среди рабочих. Ну и, в общем-то, получалось, что они очень помогали, чтобы эти изделия задерживались на предприятии, и люди могли их собирать.
2: Нина Ивановна, ну а вот в дальнейшем, когда Феликс Иванович уже прекратил свою трудовую деятельность, я так понимаю, что он продолжал быть активным членом ВОЗ, общественником, и вот в этот период чем он занимался?
1: Ну, во-первых, он был и членом бюро ВОЗовского, и был председателем Совета ветеранов. То есть он всегда интересовался жизнью предприятия очень активно, и чем мог, всегда помогал. Ну вот, будучи, допустим, председателем Совета ветеранов, он общался с ветеранами предприятия, он был в курсе их проблем и всегда доносил вот в бюро, если у кого-то что-то, какая-то нужда появлялась, нужно было либо съездить кого-то навестить, либо еще какие-то вопросы помочь решить. Поэтому он, в общем-то, никогда не оставался без дела. А потом мы его уже направили и в Совет ветеранов нашего правления. И тоже, в общем-то, он всегда был активен. Да он и сейчас до сих пор еще в меру своего состояния здоровья, он все равно не отстает от того, что происходит. Он еще занимался, в общем-то, и социальной работой. То есть в 80-е годы нас обеспечивали продуктовыми наборами. Предприятие, например, было прикреплено к некоторым магазинам, и нам периодически привозили продуктовые наборы, в которые входили дефицитные продукты. Так вот, Феликс Иванович умудрялся свой цех отдельно обеспечить. Помимо того, что от предприятия наборы шли, он еще ближайшие магазины сам там с помощницами своими обошел и договорился. И, в общем-то, мы иногда даже обращались к нему с просьбой: «Феликс Иванович, поделитесь, пожалуйста». Ну и потом, конечно, вот надо отдать ему должное. Он хорошо знал жизнь своих сотрудников. Если у кого случалась какая-то проблема, он тотчас обращался за материальной помощью, обосновывая, кому что нужно. Или кому-то нужно там какое-то кислосредство для чтения, магнитофон или еще что-то. Он всегда умел это как-то вот обосновать и получить. Так что он очень помогал людям вот в таких житейских вопросах. Наши региональные организации, что происходит на ОПП, живо этим интересуются. Сейчас единственная проблема стала, с ним стало трудно общаться по телефону, потому что слух у него сел. И поэтому, конечно, хорошо, когда мы его навещаем. Он по-прежнему активен, он еще молодец, он, в общем-то, все время слушает книги, созванивается там с кем может поговорить, и, в общем-то, еще пока не отстает от этой нашей ВОЗовской жизни. Для него, как я понимаю, активная жизнь такая ВОЗовская была и его жизнью, частью его жизни, большой частью.
2: Нина Ивановна, а может быть, вы вспомните какие-то случаи, может быть, забавные, может быть, ну, какие-то такие яркие, связанные вот с Феликсом Ивановичем и с общением с ним?
1: С ним общаться, это было всегда как-то ярко, потому что он человек такой неоднозначный, он умел и пошутить, он умел и потребовать, и поэтому вот сказать, что что-то такое вот запоминающееся было, ну, не могу сказать, потому что, в общем-то, каждый раз он приходил и всегда был очень внимательный, он входил в кабинет, всегда говорил какие-нибудь комплименты. Еще у него было любимое выражение, это когда мы были, если на заседании бюро там, или, в общем, какая-то группа вместе с вас. «Дорогие мои братцы, братцы мои дорогие». Это действительно звучало приятно, потому что для него действительно все ВОЗовцы – это братцы.
3: 54 года работы на предприятиях. Сотни людей и жизнь, которая не измеряется цифрами. В материале использована архивная запись 2014 года, сделанная Борисом Александровичем Спиваковым.
4: В эфире «Радио ВОЗ» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОЗ. Диалог».

0: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
2: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров.
3: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
4: В Ростовской области прошел областной турнир по шахматам спорта слепых. Адыгейская РОВОС организовала социальный тур в экопарк. Вышло методическое пособие по обслуживанию людей с инвалидностью в библиотеках. Активисты Михайловской местной организации ВОС совершили паломничество в Свято-Вознесенский монастырь в Дубовке. В Называевске прошла товарищеская встреча по шашкам между ветеранами спорта и членами ВОС. Тифлоцентр «Вертикаль» представил проект развития доступной среды в Торжке. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 14 по 16 июля Ростовская областная организация ВОС совместно с Федерацией спорта слепых провела областной турнир по шахматам среди людей с нарушением зрения. Участвовали 6 команд из Азова, Батайска, Новочеркасска, Новошахтинска, Ростова-на-Дону и Таганрога. В общекомандном зачете первое место заняла команда Батайска, второе – Таганрога, третье – Азова. В личном зачете лучшими стали Олег Федотов из Таганрога, Александр Агафонов из Таганрога, Алексей Гусь и Елена Дингуб из Батайска. 14 июля Адыгейская РОВОС в рамках гранта «Адыгея и ВОС. Гуманность. Доступность. Результат» организовала путешествие в экопарк Дегуака в горах Лаганаки. Экскурсанты посетили Княжий курган, Благовещенский родник со священной водой и привенчатый храм Благовещения Пресвятой Богородицы. Тифлокомментирование помогло раскрыть фактуру дерева и детали убранства. Также участники пообщались с лошадьми, получив тактильные впечатления. Вышло методическое пособие Татьяны Шаломановой с рекомендациями по обслуживанию людей с инвалидностью в библиотеках. В нем собраны современные нормативные требования, рекомендации по работе с людьми с разными видами нарушений, примеры документов и практические советы для персонала. Автор – эксперт с более чем 40-летним опытом. Пособие прошло апробацию в Ставропольском центре «Доступ плюс» и одобрено Российской библиотечной ассоциацией. 19 июля группа членов Михайловской местной организации ВОС по инициативе председателя Мурзабека Баймухамбетова совершила паломничество в Свято-Вознесенский женский монастырь в Дубовке. Экскурсовод детально описывал архитектуру, участники могли прикасаться к камню и стенам. В швейной мастерской паломники познакомились с традициями рукоделия, потрогали готовые изделия. Состоялось знакомство с монастырским молочным производством и сыроварней, трапеза и посещение святого источника. 1 июля в Омской области Называевская местная организация ВОЗ организовала товарищескую встречу по шашкам между ветеранами спорта Называевска и членами ВОЗ. Женский состав местной организации занял все три призовых места, а в мужском состязании – почетное третье место. Победители награждены грамотами. Организаторы поблагодарили руководителей учреждений за помощь в проведении турнира. Тифлоцентр «Вертикаль» представил проект развития доступной среды в Торжке. Концепция «Мир зеленого цвета» объединяет экологию, здоровье и функциональность городских пространств. Предложены инклюзивные туристические маршруты, тактильные площадки и сенсорные сады с композициями из лаванды, мяты и можжевельника, а также малые архитектурные формы, адаптированные для всех категорий граждан. И коротко о других событиях. 14 июля председателю Ульяновской РОВОС Алексею Арисенко вручили благодарственное письмо министра социального развития Ульяновской области за помощь в организации конкурса «Инвапрофи». 14 июля в библиотеке «Книга Плюс» в Санкт-Петербурге прошли уроки доброты в рамках проекта «Путь к независимости». Члены ВОЗ с собаками-проводниками Хелвигом и Чайной рассказали детям об основах общения с незрячими. На память каждый ребенок унес авторскую кружку с отпечатками пальцев. У Чайной был день рождения, собаке исполнилось 12 лет. Редакция «Радио ВОЗ» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОЗ. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovoz.ru. До встречи в эфире «Радио ВОЗ». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
5: Медиавоз представляет «Открытый диалог».
6: Ну что, дорогие друзья, всем здравствуйте. Мы продолжаем цикл программ, которые называются у нас «Открытый диалог». В этих программах мы общаемся с представителями структуры ВОЗ и общаемся на различные темы в формате живой беседы. Сегодня программу «Открытый диалог» проведут для вас начальник отдела культуры и спорта аппарата управления Всероссийского общества слепых Ярославна Буслакова.
7: И Александр Карпачев, начальник пресс-службы ВОЗ.
6: И сейчас мы хотим представить наших сегодняшних гостей и озвучить тему, на которую мы сегодня будем разговаривать.
7: Андрей Владимирович Мачалин, генеральный директор культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ. Хайлединов Анатолий Николаевич, заслуженный работник культуры Российской Федерации, ветеран труда, художественный руководитель КСРК ВОЗ. Смирнова Людмила Николаевна, начальник организационно-методического отдела КСРК ВОЗ. И еще один представитель КСРК, Сергей Васильевич Пищальник, начальник отдела по реабилитационной работе по Москве и Московской области. И сегодня также к нам из Пермского края присоединяется директор Пермского культурно-спортивного реабилитационного центра ВОЗ Юлия Федоровна Гельбич.
6: И сегодня наша беседа пойдет непосредственно про культуру, про то, как незрячие люди занимаются творчеством и несут это творчество, собственно говоря, в массы.
7: Ну, если говорить языком более правильным таким, речь пойдет у нас о социокультурной реабилитации. 2025 год юбилейный, 100 лет Всероссийскому обществу слепых. Год очень был насыщенный, и хотелось бы об этом поговорить поподробнее. Я, наверное, задам свой вопрос для начала Андрею Владимировичу. Если бы вам было нужно выделить каких-то 2-3 самых знаковых переломных мероприятия в этом году, которые действительно показали рост, сплоченность нашего общества слепых, то какие это были мероприятия и почему?
8: Друзья мои, прежде всего хочется сказать о фестивале самодеятельного народного творчества инвалидов по зрению «Салют Победы». Он шел у нас с 23 по 25 год, и результаты, которые были показаны, они рекордные. Действительно, нам удалось добиться рекордного количества участников, рекордного количества зрителей. Коллеги на этом еще остановятся, потому что это, в этом большая заслуга нашего отдела культуры во главе с Анатолием Николаевичем. И тот факт, что «Салют Победы» достиг таких выдающихся показателей, он говорит, во-первых, конечно, о том, что патриотический настрой наших людей, он с годами растет, а вкупе с правильной постановкой работы, с правильно выстроенной методикой, в целом мы достигли замечательных результатов, которые нам до сих пор, эти вершины были недоступны. Далее хотелось бы остановиться на Всероссийском реабилитационном конкурсе «ВОС. Наше региональное просто уникальное», который тоже, в общем, новый формат для нас относительно, потому что он создан был к столетию Всероссийского общества слепых. Три фестиваля у нас прошло, в которых участвовала 31 региональная организация. И здесь был честный и правдивый, яркий рассказ про свою работу. Каждый регион представил свои достижения в сфере социокультурной реабилитации. Это было очень интересно, дало нам возможность посмотреть, как развивается социокультурная реабилитация в регионах. Третье мероприятие, я бы, конечно, отметил Всероссийский фестиваль ВОС «Эстрадный калейдоскоп», в котором приняли участие авторы, незрячие авторы, слабовидящие авторы, поэты и композиторы. И здесь тоже было большое количество номинантов, было 28 региональных организаций, 50 тысяч просмотров. Безусловно, этот жанр нашел своего слушателя, он развивается активно во Всероссийском обществе слепых. Ну и, конечно, наверное, следует отметить те мероприятия, которые у нас прошли, наши военно-патриотические мероприятия, я чуть попозже на них, наверное, остановлюсь, в которых нам удалось совместить яркую военно-патриотическую составляющую, включающую в себя возложение цветов, и военно-патриотические концерты, в которых принимали участие как инвалиды по зрению, так и приглашенные артисты. В целом это, безусловно, дало импульс и для регионов, которые тоже применили наши методические разработки. И в целом вот этот юбилейный год, ну, как нам сейчас вот кажется, он ознаменовался значительными успехами как в региональных организациях в работе по социокультурной реабилитации, так и КСРК ВОС. Но мы старались сделать для этого все возможное.
6: Сразу хочется вернуться к мероприятию, которое, к одному из, наверное, самых ярких мероприятий, которое вы упомянули, это «Салют Победы». И у меня сейчас, наверное, вопрос будет к Анатолию Николаевичу, который являлся непосредственно самым, наверное, основным наблюдателем всех вот этих вот...
7: И организатором
6: всех вот этих, да, мероприятий. И, Анатолий Николаевич, вот расскажите про самые яркие и неожиданные, может быть, для вас открытия данного фестиваля.
9: Спасибо. Я, наверное, начну все-таки чуть-чуть с истории, потому что надо все-таки, наверное, вспомнить те самые начальные годы, когда фестиваль этот только задумывался, когда мне посчастливилось быть в оргкомитете этого первого фестиваля, который проводился в 1976 году, началась его подготовка. И вот с этого времени мы проводим фестиваль «Салют Победы». Этот фестиваль, он имеет общее название с фестивалем, который проводится по всей России, по всей нашей стране. И эти фестивали самодеятельного творчества, конечно, относятся не только к инвалидам по зрению или другим категориям, нозологиям инвалидов. Это, конечно, безусловно, фестиваль всего народа. И он проводится везде и повсюду. Но мы одновременно, так сказать, назвали этот фестиваль общим названием только потому, что имеем надежду, и сейчас его еще не потеряли, что наш фестиваль «Салют Победы» будет проходить, и наши участники фестиваля «Салют Победы» нашего фестиваля будут принимать участие в фестивалях, которые проходили по другим регионам, в конце концов, и наряду со всеми зрячими. И мы этого частично добились. Есть регионы, которые из раза в раз за все эти годы принимают такие участники. Вот к нему относятся вот таким регионам, например, Урал. Там это давным-давно проводится, и там наши незрячие участвуют наряду со зрячими и наряду с другими инвалидностями. Понимаете? И там это общий праздник. Но тем не менее наш фестиваль «Салют Победы», он существует еще и отдельно отдельной своей жизнью, потому что вот это понятие социокультурная реабилитация, о котором мы сейчас поговорили, в самом начале скользнули по нему, по этому названию, оно до сих пор еще во многом находится в тумане. К сожалению, это так. Много лет мы об этом говорим. Книга Ломакина вышла в 2002 году по этой тематике, по социокультурной реабилитации. Я ее буквально на днях по необходимости и по заданию аппарата правления присматривал, и я нашел там такую смутную характеристику и смутную формулировку понятия социокультурной реабилитации, что чувствую просто необходимость, и мы все это чувствуем, и я думаю, руководство аппарата правления чувствует такую необходимость все-таки разобраться с этим вопросом более тщательно и более досконально, что называется, относительно к незрячим людям, потому что это вопрос вопросов, и из-за этого мы сейчас много, я вот не зря сказал о том, что не везде нас еще даже в салюте победы принимают наряду со всеми зрячими. Так что это отдельное, так сказать, мое вступление. А сейчас, говоря об этом фестивале, я могу сказать, что мы наконец пришли к тому пониманию, что у нас есть две замечательные даты, которые мы обязательно отмечаем. Это победа в Великой Отечественной войне, и это всегда входило в программу фестиваля «Салют Победы», поскольку название это общее, но тем не менее совпало еще и с огромной датой столетия Всероссийского общества слепых. Поэтому это было бы и есть, остаются две огромные даты, которые мы не могли не отмечать. Теперь, что касается фестиваля «Салют Победы», который проходил. Все вы знаете, что было изначально задумано, что все регионы принимают в нем участие. Так вот, в нашем «Салюте Победы» уже мы пришли к тому, что почти все региональные организации, за исключением совсем малого количества региональных организаций, на уровне региональном, на втором этапе, принимали участие почти все региональные организации. Ну а далее, по выходу в зональный этап, там уже все зависело от творческой удачи, от того, как было подобрано все это дело. И не все региональные организации, безусловно, пришли на финал, на зональный этап, потому что не у всех там существует тот уровень, который требует выполнения на зональном этапе. Ну, и говоря уже в заключительном концерте, это было вот то, о чем там вопрос поставлен. Это, конечно, было одно из ярчайших мероприятий. Первые клубы зародились еще в начале 30-х годов, 35-34, вот эти годы, когда начали появляться первые предприятия, сразу же появилась так называемая наша художественная самодеятельность. Это люди находили, так сказать, свое отражение, свое творческое внимание, уделяли именно досугу своему, чтобы быть рядом друг с другом, получать общение друг с другом и так далее. Об этом можно много говорить, но тем не менее, вот эта тема, она осталась и здесь, и сейчас. И всегда, я думаю, будет присутствовать, потому что общение – это самое главное богатство для нас, незрячих людей. Спасибо.
7: Спасибо, Анатолий Николаевич. Да, я еще хотела немножко дополнить про «Салют Победы», потому что я была на трех финальных мероприятиях в Москве, в Ульяновске и в Красноярске. И хочу отметить такой подъем участников и творческий, и душевный, духовный такой. Ну, мощные были мероприятия. На всех трех присутствовал президент Всероссийского общества слепых, который привнес, на мой взгляд, старое и новое, предложив сделать церемонию возложения цветов, традиционные на заключительных салютах победы. И во всех трех городах прошли красивые акции возложения цветов с привлечениями администрации, с живой музыкой, очень все трогательно. Как вот, Анатолий Николаевич, вы же были на возложении у могилы неизвестного солдата. У многих возникает вопрос, тифлокомментатора в этот момент нет. То есть как вы, как человек, который ориентируется, привык ориентироваться на подсказки близких, да, тифлокомментаторов, семейных, так сказать. Как вы себя комфортно ощущали? Было ли все-таки, была ли возможность вот проникнуться этой церемонией возложения цветов, несмотря там на какие-то сложности?
9: Я думаю, что вот говорить так вот, что комфортно или некомфортно, вообще это не тема, потому что это праздник. Праздник большой, праздник всероссийский, всенародный. Поэтому, конечно, безусловно, это праздничное настроение, оно никуда не ушло и никуда не уходило. А то, что вот появились такие новые ритуалы, это, безусловно, имеет большое-большое такое значение, потому что людям это врезается в память, потому что то, что было на одном, в том же Ульяновске, здесь, в Москве, и, в общем-то, это не могло не оставить своего теплого воспоминания, потому что, когда тебе поручают класть цветы к памятнику, ты берешь на себя ответственность, и ты понимаешь, что ты представитель вот той части людей, которые являются гражданами России, находится возможность помочь, находится возможность. Там этого даже многие не замечали, не зрячие, зрячие. Просто шли, клали цветы, и люди понимали, их самосознание определяло то, что они участвуют в большой-большой народной такой вот акции, которая, ну, незабываемая останется для потом.
6: Так, ну а мы продолжаем дальше, и у нас следующая тема уже касаемо непосредственно реабилитации через культуру. Реабилитация через культуру. Это звучит достаточно масштабно, но вот хотелось бы углубиться в этот вопрос. Как на самом деле, на практике для человека, который, например, никогда не пел, не танцевал, вот с чего начать ему свой творческий путь в учреждении культуры ВОС, и какую поддержку он должен изначально получить вот в этом процессе? Я не знаю, мы, наверное, сейчас этот вопрос адресуем Сергею Васильевичу либо Людмиле Николаевне, вот как вот, вот, наверное, к вам.
10: Ну, я начну, если Людмила Николаевна дополнит. Здесь вопрос, он для каждого индивидуален. Каждый в сферу социокультурной реабилитации, да, я имею в виду инвалидов по зрению, приходит по-разному. Кто-то годами ходит на концерты, знает каждого участника, каждого коллектива и рано или поздно решается прийти записаться в коллектив и тоже активно принимать участие в самодеятельности. Кто-то приходит, как говорится, с места в карьер и сразу говорит: «Я хочу петь» или «Я хочу танцевать» или «играть в театре». Ну и здесь проходит прослушивание, и, как правило, тоже человек в коллективе появляется. Ну и что в итоге человек получает? Естественно, сразу начинаются с людьми занятия. Стараемся находить индивидуальный подход, по крайней мере, на начальном этапе точно. Уровень подготовки у всех разный, у кого-то его вообще нет. И человек не обделен вниманием, под вниманием руководителей коллективов, начинает развиваться в той сфере, в которой он хочет, в своем темпе и по мере своих возможностей.
6: У нас сразу вот дополнительно, наверное, пойдет вопрос на эту тему. Он касается непосредственно уже проявления талантов. Да? Вот как, по вашему мнению, вот этот вот самый талант в человеке прощупать? Потому что иногда человек просто приходит, начинает пробовать. В итоге, ну, допустим, мы берем, к примеру, тот же самый театр, да, внутреннее зрение, когда люди просто приходят пробовать, в итоге в процессе раскрываются в настоящих, вот, не побоюсь этого слова, звезд сцены. Как вот этот вот талант нащупать и как вот дать правильный вектор этому процессу?
10: Ну, если говорить о театре, здесь отдельная история. На самом деле я всегда преклоняюсь перед работой режиссера театра, потому что приходят вроде бы, на первый взгляд, ничем не примечательные слабовидящие или незрячие люди, и вообще непонятно, как можно человека, у которого мало опыта в сцендвижении, к примеру, он в жизни плохо ориентируется, как можно его интегрировать в спектакль. И здесь это уже благодаря фантазии режиссера находится каждому участнику театра находится его роль, которая этого человека раскрывает, которая заставляет его развиваться, так сказать, не выходя из зоны комфорта, ну и при этом, да, является каким-то двигателем. Если говорить о других коллективах, то талант здесь, ну, мне кажется, талантливого человека видно. И даже если он где-то и скромничает, то рано или поздно вот эта творческая сила, она его вытолкнет на поверхность, потому что человек не удержится и рано или поздно все равно себя проявит, скажет: «А я вот так могу, а я вот так могу». И как правило, наверное, талант и вот он над скромностью рано или поздно преобладает.
6: Вот существует такой момент, что, допустим, вот в коллективах мы наблюдали, что категория возрастная абсолютно разная. То есть есть и энергичная молодежь, и мудрые представители старшего поколения. Вот в чем проявляется разница вот в подходах к творчеству? И есть ли у этих людей чему поучиться друг у друга?
11: Я не вижу особой разницы в подходах к творчеству, потому что как среди старшего поколения есть люди, которые любят просто пенки снимать, им главное прийти и сказать, ну, я и так спою, мне не важно, я там заниматься не особенно буду, но мне главное на сцену выйти, да все будет хорошо. И есть люди среди молодого поколения, которые называют совершенно не рвутся на сцену, совершенно не уверены, что они такие, как говорится, молодцы, и что они предпочитают даже процесс репетиции процессу концертному. Поэтому тут это уже зависит, мне кажется, от характера, а разница просто возникает из того, что люди выросли на разной информации. И они общаются с помощью разных, ну, скажем так, разного понятийного запаса. И если у них есть общая задача с людьми старшего поколения, задача сотворчества, задача выпустить какой-то творческий продукт, то они начинают просто эту информацию делиться, и рано или поздно возникает некая общая среда, основанная на общих понятиях, на общих представлениях о чем-то. Люди друг друга нормально понимают, совершенно спокойно двигают вперед то дело, в котором они заинтересованы.
8: Смотрите, вот Сергей Васильевич у нас только что из молодежи пришел. Да, его коллектив все-таки артистки в таком серьезном уже возрасте, в большинстве своем. И его приход, он придал импульс их развитию как коллектива и личному развитию. Просто стало заметно, как его артистки помолодели на глазах, как они повеселели, как стали двигаться. Вот про то, что говорил Людмила Николаевна, вот эта синергия, да, мудрость, опыт и какой-то энергии такой молодой, она дает хороший эффект. И в этом мы видим как раз перспективу нашего развития. Привлекать молодежь, но и, безусловно, отдавая дань уважения старшему поколению, которое уже достигло определенных творческих высот. А вот все вместе – это как раз залог успеха развития и коллективов, и всей нашей организации в целом.
7: Спасибо большое. Андрей Владимирович, к вам вопрос. Тематические ваши концерты, посвященные Великой Отечественной войне, ваш проект. Расскажите, с какими сложностями столкнулись при подготовке, как планируете продолжать этот проект? Вообще, какая команда работала над этим проектом?
6: Да, потому что, насколько мы помним, там были достаточно серьезные ресурсы задействованы. Это был и костюмированный вариант, это и видеоряд, и живое исполнение песен, и плюс это каждый вот этот вот концерт, он был приурочен непосредственно к какой-то истории привязан. Вот расскажите, пожалуйста, про это подробно.
8: Действительно, идея изначально, ну, если говорить об этом проекте, назовем его, да, безусловно, конечно, заключалась в том, что наши мероприятия в той или иной степени были привязаны к историческим датам событий Великой Отечественной войны, сражений, которые оказали значительное влияние на ход Великой Отечественной войны. И здесь, безусловно, работал весь коллектив. Здесь действительно были задействованы практически все наши ресурсы, и творческие, и материально-технические. И привлекали мы достаточное количество партнеров. И вот здесь, наверное, была самая большая сложность сложить эти усилия всех этих разных структур в одном проекте, потому что вот к добавлению к тому, что Саша уже назвал, можно сказать, у нас еще и была полевая кухня, как правило, еще у нас была интерактивная выставка оружия времен Великой Отечественной войны. И все это, безусловно, создавало такую ауру соучастия, ауру совместного празднования и совместной грусти о погибших, и это выражалось и в церемониях возложения, и пронзительное возложение в Оржеве было, когда Владимир Васильевич принимал участие. Было холодно, дул ветер, то есть это была зима, и грандиозный памятник, который там стоял, и церемония сама прошла скромно, но по вот духу, который витал в это время над участниками, ну и остальные возложения, конечно, которые тоже были сложные по логистике, потому что в Москве возложения – это, безусловно, уже и полиция здесь, и знаменная группа привлеченная, и, в общем, много было сложностей. Транспорт, стоянки и так далее. Да, ну вот и здесь у нас, и в Кремле все через это прошли. Но тот эффект, который моральный, такой патриотический воспитательный эффект, который оказали эти мероприятия на зрителей, его трудно переоценить. И надо сказать, что я был положительно, так сказать, удивлен, потому что я думал, что все-таки люди, часто мероприятия зимой у нас проходили, и будут сложности, но нет, народ с большим увлечением принимал, несмотря на все трудности, принимал участие в наших мероприятиях, в этих возложениях. Было видно, как люди с какой душой, как трепетно они относятся к нашему, к нашей истории, к нашему боевому прошлому. И, конечно, мы продолжать этот проект будем. Вот уже Анатолий Николаевич частично это затронул, пятилетний цикл. И действительно, каждый год у нас это юбилеи того или иного памятного события Великой Отечественной войны. И я считаю, что наш долг, как базовое учреждение Всероссийского общества слепых по реабилитации, он заключается в том числе и в непрерывном воспитательном воздействии, и в том числе и в основном сейчас на молодежь. И мы можем и должны эту традицию продолжить и отмечать великие даты великих побед в нашей Великой Отечественной войне нашими мероприятиями. Мы что-то не успели провести. Вот у нас Волгоград остался. Мы из-за пандемии его пропустили. Но мы обязательно восполним то, что мы пропустили, и продолжим серию наших мероприятий, посвященных памятным событиям Великой Отечественной войны. И я уверен, что мы при этом, да, мы применяем различные и интерактивные формы, применяем информационные технологии, используем видеоряд по возможности. В общем, будем стараться делать все, чтобы эти мероприятия прошли на высоком организационном и художественном уровне. Я считаю, что это крайне важно. И ну, руководство Всероссийского общества слепых Владимир Васильевич, он нашу идею поддержал тогда изначально и, я не сомневаюсь, будет поддерживать ее и впредь.
6: А освежите, пожалуйста, в памяти вот та шикарная трилогия, которую мы наблюдали вот под, как раз под вашей эгидой в КСРК. Это вот команда «Джек». И вот напомните мне еще про Дальний Восток. Вот было три шикарных вот концерта, которые именно вот про каждую историю вот в отдельности.
8: Да, «Битва за Москву». Да, вот это вот, да, да, три больших концерта, в которых вот принимали участие практически все здесь находящиеся, потому что весь коллектив творческий, КСРКовоз, на его основе создавались эти творческие истории. Мы действительно ну, делали такие композиции, наполненные смыслом, подключали регионы. Во всех трех мероприятиях принимали участие регионы. Принимали участие и наши друзья из Белоруссии, и Китая. И мы, безусловно, это будем продолжать, эти традиции, постараемся разнообразить формы, постараемся искать регионы, которые поддержат нас. А у нас впереди еще много-много таких мероприятий. Я надеюсь, что с освобождением наших российских регионов нам удастся провести мероприятие, посвященное, ну, например, освобождению Донбасса. Я уверен, что Донбасс будет освобожден в обозримом будущем, и мы сможем уже поднять наш флаг уже и над освобожденной территории Новой России.
6: Хотим спросить следующее. Вот участники СВО, которые потеряли зрение в ходе боевых действий, которые теперь занимаются и принимают участие вот в вашей самодеятельности. Это отдельная, конечно, история. Вот как вы считаете, что им дает вот повод для творчества, возможность отвлечься, может быть, переосмыслить пережитое или найти новый способ общения с окружающим миром?
8: Прошедшие через СВО, ну, это, как правило, плюс-минус достаточно молодые люди, которые вот так вот внезапно, лишившись зрения, лишились в том числе опоры в жизни и веры отчасти в себя. И вот здесь вот поддержать человека, дать ему прежде всего это, дать ему веру в себя, дать ему веру в то, что он не один, что рядом с ним друзья, которые не оставят его в трудную минуту. Это важно, потому что
12: Безусловно, у многих из них сложности с семейным положением, которые в результате этих ранений возникли. И государство сейчас поддерживает ребят, достаточное, в общем, количество помощи и медицинской, и финансовой, но оказать ему поддержку, вот этому раненому солдату, который проходит реабилитацию, именно социальную, дать ему возможность стать коллектив, стать на сцену с микрофоном рядом со своими друзьями и вместе с ними исполнить произведение то или иное, еще лучше свое. Это, конечно, такая сверхзадача, и мы не можем пока похвастаться каким-то колоссальным охватом. Ребята только приходят, еще не так их много. Не все, конечно, из них сразу готовы как-то принимать участие и петь. Но то, что мы вот видим, мы понимаем, что для многих из них это шанс найти себя вот в этой новой жизни. И главное понять, что эта жизнь есть, она впереди у них долгая. И вполне может быть полноценный, удачный и счастливый. Да, для этого надо предложить ему усилия, и нам усилия. Это долгий путь, мы еще находимся только в начале, но мы, безусловно, будем идти по нему и считаем, что это, конечно, одна из основных наших задач сегодня.
7: Спасибо. Ну, у нас сегодня в студии, так можно сказать, корифеи все, Анатолий Николаевич, Людмила Николаевна, Андрей Владимирович, вы отработали огромное количество лет в сфере ВОЗ и КСРК конкретно. Но сегодня у нас есть еще молодой руководитель учреждения культуры из Перми, Юлия Федоровна Гельбич. Ну, Юлия Федоровна, вы в ВОЗе-то побольше, чем с апреля 25 года, как стали руководителем. Что для вас социокультурная реабилитация, как вы себе это представляете? И, ну и расскажите немного о специфике, наверное, работы вашего пермского КСРЦ в этой сфере.
13: Ну, знаете, это достаточно сложный вопрос именно про социокультурную реабилитацию, потому что все-таки, ну вот я не успела высказать про СВО, да, сейчас...
7: Да, можете продолжить тему, конечно.
13: Ребята приходят, и это достаточно тяжелая тема, потому что ну, у каждого по-разному проходит все-таки период принятия этой ситуации, да, то есть когда ты был... много лет абсолютно здоровыми, потом резко либо инвалидность, и это либо отсутствие зрения, либо это частичная потеря, это очень тяжело принять психологически. Но как раз если рассуждать с той точки зрения, чем мы можем похвастаться, то это как раз разнообразие различных мероприятий,

0: задачах, то есть как определять продукты, как пользоваться той или иной техникой, в каких пропорциях, как это правильно измерять, чтобы любой человек это мог принести себе домой. Для чего мы работаем? Для того, чтобы показать ту или иную работу, и чтобы человек это унес с собой, хотя бы какую-то частичку этого. А вообще многие те же ребята, которые пришли с СВО, они чаще всего до того, как стали и получили инвалидность, они занимались спортом. Вот как раз у нас только вступил мужчина, ему 45, и вот он после СВО пришел, у него полностью потеря зрения. И так совпало, что у нас сразу же был турслет. И он на него попал. То есть для него вообще было удивительно, что человек без зрения может вязать узлы, бежать трассу, грести на катамаране, перестегивать системы, румары. То есть для человека это было новшество, потому что все-таки в нашем обществе стереотип инвалида, и он существует. И, к сожалению, я думаю, что как раз именно полностью инклюзия, вот она сейчас только начинает входить в нашу жизнь. То есть здоровый человек только сейчас начинает принимать человека с инвалидностью как неотъемлемую часть этого общества, без которой уже, ну, никак наше общество существовать не будет. Я думаю, что лет через 10 как раз и поменяется менталитет людей, и люди станут воспринимать более-менее нормально, без колкостей, точно так же инвалида, как обычного человека. И вот как раз, возможно, здесь и социокультурная реабилитация поможет, только потому что, ну, опять же, чем мы отличаемся от других, да, у нас полностью инклюзия. То есть все наши мероприятия и часть кружков могут посещать как здоровые люди, так и люди с другими нозологиями. То есть как раз чтобы показать и доказать, что между нами нет барьеров. Мы все абсолютно одинаковые, мы все равны, у нас одинаковые права, обязанности. Понятно, что интересы в жизни могут отличаться, да, а так мы абсолютно равные. То есть вот как раз здесь, возможно, в социокультурной реабилитации и идет разграничение того, что каждый человек может выбрать, чем себя занять в жизни. То есть чем больше спектр как раз именно услуг, кружков и каких-либо занятий, тем выше шанс, что человек быстрее раскроется и найдет свое предназначение.
1: Хорошо, спасибо. Если еще говорить о вашей работе как руководителя, получается ли у вас удерживать молодых, активных сотрудников в вашем коллективе? Мы все понимаем, что вопрос финансовый очень сложный, непростой. Вот. Как у вас обстоит дело в коллективе?
0: Большинство из нас работает за идею.
1: Энтузиазисты.
0: Просто не остается выбора. Очень хочется, во-первых, принести что-то новое. Очень хочется замотивировать именно людей приходить к нам. Хочется, чтобы, во-первых, наш дворец стал местом притяжения, чтобы хотелось сюда вернуться и на какие-то концерты, и на какие-то мероприятия. И как раз если вести диалог именно о сотрудниках, то люди тянутся к людям, люди идут на людей. Я думаю, что все-таки благодаря тому, что у нас разноплановость, и мы рады видеть всех, люди поэтому и держатся. То есть у нас получилось так, что достаточно сильно омолодился коллектив, но мы не попрощались ни с кем из старых кадров. Мы его просто глобально расширили, назовем это так. И получается, что вот как раз опыт прошлых, да, людей, которые работали, он перекладывается так или иначе на новых сотрудников. А новые сотрудники как раз приносят какую-то изюминку в то или иное мероприятие, и получается, что мы друг у друга учимся. И это достаточно хороший и сильный баланс. Ну, во-первых, как для новых сотрудников, так и для старых, да, потому что, ну, в любом случае мы друг от друга все можем черпать вдохновение. То есть вот я сейчас даже уже

0: не вспомню месяц, потому что этих мероприятий очень много, но как раз вот получилось, ну, на примере вот всего этого, у нас кто-то из уже взрослого поколения, кто давно работали, увидели где-то информацию о том, что в городе у нас начинаются концерты при свечах. И в любом случае человек с инвалидностью, ну, допустим, там раз в месяц не сможет себе позволить тратить 3000, чтобы сходить на этот концерт с условием того, что он еще и не увидит всю эту красоту, все эти свечи, там 3000, 1000 свечей. И вот мы как раз, когда рассуждали на эту тему, потом так получилось, что нам тоже дали сколько-то билетов, мы сходили, мы подумали, а почему бы не попробовать это перенести
1: на свой концерт?
0: На нашу, да, площадку, чтобы понять, насколько будет это интересно разной категории, да, людей, разной, как раз с разными нозологиями, включая как раз нашу специфику, это незрячих и слабовидящих. И у нас концерт прошел с успехом. У нас 405 посадочных мест. У нас некоторые люди стояли в проходах у дверей, потому что им не хватило места.
1: Ну, а как вы использовали работу тифлокомментатора? Или это было в тексте ведущих?
0: Как раз на первом мероприятии мы не стали звать тифлокомментатора, чтобы вообще посмотреть механику этого концерта, чтобы понять, насколько будет востребован этот человек. Но вот как раз ведущий, он и описывал, сколько свечей стоит, плюс-минус, как они расположены. И раз это все равно был концерт при свечах, то у нас был только вокал. Мы поговорили с нашим тифлокомментатором, она, в принципе, сказала, что... Вот такой концерт, когда просто концерт, достаточно слов ведущего, который описывает происходящее на сцене именно в свечах. Но я бы прописала как раз вот сюда, мы же все равно учимся все на своих ошибках. Пока ты не сделаешь, ты не поймешь, что ты сделал так, что не так. Я бы в текст ведущего, скорее всего, просто бы еще включила хотя бы описание, например, наряда, в котором выходит артист и будет исполнять сейчас песню. То есть помимо объявления, что на сцену выходит тот-то, тот-то с тем-то, с таким-то произведением, еще бы описала, пока человек выходит и началась музыка, в чем он к нам вышел.
1: Да, мне кажется, это можно включить в текст ведущего, если вы не привлекаете тифлокомментатора. Спасибо, Юль Федоровна. О планах мы поговорим чуть позже.
2: Сейчас мы вновь вернемся к представителям КСРК. И вопрос следующий. Гаджеты и цифровые технологии сегодня. Как современные технологии, смартфоны, программы озвучки, специальные приложения изменили творческий процесс для незрячих и изменили ли? Стало ли им проще учить тексты, осваивать, может быть, какие-то музыкальные навыки, не говоря уже о том, что имеет свое отношение к ориентированию в пространстве?
3: Ну, это, наверное, как раз напрямую касается меня. Я опять вернусь к своему коллективу. У меня в основном люди... более старшего возраста, но все активно пользуются современными смартфонами, диктофонами и другими техническими средствами реабилитации, которые на данный момент у нас есть. И если говорить о творческом процессе, то да, телефоны очень-очень хорошо, смартфоны современные помогают нам быстрее учить текст. Это нет необходимости переписывать текст по Брайлю, я его присылаю в чат, в общий. И к репетиции уже люди приходят с выученным текстом. Я записываю на диктофон партии, опять же отправляю их в чат, и на ближайшей репетиции у меня коллектив уже примерно знает, что это за партии, примерно они их даже выучивают. Мне остается только уже вносить какие-то коррективы, ну и да, в дальнейшем уже эта работа долгая, это чистка партии, это спевки. То есть, опять же, вот смартфон упрощает очень в этом плане жизнь. Ну, про ориентирование это, я думаю, всем давно известно, да, что навигационные программы в смартфонах, они работают довольно-таки неплохо, и до последних событий незрячие и слабовидящие люди активно пользовались навигаторами. Сейчас, конечно, особенно в крупных городах, этот процесс немножко сложнее, но тем не менее все равно навигатор всегда приходит на выручку. И в общем, ну, возможности смартфонов, они, конечно, открывают перед незрячими, слабовидящими людьми огромные возможности, в том числе и творческие.
2: Продолжим. Я вот хотел бы сейчас к Анатолию Николаевичу обратиться. Вот мы все прекрасно помним времена, когда отдачу публики мы могли ощутить только по нахождению ее непосредственно в зале, да, во время мероприятия. Сейчас же в тот самый век интернета и цифровых технологий есть возможность делать прямые эфиры. Вот я точно знаю, что Анатолий Николаевич очень внимательно к этому процессу всегда относился и относится. И вопрос следующий. Чувствуется ли обратная связь от зрителей из других городов, с регионов, да, которые раньше не могли быть причастны к тому или иному событию, которое проходит на площадке того же самого КСРК?
4: Спасибо, Саш. Мы с тобой, наверное, синхронно думаем, потому что когда только что сейчас говорил Сережа о гаджетах, обо всем остальном, я думал, что да, эта тема очень важна и нужна, но самая главная тема, это которую я в свое время имел смелость 7 почти лет тому назад поднять на совете директоров присутствие Владимира Васильевича Сипкина, и 7 лет назад меня просто не поняли и отложили этот вопрос до следующих времен. Директора сказали, об этом надо подумать. Это было 7, почти без малого 7 лет назад, и тема была отклонена. И теперь, слава богу, что мы пришли к этому пониманию, но я хочу сказать немножко о другом. Мы все это видим, мы все это понимаем. Я могу с огромным удовольствием, с огромным удовлетворением сказать, что, например, Ахинская организация на севере Сахалина теперь транслирует свои передачи. Северо-Сахалин, это даже не Южно-Сахалин, это Северо-Сахалинская область, понимаете? Они оттуда делают свои передачи. А где-нибудь вот там в Смоленске или еще где-нибудь дальше, в том же Дагестане, сидит человек и смотрит, что происходит на Сахалине. Еще 5 лет назад мы просили людей подумать о том, что надо организовать трансляцию. Но немного регионов сегодня, где-то процентов 45-50, и то с натяжкой, включились в эту работу. Все остальные считают, что им это не нужно. Это я отвечаю на этот вопрос. Поэтому я еще раз призываю тех, кто меня слышит, и тех, кто еще услышит, о том, что помогите нам с этим. Это вопрос, который надо решать еще вперед долгие годы. Пока мы не получим соответствующего оборудования, пока мы не обучим людей, пока мы не научим людей транслировать там себя на местах, мы не будем знать о том, что происходит даже в соседнем регионе. И пока мы не воссоздадим совет по культуре новую, пока мы не организуем вот эту активность людей, к сожалению, это будет пробуксовывать. Хотя еще раз огромное спасибо и центральному управлению, и особенно вот ребятам, которые, Саша, тебе и твоему аппарату, и всем вам, кто занимается и помогает нам заниматься этим делом, и КСРК людям, нашим айтишникам, за то, что они нам помогают тянуть этот огромный ВОЗ. Но пока это ВОЗ, понимаете, не от слов Всероссийского общества слепых, а вот тот тяжелый ВОЗ, который нам приходится вести.
1: Спасибо, Анатолий Николаевич. Важную тему вы подняли. Трансляции наших мероприятий, онлайн-трансляции, чтобы все могли в любой момент подключиться с разного региона и посмотреть, и быть ближе, знать о том, что происходит в соседнем регионе, научиться, может быть, какую-то идею подсмотреть.
2: Но я, в свою очередь, думаю, что после того, как выйдет у нас вот эта программа, которая потом пойдет во все регионы рассылкой, данная тема уже будет намного ярче освещена для всех, и многие ее услышат. И я надеюсь, что это возымеет свой результат, Анатолий Николаевич. Будем надеяться и рассчитывать на это.
0: Вообще, трансляция – это идеальный механизм работы в плане того, что все мероприятия, они уже кем-то когда-то были созданы. Ты можешь посмотреть, как работают другие регионы, переписать что-то на себя.
1: Ну и делиться, не замыкаться внутри себя, своего региона, а видеть, что происходит, чем живет ВОЗ. Да? Поэтому Анатолий Николаевич очень важную тему поднял. Людмила Николаевна, еще вопрос. Вернемся к специфике работы с незрячими в творческих коллективах. Вот Сергей Васильевич, я напомню, хор русской песни, девушки такие взрослые. У вас приблизительно среднего и чуть старшего, да, возраста коллектив, шоу-группа «Премьер» – это вокальный коллектив, который при этом еще и танцует. Вот специфика работы с незрячими, как вы справляетесь? Помогают ли вам здесь какие-то гаджеты, какие-то наработки за такое количество лет? Вы много работаете в этой сфере. Поделитесь какими-то секретами, особенностями, может быть, для начинающих руководителей коллективов.
5: Ну, действительно, тема такая достаточно сложная, и не все в течение вот этих лет удалось все-таки удержать, чтобы хотелось удержать. У меня, к сожалению, сейчас прибавилось количество людей с первой группой, поэтому стало сложнее работать. Изначально, конечно, мне было очень важно, чтобы это было что? Во-первых, чтобы это был действительно синтез жанров, и чтобы человек, который ко мне пришел, он действительно и пел, и танцевал, и чтобы вот эти навыки, как говорится, были у него ну, под рукой, да, потому что не может вокалист выходить на сцену, особенно эстрадник, и не двигаться, это, ну, это несерьезно, по теперешним требованиям вообще несерьезно. Плюс вторая как-то тема была, это вот именно то самое сотворчество. И что важно у меня всегда, это первое, с чего начинается действительно вот какой-то номер, какой-то шаг вперед мы делаем всегда через то, что мы обсуждаем, нравится ли нам музыкальный материал, хотим ли мы вникать в тот танцевальный материал, который я предлагаю под него подкладывать, как будет выглядеть костюм, кто что может сделать к этому номеру. Опять-таки, вот собрать все вот эти вот навыки с людей, которые ходят в шоу-группу, не основные навыки пения и танца, да, а что-то еще. То есть так, чтобы каждый чувствовал себя ну, ценным человеком, без которого нельзя обойтись. Вот один из, наверное, таких вот моментов для меня очень важных.
6: Я добавлю. Вы знаете, вот мы проводили, когда сейчас 14-го у нас был, 4-го было открытие сезона, и у нас шоу-группа «Премьер» работала на танцевальной программе вместе, ну, в одной, как в одном как бы мероприятии, да, с такой, с относительно молодой группой «Яркие созвездия». И я, честно говоря, немножко переживал за шоу-группу «Премьер», потому что, ну, и репертуар так у них был вроде бы, но был очень приятно удивлен, когда шоу-группа «Премьер» представила новую программу, веселую, танцевальную, с новыми песнями, новыми движениями. И вот это тот подход, который вот сейчас вот Людмила Николаевна обозначила, это, ну, полная реализация творческих возможностей каждого участника, соединенная в какую-то общую идею, вот, которую Людмила генерирует. И вот, на мой взгляд, у них получается развиваться и как коллективу, и отдельно солистам и участникам этого коллектива. Поэтому я так даже, в общем, возгордился, да, то, что у нас есть вот такой коллектив, которому много лет, который работает в традиционном жанре, но, тем не менее, находит новые подходы, новые песни, новые решения. Поэтому это не просто так слова, да, это реальная работа, которая находит своего слушателя и зрителя.
5: Ну и добавлю по поводу гаджетов, коль уж мы, как говорится, об этом заговорили. Да, вот то самое волшебное слово, которое произнес несколько раз Сергей, это чаты. Это, конечно, великолепная помощь в организационной работе. Да, кроме того, что это ускоряет очень серьезно донесение информации до членов коллектива. То есть это позволяет гораздо быстрее, ну, можно сказать так, всех построить, ввести в курс дела, что-то между занятиями решить, разрулить, переслать какие-то материалы, которые люди должны освоить. У кого-то что-то потерялось, у кого-то что-то есть. Зачастую не подозреваешь. Кто-то хочет обсудить пришедшую в голову идею. То есть все это очень серьезно помогает. Но я уже не говорю о том, что мы в последнее время делаем так, что я снимаю для танцевального, например, занятия какие-то ролики, которые, опять же, выкладываются в этот чат. И те, кто могут это смотреть, они приходят, они смотрят это, они приходят на занятия, уже подготовленные. И что мне, вот, собственно говоря, очень помогает в моей группе, это то, что у меня, кроме того, что я всегда могу надеяться на то, что человек более видящий, скажем так, со второй группой, спокойно по моей просьбе или по собственной инициативе возьмет отстающего, отведет его, как говорится, в сторону, если данная часть занятия, которая идет у меня, не касается его, и поможет ему догнать, что-то доучить, что-то объяснить более подробно, потому что человеку, например, с первой группы, конечно, осваивать движение гораздо сложнее, объяснять их гораздо дольше. То есть чисто, как говорится, вербально даже на это уходит очень большое количество времени. Поэтому я просто вот благодарна своим ребятам за то, что это вот идет такая, ну, поступенная, наверное, да, передача информации, когда все помогают педагогу, руководителю, вот достигать той общей цели, опять же, о которой я говорила.
0: Смотрите, вот сейчас говорили про технологии, про чат и как раз про проблему с трансляциями. И тут как раз я сказала, что это идеальный инструмент. А если попробовать объединить все наши региональные организации и дворцы в один чат по одному представителю, и чтобы там каждый... Вот у меня, например, завтра будет концерт, я скину туда ссылку. Тому, кому интересно, он в любом случае будет смотреть. Но это повысит информативность каждой группы, если мы уже хотя бы 81 человек в чате посмотрят эту запись. Допустим, я не всех знаю, я не могу, да, у кого-то конкретно спросить про какое-то мероприятие. А здесь, посмотрев, например, как какой-то город провел какое-то мероприятие, оно меня заинтересовало, и я как раз бы хотела его перенести в свой регион, я уже напрямую могу написать этому человеку, не в чате, потому что, скорее всего, 80 человек вообще не заинтересуются этой темой, да, а непосредственно написать организаторам.
1: Личные сообщения, да.
0: Да, и сразу же уже узнать и о том, с какими проблемами столкнулись, сколько было бюджета затрачено, что еще было сделать, и я уже перемоделирую и могу сформировать, ну, как бы другое мероприятие под себя, но по основам кого-либо. Про конкурс красоты, что почему сложно сюда приглашать здоровых? Потому что когда мы только начали прорабатывать эту тему, наши все здоровые девочки сразу же сказали, что мы не будем, это не то соревнование, где можно поставить в один ряд здорового человека с инвалидностью. Мы здесь заставляли участвовать, вот и положу руку на сердце, мы заставляли здоровых девчонок участвовать в этом мероприятии. В прошлом году никто из здоровых не захотел, потому что многие считают, что это неуважение стоять именно в конкурсе красоты на одном уровне с девочками с разными нозологиями. То есть пропадает именно здравая конкуренция в этом плане. Это могут быть любые конкурсы, где могут участвовать, но не конкурс красоты. Про как раз привлечение других регионов. Вот смотрите, мы сейчас... Чтобы этот вообще конкурс красоты стал неким нашим продуктом, который мы у себя организуем, нужно вначале набить хорошие шишки на коленках, учесть все нюансы, чтобы тиражировать его на всю Россию и приглашать уже участниц со всей России, мы должны продумать каждый момент, каждый нюанс. Даже 3 года, 4 уже, получается, организуя это мероприятие, у нас очень много косяков. А хочется показать как раз уже что-то красивое, что привлекало бы и дальше. Вот в следующем году мы планируем, что все-таки турслет, который проводится у нас, на который мы приглашали Наталью Паницкую, и она осталась в восторге, мы уже хотим предложить близлежащим регионам хотя бы к нам присоединиться. То есть совсем рядом с нами Челябинск. Они тоже у себя проводят турслеты. И им эта тема интересна. То есть мы пытаемся узнать у регионов, кому было бы комфортно к нам приехать и поучаствовать. То есть вот ту же Казань, но у нас локация не очень друг другу удобная, потому что добраться, оттащить с собой все снаряжение с какого-то далекого края, сами понимаете, что это тяжело. У нас на наш турслет собирается 100 участников, то есть это только наши с местных организаций. И обеспечить всех туристическим снаряжением, ну, к сожалению, это никак не получится. Это я просто привожу пример вот на подобии одного мероприятия. То есть все равно ты смотришь, чтобы это были близлежащие регионы. Если, например, даже по нашим местным организациям, я скажу, в интеллектуальных играх принимают участие не все, потому что все-таки интеллектуальное не всем, да, заходит. Но как раз, например, на турслет едет большинство, потому что люди за спорт. Здесь точно так же. Я вот какие положения вижу и раньше видела. Мы почти на все мероприятия ездили, ездим и будем ездить. Потому что достаточно разноплановые наши составы, и одним интересно одно, другим другое.
2: Хочу, наверное, подытожить, что в любом случае, несмотря ни на что, на какую-то похожесть, может быть, мероприятий, мы ни в коем случае никогда не были и не будем конкурентами, мы все делаем одно общее дело, и будем продолжать его делать дальше. И что хочется сказать, что с интересными людьми за интересные беседы время летит незаметно. И, собственно говоря, наше время, наша программа под названием «Открытый диалог» тоже подходит к своему логическому завершению. В свою очередь, что хочется сказать? Хочется, во-первых, сказать спасибо за уделенное время, что приняли сегодня участие в этом процессе. Отдельное спасибо каждому. Люба Федоровна, отдельно вам спасибо за то, что нашли время и подключились из региона к нам.
1: Я надеюсь, Александр, что это будет не единственная передача, посвященная социокультурной реабилитации в цикле Конечно. «Открытый диалог». Хотелось бы, возможно, подключение и полномочных представителей президента, и членов рабочей группы по социокультурной реабилитации нашей. И, возможно, еще директоров не только КСРЦ, но и директоров дворцов культуры, которых у нас, Анатолий Николаевич, если не совру, порядка 40. Да, у нас также есть еще с вами прекрасный Центральный музей ВОС и музеи в регионах, которые тоже занимаются социокультурной реабилитацией. Поэтому будем считать, что это такое начало, которая нам поможет не только общаться друг с другом, но и поднимать важные проблемы. Тут же, чтобы рождались какие-то интересные идеи для творчества или какие-то новые инструменты, как, например, Юлия Федоровна предложила сегодня какой-то такой рабочий инструмент в виде чата, в котором будут именно ссылки на мероприятия, общение будет идти в личной, а здесь именно ссылки, что позволит человеку в любой момент воспользоваться и стать участником мероприятия, которое происходит в этот момент на другом конце страны.
2: А благодаря вот таким вот встречам и таким вот формату таких вот передач у нас как раз-таки будут появляться новые идеи, которые будут потом воплощаться в жизнь. В свою очередь хотим пожелать вам насыщенного творческого сезона, замечательных, богатых на творчество мероприятий, благодарной публики, многочисленной. И, собственно говоря, чтобы у всех все было хорошо. Программу «Открытый диалог» сегодня провели начальник отдела культуры и спорта аппарата управления Всероссийского общества слепых Ярославна Буслакова.
1: И начальник пресс-службы ВОС Александр Карпович.
2: Спасибо огромное всем участникам, всем нашим гостям. Удачи, успеха и до новых встреч.
1: Работаем.
7: Медиа ВОС представляет «Открытый диалог».
8: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с адвокатом Сурковым Ярославом Игоревичем, который расскажет об особенностях своей профессиональной деятельности. Добрый день, Ярослав! Вначале предлагаю вам ответить на несколько вводных вопросов. Расскажите, пожалуйста, немного о себе для наших радиослушателей.
9: Добрый день, радиослушатели. Меня зовут Сурков Ярослав Игоревич. Я являюсь адвокатом, также являюсь членом партии «Единая Россия», членом Поволжского казачьего войска, общества. Также являюсь членом Всероссийского общества слепых, потому что у меня зрение плохое, инвалид второй группы я являюсь. Также занимаюсь соответственно, адвокатской деятельностью, как платной по соглашениям оказания юридической помощи, также и бесплатной юридической помощи по грантам и компенсациям от государства по уголовным делам и гражданским и административным делам, также по участникам СВО и, соответственно, по иным категориям социально значимых граждан. Занимаюсь общественной деятельностью, в том числе я руководитель школы молодого юриста, который занимается просветительской деятельностью в сфере права, соответственно, которая оказывает просветительскую деятельность как на платной, так и на бесплатной основе.
10: Спасибо, Ярослав. Что для вас самое важное в профессии адвоката?
9: Важное именно отстаивание прав и законных интересов граждан, чтобы их права не были нарушены. То у нас очень много есть нарушений, которые производятся со стороны государства, правоохранительных органов, чиновников, которые фактически, так скажем, не соблюдают права и законные интересы граждан Российской Федерации, иностранных граждан, граждан без гражданства. Поэтому в этом случае я считаю, что это самое главное в юридической профессии – отстаивание прав и интересов граждан.
10: Ярослав, какое достижение в своей профессиональной деятельности вы считаете самым главным и что вас вдохновляет на продолжение работы тогда, когда возникают какие-то сложности?
9: Чтобы это была справедливость, чтобы отстаивание прав, именно те, которые положены по законодательству, чтобы не были нарушены права, чтобы это все соблюдалось, соответственно, в сфере законодательства, в сфере норм этики, в сфере, так скажем, жизни, деятельности человека, а не нарушалось права человека, так скажем, иными лицами, которые могут нарушаться. Естественно, меня вдохновляет это, и я настроен идти дальше, чтобы произвести фактически деятельность отстаивания этих прав, а это меня вдохновляет, это моя жизнь, соответственно, это как мой наркотик, получается, уже юридическая сфера, в связи с этим приходится фактически отстаивать права и интересы граждан, поэтому меня вдохновляет это.
10: Замечательно. Ярослав, если бы нужно было описать вашу работу только тремя словами, какие это слова были бы?
9: Справедливость, честность и применение законодательства.
10: Ярослав, расскажите, пожалуйста, вы официально где-то трудоустроены, либо работаете как самозанятый, и как проходит ваш день рабочий?
9: У меня адвокатский кабинет адвоката города Москвы Суркова Ярослава Игоревича, который зарегистрирован 28 октября 2025 года. До этого был членом Московской городской коллегии адвокатов, адвокатская контора номер 18, находящаяся в городе Москве. Начал я заниматься юридической деятельностью еще когда мне было 16 лет. Я начал заниматься изначально риэлторской деятельностью в 16 лет. И в 19 лет у меня были первые уже судебные процессы. В это время я получил среднеспециальное образование юридическое.
10: Ярослав, как бы вы хотели, чтобы о вас знали как об адвокате люди, для того, чтобы они обращались к вам за юридической помощью?
9: Наверное, о том, что я именно, когда заключаю соглашение, я говорю доверителю всегда ту информацию, которая есть на самом деле, никогда не преувеличиваю, никогда не прибавляю, никогда не преуменьшаю фактические обстоятельства дела. Когда доверитель говорит о том, что необходимо, какую гарантию даете фактически по данному делу, я говорю всегда правду о том, что никогда не гарантирую никакого результата, потому что это, во-первых, запрещено федеральным законом номер 63 от 31 мая 2002 года об адвокатской деятельности в адвокатуре в Российской Федерации. А во-вторых, смысла портить репутацию каким-то одним делом, я смысла в этом никакого не вижу, поэтому я считаю, что необходимо говорить ту правду, которую необходимо доверителю знать именно по его делу и реальные обстоятельства его дела или фактически конечный результат, если он виден. Если он не виден, значит, так и необходимо говорить доверителю о том, что он не виден этот результат.
10: Какой девиз или принцип помогает вам в работе?
9: Принцип помогает мне именно справедливость, о том, чтобы все это было как положено по законодательству, это первое. И второе, чтобы это было таким образом, чтобы это была и конфиденциальность информации доверителя, и доверие у доверителя. Фактически доверитель понимал о том, что он придет и получит именно квалифицированную юридическую помощь, а не для того, чтобы просто заключить соглашение и получить денежные средства. Потому что у нас все денежные средства идут на банковский счет адвокатского кабинета, а не счета меня как физического лица.
10: Ярослав, сейчас предлагаю рассказать вам о своем профессиональном пути в адвокатуре и в юриспруденции. Что вас привело в эту сферу и конкретно в адвокатуру?
9: У меня получилось так, что я начал интересоваться в школьные годы обществом знанием истории России. Соответственно, это был где-то 8-9 класс. Параллельно с 10 классом, я в 10-11 классе учился, но параллельно я учился уже в Башкирском экономико-юридическом колледже на заочном форме обучения. После окончания колледжа я поступил в Самарский научно-исследовательский университет имени академика Королева в городе Самара на юридический факультет. На то время это Самарский государственный университет СМГУ. Соответственно, в 2014 году он был окончен у меня в качестве специалитета. В 2018 году диплом специалитета был сданы дисциплины определенные и был получен диплом бакалавриата. И в 2021 году у меня был получен диплом магистратуры юридической. Соответственно, и в 2022 году у меня был получен диплом экономиста. Также с 2006 года по 2022 год я занимался предпринимательской деятельностью. Каким образом? С 2006 года по 2011 год я был фактически владельцем риэлторского агентства «Общественность ограниченной ответственности Союз риэлтор». Соответственно, из 2011 года название организации сохранилось до настоящего времени, бренд. Юридическая фирма была «Сурков партнеры», так скажем. Соответственно, сейчас это коллеги адвокатов «Сурков партнеры» или адвокатский кабинет «Сурков» Ярослава Игоревича. То есть я развиваю свою фамилию, соответственно, которую я не собираюсь в дальнейшем каким-то образом пятнать какими-то либо плохими нерезультативными делами. Также я являюсь преподавателем в университетах. В 2016 году создал общественный проект «Школу молодого юриста», просветительскую деятельность, которая существует до настоящего времени на протяжении более 10 лет.
10: Ярослав, помните ли вы самое первое свое дело? Какие эмоции эта работа у вас вызвала и чему научил вас первый опыт?
9: Меня первый опыт научил выступление в суде. У меня было именно личное дело, фактически семейные, по принудительной продаже жилого помещения, соответственно, в наследственной массе. Соответственно, я выступал в апелляционном порядке. В первой инстанции адвокат, который нанимали мои родственники. То, что я на то время занимался как раз риэлторской деятельностью, я не занимался фактически юридической, это мое было первое дело. И когда проиграл адвоката в первой инстанции, я обратился с апелляционной жалобой самостоятельно уже в Самарский областной суд на решение первой инстанции. И, соответственно, получил опыт именно выступления в судах. Эмоции были колоссальные, очень большие эмоции были в связи с тем, что по факту такого я не ощущал. Адреналин, так скажем, ко мне поступил, и с того времени он во мне действует, когда я выступаю в судах. Я фактически в суды хожу, как мое это хобби уже получается. И, соответственно, я это дело выиграл. Мое первое дело, это было выигрышное, а не проигрышное. Поэтому меня это очень зацепило. И когда ты слышишь, что решение положительное, это адреналин такой поступает к тебе, который фактически невозможно передать словами.
10: Были ли моменты в вашей жизни, Ярослав, когда вы хотели сменить профессию или профиль профессиональный? Что помогло вам остаться тогда в профессии?
9: Профессии у меня такого не было, что смена профессии совсем. Но именно профиль, да, я менял много раз. Я начинал именно, вперед, с риэлторскими делами, это недвижимостью, сделками и так далее. Потом я перешел по гражданским делам в полном объеме. Потом по административным делам пробовал себя. Потом по уголовным делам пробовал. И сейчас я больше специализируюсь на уголовных делах, чем на гражданских. Да, мне гражданские дела ближе, я их знаю от «а» до «я», но просто мне уже скучно в таких делах. В связи с этим я сейчас занимаюсь уже, больше специализируюсь, больше 5 лет, даже 7, именно на уголовных делах.
10: Какой случай из вашей профессиональной практики стал поворотным в вашей карьере?
9: Наверное, вот это первое дело и было то, что фактически поворотным, то, что да, это мое. Это моя профессия, которую я хочу развиваться, расширять кругозор в данной профессии. Поэтому я считаю, что именно, наверное, первое дело и повлияло на мое решение дальнейшей моей профессиональной пути.
10: Ярослав, как всегда, в обществе существует много каких-то предубеждений, зачастую они неверные. Но какие есть предупреждения и заблуждения насчет профессии адвоката?
9: Да, таких очень много в связи с тем, что фактически, когда доверитель обращается на консультацию, на первую, фактически доверитель думает о том, что он пришел к адвокату, что он заплатит денег, и ему это дело выиграют. Такого не бывает. Во-первых, адвокат не выносит решение суда и не может гарантировать какой-либо результат. Адвокат просто помогает с правовой точки зрения просто попробовать достичь цели той, которую поставил сам доверитель, а не которую фактически стопроцентный результат. Да, многие там юристы, адвокаты говорят, мы сейчас выиграем 100% ваше дело, там, подадим в суд и будут положительные решения. Я считаю, что это самое заблуждение у доверителя, то, что адвокат может гарантировать какой-то результат. Не он выносит это решение, а он просто помогает осуществить с правовой точки зрения именно его цель, его задачу, которую поставил доверитель перед адвокатом. И адвокат может как и проиграть, как может и выиграть, и, соответственно, он не может гарантировать то, что он заплатит денег доверитель, и будет положительный результат. Может, он заплатит денег за то, что адвокат будет выполнять работу надлежащим образом и квалифицированно, а не то, что фактически адвокат может 100% выиграть это дело и гарантировать какой-то результат. Поэтому тут гарантировать результат никто не может.
10: В завершении этого блока также, Ярослав, хочу вас спросить о том, что были ли какие-то неудачи в вашей профессиональной деятельности, чему они вас научили и что показали?
9: Ну, неудачи, да, были проигрышные дела. Без этого никуда в данной сфере. Я, как уже ранее сказал, о том, что фактически адвокат выполняет свою профессиональную квалифицированную юридическую помощь, а не гарантирует результат. Были проигрышные дела, соответственно, которые, так скажем, приводили к отрицательным решениям. Но я пытаюсь всегда в любом деле именно доводить дело до логического конца, не до момента вынесения решения суда, хоть там положительного, хоть отрицательного, а до момента именно положительного решения суда по задаче доверителя, а не по, законодательству, как положено. Вот провел, проиграл, все, ты там получил денег, и можно уходить. А я считаю, что необходимо разными путями пытаться добиться той задачи, которую поставил доверитель. И лучше, если заведомо ты знаешь, что это дело проигрыш, то его лучше никогда не брать в производство и лучше от него отказаться.
10: Ярослав, среди наших радиослушателей немало молодых людей, которые только находятся на старте своей профессиональной деятельности, и некоторые из них, как и вы, хотели бы, конечно, стать юристом и адвокатом. Для них могли бы вы сказать, какие качества следует развивать в себе, чтобы стать успешным адвокатом?
9: Ну, я считаю, что здесь необходимо просто именно понимание закона, желание разбираться в тексте, читать именно статью, не просто прочитать статью, а прочитать ее с другой стороны и применить на себе эту статью и с одной стороны, и с другой стороны. В школьные годы это помогает общество знания и истории России, а, соответственно, в уже студенческие годы, если кто-то учится на юридической профессии или собирает на юридическую профессию, запоминать тексты, запоминать статьи, знать, где найти законодательство, знать, где получить какую-либо информацию, а также, соответственно, пользоваться различными базами, может быть, нейросетями, которые сейчас развиваются очень сильно. Не думать, что нарушение, например, там, по зрению или там, инвалидность какой-либо инвалидности лица имеет, и это ограничение идет в юридической сфере, что они не смогут быть юристами. Я считаю, что это не должно помешать получение юридического образования и, соответственно, понимать о том, что это может быть даже плюсом. Ты индивидуален, и у каждого, у кого зрение плохое, дополняет определенными другими нюансами в этой сфере. С памятью. Вот я, например, фактически один раз прочитал, я запомнил навсегда этот текст, соответственно, потому что у меня зрение плохое. В связи с этим я запоминаю тексты, и я запомнил его навсегда от слова до слова. Кто имеет инвалидность по другим заболеваниям, тоже какие-то есть дополнения, которые могут быть уникальны именно в этой сфере у этих граждан.
10: Для наших радиослушателей я напоминаю, что о своем профессиональном пути в качестве адвоката нам рассказал Ярослав Сурков. Слушайте следующие выпуски из цикла, в которых Ярослав дальше будет делиться своими секретами профессиональными, даст нам те юридические основы, которые помогут нам в повседневной жизни.
7: Радио ВОС. Музыка на радио.

Программа «Популярная классика» на радио ВОС. Фантазия экспромт. Фридрих Шопен. У слова «экспромт» есть несколько значений. Экспромт в музыке – это музыкальное произведение, написанное, как правило, для фортепиано, сочиненное сразу, без предварительной подготовки. Как правило, это небольшая пьеса порывистого и импровизационного характера. Фридрих Шопен принадлежит к числу наиболее известных композиторов, сочинявших в этом жанре. Композитор написал 4 экспромта. Один из них, опус 66, до диез минор, назван «Фантазия экспромт». Эти произведения относят к гибридному жанру – этюд плюс ноктюрн. Истоками экспромтов Шопена считаются экспромты Франца Шуберта. Обычно экспромт характеризуется ярким лиризмом, свободой музыкального развития, порывистостью. По идее, он должен производить впечатление импровизации под влиянием определенного настроения или переживания данной минуты, данной ситуации. То есть композитор выражает то, что в данный момент на душе и на сердце, но на самом деле так происходит не всегда. Процесс сочинения Шопеном произведений был порой очень мучительным. Об этом свидетельствует в своих воспоминаниях писательница Жорж Санд. Шопен без конца искал и перебирал варианты, часто впадал в отчаяние, безуспешно пытаясь достичь какого-то ему одному ведомого, недостижимого, непостижимого совершенства. Он рвал ноты, ломал перья и нередко после долгих мучительных поисков возвращался к первоначальному варианту. Шопен очень пристально и заинтересованно следил за изданием своих произведений. Он знал им цену. Это видно, например, по его вниманию к тщательному редактированию замечательного цикла своих прелюдий, по его письмам, содержащим упоминания о его автографах. «Не потеряй, не запачкай, не порви мои ноты». Возникает вопрос, почему же при таком заинтересованном отношении к своим сочинениям Шопен не издал эту фантазию экспромт, которую, наверное, все музыканты единодушно считают гениальной. Исследователи из Польского института Шопена предполагают, что, возможно, композитор не издал это произведение из-за его сходства с экспромтом Игнаца Машелеса, известного, уважаемого композитора и пианиста, ученика самого Бетховена, а в дальнейшем, между прочим, учителя Эдварда Грига. Шопен хорошо знал Машелеса и иногда выступал вместе с ним на концертах. Эта чудесная фантазия экспромт Шопена озарена сиянием шопеновского гения. Другие, менее банальные слова трудно подобрать, и, конечно, ее никак нельзя считать плагиатом. Это озарение, этот вдохновенный шедевр заставляют вспомнить слова Генриха Гейне. «Музыка возвращает нам то, что забирает жизнь». С самого начала фантазии экспромта Шопена, после призывной октавы, слушателя подхватывает и несет волшебный, завораживающий, стремительный и трепетный хрустальный вихрь. Шопен переносит нас в пленительный, неведомый мир грез. Сверкающий водопад звуков приводит к средней части, где, наконец, наступает успокоение, и мы слышим одну из самых проникновенных шопеновских мелодий. Наверное, о таких мелодиях говорил его друг Ференц Лист, когда внушал своим ученикам: «Каждая нота Шопена – это жемчужина, упавшая с неба». Иногда кажется, что в средней части этой мелодии чуть-чуть имитируется шипение и щелканье, характерное для бесконечно близкого и родного автору польского языка. Пианист Генрих Нейгаус, знавший несколько европейских языков, писал, что многое в музыке Шопена
можно выразить одним коротким, но трудно переводимым польским словом «зал». Об этом писали, кстати, и Лист, и сам Шопен. В этом слове «жаль» и «сожаление», и «сочувствие», и «чарующая меланхолия», и «любовь». По завещанию автора, фантазия «Экспромт» вместе с другими неизданными сочинениями подлежала уничтожению. Но близкий друг Шопена, польский композитор и пианист Юлиус Фонтана, нашел в себе мужество нарушить посмертную волю Шопена и сохранить это бессмертное творение. В 1855 году, через 6 лет после смерти автора, Фонтана опубликовал это произведение, добавив к шопеновскому названию «экспромт» слово «фантазия». И стоит, наверное, еще раз упомянуть тот факт, что это гениальное произведение никто и никогда не считал плагиатом, кроме самого автора.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Ростовской области прошел областной турнир по шахматам спорта слепых. Адыгейская РОВОС организовала социальный тур в экопарк. Вышло методическое пособие по обслуживанию людей с инвалидностью в библиотеках. Активисты Михайловской местной организации ВОС совершили паломничество в Свято-Вознесенский монастырь в Дубовке. В Называевске прошла товарищеская встреча по шашкам между ветеранами спорта и членами ВОС. Тифлоцентр «Вертикаль» представил проект развития доступной среды в Торжке. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 14 по 16 июля Ростовская областная организация ВОС совместно с Федерацией спорта слепых провела областной турнир по шахматам среди людей с нарушением зрения. Участвовали 6 команд из Азова, Батайска, Новочеркасска, Новошахтинска, Ростова-на-Дону и Таганрога. В общекомандном зачете первое место заняла команда Батайска, второе – Таганрога, третье – Азова. В личном зачете лучшими стали Олег Федотов из Таганрога, Александр Агафонов из Таганрога, Алексей Гусь и Елена Дингуб из Батайска. 14 июля Адыгейская РОВОС в рамках гранта «Адыгея и ВОС. Гуманность. Доступность. Результат» организовала путешествие в экопарк Дегуака в горах Лаганаки. Экскурсанты посетили Княжий курган, Благовещенский родник со священной водой и Привенчатый храм Благовещения Пресвятой Богородицы. Тифлокомментирование помогло раскрыть фактуру дерева и детали убранства. Также участники пообщались с лошадьми, получив тактильные впечатления. Вышло методическое пособие Татьяны Шаломановой с рекомендациями по обслуживанию людей с инвалидностью в библиотеках. В нем собраны современные нормативные требования, рекомендации по работе с людьми с разными видами нарушений, примеры документов и практические советы для персонала. Автор – эксперт с более чем 40-летним опытом. Пособие прошло апробацию в Ставропольском центре «Доступ плюс» и одобрено Российской библиотечной ассоциацией. 19 июля группа членов Михайловской местной организации ВОС по инициативе председателя Мурзабека Баймухамбетова совершила паломничество в Свято-Вознесенский женский монастырь в Дубовке. Экскурсовод детально описывал архитектуру, участники могли прикасаться к камню и стенам. В швейной мастерской паломники познакомились с традициями рукоделия, потрогали готовые изделия. Состоялось знакомство с монастырским молочным производством и сыроварней, трапеза и посещение святого источника. 1 июля в Омской области Называевская местная организация ВОС организовала товарищескую встречу по шашкам между ветеранами спорта Называевска и членами ВОС. Женский состав местной организации занял все 3 призовых места, а в мужском состязании – почетное 3-е место. Победители награждены грамотами. Организаторы поблагодарили руководителей учреждений за помощь в проведении турнира. Тифлоцентр «Вертикаль» представил проект развития доступной среды в Торжке. Концепция «Мир зеленого цвета» объединяет экологию, здоровье и функциональность городских пространств. Предложены инклюзивные туристические маршруты, тактильные площадки и сенсорные сады с композициями из лаванды, мяты и можжевельника, а также малые архитектурные формы, адаптированные для всех категорий граждан. И коротко о других событиях. 14 июля председателю Ульяновской РОВОС Алексею Арисенко вручили благодарственное письмо министра социального развития Ульяновской области за помощь в организации конкурса «Инвапрофи». 14 июля в библиотеке «Книга Плюс» в Санкт-Петербурге прошли уроки доброты в рамках проекта «Путь к независимости». Члены ВОС с собаками-проводниками Хелвигом и Чайной рассказали детям об основах общения с незрячими. На память каждый ребенок унес авторскую кружку с отпечатками пальцев. У Чайны был день рождения, собаке исполнилось 12 лет. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: В эфире программа «Аудиокнига».
5: Николай Караченцев. «Авось». От автора. То, что вы сейчас начали читать, ни при каких условиях нельзя назвать книгой. И, конечно, это не автобиография. Надеюсь, в свои 60 я еще не дорос до подобного жанра. Без сомнения, мои записи никак не учебник актерского мастерства. Я все еще абсолютный или почти абсолютный практик. И, наконец, на этих страницах вы не найдете путеводителя по профессии, раскрывающего секреты успеха. Так что же в конечном итоге получилось у меня с помощью моего давнего друга-журналиста Виталия Мелик-Карамова? Прежде подобный жанр назывался «записки на манжетах». То есть на бегу, на ходу, а именно так и происходила работа над книгой. Достаточно сказать, что свои записки я надиктовывал не месяц, не два, даже не полгода, 3 года. Вмешивались другие дела, но прежде всего моя профессия. Ради нее я, наверное, и появился на свет. Ради нее живу, на нее и уповаю, и никогда не представлял себя в другом деле. А теперь мне хотелось бы объясниться. И вот по какой причине. Ежедневно я встречаюсь с десятками людей. За год число моих знакомых вырастает на несколько сотен. Бессмысленно даже пытаться упомянуть хотя бы часть из них. Но среди огромного людского моря есть мои острова. Есть те, с кем я не разлучаюсь много лет, кому благодарен, кому обязан. И если я кого-то не вспомнил на этих страницах, прошу меня простить. Жанр на манжетах не позволяет перечислить все важнейшие встречи, даты и события. Вы, кто дороги мне, по-прежнему в моем сердце. Домашние шутливо называют меня народным достоянием. Не самое обидное для актера прозвище. Профессия актера публичная. Мы рождены, чтобы нас любил зритель. Мы обязаны ему нравиться. В то же время наша профессия зависима, причем от тысяч самых разных людей и событий. Кого-то из нас любят только близкие, кого-то узкий круг театралов, кто-то герой в своем городе, а кто-то действительно становится народным достоянием, без кавычек. Труд, талант при этом, безусловно, необходимые составляющие, но главное – удача. Далеко не сразу, но мне она улыбнулась. Оттого ее улыбкой я очень дорожу. Но, как всякий русский человек, я рассчитывал прежде всего на авось. Как видите, помогло. Мы, шуты, одна артель. В пьесе Григория Горина «Шут Балакирев» шут — это некая дань актерству, лицедейской смелости. Мы все вместе, ведь мы шуты. Есть в пьесе великая реплика, я надеюсь, она будет услышана, когда один из персонажей выкрикивает: «Мы шуты, одна артель». То есть это еще и братство, клан. Сегодня я могу, наверное, войти в любой кабинет. Везде меня встретят с улыбкой, с кофе, с чаем, а то и предложат стопку и распростертые объятия. Возможно, сановный человек даже выскочит из-за стола ко мне навстречу. Но я далеко не уверен, что после того, как за мной закроется дверь, у него не изменится лицо. Во всяком случае, он обо мне сразу забудет. Все равно для большинства людей мы – живое развлечение. Все равно многие скажут: актер – несерьезная профессия, его задача – нас веселить, а уж делом-то занимаемся мы. Помню, какой вышел спор, чуть не до драки, когда я лежал с травмой в отделении замечательного доктора Балакирева. Теперь, по-моему, этот физкультурный диспансер называется «Научный центр спортивной медицины». На койке рядом директор крупного завода. За что этой дали вторую звезду героя соцтруда? Это он о Галине Сергеевне Улановой. За что? Она там ножкой бум-бум. она бы ко мне на завод пришла и посмотрела на руки настоящих героев соцтруда. Такое отношение к моей профессии сидит в большей части обывателей. Я не могу подобного не осознавать. Поэтому фраза «Мы, шуты, одна артель» для меня очень важна. «Тиль», вероятно, главный спектакль в моей жизни. Это шутовская комедия, и я играл в ней шута. Когда Гриша Горин умер, кто-то сказал, что ежели на занавесе художественного театра вышита чайка, то на занавесе Ленкома, если бы он к тому же еще и существовал, полагалось бы повесить красный колпак Тиля. «Авось, вся надежда наша». «Авось» — народное «авосе», «а вот сейчас», смотрите, «во», иногда с придачей частиц «ко», «то», «же», «ну», «вот», «либо». Может быть, станется «сбудется» с выражением «желания» или «надежды», латинское «фореут». «Авось Бог поможет», «авось вся надежда наша», «Авось, небось, да третий как-нибудь, авось, хоть брось, наша авось не с дуба сорвалось рассудительная, на авось мужик и хлеб сеет, на авось и кобыла в дровни легает, авось и рыбака толкает под бока, на авось казак на конь садится, на авось его и конь бьет, русак на авось и взрос». Ждем-пождем, авось и мы свое найдем. Авось не унывает. Здесь авось обращено в существительное. От авося добра не жди. Авось плут обманет. Авось в лес уйдет. Авось до добра не доведет. Авосю не вовсе верь. Авосю верь не вовсе. Авось доживет... не к добру доведет. Авось, что заяц, в тенетах вязнет. Авось задатку не дает. Авось велико слово. Авось не бог, а полбога есть. Авось живы будем, авось помрем. Авось дурак с головою выдаст. Держись за авось, поколе не сорвалось. Авося жданки съели. Авоська — мужской род. Будущий желанный случай, счастье, удача, отвага. Кто делает все на авось? Ему авоська дал или обещал? С авоськи ни письма, ни записи. Вывезет и авоська, да ин не знать куда. Авоська уйдет, а небоську одного покинет. Авоська веревку вьет, небоська петлю накидывает. Авоська небоськи набитый брат. Держался авоська за небоську, да оба упали. Авось с небосем водились, да оба в яму ввалились. Тянули-тянули авоська с небоськой, да животы надорвали. Авосевы города не горожены, авоськины детки не рожены. Авосьный случай. Авоськать, авосничать, пускаться на авось, на удачу, на безрассудную отвагу, беззаботно надеяться. Кто авосничает, тот и постничает, иногда голодает. Поавоськаем, авось да чего-нибудь, да авоськаемся. Авоськать, воськать, обычно приговаривать почасту авось. Авосник — мужской род, авосница — женский. Кто авоськает, авосничает. С авосником попадешь в просак. Авосники — бедокуры. Примечание. Цитируется по Владимир Даль, толковый словарь живого великорусского языка, Москва, русский язык, 1978, том 1. Конец примечания. Шут Балакирев. В момент очередного спора Горин спросил: «Марк, у нас такие отношения, что я тебе все разрешаю. Раз ты считаешь, что надо так, пиши, как надо». И некоторые репризы и реплики в пьесе придуманы не только автором Гориным, но и Марком Анатольевичем. То, что слышат зрители, это не совсем то, что напечатано в сборнике, где есть пьеса Григория Горина «Шут Балакирев». Вероятно, после такого разговора Захаров посчитал, что Горин ему и после своей смерти позволяет править пьесу. А кому еще? Причем на Захарова, как я считаю, еще и сильно действовало: надо создать памятник Горину, не только замечательному писателю, но и ближайшему другу. Он не имел права на ошибку. Театр не имел права на плохой спектакль. «Шут Балакирев» — последняя пьеса человека, который писал ее для своего театра и который во многом нынешний Ленком и создал. Гришу и хоронили из Ленкома, а не из Дома литераторов или Дома кино. Я уже не говорю о том, что Горин для Захарова был больше, чем даже очень близкий друг. Я и не знаю, кто сегодня у Марка остался, кто мог бы сказать ему правду в глаза, не боясь, что это как-то отразится на собственной судьбе. На самом деле трудно жить, когда кругом все тебе поют, что ты не гнешь, все гениально. Как надо себя осаживать? Как надо делить себя на 16, на 28, не знаю на сколько, чтобы правильно вырулить, чтобы быть объективным. Мы же вообще так устроены, что всегда себя завышаем. А в подушку ночью так просто все гении. И когда еще по любому поводу: «Ой, ну это просто улет», и тут уже начинаешь дергаться. Тем более, что большинство этих людей — профессионалы, искренне любящие наш театр, любящие Марка Захарова, относящиеся с почтением к его творчеству. Плюс, что не рецензия, песня. А как в этом существовать? Марка Анатольевича спасают две нерасторжимые вещи — чувство юмора и самоирония. Почему так долго репетировался шут? Именно в силу несовершенства пьесы. Утыкались лбом в стенку. Вероятно, Захаров решил в какой-то момент не гнать, не спешить, не зарекаться, чтобы через 3 месяца обязательно 28-го пьесу сдать. В напряженном режиме мы жили только последние месяцы 2-3, когда уже знали, что у нас, хошь не хошь, но 15-го будет премьера. Захаров даже 13-го хотел ее сделать. В результате она все-таки сдвинулась на 2 дня, но и 13-го, по-моему, проходила сдача, назовем ее генеральной репетицией. Я уже сталкивался на «Юноне» и «Авось» с такой же сложной сценографией, что была сделана на «Шуте». Впрочем, трудно определить, где круче. И первая, и вторая травмоопасны. На «Юноне» не раз случались травмы, артисты ломали руки-ноги, падая со станков горок в дырки между ними и боками сцены. С одной стороны, да, артисту должно быть удобно, но с другой — Олег Шейнис, художник-постановщик, настолько талантлив, что ему можно простить наши кульбиты. Мне трудно со стороны оценить, насколько выразительно действует вздыбливание России, но про оформление Олегом «Города миллионеров» я могу сказать: это произведение высокого искусства. Кто не видел, теперь уже не увидит. Армен Борисович Джигарханян почти не приезжает из США, а это его спектакль. Останется ли этот спектакль в репертуаре театра? А он только-только в нем появился. Я написал эти строки в начале 2003 года, а в 2004 году я заменил в этом спектакле АБД. Не знаю. Правда, Гамлета Олег придумал для Глеба Панфилова так, что в нем артисты особо не наблюдались, лишь иногда проглядывались из-за колонн. Я волнуюсь, что, может, и в шуте Балакирви есть какие-то места в зрительном зале, откуда не все видно на сцене. Я пришел в Ленком до Захарова. Возглавлял тогда театр Владимир Багратович Монахов. Режиссер, может быть, не самый великий в нашей стране, но человек очень приятный. Я ему благодарен уже за то, что он давал мне много играть. Молодые артисты, только-только окончившие институт, естественно, зажатые. Им необходимо каждый вечер выходить на сцену, играть, играть, играть любые роли, неважно, маленькие или большие. Монахов меня назначал на главные роли. А это совсем немаловажно — ощутить на своих плечах такой вес. Ведь я тащу на себе весь спектакль, кручусь вьюном, а в нем занято 100 человек. Но я понимаю, именно я его тащу. И тут никуда мне не деться. Я вышел и поехали. У меня сейчас, что ни спектакль, все такие. И эта ответственность во мне сидит уже много лет. Именно Монахов взял меня в театр. 3 года мы с ним поработали. Потом 1-1.5 года в театре вообще не было главного режиссера. Все ждали, кого нам назначат. «Хорошо, если пришлют Захарова», — говорили мы. Но его никто не утвердит, потому что у него только-только вышел в сатире скандальный спектакль «Доходное место», и Марк Анатольевич считался слишком левым режиссером. Помню, в театр приходил Михаил Александрович Ульянов. Шептались, что, наверное, именно он будет художественным руководителем. И он действительно смотрел какие-то спектакли, труппу. Но согласится ли? Появился Павел Хомский, тогда успешный режиссер в театре юного зрителя. Были у него там яркие спектакли. В итоге он получил театр Моссовета, и все как-то подзатихло. И он, и этот театр. А тогда... Театр юного зрителя в начале 70-х – один из самых посещаемых. Репутация в столице прекрасная. Спектакль «Мой брат играет на кларнете» по пьесе Алешина был очень популярен в Москве. Я всегда за них болел. И до сих пор по привычке болею, потому что супруга Хомского – старшая сестра Женьки Киндинова, моего однокурсника, моего друга. Киндинову, как и мне, предложили после окончания института пойти в Ленком. Эфрос, когда его ушли из этого театра, имел право забрать с собой 10 актеров. Он увел 10 ведущих: Ольгу Яковлеву, Александра Ширвинта, Михаила Державина, Гафта, Тоню Дмитриеву, Проню Захарову, Льва Круглого, Леонида Дурова, Леню Каневского. Я тогда думал, как они могли уйти, предать театр? Выяснилось, что все наоборот. Каждый артист Ленкома мечтал, чтобы Эфрос его взял с собой, поскольку Эфрос в отечественном театре — фигура великая, что было ясно еще при его жизни, а не после его смерти, что у нас происходит крайне редко. Но тогда получилось, что он оголил театр. Театральные начальники стали просматривать дипломные выпуски посильнее, чтобы взять в Ленком сразу курс целиком. Монахов в свое время учился вместе с нашим худруком Виктором Карловичем Манюковым. Они не только были однокашниками, но и оставались большими приятелями. Наиболее заметный, сильный курс оказался в Москве у Виктора Карловича. И Монахов Манюкову предложил: «Давай с твоего курса и возьмем 10 человек». Поэтому отбирал нас не столько Монахов, сколько сам Манюков, который, как предполагали, и будет в Ленкоме ставить спектакль. Даже начал что-то репетировать. Или они вместе начинали, не помню. Факт тот, что кого брать, решал Манюков, чтобы, значит, сразу к себе в постановку. Но в школе-студии есть закон. В первую очередь лучших для себя бронирует МХАТ. Самых интересных выпускников, кто, по мнению корифеев художественного театра, может продолжить МХАТовскую школу, а остальных дальше в другие театры. И случилось, наверное, единственное в истории школы-студии событие. Распределение в первую очередь пошло в Ленком. Естественно, по прямому указанию Министерства культуры. Мы еще учились в студии на последнем курсе, а нас всех уже вызвали в министерство и сказали: «Есть такое предложение, как вы на это смотрите?» Все выглядело очень официально. А мы вроде еще такие сопляки. Женька Киндинов тогда сказал: «Ребята, я с вами всей душой, но я не могу, потому что сестра с мужем меня не поймут». Они жили в одной квартире, и Паша Хомский уже фантазировал, как Женька будет репетировать в его театре юного зрителя в спектакле «Звезда» или еще что-то. «Я не могу обидеть своих, поймите, ребята». Но тогда-то и сработал мхатовский принцип. Значит, если Киндинов отказался от Ленкома, тогда мы отправим его в МХАТ. Женя ужасно переживал. МХАТ в те годы жил в полном развале, даже не скажешь, что жил мертвый театр. Но тут как раз Захаров вступил в партию, и нам его назначили главным режиссером. Началась новая веха в истории театра. Потому что, если говорить о вехах, то, конечно, Ленком начинался с Берсенева в предвоенные годы. Сильный театр. И какое-то время в первые послевоенные годы он продержался на высоком уровне. В эти годы Москва театральная, вероятно, производила не лучшее впечатление. Погиб театр Таирова, еще раньше исчез театр Мейерхольда. А главной заслугой Николая Охлопкова называли то, что он сумел переименовать Театр революции в Театр Маяковского, так как название «Театр революции» сразу обязывает иметь определенный репертуар. Зато Охлопков теперь мог поставить Гамлета с Михаилом Казаковым, потом Казакова сменил Марцевич. Конечно, Гамлет в Театре революции смотрелся бы странно даже на афише. Итак, насколько мне известно, в послевоенные годы Ленком вновь заявил о себе. В Ленкоме работали все знаменитые артисты, какие были и есть в нашей стране. От Крючкова до Пуговкина, от Плятта до Смоктуновского. Самые красивые, самые модные женщины-актрисы и Серова, и Акуневская работали в Ленкоме. За флитами в театре были и Константин Симонов, и Борис Горбатов. Только МХАТ с Булгаковым в такой же должности может здесь поспорить. Я уж не говорю о Гиацинтовой, которая считалась великой актрисой Ленкома. Да и сам Иван Николаевич Берсенев в актерском мире фигура масштабная. Шли в театре спектакли, на которые ломилась Москва, например, Нора Ипсена. Первоначально Ленком назывался театром рабочей молодежи, ТРАМ, и был создан в 1927 году. Я коротко вспоминаю историю Ленкома и понимаю, как все близко, потому что сегодня целовался с Зинаидой Матвеевной Щенниковой, а она в Ленкоме со дня основания, и я пользуюсь и ее воспоминаниями. По ее рассказам, когда в конце 40-х решали, какой из драматических театров послать на гастроли за границу, а это особая была честь представлять искусство Советского Союза, выбрали Ленком. Обычно в этой роли выступал МХАТ. Но умер Станиславский, умер Немирович. Остался лишь букет великих артистов, и каждый из них не сомневался, что он гений, и именно ему предстоит повести за собой труппу. Чуть ли не в очередь приходили они в Министерство культуры, ногой открывали дверь к министру и объясняли: «Этот Г и этот Г, я должен быть художественным руководителем». Какая-то коллегия у них собралась, не поймешь, как заседали, но, видимо, знаменитые старики так достали начальство, что поехал в Югославию Ленком. В нем служили тогда Соловьев, Волчек, дядя Саша Пелевин, сумасшедшие, замечательные актеры. Сколько уже Захаров в театре? Более 30 лет. Он пришел в 73-м году. Так не бывает, потому что театр как живой организм и живет как собака 15 лет. Потом он, по общему мнению, должен умереть. Но идет на сцене нашего театра «Женитьба Фигаро», а в спектакле участвует второе поколение Захаровского линкома. При Марке Анатольевиче в театре появляются Певцов, Лазарев, Захарова, Кравченко, Степанченко, Витя Раков и так далее, и так далее. Пожалуй, сейчас в «Шуте Балакиреве» занято уже третье поколение. Марк, конечно, гордится, что театр не просто на плаву, тьфу-тьфу-тьфу, а в течение длительного времени лидирует в Москве. По крайней мере, по зрительскому интересу. То, что он самый модный и популярный, безусловно. Для меня же он лучший в стране. Николай Караченцев. «Авось». Недавно в одном из интервью меня спросили, почему вы так долго в этом театре? Почему вы не переходите в другой? Артист, как правило, ушел из одного театра, перешел во второй, потом в третий, а иногда и в пятый, а вы сидите в своем и сидите. Наверное, я мог бы устроиться в любой театр Москвы. Но какой смысл уходить от лучшего режиссера? Другое дело, и даже беда, что ни один из замечательных режиссеров никогда не воспитывал преемника. Ни Вахтангов, ни Товстоногов, ни Эфрос, ни Любимов, ни Ефремов, который просто разломал МХАТ пополам. Мне кажется, это была ошибка. И не знаю, сможет ли ее исправить Олег Павлович Табаков. Тут уж точно по-живому. И Любимовский театр распался, и тот, и другой совсем не та Таганка, что раньше. А потом и страна раскололась. С МХАТа началось, между прочим, первая ласточка была. Шут Балакирев. Премьера. Как выглядела премьера шута? Собственно говоря, любая премьера проходит приблизительно одинаково, всегда сумасшедший мандраж. Я помню, скажем, лет 20 назад репетирую, то есть занимаюсь своим привычным делом, и тут наступает премьера. Одна актриса ко мне подходит и спрашивает: «Коль, ты что, вообще не волнуешься?»
6: «Почему?» «Волнуюсь, нормально».
5: «Но незаметно?» «Ну ты молодец». А на первом спектакле у меня коленка правой ноги виляет, как хвост собачий, причем абсолютно неуправляемая. Любая премьера — такой же мандраж. Я выхожу в шуте первым. Олег Янковский мне говорит: «Коля, ты вроде камертона. Как ты начнешь, так спектакль и пойдет». Я начинаю, выхожу. Ибо деваться некуда, и думаю: «Идиот, господи, сучья у тебя профессия!» Но пошел. Пошел мандраж страшный, лицо каменное, аплодируют. Надо партнера заявлять, а он на тебя еще и свой мандраж повесил. Все-таки Петр Первый, царь, значит, полагается так сыграть, чтобы все тут же убедились: «Да, царь, надо, чтобы приняли, поверили и полюбили». Сколько задач на мне бедном висит, ого-го! Пару лет прошло. Ни слова критики по поводу этого спектакля я не видел, то есть отрицательных рецензий нет. Так, где-то по чуть-чуть покусывают. Наиболее отрицательный отзыв, что Захаров создает действо, которое вроде к драматическому репертуарному театру не имеет отношения. Что-то очень площадное, хотя и в хорошем театральном стиле, но это... Дальше автор статьи, как и многие рецензенты, пишет не про спектакль, а про себя. «Это не мой театр, я его не люблю, но не могу этого спектакля не принять, потому что он убеждает». Что означает эта рецензия? А то, что Захаров разрушает законы и стереотипы. Так нельзя, а он делает. Хорошо, что он побеждает. Щелыково. Щелыково — название не только местности в паре часов езды от Москвы, но и дома творчества Союза театральных деятелей. Когда-то имение Александра Николаевича Островского. Островский собирал в Щелыкове летом актеров малого театра и читал им новые пьесы. Поэтому прежде всего актеры уже советского малого театра приезжали в этот дом на летний отдых. То есть при советской власти имение Островского автоматически стало домом отдыха малого театра. Там, слава богу, поначалу не шибко все перестроили, какие-то здания тех времен сохранились. Сберегли и их названия — «Голубой дом», «Шале». Основной дом — дом, где жил Островский, теперь музей. В нем нет гостевых комнат,

не имеет равного в России, но оно для тех, кто любит неброскую нежность средней полосы. Все ее прелести надо суммировать, а потом помножить на сказочность, созданную великим драматургом. Там действительно раскинулась Ювеналина долина, только там могла Снегурка умереть, растаяв. Есть и полянка, где Снегуркино сердце бьется до сих пор. Есть зачарованный лес. Что такое зачарованный лес? Он образован непонятной работой природы, когда вместо травы мох, причем серебристого цвета. И тянется этот сказочный ковер на несколько километров. В нем грибы, каких не бывает в мире. Заходишь в Щелыковский лес, и тебя не покидает ощущение чуда. Вдруг сквозь деревья пробивается солнечный луч, и тут же возникают невероятные эффекты, сумасшедшая цветовая палитра. Что такое Снегуркино сердце? Найти эту поляну не так просто. Но я знаю в Щелыкове все тропинки. Отправляться туда полагается ночью. Выходишь на озерцо размером с лужу. Но это совсем не лужа, потому что по глубине оно почти 2 метра. На дне вся лесная гадость. Какие-то коряги, что-то страшное, черное, сгнившее, раки, змеюки. Я не знаю, что еще, но все двигается и мигает. А в самом центре озерка бьется Снегуркино сердце. Абсолютно белый песок посреди донной нечисти. И, вероятно, бьет ключ, который заставляет этот песок пульсировать. При лунном свете эффект неописуемый. Причем, действительно, со Снегурочки столько воды и могло натечь, не больше. Причем, конечно, на этой полянке. И то, что ее трудно найти, придает ей дополнительный вкус. Кто знает, проведет, а кто не знает, заплутает. Щелыково — это мое детство. И что немаловажно для ребенка, приезжая туда, я сразу попадал в определенную атмосферу человеческих взаимоотношений, сложную и интересную. Народу там собиралось немного. Это не актер в Сочи, это не Руза. Щелыкова куда меньше. Меньше, чем Плес. Сейчас там, может быть, одновременно человек 300 отдыхают, а раньше половина от этой цифры с трудом помещалась. При мне уже начали новый корпус, потом мне сказали, что построили еще один, и вроде бы теперь идет строительство третьего. Я давно в Щелыкове не был. Последние лет 15 я вообще не отдыхал. Тем более получалось, что отпуска выходили поздние. Обычно октябрь, один раз весной. В это время в Щелыкове делать нечего. Щелыково — это место традиций. Одна из них — непрекращающийся дух иронично-веселого состояния. Причем абсолютно всех и с утра до ночи. Актеры в моем детстве пижонили. «Сколько у тебя дырок на тренировочных штанах?» «А у меня 42». Чем дранее, тем сказочнее. У одного известного артиста не было затертой одежды, и вечером, когда уже прохладно, он приличный пиджак надел. Так его не пустили в столовую на ужин, заставили вывернуть пиджак наизнанку. При пересказе тянет на глупость, а в той реальной жизни своя атмосфера. Вдруг сообщают, что в старом доме видели привидение. Может быть, пройдемся, тоже посмотрим. И мы ночью туда отправляемся. Садимся на скамеечку напротив. Начинаются самые-самые разнообразные рассказы о нечистой силе. Неожиданно кто-то вскрикивает. Мы все чуть не падаем в обморок. Действительно, я вижу, как нечто белое со свечой плавает за окнами дома. Щелыково — это прелесть костров и сеновалов. Костры разжигались у обрыва.
Кра

0: прекрасный высоченный обрыв, хотя, может быть, если я сейчас туда приеду, он мне уже таким высоким не будет казаться. Внизу маленькая речка, а за ней лес, дальше кладбище. С этого обрыва в речку бросали остатки непрогоревших поленьев. Потом древним казачьим способом гасили костер. Угли костра почему-то мне напоминают ночной Нью-Йорк. Вид сверху, с самолета. Я сижу у костра, мне всего 12, ребенок. А в Щелыкове рядом со мной и мамой живут Черков, Пашенные, Царев, Жаров, Сашин Никольский. При мне впервые приехал отдыхать в Щелыково молодой артист цыганского театра «Ромен» Николай Сличенко. Он поет на краю обрыва ночью у костра: «Милая, ты услышь меня, под окном стою я с гитарою». Поет так, как мне кажется, он никогда в жизни не пел и не споет, потому что в этот день у него дочь родилась. Я все это слышал, видел, наматывал на ус. Я рос в этом воздухе. Щелыкова — это еще и актерское воспитание. Существует сегодня такое тупое правило, что чем больше слов, тем лучше артист. Много слов — значит, главная роль. А если дали главную роль, значит, ты хороший артист. Два слова в постановке — плохой артист. А Остужев снимал шляпу перед Сашиным Никольским, мастером эпизода. Он снимал шляпу и говорил: «Я так не сыграю никогда». Умение сыграть эпизод — это ценилось на театре, как тогда говорили в России. Щелыково находится в Костромской области. Самый ближний из городов — Кинешма. В Кинешму можно приехать на поезде, потом на пароме перебраться через Волгу и еще 8 километров ехать на автобусе, трясясь по колдобинам. Только так можно добраться до Щелыкова. Из чего видно, что туда доехать-то непросто. И уехать не легче. Но уж если ты в Щелыкову попал, значит, пропал. Там все же какие-то люди еще живут, работают. Но все потихоньку вымирает. Уже при мне, мальчишке, в конце 50-х этот процесс пошел. Деревня в один дом. Встречаешь человека, местного пастуха. Он жалуется: «Скажите буденному, я с ним воевал. Зарплата у меня 5 рублей в месяц». Я сам это слышал. Все вокруг окают. Когда ребенка спрашивали: «Кем бы ты хотел стать, когда вырастешь?» И это тогда, когда пионеры всей страны рапортовали: «Космонавтом или моряком?» Он отвечал: «Отдыханцем». Потому что ничего лучшего он в жизни не видел. Он от лета до лета жил впечатлением, как артисты отдыхают. Я сразу попал в близкое окружение негласного руководителя Щелыкова. Тогда им считался проф. Садовский. Продолжатель плеяды династии Садовских, сын Анны Владимировны Дуровой и Павла Михайловича Садовского. Человек по многим статьям уникальный. Он меня звал сыном, мой названный отец. Проф меня опекал, я очень гордился тем, что когда начинался вечер, разгорался костер, уже какая-то компания собиралась в беседке, кто-то спрашивал: «Так, стоп, детей нет? А, Коля здесь, ну, ему можно, он свой». А мне 12-14 лет, и я с упоением слушал невероятные рассказы, байки, анекдоты, песни, романсы. Лучший друг Прова Садовского по Щелыкову — Борис Смирнов, живущий в бывшем селе Семеновском Лапотном, теперь городе Островском. Смирнов в Семеновском Лапотном служил ветврачом. Мы ехали с ним на мотоцикле, вдруг он тормозит: «Колька, смотри!» «На что?» «Какая красота!» И мы стояли, глазели на закат. Местный человек его видел, а приехавшие москвичи не замечали. Однажды в Щелыково впервые приехал балетный десант во главе с парой Васильев-Максимова, а также артисты Большого Сеня Кауфман, Володя Кошелев, Валерий Туманов, Валя Савина и Саша Хмельницкий. Валя Савина была потом ассистенткой Володи Васильева во время постановки «Юноны». Васильев объявил труппе: «Валя будет вам давать ежедневный класс». Он ее попросил выйти на сцену. «Валя, просто встань». И Валя встала в какую-то позу. Он ей: «Да нет, просто встань». Она поменяла позу. То есть просто встать Валя уже не могла. Слишком сильна в ней была балетная дрессура. Володя и Валя привнесли в театр запах западного благополучия. Когда Володе говорили, что в таком виде нельзя ходить в Ленком, он отвечал: «У меня нет хуже вещей». Его просят: «Ну, хотя бы тренировочные штаны надень». И Володя приходил весь в Адидасе, мечте советского человека. Васильев — первый из моих знакомых, кто искренне хотел купить самолет. Он ему был нужен для работы. На своем лайнере было удобно мотаться по Европам. Васильев — лучший танцовщик мира, народный артист СССР, еще сравнительно молодым человеком имел уже все регалии, какие существовали в Советском Союзе — ордена, звания, государственные и ленинские премии. И чего бы ему действительно не слетать на воскресенье в Париж? По деньгам он вполне мог себе позволить небольшой аэроплан. Моя мама подолгу работала за границей, и нередко я приезжал в Щелыково один, жил в комнате с Никитой Подгорным. Удивительный актер, к сожалению, не получивший заслуженной славы, поскольку популярность артисту в стране давал кинематограф, как сейчас телевидение, а он снимался нечасто. Никита дворянин. У его семьи были свои дома в Москве. Мы шли с ним по Южинскому переулку, и он мне показывал: «Вот наш дом, вот еще один наш дом». Подгорный — один из самых знаменитых хохмачей и разыгрывальщиков. Розыгрыши, правда, иногда бывали жестокие, как, например, то самое привидение в доме. Потом я узнал, что представление готовилось еще днем. Он то ли обманул служителей, то ли договорился с ними, но когда музей закрылся, в нем остался один из отдыхающих. По команде Подгорного, а время было точно определено, кто-то, не знаю кто, натягивал на себя простыню, брал свечку и отправлялся гулять по гостиной, но двигался не у самых окон, а чуть глубже, около зеркал. Оттого и эффект произошел страшный. До сих пор помню визги до истерики и даже пару обмороков. Щелыковские отношения. Когда Ленком собирался ехать в Париж с Юноной и Авось, в Москве Пьер Курден устроил просмотр спектакля, созвав на него корреспондентов со всего мира. Заодно провел и пресс-конференцию. Кто-то из западных журналистов задал вопрос постановщику танцев Владимиру Васильеву: «Почему вы, ведущий солист Большого театра, классический танцовщик, решили ставить танцы в драматическом театре? Да к тому же в них пластика в стиле рок-оперы». Дело в том, что мы с Колей Караченцевым дружим уже 25 лет. С этого начал ведущий солист. На что, кстати, хореограф Лена Матвеева тут же отозвалась: «Господи, какие вы старые!» Но это действительно так. Мы знакомы чуть ли не с детских лет. И не найти слов, чтобы объяснить, что такое щелыковские отношения, их надо прожить. На выпускные экзамены в институте ко мне приходили Катя с Володей, Валя Савина с Сашей Хмельницким. Балетные ребята, с которыми я дружил с детства. Они болели за меня. Я сдавал дипломные спектакли. Мамы в Москве не было, но поддержку из зала я чувствовал. В Щелыкове, в бывшем имении Александра Николаевича Островского, 14 августа проводился и, как говорят, проводится праздник, который называется «Аркадиада». Везде в стране проходили спартакиады, а у нас «Аркадиада». Взяли, по советскому выражению, за основу дату у замечательного человека, хорошего актера Аркадия Ивановича Смирнова, был такой в Малом театре. 14 августа – день рождения Смирнова. А поскольку он выпадал как раз на тот период, когда отдыхающих собиралось большинство, то и получился повод для общего праздника. Более того, даже после того, как Аркадий Иванович скончался, все равно 14 августа празднуется. Я помню, как однажды в честь праздника мы переделали слова в популярной тогда песне «Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним». Представляю хор участников. Юрий Васильевич Яковлев, Сергей Цейц, Сережа Юрский, Коля Караченцев. Выводили мы с упоением такую фигню. На оленях утром ранним мы отчаянно ворвемся прямо в летнюю зарю. Пели с каменным выражением лица. Никита Подгорный досмеялся до слез, до истерики. Он, сидя в первом ряду, стучал в бессилии кулаками по сцене. Замечательный зритель. Поискать таких надо. В истерике катались Володя Васильев со Светой Жаровой. Володя Васильев у нас уже считался почти классиком советской балетной сцены, а Света, дочка Михаила Жарова, входила в круг научной интеллигенции. После нас они тоже довольно успешно танцевали рок-н-ролл. МХАТовские учителя. МХАТовских знакомых у нас с мамой в Щелыкове не завелось, хотя, вспоминаю, отдыхал там Владлен Давыдов с женой. Но это была легкая, мимолетная, курортная встреча. Кстати, Давыдов учился на курсе вместе с моим будущим наставником Виктором Карловичем Манюковым. Они входили в первый выпуск школы-студии МХАТ. По традиции на курсе обязательно должны были преподавать актерское мастерство мхатовские старики. У нас его вели такие актеры, как Василий Иосифович Топорков, Виктор Яковлевич Станицын, а педагогом на курсе была Кира Николаевна Головко. С нами возились и молодые педагоги, которые сами только-только окончили студию. Леонид Харитонов, Сева Шиловский, Юра Ильяшевский, Олег Герасимов. Он потом стал деканом актерского факультета. Сколько я назвал? 8 педагогов. На 20 студентов. А были еще преподаватели сцены речи, фехтования, сценического движения, танца. 8 только по актерскому мастерству. В самом начале учебы я застал профессора Андрея Донатовича Синявского. Он у нас на первом курсе преподавал русскую литературу, на втором его уже не было, посадили как антисоветчика. Мы верили, что каждый из наших педагогов – гений, что мы чудом попали в уникальное заведение – каждый день трясло от мысли, неужели я войду в эти стены, и эти великие люди со мной, дураком, будут заниматься. Борис Николаевич Симолин преподавал изобразительное искусство. Экзамен. Одному из студентов достается вопрос, что такое ракурс? Он начинает напряженно багровея, вякать что-то бессмысленное. Сейчас в вузах во время экзамена, наверное, везде можно выйти из аудитории, взять в библиотеке необходимую литературу, посмотреть, что пишут на такую-то тему. Но тогда подобное разрешалось, возможно, только у нас в школе-студии. Я взял билет, рванул конспектом, а когда вернулся, этот студент сидел в той же позе, красный как рак, а профессор Симолин лежал в углу и орал: «Она стоит там!» Такое только в нашей школе можно было увидеть. Авиер Яковлевич Зись. Невероятная фигура, преподаватель марксистско-ленинской философии. Он считался редким монстром, но при этом всегда имел молодых и красивых жен. У него даже Ира Мирошниченко какое-то время проходила то ли в женах, то ли в подругах. Уже поэтому он гений. Но прежде всего потому, что не заблуждался в его предмете, никто и никогда разобраться не сможет. Женщинам он мог ставить оценки за такие достоинства. «Какой у вас сегодня красивый маникюр! Идите, 5». Он, как никто, понимал, что женщина в его науке по определению не может ничего петрить. Однажды он сказал: «Так, надо позвонить Владимиру Федоровичу по такому-то телефону, сказать, что я не смогу с часу до 2, а подойду только к 15. Коля Караченцев, если вам не трудно, пойдите в педагогическую часть, позвоните, пожалуйста». Я пошел. Вернулся, он спрашивает: «Какой телефон вы набирали?» Я отвечаю: «А кого вы звали?»
1: «Владимира Федоровича».
0: «И что сказали?»
1: «Что сейчас вы подъехать не сможете».
0: «Вам будет 5 в семестре. Идите». Он привык, что все, о чем он говорил, запоминать не обязательно, оттого и заставил меня повторить сказанное. И то, что я правильно запомнил его слова, ему было достаточно для глубокой благодарности. В школе-студии я сдружился с Борисом Николаевичем Чунаевым, который попал на курс уже взрослым человеком с завода и был на 8 лет старше нас всех. Уже много лет мы работаем вместе в Ленкоме, причем размещены в одной гримуборной. Боря играл в самодеятельном театре, играл много спектаклей и играл очень хорошо. Театром руководил некий Яков Губенко, который знал Манюкова, и однажды ему сказал: «Слушай, у меня есть парень, классный актер». Так Борю Чунаева взяли в школу-студию, взяли без экзаменов к концу 1-го курса. Такое тоже только у нас было возможно. Николай Караченцев. «Авось».
2: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
3: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovoz.ru Вы слушаете Радио ВОС.
4: Материалы YouTube-канала Tech for Blind на Радио ВОС.
5: Всем привет! Меня зовут Светлана, вы на канале Tech for Blind. В этом обзоре мы поговорим о доступности цифрового контента, ну а если быть точнее, о мобильных приложениях. Очень часто разработчики при работе над каким-либо приложением ссылаются на отсутствие в их команде незрячих или слабовидящих тестировщиков. И именно этим могут объяснять недоступность тех или иных элементов для программ экранного доступа. Но на самом деле существует масса инструментов для того, чтобы проверить приложение на доступность. Об одном из таких инструментов и хотелось бы поговорить в этом обзоре. Приложение, которое я хочу сейчас показать, называется «Сканер доступности». Загрузить можно из Google Play. Ссылка, как всегда, будет в описании к видео. С помощью этого приложения разработчик может посмотреть, какие есть ошибки в плане невизуальной доступности, а также приложение может дать рекомендации по устранению этих недостатков.
6: Сканер доступности.
5: При открытии приложения появляется небольшая справка.
6: Сканер доступности. Нажмите на кнопку «Сканер», чтобы проверить свое первое приложение. Приложение пользуется службами специальных возможностей. Настройки приложения «Сканер доступности», в том числе включение кнопки «Сканер», доступны в настройках специальных возможностей устройства. Включить.
5: Из этой справки становится понятным, что приложение будет находиться не в списке всех установленных приложений, а именно в разделе «Специальные возможности». Включить приложение можно, зайдя в «Специальные возможности» через «Настройки» или активировав вот здесь кнопку «Включить».
6: Включить. Специальные возможности.
5: После активации кнопки сразу открывается раздел со специальными возможностями.
6: Установленные службы. Топ 5 сервисов.
5: В этом разделе необходимо найти пункт с установленными службами. В зависимости от вашей модели телефона или версии Android, пункт может называться немного по-разному, но суть одна и та же.
6: Установленные службы.
5: И среди всех установленных служб необходимо найти сканер доступности.
6: Сканер доступности. Выключено. Сканер доступности. Выключено. Изменить. Настройки. Приложение проверяет открытое окно любого приложения и дает рекомендации о том, как сделать его более удобным. При этом анализируются следующие параметры и элементы. Метки контента, размер области прикосновения, наличие элементов, реагирующих на клики, контрастность текста и изображений. Приложение сканер доступности не может заменить собой ручное тестирование, а его использование не гарантирует, что ваше приложение станет более удобным.
5: Тут тоже есть вот такая небольшая справка. Сразу хочу сказать, что сканер можно использовать как с включенной программой экранного доступа, так и с выключенной. На работу сканера это никак не влияет.
6: Сканер доступности. Разрешить функции. Сканер доступности. Полный УПР телефоном. Просмотр информации и управление работой экрана. Приложение может читать все содержимое на экране и показывать содержимое поверх других приложений. Просмотр информации и выполнение действий. Приложение может отслеживать взаимодействие с приложениями или аппаратными датчиками и взаимодействовать с приложениями от вашего имени. Отклонить. Разрешить.
5: Соглашаемся с условиями использования.
6: Сканер доступности. Требуется разрешение. Приложению сканер доступности для работы требуется фиксировать все элементы на экране. Начать авторизацию. Отмена. Начать авторизацию. Сканер доступности. Начать трансляцию или запись с помощью сканер доступности. Сканер доступности получит доступ ко всей информации, отображаемой на экране или воспроизводимой с телефона во время трансляции или записи. К такой информации относятся пароли, сведения о платежах, фотографии, сообщения и воспроизводимые аудиозаписи. Отмена. Начать.
5: Дальнейшая демонстрация процесса сканирования будет без видеоряда, поскольку сканер перехватывает запись экрана, но вы будете слышать все звуки. А сами результаты мы уже посмотрим с видеорядом.
6: Сканер доступности.
5: После того, как все условия приняты, можно начать сканирование приложения.
6: Домой. Главный экран One UI.
5: В верхней трети экрана появляется кнопка
6: «Начать проверку». Окно «Сканер».
5: Она находится поверх других приложений. Активирую эту кнопку.
6: «Начать сканирование».
5: Открывается меню.
6: «Сводка». «Отключить». «Свернуть».
5: И в этом меню я выбираю сейчас первый пункт.
6: «Начать сканирование». Окно «Сканер». Запись экрана в приложении. Когда начнется запись экрана, вы ощутите вибрацию телефона или услышите звук затвора камеры. Запись прекращается, когда вы выходите из приложения, и продолжается, когда вы открываете его снова. Чтобы остановить запись, выйдите из приложения и нажмите «Стоп». Больше не показывать. Отмена. Сканирование.
5: Еще раз активирую кнопку «Сканировать».
6: Главный экран One UI.
5: Раздается специфический звук затвора камеры. Это значит, что сканер зафиксировал то окно, которое сейчас открыто. В данном случае это рабочий стол.
6: Остановить. Все предложение. Скриншот результата.
5: Давайте попробуем проверить приложение Max. Я его запускаю.
6: Max.
5: И теперь активирую проверку.
6: Начать проверку. Окно сканер. Начать сканирование. Запись экрана в приложении. Когда начнется запись экрана, вы ощутите вибрацию телефона или услышите звук затвора камеры. Запись прекращается, когда вы выходите из приложения, и продолжается, когда вы открываете его снова. Чтобы остановить запись, выйдите из приложения и нажмите «Стоп». Сканирование. Макс.
5: Приложение зафиксировало тот экран, который сейчас открыт, и можно переходить к другому.
6: Миша Левников, 19 апреля. Без ярлыка.
5: Этот экран сейчас тоже проанализирован.
6: Контакты. Выбрано.
5: Ну, я думаю, этого вполне достаточно.
6: Домой. Главный экран One UI. Остановить. Окно сканер.
5: Останавливаю сканирование.
6: Все предложение. Скриншот результата.
5: Результаты сканирования можно смотреть несколькими способами. Сразу после сканирования откроется окно с результатами, либо можно посмотреть результаты позже в самом приложении.
6: Сканер доступности. Один уведомление. Сканер доступности.
5: Здесь будут храниться все проделанные сканирования.
6: Главный экран One UI 21 апреля, 25 предложений. Max, еще варианты. Max 21 апреля, 65 предложений.
5: Ну, давайте посмотрим, что у нас получилось с Max.
6: Все предложения. Скриншот результата.
5: Открывается первый скриншот. Те участки, где сканер нашел проблемы, подсвечены красными рамочками. Если вы хотите получить подробности, то это можно сделать несколькими способами. На экране слева и справа есть кнопки для переключения результатов.
6: Предыдущий экран, следующий экран.
5: Вот давайте я это активирую. Проблемный элемент увеличивается. Можно посмотреть поближе, что это такое. Нажимаю еще раз. Ну и кроме того, можно касаться самих проблемных участков.
6: Предложение 21 до 22, элемент 17.
5: В этом случае мы получим подробную справку по проблеме.
6: Экран 2 из 3. Два предложения. RuniMap. Itonim Message Input Edit Text. Область прикосновения. Советуем сделать этот реагирующий на клики элемент больше. Контрастность текста. Возможно, вам следует увеличить коэффициент контрастности текста элемента относительно фона.
5: Этот результат я закрываю.
6: Max.
5: Посмотрим что-нибудь еще.
6: Предложение 4 до 5. Элемент 3. Экран 2 из 3. Два предложения. RuniMap. Itonim Right Sort Icon Button. Метка элемента. У этого элемента нет метки, которая может быть распознана программой чтения с экрана. Область прикосновения. Советуем сделать этот реагирующий на клики элемент больше. У этого элемента...
5: Можно коснуться любого из этих описаний, и тогда появится дополнительная кнопка.
6: Дополнительная информация о проблеме из категории «Метка элемента».
5: Если нажать эту кнопку, то откроется справка, где можно почитать подробнее о том, что это за проблема и как ее можно исправить.
6: Справка. Вернуться к сканеру доступности. Другие параметры. Метки контента. Метки контента позволяют пользователям с ограниченными возможностями распознавать элементы интерфейса при помощи сервисов специальных возможностей, например, программ чтения с экрана. Если информация передается в графическом виде, метки контента могут содержать текстовое описание элемента или связанного с ним действия. Без меток контента некоторым пользователям будет сложно определять назначение элементов интерфейса и взаимодействовать с ними. Реализация. Свернуто. View. Развернуто. View. Определенные типы представлений. View. Запятая в интерфейсе должны содержать метки контента, указывающие на назначение таких представлений или связанные с ними действия.
5: Ну и так далее. Не будем дальше читать справку.
6: Элемент 3. Все предложение.
5: Выхожу из этого результата.
6: Max.
5: Еще можно активировать вот эту кнопку вверху экрана.
6: Показать список результатов.
5: Показать список результатов, и тогда будет уже не картинка, а просто список.
6: Все предложение.
5: Он также разделен на экраны.
6: Экран 1. 22 предложения. Экран 2. 17 предложений. Экран 3. 17 предложений.
5: Любой из этих экранов можно раскрыть и посмотреть информацию.
6: Экран 2. Элемент 2. Одно предложение. RuniMap. Itonim Toolbar Subtitle. Контрастность текста. Возможно, вам следует увеличить коэффициент контрастности текста элемента относительно фона. Дополнительная информация о проблеме из категории «Контрастность текста». Коэффициент контрастности. Текущий 4,32. 1. Рекомендовано 4,50. 1. Цвета изменить цвета. Цвет переднего плана. Решетка. 7D7D80. Цвет фона. Решетка. 17181C. Область прикосновения. Советуем сделать этот реагирующий на клики элемент больше. Высота этого элемента minus out 38 dp. Советуем увеличить ее хотя бы до 48 dp. Все прикосновения, соответствующие этому элементу, могут обрабатываться контейнером одного из родительских элементов. Если при выборе более крупного контейнера выполняется то же действие, что и при выборе этого, запретите элементу реагировать на клики, если выполняется другое действие. Советуем увеличить размер элемента.
5: Подробно все результаты смотреть, я думаю, нет смысла. Общий принцип понятен. К сожалению, этот сканер не может распознать абсолютно все проблемы. И вот если присмотреться на вот этом скриншоте, видно, что элементы для отправки голосового сообщения, для прикрепления файлов никак красным не помечены, несмотря на то, что токбэк на этих элементах не фокусируется. Так что такой сканер не отменяет наличие незрячих или слабовидящих тестировщиков. Но опираясь на подсказки этого сканера, можно добиться того, что у вас все элементы будут подписаны, будет хороший, видимый для всех текст. Это важно не только для тех, кто пользуется программами экранного доступа, но и просто для людей с ослабленным зрением, например, для людей в возрасте, а также решить и другие проблемы. Подобные инструменты для сканирования существуют и для веб-сайтов. В описании к видео мы оставим ссылку на раздел доступности цифрового контента, который представлен на портале Госуслуги. Там можно найти подробную информацию, а также все ссылки на соответствующие инструменты. Ну а данный сканер может быть полезен не только разработчику, но и тестировщику для того, чтобы можно было объяснить суть проблемы, потому что здесь все-таки вещи описаны техническим языком. Мне понравилось то, что сканер доступен как с токбэк, так и без него. Это очень удобно. Ну и в целом приложение достаточно простое, никаких сложностей при его использовании возникло. возникнуть не должно. После сканирования можно в специальных возможностях отключить этот сканер для того, чтобы кнопка не мешалась вам на экране, ну или выбрать какой-нибудь другой способ для активации сканера. А на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч!
3: Полную версию видеоролика вы найдете на YouTube-канале Tech for Blind.
7: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
8: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
7: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
8: Выход из транспорта. Кнопка.
9: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
7: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
10: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
7: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие.
11: Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
12: Радио ВОС. Музыка.

0: Актуальное интервью на Радио ВОС.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с руководителями проекта «Видимые возможности», реализуемого автономной некоммерческой организации «Здесь». О проекте нам расскажут Дмитриева Ксения Михайловна, директор по развитию автономной некоммерческой организации «Здесь», руководитель проекта «Видимые возможности», Лизунова Диана Александровна, клинический психолог, и Воробьев Константин Олегович, юрист. Первый вопрос будет для Ксении Михайловны. Ксения Михайловна, расскажите, пожалуйста, почему благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» в рамках своей программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» учредил новые меры помощи в виде бесплатных дистанционных психологических и юридических консультаций? Почему были выбраны именно эти меры поддержки для незрячих?
2: Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» много лет уже поддерживает незрячих слабовидящих людей различными способами. И в 2023 году при инициативе фонда был организован такой проект, как проект социального воздействия «Видимые возможности». Этот проект вообще был направлен на трудоустройство и обеспечение занятости. И в рамках него у нас обязательной историей была такая вещь, что каждый участник, каждый герой проходит в том числе сначала психологическую оценку, а дальше в рамках проекта он мог воспользоваться поддержкой нашего клинического психолога Дианы Лизуновой. В рамках данного направления как раз было выявлено, что, во-первых, наши участники с инвалидностью по зрению не так часто обращаются к психологической поддержке, но она им очень нужна. И если человек вот может преодолеть вот этот первый барьер, прийти к психологу, то на самом деле такая поддержка, она очень сильно улучшает качество жизни, снимает тревожность. И сейчас в современной России, я думаю, это имеет такое двойное значение. С точки зрения юридических консультаций тоже мы поняли, что наши участники иногда не могут ответить на какие-то простые вопросы, такие как, например, оформить инвалидность, или какие-то более сложные. Могут быть это вопросы, связанные с жилищными какими-то историями. Могут быть вопросы с взаимоотношениями с работодателями. И мы знаем, что юридическая помощь в целом в направлениях некоммерческого сектора имеет место быть, да, то есть это не такая уникальная поддержка, но все-таки «Особый взгляд» — это программа, которая давно работает, и наша целевая аудитория, слушатели Радио ВОС, я думаю, хорошо они знают, и мы видим, что к нам все-таки незрячие слабовидящие люди имеют доверие к нашим специалистам, мы очень тщательно подбираем специалистов, с кем мы работаем, поэтому было решено ввести такие меры поддержки вот в этом году.
1: Диана Александровна, скажите, пожалуйста, каким образом незрячие могут получить меры психологической поддержки и кто из специалистов будет оказывать эти услуги? Как проходил отбор таких специалистов и имеют ли эти специалисты уже опыт взаимодействия с незрячими?
3: Добрый день, приветствую всех радиослушателей. Ну, по поводу самого формата оказания помощи в наш век информационных технологий, это разные варианты. Это консультации по сотовой связи, консультации в Зуме, в Максе, то есть в различных мессенджерах. Это, безусловно, обмен голосовыми сообщениями, то есть каждый получатель услуги выбирает наиболее понятный и доступный ему формат. Ну, а по поводу специалиста, наверное, поделюсь собственным опытом. Для меня вообще большая честь быть приглашенной в «Особый взгляд» и получить возможность продолжить помогать людям с инвалидностью по зрению. За плечами уже проект «Видимые возможности», который действовал у нас в Кузбассе. Как уже сказала Ксения, это проект сопровождаемого трудоустройства. Через меня прошло огромное количество людей, всех их помню. Со многими продолжаю общение в рамках именно психологической помощи. Ну и по поводу отбора, наверное, мое базовое образование психолого-педагогическое. Я много лет работала с детьми, подростками с особенностями в развитии. Ну, а далее уже получила образование клинического медицинского психолога и работаю в режиме кризисной психологии. Я оказываю психологическую поддержку людям в чрезвычайных ситуациях. Много лет уже, с 2005 года, являюсь консультантом программы экстренной психологической помощи Российского Красного Креста. Поэтому накопленный опыт, безусловно, помогает мне общаться с людьми. Я всегда говорю, что мы помогаем людям не с диагнозами, а с их психологическими проблемами. На самом деле, то, с чем обращаются люди, это общие человеческие психологические трудности. Ну и, конечно же, помощь в адаптации к диагнозу и принятии новой жизни.
1: Диана Александровна, сразу же хочу вам еще один вопрос задать. Сейчас среди незрячих появилась особая категория людей. Это ветераны специальной военной операции, которые потеряли зрение. Эти люди, кроме своих проблем со зрением, часто имеют и травматический опыт. Полезен ли будет этой категории людей этот проект?
3: Здесь я убеждена, что данный проект этим людям не просто полезен, а необходим. Так совпало, что 2 года назад я прошла отбор в Российский реестр психологов-специалистов по оказанию психологической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. И вот уже на протяжении 2 лет я работаю с этими людьми. В рамках сотрудничества с фондом «Защитники Отечества» они приходят к нам в центр, где я веду прием, и среди них есть люди, потерявшие зрение в том числе. И здесь работа, наверное, такая двойная. С одной стороны, это работа с посттравматическим стрессовым расстройством и с травмой по утрате зрения. Практически всегда это трудоспособные молодые люди, и для них, безусловно,

0: ли незрячий человек самостоятельно вести юридические дела или всегда необходима помощь близких?
1: Особо серьезной специфики, да, здесь нет. То есть люди, которые к нам обращаются, чаще всего поднимают вопросы, которые возникают в жизни каждого из нас. Да. Это бытовые споры, защита прав потребителей, даже вопрос наследства. Действительно, есть отдельные ситуации, когда речь заходит о вопросах получения медицинской помощи, оформления инвалидности, и там появляются ситуации, которые требуют вот именно такого специфического понимания и поддержки в связи с тем, что многие процедуры, они сегодня не адаптированы, да, для людей незрячих, да, или с плохим зрением. Поэтому в целом можно сказать, что вопросы близки для каждого из нас, которые поднимают в консультациях, да, обращаясь к нам, подопечные. Но при этом можно сказать, что в каждом случае человек, который обращается за помощью, он самостоятелен. Да. На каждой консультации я общаюсь непосредственно с человеком. Он показывает иногда даже то, как он видит ситуацию, что он предпринимает уже. Да. И в этом плане хочется выделить, наверное, такую независимость людей, да, в этом вопросе. И то, что, наверное, больше всего удивляет, да, их готовность самостоятельно вести дела, да, и понятно, что в некоторых ситуациях возникает необходимость помощи там, в связи с подписанием документов, да, каких-то помощников, близких людей, да, но при этом настойчивость людей, их смелость, да, она восхищает, и каждый раз понимаем, что здесь большая воля и большое желание, да, получать все те гарантии, всю ту поддержку, которая должна предоставляться там государством, другими организациями, да, в полном объеме.
0: Мы убеждены, что этот проект будет иметь положительный эффект для незрячих людей. Но, Ксения Михайловна, могли бы вы поделиться с нами планами на то, какие же результаты будут оценены как успешность этого проекта и сколько в общем людей могут получить помощь в рамках данного проекта?
2: В вопросах адресной поддержки оценка всегда очень, конечно, субъективна. Мы здесь говорим о людях. И каждый человек по-своему оценивает, насколько ему помогла та или иная поддержка. Но так как мы видим результаты, ну вот внутри, например, проекта «Видимые возможности», когда человек имел, например, барьер не использовать белую трость, потому что стеснялся инвалидности, и после поддержки психолога начал ее использовать. Когда человек имел барьер вообще выходить на улицу, считал, что он стал никому не нужен, и после этого он начал, например, обращаться к работодателям, искать самостоятельно работу. Все эти, кажется, нюансные и маленькие детали — это то, что может оценить, конечно, сам наш участник, получатель этой услуги. И поэтому мы себе целей вот каких-то таких, которые можно описать, да, кроме как количеством, пока не ставим. Для продуктов всех, которые предлагают услуги социальные, «Особый взгляд» всегда было, есть и будет само наличие заявок на эту поддержку доказательством того, что она нужна. То, что такой поддержки может быть не слишком много в России, и то, что «Особый взгляд» может действительно дополнить ту социальную поддержку, которая у нас в стране уже имеется. В этом году мы запустили в тестовом режиме юридическую психологическую поддержку. У нас есть лимит на год. Он не такой большой. Там это, по-моему, около 150 консультаций мы запланировали. Но «Особый взгляд» рассматривает увеличение этой заявочной кампании и рассматривает расширение поддержки в любом случае. Поэтому можно сказать, что в этом году мы смотрим. Для нас также очень важно, чтобы все, кто услугу получают, оставляли отзыв, как раз чтобы мы видели, а что конкретно он считает полезным в том, что мы дали. Он также, этот человек, может написать, что ничего не было полезно, но пока такого не было, да. У Константина уже состоялось достаточно много консультаций, каждый человек оставляет вот этот самый отзыв, который нам показывает, с какими как раз непосредственно проблемами, задачами люди обращаются. Мне кажется, вот об этом, может быть, тоже интересно сегодня в рамках нашего эфира поговорить, да, чтобы люди понимали, с каким вопросом, в принципе, можно обратиться. Касательно психологической помощи.

0: помощи. Конечно, мы понимаем, что длительная терапия – это дорогостоящая история, и мы в рамках программы «Особый взгляд» пока здесь не совсем можем, да, такую совсем длительную терапию оказывать. Но в рамках тех консультаций, которые запланированы, в том лимите на одного человека, который запланирован, мы можем, тем не менее, оказать вот эту первичную помощь. Бывают ситуации, когда Диана Александровна направляет человека к психиатру, да, или к другим специалистам. То есть это достаточно широкая поддержка. Мы смотрим вообще на человека комплексно, потому что иногда, конечно, обращение к нашим специалистам недостаточно. И на наш взгляд, вот это снижение, наверное, стресса, снижение фона тревожности, разрешение каких-то бытовых жизненных ситуаций, конфликтов в семье и вообще создание такой экосистемы, в которой человек не один, вот это и самый главный социальный эффект, на мой взгляд.
1: Диана Александровна, расскажите тогда, с какими же вопросами часто обращаются наши незрячие люди и с какими вопросами можно обращаться для психологической помощи. Ну и, конечно, мы попросим вас дать несколько рекомендаций нашим радиослушателям, что нужно делать, чтобы поддерживать хотя бы минимальный какой-то баланс своего психологического благополучия.
2: По поводу вопросов, как я уже сказала, и как уже проговорила Ксения, они такие общечеловеческие, есть специфические, которые связаны как раз с периодом принятия диагноза. Все зависит от ситуации. Если человек только недавно столкнулся с утратой зрения, он переживает массу чувств. И тут, конечно, психолог, к сожалению, не может дать волшебную таблетку или волшебную палочку, которая каким-то уникальным таким способом позволит эти чувства исключить. Психолог помогает эти чувства принять в себе, прожить и не провалиться в эту пучину депрессии, горя, пройти все эти стадии принятия диагноза, быть рядом, организовать систему поддержки, работать с родными и близкими. Также очень много вопросов, и Ксения тоже их уже обозначила, это как раз барьеры в использовании белой трости, в самостоятельном выходе на улицу, когда есть определенные ограничения, убеждения, что у меня не получится, я не смогу, я упаду, есть много страхов. А также это работа с фоновой тревогой. Есть множество инструментов в работе психолога, которые помогают вот эту тревогу понизить и улучшить качество жизни. Это стрессовые ситуации, это конфликтные ситуации дома, конфликтные ситуации с детьми, с супругом, то, с чем обращаются, в общем-то, все люди. И иногда мы начинаем с решения одних вопросов, и в ходе уже серии консультаций всплывают и другие. Ну, если говорить о поддержании своего ментального здоровья, это та база, которая необходима каждому человеку абсолютно. Это так же, как двигательная активность, правильное питание, здоровый сон. Да, стрессовые ситуации случаются с каждым из нас. Человек, который столкнулся с утратой зрения, для него стрессовых ситуаций намного больше. Они иногда приобретают и острый, и хронический характер. Как себя поддержать, как не утонуть в этой пучине? Ну, несколько таких, наверное, базовых советов, что ли, рекомендаций. Психологи приняты, что советов не дают, но рекомендовать могут. Во-первых, это прослушивание полезного контента, то есть аудиокниги, которые в доступе, причем и по психологии в том числе, сейчас с этим проблем нет. Это выполнение рутинных задач и не задумываться о том, что же будет завтра, а выполнять задачи сегодняшнего дня, соблюдать режим дня. Это заземляет, это успокаивает, это дает опору. Это дыхательные упражнения, про которые мы все прекрасно знаем, но почему-то забываем в самых нужных ситуациях. Самая простая из них, я всегда говорю, легко запомнить, это дыхание по квадрату. Сделали вдох, небольшая задержка дыхания, выдох и вновь задержка. Можно даже провести эксперимент. У каждого из нас есть современные гаджеты, смарт-часы, которые показывают, фиксируют уровень стресса. И вот после нескольких таких циклов он падает, проверенный на себе, на своих близких, действительно работает. Физическая активность. Вообще доказано, что физические упражнения, они по эффективности уже даже превышают действие антидепрессантов. Это даже 5-минутная прогулка на воздухе, послушать птицы, ощутить запахи улицы, звуки улицы услышать. Это тоже переключение. То есть работает другая доминанта, это наша физиология, это работа нашего мозга. Безусловно, это организация системы поддержки, это социальная активность, вот эти чаты, которые сейчас есть, сообщества. это общение с близкими, когда есть возможность проговорить свои чувства и принять их, и прожить. Ну и, конечно же, я всегда призываю не опасаться обращаться за профессиональной помощью. Когда понимаешь, что поддержки близких недостаточно, им тоже очень сложно, тогда нужно обращаться к психологу, который имеет компетенции, имеет опыт и который будет рядом на всех этапах проживания острого стресса и поможет выстроить систему поддержки.
1: Константин Олегович, какие рекомендации вы можете дать в юридическом плане?
3: Главная рекомендация здесь – это не подписывать документы, не совершать сделки, смысл которых вот доподлинно, да, не проверен, не понятен человеку в конкретный момент, потому что часто возникают злоупотребления, да, люди могут воспользоваться ситуацией. Здесь важно не стесняться, сделать паузу, да, запросить документы в том формате, который будет удобен для восприятия. Да, это может быть электронный текст, который можно там прочитать с помощью экранного доступа, да, программы или в аудиоформате его воспроизвести. Помимо этого, если тоже есть какие-то сомнения, всегда лучше профилактически, да, запросить там мнение близкого человека, юриста, да, тоже в лучшем случае, хотя не всегда, понятно, есть возможность. При этом, конечно, когда мы говорим о важных сделках, да, это все, что связано с кредитами, с крупными платежами, какими-то наследственными вопросами, да, то здесь, конечно, тоже лучше на всякий случай обращаться к специалисту, чтобы гарантировать соблюдение интересов человека и отсутствие каких-то злоупотреблений. Вот. Также можно рекомендовать оформить доверенность, да, на человека, которому вы доверяете, причем с конкретными полномочиями. Да. То есть вы сами можете выбрать, какие договоры он может заключать в вашу пользу, да, или с распоряжением каким-то имуществом, на которое вы дадите согласие. Да. При этом за вами в любой момент сохраняется возможность эту доверенность отменить, да, и тоже свои интересы гарантировать. Вот это такая, может быть, юридическая страховка, да, в плане ситуации, когда интересы человека, да, они могут как-то пострадать, уязвимое положение, да, может вызвать злоупотребление. Но самая надежная здесь рекомендация и гарантия – это, конечно, стараться профилактически еще на момент заключения каких-то договоров обратиться к специалисту, если вы понимаете, что вопрос серьезный, да, чтобы исключить в дальнейшем и споры, и заранее максимально обеспечить свои интересы.
1: Что-то еще о проекте, о помощи незрячим хотели бы сказать?
0: Я бы хотела акцентировать внимание на то, что к нам могут подавать заявки не только люди с инвалидностью, но и их близкие. Мамы, папы, жены, дети. Потому что это тоже референтная группа, которая живет, влияет и тоже имеет те же самые проблемы. Иногда является опекуном человек с инвалидностью. И поэтому хотелось бы, да, рассказать именно об этом, что близкие люди тоже могут обращаться. Также хотела напомнить, что заявки принимаются на портале «Особый взгляд», раздел «Помощь», и там есть такой еще подраздел «Практические занятия», и вы там можете найти помощь по психологической и юридической поддержке. На данный момент наши специалисты присутствуют в этом интервью, то есть это лично Константин и лично Диана проводят эти консультации. В дальнейшем планируется привлечение других специалистов по росту заявок. Но на данный момент вот вы можете доверять тем людям, кого вы сегодня уже услышали. Это действительно большие специалисты. Наверное, еще прорекламирую Константина, что он ведет отдельный телеграм-канал, название которое, Константин, озвучите, пожалуйста, сами.
3: Юридический минимум НКО.
0: Юридический минимум НКО, да, то есть я об этом говорю, потому что мы понимаем, что действительно мы живем в век информации, и все нужно проверять, в том числе и то, какие специалисты вам оказывают поддержку. Поэтому мы за своих специалистов отвечаем, а заявки только на портале «Особый взгляд». Это все бесплатно, сугубо бесплатно, и приглашаем к участию.
1: Спасибо большое. Надеюсь, что наши радиослушатели, которым это необходимо, будут обращаться за помощью. Для наших радиослушателей я напоминаю, в эфире прозвучало интервью с руководителями проекта автономной некоммерческой организации «Здесь». Проект «Видимые возможности». Слушайте Радио ВОС.
4: «Тряхнем стариной». Авторская программа – Сергея Андреева.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио ВОС, очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Только что прозвучала песня Зиновия Бинкина и Виктора Гина «Распахни поскорее окно» в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Здравствуй, песня». И сегодня завершаем рассказ о творчестве композитора Зиновия Бинкина, который начали в прошлой передаче. В 70-е и 80-е годы композитор много сотрудничает с ВИА. «Самоцветы», «Синяя птица», «Рапсодия», «Пламя», «Поющие сердца», вокальные квартеты записывали его песни, «Улыбка», «Советская песня», «Аккорд». Вот квартет «Аккорд» я и предлагаю нам с вами сейчас послушать, тем более, что его руководитель Зоя Марковна Харабадзе недавно ушла из жизни. Вспомним квартет «Аккорд». Я знаю, что многие любят этот коллектив. Прозвучит песня Зиновия Бинкина и Виталия Татаринова. Она так называется «Грустная песенка».

Зиновий Бинкин – автор большого количества музыки для духового оркестра и концертных пьес для эстрадного оркестра с солирующими инструментами. Член Союза композиторов СССР 1958 год, заслуженный деятель искусств РСФСР 1976 год. Его песни записали такие исполнители, как Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Валентина Толкунова, Ренат Ибрагимов, Геннадий Белов, Екатерина Шаврина, Эмиль Горовец, Владимир Трошин, Олег Анофриев, Тамара Мянцарова, Вадим Мулерман, Ирина Бржевская и другие. Сейчас мы услышим с вами песню Зиновия Бинкина и Сергея Ильясова «Березонька». Исполнит песню Игорь Сластенко, голос которого, по-моему, еще ни разу не звучал в программе «Тряхнем стариной». Давайте послушаем.

0: вкачали счастье.
1: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
2: В Ростовской области прошел областной турнир по шахматам спорта слепых. Адыгейская РОВОС организовала социальный тур в экопарк. Вышло методическое пособие по обслуживанию людей с инвалидностью в библиотеках. Активисты Михайловской местной организации ВОС совершили паломничество в Свято-Вознесенский монастырь в Дубовке. В Называевске прошла товарищеская встреча по шашкам между ветеранами спорта и членами ВОС. Тифлоцентр «Вертикаль» представил проект развития доступной среды в Торжке. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 14 по 16 июля Ростовская областная организация ВОС совместно с Федерацией спорта слепых провела областной турнир по шахматам среди людей с нарушением зрения. Участвовали 6 команд из Азова, Батайска, Новочеркасска, Новошахтинска, Ростова-на-Дону и Таганрога. В общекомандном зачете первое место заняла команда Батайска, второе – Таганрога, третье – Азова. В личном зачете лучшими стали Олег Федотов из Таганрога, Александр Агафонов из Таганрога, Алексей Гусь и Елена Дингуб из Батайска. 14 июля Адыгейская РОВОС в рамках гранта «Адыгея и ВОС. Гуманность. Доступность. Результат» организовала путешествие в экопарк Дегуака в горах Лаганаки. Экскурсанты посетили Княжий курган, Благовещенский родник со священной водой и привенчатый храм Благовещения Пресвятой Богородицы. Тифлокомментирование помогло раскрыть фактуру дерева и детали убранства. Также участники пообщались с лошадьми, получив тактильные впечатления. Вышло методическое пособие Татьяны Шаломановой с рекомендациями по обслуживанию людей с инвалидностью в библиотеках. В нем собраны современные нормативные требования, рекомендации по работе с людьми с разными видами нарушений, примеры документов и практические советы для персонала. Автор – эксперт с более чем 40-летним опытом. Пособие прошло апробацию в Ставропольском центре «Доступ плюс» и одобрено Российской библиотечной ассоциацией. 19 июля группа членов Михайловской местной организации ВОС по инициативе председателя Мурзабека Баймухамбетова совершила паломничество в Свято-Вознесенский женский монастырь в Дубовке. Экскурсовод детально описывал архитектуру, участники могли прикасаться к камню и стенам. В швейной мастерской паломники познакомились с традициями рукоделия, потрогали готовые изделия. Состоялось знакомство с монастырским молочным производством и сыроварней, трапеза и посещение святого источника. 1 июля в Омской области Называевская местная организация ВОС организовала товарищескую встречу по шашкам между ветеранами спорта Называевска и членами ВОС. Женский состав местной организации занял все 3 призовых места, а в мужском состязании – почетное 3-е место. Победители награждены грамотами. Организаторы поблагодарили руководителей учреждений за помощь в проведении турнира. Тифлоцентр «Вертикаль» представил проект развития доступной среды в Торжке. Концепция «Мир зеленого цвета» объединяет экологию, здоровье и функциональность городских пространств. Предложены инклюзивные туристические маршруты, тактильные площадки и сенсорные сады с композициями из лаванды, мяты и можжевельника, а также малые архитектурные формы, адаптированные для всех категорий граждан. И коротко о других событиях. 14 июля председателю Ульяновской РОВОС Алексею Арисенко вручили благодарственное письмо министра социального развития Ульяновской области за помощь в организации конкурса «Инвапрофи». 14 июля в библиотеке «Книга Плюс» в Санкт-Петербурге прошли уроки доброты в рамках проекта «Путь к независимости». Члены ВОС с собаками-проводниками Хелвигом и Чайной рассказали детям об основах общения с незрячими. На память каждый ребенок унес авторскую кружку с отпечатками пальцев. У Чайной был день рождения, собаке исполнилось 12 лет. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
3: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
4: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
5: Актуальное интервью на Радио ВОС.
6: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире Радио ВОС прозвучит интервью с президентом Всероссийского общества слепых Сипкиным Владимиром Васильевичем. Владимир Васильевич, добрый день. На этой неделе отмечался Общероссийский день библиотек. Этот день, конечно, связан в первую очередь с литературой крупным шрифтом и адаптированной для незрячих. Владимир Васильевич, как вы считаете, сегодня насколько велика доступность литературы для незрячих, что для этого делает Всероссийское общество слепых, и как выстроены взаимоотношения с российскими государственными библиотеками для слепых?
7: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, Марина Петровна. Ну, как всегда, мне всегда очень приятно бывать на Радио ВОС. И очень хорошая команда. Ну и, конечно, Марина Петровна всегда очень приветливо и здорово начинает разговор, и мне это нравится. Поэтому, дорогие друзья, да, я еще раз хочу поздравить всех работников библиотек, этих хранителей знаний и, наверное, дающих нам очень много различных пониманий жизненных процессов, истории и развития общества, и, конечно, тех великих произведений, которые, в общем-то, хранятся в этих библиотеках. Поэтому всем хочется пожелать еще раз здоровья и мира, и чтобы было солнышко, и было много-много новых и замечательных произведений, как художественных, так и документальных, так и различных других жанров. Поэтому еще раз, дорогие хранители, с праздником вас! Всего вам самого доброго! Ну, а что сказать по библиотекам? Да мы всегда прекрасно с ними взаимодействовали. И, наверное, вот вы мне задаете вопрос, а я всегда начинаю вспоминать ту Красноярскую библиотеку, которую, в принципе, вот удалось построить благодаря, наверное, какому-то упрямству, упорству и в общем-то, помощи администрации города Красноярска и Красноярского края. Поэтому она сегодня действует, она очень доступна, она современна, это хорошее здание. В принципе, все то, что, наверное, соответствует сегодняшнему дню и тем задачам, которые она решает. Поэтому Красноярской библиотеке особый респект, конечно, Павлу Юрьевичу Пермякову. Я его очень уважаю, всей его команде. Ну и главное, что взаимодействие у нас всегда было замечательно. Здесь, на федеральном уровне, мы тоже взаимодействуем с библиотекой, прекрасно взаимодействуем. Началось хорошее взаимодействие с Министерством культуры и с кураторами вот этого направления работы. Поэтому я думаю, что нам нужно только это развивать. И развивать в хорошем, в замечательном варианте. Я думаю, что прежде всего в ближайшее время мы постараемся организовать какие-то встречи на уровне библиотеки и поговорить о концепции развития, в том числе и библиотечного дела, ну, проецируя его на развитие ВОС, на концепцию развития ВОС на следующие 5 лет после съезда. И, конечно, я думаю, что работник библиотек, Минкультуры придут, наверное, на наш съезд, и мы, в принципе, услышим, наверное, те хорошие предложения и варианты, которые войдут и в решение 24-го съезда Всероссийского общества слепых.
6: Владимир Васильевич, вчера мы с вами были на экскурсии в Музей Победы. Конечно, в первую очередь могли бы вы рассказать свои впечатления и, конечно, скажите о том, что теперь наши радиослушатели из всех регионов могут видеть в том числе и вклад незрячих в победу. Мы, конечно, говорим о незрячих слухачах. Какие у вас остались впечатления от этой встречи и, в принципе, от музея?
7: Вы знаете, я не первый раз там уже. Мы были 30 апреля этого года по акции «Честь имею». Проходили немножко другую, правда, экспозицию, но тоже очень такую, знаете, чувствительную. А здесь я могу сказать, что мы встретились с заместителем директора музея, вице-адмиралом Смуглиным Федором Савельевичем, который очень радушно нас принял. Он сам из Санкт-Петербурга, будем говорить, ленинградец, у него много блокадников среди родственников. И когда мы вот вручили ему нашу статуэтку слухача. Вы знаете, я так понял, что у нее комок к горлу подошел. И вот этот фильм «Они слышали смерть». Ну и главное, наверное, наша историческая книга, трехтомник, который мы вручили тоже. А там ведь очень много и документов, подлинных, настоящих документов деятельности Всероссийского общества слепых в военные годы, именно в Великую Отечественную войну. И это, конечно, я думаю, будет тем, наверное, очень хорошим вкладом в экспозиции вот этого музея, вот этой жизни тех военных лет, когда даже наши незрячие делали все для фронта, все для победы. И мы старались, в общем-то, помочь нашему государству, Советскому Союзу. И, в общем-то, тогда отдавали не просто вот трудовые будни, но и свои жизни на то, чтобы спасать жизни других. Вот как наши доблестные слухачи и наш исторический памятник этим людям, которые сегодня в городе-памятнике Санкт-Петербург. Я могу сказать, это один из важнейших, наверное, реальных моментов жизни Всероссийского общества слепых за последние 5 лет. Это история, которая будет, ну, в веках. И это главное. Мы сделали этот памятник для того, чтобы никто не забыт и ничто не забыто. Этот девиз звучал в России еще более уверенно и еще более четко. И мы понимаем, что это будет надолго. И это поможет тем незрячим людям, которые узнают об истории этого памятника. Я думаю, что там будут свои акции, наверное, свои мероприятия, которые будет проводить Санкт-Петербургская организация, будет проводить Всероссийское общество слепых, будет проводить та же самая Санкт-Петербургская библиотека, которая находится рядом. Поэтому это важнейшее, наверное, историческое событие в жизни Всероссийского общества слепых. Я считаю, наверное, на уровне той великой государственной награды, которую мы получили к своему 50-летию. Вот к столетию мы сделали этот прекрасный и замечательный памятник как знак доблести слепых и их служения Родине.
6: Владимир Васильевич, несмотря на такую насыщенность событиями, все-таки во Всероссийском обществе слепых продолжается отчетно-выборная кампания. Уже совсем немного регионов остались, где еще они не прошли данные мероприятия. Как вы оцениваете результаты отчетно-выборной конференции, и что вы можете уже сегодня рассказать о подготовке к съезду и к тому форуму, который будет предшествовать самому важному событию этого года в нашей организации?
7: Ну, вы знаете, Марина Петровна, отчетно-выборная кампания, ну, наверное, это проекция того общества, которое у нас сегодня живет в России, и тех, наверное, вопросов, проблем, конечно, ее проведение. То есть разные мнения, есть разные, наверное, технологии предвыборные, которые, в общем-то, и у нас тоже демонстрируются, особенно в социальных сетях, в интернете. Ну, я бы хотел сказать только одно. Я прошел многие конференции лично сам. Я сам, в общем-то, разговариваю с избранными председателями, как правило, их поздравляю. Поздравляю людей, которые, в общем-то, на этих конференциях работали с этими большими событиями, которые есть у нас. Ну и главное, что мы уже провели 84% всех отчетно-выборных конференций. Избраны, вот вы знаете, так получилось, что 84 делегата на 24-й съезд. Люди это разные, люди со своими мнениями, выражениями своих, так сказать, вариантов чувств, наверное, знаний, и которые, в общем-то, стремятся все, чтобы в обществе было лучше, в том числе и во всероссийском нашем обществе было лучше, чтобы мы могли развиваться. Я очень хорошо понимаю эту ситуацию, и, в принципе, у меня нет никогда никакой ни обиды, ни мести или еще чего-то к людям, которые в принципе, критикуют какую-то мою позицию, хозяйственную деятельность и все остальное, вплоть до каких-то различных там на государственном уровне и на всяком. Наверное, это отчетно-выборная кампания. Я могу сказать, она идет планово, четко. Мы достаточно подработали документов, и даже вот по тому уставу, который так широко не обсуждался, как вот устав 20, который мы будем принимать на 24-м съезде, в общем-то, реально у нас пока все идет очень спокойно. Есть вопросы, возникают, как и с Минюстом бывают, там вот возник такой вопрос, что человек был отстранен нашей, так сказать, службой налоговой, да, но вот реально нашли выход, уже исполняющий обязанности работает и, в общем-то, делает свое дело, также и в других вариантах. Но главное, что делегаты избраны, главное, что избран руководящий орган, постоянно действующий, есть исполняющие обязанности, которые приведут к тому, что, я думаю, пройдут дополнительные конференции отчетно-выборные и решится вся проблема, которая, в общем-то, возникла из-за каких-то, бывает, естественных причин, ну и так далее. То есть вот варианты такие. Поэтому работа, я могу сказать, нормальная. Крымская конференция вот недавно прошла. Поддержка Владимира Васильевича Гутовского 100%. Прошла Севастопольская, такая же история. Вот, ну, я хочу сказать, что на новых территориях прошла Запорожская конференция отчетно-выборная в Запорожье. 100% избрали Примака и, в общем-то, на съезд выдвинули, я считаю, очень достойного человека, директора предприятия Мелитопольского. Это важный, наверное, момент. В общем-то, там есть проблемы с собственностью, с имуществом. И, наверное, вот эти люди должны до нас донести все вопросы. Сегодня готовятся конференции в Донбассе. Ну и, естественно, в Луганской республике, я думаю, все пройдет штатно и особых проблем не будет. Да, сегодня конференция в Херсоне еще Петра Ивановича Булгакова. Мы с ним разговаривали, ну, все нормально, там Юрий Серафимович и Иван Станиславович Захарченков, вот директор Мелитопольского предприятия, они туда выехали, и там, в общем-то, работают сегодня, я думаю, тоже все сложится как надо.
6: В завершении интервью Владимир Васильевич хотела бы вам задать такой вопрос. Много дискуссий сегодня ведется по вопросу цифровых технологий и искусственного интеллекта. Могли бы вы немного приоткрыть завесу тайны для наших радиослушателей? Какие сервисы, какие приложения используете лично вы? Какие ваши самые любимые сервисы? И как часто вы используете искусственный интеллект в своей работе?
7: Вот вы знаете, с искусственным интеллектом у меня не все в порядке. Я еще как-то к нему отношусь с настороженностью, потому что реально, ну, использовать его, говорят, он иногда выходит из-под контроля и может от твоего имени там наделать всяких сообщений таких, что, в общем-то, не хотелось бы. Наверное, тем людям, которые это получают, и не хотелось бы и мне, чтобы они были. Поэтому я вот здесь могу сказать, я осторожничаю, пока только знакомлюсь, понимая, что, наверное, это пока вот, знаете, такое предварительное знакомство. А с приложениями, ну, вы знаете, я пользуюсь нашей библиотекой АВ-3715, Яндекс книги, и очень хорошо сделано, и, кстати, вот на тарифе, который мы от общества слепых распространяем, это библиотека бесплатная Яндекс.Книги. И очень хорошая, я могу сказать, здесь заслуга нашего Анатолия Попко, который очень много сделал для этой библиотеки. Очень хорошая подборка литературы, очень доступна. Мне очень нравится, я могу сказать. И сами записи книг такие, вы знаете, сопровождаются музыкальными различными вариантами. Это не просто начитывание. И там можно почитать чисто полистав странички и строки, а можно и аудиокниги почитать очень хорошо. Я под впечатлением, мне нравится. Ну и наша библиотека замечательна тоже, АВ-3715, она хорошо звучит, хорошо работает, и слава богу, что она есть. Но я тоже помню, что там Анатолий Попко тоже стоял у ее истоков. Поэтому то, что касается книг, ну, Логос ВОС у нас старается, и мы, в общем-то, всегда добиваемся того, что «Единая Россия» поддерживает все наши инициативы. Даже Валентина Ивановна Матвиенко, Володин, вот руководители федеральных, так сказать, законодательных органов, всегда очень трепетно относятся к тому, что там какие-то деньги урезаются, а потом все это сразу буквально восстанавливается. И мы очень благодарны этим людям, что они заботятся о нашей грамотности, зная, что они незрячие, очень много читают. Это, наверное, самая читающая часть населения России. И мы, в общем-то, в этом вопросе, конечно, работаем. Ну и хочется сказать, что очень много вот... Кстати, в Яндекс.Книгах Владимира Медынского, его передач, и вы знаете, вот исторических таких моментов я просто вот восхищен, и мне очень нравится он как рассказчик, как человек, который доносит, наверное, те исторические определенные процессы до своих слушателей. Это очень здорово. Вы знаете, я просто всегда и на телевизоре смотрю его передачи, и вот в Яндекс.Книгах я тоже очень много читаю про разных исторических деятелей России в разные годы, и вот это все дает очень хорошую информацию. А так, войсовер, ну, в Максе я живу уже сегодня, и каналы у меня есть там в Максе, и православные, и новостные, ну, и, естественно, стараюсь с утра отправить всем с добрым утром, что у нас все нормально, президент действует, и, в принципе, люди тоже мне отвечают, в том числе и вы, Марина Петровна. Так что я понимаю, что мы все на посту, и у нас идет работа. Что касается телеграмма, ну, к сожалению, вот у меня была телега, обновилась и пропала, так сказать. Ну, и телеграм тоже не работает. Ну, WhatsApp сейчас периодами вдруг начинает работать. Ну, вот по ситуации и в нем иногда я тоже пользуюсь им, и, в общем-то, разбираемся. Что касается еще цифровых технологий, сегодня готовится новый стандарт от Риакомпа. Там участвуют в разработке очень хорошие наши айтишники. Я думаю, что мы его сделаем нормальным, хорошим вариантом для того, чтобы все-таки он соответствовал букве сегодняшнего времени и, наверное, был немножко на перспективу прописан тоже для того, чтобы, ну, в принципе, по нему прожить хотя бы какие-то годы впереди. Вот таким образом. Ну и нужно сказать, что у нас есть такая интересная новость, что в январе месяце Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в техническом перечне средств реабилитации, ну, в общем-то, сделали очень хороший момент. 7 лет пользования строкой Брайля. Раньше она была бессрочна. Вот как Робин, как другие, там есть еще некоторые моменты, а теперь на 7 лет. Ну, то есть человек, закончив там какое-то предварительное, наверное, образование, школу, уже может рассчитывать, что для работы, если он избирает вот этот вариант, брайлевская строка будет ему выдаваться обновленная через каждые 7 лет.
6: Это хорошая новость. Что бы вы, Владимир Васильевич, пожелали нашим радиослушателям в начале летнего сезона?
7: А вы знаете, лето — это маленькая жизнь, как говорится, да? Ну, естественно, это, наверное, самые замечательные и светлые воспоминания об отдыхе, о тех прекрасных теплых деньках, о цветах, о фруктах, ну, и, конечно, о море. Ну, наверное, кто, в общем-то, какой отдых любит. Но я хочу сказать, это просто должно быть очень радостно, приятно и, знаете, создавать такое чувство счастья у человека, что он живет, что он радуется этому миру, солнцу, небу, этому теплу, ну и всем тем радостям, которые несет нам летний прекрасный теплый период. Период отпусков, период отдыха, Ну и, конечно, те, кто работают, тоже успевают наслаждаться, наверное, и в вечернее время, и днем в каких-то моментах, в общем-то, этим прекрасным временем. Поэтому я считаю, что, дорогие мои, всем прекрасного лета 2026. Ну и до встречи где-то осенью в конце сентября месяца на форуме, который будет посвящен концепции, прежде всего, развития Всероссийского общества слепых на следующие 5 лет и уставу ВОС. И там будут заседания Центрального управления и Совета директоров, и мы, в общем-то, с вами пообсуждаем всю ту проблематику, которая нас ждет впереди.
6: Владимир Васильевич, это интервью будет звучать в эфире Радио ВОС 1 июня, День защиты детей. Конечно, не можем вас не попросить обратиться также к учащимся специальных школ для незрячих, детей незрячих, ну, всех, кто нас слушает, а также и активистов региональных организаций, маленьких, есть и такие в регионах, чтобы вы сказали детям.
7: Вы знаете, я хочу поздравить, наверное, всех наших детей, которые в нашей организации, а вообще детей России, с этим замечательным и прекрасным днем. Я знаю, в этот день, конечно, будет очень много различных прекрасных мероприятий, как и театральных постановок, как каких-то форумов, встреч и, конечно, общения. Поэтому что хочется пожелать? Чтобы детство было светлым, замечательным, чтобы мечты сбывались, и, конечно, был мир, и солнце, и счастье. И рядом всегда были мама и папа, и все любимые, родные, бабушки, дедушки, чтобы все в жизни сбывалось. Дорогие мои деточки, чтобы вам было счастье в этом мире.
6: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. Слушайте Радио ВОС.
1: Специальный корреспондент на Радио ВОС. Подробности, комментарии, факты.
6: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается аудиоверсия заседания Совета ветеранов при Центральном правлении Всероссийского общества слепых.
8: Уважаемые коллеги, мы сегодня собрались на основании принятого решения Центральным правлением о проведении очередного заседания Совета ветеранов. И наше мероприятие, оно должно быть направлено прежде всего на подведение итогов работы 2025 года. Я думаю, здесь мы предоставим слово президенту Всероссийского общества слепых Владимиру Васильевичу Сипкину. Это будет правильно, потому что все организационные мероприятия, которые проходили в рамках тех программ, которые были реализованы к 80-летию победы советского народа над фашистской Германией, они проходили через непосредственно аппарат президента, и согласование проходило, конечно, на уровне президента Всероссийского общества слепых. Далее, конечно, наш разговор состоится на тему тех событий, которые происходят сейчас в зоне специальной военной операции. Нас будет интересовать не политические вещи и не театр военных действий. Мы не будем обсуждать решения политиков и военных. Наша задача будет заключаться в следующем. Люди, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию в результате полученных ранений или заболеваний, на сегодняшний день имеют определенные проблемы, которые требуют серьезных реабилитационных мероприятий. И, конечно же, здесь роль Всероссийского общества слепых, накопленный десятилетиями опыт, начиная от Великой Отечественной войны и далее, работы с данной категорией, дает нам все основания обсуждать эти вопросы, рекомендовать наиболее перспективные наработки, ну и, конечно, быть, наверное, одним из самых серьезных партнеров и помощников государства в решении этих вопросов. Конечно же, мы обязательно коснемся вопросов и трудоустройства, что очень важно, потому что проведение любых реабилитационных мероприятий – это только часть той работы, которая готовит человеку к довольно серьезным жизненным ситуациям. А это прежде всего и семьи, и формирование семей, это и материальная составляющая, Конечно же, это и заработная плата, которую получает человек за счет своего собственного труда, чувствуя себя необходимым, нужным и самостоятельным. Ну и, конечно же, это и те белые пятна, может быть, в законодательстве, которые, на ваш взгляд, существуют сегодня, дающие нам основания формировать предложения для дальнейшей работы с органами законодательной власти, как регионального, так и федерального уровня. Вот, наверное, этот блок вопросов, все равно все-таки у нас сформирована повестка. Я обрисовал общую канву нашего обсуждения, вот, всех вопросов, которые сформированы в рамках этой повестки. Мы чуть ее изменим. Я думаю, Валерий Яковлевич, вы ее зачитайте сейчас, а мы уже по ходу тогда пойдем. Да, давайте, наверное, с того начнем, кто у нас присутствует сегодня, кого нет.
9: Уважаемые коллеги, докладываю список членов Совета ветеранов при Центральном правлении ВОС и приглашенных, присутствующих на заседании Совета ветеранов 30 апреля 2026 года. Президент ВОС Сипкин Владимир Васильевич, председатель Совета ветеранов Шивцев Владимир Сергеевич, Гациев Батрас Ибрагимович, председатель Северо-Осетинской региональной организации, Дубовик Сергей Матвеевич, полномочный представитель президента ВОС в Северо-Кавказском федеральном округе, член Центрального правления ВОС, председатель Карачаево-Черкесской региональной организации. Иванова Галина Ильинична, ветеран ВОС, заслуженный работник социального обеспечения Российской Федерации, город Москва. Медведева Наталья Валентиновна, секретарь Можайской местной организации Московской областной организации ВОС, председатель Совета ветеранов Московской областной организации ВОС. Агаркова Алла Сергеевна, директор Центрального музея ВОС имени Бориса Владимировича Зимина. Прудкова Валентина Ивановна, член Центрального правления ВОС, председатель Красноярской региональной организации ВОС. Сарычев Николай Александрович, полномочный представитель президента ВОС в Центральном федеральном округе, член Центрального правления ВОС, председатель Липецкой региональной организации ВОС. Смелков Леонид Федорович, председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии Всероссийского общества слепых, член правления Удмуртской региональной организации ВОС. Часовская Тамара Викторовна, председатель Нижнекамской местной организации ВОС, Татарской региональной организации ВОС. Шахманов Жахфар Абдулханович, почетный член ВОС, председатель Совета ветеранов при правлении Московской городской организации ВОС. Также присутствует представитель прессы.
8: Спасибо. Ну, я по повестке, Валерий Яковлевич, с учетом тех изменений, которые я предложил, ну, вы все равно зачитайте повестку.
9: Предлагаемая повестка дня. Первый вопрос. Отчет о работе Совета ветеранов за 2025 год. Второй вопрос. Об опыте работы Всероссийского общества слепых в реабилитации инвалидов по зрению, получивших ранения в ходе СВО. Третий вопрос. Изменения в законодательстве Российской Федерации в части социальной защиты инвалидов и участников СВО. Четвертый вопрос. Взаимодействие с фондом «Защитники Отечества». Докладчики и выступающие по решению Совета.
8: Ну, я думаю, те предложения, которые от меня поступили, вы поддерживаете.
10: Принимаю.
8: Спасибо большое. Тогда приступаем к нашей работе с учетом той повестки, которая озвучена. И я хотел бы предложить слово Владимиру Васильевичу Сипкину. Именно как раз его выступление, оно и коснется того объема работы, который проделан Всероссийским обществом слепых в преддверии подготовки к проведению крупных мероприятий, связанных с 9 мая прошлого года, 80-летием Победы, и те мероприятия, которые проходили с федеральной такой подсветкой. Почему? Потому что они были крупными, знаковыми, заметными. И, наверное, и руководители региональных организаций могут поделиться своими впечатлениями, как эти мероприятия проходили на уровне регионов и муниципальных образований. Потому что эта дата, она не обошла ни одну из наших общественных организаций, да и всех общественных объединений нашей страны. Владимир Васильевич, вам слово.
7: Спасибо, Владимир Сергеевич. Уважаемые участники сегодняшнего нашего заседания, мне бы хотелось прежде всего отметить, да, прошлый 2025 год у нас был, конечно, юбилейный и во всех отношениях. Это и 80-летие Великой Победы над фашистской Германией, это и тот юбилей Всероссийского общества слепых, который мы с вами провели, столетие нашей организации. Ну и я думаю, что вся та работа, которая проводилась на уровне аппарата управления Всероссийского общества слепых и в региональных организациях, центральным правлением Всероссийского общества слепых, все те решения мы выполнили, потому что реально мы начали работать по салюту победы. Такой фестиваль у нас был, «Салют Победы». Ну, естественно, во всех практически регионах, во всех наших организациях прошли памятные для этого момента мероприятия, посвященные 80-летию Великой Победы. И во многих регионах были возложены цветы к памятникам, так сказать, погибшим людям, памятным местам. Ну и я могу сказать, что два финала в Ульяновске и в Красноярске, то же самое, проводились на высоком уровне, были отмечены выступлениями артистов, поздравлениями ветеранов. Ну и, естественно, все то, что было собрано в определенных регионах Дальнего Востока, Сибири и Урала, и также Поволжский, Центральный регион, Южный регион, мы с вами, в принципе, выплеснули вот в этих, будем говорить, мероприятиях, фестивалей и, естественно, при возложении цветов. Большой финал, который был в Москве, посвященный «Салюту Победы», мы с вами, в общем-то, возложили цветы к памятнику неизвестному солдату. Очень хорошо к нам отнеслась комендатура Кремля и комендатура Москвы. Все было сделано на самом высочайшем уровне возложения, как и при возложении цветов, которые обделает президент Российской Федерации, все должностные лица и гости Москвы, которые бывают из-за рубежа. Все вот эти моменты, я еще раз хочу сказать, практически прошли без всяких проблем. И самое главное, что мы привлекали очень много участников СВО к этим мероприятиям. И реально все это

рамки нашей организации, возглавляют различные наши комиссии и, в общем-то, передают свой, будем говорить, не, наверное, такой очень большой опыт, когда из одного, да, устройства государства мы попали в другое. И, в общем-то, молодым людям, ну и, естественно, те вопросы патриотического воспитания, которые мы с вами проводим вот благодаря вот этим акциям, и мы поняли, что эти акции необходимы, мы, в принципе, идем по правильному пути. Были у нас акции на Истринском рубеже, мы с Владимиром Сергеевичем там были тоже. Были у нас акции и в Ржеве, там, где, в принципе, ну, легла наша родная Красноярская дивизия в полном составе. И до сих пор выходят останки, всякие, в общем-то, предметы времен войны. Земля это на многих участках выбрасывает. И, в общем-то, по вариантам, ну вот, идут раскопки. И я очень благодарен Владимиру Сергеевичу за его информацию, когда в Монино был дан старт вот поисковикам этого года. И Владимир Сергеевич их очень тепло приветствовал и подтвердил важность вот этой работы. Многие имена восстанавливаются на памятниках тех людей, которые, в общем-то, погибли, и их места захоронения были неизвестны. Это и Ольга Занко тоже работает вот с волонтерами Победы, и Владимир Сергеевич. И, в общем-то, уже многие люди обрели, так сказать, своих близких там, где они бы захоронены, и там нанесены на этих стелах памятных, на этих памятниках их имена. Это очень большая работа, которую проводят наши депутаты, ну и, естественно, волонтеры, поисковики. Ну и реально мы с вами тоже сделали очень большой такой вклад, наверное, с учетом того, что наш памятник слухачам, который мы открыли в 2024 году, это историческое, будем говорить, значение имеет, так как вы сами понимаете, что в принципе в мире такого нет. А в России есть. И в городе памятники, Санкт-Петербург. Я могу сказать, что создан памятник незрячим слухачам, которые спасали во время блокады десятки тысяч жизней людей, блокадников, военных, для того, чтобы, в общем-то, все-таки победить в той страшной и очень серьезной войне, которая действительно создала прецедент геноцида людского населения Советского Союза во многих регионах. И мы с вами сегодня понимаем, что возник новый праздник 19 апреля, день геноцида. Наверное, не праздник, а памятный день, день геноцида вот на территории Советского Союза. Вот. Поэтому, коллеги, я хочу сказать, что ветеранские организации, которые созданы, как правило, во всех региональных организациях, тоже работают и работают довольно успешно. Они защищают интересы своих подопечных и посещают их на дому. И, конечно, поздравления, и организуют поздравления и от органов власти, и какие-то, в общем-то, определенные рода подарки и все остальное. Но мы тоже постарались вам немножко сделать приятное. Я думаю, что должны были получить уже подарок от Всероссийского общества слепых, наш Центральный совет ветеранов. Ну и самое главное, что, в принципе, Наталья Валентиновна и вот та команда, которая работает, Владимир Сергеевич, Ирина Поленова, все, в принципе, те вопросы, возникающие по инвалидам по зрению, начинают решать. У нас, я не знаю, там есть вопрос по СВО, я могу дополнительно сказать, но реально еще раз могу сказать, что очень много мероприятий.

0: Мероприятий именно патриотического, именно посвященного ветеранам, было проведено. У меня единственная сейчас просьба есть ко всем ветеранам и к нашей ветеранской организации. Ну, мы очень много награждали людей, в том числе и ветеранов наших. Если у нас кто-то вдруг остался незамеченным, не стесняйтесь, подавайте документы, мы рассмотрим. Я думаю, на центральном правлении обязательно награда, как говорится, будет вручена. Это к столетию Всероссийского общества слепых. Ну и различные другие знаки, почетный член ВОС, которым мы, как правило, награждаем тех людей, ветеранов, которые с нами тесно взаимодействуют и помогают нам, даже не являясь инвалидами по зрению. Вот таким образом, коллеги, строилась работа. Если есть ко мне вопросы, пожалуйста.
1: Я думаю, мы поступим каким образом, Владимир Васильевич? Мы в ходе обсуждения всей повестки затронем ряд вопросов, начиная и о той деятельности, которая была проведена в период 2025 года, с учетом тех серьезных, больших мероприятий, которые, еще раз повторяюсь, получили очень серьезное освещение на федеральном уровне. Вот даже если взять памятник, открытый в Санкт-Петербурге, для многих это было откровение. В том числе и для руководителей государства, правительства, руководителей регионов. Потому что, передавая копию этого памятника руководителю регионального парламента Московской области, честно говоря, он настолько душевно отозвался об этом. Во-первых, о правильности принятия этого решения. Во-вторых, о значимой странице в истории страны, когда действительно все государство, все проживающие в этом государстве стали на его защиту, независимо, в каком бы состоянии они ни находились. Что на сегодняшний день не всегда соответствует той действительности, которая была в годы Великой Отечественной войны. Уважаемые друзья, да, действительно, прошло мероприятие в Монино, где был дан старт вахты памяти и открытие поискового сезона 2026. Только Московской области, это 112 поисковых отрядов, более 3500 бойцов и командиров этих отрядов. И основная работа, которая будет проводиться поисковыми отрядами в этом году, она посвящена все-таки тематике 85-летия контрнаступления под Москвой, начала Великой Отечественной войны. Соответственно, поисковые отряды будут работать на территории Московской области. У нас уже есть план перезахоронения останков, которые были подняты поисковиками в период 2025 года. Эти мероприятия будут проходить в Русском муниципальном округе, Клин, Наро-Фоминск, Волоколамск, то есть те места, Истра, где проходили наиболее ожесточенные сражения. И, конечно же, когда происходят эти мероприятия, прежде всего, ну, чисто со стороны человека, который переживает душевно за то, что происходило, и за то, что эта работа проведена и найдены останки наших бойцов и командиров, и тем более, когда удается найти еще и жетоны, то есть сведения о погибшем, но это настолько дорогого стоит. И, пользуясь случаем, я хотел бы сейчас объявить минуту молчания в память всех ветеранов Великой Отечественной войны. Их осталось очень мало. Московская область, реально воевавших на передке, осталось на сегодняшний день 354 человека. 8 миллионов 700 тысяч населения. Можно себе представить, всех, кто приравнен, это с учетом блокадников, тех, кто был в осажденных городах Севастополь и Сталинград, это, конечно, Ленинград. Всего осталось живых свидетелей того времени чуть более 14 тысяч. Это территория Московской области. Поэтому хотелось бы объявить минуту молчания в память всех погибших, умерших, ушедших из жизни, в том числе и наших коллег, которые не дожили до сегодняшнего дня, до заседания этого совета.
2: Спасибо, прошу.
1: Продолжаем нашу работу. Конечно, Великая Отечественная война, послевоенная история, она все-таки является основой формирования, патриотического формирования нашего населения, нашего духа. И все события, которые бы ни происходили, Это и Корея, Вьетнам, это и Афганистан, это все конфликты, которые происходили на Востоке, в Африке, в других точках нашей планеты. Везде и всегда русский солдат показывал себя с самой лучшей стороны. Независимо, еще раз повторяюсь, от времени, изменения политической ситуации в стране. У нас... У военных всегда разговор идет о том, за что вы воюете? За свое родное отечество, за свою родную землю. Вот, наверное, это правильная постановка вопроса. И то, что сейчас происходит в зоне специальной военной операции, разные трактовки. Еще раз повторяюсь, есть злобные языки, которые пытаются очернить и принятые решения, и ситуацию реальную на сегодняшний день происходящую. Кому-то кажется медленно, кому-то кажется не так себя ведут там военные. Политики неправильные решения принимают. Еще раз повторяюсь, делается самое главное. Первое, есть принятые решения, четко обозначенные, формулировки не требуют каких-либо видоизменений, трактований. Вопрос времени, ну, наверное, это все-таки соотношение возможностей, потерь, которые могут быть как из числа военных, так и гражданского населения с обоих сторон. Поэтому, взвешивая все «за» и «против», на сегодняшний день выполняется поставленная задача. И она будет выполнена в любом случае. В конечном итоге любая война заканчивается, где бы она ни была, где бы ни происходило. Она заканчивается за столом переговоров, когда дипломаты ставят точку непосредственно в тех или иных событиях. Но за всем этим главное – люди. Вот человеческий фактор, он является, наверное, самым основным и основоопределяющим. И люди, которые на сегодняшний день выполняют поставленные задачи, они требуют особого внимания. Может быть, нам, тем, кто прошел Афганистан, Чечню, маленько обидно, то, что нас забывают, задвинули куда-то там на второй план. Наверное, все-таки это веяние времени, и здесь рано или поздно мы подойдем к тем предложениям, которые были сформулированы в законодательстве, а именно... У нас есть единое юридическое понятие «ветеран боевых действий». Да. Этот статус получает человек, который выполняет поставленные задачи в зоне боевых действий. Независимо, где бы это ни происходило. И сразу могу сказать, что эти предложения, они формулировались в том числе и в кругу сидящих здесь людей. Почему? Потому что изначально было понятно, что нужен системный подход в рамках реализации любых программ, которые есть на уровне, принимаются на уровне государства. И эта система должна быть четкой и понятной. Это система, которая не требует каких-то коренных изменений. Она не должна подстраиваться под те локальные ситуации, которые происходят. То есть государство должно выработать систему, в рамках которой любой человек, выполняющий поставленные задачи по защите своего отечества, он должен четко понимать. У него будут меры социальной поддержки, его семья будет поддержана, и память о нем сохранится в нашем государстве. И вот поэтому здесь наша эта задача заключалась в том, что накопленный опыт Всероссийским обществом слепых в реабилитации тех людей, которые с оружием в руках отстаивали интересы нашей страны, а человек в погонах с оружием в руках – это последний аргумент. Все. Это тогда, когда дипломаты уже не справились со своей задачей. То есть все вопросы по убеждению, они не привели к положительному результату, встает военный человек. И, наверное, задача-то как раз государства была обратиться к помощи и поддержке общественных объединений, которые накопили достаточно серьезный опыт на протяжении десятилетий, и, использовав этот опыт, двигаться дальше по выстраиванию системы, реабилитационной системы, мер социальной поддержки разных, еще раз говорю, это и тех, кто воюет, тех, кто на сегодняшний день отвоевал, получил проблемы, связанные с его состоянием здоровья, ну и, конечно, семьи, которые требуют особого внимания. Почему? Потому что если человек погиб, то, соответственно, есть дети, есть жены, есть матери, отцы. Все это требует особого подхода. И, наверное, за последнее время в рамках принятых мер на уровне федеральном, региональном, региональных, я бы так сказал, муниципальных в том числе, потому что принимаются решения на муниципальном уровне, все это начинает выстраиваться в систему. Что на сегодняшний день обозначает эта система? Во-первых, это создание реабилитационных центров. Профильных реабилитационных центров, которые дают возможность оказать содействие ребятам, получившим тяжелое ранение, это касается опорно-двигательного аппарата, это касается зрения, слуха. И вот тут как раз накопленный опыт организациями дает возможность не только создать, то есть построить здание, реабилитационный центр, но и наполнить его специалистами, которые понимают, чем они занимаются. Ведь создать условия – это одно, и в то же время надо опираться на методические материалы, которые дают возможность реально поднять человека. Когда хорошо кормят, когда чистая постель, когда с тобой занимаются, возят на различного рода мероприятия, это все прекрасно. Но это когда-то заканчивается, и человек, выходя за порог реабилитационных комплексов, он сталкивается с реалиями жизни. Это доступная среда, которая его окружает, это возможность реализовать себя, то есть свой потенциал, который независимо, еще раз повторяю, от полученных ранений, а здесь сидят в этом зале люди, которые себя реализовали в этой жизни и понимают, что такое их потенциал, каких рубежей они могут достигнуть. Вот надо создавать эти условия. И, соответственно, здесь, на примере, допустим, Московской области, я могу сказать, что такая работа активная, и она является во многом пилотной, и эту пилотную часть копируют по всей территории Российской Федерации. У нас на сегодняшний день созданы два реабилитационных центра. Это реабилитационный центр Ясенки, который занимается в основе теми ребятами, которые получили проблемы, связанные с опорно-двигательным аппаратом. Это Мещерякова центр в Сергиево Посаде. Он занимается проблемами тех ребят, которые имеют на сегодняшний день ранения, повлиявшие на их зрение и слух. И, конечно же, учет накопленного опыта Всероссийским обществом слепых, а это и взаимоотношения с реабилитационными центрами, они дают основания на сегодняшний день говорить о том, что хорошо, что плохо, что взято, что на сегодняшний день не использовано еще, где мы можем помогать друг другу в решении тех вопросов, которые касаются жизнедеятельности дальнейшего человека. Два протезно-ортопедических предприятия. Это в Коломне и во Фрязино. Еще сейчас открыли. И еще один реабилитационный центр сделали. Он пансионного такого типа для тех ребят, которые на сегодняшний день находятся в тяжелейшей ситуации, тяжелейшее ранение, за которым требуется постоянный уход, то есть круглосуточно. И самое главное заключается, наверное, в том, что при любых ситуациях, которые складываются в жизни, не сложилось с семьей, человек лежащий, проблема со здоровьем в результате полученных ранений, что такая система существует и работает. Самое главное, что эта система действительно работает очень эффективно. Есть уже случаи, когда ребята, находящиеся вроде бы в безвыходной ситуации, поднимаются на ноги и начинают, действительно, делая первые шаги, заниматься с помощью окружающих, с помощью тех возможностей, которые предоставляются, реабилитироваться. Вот это, наверное, самая главная задача. Вот. Какие могут быть вопросы, связанные с созданием подобного рода систем? Во-первых, самое главное – это наличие реабилитационной системы, которая складывается в Российской Федерации. То есть создается хорошая основа, дающая возможность на глубокую перспективу говорить о том, что такая система работает и можно получить помощь. Второе, что есть накопленный богатейший материал, в том числе, который накоплен общественными объединениями. Это и общество глухих, и Всероссийское общество слепых, и ВАИ. И этот опыт используется. Конечно, есть вопрос. Вопросы заключаются в том, что иногда, может быть, схватив что-то по верхам, пытаясь создать непосредственно те или иные лаборатории, на основе которых на сегодняшний день, будем говорить, реализуются самые передовые практики, мы должны немножечко заглядывать вперед. А что дальше-то? И вот, наверное, вот здесь, на этой стыковке, как раз пока еще нет полного понимания, что система будет работать только в том случае, когда человек, выходя за пределы реабилитационного центра, он должен попасть в ту среду, которая ему создает возможности. И вот здесь накопленный опыт и Всероссийского общества слепых дает для этого полное основание. То есть это те предприятия, которые могут создавать рабочие места, где инвалид, получивший тяжелое ранение, а все-таки инвалидность по зрению – это тяжелейшее ранение, тяжелейшие последствия этого ранения. Это одна из наиболее, наверное, тяжелых форм инвалидности. Вот здесь необходимо рассматривать все-таки вопрос со стороны государства об оказании помощи и поддержки, разработке совместных программ, которые дают возможность развития предприятий и учет того, что эти предприятия работают, используя возможности государства. Вот тот пресловутый наш вопрос, который мы постоянно освещаем, это размещение государственных заказов на этих предприятиях. Вот эта совместная работа, она, конечно, будет создавать эти условия. Тем более, когда Всероссийское общество слепых приняло, на мой взгляд, правильное решение, когда используется труд не только инвалидов по зрению, но и тот, кто имеет и другие нозологии. Вот это, наверное, правильная постановка вопроса. И в то же время мы прекрасно видим, что реабилитационный центр, который работает в Волоколамске, он на сегодняшний день, даже по мнению тех ребят, которые прошли этот реабилитационный центр, он дает пока больше. И, наверное, это нас должно радовать. Почему? Потому что, значит, накопленный опыт, он приносит плоды. Люди получают реальную помощь, и, наверное, этот опыт надо использовать. А для этого требуется в том числе оказание содействия со стороны государства по улучшению работы. Созданию той материальной базы, которая на сегодняшний день требует в том числе и вложений в этот реабилитационный центр. Да, это собственность Российского общества слепых, но мы выполняем общие задачи. Теперь по законодательству, которое формирует эту систему. Да, действительно, Государственная Дума Российской Федерации принимает большое количество федеральных законов. Разные цифры, от 160 до 180 принятых решений, в том числе и постановлений правительства. Но есть дублирующие законодательства. Почему такой объем большой? Допустим, сегодня мы обсуждаем одну цифру по оказанию помощи и поддержки. Завтра же эта же форма поддержки, только уже это совершенно другая цифра. Другие возможности. Поэтому, может быть, и количество принятых решений кажется таким большим. На уровне Московской области у нас реализуется более 40 мер федеральной поддержки и уже более 40 мер региональной поддержки. Они касаются, прежде всего, организации возможностей прохождения реабилитации, первое. Второй вопрос – переобучение. Третий вопрос – трудоустройство. И решения очень серьезные. Могу сказать, что есть положительные примеры. Благодаря принятым решениям у нас уже количество вакансий по рабочим местам превышает количество заявлений на получение этого рабочего места. Это очень здорово. Почему? Потому что, может быть, и жесткие меры, которые находятся под постоянным контролем прокуратур разного уровня, все-таки приносят результат. Ну и плюс сами предприниматели, промышленники, то есть крупнейшие предприятия, они идут навстречу, создавая условия для ребят, которые попадают на сегодняшний день в сложную ситуацию. И, конечно, им требуется создание этих условий. Предприятия идут на это. Какие это решения? Ну, например, одно из них. В части, связанной с участником специальной военной операции, у нас принято решение, предприятия, имеющие штат свыше 200 человек, обязаны резервировать одно рабочее место для участника специальной военной операции в обязательном порядке. Это жестко отслеживается. Таких рабочих мест создано более 1300 на сегодняшний день на территории Московской области. Это положительное решение, оно сейчас получило поддержку на уровне Совета законодателей. Мы знаем, что такое мероприятие проходило в Санкт-Петербурге вот в ближайшее время. И слышали, наверное, эту информацию, где принимал участие Владимир Владимирович. И как раз достаточно большой комплекс вопросов рассматривался именно по поддержке непосредственно участников специальной военной операции. Но, еще раз, на различном уровне выступая, мы все-таки настаиваем на том, что, выстраивая единую систему, мы должны придерживаться все-таки статуса. И вот прошлое заседание, которое проходило вот именно в этих стенах, мы как раз эту тему и обсуждали. Какие решения на правительственном уровне уже приняты? В рамках работы Госсовета создана комиссия под руководством астраханского губернатора. Она уже рассматривает вопросы поддержки ветеранов боевых действий-участников специальной военной операции. То есть подвижка началась. Есть понимание, что сама система, выстраиваемая по поддержке участников специальной военной операции, она в том числе не должна забывать тех, кто ранее с оружием в руках принимал участие в боевых действиях. Это первый шаг на таком уровне официальном. Ну, наверное, в выступлениях и президента вы уже все чаще слышите. Ветераны боевых действий. Еще раз повторяюсь, это не значит, что участники специальной военной операции не требуют особого на сегодняшний день подхода по принятию решений по мерам социальной поддержки. Ни в коем случае. Мы прекрасно понимаем. Ну, как говорится, мы сумели справиться, а вот ребята находятся сейчас на этом этапе. Те программы, которые реализуются сейчас, это подготовка кадрового резерва, это и различные программы как федерального, регионального уровня, они нам дают возможность как раз дать возможность реализовать ребятам свои возможности, даже получившим ранения, и используя опыт, полученный в ходе этих обсуждений и обучения, ну, использовать этот опыт в том числе и в рамках деятельности наших организаций. Вот Владимир Васильевич правильно сказал, что ребята на сегодняшний день все активнее и активнее привлекаются в работе местных организаций, региональных организаций. Наверное, это очень здорово. Взаимоотношения с партийными органами, в частности, с партией «Единая Россия», она как раз дает возможность выходить на вопросы, связанные с обучением ребят. Это и «Время героев», как федеральная часть этой программы, так и региональные программы, которые реализуются в каждом регионе. Ну и, соответственно, сложилась система и взаимоотношений между общественными объединениями. Принято решение по созданию Государственного фонда защитников Отечества, которое у нас подписано соглашение, Владимир Васильевич подписывал это соглашение. Оно дало возможность вести более конструктивный разговор на уровне регионов. Не всегда нам кажется, что это приносит уж какой-то суперположительный результат. Иногда нам хочется большего, но здесь в зависимости от тех возможностей, которые имеет сам фонд. Второе – это созданная ассоциация ветеранов специальной военной операции. Это тоже было предложение, которое было сформулировано на федеральном уровне. Правильное оно, неправильное. Я бы не хотел сейчас давать какие-либо оценки из того опыта, который получен нами. А мы говорим и Афганистан, и Чечня, и далее. Ну, наверное, это решение не повлияет на создание других организаций, что уже, в принципе, и происходит. Мы изначально по этому поводу говорили. Но такая возможность на сегодняшний день объединения ребят, которые прошли специальную военную операцию, она существует. Чем занимаются организации? Ну, во всяком случае, объединение ветеранов и их более активного участия в общественно-политической жизни нашей страны. Создан военно-социальный центр. Великолепная структура. Совершенно недавно я посещал этот центр, встречался с руководителем КИГИМом. Мы активно поработали в рамках этого центра с руководящим составом, работниками, которые работают там. Я скажу, что мы еще не до конца понимаем возможности этого центра. Значительная часть вопросов проблемных, которые возникают у ребят, в то же время у семей, она решается этим центром. Просто мало еще информации, доходящейся до конкретного человека. Есть новелла. Сейчас военно-социальный центр имеет своего представителя в каждом региональном фонде защитников Отечества. Еще раз хотел бы обратить на это внимание. То есть представитель военно-социального центра находится на уровне каждой региональной структуры в Российской Федерации. Что это дает? Это дает возможность более оперативного решения вопросов. А это и прохождение военно-врачебных комиссий. Появляются проблемы, которые требуют решения оперативного. Это выплаты, это страховые выплаты, вопрос, связанный с заработными платами, вопрос прохождения лечения. Вот целый комплекс вопросов, который военно-социальный центр решает оперативно. Он находится здесь. У нас вот адрес, который есть, каждый день более 400 человек непосредственно принимаются сотрудниками этого центра. Есть система предварительной записи, то есть с любого региона можно выйти со своей проблемой, эту проблему зафиксировать, и, соответственно, работники центра или вам подскажут, где обратиться по адресу в регионе, или в то же время возьмут этот вопрос в проработку у себя. Но решение положительное, довольно коэффициент очень высокий. Конечно, у нас главная задача на сегодняшний день, мы обсуждали тоже с КИГИМом, это большое количество принятых решений, это федеральных и региональных. Мы говорим о мерах поддержки, их более 2500. Цифра такая серьезнейшая. Но сейчас эти проблемы аккумулируются в более крупные блоки и, соответственно, что дает возможность более стройно выстраивать законодательную часть, которая связана как раз с мерами поддержки всех и участников, и членов семьи. Это как бы факт. Но вот вопрос трудоустройства, он все равно еще остается. Я думаю, что каждый представитель региональной организации, руководители, они уже сталкиваются с тем, что вроде бы есть вакансии, вроде бы есть рабочие места. Приходит туда человек, а ему говорят, да, у нас есть тут вакансии, пойдете сторожем там, допустим. Ну, человек с высшим образованием пойдет в сторожа, ну, наверное, это весьма не то место, которое должно быть предложено человеку. Тем более, если он является инвалидом. Если по его обоюдному согласию, да, я готов сидеть там на вахте, и, пожалуйста, проблем нету, меня это устраивает, это одна ситуация. Но поиск рабочего места, который мог бы быть более приемлемым для человека, получившего ранение и инвалидность, наверное, все-таки должно быть более тщательным, и, наверное, этот подход все-таки надо где-то чуть менять. Конечно, есть определенные обиды, которые высказываются и ребятами, высказываются членами семьи. Это иногда, ну, может быть, какое-то неравнодушие. Но за всем этим, наверное, самое главное – это человеческий фактор. Вот люди являются определяющими. Вроде большое количество принятых решений, положительных решений, хороших решений, созданные условия. Ну, взять, например, обучение детей в высших учебных заведениях. Мы же прекрасно понимаем, что не всегда уровень того образования начального, который получен, или среднего образования, он соответствует тем требованиям, которые предъявляет то или иное высшее учебное заведение. Такие факты же есть. И не всегда сами ребята, которые попадают в эти учебные заведения, то, что они являются детьми, участника специальной военной операции, проявляет себя только с положительной стороны. И это есть. Вот, наверное, здесь наша общая задача, работая и с теми, кто является участником специальной военной операции, объяснять, что любая преференция, которая со стороны государства нам дается, она не должна восприниматься как что-то такое супердолжное. Должно быть и встречное движение. Потому что надо соответствовать, в том числе, и принятым этим решениям. То есть, наверное, это правильно. И требования должны быть, ну, более серьезными. Но такие факты есть. И поверьте, что иногда приходится разбираться и с такими случаями. Но возможности для реализации есть. И, наверное, это тоже правильно. А вот то, что касается вопросов создания рабочих мест. Наверное, еще раз повторяюсь, позиция общественных объединений, которые всегда были, есть и будут партнерами государства в решении очень многих сложных вопросов, потому что каждый сидящий в этом зале, он в то же время является и реабилитологом, и психологом. Я не знаю, какие только специальности можно на себя взять. Вот. Но самое главное, это человек, который приходит, и он просит помощи. А иногда просто этой помощи не просит, но эта помощь ему нужна. Вот здесь нужно очень мягко подходить, чтобы человек не сорвался. Люди разные приходят. Вот в ходе моих приемов, чтобы было понимание, да, я думаю, и вы прекрасно это осознаете, приходит тот, кто в 19 лет пошел по контракту, и приходит тот, кто ушел с зоны, где он сидел, и из 50, допустим, 4 лет он 34 года просидел в тюрьме. 34 года. Но никто же не говорит о том, что мы должны отмахнуться от этого человека. Он получил тяжелейшее ранение. Кто-то говорит, да, он из-за денег там пошел. Ну, хорошо, на тебе 1 000 000 рублей, иди, и завтра тебя убьют. Ты пойдешь? Вряд ли. Наверное, здесь тоже какие-то есть вещи, целый комплекс вопросов, которые дают возможность принять человеку решение. И в значительной части, еще раз повторяю, в значительной части, все мы вроде бы люди одинаковые, но думаем по-разному, все-таки это суверенитет, независимость нашей страны и понимание того, что если мы сейчас этого не сделаем, завтра мы будем жить в совершенно других условиях. И будет ли наше государство в целостности? Тут, наверное, должно быть четкое понимание, других трактовок просто нет. И, конечно же, вопрос отношений приходящих людей – он должен формировать и предложение. Вот наиболее серьезное предложение, которое может на сегодняшний день быть сформулировано, это вопросы, связанные с созданием специализированных рабочих мест. Вот это, наверное, тот единственный неубиваемый аргумент, который дает возможность довольно серьезного объяснения, в том числе и с правительством Российской Федерации, подготовка предложений. И здесь не надо, наверное, нам стесняться, потому что иногда мы не стесняемся, иногда мы стесняемся, говорим о том, что ну хорошо, то, что есть, помогли там с уровня региона, дали 1 000 000 рублей на проведение мероприятия, это вроде как достаточно, все-таки что-то получили. Но такого остаточного принципа, наверное, не должно быть. Потому что проблема, она возрастает. Количество тех, кто получил тяжелое ранение, становится больше. Это объективность, суровая объективность любой войны. Чем дальше мы уходим по срокам выполнения тех или иных задач, тем больше вопросов возникающих. А что делать с теми людьми, которые на сегодняшний день стали инвалидами? Это первый вопрос. И я думаю, здесь неубиваемый аргумент, который должен обсуждаться и выходить на первый план. Второе. Есть, конечно, проблемы, связанные с пенсионным обеспечением ветеранов боевых действий. К великому сожалению, у нас идет определенная градация, в том числе начиная от страховок до заключения военно-врачебной комиссии. И эти заключения не всегда устраивают ребят. Ну а кого может устроить, например, когда заключение ВВК тебя по общему заболеванию увольняют? Соответственно, медико-социальная экспертиза, рассматривая решение ВВК, которое не привязано, его заболевание не привязывает к его участию в боевых действиях, соответственно, пенсионное обеспечение идет по общему заболеванию, что в свою очередь, ну, значительную часть пенсионного обеспечения, а это решение федеральное, которое дает возможность при утрате здоровья в ходе боевых действий получать дополнительное пенсионное обеспечение в зависимости от группы инвалидности. Вот здесь проблема. И когда задаешь вопрос людям, которые влияют на принятие тех или иных решений, как вы увязываете? Например, мы официально признали применение химического боевых отравляющих веществ на территории зоны специальной военной операции. Факт, общепризнанный, мировой, это обсуждалось на уровне Организации Объединенных Наций. Фактура никуда не денешься. Но заболевание, полученное от применения химического оружия, его можно привязать к боевым действиям? Да, конечно же, можно. Но, увы, к сожалению, военно-врачебная комиссия иногда вот принимает такие решения. Объективно? Наверное, нет. Второе. Конечно же, любой заключающий контракт, проходящий через центр, где заключаются эти контракты, в конечном итоге подписывает документ, сам контракт. И он подписывается на основании принятого решения, в том числе медицинской комиссии, которая тебя досматривает и рассматривает. И что? Ставится штемпель «здоров». Вы берете здорового человека, на выходе больной человек. Заболевание является основой для принятия решений, которое дает возможность для дополнительного пенсионного обеспечения. Вот здесь тоже пробел. По страховым выплатам, да, сейчас вносятся изменения в те решения, которые принимались правительством Российской Федерации. Значительно увеличено количество тех мер, которые описывают то или иное ранение, и, соответственно, появляется больше возможностей для получения страховых выплат. Потому что бывали случаи, когда человек нашпигован осколками, а, извините меня, это не коснулось его жизненно важных органов, и в результате у тебя страховки нет. Наверное, это тоже неправильно. Если у меня более 100 осколков еще в теле, и я на протяжении своей жизни уже более 60 вырезал, что мне от этого легче, что ли? Стало? Наверное, нет. И вот с этими проблемами как раз ребята сегодня сталкиваются. То есть это тоже вопрос. Потом вопрос обеспечения жильем. Кто-то говорит, да, ну, они же достаточно серьезные деньги получают, страховые выплаты, которые давали бы возможность приобрести жилье. Все бы было хорошо, если бы было бы хорошо. То есть проблема остается, и она касается в том числе и тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации, получив тяжелое ранение, отказ семьи от него, обычно супруги или уходят, а есть и вопросы, связанные с тем, что выписывают просто из квартир. В результате человек остается на улице без жилья. Почему? Потому что основную часть заработной платы и страховок он передавал семье и оказался один на один с проблемами. То есть обеспечение жильем ребят, которые получили тяжелое ранение, наверное, это тоже вопрос, требующий довольно серьезного регулирования законодательного. Поставить в общую очередь, Ну, мы все сидящие здесь, даже те, кто прошел боевые действия, не все и не всегда имели возможность получить это. Кто-то получил, а кто-то и не получил. Это хорошо, если ты инвалид, ты еще мог получить. А если ты не инвалид? В общую очередь, и может быть, на протяжении своей жизни тебе предоставится возможность, и твоя тысячная очередь достигнет того уровня, когда на уровне далекого муниципального образования построят новый дом. Может быть, там ты что-то получишь. Но это вопросы с большим знаком вопрос, поэтому тоже требует определенного регулирования. Вот это как бы те ключевые вещи, с которыми каждый из нас на местах сталкивается. Независимо, депутаты, руководители региональной или местной организации. Потому что люди иногда приходят вот к тебе как последнюю инстанцию. Я думаю, каждый из вас, наверное, тоже с этим сталкивался. Или помогите, или что делать дальше? Вот как выживать в той или иной ситуации, в которой я оказался? Другая проблема, которую мы обсуждали, и она опять же требует особого подхода. Мы не всегда можем оперативно выявить человека, который оказался в сложной жизненной ситуации. Вот, ну, не всегда. Закон о персональных данных, закрытая часть списков Министерства обороны, и пошло, и поехало. В результате мы начинаем вот так. То через реабилитационный центр, то где-то по слухам того или иного живущего в том населенном пункте. Вот вопрос. Ну и сами ребята в значительной части, которые попадают, вот, получив тяжелое ранение, барахтаясь вот во всех перипетиях, которые складываются вокруг него, а это жизненные ситуации, он не всегда имеет в полном объеме информацию, которая дает возможность обратиться туда, где ему могут реально оказать помощь. И именно те люди, которые сами пережили все, что переживает он. Еще раз повторяю, не времена влияют, а сами люди, человеческий фактор. И чем дальше мы будем уходить по годам с момента принятия решения о ведении боевых действий, соответственно, этих проблем будет становиться больше. Потому что большее количество людей будет приходить. И не всегда все будут довольны тем, что есть. Не всегда все будут обладать объемом информации. Ну и, соответственно, не всегда, в том числе общественные объединения, будут иметь те возможности, которые дают в полном объеме реализовать потребности человека. Вот это, наверное, то мое выступление, с которым я хотел поделиться, мои мысли. И, наверное, эти мысли, мои соображения, они прежде всего базируются на практическую работу, с которой вы каждый день сталкиваетесь, так же, как и я, да любой человек, который работает в любой системе. Потому что система, объединяя, прежде всего объединяет людей для решения тех проблем, которые возникают с точно такой же категории, как у нас. Ну и далее, те соображения, которые высказаны, они, конечно, требуют и довольно серьезного обсуждения, в том числе и на уровне законодательных структур, как региональных, так и федеральных, с правительством Российской Федерации. Не надо в сторону региональных парламентариев убирать, потому что они пользуются правом формирования законодательной инициативы, которая может быть вынесена в том числе на федеральный уровень. То есть такие случаи и моменты у нас уже есть, в том числе и в моей практике уже как депутата Московской областной думы. Предложения сформулированы у нас, они потом стали в том числе федеральными законами. Ну а базовые вещи, которые мы принимаем, в частности, формируя мнение все-таки единого подхода к статусу, который на сегодняшний день есть, и в зависимости от этого статуса формировать комплекс мер социальной поддержки, который распространялся бы на всех ветеранов боевых действий, наше это мнение сейчас все больше и больше укрепляется, и мы уже, не стесняясь, говорим об этом во всеуслышание, и нас начинают слышать. Сразу могу сказать, что эти вопросы, они базируются не на уровне человека, который там сидит и что-то измышляет. Это мировая практика. А лучший опыт, который есть в разных государствах, мы все-таки должны аккумулировать, брать это лучшее и формировать у себя ту законодательную основу, которая не вызывала бы сомнений, не вызывала бы вопросов. Уважаемые коллеги, я свое выступление закончил. Попытался осветить вопросы, связанные непосредственно с нашей работой в сфере содействия непосредственно участникам специальной военной операции, наших взаимоотношений с общественными объединениями, в том числе и с фондом защитников Отечества. Еще раз повторяюсь, выстроенные взаимоотношения не всегда может быть нам приносящие положительный результат, но в целом, выстраивая эти взаимоотношения, мы имеем возможность доносить проблему и пытаться решать совместно эти проблемы, которые возникают у конкретного человека. И, конечно же, те законодательные пробелы, которые на сегодняшний день есть. Идеальной законодательной базы не было, нет и не будет никогда. То есть не может быть какой-то монументальной, фундаментальной законодательной базы, которая не подвергалась бы изучению и не вносились бы изменения в зависимости от того или иного промежутка времени, в котором мы проживаем. Потому что события иногда развиваются так, что эти решения необходимо принимать оперативно. Готовы выслушать вопросы, да, Владимир Васильевич?
0: Да, Владимир Сергеевич, вот Николай Александрович, есть вопрос как раз по законодательству, там, по обеспечению автотранспортом, да, Николай Александрович?
3: Да, у меня этот вопрос и еще, кроме того, два вопроса. Владимир Сергеевич, мы хорошо помним, когда-то санаторий «Русь» был неплохим реабилитационным центром по оказанию помощи ребятам, у кого вот нижняя конечность, там протезы прекрасные такие изготавливали. Что сегодня это вот с этим центром? Готовы они или ушли в прошлое?
1: Ну, то, что могу сказать, идут судебные разбирательства, то есть возбужден ряд уголовных дел, два руководителя находятся под арестом. Дело в том, что на сегодняшний день «Русь» не является собственностью ветеранской организации, есть автономная структура в Томске. Это частные лица, которые благодаря тем или иным принятым решениям поэтапно вывели на то, что собственниками являются эти физические лица. Это первое. Какие события будут дальше происходить? Скорее всего, еще раз повторяюсь, в ходе тех разбирательств, которые есть, а мы говорим об этапности прохождения первой, второй инстанции до Верховного суда, скорее всего, будет принято решение о передаче этого реабилитационного центра Министерству обороны Российской Федерации. Скорее всего. Хотя есть разные точки зрения, передать на уровне региона. Допустим, он находится на уровне Московской области территория, отдать Московской области. В частности, Мещерякова центр туда принимают участников специальной военной операции со всей территории Российской Федерации. Финансируется он за счет источников бюджета Московской области. Ну, чтобы было понимание, что это не только вот центр, который касается именно Московской области. То есть такие решения на сегодняшний день обсуждаются. Каково будет окончательное? Ребята сегодня, ветераны боевых действий, еще раз повторяюсь, все равно находят возможность, отдыхают там. В части, связанной с участниками специальной военной операции, через фонд обязательного медицинского страхования путевки выделяются и тоже проходят там отдых. Но материальная база требует сейчас иного подхода, модернизации. Соответственно, это наличие специалистов там работающих. Ну и перспективы протезирования, не знаю. На сегодняшний день создать современнейшее предприятие, которое могло бы использовать новые технологии, новые подходы, новые материалы, ну, это очень сложно. Но таких два предприятия уже. В Подмосковье, которые принимают ребят со всей России, это Коломна, протекцентр, и во Фрязино. Вот совершенно недавно начало работать предприятие, которое работает тоже очень эффективно в этой части. То, что касается Коломны, оно с проживанием 30 мест. Ребят принимают совершенно новые подходы, очень быстро ставят ребят на ноги, с учетом тех или иных отсутствия той или иной конечности. Ну, эффективно, очень эффективно работает.
3: Но это только Московская область или Россия?
1: Это со всей России, еще раз повторяю. Со всей России приезжает. Теперь то, что касается вопросов самого протезирования. Да, действительно, протезирование идет по линии финансирования через фонд государственных защитников Отечества. Довольно серьезные средства выделяются на это. В том числе и есть уже положительные примеры по обеспечению автомобилями с ручным управлением для участников специально, для инвалидов, которые получили инвалидность, для ребят специальной военной операции тоже через фонд защитников Отечества. На федеральном уровне вопрос обеспечения неоднократно ставился. Я его поднимал, еще будучи депутатом 6-го созыва. Даже собирались отдельные совещания по этому поводу. Что все-таки государство довольно серьезно кредитует под иногда совершенно скромные проценты наш автопром. Почему бы в обратном порядке не получать эти деньги, а получать транспортом, что создает возможность увеличения объемов производства и в то же время обеспечения инвалидов этой техникой. Ну, пока на уровне обсуждений. И далее вопрос, даже с фондом интересный, и далее перспективности принятия решения, а как инвалиды по зрению будут иметь возможность получить этот транспорт? Здесь тоже требуется законодательного регулирования, ну, в частности, внесение изменений в постановление правительства, если будет принято решение по обеспечению автомобилями. Да, я не могу, но может человек, который меня сопровождает. Потому что мне это сопровождение в любом случае необходимо. Я тоже передвигаюсь, поэтому такая потребность есть. Вот в ходе обсуждения первичной, когда это был уровень 15-16 года, ну, во всяком случае, на уровне Исаева, который проводил эти мероприятия, такое понимание есть. Как дальше это будет развиваться? Увы, к сожалению, на сегодняшний день не могу сказать, потому что я не нахожусь в стенах Государственной Думы.
3: Хорошо, да. Спасибо. Да, я тогда вот тоже прокомментирую. Мы с вами разговаривали, тема обеспечения автотранспортом инвалидов по зрению первой группы. С Владимиром Васильевичем мы тоже эту тему проговаривали. С своей стороны мы обратились в Фонд защитников Отечества с просьбой, чтобы приобрели для инвалида первой группы по зрению, участник СВО, офицер у нас, вот легковой автотранспорт с правом вождения кому-то из членов семьи. Ну, мы получили, естественно, как я и понимал, получили отказ с ссылкой на федеральное законодательство. Я вот сегодня же Владимир Васильевич обратился. Мы направим Владимиру Васильевичу оба письма, наше обращение и ответ от регионального отделения Фонда защитников Отечества. Может быть, вот на уровне где-то на Цивилёво или еще где, ну, Владимир Васильевич сориентируется, как пример покажет, что необходимо, о чем вы сейчас и сказали, вносить изменения федеральное законодательство. И у меня еще будет один вопрос. Владимир Сергеевич, скажите, вот этот социальный военный фонд, это не структура, которая как-то дублирует фонд защитников Отечества?
1: Нет, давайте так, что военно-социальный центр – это структура Министерства обороны. Чтобы было понимание. Вот почему мы в прошлый раз разговаривали по возможностям фонда? Ну, наверное, когда есть определенные обязанности и есть определенные права, вот в рамках прав, которые есть у этого фонда, они значительно ограничены. Почему? Потому что фонд не может ставить вопросы в оперативном порядке перед Министерством обороны. Он может запрашивать оказание помощи в виде каких-то рекомендаций или оказания содействия. Военно-социальный центр, он тут же оперативно принимает решение. Почему? Потому что он находится в единой базе. Вот там, когда приходит человек, у него есть проблема, тут же набирают, вот он, вся его подноготная. Прохождение его службы, какие проблемы возникают, где, например, состоялся затык по выплатам, тут же буквально через структуру Министерства обороны по шапке получает командир той или иной части, который, допустим, эту работу провел недолжным образом. То есть вот здесь как бы есть перспектива сейчас выстраивания системы взаимоотношений, которая дает возможность более оперативно принять решение. Что такое фонд в целом? Я везде говорил, буду говорить, кстати, на эту тему. И в 2003 году я подавал непосредственно документ на имя президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в рамках заседания коллегии Министерства обороны о создании государственной структуры. Может быть, фонд, который сейчас работает государственно, и явится основой, базой для того, чтобы была создана структура по делам ветеранов. Кто-то говорит, не надо этого делать. Ну хорошо, не надо делать, а вопросы кто будет решать? Когда нет уполномоченного органа, вот мы сейчас приняли решение в рамках внесения изменений законодательства по увековечению на территории Московской области памяти погибших при защите Отечества, мы как раз говорили на эту тему. То есть приняли сейчас рамочный закон, вносим изменения. И самое, наверное, главное изменение – это определение уполномоченного органа. Кто будет нести ответственность за эту работу на уровне региона? И вот здесь та же самая ситуация. Кто будет нести ответственность? У нас же как? Пока ты служишь в Министерстве обороны, ты закончил служить в Министерстве социальной защиты. Но значительная часть вопросов падает в том числе на Министерство обороны. Потому что часть людей не уволенных, часть людей не могут уволиться. Потом появились проблемы базовые какие-то вещи, которые тянутся там, затягиваются на года и так далее. То есть здесь комплекс вопросов в конечном итоге должен как-то быть скумулирован. В том числе и вопрос, связанный с увековечением. У нас очень обидно. Вот я с представителем Министерства обороны разговаривал, контр-вице-адмиралом, буквально вот на открытии вахты памяти. И мы с ним зацепились довольно серьезно на эту тему. У нас запланирована встреча еще с представителем Министерства обороны. Я буду с ними встречаться, где будем формулировать предложения. Вопрос увековечения. Аллеи славы. Сейчас на кладбищах. Прекрасно, все хорошо. Хоронят кого? Участников специальной военной операции. Ветеран боевых действий умер. Будьте так любезны, он туда через дорожку. Полковник, у которого два ордена Красной Звезды, который, извините меня, всю жизнь положил на защиту Отечества, принял участие не в одних боевых действиях. Через дорожку. Как так? Я участник специальной военной операции, у меня за плечами 20 лет отсидки, я имею право. А этот человек не имеет права. Нонсенс? Да. И эти вопросы как раз тоже требуют решения, регулирования. То есть человек, который выходит из дверей Министерства обороны по любым другим причинам, до, грубо говоря, кладбища, ну что, жизнь есть жизнь, должны быть соблюдены все вопросы, в том числе даже ритуал захоронения. У меня вызывало негодование, которое было обсуждено на уровне руководства, в том числе и Министерства обороны. Почему награды государственные вручают на кладбище? Гражданский человек, женщина с военкомата приходит в ходе, извините меня, захоронения, который идет по особому ритуалу, вот родственникам вручают награды на кладбище. У любой награды есть статут. На основании этого статута человек должен получать награду. Вот у меня есть орден боевого красного знамени. Две формы только награждения в годы советские. Или при построении соединения, или в Кремле. Другого нет. В военкомате просто так сунуть его невозможно было. И я получал при построении всего соединения. 2500 человек личного состава с выносом знамени прохождения торжественным маршем. Такая же ситуация должна быть и здесь. То есть у нас иногда доходит до того, что мы забываем о том, что даже ритуал соблюдать стоит или нет. Привезли на кладбище, были такие моменты, жалобы родственников, захоронили, ни салютовой группы, ничего. Так не должно быть. Вот когда мы говорим о системном подходе, от и до должно быть прописано. И за это должна быть мера ответственности. А кто будет этим заниматься? Конечно же, уполномоченный орган. Вот эти вопросы все требуют решения. Я извиняюсь, что отклонился, может быть.
0: Вопросы еще есть у кого-то? Пожалуйста.
1: Коллеги, мы по регламенту тоже поджаты по времени, потому что дальнейшие у нас мероприятия идут с выездом. Сейчас сколько времени, не подскажете?
4: 10-20.
1: 10-20, у нас еще время есть.
0: Время есть.
1: Есть еще время. Коллеги, не стесняйтесь. Вопросы, которые есть, они не для того, чтобы поговорить. В ходе подобного рода мероприятий, которые проводятся, оно дает каждому из нас определенную пищу для размышлений. Для депутатского корпуса это вопрос использования вашего мнения, вашего жизненного опыта на местах. Потому что человек на земле видит гораздо больше. Чем мне нравится, например, работа на уровне регионального парламента, когда каждый день вон там, на уровне муниципальных образований находишься, когда люди тебе идут, вот ты это все видишь. А если ты отрываешься, то, соответственно, можешь витать там в облаках.
5: Вот, если отталкиваться от работы ВОЗ в прошлом, было много наработано. Вот вы привели два примера. Парень в 19 лет пошел по контракту, и человек, который провел 34 года в местах заключения, и ему 50 с лишним, он тоже. Так вот, может быть, рассмотреть вот этих людей, которые участвуют в этой операции, именно по группам, по структурам. То есть какой возраст, какое образование. Может быть, того, кто вот состарился где-то там, и не надо в ВУЗ. А вот этого парня, может быть, и надо его подтянуть. Но, опять же, были такие органы, были такие структуры учебные, как рабфаки. Давно они были, но, может быть, возобновить их для такие группы при вузах, для тех, кто пришел после этой операции, может быть, ну, не раненый, может быть, здоровый, и также инвалид, и также член семьи человека, который участвует. и подтянуть их прежде всего для того, чтобы они могли на равных учиться в ВУЗе. И тогда уже, ну, если здоровье не позволяет, ну, человек может уйти, а если позволяет, то он может получить образование. Но опять же, конечное, вот тут совершенно верно, тут надо уже, чтобы государственные органы хорошо подумали, куда этого человека отправить после вуза. Потому что вот в нашей практике инвалид Великой Отечественной войны, ему не дали распределение вот в МГУ. Он покончил с собой, и ничего лучше люди не придумали, как объявить выговор секретарю партийной организации факультета за то, что он плохо воспитал этого инвалида. Вот, понимаете, могут быть стрессы. Это уже даже не обиды, а трагедии. Вот чтобы их избежать.
1: Ну, Галина Ильична, я вам скажу, что и сейчас есть случаи, когда кончают с собой. Приняли решение покончить с собой.

ходит обратно туда. То, что касается возрастов. Да, действительно, люди разные сами по себе. Но поверьте, что человек, который 20 лет или 30 лет отсидел, он никогда не пойдет уже учиться. Его задача определиться в жизни сейчас, решить свои проблемы. То есть его что интересует? Прописка. Почему? Потому что когда он сидел, его выписали, все, он в воздухе. Вот у него паспорт чистый. Ему надо определиться, где, с чего он будет стартовать. Потому что прописки нет, соответственно, нет пенсионного обеспечения. Я уж не говорю о том, что ему группу какую-то должны были определить. Почему? Потому что это медико-социальная экспертиза работает. Но сейчас, правда, федеральный уровень уже имеет такую возможность. Но все равно ему надо оформляться. Проблема колоссальнейшая. А вот профессию или себя подтянуть по той профессии, в которой он работал, или желание получить дополнительные какие-то профессиональные навыки, такие возможности уже есть. Они предоставляются. Более молодым ребятам, которые, ну, может быть, по каким-то причинам 9 классов закончили и дальше не стали продолжать обучение, а хотят дальше двигаться. Ну, для этого сейчас тоже предоставляются возможности. То есть оказывается содействие на уровне получения среднего образования, возможность профессионального переобучения. Такое есть уже. Более серьезная программа «Время героев», оно дает возможность отобрать вот из того количества заявлений, которые подается, перспективных ребят, которые могут пойти в систему управления, начиная от муниципального, регионального, федерального. И таких случаев более предостаточно. Вот у нас даже на открытии вахты памяти герой России парень. Он в структуре Министерства обороны, он уже получил должность и занимается патриотическим воспитанием в рамках департамента Министерства обороны, то есть работает в парке «Патриот». Ему наделены там определенные участки. Такая же ситуация у нас, например, в правительстве Московской области. Участник специальной военной операции, прошедший программу, стал заместителем министра по инвестициям Московской области. Прошел год довольно серьезной стажировки в этой должности. Сейчас губернатор принял решение. Он является первым заместителем министра. Человек, который награжден 3 орденами мужества и орденом за военные заслуги. Ну, я считаю, что если человек справляется, ему доверяется такой уровень, ну, наверное, у него появилась вот та возможность. Он прошел через вот это обучение, показал себя и получил возможность двигаться дальше. Есть уже губернаторы, есть в правительстве Российской Федерации уже ребята, которые работают. Ну, любая структура, она сейчас предоставляет такие возможности. Конечно, еще раз повторяюсь, что требуется прежде всего? Это его реабилитация и его желание двигаться дальше. Тащить за уши, например, насильно, ну, это бесполезно. Мы только создадим прецедент, когда человек на определенном этапе развернется, пошлет подальше всех, и все. И мы просто будем в неприглядном виде себя выставлять. Не надо этого делать. Да, я понимаю желание руководства страны, которое принимает достаточно серьезные решения. Вот еще раз повторяюсь, президент, он очень относится как бы по-теплому. Вот еще бы так сказал, по-теплому. Он болеет действительно за те вопросы, проблемы, которые есть. Но у нас же как? Чем ниже спускается задачи, которые ставятся, тем не всегда в полном объеме она выполняется. Не всегда, может быть, мы по-человечески проходим тот этап, когда мы можем оказать содействие человеку. И вот как раз здесь-то, на этом этапе, объединение общественное, вот я говорю о нашей организации, оно является той основой, площадкой, когда, встречаясь с человеком, мы, во всяком случае, можем понять, что на сегодняшний день, какие проблемы его окружают, и что мы можем сделать для того, чтобы совместно во взаимодействии с другими общественными объединениями, органами государственной власти, оказать ему содействие и помощь. Нет проблем, например, вот у нас попасть в реабилитационный центр. Нет проблем с сопровождением. Вместе с женами, родственниками, кто его может сам сопровождать. Пожалуйста, все бесплатно. Еще раз повторяю, все бесплатно. И в то же время возникающий вопрос. Наши санатории, которые могут принять, реабилитировать человека, отправить туда – проблема. Это первое. Начинает фонд искать возможности финансов, как отправить. Второй вопрос. А что, еще и сопровождающий нужен? Удивление вызывает. Значит, есть непонимание, как работает сама система и как, например, с человеком-то работать. Такого понимания, может быть, еще до конца нет. От чего оно зависит? Ну, наверное, больше общаться, больше давать материалов, больше, наверное, предоставлять возможности посещения реальных мест, где проводится реабилитация, может быть, тогда понимание придет. К великому сожалению, кадровые постоянные изменения, когда с одним человеком работал, он ушел, приходит новый человек.

0: ну, как в тумане. Ежик в тумане. Приблизительно та же самая ситуация. Но наша задача все равно терпеливо доказывать и объяснять, потому что другого пути у нас нет. Что, например, то, что касается законодательной деятельности, сейчас тоже ребятам предоставлены довольно серьезные возможности и преференции. Вот уровень муниципальных образований проходили выборы в депутатские структуры муниципальных образований. Вот на уровне Московской области 16 ребят, которые прошли специальную военную операцию, они стали депутатами. Наверное, это тоже неплохо. Затем сейчас идет предварительное голосование. Оно касается как Государственной Думы Российской Федерации, так и регионального парламента. Это на уровне всех регионов, где проходят выборы, подготовка к выборам. Партия «Единая Россия» всегда проводит предварительное голосование. Вот у ребят преференции сразу 25%. Он еще не зашел, а ему уже 25% дают. То есть получается ситуация. Я ветеран боевых действий, он ветеран боевых действий. Но у него преференция 25%. По количеству набранных голосов. То есть у него довольно серьезная фора. Но прояви себя, пожалуйста, в чем проблема? И я скажу, что не всегда идут по пути того, что любым способом, грубо говоря, человека затащить за уши. Нет. Есть подача документов. Вот буквально день назад, так как я являюсь членом президиума Политсовета регионального, Московская областная региональная организация партии «Единая Россия», там одному из участников специальной военной операции было отказано. Два ордена мужества. Все понятно, парень, ты, конечно, герой, все хорошо, но есть определенные требования, которые обязательны для всех. Тебе помощь оказывалась, но ты в чем-то не захотел, решил где-то сам, тогда уж проблема другого плана. Я думаю, это правильный подход. Создаются возможности, но будь любезен, все-таки идти в рамках тех законодательных решений, которые прописывают правила проведения выборов на любом уровне. Есть требования, их нужно выполнять, они для всех одинаковы. Хотя, еще раз повторяю, вам создаются условия. И вот наша, может быть, задача здесь выдвигать своих ребят на этот уровень, готовить их совместно с партийными организациями на местах, выдвигать этих людей. А почему бы нет? У нас прецедент, пожалуйста, независимо, как бы мы ни относились к тому или иному человеку. У нас люди, имеющие проблемы со зрением, два человека находятся в федеральном парламенте, и в региональных парламентах есть представители наших организаций. Это же здорово. То есть такие возможности есть.
1: Галина Ильич, опять продолжить, что вы задали вопрос. Владимир Сергеевич говорил, ведь у нас, когда вы напомните, мы в 88 или 89 году, вы были у нас самым активным организатором, когда вы собрали всех нас, вот всех по возможности афганцев вот в этом помещении. Да. И смотрите, тогда ставили что-то, как-то плюшки предлагали. Мы ставили свои вопросы, свои были у нас, вот, скажем, мягко скажем, претензии. Я, в частности, тогда говорил, помните, что обеспечение оргтехникой для студентов, у нас афганцев, которые пошли учиться среднеспециально, высшее учебное заведение. Как результат, директор гостиницы «Юность», пусть они слабики, диктофончики, это он подарил, но потом Всероссийское общество слепых приняло решение, и желающие могли приобрести диктофон Sony там, или вот этот магнитофон «Генерал». Да, они стоили деньги, но когда учишься, это в то время было здорово, помощь. Следующее. Вот у нас уважаемый Владимир Сергеевич тогда тоже поставил вопрос перед ЦК Комсомола. Здесь вот были пресс-секретарь горкома Комсомола города Москвы. Яйна была с ЦК Комсомола. Почему вот нас, инвалидов, на определенном этапе не пропускают участие в спортивных соревнованиях? Результат был. Владимир Сергеевич у нас выступал на международных соревнованиях, был победителем. Я опять тоже хочу поддержать Владимира Сергеевича. Все-таки должно быть наше желание. Наше даже от нас должно исходить. А уже помочь органам власти наше желание как-то вот узаконить, чтобы они могли реализовываться. А так создать для нас все это, кто будет потом этим пользоваться? Да не захотят они учиться.
2: Поверьте мне, я от души поддерживаю вашу идею, но у нас же сейчас есть индивидуальная программа реабилитации. В нее вписывается все, что надо инвалиду. И согласно ЭИПР мы получаем и тросточки, и магнитофоны, и там еще что-то нам надо. Ну, сопутствующие заболевания у нас есть, и еще что-то для нас надо, может, и таблетки. Вот у меня есть глюкометр, потому что мне надо мерить сахар, опять же, по сопутствующему заболеванию. А ВОЗ, он уже отстранен этим государственными законами. А вы это знаете не хуже меня.
1: Чем ВОЗ отстранен, мне
0: непонятно.
1: Только
0: хотел сказать, Галина Ильична, я вам приведу пример. Вот ВОЗ отстранен. Ну, например, Николай задал хороший вопрос, связанный с тем, что... Да, есть разные направления, по которым может реализовать себя человек. Мы об этом и говорим. Спорт. Но сейчас, по-моему, для ветеранов боевых действий нет ограничений в плане того, где заниматься и чем заниматься. Проблема заключается в другом. То есть вот и фонд проводит большое количество мероприятий государственных защитников Отечества, Паралимпийский комитет, на местах работают федерации. А мы начинаем что? Вот возвращаясь к тому, что создав структуру, допустим, ассоциацию ветеранов специальной военной операции, создаются другие структуры. Вот ближайший пример. Город Омск. /хоккей. Уже две команды. И каждая претендует на что-то. И самое парадоксальное, в преддверии предвыборной кампании один из депутатов берет за основу одну команду, пытаясь, художественным свистом занимаясь, якобы он оказывает там непосильную помощь, начинает оттирать другую команду. В чем эти проблемы возникают? Предоставление льда. Лед – это очень дорогое удовольствие. И самое парадоксальное, сами же ребята ведутся на это. То есть мы вроде бы инвалиды по зрению, да даже что уж говорить, внутренний конфликт, который у нас есть сейчас. Все в одной системе, в одной лодке, но конфликтуем друг с другом. Та же самая ситуация и там. Вот, наверное, проблема заключается в следующем. Тебе предоставляются разного рода возможности. Это может быть слабая информированность людей. И второй момент – желание заниматься этим. Но не надо навязывать насильно человеку, ты должен заниматься этим, да пока он сам для себя решение не примет. Да бесполезно его туда затаскивать. Чем он будет там заниматься? Приходить просто, извините меня, проводить время и, может быть, где-то посидеть за бутылочкой. Другие цели, задачи закладываются. То, что касается вопросов обучения, создание определенных, ну, так называемых курсов ликвидации безграмотности, ликбеза. Но, наверное, времена сейчас другие. Значительная часть людей, которые находятся в зоне специальной военной операции, я не беру тех, кто находится там, приходит из мест заключения, хотя и там уровень людей иногда есть настолько высок, что мама не горюй. Сейчас есть возможность. Если ты хочешь продвинуться, пожалуйста, заявись, я хочу. Ну и в то же время, если ты сказал «я хочу», ты должен двигаться по этому пути.
3: Владимир Сергеевич, можно да? Я тоже добавлю?
0: Да, конечно, пожалуйста.
4: Добрый день, уважаемые коллеги, ветераны. Мне немножко резануло слух то, что ВОЗ остается в стороне от этих проблем, и я категорически не могу с этим согласиться. Во-первых, да, действительно, система обеспечения техническими средствами реабилитации теперь происходит через составление индивидуальных программ реабилитации. Однако те средства реабилитации, которые выдаются по этим программам, они соответствуют федеральному перечню. И благодаря работе ВОЗ и президента ВОЗ, в особенности Владимира Васильевича Сипкина, его работе с федеральными органами исполнительной власти, работе в Совете по делам инвалидов при президенте Российской Федерации, в 2025 году удалось добиться того, что в этот перечень были включены дисплеи Брайля, а это непременный атрибут, да, обучения незрячих и в средней, и в высшей школе. Также добавлены в этот перечень смартфон, или как они правильно называются, телефон с функцией телефонное устройство с функцией невизуальной навигации. Понимаете, эти устройства, которые реабилитируют инвалидов, в том числе и военно ослепших. Я уже, наверное, и без меня все знают о том, что какая большая работа ведется в ВОЗ с министерствами о квотировании рабочих мест. Сегодня Владимир Сергеевич не раз отметил, что важнейшей формой реабилитации ветеранов СВО является трудовая реабилитация. А механизм квотирования, который всемерно ВОЗ продвигает, и в последнее время приняты нормативные акты, которые достигли того, что квотирование рабочих мест стало реальным практическим инструментом трудоустройства инвалидов. Вот это все в самом общем виде, такие вехи, которые благодаря ВОЗ были достигнуты. Так что, извините, не могу согласиться.
1: Владимир Васильевич, на заседании и Центрального управления, и на рабочих еженедельных планерках напоминает, что эти вот фронтовики, эти бойцы, они получают все это услуги вне всякой очереди. Так что, Галина Ильинична, не по возможности, и Всероссийский общество слепых, поверьте, старается не стоять в стороне, не ждать там от государства благ. Мы что можем, со своей стороны делаем. А что там
2: это
1: еще нужно?
2: Это финансовые средства.
1: А что еще нужно мне в этой индивидуальной программе по реабилитации, как фронтовику, допустим, что мне нужно? Там все предусмотрено, о чем сказал Эдуард Казбекович. Плюс...
5: Галина Ильинична, давайте я немножко поясню, чтобы не было у нас виртуального такого понимания. Я там вроде мой последний вопрос был. Я вам хочу сказать, сегодня на учете во Всероссийском обществе слепых стоит 339 участников СВО. Это официальная платформа People. Могу сказать по округам. 63 центральный, 61 приволжский человек, 73 человека в Южном округе, в Уральском около 40... А? 29. В Сибирском 44 и в Дальневосточном 31. В Северо-Западном, по-моему, тоже 32. Ну вот, коллеги, результаты у нас есть. Я хочу сказать, мы сегодня разработали таблицу. Александр Иванович этим занимался с аппаратом. Занимался я, занимался Рекунов. Сегодня уже эта таблица у Анны Евгеньевны. Они ее приняли за основу и, конечно, будут стараться тех инвалидов по зрению, которые еще не вовлечены, а их порядка на сегодняшний день, которые стоят на учете вот у фонде, порядка 639, по-моему, да? 639. Поэтому, ну, где-то еще половина, да? Поэтому мы с вами этим вопросом занимаемся, Галина Ильинична. Я могу сказать, что реально, находясь вот во всех моментах, мы работаем по путевкам. По путевкам Елена Анатольевна Гюльбадамова вместе с Андреем Юрьевичем Рекуновым встречались с новым, так сказать, специалистом, начальником управления по, так сказать, вопросам социального обеспечения и, как-то там называется, и оздоровления, да, то есть что-то такое, санаторно-курортного оздоровления, Мариной Ивановной. Понимание полное, она работала в свое время у нас здесь вот в Минтруде. Поэтому сегодня уже готовится первая партия для Машука, вот и людей, которые будут работать. Ну, что, как яркий вариант трудоустройства, хочу сказать, что инвалиды по зрению у нас уже 2 человека работают в правлениях региональных организаций. Это на новых выборах вот прошли. Вот, это уже 2 человека есть. Астрахань и второй, я, честно говоря, запамятовал. Вот. Поэтому, коллеги...
6: Тамбов,
5: да, Тамбов и Астрахань, вот уже участники СВО. Значит, что могу еще сказать? Ну, вот Иркутское упаковочное предприятие Всероссийского общества слепых. Дата постройки 49-й год. Ну, Владимир Сергеевич помнит, там общежитие, которое было в страшном варианте, потому что оно к этому предприятию, так сказать, привязано, там, пятиэтажное хрущевского, ну, такого даже не хрущевского, еще уже сталинского, наверное, постройки. Ну вот на сегодняшний день Елена Викторовна Ломовицкая, 9 человек работает на этом предприятии. участников СВО. Причем они не все инвалиды по зрению, а инвалиды и с ампутацией конечностей, и другие. Один представитель ЧВК, тоже Володя, как и я, ну, так, правда, по 2 метра ростом, ну, вот такой крупный товарищ. Помогают, я вам могу сказать, самое удивительное, они начали, мягко говоря, остужать горячие головы в коллективе, в трудовом. Когда там начали инвалиды по зрению, говорят, зарплата маленькая, вот там 100 тысяч, а у нас вот тут 35-40, это мало. Ну вот он подошел, один из СВОшников на собрании, сказал, говорит, беги скорее туда, где 100 тысяч. Ты, говорит, на передке бы побыл, говорит, я бы посмотрел, какие бы ты 100 тысяч завыл бы, говорит, там. Вот сейчас беги, говорит, туда. Вас, говорит, тут общество слепых на руках качает, а вы, говорит, еще сидите и чем-то очень сильно недовольны все. Понимаете? Деньги надо зарабатывать. И вы знаете, коллектив стал, в общем-то, идеально. Работает. Работает в унисон, и СВОшники стабилизировали очень обстановку в этом коллективе. Я только это могу сказать. Была там Анна Евгеньевна вместе с замгубернатора Иркутской области Наталья Игоревна. Я с ней встречался, когда был там, вот, на отчетно-выборной конференции. Она услышала, и я вам могу сказать, что реально сегодня работа идет. Вот, поэтому моменты того, что мы как-то уходим, мы наоборот сегодня пытаемся пробить через все вот варианты, в том числе и вот сегодня распечатал там специальные разработанные методички для участников СВО, инвалидов по зрению. У нас создал вот наш ЛОГОС совместно с Центром реабилитации. Их было создано 400 для Центра реабилитации. Мы их сегодня создаем уже 1000 для того, чтобы разослать и в местные, и наши региональные организации, чтобы они могли...
6: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
7: В Ростовской области прошел областной турнир по шахматам спорта слепых. Адыгейская РОВОС организовала социальный тур в экопарк. Вышло методическое пособие по обслуживанию людей с инвалидностью в библиотеках. Активисты Михайловской местной организации ВОС совершили паломничество в Свято-Вознесенский монастырь в Дубовке. В Называевске прошла товарищеская встреча по шашкам между ветеранами спорта и членами ВОС. Тифлоцентр «Вертикаль» представил проект развития доступной среды в Торжке. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 14 по 16 июля Ростовская областная организация ВОС совместно с Федерацией спорта слепых провела областной турнир по шахматам среди людей с нарушением зрения. Участвовали 6 команд из АЗОО, Батайска, Новочеркасска, Новошахтинска, Ростова-на-Дону и Таганрога. В общекомандном зачете первое место заняла команда Батайска, второе – Таганрога, третье – Азова. В личном зачете лучшими стали Олег Федотов из Таганрога, Александр Агафонов из Таганрога, Алексей Гусь и Елена Дингуб из Батайска. 14 июля Адыгейская РОВОС в рамках гранта «Адыгея ВОС. Гуманность. Доступность. Результат» организовала путешествие в экопарк Дегуака в горах Лаганаки. Экскурсанты посетили Княжий курган, Благовещенский родник со священной водой и Привенчатый храм Благовещения Пресвятой Богородицы. Тифлокомментирование помогло раскрыть фактуру дерева и детали убранства. Также участники пообщались с лошадьми, получив тактильные впечатления. Вышло методическое пособие Татьяны Шаломановой с рекомендациями по обслуживанию людей с инвалидностью в библиотеках. В нем собраны современные нормативные требования, рекомендации по работе с людьми с разными видами нарушений, примеры документов и практические советы для персонала. Автор – эксперт с более чем 40-летним опытом. Пособие прошло апробацию в Ставропольском центре «Доступ плюс» и одобрено Российской библиотечной ассоциацией. 19 июля группа членов Михайловской местной организации ВОС по инициативе председателя Мурзабека Баймухамбетова совершила паломничество в Свято-Вознесенский женский монастырь в Дубовке. Экскурсовод детально описывал архитектуру, участники могли прикасаться к камню и стенам. В швейной мастерской паломники познакомились с традициями рукоделия, потрогали готовые изделия. Состоялось знакомство с монастырским молочным производством и сыроварней, трапеза и посещение святого источника. 1 июля в Омской области Называевская местная организация ВОС организовала товарищескую встречу по шашкам между ветеранами спорта Называевска и членами ВОС. Женский состав местной организации занял все три призовых места, а в мужском состязании – почетное третье место. Победители награждены грамотами. Организаторы поблагодарили руководителей учреждений за помощь в проведении турнира. Тифлоцентр «Вертикаль» представил проект развития доступной среды в Торжке. Концепция «Мир зеленого цвета» объединяет экологию, здоровье и функциональность городских пространств. Предложены инклюзивные туристические маршруты, тактильные площадки и сенсорные сады с композициями из лаванды, мяты и можжевельника, а также малые архитектурные формы, адаптированные для всех категорий граждан. И коротко о других событиях. 14 июля председателю Ульяновской РОВОС Алексею Арисенко вручили благодарственное письмо министра социального развития Ульяновской области за помощь в организации конкурса «Инвапрофи». 14 июля в библиотеке «Книга Плюс» в Санкт-Петербурге прошли уроки доброты в рамках проекта «Путь к независимости». Члены ВОС с собаками-проводниками Хелвигом и Чайной рассказали детям об основах общения с незрячими. На память каждый ребенок унес авторскую кружку с отпечатками пальцев. У Чайны был день рождения, собаке исполнилось 12 лет. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
6: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
8: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ 59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
9: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
8: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
10: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
8: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
11: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточно шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
8: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
6: Беседка на Радио ВОС.
12: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Цандема Бойко, и только что в КСРК ВОС завершился концерт итальянского певца Карло Визентини, и мы пригласили его к нам в студию рассказать о себе. Здравствуйте, Карло.
13: Здравствуйте.
12: Мы только что получили огромное удовольствие от концерта, от вашего исполнения, окунулись в нашу молодость, детство, послушали то, что любили, слушали. И я даже могу сказать, что покупали пластинки, и у меня был небольшой кассетный магнитофон, и я брала у сестры пластинки, записывала, и потом делилась этими записями. Мы безумно любили просто все с друзьями вашу музыку.
13: Спасибо.
12: И огромное вам спасибо за вот эту вот ностальгию, замечательный вечер. Я знаю, что вы у нас в КСРК, в Обществе слепых, совершенно не случайно. Расскажите, пожалуйста, по какой причине вы так близки к нам?
13: История исходит из моего детства, потому что я жил в семье незрячих родителей. Поэтому, когда я приехал в Россию, мне было интересно понимать, как здесь незрячие живут. Немножко понимать, если есть разница, внимание, отношения. И потом понял, что бывать в обществе слепых для меня это важно. Потому что это окунуться снова в мир, где я жил пол моей жизни. Почти до 40 лет мои родители были живыми, и я был связан с проблемами незрячих людей. Даже у меня есть история, когда я был очень молодым, и был большой протест незрячих людей. Они претендовали более лучшие условия, пенсионный фонд, зарплаты повыше. И они пошли пешком в Рим из Флоренции, это почти 300 километров. А я их сопровождал случайно, потому что мой отец решил, давайте пойдем, и я был с ним, и поэтому есть такая история. Мне сейчас нравится снова понимать, как вы живете, как с этим спортом, который вы любите, которым вы можете играть. Я играл тоже в настольном теннисе с незрячими людьми. Есть такое прошлое, и поэтому мне нравится всегда выступать или общаться в обществе слепых любого города России. Я был в Казани, в Чебоксаре, в Йошкар-Оле, в Петербурге, большая история. Тем более в Петербурге сейчас очень сильная большая история, потому что в прошлом году, в октябре, я там выступал, два концерта, и до моего прибытия в Петербурге они открыли памятник слепым слухачам. И я им рассказал, что мой отец тоже был слухачом. И отправил материал. Сейчас история моего отца находится в музее Петербурга.
12: Угу, как интересно. Да, кстати, я через пару недель тоже собираюсь в Петербург, в командировку. Там будет юбилей издательства «Чтение», которое выпускает книги для слепых.
13: Угу. Книги в бумаге? Извините,
12: да, бумажный, я... да. Вот по Брайлю.
13: Да, по Брайлю. Угу. Но я думаю, что сегодня... другая технология, может быть, я помню последние моменты моей мамы, она слушала часто аудиокниги, но еще идет чтение по книгам, да, бумажным.
12: Вы знаете, все-таки Брайль, он должен оставаться. Это дает возможность более внимательного прочтения книг, потом изучения тех же математики, формул химических, физических, математических. И к тому же грамотность, конечно же, сохраняется только через Брайль. На слух это практически невозможно. Понял. И сейчас наряду с брайлевскими книгами появляются еще и вот дисплеи брайлевские, то есть они есть давно, а имеется в виду, что сейчас вот предлагают государство каждому незрячему человеку в России такой дисплей, который можно присоединить как к компьютеру, так и к смартфону и прочитывать по Брайлю все, что там.
13: А ты с пальцами, да?
12: Да.
13: А, дисплей с рельефом, да?
12: Да.
13: Интересно.
12: Расскажите, пожалуйста, чуть подробнее про своих родителей. Как вы воспринимали их? Как вы им помогали?
13: Ну, вы трогаете очень больной пункт моей жизни, потому что родился и вырос с ними. И всегда их героизм для меня это было, ну, недостаточно глубоко воспринято. Поэтому я считаю, что мы в семье, ну, особенно я, недостаточно помогали в их трудностях в жизни. Ну, средне помогали, но считаю, что недостаточно. Но мои родители выросли, они познакомились в одном институте в Болонье, в очень известном институте, где даже Андре Бочелли был, но очень в городе Болонья. И там моя мама стала беременной, в конце концов. Моя мама преподавала, она была профессор фортепиано, преподавала моему отцу пение и музыку. И, наверное, влюбились, и я там родился. Но родился в институте с нашим религиозным воспитанием. Сразу, ну, не выгнали, но сказали, что они не могут больше жить в институте, поэтому они пошли в поиски друзей, оказались в Риме, где я родился. И потом из Рима поехали к другому другу и устроились во Флоренции. Постепенно они улучшили свою жизнь. Когда жизнь стала очень шикарной, скажем, потому что не знаю, как у вас в России, но в Италии есть пенсия для незрячих людей. И одновременно есть одно пособие, которое называется сопровождение. То есть это тоже, это как другая пенсия. Не помню, если это чуть-чуть меньше или больше самой пенсии. И они уже начинали получать хорошие деньги, поэтому уже не было проблем с долгами, с товарами, купленными в рассрочку и так далее. И, ну, они ушли из жизни очень быстро одновременно. В течение одного года, к сожалению.
12: Но обычно говорят, что вместе уходят те люди, которые очень были близки и даже уходят вместе.
13: Моя красивая семья всегда страдала от многих проблем, потому что они женились в 1948 году. Италия еще была недостроена после войны, еще нет экономического бума, который появился в 60-х годах. И поэтому они встречались со многими проблемами. И тем более мой отец стал незрячим в большом возрасте. И это отразило серьезно на его характер. Поэтому жили, но жили всегда по поводу ваших слов, что люди выходят вместе. Жили иногда мирно, иногда не мирно. Потом проблемы, но мой отец любил вино, и поэтому иногда любил много. И поэтому были красивые моменты, которые чередовали на грустные моменты. Но средне я считаю, что они были героями, потому что у моей мамы было 4 детей.
12: И а вы старший, да?
13: Я старший. И растить 4 детей, когда нет еще достойной зарплаты, мыть, стирать, готовить. Это героизм, который я только сейчас достаточно оцениваю.
12: А на самом деле у меня тоже 2 взрослых детей, внук и внучка. Поэтому мне очень интересно было бы узнать, вот как вы вот среди сверстников, среди друзей воспринимали своих родителей? То есть не было какой-то неловкости от того, что они у вас не такие, как у других ваших друзей?
13: Ну, особенно нет, но, повторяю, говорит, что часто мы могли быть более, это просто лично со стороны детей, мы должны были быть более внимательными и терпеть что-то больше от них, понимать больше их страдания. Но со стороны других людей, друзей, наоборот, особенно часто бывало, что от них всегда больше внимания к людям с инвалидностью. Поэтому кто-то воспринимал просто как нормальный человек, кто-то более... Я часто тоже, когда помогаю какому-нибудь незрячему человеку, иногда заметил, что не всегда я должен ему помогать. Очень внимательно отношусь, и им достаточно меньше.
12: Наверное, это сказать правильно, оказывать помощь, да? То есть, когда они действительно в этом нуждаются. Это, наверное.
13: Да. Иногда бывает, что люди знают дорогу даже закрытыми глазами, поэтому я сразу бегаю к ним и хочу помогать. И иногда это приятно, иногда говорят, ну не надо. Мне кажется, что даже здесь, в России, часто внимание к этой проблеме, я имею в виду проблема, когда ты в обществе, мне кажется, иногда есть чуть-чуть больше, чем у нас. Ну, например, видят человека, который стоит у светофора, и сразу надо подходить к нему. Либо в автобусе надо подниматься. Ну, я вижу часто большое внимание здесь.
12: А скажите, пожалуйста, я так понимаю, что у вас музыка с рождения была, потому что мама музыкант, да? И папа тоже?
13: Да, оба были музыкантами. Мама просто профессор фортепиано. И папа был хороший тенор и хороший музыкант. Играл на аккордеоне, на фортепиано. Но всегда на любительском уровне, потому что они не могли... Несмотря на то, что мой отец сделал несколько конкурсов по пению лирическому. Но сразу их жизнь стала тяжелой, потому что моя мама стала беременна, и сразу второй сын после 3 лет, а потом другой сын чуть-чуть позже, который умер молодой. И потом еще одна дочка после 16 лет от этого момента.
12: Долгожданная дочка, да?
13: Да, да, она ждала дочку. Конечно, фортепиано всегда был дома, и поэтому я всегда чуть-чуть играл. Потом начал играть на гитаре, на классической гитаре. Мне было уже, по-моему, 14 лет, и уже играл серьезно, играл 4 года. Это был тот период, когда еще, не знаю у вас, но у нас гитары еще не было в консерватории, классическая гитара. У меня был профессор, это был тот период, когда все думали о гитаре, потому что Beatles, всегда группы были бас, гитара, ударник и другая гитара. Была такая музыка, поэтому все стремились к созданию своей группы, у меня были 2 группы. Я играл на гитаре, потом музыка изменилась, я уже играл на фортепиано, чуть-чуть взял инструмент. Потом стал принимать уроки, улучшил мой уровень. Потом жизнь не позволяла, потому что я работал фотографом в одном издательстве, в газете «Флоренции». И поэтому моя жизнь как фотограф, где я работал часто в воскресенье, ночью и так далее, не позволяла мне играть. И поэтому я немножко забил о музыке. Потом в возрасте примерно 35 лет я всегда в мире музыкантов познакомился с красивым человеком. Ее звали Рут Пардо, болгарка и женщина, которая преподавала в консерватории Флоренции. Я стал у нее принимать уроки. Мы познакомились через друзей. И с ней я сдал экзамен на средний уровень фортепиано. Мне было уже почти 40 лет. У меня такой диплом, но играю всегда так себе. Потом, что происходило, начал изучать русский язык. Я уже говорил на французском, на английском, и хотел изучать один более экзотический язык. И не думал сразу о русском языке, думал, не знаю, китайский или испанский, ну, другой язык. Потом было такое время, когда я был, глупое слово, но я был коммунистом. В Италии я был, голосовал за среднюю партию, но мои мысли были более левые. И увидел рекламу уроков русского языка, пошел туда, задал вопрос, стоило недорого в обществе СССР Италия. Я начал изучать русский язык. И оттуда моя жизнь изменилась. Все было хорошо, прекрасно, интересно.
12: А когда вы приехали первый раз в Россию?
13: Первый раз я...
12: Или это Советский Союз еще был?
13: Да, я приехал в 1985 году в группе туристов. Я помню, первая поездка называлась «Москва, Ленинград, Ташкент, Самарканд, Бухара». Такая поездка. Приезжал самостоятельно несколько раз, чтобы практиковать язык. Потом начали первые моменты бизнеса, типа люди хотели переводчик, я начал переводить. Поэтому долгое время я работал переводчиком, несмотря на то, что у меня нет диплома переводчика. Но работал с итальянцами, которые приезжали сюда, меня оплачивали. Потом... Уже 27 лет тому назад с моей уже женой мы вместе открыли свой склад аксессуаров и стали в кавычках бизнесменами в России. Еще есть такой склад. Моя жена еще работает здесь.
12: А музыка как у вас?
13: Я в музыке вернулся 3 года тому назад. У меня много друзей-музыкантов в Москве, и в Казани, и в Питере. И поэтому я сделал первый концерт с этими друзьями в Казани на филармонии Чебоксары. Сделал трибют одного... Вы были на концерте, да?
12: Я сегодня была, да.
13: Есть такой Джино Паоли, я рассказал, этот поэт наш, который написал песню «Сапоре ди Сале». И я сделал трибют этого Джино Паоли с его песнями. Правда, добавили группа из Казани, добавила несколько хитов, которые вы очень любите. Но средно были все его произведения, 10 мелодий. И оттуда я начал думать, что хочу снова петь песни, играть. Раньше я чуть-чуть играл, сейчас мне нравится не играть. Мне нравится ритмическая жизнь. Поэтому либо с бендом, либо... Скоро я, наверное, весной я буду выступать с бендом тоже. В Москве я тоже выступал в джаз-клубе с красивым артистом. Его зовут Виталий Кис, гитарист. Я очень хороший друг Борис Фромкин, который часто играет у вас.
12: Да. Вот недавно тоже был концерт у нас, тоже брали интервью.
13: Да, жалко, что меня не было. Он мне обещал, что я люблю джаз, поэтому... Одну-две песни джазовые, если я был бы здесь, он мне... позволил исполнять с ним. Но я и промоутер, я вожу в Россию наши артисты. Очень много работал, сейчас немножко после эпидемии, после этой трагедии, немножко работаю чуть-чуть, но не очень. Например, в этом году я привез сюда великий в мире саксофонист, его зовут Стефано Ди Баттиста. Но в последний момент его бенд отказался приехать. Поэтому я занимался поиском других музыкантов здесь. Ну, в мире джаза это возможно. И поэтому потом другой концерт не осуществился, потому что тоже музыканты не хотели приехать. Пока не заканчивается эта грустная ситуация, бывают такие моменты.
12: За то, что вы сюда приезжаете, к вам не меняется отношение на родине у вас?
13: Нет, у нас русские любят. Я в городе, где я живу, Монте-Гарни-Терме, очень много русских живут. Нет, есть какие-то политизированные круги, которые могут быть... Но в Италии особенно нет. Я вижу в интернете, в других странах бывают моменты русофобия или что-то такое. Нет, но мы
12: Италия
13: давно любим.
12: Меньше, да, подвержена таким?
13: Не, меньше. Но мы все время любим русских. И даже меня обижает. У меня хороший друг в Петербурге, его зовут Галя. Ну, сейчас у нее свои позиции, эта история. И говорит, что мы на Западе всегда ненавидели нас. Эти разговоры я не терплю, потому что это не так. Мы любим Россию, любим русских. Поэтому мы все были в восторге сразу, когда открылся занавес, когда люди приезжали, отдыхали, торговали, покупали. То есть не существует. Сейчас политика немножко играет свою роль некрасивую в этих отношениях, к сожалению.
12: А все-таки, если вернуться к обществу слепых Италии и России, то какую разницу вы отмечаете?
13: Ну, я живу во Флоренции, вижу, что общество слепых во Флоренции, она очень скромна сейчас. Но, например, был в Петербурге, заметить, как круто они живут, разные отделения, концертный зал, ну, мероприятия. У нас не так организовано, как у вас. Чем-то скромнее, да. В Риме, наверное, не так. В больших городах, может быть, лучше. Я общаюсь только с флорентинскими. Знаю, и вижу немножко так.
12: Ну, а сейчас, вот, когда уже родителей нет, вы поддерживаете какую-то связь с обществом? Например, подобные концерты у себя на родине даете?
13: Ну, я сделал в прошлом году. Я начал недавно, и несмотря на то, что я не молодой, я еще не понял, чем хочу заниматься в жизни. Поэтому сейчас даже думаю, хочу приехать сюда и жить больше здесь. Тем более у меня русский паспорт, поэтому я могу. Дочки большие, обо мне меньше думают. Жена тоже не страдает, но пока она еще живет между Россией и Италией, поэтому полгода она живет здесь по работе. Поэтому хотел вернуться сюда и жить чуть-чуть больше здесь. Я здесь вижу технически, технологически большое развитие, которое у нас медленно идет. Ваши МФЦ, например, ваши поликлиники. Такой сервис, все ли в банках тоже такие структуры современные, все цифрового, все прекрасно. Моя большая ошибка, что я чем заниматься идеалами бизнеса 35 лет назад, я должен тогда-то думал, давайте вернемся в музыке, снова буду петь песни. Тогда было бы лучше, помоложе, посильнее. Но судьба так распределила.
12: У меня такого впечатления не сложилось, что вы совсем недавно музыкой занимаетесь. Мне казалось, что вы всю жизнь пели, и это ваше. Я думала, какое же место тогда занимает фото и корреспондент. Ну, оказалось, что как раз музыка – самая меньшая часть вашей жизни, да?
13: Когда мой шеф в агентстве, когда я работал в газете, мне сказал, потому что я играл, поэтому иногда бывало, что суббота или воскресенье я играл и не мог работать. Он мне сказал грубо, либо ты будешь работать, либо ты будешь музыкантом. И тогда я принял решение, что мне нужна работа, мне нужна зарплата. И иногда я хитро договаривался с коллегами, поэтому мы работали часто по смене ночью, два раза в неделю, поэтому когда я должен был играть, я договорился с кем-то, и потом, может быть, два раза я занимался их сменой. Но потом жизнь заставила меня думать больше о работе, тем более я всегда ездил туда и сюда, но я долго играл в ресторанах в Италии, особенно во Флоренции. Потом приехал в Россию и немножко остановился с музыкой. Большой интерес, надо потом было придумать, как кормить семью, потому что я приехал в Россию. Сначала приехал по приглашению одной фирмы. Я поехал в Йошкар-Олу. Тем более я сейчас буду издавать мою книгу об этом городе.
12: Да, еще, наверное, мы можем проанонсировать ваши концерты, да, когда они, где состоятся.
13: Ну, я сейчас поеду во вторник в Павловский Посад. Это город моей жены. И они просят мой концерт. и, может быть, презентации книги. Поэтому я думаю, что, наверное, вернусь сюда снова в конце февраля, в начале марта, в ваши праздники. И останусь здесь в 1-2-3 месяца, посмотрим, как могу.
12: А вы сказали про концерты в Чебоксарах, Казани. Это когда? Да.
13: Сейчас у меня один концерт в Казани. Это в Дом культуры, я забыл, как называется. Это будет 6 числа. Угу. Потом у меня концерт в очень красивое заведение. Это ресторан-гостиница в Йошкар-Оле, называется «Сыроварная». Это будет 11 числа. Угу. И потом 13 числа всегда в Йошкар-Оле. Я поеду сейчас в Чебоксары не за концерты, за переговоры. Угу. Там мой друг, это директор филармонии, поэтому... Меня пригласили именно 12 декабря, когда есть трибют Юра Антонова. Uh-huh. Есть музыканты, которые хотят со мной создавать какой-нибудь проект. Я буду 13 числа в одном концерте, который назвали мои друзья в Йошкар-Оле, которые поют итальянские песни, Карло Визентини и друзья. Как будто я великий. Но я надеюсь, что все будет красиво, хорошо. В одном Доме культуры, где 700 мест. Театр – это тоже неплохо.
12: Да, огромное спасибо, Карл, за нашу беседу. В заключение, я думаю, что есть вам сказать несколько слов пожеланий накануне Нового года нашим радиослушателям.
13: Спасибо, во-первых, вам. Я хочу желать всем моим друзьям, незрячим в России, жить лучше, всегда не сталкиваться с проблемами, которые часто бывают на улице. Я часто смотрю зимой ваши тротуары, меня сам лично пугают, как могут люди ходить сами по льду, все часто не чистится. Конечно, на первом месте желаю всем вам здоровья и надеюсь, что скоро в любом месте России буду снова с моими незрячими друзьями в любом месте, начиная с этого места, Москва.
12: Спасибо большое. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с музыкантом из Италии Карлом Визентини. С вами была Цинтема Бойко. Всего доброго. До новых встреч.
14: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
15: Переход улицы Усиевича разрешен.
14: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
16: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
14: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
15: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
14: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
17: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению скорости. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
18: Я рада, что существует такая вещь, как говорящий город, потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот, поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
19: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
20: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных

0: тусовки в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но говорящий город изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
1: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность. А именно это и требуется от современных мегаполисов.
2: Актуальное интервью на Радио ВОС.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с руководителями проекта «Видимые возможности», реализуемого автономной некоммерческой организацией «Здесь». О проекте нам расскажут Дмитриева Ксения Михайловна, директор по развитию автономной некоммерческой организации «Здесь», руководитель проекта «Видимые возможности», Лизунова Диана Александровна, клинический психолог, и Воробьев Константин Олегович, юрист. Первый вопрос будет для Ксении Михайловны. Ксения Михайловна, расскажите, пожалуйста, почему благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» в рамках своей программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» учредил новые меры помощи в виде бесплатных дистанционных психологических и юридических консультаций? Почему были выбраны именно эти меры поддержки для незрячих?
4: Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» много лет уже поддерживает незрячих слабовидящих людей различными способами. И в 2023 году при инициативе фонда был организован такой проект, как проект социального воздействия «Видимые возможности». Этот проект вообще был направлен на трудоустройство и обеспечение занятости, и в рамках него у нас обязательной историей была такая вещь, что каждый участник, каждый герой проходит в том числе сначала психологическую оценку, а дальше в рамках проекта он мог воспользоваться поддержкой нашего клинического психолога Дианы Лизуновой. В рамках данного направления как раз было выявлено, что, во-первых, наши участники с инвалидностью по зрению не так часто обращаются к психологической поддержке, но она им очень нужна. И если человек вот может преодолеть вот этот первый барьер, прийти к психологу, то на самом деле такая поддержка, она очень сильно улучшает качество жизни, снимает тревожность. И сейчас в современной России, я думаю, это имеет такое двойное значение. С точки зрения юридических консультаций тоже мы поняли, что наши участники иногда не могут ответить на какие-то простые вопросы, такие как, например, оформить инвалидность, или какие-то более сложные. Могут быть, это вопросы, связанные с жилищными какими-то историями. Могут быть вопросы с взаимоотношениями с работодателями. И мы знаем, что юридическая помощь в целом в направлениях некоммерческого сектора имеет место быть, да, то есть это не такая уникальная поддержка, но все-таки «Особый взгляд» — это программа, которая давно работает, и наша целевая аудитория, слушатели Радио ВОС, я думаю, хорошо они знают, и мы видим, что к нам все-таки незрячие слабовидящие люди имеют доверие к нашим специалистам, мы очень тщательно подбираем специалистов, с кем мы работаем, поэтому было решено ввести такие меры поддержки вот в этом году.
3: Диана Александровна, скажите, пожалуйста, каким образом незрячие могут получить меры психологической поддержки и кто из специалистов будет оказывать эти услуги? Как проходил отбор таких специалистов и имеют ли эти специалисты уже опыт взаимодействия с незрячими?
5: Добрый день, приветствую всех радиослушателей. Ну, по поводу самого формата оказания помощи в наш век информационных технологий, это разные варианты. Это консультации по сотовой связи, консультации в Zoom, в Максе, то есть в различных мессенджерах. Это, безусловно, обмен голосовыми сообщениями. То есть каждый получатель услуги выбирает наиболее понятный и доступный ему формат. Ну, а по поводу специалиста, наверное, поделюсь собственным опытом. Для меня вообще большая честь быть приглашенной в «Особый взгляд» и получить возможность продолжить помогать людям с инвалидностью по зрению. За плечами уже проект

0: невидимые возможности, который действовал у нас в Кузбассе. Как уже сказала Ксения, это проект сопровождаемого трудоустройства. Через меня прошло огромное количество людей, всех их помню. Со многими продолжаю общение в рамках именно психологической помощи. Ну и по поводу отбора, наверное, мое базовое образование психолого-педагогическое. Я много лет работала с детьми, подростками с особенностями в развитии. А далее уже получила образование клинического медицинского психолога и работаю в режиме кризисной психологии. Я оказываю психологическую поддержку людям в чрезвычайных ситуациях. Много лет уже, с 2005 года, являюсь консультантом программы экстренной психологической помощи Российского Красного Креста. Поэтому накопленный опыт, безусловно, помогает мне общаться с людьми. Я всегда говорю, что мы помогаем людям не с диагнозами, а с их психологическими проблемами. На самом деле то, с чем обращаются люди, это общие человеческие психологические трудности. Ну и, конечно же, помощь в адаптации к диагнозу и принятии новой жизни.
1: Диана Александровна, сразу же хочу вам еще один вопрос задать. Сейчас среди незрячих появилась особая категория людей. Это ветераны специальной военной операции, которые потеряли зрение. Эти люди, кроме своих проблем со зрением, часто имеют и травматический опыт. Полезен ли будет этой категории людей этот проект?
0: Здесь я убеждена, что данный проект этим людям не просто полезен, а необходим. Так совпало, что 2 года назад я прошла отбор в Российский реестр психологов-специалистов по оказанию психологической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. И вот уже на протяжении 2 лет я работаю с этими людьми. В рамках сотрудничества с фондом «Защитники Отечества» они приходят к нам в центр, где я веду прием, и среди них есть люди, потерявшие зрение в том числе. И здесь работа, наверное, такая двойная. С одной стороны, это работа с посттравматическим стрессовым расстройством и с травмой по утрате зрения. Практически всегда это трудоспособные молодые люди, и для них, безусловно, это всегда огромный травматический стресс, и есть специальные инструменты в работе психолога, которые помогают этот опыт проработать, организовать систему поддержки, и, конечно же, помимо самих участников, мы еще выстраиваем эту систему поддержки с родными и близкими и консультируем их. Как помочь, как быть рядом, как помогать принимать и проживать чувства.
1: Константин Олегович, могли бы вы нам рассказать, с какими проблемами чаще всего сталкиваются незрячие в плане юридических вопросов? Может ли незрячий человек самостоятельно вести юридические дела или всегда необходима помощь близких?
2: Особо серьезной специфики, да, здесь нет. То есть люди, которые к нам обращаются, чаще всего поднимают вопросы, которые возникают в жизни каждого из нас. Да? Это бытовые споры, защита прав потребителей, даже вопрос наследства. Действительно, есть отдельные ситуации, когда речь заходит о вопросах получения медицинской помощи, оформления инвалидности, и там появляются ситуации, которые требуют вот именно такого специфического понимания и поддержки в связи с тем, что многие процедуры, они сегодня не адаптированы, да, для людей незрячих, да, или с плохим зрением. Поэтому в целом можно сказать, что вопросы близки для каждого из нас, которые поднимают в консультациях, да, обращаясь к нам, подопечные. Но при этом можно сказать, что в каждом случае человек, который обращается за помощью, он самостоятелен. Да. На каждой консультации я общаюсь непосредственно с человеком. Он показывает иногда даже то, как он видит ситуацию, что он предпринимает уже. Да. И в этом плане хочется выделить, наверное, такую независимость людей, да, в этом вопросе. И то, что, наверное, больше всего удивляет, да, их готовность самостоятельно вести дела, да, и понятно, что в некоторых ситуациях возникает необходимость помощи там, в связи с подписанием документов, да, каких-то помощников, близких людей, да, но при этом настойчивость людей, их смелость, да, она восхищает, и каждый раз понимаем, что здесь большая воля и большое желание, да, получать все те гарантии, всю ту поддержку, которая должна предоставляться там государством, другими организациями, да, в полном объеме.
1: Мы убеждены, что этот проект будет иметь положительный эффект для незрячих людей. Но, Ксения Михайловна, могли бы вы поделиться с нами планами на то, какие же результаты будут оценены как успешность этого проекта и сколько в общем людей могут получить помощь в рамках данного проекта?
3: В вопросах адресной поддержки оценка всегда очень, конечно, субъективна. Мы здесь говорим о людях. И каждый человек по-своему оценивает, насколько ему помогла та или иная поддержка. Но так как мы видим результаты, ну вот внутри, например, проекта «Видимые возможности», когда человек имел, например, барьер не использовать белую трость, потому что стеснялся инвалидности, и после поддержки психолога начал ее использовать. Когда человек имел барьер вообще выходить на улицу, считал, что он стал никому не нужен, и после этого он начал, например, обращаться к работодателям, искать самостоятельно работу. Все эти, кажется, нюансные и маленькие детали — это то, что может оценить, конечно, сам наш участник, получатель этой услуги. И поэтому мы себе целей вот каких-то таких, которые можно описать, да, кроме как количеством, пока не ставим. Для продуктов всех, которые предлагают услуги социальные, особый взгляд всегда был, есть и будет. Само наличие заявок на эту поддержку доказательством того, что она нужна. То, что такой поддержки может быть не слишком много в России, и то, что особый взгляд может действительно дополнить ту социальную поддержку, которая у нас в стране уже имеется. В этом году мы запустили в тестовом режиме юридическую психологическую поддержку. У нас есть лимит на год. Он не такой большой. Там это, по-моему, около 150 консультаций мы запланировали. Но особый взгляд рассматривает увеличение этой заявочной кампании и рассматривает расширение поддержки в любом случае. Поэтому можно сказать, что в этом году мы смотрим. Для нас также очень важно, чтобы все, кто услугу получают, оставляли отзыв, как раз чтобы мы видели, а что конкретно он считает полезным в том, что мы дали. Он также, этот человек, может написать, что ничего не было полезно, но пока такого не было, да. У Константина уже состоялось достаточно много консультаций, каждый человек оставляет вот этот самый отзыв, который нам показывает, с какими как раз непосредственно проблемами, задачами люди обращаются. Мне кажется, вот об этом, может быть, тоже интересно сегодня в рамках нашего эфира поговорить, да, чтобы люди понимали, с каким вопросом, в принципе, можно обратиться. Касательно психологической помощи, конечно, мы понимаем, что длительная терапия — это дорогостоящая история, и мы в рамках программы «Особый взгляд» пока здесь не совсем можем, да, такую совсем длительную терапию оказывать. Но в рамках тех консультаций, которые запланированы в том лимите на одного человека, который запланирован, мы можем, тем не менее, оказать вот эту первичную помощь. Бывают ситуации, когда Диана Александровна направляет человека к психиатру, да, или к другим специалистам. То есть это достаточно широкая поддержка. Мы смотрим вообще на человека комплексно, потому что иногда, конечно, обращения к нашим специалистам недостаточно. И на наш взгляд, вот это снижение, наверное, стресса, снижение фона тревожности, разрешение каких-то бытовых жизненных ситуаций, конфликтов в семье и вообще создание такой экосистемы, в которой человек не один, вот это и самый главный социальный эффект, на мой взгляд.
1: Диана Александровна, расскажите тогда, с какими же вопросами часто обращаются наши незрячие люди и с какими вопросами можно обращаться для психологической помощи. Ну и, конечно, мы попросим вас дать несколько рекомендаций нашим радиослушателям, что нужно делать, чтобы поддерживать хотя бы минимальный какой-то баланс своего психологического благополучия.
0: По поводу вопросов, как я уже сказала, и как уже проговорила Ксения, они такие общечеловеческие, есть специфические, которые связаны как раз с периодом принятия диагноза. Все зависит от ситуации. Если человек только недавно столкнулся с утратой зрения, он переживает массу чувств. И тут, конечно, психолог, к сожалению, не может дать волшебную таблетку или волшебную палочку, которая каким-то уникальным таким способом позволит эти чувства исключить. Психолог помогает эти чувства принять в себе, прожить и не провалиться в эту пучину депрессии, горя, пройти все эти стадии принятия диагноза, быть рядом, организовать систему поддержки, работать с родными и близкими. Также очень много вопросов, и Ксения тоже их уже обозначила, это как раз барьеры в использовании белой трости, в самостоятельном выходе на улицу, когда есть определенные ограничения, убеждения, что у меня не получится, я не смогу, я упаду, есть много страхов. А также это работа с фоновой тревогой. Есть множество инструментов в работе психолога, которые помогают вот эту тревогу понизить и улучшить качество жизни. Это стрессовые ситуации, это конфликтные ситуации дома, конфликтные ситуации с детьми, с супругом. То, с чем обращаются, в общем-то, все люди. И иногда мы начинаем с решения одних вопросов, и в ходе уже серии консультаций всплывают и другие. Ну, если говорить о поддержании своего ментального здоровья, это та база, которая необходима каждому человеку абсолютно. Это так же, как двигательная активность, правильное питание, здоровый сон. Да, стрессовые ситуации случаются с каждым из нас. Человек, который столкнулся с утратой зрения, для него стрессовых ситуаций намного больше, они иногда приобретают и острый, и хронический характер. Как себя поддержать, как не утонуть в этой пучине? Ну, несколько таких, наверное, базовых советов, что ли, рекомендаций. Психологи приняты, что советов не дают, но рекомендовать могут. Во-первых, это прослушивание полезного контента, то есть аудиокниги, которые в доступе, причем и по психологии в том числе, сейчас с этим проблем нет. Это выполнение рутинных задач и не задумываться о том, что же будет завтра, а выполнять задачи сегодняшнего дня, соблюдать режим дня. Это заземляет, это успокаивает, это дает опору. Это дыхательные упражнения, про которые мы все прекрасно знаем, но почему-то забываем в самых нужных ситуациях. Самая простая из них, я всегда говорю, легко запомнить, это дыхание по квадрату. Сделали вдох, небольшая задержка дыхания, выдох и вновь задержка. Можно даже провести эксперимент. У каждого из нас есть современные гаджеты, смарт-часы, которые показывают, фиксируют уровень стресса. И вот после нескольких таких циклов он падает. Проверено на себе, на своих близких, действительно работает. Физическая активность. Вообще доказано, что физические упражнения, они по эффективности уже даже превышают действие антидепрессантов. Это даже 5-минутная прогулка на воздухе, послушать птицы, ощутить запахи улицы, звуки улицы услышать. Это тоже переключение, то есть работает другая доминанта, это наша физиология, это работа нашего мозга. Безусловно, это организация системы поддержки, это социальная активность, вот эти чаты, которые сейчас есть, сообщество, это общение с близкими, когда есть возможность проговорить свои чувства и принять их, и прожить. Ну и, конечно же, я всегда призываю не опасаться обращаться за профессиональной помощью. Когда понимаешь, что поддержки близких недостаточно, им тоже очень сложно, тогда нужно обращаться к психологу, который имеет компетенции, имеет опыт и который будет рядом на всех этапах проживания острого стресса и поможет выстроить систему поддержки.
1: Константин Олегович, какие рекомендации вы можете дать в юридическом плане?
2: Главная рекомендация здесь – это не подписывать документы, не совершать сделки, смысл которых вот доподлинно, да, не проверен, не понятен человеку в конкретный момент, потому что часто возникают злоупотребления, да, люди могут воспользоваться ситуацией. Здесь важно не стесняться, сделать паузу, да, запросить документы в том формате, который будет удобен для восприятия. Да, это может быть электронный текст, который можно там прочитать с помощью экранного доступа, да, программы, или в аудиоформате его воспроизвести. Помимо этого, если тоже есть какие-то сомнения, всегда лучше профилактически, да, запросить там мнение близкого человека, юриста, да, тоже в лучшем случае, хотя не всегда, понятно, есть возможность. При этом, конечно, когда мы говорим о важных сделках, да, это все, что связано с кредитами, с крупными платежами, какими-то наследственными вопросами, да, то здесь, конечно, тоже лучше на всякий случай обращаться к специалисту, чтобы гарантировать соблюдение интересов человека и отсутствие каких-то злоупотреблений. Вот. Также можно рекомендовать оформить доверенность, да, на человека, которому вы доверяете, причем с конкретными полномочиями. Да. То есть вы сами можете выбрать, какие договоры он может заключать в вашу пользу, да, или с распоряжением каким-то имуществом, на которое вы дадите согласие. Да. При этом за вами в любой момент сохраняется возможность эту доверенность отменить, да, и тоже свои интересы гарантировать. Вот это такая может быть юридическая страховка, да, в плане ситуации, когда интересы человека, да, они могут как-то пострадать, уязвимое положение, да, может вызвать злоупотребление. Но самая надежная здесь рекомендация и гарантия — это, конечно, стараться профилактически еще на момент заключения каких-то договоров обратиться к специалисту, если вы понимаете, что вопрос серьезный, да, чтобы исключить в дальнейшем и споры, и заранее максимально обеспечить свои интересы.
1: Что-то еще о проекте, о помощи незрячим хотели бы сказать?
3: Я бы хотела акцентировать внимание на то, что к нам могут подавать заявки не только люди с инвалидностью, но и их близкие. Мамы, папы, жены, дети. Потому что это тоже референтная группа, которая живет, влияет и тоже имеет те же самые проблемы. Иногда является опекуном человек с инвалидностью. И поэтому хотелось бы, да, рассказать именно об этом, что близкие люди тоже могут обращаться. Также хотела напомнить, что заявки принимаются на портале «Особый взгляд», раздел «Помощь», и там есть такой еще подраздел «Практические занятия», и вы там можете найти помощь по психологической и юридической поддержке. На данный момент наши специалисты присутствуют в этом интервью, то есть это лично Константин и лично Диана проводят эти консультации. В дальнейшем планируется привлечение других специалистов по росту заявок. Но на данный момент вот вы можете доверять тем людям, кого вы сегодня уже услышали. Это действительно большие специалисты. Наверное, еще прорекламирую Константина, что он ведет отдельный телеграм-канал, название которое, Константин, озвучите, пожалуйста, сами.
2: Юридический минимум НКО.
3: Юридический минимум НКО, да, то есть я об этом говорю, потому что мы понимаем, что действительно мы живем в век информации, и все нужно проверять, в том числе и то, какие специалисты вам оказывают поддержку. Поэтому мы за своих специалистов отвечаем, а заявки только на портале «Особый взгляд». Это все бесплатно, сугубо бесплатно, и приглашаем к участию.
1: Спасибо большое. Надеюсь, что наши радиослушатели, которым это необходимо, будут обращаться за помощью. Для наших радиослушателей я напоминаю, в эфире прозвучало интервью с руководителями проекта автономной некоммерческой организации «Здесь». Проект «Видимые возможности». Слушайте радио.
4: Информируем о важнейших событиях нашего общества. Обсуждаем актуальные темы со специалистами в прямом эфире. Отвечаем на вопросы слушателей. Радио ВОС. Мы работаем для вас круглосуточно.
5: Вы задумывались, почему нас так манят к себе зеркала?
6: Зеркало – предмет мистический. В его глубине живут тайные миры, о которых мы даже не подозреваем, пока они не ворвутся в нашу жизнь, сметая все, что в ней было прочного и понятного. Особенно если это старинное зеркало.
5: Кто взглянет на нас из-за зеркалья? Чей лик промелькнет в серебристой глубине?
6: Женщины-поэты, женщины-литераторы, всегда с непростой, а часто с загадочной судьбой.
5: Кто они? Какие они?
6: В галерею творческих и человеческих портретов вас приглашает цикл программ «Взгляд из зеркала».
5: А вашими гидами будут Лариса Овцинова
6: и Геннадий Карцев.
5: Театрально-музыкальный дуэт «Совпадение».

0: Кто-то мне сказал: «Твой милый будет в огненном плаще». Камень, сжатый в чьей проще, загремел с безумной силой. Чья кремнистая стрела у ключа в песок зарыта? Чье летучее копыто отчеканила скала? Чье блестящее забрало промелькнуло там, средь чащ? В небе вьется красный плащ. Я лица не увидала.
1: Так вот он какой, твой идеальный возлюбленный. Ты знаешь, он жесток, этот дух поэзии. Требует все новых и новых жертв.
2: Последняя подборка стихов Чурубины де Габриак была напечатана в «Аполлоне» во втором номере за 1909 год. А на соседней странице стихотворение «Встреча» уже за моей подписью. Елизавета Дмитриева.
3: Кто ты, дева?
4: Зверь или птица?
3: Как зовут тебя?
4: Узнай. Ходит ночью леденица, с нею белый горностай.
3: Ты куда идешь?
4: В туманы.
3: Ты откуда?
4: Я с земли. И метели, и караваны вьюги к югу понесли.
3: Ты зачем пришла?
4: Хотела.
3: Что несешь с собой?
4: Любовь. Гибко, радостно и смело поднялись метели вновь.
3: Где страна твоя?
4: На юге.
3: Кто велел прийти?
4: Сама. И свистят, как змеи вьюги, в ноги стелится зима.
3: Что ж ты хочешь?
4: Снов и снега.
3: Ты надолго ль?
4: Навсегда. Над снегами блещет вега льдисто-белая звезда.
1: Как же по-разному они повели себя, твои возлюбленные, когда открылась правда. Рыцарь Волошин защищал тебя и готов был на многое. А вот Гумилев защищался. Его самолюбие было уязвлено. Его, подумать только, его провели, обманули, надсмеялись.
2: В ответ он старался уязвить меня. Был надменен, пытался унизить. Отзывался резко о моих стихах. В конце концов, Макс дал ему пощечину. Это случилось в мастерской художника и сценографа Алексея Головина на последнем этаже Мариинского театра. Там было много сотрудников «Аполлона», внизу пел Шаляпин, и вдруг короткий резкий удар. В первую минуту Гуми бросился на Макса, но кто-то стал между ними. И тогда Николай Степанович принял позу оскорбленного достоинства и вызвал Макса на дуэль.
5: Местом для поединка выбрали новую деревню, расположенную неподалеку от Черной речки, где 75 лет назад стрелялся Пушкин с Дантесом. Назначили время дуэли. 22 ноября 1909 года в 18 часов. Однако дуэль не началась вовремя. Машина Гумилева застряла в обильно выпавшем снегу. Я ехал на извозчике, но был вынужден выйти и идти пешком. Даже калошу в снегу потерял. Моим секундантом был Алексей Толстой. Он оставил воспоминания об этом дне. Между секундантами шли отчаянные переговоры. Грант, это один из псевдонимов Гумилева, предъявил требование стреляться в 5 шагах до смерти одного из противников. Он не шутил. Для него, конечно, из всей этой путаницы, мистификации, лжи не было иного выхода, кроме смерти. С большим трудом удалось уговорить стреляться на 15 шагах. Противники стояли поодаль. Меня выбрали распорядителем дуэли. Я начал отсчитывать шаги. Грант, внимательно следивший за мной, просил мне передать, что я шагаю слишком широко. Я заново читал 15 шагов. Просил противников встать на место и начал заряжать пистолеты. Пыжей не казалось. Я разорвал платок и забил его вместо пыжей. Гранту я понес пистолет первому. Он стоял на кочке длинным черным силуэтом, различимый в мгле рассвета. На нем был котелок, сюртук. Шубу он сбросил на снег. Подбегая к нему, я провалился в яму с талой водой. Он спокойно выжидал, когда я выберусь. Потом взял пистолет, и только тогда я увидел, как он с ледяной ненавистью смотрит на Волошина, стоявшего, расставив ноги, без шапки. Я передал второй пистолет Волошину и по правилам в последний раз предложил мириться, но Грант перебил меня, сказав глухо и зло:
6: «Я приехал драться, а не мириться».
5: Тогда я просил приготовиться и начал громко считать.
6: «Раз, два, три!»
5: Тогда у Гранта блеснул красноватый свет и раздался выстрел. Прошло несколько секунд, второго выстрела не последовало, и тогда Грант крикнул с бешенством:
6: «Я требую, чтобы этот господин стрелял!»
5: Волошин проговорил в волнении:
6: «У меня была осечка! Пускай он стреляет во второй раз!»
5: Опять крикнул Грант:
6: «Я требую этого!»
5: Волошин поднял пистолет. Я услышал, как щелкнул курок, но выстрела не было. Я подбежал к нему, выдернул из дрожащей руки пистолет и, целив снег, выстрелил. Гашеткой мне ободрало палец. Грант продолжал неподвижно стоять.
6: «Я требую третьего выстрела!»
5: Упрямо проговорил он. Мы начали совещаться и отказали. Грант поднял шубу, перекинул ее через руку и пошел к автомобилю.
2: Это было ужасно! Ужасно! А на следующий день после дуэли мы встречались с Маковским в его кабинете. Он пригласил.
7: «Ну, пусть она не испанка, русская, но она мне еще ближе. Пусть некрасиво, пусть прихрамывает, но она близка мне по духу, по таланту. Я не могу ее оставить». Но когда она вошла, я был поражен. Я не смог скрыть своего разочарования.
2: Оправиться от такого удара было трудно. Гумми я встретила через 3 дня на морской. Мы отвернулись друг от друга. Больше я его никогда не видела. Но знаю, он ненавидел меня всю свою жизнь и бледнел при одном моем имени. Утром меркнет говор бальный. Я одна, поет сверчок. На ноге моей хрустальный башмачок. Путь, завещанный мне с детства, жить одним минувшим сном. Славы жалкое наследство за окном. После дуэли я была больна. Я не писала больше стихов. Лет 5 я вообще не читала стихов. Каждая ритмическая строчка причиняла мне боль. Не смогла я остаться и с Максом. Вскоре мы расстались. Один лишь раз, как папоротник, я цвету огнем весенней пьяной ночью. Приди ко мне, к лесному средоточью, в заклятый круг, приди, сорви меня, люби меня. Я всем тебе близка, так уступи моей любовной порче. Я, как миндаль, смертельна и горька. Нежнее, чем смерть, обманчивее и горче.
1: История закончилась. Но мы-то знаем, что отныне неразрывно связаны с тобой. И в этой жизни, и в другой.
2: Да, ты живешь во мне и в зеркалах. Иногда я сама не знаю, кого вижу в них, себя или тебя. Да, я виновата перед всеми вами. Перед Гуми, перед Максом, перед Маковским и перед тобой тоже. Однако во внешней жизни я все больше отдалялась от тебя. В 1911 году вышла замуж за своего жениха Всеволода Васильева. Он дождался меня, сама этому удивляюсь. Он был мелиоратором, и мы много ездили с ним по Средней Азии.
5: В 1912 году отправились вместе в Германию слушать лекции доктора Штайнера по антропософии. Лиля ушла в эту работу с головой. Она была назначена официальным представителем антропософского общества в России. В начале 20-х годов она оказывается в Екатеринодаре, вынужденная бежать из революционного Петрограда. Она вновь пишет стихи, но уже другие стихи. И, конечно, под своим именем.
1: Колосится спелой рожью весь степной простор. Это к Божьему подножью золотой ковер. Не бреди, устало нищий, не ропщи на зной. Кто вкусил небесной пищи, да бежит земной. Если Бог надел вериги, их снимать нельзя. В голубой небесной книге есть твоя стезя.
2: В Екатеринодаре судьба меня свела с Маршаком. Сначала мы работали вместе над статьями и хроникой, потом в детском городке.
5: Беспризорников было очень много. Для них и устроили этот город. Там было горячее питание, обучение ремеслам. Был и свой театр, где учили пластики, гимнастики и актерскому мастерству.
2: Для этого театра и были написаны Маршаком знаменитые «Кошкин дом» и «Летающий сундук». Мне посчастливилось помогать ему. Из столицы приходили страшные вести. Особенно было тяжело узнать о смерти Гумилева. Многие уезжали. Через антропософское общество мы с мужем были связаны со многими знакомыми за границей, но жить я могла только в одном городе, в Петербурге. Туда и вернулась, обратившись к Луначарскому. Я нашла совсем другой город. Но теперь я любила его еще большей, щемящей горькой любовью. Под травой уснула мостовая, над него и разрушенный гранит. Я вернулась, я пришла живая, только поздно. Город мой убит. Надругались, очи ослепили, чтоб не видел солнца и небес, и лежит замученный в могиле. Я молилась, чтобы он воскрес, чтобы все убитые воскресли. Бог, Господь, Отец бесплотных сил, ты караешь грешников, но если б ты мой город мертвый воскресил, он тобою удостоен славы от убийц кончину воспринять. Но ужель его врагов лукавых не осилит ангельская рать? И тогда на зареве заката увидала я на краткий миг, как вошел на мост с мечом поднятым Михаил Архистратик.
5: Елизавета Дмитриева хотела всеми силами участвовать в возрождении своего города. Она хотела закончить в нем свои дни. Однако в 1927 году ее арестовали. Арестовали как дворянку, антропосовку и отправили по этапу в Свердловск. Друзья принялись хлопотать, понимая, что Лили не выжить на севере. Помогло. Добились смягчения приговора.
2: Мне разрешено было выбрать город для поселения, кроме Москвы, Ленинграда, Киева, Харькова, Одессы и Ростова-на-Дону. Я выбрала Ташкент. В то время там находился мой муж. Однако долго жить я уже не надеялась. Все летают черные птицы и днем, и поутру. А по ночам мне снится, что я скоро умру. Даже прислали недавно сны под пятницу, верные сны. Гонца из блаженной страны, темноглазого легкого фауна. Он подошел к постели и улыбнулся.
5: Ну что ж, у нас зацвели асфадели. А ты еще все здесь живешь? Когда соберешься в гости надолго к нам?
2: И флейту свою из кости к моим приложил губам. Губы мои побледнели с этого самого дня. Только бы там асфадели не отцвели без меня.
1: Ну, а меня ты постаралась забыть, отправить в небытие, во всяком случае в своем сердце. Зато появился Ли Сян Цзы и цикл стихов «Домик под грушевым деревом». Книжечка его стихов даже была напечатана в Ташкенте.
2: Не ревнуй. Ли Сян Цзы был китайским философом и поэтом, изгнанником, как и я. Мне было легче говорить от его имени.
5: Покрыто сердце пылью страха. Оно, как серые листы. Но подожди до темноты. Взметнется в небо фуга Баха. Очнешься, и увидишь ты, что это он весь страх твой вытер. И наверху зажег Юпитер.
2: Как для монаха радостны вериги, ночные бденья и посты, так для меня средь этой пустоты остались дорогими только книги, которые читал со мной когда-то ты. И, может быть, волшебные страницы помогут мне не ждать и покориться.
5: Не навеки душа ослепла. Золотые цветы огня расцветают под грудой пепла для тебя и для меня. Потому что такое пламя, и его погасить нельзя.
2: Черной гроздью винограда стало сердце. Вот оно. Эту гроздь мне выжать надо, чтоб из чаши полной яда сделать доброе вино. Сердце выжатое плачет. Почему нельзя иначе?

Елизавета Дмитриева. День рождения 12 апреля 1887 года. Место рождения – Санкт-Петербург, Россия. Дата смерти – 5 декабря 1928 года. Место смерти – город Ташкент, СССР. Возраст – 41 год. Зодиакальный гороскоп – Овен. Гороскоп друидов – Клён. Кельтский гороскоп – Гортензия.

Автор сценария Лариса Овцинова. История была рассказана театрально-музыкальным дуэтом «Совпадение» Ларисой Овциновой и Геннадием Карцевым.

0: Вы задумывались, почему нас так манят к себе зеркала?
1: Зеркало – предмет мистический. В его глубине живут тайные миры, о которых мы даже не подозреваем, пока они не ворвутся в нашу жизнь, сметая все, что в ней было прочного и понятного. Особенно если это старинное зеркало.
0: Кто взглянет на нас из-за зеркалья? Чей лик промелькнет в серебристой глубине?
1: Женщины-поэты, женщины-литераторы, всегда с непростой, а часто с загадочной судьбой.
0: Кто они? Какие они?
1: В галерею творческих и человеческих портретов вас приглашает цикл программ «Взгляд из зеркала».
0: А вашими гидами будут Лариса Овцинова
1: и Геннадий Карцев.
0: Театрально-музыкальный дуэт
1: «Совпадение». Слушайте программу каждый первый и третий понедельник месяца в 13:00 по Москве.
2: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
2: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
4: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
2: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
5: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация. Можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
2: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
6: Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.
7: Свободное плавание.
1: С
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Цындыма Бойко. А на связи с нами сегодня Санкт-Петербург Александр Петрович Антропов, директор ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц ОВЗ. Здравствуйте, Александр Петрович.
8: Здравствуйте.
7: Начало учебного года, школьники, студенты, все вернулись в свои учебные заведения. И, конечно же, особенно остро стоит вопрос у первокурсников, первоклассников, куда обращаться. Но так как вы отвечаете за высшие учебные заведения, расскажите, пожалуйста, вот студентам, куда нужно обращаться и кто может оказать помощь?
8: Спасибо, Цындыма, за приглашение выступить перед столь представительной аудиторией. Вначале я хочу несколько слов сказать о сети ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Сокращенно они называются РУМС. Я так и дальше буду называть, потому что очень длинное название. Или ресурсный центр, так тоже можно сказать. Сеть РУМС в России организовалась в 2017 году. На конкурсной основе 16 ведущих вузов прошли конкурс, и приказом министра образования и науки была организована эта сеть РУМС. Она охватывает практически всю географию России, с запада на восток, с севера на юг. На севере и на западе это ресурсный центр нашего Российского государственного педагогического университета имени Герцена. На юге это Ялта, на востоке Хабаровск, ну и, как я сказал, на западе тоже получается Российский государственный педагогический университет имени Герцена. Эта сеть в настоящее время охватывает уже 31 вуз, включая вузы возвращенных территорий Мариуполя, Луганска, Донецка. И кроме вузов Миноборнауки, сюда входит Министерство просвещения, Министерство спорта, Министерство здравоохранения, Министерство сельского хозяйства, Министерство культуры. Вот в данный момент сеть РУМС представляет из себя вот такое образование. Сеть РУМС занимается сопровождением высшего инклюзивного образования. Это сопровождение начинается с профориентации. Мы работаем в школах, где учатся дети с инвалидностью или ОБЗ. Мы работаем в специальных учреждениях профобразования и в других организациях. Мы сопровождаем студентов на протяжении всего периода обучения, оказываем им различную помощь психологическую и прочую. Кроме того, мы помогаем в содействии трудоустройству студентов. Сеть РУМС проводит самые разнообразные мероприятия. Это и конкурсы профессионального мастерства, это различные вебинары, это курсы повышения квалификации для работников вузов и многие-многие другие спортивные мероприятия, культурные. На сайте «Инклюзивное образование РФ» все слушатели смогут потом посмотреть, какие мероприятия намечаются в этом году, и принять участие. Так вот, в каждом вузе в настоящее время должно быть подразделение, которое отвечает за сопровождение обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью. Где-то это специальный отдел, где-то это специальный центр, где-то это просто специалист. Но все зависит от размера вуза. В небольшом вузе это может быть просто специалист, который обращается за помощью к другим преподавателям и другим лицам. В нашем вузе сопровождением обучения лиц с инвалидностью занимается реабилитационно-образовательный центр «Инклюзия». Кстати, на сайте РГПУ имени Герцена его страница есть. Ну, например, у нашего партнера Санкт-Петербургского государственного экономического университета есть центр обучения инвалидов и так далее. Таких центров много. И поэтому, когда студент пришел в вуз, в первую очередь он может обратиться специальное подразделение, которое занимается сопровождением обучения. Но, как правило, уже во всех вузах на этапе зачисления, когда студенты впервые приходят в университет, уже их встречают представители этих центров, выясняют, какие потребности у студентов, как им можно помочь в обучении, и намечают план дальнейшей работы.
7: Так как у нас радио ВОС, то возникает вопрос, например, по поводу ориентировки в пространстве. Приходит студент, который совершенно не знаком с территорией и аудиториями вуза. Вот здесь как организована помощь?
8: Значит, я сразу хочу здесь разграничить два вопроса, хотя вы задали конкретно по поводу вуза. Что касается ориентировки в городе, в населенном пункте, этим вуз не может отвечать за ориентировку в городе. Есть специальные реабилитационные центры. В каждом Петербурге есть реабилитационный центр, где проходят стажировку незрячие люди и где их обучают ориентировки по городу в общественном транспорте. У нас в вузе этим занимается, и во многих вузах аналогично, у нас в вузе этим занимается реабилитационно-образовательный центр «Инклюзия». Там есть и специалист, кстати, незрячий, который получил специальный диплом. Он обучает ориентировки. И, конечно же, это целая армия волонтеров. В первую очередь, это одногруппники студентов незрячих, которые помогают им ориентироваться и в кампусе, и в каждом корпусе, где проводятся занятия или какие-то массовые мероприятия. Ну, я хочу сказать так, что инклюзия, она для всех, у тех, у кого нормальное зрение, у тех, у кого нарушено или отсутствие зрения. Поэтому здесь важно, чтобы взаимодействовали все студенты. И, как правило, когда к нам приходит студент незрячий, он сразу вливается в коллектив группы, сразу же находит себе друзей, и только друзья, и другие студенты ему помогают. Это, по-моему, естественно.
7: Скажите, пожалуйста, какими-то техническими устройствами обеспечивается или есть центр по печати по Брайлю с принтером или вот такая помощь?
8: Да, конечно. Во-первых, в нашем центре, в РГПУ имени Герцена, РУМС базовый, в нем находится разнообразная аппаратура. Это и читающие машины, их несколько у нас, которые читают любой текст, причем с разной скоростью. Можно настроить скорость, настроить скорость комфортную для слушателя. Дисплей Брайля, естественно,

0: из себя представляет эта система. Любой человек может скачать ее бесплатно на телефон, и через наушники ему будет проводиться навигация. Например, вы проходите мимо деканата, или аудитория 200 такая-то находится также за деканатом справа, и так далее, и так далее. Вы подошли к лестнице. Это очень удобно, и это помогает нашим студентам ориентироваться. Но надо сказать, что наши студенты проявляют инициативу и, в общем-то, довольно свободно ориентируются в корпусах. Есть даже такие, это наша выпускница, мы относимся к этому очень отрицательно, но она ходит по корпусу на каблуках и без трости. Это исключительный случай, я не призываю брать с нее пример. Я призываю к тому, что надо активно учиться ориентироваться в кампусе и в корпусах, где бывают студенты. Далее имеется у нас для слабовидящих студентов стационарные карманные увеличители. С различными фильтрами можно настроить светлый шрифт на темном фоне, наоборот, можно цветовые фильтры поставить так, чтобы настроить чтение текста наиболее комфортным способом. Ну и, конечно же, у каждого студента с нарушением зрения на ноутбуке имеется программа экранного доступа. Их сейчас много разнообразных, они с удовольствием пользуются. У нас имеется инженер, наш выпускник. Он окончил институт технологий. Он незрячий, и он консультирует всех пришедших в наш рум, как пользоваться этими приборами. Кроме того, любой студент из вуза партнера может прийти в рум, распечатать что-то брайлевским шрифтом или поработать с этой аппаратурой. Ну и сейчас вузы тоже потихонечку эту технику осваивают. Кроме того, к нам приходят преподаватели, сотрудники вот специальных центров вузов, и они получают необходимые консультации.
1: Скажите, пожалуйста, а вот в общежитии какие-то определенные условия создаются? А есть ли студент, например, с собакой-проводником?
0: В общежитии главную роль играют студенты, которые помогают другому студенту, у которого отсутствует зрение, в ориентировке. И, как правило, встречают таких студентов очень хорошо и завязываются хорошие дружеские отношения, и тут проблем нет. Где есть возможность, создают и направляющие для студентов с нарушением зрения. Но, опять-таки, здесь должна быть еще и активная позиция студента незрячего. Он должен активно овладевать вот этой ориентировкой. А помощь ему оказывают все. Что касается собаки-проводника. В каждом вузе, в каждом корпусе сейчас должно быть, у нас это есть, но и по правилам должно быть оборудовано место для собаки-проводника, где имеется кольцо, куда можно ее пристегнуть, имеется коврик, имеется миска с водой. Что касается того, что студент может привести собаку-проводника в каждую аудиторию, это вопрос дискуссионный, и он не такой простой, как могло бы показаться с самого начала. Конечно, все собаки-проводники, они прошли замечательную школу, можно сказать, они получили не то, что высшее образование для собак, а окончили аспирантуру, потому что это замечательные друзья людей, с которых они сопровождают. Но тем не менее, ну, во-первых, собака все-таки своим замечательным видом будет отвлекать других студентов, но это не самое главное, в конце концов, они привыкнут к этому. Самое главное то, что сейчас все больше и больше, как вы знаете, появляется людей с аллергией, в том числе с аллергией на собачью шерсть. И создавать условия для одних за счет ущемления прав других, на мой взгляд, это не совсем корректно. Поэтому я предлагаю собаку оставлять вот на входе, в теплом месте, и студент, владелец этой собаки, или, скажем так, друг этой собаки, поскольку здесь уже такая пара создается, он может в перерывах подходить, чтобы общаться с собакой, чтобы ей не было так одиноко и грустно. Я считаю вот этот вариант оптимальным.
1: Да, наверное, вы правы, но я в свое студенчество с собакой ходила по всем аудиториям. Разное случалось, конечно, но в целом аудитория, тем более вуза культуры, она очень даже дружелюбно принимала собаку.

0: даже в МГУ мы так с ней прекрасно учились. Даже был случай, когда звали на защиту диссертаций кандидатских, чтобы как-то немножко задобрить диссертационный совет.
1: Я все-таки полагаю, что этот вопрос надо решать индивидуально по отношению к каждому студенту, по отношению к его четвероногому другу и по условиям, которые есть в ВУЗе. И я думаю, что в любом случае всегда этот вопрос может решиться так, что все выиграют.
0: Теперь, наверное, поговорим о том, к чему должен быть готов студент-первокурсник, когда приходит в ВУЗ и приступает к учебе.
1: Ну, во-первых, студент должен быть готов к получению высшего образования. Высшее образование требует упорного труда от любого студента. Конечно же, если студент слабовидящий, тем более если он незрячий, от него это требует еще больших усилий. К этому надо быть готовым психологически, к тому, что придется прочитывать большое количество литературы, выполнять большое количество заданий, что даже в старших классах школы не такая нагрузка на обучающихся, как в ВУЗе. Я бы не говорил об этом, если бы у меня не было таких немногочисленных примеров, но надо быть готовым к тому, что адаптируется в ВУЗе, адаптируются условия, а не содержание программы. Форма подачи адаптируется, условия адаптируются с точки зрения доступности, а содержание программы надо освоить полностью, в полном объеме. Какие здесь могут быть трудности? Ну, во-первых, когда лекция проводится в сопровождении презентации, студент только слышит речь преподавателя. Поэтому на опыте нашего вуза как поступает? Преподаватель обычно дает в текстовом формате текст этих презентаций, и студент может готовиться самостоятельно. При подготовке к практическим заданиям, как правило, студенты незрячие занимаются с остальными студентами в паре. Особую сложность составляет чтение таблиц и математических, и других формул. И здесь, опять-таки, помогают консультации преподавателя, и другие студенты могут также рассказать об этой формуле, тем более, что на Брайле все эти специальные знаки есть. Поэтому особенно тем, кто поступает на технические специальности, здесь надо быть к этому готовым. Я опять-таки советовался с нашим выпускником незрячим. Он сказал, что с Брайлем здесь, да, конечно, эти формулы может быть их сохранить на Брайле, но во всяком случае здесь лучше в диалоге эти формулы осваивать и задавать вопросы преподавателю и своим однокурсникам. И, кроме того, студент, если он приезжает из небольшого населенного пункта в большой город, а тем более мегаполис, он опять-таки должен быть психологически готов к этому, хотя это очень трудно, потому что мы стараемся селить студентов поближе к кампусу, но, тем не менее, это не всегда возможно. В большом городе надо добираться до общежития. Тут помогают одногруппники. Но жизнь мегаполиса, опять-таки, требует адаптации. И, конечно же, здесь я хочу обратиться к родителям. Готовности к обучению может помешать гиперопека. Я не призываю не опекать своих детей. Нет, конечно, речь идет не об этом. Но все, что студент может сделать самостоятельно, он должен сделать самостоятельно. А то, что он может завтра сделать самостоятельно, вот в этом ему надо помочь, чтобы он на следующий день или через какое-то время освоил какие-то новые навыки. Кто не хочет чего-то делать, ищет причину, а кто хочет, ищет средства.
0: Александр Петрович, скажите, пожалуйста, а вот все-таки не секрет, что бывают случаи, когда студенты отчисляются. По какой причине чаще всего?
1: У нас чаще всего по здоровью. И тут, к сожалению, ничего не поделаешь, поскольку часто, нередко бывает так, что с нарушением зрения есть еще и какие-то другие сопутствующие заболевания. Что касается неуспеваемости, то этот вопрос решаем, можно уйти в академический отпуск, но здесь опять-таки помощь преподавателей, других студентов, специалистов, психологов, консультации в ресурсном центре или в центре вуза – все это помогает. Но если студент не успевает, потому что не хочет учиться, это очень трудный случай, и здесь, конечно, нужна помощь психолога. В этом случае активная позиция самого студента необходима. Без этого ничего не будет.
0: То есть можно сказать, что в первую очередь нужны коммуникативные навыки, да, самостоятельность,
1: да,
0: и желание, да, учиться.
1: И психологическая готовность, понимание сложности, потому что не всем же надо иметь высшее образование. Человек себя может найти в самых разных областях жизни. И тому немало примеров, можно стать высочайшим профессионалом в любой области, и не обязательно с высшим образованием. Если человек настроен получить профессию, которая требует высшего образования, то мы будем это только поддерживать и приветствовать. В заключение я хочу сказать, что инклюзия для всех. Мы должны построить инклюзивное общество так, чтобы каждый студент, и не только студент, так, чтобы каждый человек мог полноценно участвовать во всей, в общественной жизни, в культурной, в спортивной и так далее. И в нашем вузе все мероприятия инклюзивные. Другое дело, что у нас памятник архитектуры, но это уже касается людей на колясках, но мы находим, у нас есть подъемники и так далее. Что касается лиц с нарушением зрения, вот у нас в октябре будет интеллектуальный фестиваль, где будут игры, типа «Что, где, когда», где будут викторины, посвященные Великой Отечественной войне, и многое другое. И это будет Всероссийский фестиваль. Информация будет разослана. Мы ждем всех желающих, все инклюзивные команды для участия в этом фестивале. И последнее. Об этом я говорю уже несколько лет. Я считаю, что термин «инклюзия» со временем должен естественным образом отмереть. Вот такой пример. В 19 веке женщина в университете была большой редкостью. Более того, все были против того, чтобы женщины получали высшее образование. Сейчас, и это совершенно естественно, высшее образование получает тот, кто может его получать, независимо от пола. Точно так же мы должны построить такое общество, в котором каждый член этого общества будет чувствовать комфортность, будет чувствовать свою необходимость и нужность и сможет получать в меру своих способностей образование и профессию. Поэтому об инклюзии уже через какое-то время, надеюсь, никто не будет говорить.
0: Александр Петрович, вы говорите, что студенты, соседи по общежитию, все помогают ребятам, да, с инвалидностью,
1: да,
0: с нарушением,
1: да,
0: зрения. А вот какую-то работу с ними вы проводите, например, как помогать, или же сами незрячие, слабовидящие студенты уже как-то...
1: Да, естественно, есть, во-первых, методические рекомендации, а во-вторых, специалисты РУМЦ и специалисты Центра инклюзии собирают волонтеров и дают вот эти методические рекомендации, рассказывают, отвечают на вопросы. И это в таком постоянном формате.
0: И в заключение нашей беседы мы бы хотели услышать ваши пожелания для новых студентов.
1: Я желаю, чтобы нашли себе в вузе хороших друзей, чтобы четко представляли свою цель и шли к ней упорно, через труд, но при этом студенческие годы являются одними из самых лучших в жизни, потому что это дружба, это участие в различных мероприятиях, наполняет жизнь радостью и смыслом. Поэтому в добрый путь, что я еще могу сказать.
0: Огромное спасибо, Александр Петрович, за такие важные советы и добрые слова. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Александром Петровичем Антроповым, директором ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ Российского государственного педагогического университета имени Герцена. С вами была Цындыма Бойко. Всего доброго. До новых встреч.
2: Свободное плавание.
3: Вы слушаете Радио ВОС. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
4: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Счетная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
3: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
2: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: слушаете «Радио ВОС». Выпуск новостей.
1: В Ростовской области прошел областной турнир по шахматам спорта слепых. Адыгейская РОВОС организовала социальный тур в экопарк. Вышло методическое пособие по обслуживанию людей с инвалидностью в библиотеках. Активисты Михайловской местной организации ВОС совершили паломничество в Свято-Вознесенский монастырь в Дубовке. В Называевске прошла товарищеская встреча по шашкам между ветеранами спорта и членами ВОС. Тифлоцентр «Вертикаль» представил проект развития доступной среды в Торжке. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 14 по 16 июля Ростовская областная организация ВОС совместно с Федерацией спорта слепых провела областной турнир по шахматам среди людей с нарушением зрения. Участвовали 6 команд из Азова, Батайска, Новочеркасска, Новошахтинска, Ростова-на-Дону и Таганрога. В общекомандном зачете первое место заняла команда Батайска, второе – Таганрога, третье – Азова. В личном зачете лучшими стали Олег Федотов из Таганрога, Александр Агафонов из Таганрога, Алексей Гусь и Елена Дингуб из Батайска. 14 июля Адыгейская РОВОС в рамках гранта «Адыгея и ВОС. Гуманность, доступность, результат» организовала путешествие в экопарк Дегуака в горах Лаганаки. Экскурсанты посетили Княжий курган, Благовещенский родник со священной водой и Привенчатый храм Благовещения Пресвятой Богородицы. Тифлокомментирование помогло раскрыть фактуру дерева и детали убранства. Также участники пообщались с лошадьми, получив тактильные впечатления. Вышло методическое пособие Татьяны Шаломановой с рекомендациями по обслуживанию людей с инвалидностью в библиотеках. В нем собраны современные нормативные требования, рекомендации по работе с людьми с разными видами нарушений, примеры документов и практические советы для персонала. Автор – эксперт с более чем 40-летним опытом. Пособие прошло апробацию в Ставропольском центре «Доступ плюс» и одобрено Российской библиотечной ассоциацией. 19 июля группа членов Михайловской местной организации ВОС по инициативе председателя Мурзабека Баймухамбетова совершила паломничество в Свято-Вознесенский женский монастырь в Дубовке. Экскурсовод детально описывал архитектуру, участники могли прикасаться к камню и стенам. В швейной мастерской паломники познакомились с традициями рукоделия, потрогали готовые изделия. Состоялось знакомство с монастырским молочным производством и сыроварней, трапеза и посещение святого источника. 1 июля в Омской области Называевская местная организация ВОС организовала товарищескую встречу по шашкам между ветеранами спорта Называевска и членами ВОС. Женский состав местной организации занял все 3 призовых места, а в мужском состязании – почетное 3-е место. Победители награждены грамотами. Организаторы поблагодарили руководителей учреждений за помощь в проведении турнира. Тифлоцентр «Вертикаль» представил проект развития доступной среды в Торжке. Концепция «Мир зеленого цвета» объединяет экологию, здоровье и функциональность городских пространств. Предложены инклюзивные туристические маршруты, тактильные площадки и сенсорные сады с композициями из лаванды, мяты и можжевельника, а также малые архитектурные формы, адаптированные для всех категорий граждан. И коротко о других событиях. 14 июля председателю Ульяновской РОВОС Алексею Арисенко вручили благодарственное письмо министра социального развития Ульяновской области за помощь в организации конкурса «Инвапрофи». 14 июля в библиотеке «Книга Плюс» в Санкт-Петербурге прошли уроки доброты в рамках проекта «Путь к независимости». Члены ВОС с собаками-проводниками Хелвигом и Чайной рассказали детям об основах общения с незрячими. На память каждый ребенок унес авторскую кружку с отпечатками пальцев. У Чайной был день рождения, собаке исполнилось 12 лет. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
5: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
4: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
6: Радио ВОС.

0: Когда солнце начало садиться за Решневские сосны, и бог Аполлон печальный перед дворцом ушел в тень, из флигеля смотрительницы Татьяны Михайловны прибежала уборщица Дунька и закричала: «Иоанн Васильевич! А, Иоанн Васильевич! Идите, Татьяна Михайловна вас кличут насчет экскурсий. Хворая она! Вощика!» Розовая Дунька колоколом вздула юбку, показала голые икры и понеслась обратно. Дряхлый камердинер Иона бросил метлу и поплелся мимо заросших бурьяном пожарищ конюшен к Татьяне Михайловне. Ставни во флигельке были прикрыты, и уже в сенцах сильно пахло йодом и камфорным маслом. Иона потыкался в полутьме и вошел на тихий стон. На кровати во мгле смутно виднелась кошка-мумка и белое заячье с громадными ушами, а в нем страдальческий глаз. «Аль зубы?» — сострадательно прошамкал Иона. «Зубы!» — вздохнула белая. «Вот она история!» — пособолезновал Иона. «Беда! То-то Цезарь воет, воет!» «Я говорю, чего, дурак, воешь среди бела дня, а? Ведь это к покойнику. Так ли я говорю? Молчи, дурак, на свою голову воешь. Куриный помет нужно прикладывать к щеке, как рукой снимет». «Иона, Иона Васильевич», — слабо сказала Татьяна Михайловна, «день-то показательный, среда, а я выйти не могу, вот горе-то. Вы уж сами пройдите тогда с экскурсантами, покажите им все. Я вам Дуньку дам, пусть с вами походит».
1: «Ну что ж, велика мудрость. Пущай. И сами управимся, присмотрим. Самое главное — чашки. Чашки — самое главное. Ходят, ходят разные. Долго ли ее? Возьмет какой-нибудь в карман и поминай, как звали. А отвечать кому? Нам. Картину, ее в карман не спрячешь. Так ли я говорю?»
2: «Дуняша с вами пойдет, сзади присмотрит. А если объяснений будут спрашивать, скажите, смотрительница заболела».
1: «Ладно, ладно, а вы пометом. Доктора, у них сейчас рвать, щеку резать. Одному так-то вот вырвали, Федору Орешневскому. А он возьми, да и умри. Это вас еще когда не было. У него тоже собака выла во дворе».
0: Татьяна Михайловна коротко простонала и сказала: «Идите, идите, Иоанн Васильевич. А то, может, кто-нибудь и приехал уже».
3: Иона отпер чугунную тяжелую калитку с белым плакатом. «Усадьба-музей. Ханская ставка. Осмотр. По средам, пятницам и воскресеньям от 6 до 8 часов вечера. И в 7:30 из Москвы на дачном поезде приехали экскурсанты. Во-первых, целая группа молодых, смеющихся людей, человек 20. Были среди них подростки в рубашках хаки, были девушки без шляп, кто в белой матросской блузке, кто в пестрой кофте, были в сандалиях на босу ногу, в черных стоптанных туфлях, юноши в тупоносых высоких сапогах. И вот среди молодых оказался немолодой, лет 40, сразу поразивший Иону. Человек был совершенно голый. Если не считать коротеньких бледно-кофейных штанишек, не доходящих до колен и перетянутых на животе ремнем с бляхой, первое реальное училище. Да еще пенсне на носу, склеенное фиолетовым сургучом. Коричневая застарелая сыпь покрывала сутуловатую спину голого человека, а ноги у него были разные. Правая — толще левой, и обе разрисованы на голенях узловатыми венами. Молодые люди и девицы держались так, словно ничего изумительного не было в том, что голый человек разъезжает в поезде и осматривает усадьбы. Но старого скорбного Иону голый поразил и удивил.
0: голый между девушек, задрав голову, шел от ворот ко дворцу, и один ус у него был лихо закручен, и бородка подстрижена, как у образованного человека. Молодые, окружив Иону, лопотали, как птицы, и все время смеялись, так что Иона совсем запутался и расстроился. Тоскливо думал о чашках и многозначительно подмигивал Дуньке на голову. У той щеки готовы были лопнуть при виде разноногого. А тут еще Цезарь, как на грех, явился откуда-то и всех пропустил беспрепятственно, а на голову залаял с особенной хриплой старческой злобой, давясь и кашляя. Потом завыл истошно, мучительно. Тьфу, окаянный! Злобно и растерянно думал Иона, косясь на незваного гостя. Принесла нелегкая. И чего Цезарь воет? Ежели кто помрет, то уж пущай этот голый. Пришлось Цезаря съездить по ребрам ключами, потому что вслед за толпой шли отдельно пятеро хороших посетителей. Дама с толстым животом, раздраженная и красная из-за голова. При ней девочка-подросток с заплетенными длинными косами. Бритый высокий господин с дамой красивой и подкрашенной. И пожилой богатый господин-иностранец в золотых очках колесами, в широком светлом пальто с тростью. Цезарь с голова перекинулся на хороших посетителей. И с тоской в мутных старческих глазах сперва залаял на зеленый зонтик дамы, а потом взвыл на иностранца так, что тот побледнел, попятился и проворчал что-то на неизвестном никому языке. Иона не вытерпел и так угостил Цезаря, что тот оборвал вой, заскулил и пропал.
1: «Ноги о половичок вытирайте», — сказал Иона, и лицо у него стало суровое и торжественное, как всегда, когда он входил во дворец.
0: Дуньке шепнул: «Посматривай, Дунь», и отпер тяжелым ключом стеклянную дверь с террасы. Белые боги на балюстраде приветливо посмотрели на гостей. Те стали подниматься по белой лестнице, устланной малиновым ковром, перетянутым золотыми прутьями. Голый оказался впереди всех, рядом с Ионой, и шел, гордо попирая босыми ступнями пушистые ступени. Вечерний свет, смягченный тонкими белыми шторами, сочился наверху через большие стекла за колоннами. На верхней площадке экскурсанты, повернувшись, увидали пройденный провал лестницы и балюстраду с белыми статуями, и белые простенки с черными полотнами портретов, и резную люстру, грозящую с тонкой нити сорваться в провал. Высоко, улетая куда-то, велись и розовели амуры.
2: «Смотри, смотри, Верочка», — зашептала толстая мать, — «видишь, как князья жили в нормальное время?»
0: И он стоял в сторонке, и гордость мерцала у него на бритом сморщенном лице тихо по-вечернему.
2: Голый поправил пенсне на носу, осмотрелся и сказал: «Растрелли строил. Это, несомненно, 18 век».
0: «Какой Растрелли?» — отозвался Иона, тихонько кашлянув. — Строил князь Антон Иоаннович, царствие ему небесное, 150 лет назад. — Вот как! — он вздохнул. — Пра-пра-прадед нынешнего князя. Все повернулись к Ионе.
2: — Вы не понимаете, очевидно, — ответил Голый. — При Антоне Иоанновиче это верно, но ведь архитектор-то Растрелли был. А во-вторых, царствия небесного не существует, и князя нынешнего, слава богу, уже нет. Вообще, я не понимаю, где руководительница?
0: «Руководительша», — начал Иона и засопел от ненависти к голому. «С зубами лежит, помирает, к утру кончится. А насчет царствия, это вы верно, для кое-кого его и нету. В небесное царствие в срамном виде без штанов не войдешь. Так ли я говорю? Молодые захохотали, все сразу с треском. Голый заморгал глазами, оттопырил губы. Однако, я вам скажу, ваши симпатии к царству небесному и к князьям довольно странны в теперешнее время. И мне кажется... «Бросьте, товарищ Антонов!» — примирительно сказал в толпе девичий голос.
1: «Семен Иванович, оставь, пускай!» — прогудел срывающийся бас.
0: «Пошли дальше!» Свет последней зари падал сквозь сетку плюща, затянувшего стеклянную дверь на террасу с белыми вазами. Шесть белых колонн с резными листьями вверху поддерживали хоры, на которых когда-то блестели трубы музыкантов. Колонны возносились радостно и целомудренно. Золоченые легонькие стулья чинно стояли под стенами. Темные гроздья кенкетов глядели со стен, и точно вчера потушенные были в них обгоревшие белые свечи. Амуры велись и заплетались в гирляндах, танцевала обнаженная женщина в нежных облаках. Под ногами разбегался скользкий шашечный паркет. Странна была новая живая толпа на чернополосых шашках, и тяжелый мрачен показался иностранец в золотых очках, отделившийся от групп. За колонной он стоял и глядел зачарованно вдаль, через сетку плюща. В смутном говоре зазвучал голос Голова. Повозив ногой по лоснящемуся паркету, он спросил у Ионы: «Кто паркет делал?»
4: «Крепостные крестьяне», — ответил неприязненно Иона.
0: «Наши крепостные». Голый усмехнулся неодобрительно. «Сработано здорово, что и говорить. Видно, долго народ гнул спину, выпиливая эти штучки, чтоб потом тунеядцы на них ногами шаркали. Онегины, трень-брень. Ночи напролет, вероятно, плясали. Делать-то ведь было больше нечего».
4: Иона про себя подумал: «Вот чума голая навязалась, прости, Господи!» Вздохнул, покрутил головой и повел дальше. Стены исчезли под темными полотнами в потускневших золотых рамах. Екатерина II в горностае, с диадемой на взбитых белых волосах, с насурмленными бровями, смотрела во всю стену из-под тяжелой громадной короны. Ее пальцы, остроконечные и тонкие, лежали на ручке кресла. Юный курносый с четырехугольными звездами на груди красовался на масляном полотне напротив и с ненавистью глядел на свою мать. А вокруг сына и матери до самого лепного плафона глядели княгини и князья Тугай-бек-ордынские со своими родственниками. Отливая глянцем, чернее трещинами, выписанный старательной кистью живописца XVIII века, по неверным преданиям и легендам, сидел в тьме гаснущего от времени полотна, раскосый, черный и хищный, в мурмолке с цветными камнями, с самоцветной рукоятью сабли родоначальник, повелитель Малой Орды, хан Тугай. За полтысячи лет смотрел со стен род князь Тугайбегов. Род знатный, лихой, полный княжеских, ханских и царских кровей. Тускнее пятнами с полотен вставала история рода с пятнами то боевой славы, то позора, любви, ненависти, порока, разврата. На пьедестале бронзовый, позеленевший бюст старухи-матери в бронзовом чепце с бронзовыми лентами, завязанными под подбородком, с шифром на груди, похожим на мертвое овальное зеркало. Сухой рот запал, нос заострился. Неистощимая в развратной выдумке, носившая всю жизнь две славы ослепительной красавицы и жуткой Мессалины. В сыром тумане славного и страшного города на севере была увита легендой, потому что первой любви удостоил ее уже на склоне своих дней тот самый белолосиный генерал, портрет которого висел в кабинете рядом с Александром I. Из рук его перешла в руки Тугай-бега отца и родила последнего нынешнего князя. Вдовой оставшись, прославилась тем, что ее нагую на канате купали в пруду 4 красавца-гайдука. Голый, раздвинув толпу, постучал ногтем по бронзовому чепцу и сказал: «Вот, товарищи, замечательная особа. Знаменитая развратница первой половины XIX века». Дама с животом побагровела, взяла девочку за руку и быстро отвела ее в сторону. «Это бог знает, что такое. Верочка, смотри, какие портреты предков». «Любовница Николая Палкина», — продолжал Голый, поправляя пенсне. «О ней даже в романах писали некоторые буржуазные писатели. А тут, что она в имении вытворяла, уму непостижимо. Ни одного не было смазливого парня, на которого она не обратила бы благосклонного внимания».
0: «Афинские ночи устраивала».
4: Иона перекосил рот, глаза его налились мутной влагой, и руки затряслись. Он что-то хотел молвить, но ничего не молвил, лишь 2 раза глубоко набрал воздуху. Все с любопытством смотрели то на всезнающего Голова, то на бронзовую старуху. Подкрашенная дама обошла бюст кругом. И даже важный иностранец, хоть и не понимавший русских слов, вперил в спину Голова тяжелый взгляд и долго его не отрывал. Шли через кабинет князя со спонтонами, палашами, кривыми саблями, с броней царских воевод, со шлемами кавалергардов, с портретами последних императоров, с пищалями, мушкетами, шпагами, дагерротипами и пожелтевшими фотографиями, группами кавалергардского, где служили старшие тугайбеги, и конного, где служили младшие, со снимками скаковых лошадей, тугайбеговских конюшен, со шкафами, полными тяжелых старых книг. Шли через курительные, затканные сплошь текинскими коврами, с кальянами, с тахтами, с коллекциями чубуков на стойках, через малые гостиные с бледно-зелеными гобеленами. Шли через баскетную, где до сих пор не зачахли пальмовые ветви, через игральную зеленую гостиную, где в стеклянных шкафах золотился и голубел фаянс и сакс, где Иона тревожно косил глазами Дуньки. Здесь, в игральной, одиноко красовался на полотне блистательный офицер в белом мундире, опершийся на эфес. Дама с животом посмотрела на каску с шестиугольной звездой, на раструбы перчаток, на черные стрелами вверх подкрученные усы и спросила у Ионы: «Это кто ж такой?» «Последний князь», вздохнув, ответил Иона. «Антон Иоанович в кавалергардской форме. Они все в кавалергардах служили». «А где он теперь? Умер?» — почтительно спросила дама.
1: «Зачем умер? Они за границей теперь. За границу отбыли при самом начале».
4: Иона заикнулся от злобы, что Голый опять ввяжется и скажет какую-нибудь шуточку. И Голый хмыкнул, и рот открыл, но чей-то голос в толпе молодежи опять бросил: «Да плюнь, Семен, старик он!» И Голый заикнулся.
0: «Как? Жив?» — изумилась дама. «Это замечательно! А дети у него есть?»
1: «Деток нету», — ответил Иона печально. «Не благословил Господь. Да, братец их не младший, Павел Иоаннович. Тот на войне убит. Да, с немцами воевал. Он в этих, в конных гренадерах служил. Он не здешний. У того имение в Самарской губернии было».
4: «Классный старик!» — восхищенно шепнул кто-то. «Его самого бы в музей!» — проворчал Голый.
1: «Пришли в шатер.
4: Розовый шелк звездой расходился вверху и плыл со стен волнами. Розовый ковер глушил всякий звук. В нише из розового тюля стояла двуспальная резная кровать. как будто недавно еще в эту ночь спали в ней два тела. Жилым все казалось в шатре. И зеркало в раме серебряных листьев, альбом на столике в костяном переплете и портрет последней княгини на мольберте. Княгини юной, княгини в розовом. Лампа, граненые флаконы, карточки в светлых рамах, брошенная подушка казалась живой. Раз 300 уже водил Иона экскурсантов в спальню тугайбегов, и каждый раз испытывал боль, обиду и стеснение сердца, когда проходила вереница чужих ног по коврам, когда чужие глаза равнодушно шарили по постели. Срам. Но сегодня особенно щемило у Ионы в груди от присутствия голова. И еще от чего-то неясного, что и понять было нельзя. Поэтому Иона облегченно вздохнул, когда осмотр кончился. Повел незваных гостей через бильярдную в коридор, а оттуда по второй восточной лестнице на боковую террасу и вон. Старик сам видел, как гурьбой ушли посетители через тяжелую дверь, и Дунька заперла ее на замок. Вечер настал, и родились вечерние звуки. Где-то под Орешневым засвистали пастухи на дудках, за прудами зазвякали тонкие колокольцы, гнали коров. Вечером вдали пророкотало несколько раз на учебной стрельбе в красноармейских лагерях. И он обрел по гравию ко двору, и ключи бренчали у него на поясе. Каждый раз, как уезжали посетители, старик аккуратно возвращался во дворец, один обходил его, разговаривая сам с собой и посматривая внимательно на вещи. После этого наступал покой и отдых, и до сумерек можно было сидеть на крылечке сторожевого домика, курить и думать о разных старческих разностях. Вечер был подходящий для этого, светлый и теплый. Но вот покоя на душе у Ионы как назло не было. Вероятно, потому что расстроил и взбудоражил Иону голый. Иона, ворча что-то, вступил на террасу, хмуро оглянулся, прогремел ключом и вошел. Мягко шаркая по ковру, он поднялся по лестнице. На площадке у входа в бальный зал он остановился и побледнел. Во дворце были шаги. Они послышались со стороны бильярдной, прошли в баскетную, потом стихли. Сердце у старика остановилось на секунду. Ему показалось, что он умрет. Потом сердце забилось часто-часто, вперебой с шагами. Кто-то шел к Ионе. В этом не было сомнения. Твердыми шагами. И паркет скрипел уже в кабинете. Воры. Беда. Мелькнуло в голове у старика. Вот оно. Вещи. Чуяло. Беда. В дверях бального зала мелькнуло серое пальто. И показался иностранец в золотых очках. Увидав Иону, он вздрогнул, испугался, даже попятился, но быстро оправился и лишь тревожно погрозил Ионе пальцем. «Что вы, господин?» — в ужасе забормотал Иона. Руки и ноги у него задрожали дрожью. «Тут нельзя».
5: «Не узнал, Иона. Плохо, плохо. Если уж ты не узнаешь, то это плохо».
4: Звуки его голоса убили Иону. Колено у него разъехались, руки похолодели, и связка ключей брякнулась на пол.
1: «Господи Иисусе, ваше сиятельство, батюшка Антон Иоаннович, да что же это? Что же это такое?» Слезы заволокли туманом зал.
6: В тумане запрыгали золотые очки, пломбы, знакомые раскосые блестящие глаза. Иона давился, всхлипывал, заливая перчатки, галстук, тычась трясущейся головой в жесткую бороду князя.
5: «Успокойся, Иона, успокойся, Бога ради!»
1: «Ба, батюшка!» — судорожно прошептал Иона. «Да как же вы приехали? Как? Никого нету!»
5: «И прекрасно. Бери ключи, Иона, идем туда, в кабинет!»
4: Князь повернулся и твердыми шагами пошел через галерею в кабинет.
1: Иона, ошалевший, трясущийся, поднял ключи и поплелся за ним.
5: «Садись, Иона, в кресло!»
4: Затем, дернув щекой, оборвал со спинки другого с выдвижным пультом для чтения табличку с надписью «В кресло не садится» и сел напротив Ионы. Лампа на круглом столе жалобно звякнула, когда тяжелое тело вдавилось в софьян.
1: В голове у Ионы все мутилось, и мысли прыгали бестолково, как зайцы из мешка, в разные стороны.
5: «Ах, как ты подряхлел, Иона! Боже, да чего ты старенький!» — заговорил князь, волнуясь. «Но я счастлив, что все же застал тебя в живых. Думал, что тебя тут уморили».
1: От княжеской ласки Иона расстроился и зарыдал тихонько, утирая глаза.
5: «Ну, полно, полно, перестань!»
1: «Как же вы приехали, батюшка! Как же это я не узнал вас, старый хрен! Глаза у меня слепнут! Как же это вернулись вы, батюшка! Очки-то на вас! Очки, вот главное! И бородка! И как же вы вошли, что я не заметил?»
4: Тугайбек вынул из жилетного кармана ключ и показал его Ионе.
5: «Через малую веранду, из парка, друг мой. Когда вся эта сволочь уехала, я и вернулся. А очки...» — князь снял их. «Очки здесь уже, на границе надел. Они с простыми стеклами».
1: «Княгинюшка-то, господи, княгинюшка-то с вами, что ли?»
4: Лицо у князя мгновенно постарело. «Умерла княгиня. Умерла в прошлом году. В Париже умерла. От воспаления легких. Так и не повидала родного гнезда. Но все время его вспоминала. Очень вспоминала. И строго наказывала, чтобы я тебя поцеловал, если увижу. Все Богу молилась. Видишь? Бог и привел».
5: Князь приподнялся, обнял Иону и поцеловал его в мокрую щеку.
1: «Ну вот что. Слушай, Иона, времени у меня мало. Поговорим о деле». Мысли у Ионы вновь стали на дыбы. «Как же в самом деле? Ведь вот он, живой, приехал. А тут мужики, мужики

0: Ты вообще имей в виду, что приехал-то я только на минуту и тайно. Приехал я, во-первых, поглядеть, что тут творится. Сведения я кое-какие имел. Пишут мне из Москвы, что дворец цел, что его берегут, как народное достояние. Народное! Зубы у князя закрылись с правой стороны и оскалились с левой. Народное! Народное, так народное! Черт их бери! Все равно, лишь бы было цело. Оно так даже и лучше. Но вот в чем дело. Бумаги-то у меня тут остались важные. Нужны они мне до зарезу. Скажи, кабинет-то мой рабочий растащили и цел? Князь тревожно тряхнул головой на портьеру. Колеса в голове и он ржаво заскрипели. Перед глазами вынурнул Александр Эртус. Образованный человек в таких же самых очках, как и князь. Человек строгий и важный. Научный Эртус каждое воскресенье наезжал из Москвы. Ходил по дворцу в скрипучих рыжих штиблетах, распоряжался, наказывал все беречь и просиживал в рабочем кабинете долгие часы, заваленные книгами, рукописями и письмами по самую шею. Иона приносил ему туда мутный чай. Эртус ел бутерброды с ветчиной и скрипел пером. Порой он расспрашивал Иону о старой жизни и записывал, улыбаясь. «Цел-то цел кабинет», — бормотал Иона. «Да вот горе, батюшка, ваше сиятельство! Запечатан он. Запечатан.
1: Кем запечатан?»
0: «Эртус Александр Абрамович из комитета».
1: «Эртус?» — картаво переспросил Тугайбек. «Почему же именно Эртус, а не кто-нибудь другой запечатывает мой кабинет?»
0: «Из комитета он, батюшка», — виновато ответил Иона. «Из Москвы. Наблюдение ему, вишь, поручено. Тут, ваше сиятельство, внизу-то библиотека будет, и учить будут мужиков. Так что он библиотеку устраивает».
1: «Ах, вот как, библиотеку?» — князь ощерился. «Что ж, это приятно». Я надеюсь, им хватит моих книг. Жалко, жалко, что я не знал, а то бы я им из Парижа еще прислал. Но ведь хватит.
0: Хватит, ваше сиятельство, растерянно хрипнул Иона. Ведь, видимо-невидимо, книг-то у вас. Мороз прошел у Ионы по спине при взгляде на лицо князя. Тугайбек съежился в кресле, поскреб подбородок ногтями, затем зажал бородку в кулак и стал диковинно похож на портрет Раскосова в мурмолке. Глаза его подернулись траурным пеплом.
1: «Хватит? Превосходно. Этот твой Эртус, как я вижу, образованный человек и талантливый. Библиотеки устраивает, в моем кабинете сидит. Да-с, ну, и знаешь ли ты, Иона, что будет, когда этот Эртус устроит библиотеку?»
0: Иона молчал и глядел во все глаза.
1: «Этого Эртуса я повешу вон на той липе!» Князь белой рукой указал в окно. «Что у ворот?» «Нет, справа, у решетки. Причем день Эртус будет висеть лицом к дороге, чтобы мужики могли полюбоваться на этого устроителя библиотек. А днем лицом сюда, чтобы он сам любовался на свою библиотеку. Это я сделаю, Иона, клянусь тебе, чего бы это ни стоило. Момент такой настанет. Иона, будь уверен, и, может быть, очень скоро. А связей, чтобы мне заполучить Эртуса, у меня хватит. Будь покоен».
0: Иона судорожно вздохнул.
1: «А эдышком, — продолжал Тугай нечистым голосом, — знаешь, кого пристроим? Вот этого голова. Антонов Семен. Семен Антонов!» Он поднял глаза к небу, запоминая фамилию. «Честное слово, я найду товарища Антонова на дне моря, если только он не подохнет до той поры, или если его не повесят в общем порядке на Красной площади. Но если даже и повесят, я перевешу его на день-два к себе. Антонов Семен уже распользовался гостеприимством.

0: в ханской ставке. И голый ходил по дворцу в пенсне.
1: Тугай проглотил слюну, отчего татарские скулы вылезли желваками.
0: Ну что ж, я приму его еще раз, и тоже голова. Ежели он живым мне попадется в руки, Иона, не поздравлю я Антонова Семена. Будет он висеть не только без штанов, но и без шкуры. Иона, ты слышал, что он сказал про княгиню-мать? Слышал?
2: Иона горько вздохнул и отвернулся.
0: Ты верный слуга, и сколько бы я ни прожил, я не забуду, как ты разговаривал с голым. Неужели тебе теперь не приходит в голову, как я в ту же секунду не убил голого, а? Ведь ты же знаешь меня, Иона, много лет. Но вот не убил. Нельзя было убить Иона. Это было бы слабо и неудачно. Меня схватили бы, и ничего бы я не выполнил из того, зачем приехал. Мы сделаем Иона больше, получше. Князь пробормотал что-то про себя и стих.
1: Иона сидел, мутясь, и в нем от слов князя ходил холодок, словно он наглотался мяты. В голове не было уже никаких мыслей, а так одни обрывки. Сумерки заметно заползали в комнату. Тугай, поморщившись, встал и глянул на часы.
0: Но вот что, Иона, поздно. Надо спешить. Ночью я уеду. Устроим же дела. Во-первых, вот что.
1: У князя в руках очутился бумажник.
0: Би, Иона, би, верный друг. Больше дать не могу, сам стеснен.
2: Ни за что не возьму. Прохрипел Иона и замахал руками.
0: «Би!» — строго приказал Тугай и запихнул сам Ионе в карман бушлата белые бумажки.
2: Иона всхлипнул.
0: «Только смотри, тут не меняй, а то пристанут откуда. Ну-с, а теперь самое главное. Позволь уж, Иона Васильевич, перебыть до поезда во дворце. В 2 ночи уеду в Москву. Я в кабинете уж сберу кое-какие бумаги».
2: «Печать-то, батюшка!» — жалобно начал Иона.
0: «Вздор!» — сказал Тугай. «Ты, главное, не бойся. Веришь мою слову? Ну, то-то!»
3: Ночь подходила к полночи. Иону сморило сном в караулке.
1: Во флигельке спали истомленная Татьяна Михайловна и Мумка. Дворец был бел от луны. Слеп, безмолвен. В рабочем кабинете с наглухо закрытыми черными шторами горела на открытой конторке керосиновая лампа, мягко и зелено освещая вороха бумаг на полу, на креслах и на красном сукне. Рядом в большом кабинете с задернутыми двойными шторами нагорались стеариновые свечи в канделябрах, нежными искорками поблескивали переплеты в шкафах. Александр I ожил и лысый мягко улыбался со стены. За конторкой в рабочем кабинете сидел человек в штатском платье и с кавалергардским шлебом на голове. Орел победно взвивался над потускневшим металлом со звездой. Перед человеком сверх вороха бумаг лежала толстая клеенчатая тетрадь. На первой странице бисерным почерком было написано вверху «Алекс Эртус. История ханской ставки. Ниже. 1922-1923». Тугай, упершись в щеки кулаками, мутными глазами глядел, не отрываясь на черные строчки. Плыла полная тишина. И сам Тугай слышал, как в жилете его неуклонно шли, откусывая минуты, часы. И 20 минут... И полчаса сидел князь недвижно. Сквозь шторы вдруг проник долгий тоскливый звук. Князь очнулся, встал, громыхнув креслами.
0: «У-у-у, проклятая собака!» — проворчал он и вошел в парадный кабинет.
1: в тусклом стекле шкафа навстречу ему пришел мутный кавалергард с блестящей головой. Приблизившись к стеклу, Тугай всмотрелся в него, побледнел, болезненно усмехнулся.
0: «Фух!» — прошептал он. «С ума сойдешь!»
1: Он снял шлем, потер висок, подумал, глядя в стекло. И вдруг яростно ударил шлем оземь так, что по комнатам пролетел гром, и стекла в шкафах звякнули жалобно. Тугай сгорбился после этого, отшвырнул каску в угол ногой и зашагал по ковру к окну и обратно. В одиночестве, полный, по-видимому, важных и тревожных дум, он обмяк, постарел и говорил сам с собой, бормоча и покусывая губы.
0: «Это не может быть! Нет! Нет! Нет!»
1: Скрипел паркет, и пламя свечей ложилось и колыхалось. В шкафах зарождались и исчезали седоватые зыбкие люди. Круто повернув на одном из кругов, Тугай подошел к стене и стал всматриваться. На продолговатой фотографии тесным амфитеатром стояли и сидели застывшие и так увековеченные люди с орлами на головах. Белые раструбы перчаток, рукояти палашей. В самом центре громадной группы сидел невзрачный, с бородкой и усами, похожий на полкового врача человек. Но головы сидящих и стоящих кавалергардов были в полоборота напряженно прикованы к небольшому человеку, погребенному под шлемом. Подавлял белых напряженных кавалеристов маленький человек, как подавляла на бронзе надпись о нем. Каждое слово в ней с заглавной буквы. Тугай долго смотрел на самого себя, сидящего через двух человек от маленького человека.
0: «Не может быть!» Громко сказал Тугай и оглядел громадную комнату, словно в свидетели приглашал многочисленных собеседников. «Это сон!»
1: Опять он пробормотал про себя, затем бессвязно продолжал.
0: «Одно из двух. Или это мертво, а он тот, этот, жив, или я. Не поймешь».
1: Тугай провел по волосам, повернулся, увидал идущего к шкафу, подумал невольно.
0: «Я постарел».
1: Опять забормотал. «По живой моей крови. Среди всего живого шли и топтали, как по мертвому.
0: Может быть, действительно я мертв? Я тень? Но ведь я живу. Я все ощущаю, чувствую. Ясно чувствую боль. Но больше всего ярость».
1: Тугаю показалось, что голый мелькнул в темном зале. Холод ненависти прошел у Тугая по суставам.
0: «Я жалею! Я жалею, что не застрелил! Жалею!»
1: Ярость начала накипать в нем, и язык пересох. Опять он повернулся и молча заходил к окну и обратно, каждый раз сворачивая к простенку и вглядываясь в группу. Так прошло с четверть часа. Тугай вдруг остановился, провел по волосам, взялся за карман и нажал репетир. В кармане нежно и таинственно пробило 12 раз. После паузы на другой тон 1 раз, четверть. И после паузы 3 минуты.
0: «Ах, боже мой!» — шепнул Тугай и заторопился.
1: Он огляделся кругом и прежде всего взял со стола очки и надел их. Но теперь они мало изменили князя. Глаза его косили, как у хана на полотне, и белел в них лишь легкий огонь отчаянной созревшей мысли. Тугай надел пальто и шляпу, вернулся в рабочий кабинет, взял бережно отложенную на кресле пачку пергаментных и бумажных документов с печатями, согнул ее и с трудом втиснул в карман пальто. Затем сел к конторке и в последний раз осмотрел вороха бумаг, дернул щекой и, решительно кося глазами, приступил к работе. Откатив широкие рукава пальто, прежде всего он взялся за рукопись Эртуса. Еще раз перечитал первую страницу, оскалил зубы и рванул ее руками. С хрустом сломал ноготь. С конторки и кресел сгреб ворох бумаг и натаскал их кипами из шкафов. Лампу снял, унес в парадный кабинет, а вернулся с канделябром и аккуратно в трех местах поджег ворох. Дымки забегали, в кипе стало извиваться. Кабинет неожиданно весело ожил неровным светом. Через 5 минут душило дымом. Прикрыв дверь и портьеру, Тугай работал в соседнем кабинете. По вспоротому портрету Александра I лезло треща пламя, а лысая голова коварно улыбалась в дыму. Встрепанные томы горели стаймя на столе и тлело сукно. Поодаль в кресле сидел князь и смотрел. В глазах его теперь были слезы от дыму и веселая бешеная дума. Опять он пробормотал: «Не вернется ничего. Все кончено. Лгать не к чему. Несем же с собой все это, мой дорогой Эртус». Князь медленно отступал из комнаты в комнату, и сероватые дымы лезли за ним. Бальными огнями горел зал. На занавесах изнутри играли и ходуном ходили огненные тени. В розовом шатре князь развинтил горелку лампы и вылил керосин в постель. Пятно разошлось и закапало на ковер. Горелку Тугай швырнул на пятно. Сперва ничего не произошло. Огонек сморщился и исчез. Но потом он вдруг выскочил и, дыхнув, ударил вверх, так что Тугай еле отскочил. Полог занялся через минуту и разом, ликующе, до последней пылинки, осветился шатер. «Теперь надежно», — сказал Тугай и заторопился.
3: Он прошел баскетную, бильярдную, прошел в черный коридор, гремя по винтовой лестнице спустился в мрачный нижний этаж, тенью вынырнул на освещенной луной двери на восточную террасу, открыл ее и вышел в парк. Чтобы не слышать первого вопля Ионы из караулки, воя Цезаря, втянул голову в плечи и незабытыми тайными тропами нырнул во тьму.

Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
2: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. Сегодня мы поговорим о музыкотерапии. И с нами на связи психолог-консультант, кандидат психологических наук Алена Зерко. Здравствуйте, Алена.
3: Здравствуйте, Наталья.
2: Рада снова приветствовать вас в нашей передаче. Расскажите, пожалуйста, что такое музыкотерапия и как она появилась?
3: Музыкотерапия — это достаточно широкое направление. Вообще у нас под терапией, да, изначально, если перевод смотреть этого термина, то как бы переводится как лечение, и тогда мы можем сказать, что это лечение музыкой, но да, тогда мы претендуем на какие-то вершины, да, чуть ли не наряду с медициной. Поэтому очень часто стараются говорить, может быть, не так громко, а можно это назвать как музыкально-психологические практики, музыкально-коррекционные занятия, но и есть такая профессия, как музыкотерапевт. Ей тоже обучаются, даже у нас сейчас в стране обучаются, есть обучающие курсы, даже вот в Казанском университете программа есть на факультете, прям бакалавров выпускают, где по музыкотерапии. А музыкальные терапевты, кто это такие? Да, это люди, которые работают с помощью музыки с психологическим, эмоциональным или ментальным умственным состоянием разных категорий людей, начиная от маленьких детей до школьников с особенностями либо без, заканчивая людьми с различными заболеваниями и пожилыми людьми.
2: А как возникло это направление?
3: Это направление вообще, если так смотреть в традиции и не называть его этим словом, то существует с древности. И даже там Аристотель и Пифагор говорили о целебных свойствах музыки через резонанс, через звук гармонизировать даже не только психологическое состояние человека, но и даже организм, даже воздействовать и немножко исцелять различные заболевания. Но в XIX веке французский психиатр Жан Эскираль начал заниматься уже, давать различные музыкальные произведения больным в психиатрической клинике и старался гармонизировать с их помощью эмоциональное состояние больных. А уже в 20 веке это направление стало как в нашей стране, так и за рубежом развиваться более быстрыми шагами. Здесь можно и Бехтерева упомянуть, и его коллег-соратников, которые проводили научные исследования по музыкальным воздействием на психику человека и даже на организм человека, смотрели, как вообще музыка влияет. И затем это работы советских уже психологов в психиатрических клиниках, таких как Бурно, который Михаил Бурно был основателем, вообще терапии творческим самовыражением. И как мы понимаем, если даже его книжку открыть или вспомнить, что он делал в клиниках, что и до сих пор в хороших психиатрических клиниках у нас сейчас существует, это работа с больными различными способами, начиная от трудотерапии, да, когда люди заняты, когда они выполняют какую-то посильную работу и помогают больнице, но и помогают себе, да, и заканчивая как раз музыкотерапией, когда и другими видами арт-терапии, рисования, танца, да, здесь очень много всего, когда люди собираются вместе и исполняют песни, выражают себя с помощью рисунков и так далее. Ну и сейчас это не только направление в психиатрических клиниках, но и в детских учреждениях, и в школах развивается, и в геронтологических центрах, и в консультативной практике. Я вот состою, у нас есть такой чат, в нем состоят все русскоязычные люди по всему миру, которые называют себя или причисляют себя к музыкотерапевтам. Сейчас потихонечку эта профессия входит в поле сертификации, когда можно сертифицироваться, можно прям получить бумажку, что ты музыкальный терапевт, да, документ. Но так как эта деятельность еще пока до конца не отрегулирована, очень многие люди, и это, с одной стороны, проблема, а с другой стороны, подспорье, устраиваются на подобные работы в качестве музыкального руководителя в детский сад, в санатории для пожилых людей. То есть они числятся как музыкальные руководители. И, по сути, они проводят музыкальные занятия. Это для всех так и выглядит. Но по факту Кроме этого, если их эта тема интересует, трогает, то они касаются и музыкально-терапевтических воздействий. Например, подбирают такие песни, такой репертуар для пожилых людей в санатории, скажем, которые помогут в тяжелые времена, например, взбодриться духом, да, как-то подсобраться, как-то, ну, как говорится же, да, что нам песня строит и жить помогает. Вот примерно про это, что найти те слова в песнях, ту музыку, которая поможет людям настроиться на новый лад. И с одной стороны, ну что, собрались, попели, расслабились, все классно, подготовили какой-нибудь вечер выступления, обычное музыкальное занятие. А с другой стороны, элемент терапии будет практически в любом музыкальном занятии, потому что это сонастройка со звуком, с мелодией, со словом, которое было написано для народа в разные времена, которое было настроено на то, чтобы выразить чаяния, переживания людей, и в том числе и наши переживания, которые мы, может быть, словами не можем высказать или боимся в разных ситуациях, а на таких музыкальных встречах или занятиях можем выразить это через песню.
2: Безумно интересно сейчас, по ходу, пока вас слушала, возникла масса вопросов. Даже не знаю, за какой хвататься. Хочется узнать и о разнице работы, да, вот музыкотерапевт в детском учреждении, музыкотерапевт в психиатрической клинике, музыкотерапевт для пожилых людей в реабилитационных каких-то центрах. Как различается, да, какие направления работы здесь? И вообще, в принципе, как именно музыка влияет, да, вот чтобы мы поняли, в чем специфика этого метода и музыки как инструмента?
3: Я еще не сказала вам о том, что есть такое интересное направление сейчас в России, оно тоже развивается, это музыкальное волонтерство. То есть это когда люди в свое свободное время приходят в больницы к детям, в том числе в онкологические больницы, детские онкологические центры для взрослых, работают с больными с БАС, это вот боковой амиотрофический склероз, когда, к сожалению, у человека постепенно отказывают разные мышцы, разные, ну, как бы, да, вплоть до дыхательной, в конце концов. Но изначально это выглядит как затруднение каких-то движений, потом все больше и больше, потом, к сожалению, паралич, да, и это могут быть молодые достаточно люди или люди там возраста, я не знаю, наших родителей, да, там 50-60 лет, которые вроде бы человек, он понимает все, он в сознании, но вот ему очень тяжело в этом состоянии, и ему необходима такая поддержка. И тогда музыкальные волонтеры берут с собой музыкальные инструменты и приходят, собираются в эти больницы, поддерживают. Есть еще очень интересный проект, интереснейший, больничные клоуны. А насколько я знаю, они ходят по детским больницам, и я не помню, по-моему, там есть и музыкальная подоплека, потому что мы пересекались с ведущим этого проекта на конференциях музыкально-терапевтических, и они приходят, то есть они смешат детей, они радуют детей, они привносят им хоть какую-то радость, да, и часто это детки после химиотерапии, дети, лежащие в онкологии, которым может быть плохо, у которых может быть просто физически тяжелое состояние, как мы знаем, после химии обычно люди плохо себя чувствуют. И вот это вот тоже большая поддержка. И есть еще одно интересное очень направление. Это оркестр «Импровиз». Его создал Антон Черепанов. Я даже немножко в нем участвовала. Изначально цель... «Импровиз», как вы понимаете, да, импровизация. Изначально цель была в том, чтобы объединить людей музыкой. Ведь музыка нас объединяет. Если мы вспомним там советское время, да, когда люди выходили в поле работать и пели. Да что там, мы вспомним царскую Россию, да, они там вот ягоды собирают и тоже поют. Все эти там оперу «Снегурочки» вспомним, Римского-Корсакова, как они там перекликались в этом лесу, собирают малину, там ягодки какие-то еще. Ну, в общем, везде люди пели, да, и везде песня помогала человеку прожить и выразить какую-то радость внутри себя, какую-то боль, какую-то тяжесть, очень многое. И поэтому вот этот оркестр и песня также объединяла, да, как известно, что если люди вместе пели, они вряд ли пойдут войной друг на друга, даже вот до такой степени, где-то читала это высказывание, что там, по-моему, даже племена встречались вместе и пели, и это был залог того, что они не будут друг друга после этого убивать. И, ну, вот это то, что было в древности просто. Этот оркестр, он изначально существовал в Барнауле, просто собирались люди, которым это было важно, которым было важно собраться вместе и выразить свою радость, боль, грусть, ну, различные, да, чувства и переживания. А теперь в пандемию этот оркестр перешел в онлайн. И представляете, люди собираются прям вот там через средства связи наши замечательные, которые у нас есть, мессенджеры, объединяются и звучат. Да, онлайн это может быть не очень удобно, потому что задерживается связи, интернет, и все равно ты чувствуешь, что за тысячи километров на том конце провода сидит один человек, второй, третий, ты видишь его не в первый раз, и ты звучишь вместе с ним, и ты приносишь подручные средства, ложки, тарелки, все, что у тебя есть просто вот дома, ты поешь, ты звучишь, ты вместе с ними объединяешься и выражаешь то, что внутри тебя, и это, конечно, дает очень много силы и ресурса. И вот это, наверное, к вашему вопросу, да, общая черта для всех видов музыкотерапии. Неважно, работает человек в детском учреждении, в геронтологическом учреждении, в больницах. Везде вопрос один. Везде у людей что-то радует, что-то тревожит, какие-то воспоминания приходят. С чем-то нужно сонастроиться. И вот эта возможность объединить людей. Ну и еще я, наверное, добавлю, что для детей, конечно, музыка несет развивающую функцию. У меня у самой было большое исследование интересное на эту тему. И я знаю много случаев, когда детки с комплексными нарушениями, не говорящие, начинали говорить именно на уроках музыки. Звучит как фантастика. А по факту у нас моторный и речевой центр в головном мозге находятся рядом. И при воздействии на моторный центр, а музыка имеет очень сильное эмоциональное воздействие, потому что в интонации звука содержится огромный потенциал, ресурс именно человеческих эмоций, переживаний, почему с помощью голоса мы столько можем всего выразить, даже в речи, когда говорим. И ребенка, конечно, у детей же эмоциональная сфера максимально отзывчива, максимально пластична и наиболее развита из всех сфер. Мышление только развивается, а эмоции — вот они уже. Ребенок откликается на любое событие своими переживаниями. И музыка, она дает как бы еще большую поддержку, подкрепление вот этим эмоциям. Детки, они поют все и играют все, они не боятся того, что там есть у меня способности, нет, это они уже после того, как взрослые им по голове настучали, начинают так думать, к сожалению, что у меня способности нет, я не могу, вот тут я не запою, вот тут я не сыграю. А в принципе каждый человек музыкально талантлив и способен. Только эту способность нужно увидеть и раскрыть. И получается, что ребенок, вот ему даешь там ложки вот эти, да, которые народные инструменты, или какие-нибудь трещотки, все, он уже пошел там стучать, играть, звучать, ему уже классно. Ему там дал какую-то легкую попевочку, он уже пошел ее с тобой ходить напевать. И то есть музыка изначально вызывает в ребенке очень сильный эмоциональный ответ, отклик. Его не надо там за уши туда тащить, притягивать, если правильно выстраивать эти музыкальные занятия, не штудированием, не муштрой какой-то в 5 лет, в 4, а вот этим вовлечением, вот этой радостью, совместностью, то ребенок он сам будет вовлекаться. И тогда включаются в ход и руки, и ноги, и он начинает участвовать в этой музыкальной деятельности, он начинает пытаться взять нотки на фортепиано, например, включается мелкая моторика. И вот развивается речь, развивается эмоциональная сфера. У меня дипломная работа была как раз по развитию эмоциональной сферы ребенка и коммуникативной сферы с помощью музыки. Так вот, с помощью музыки дети начинают общаться между собой. У детей с аутизмом очень рекомендованы как раз музыкально-терапевтические занятия, потому что здесь ребенок может легко в звуке передать то, что внутри него, а еще и коммуницировать, послать этот звук другому ребенку, а другой ребенок ответит, и вот она, коммуникация уже выстроилась, она уже, ну, как-то вот идет. Поэтому это безграничное поле, это очень интересно. Мне кажется, я могу очень много об этом говорить, и это то, что я очень люблю.
2: Да, спасибо, действительно интересно. И хочется разобраться в разнице между просто музыкальным занятием, mm-hmm. да, то, что в детских садах проходит все-таки чаще всего, это просто музыкальные занятия. Это
3: конечно,
2: человек,
3: да.
2: который получил музыкальное образование, педагогическое образование, и он преподает. А вот разница, да, вот на практике, как это выглядит, обычное музыкальное занятие и музыкотерапия.
3: многие музыкальные и музыкально-терапевтические занятия выглядят сходно. И многие, ну, есть специалисты, которые тайно называют себя музыкальными терапевтами, потому что, ну, нет сейчас этой профессии сертифицированной, а человек видит, что можно, где можно помочь, скорректировать. Но если все-таки высвечивать эту разницу, музыка, ну, оно, вот, понимаете, оно очень переплетается. Музыка — это пласт нашей культуры. Как говорил вот Михаил Казинник, я сейчас смотрю его передачи с огромным увлечением про музыку, про культуру, про то, какой огромный пласт это и как это формирует нас как людей, нравственных, осознанных, думающих. То если культура есть на определенном уровне в нашем городе, в нашей школе, в нашей стране, в конце концов, да, среди нас, то мы уже начинаем по-другому относиться к вещам. Вроде бы осознанно ничего не поменялось, а бессознательно музыка многое меняет. Он даже вот Казинник приводил пример, когда его сосед, который уже отсидел в колонии в подростковом возрасте, услышал, как он играет Бетховена, пришел послушать, вроде как ты классно играешь, «Лунную сонату», давай послушаем вместе. А потом он так увлекся этим, что ему уже не надо было там тусить с чуваками во дворе, а ему уже вот хотелось разучивать, заниматься этим, и он в итоге стал Бетховеноведом. Вот так говорит Казинник, например. И если мы вплетаем ребенка с самого дошкольного возраста, да, с младшего, в культуру, обычно у нас цели какие? Есть осенний бал, есть Новый год, есть 8 марта. У нас есть программа. Нам нужно подготовить ребенка. Но нам нужно не просто выступить на этом празднике, а нам в идеале нужно еще провести образовательную функцию, научить, что осенью там падают листочки, осенью мы поем песни о сборе урожая, например, если это обрядовая народная культура, освоение народной культуры. Зимой мы поем там рождественские колядки, например, святочные, да, там мы поем новогодние песни, мы друг друга поздравляем. А как это происходит в разных культурах? То есть это образовательная цель. И обычный музыкальный работник, да, он скорее будет вот таким образом развивать ребенка, образовывать его. Если мы добавляем сюда музыкально-терапевтическую подоплеку, например, этот же руководитель очень любящий культуру, очень заинтересованный вот в просвещении детей, например, в образовании, в развитии. Он еще и хочет, он видит, что что-то тут в этой группе не так. Что-то они тут дерутся, ругаются. И он начинает думать, а что я могу сделать музыкально? И он, например, дает разные пестушки, попевки, которые помогут сплотить коллектив. Он берет самую застенчивую девочку и предлагает ей сейчас побыть солисткой и поддерживает ее, находит для нее такую тесситуру, то есть диапазон, нотки такие, да, которые эта девочка сможет взять, где она не сфальшивит, где она будет хорошо звучать. И он, этот руководитель, задумывающийся, да, не только о культуре, но еще и чуть расширяя свои задачи, да, и о психологическом климате, например, в группе. Он дает этой девочке вот эту легкую сольную партию, которую девочка может спеть. И она уже по-другому себя чувствует. Она уже звучит увереннее. Они поработали, они порепетировали. А чтобы другие детки не обижались, он и другим детям дает сольную партию. И каждому ребенку дают ту партию, которая будет по силам этому ребенку. И вот здесь терапевтический эффект уже может быть. Или, например, детки не коммуницируют, а он дает им задание, дает им две флейточки, и, например, сыграть в две флейты какую-то там, ну, дудочки, флейты я уж, конечно, загнула, дает им сыграть какую-то мелодию вдвоем, например, а другим детям барабан. А третий ребенок, например, ему дают барабан, чтобы он научился вообще дисциплине, потому что он все время там группу разносит, на уши ставит, балуется, а ему дают барабан и говорят, твоя задача сейчас выстукивать ритм. А ритм — это основа всего, основа музыкального произведения. И вот он увлеченный, ему дают задание, это по силам, которое ему, но при этом, которая находится на зоне ближайшего развития, да, как мы понимаем, что, которая будет для него немножко сложновато, но возможно для выполнения и будет вызывать интерес. И вот он стоит, долбит в этот барабан, ему нравится, он всю свою энергию, которую он на ушах перед этим стоял, он выплескивает в этот барабан, а при этом он еще тренирует навыки самоорганизации, потому что это ритм, потому что ему нужно его выдержать, ему нужно ни вправо, ни влево не отклониться, отклонится он, весь ансамбль поедет. И вот у них уже прекрасное музыкальное произведение, где есть там флейточки, барабан, бубенцы у кого-то еще что-то, да, каждому под свои психологические задачи, но они сделали классное произведение, которое отлично прозвучит на Новый год на утреннике.
2: Получается, что основная суть, ну, вот, которую я уловила, да, это вроде как, да, музыкальное занятие, но музыкотерапевт смотрит именно на психологию, на индивидуальные особенности и на те задачи в области психологии, да, которые он хочет решить. Коммуникация,
3: конечно,
2: уверенность в себе, там, самостоятельность, контроль, да, то есть вот просто вот эти психологические моменты берет, которые нужно решить, угу, и решает это через музыкальное занятие.
3: Угу. Вот, я согласна с тобой.
2: Правильно уловила.
3: Так, да. Вы очень хорошо, ёмко и чётко вот это сейчас уловили и структурировали. Очень здорово.
2: Ну вот это я из разъяснений поняла, потому что до этого у меня были совсем другие мысли на тему музыкотерапии. Я не знакома с этим направлением, а здесь вот прям четко сложилось.
3: Ну видите, она же разная, у нее же разные задачи. А, допустим, в... Ну, где-то в геронтологических центрах мы будем совершенно другие задачи решать. Мы будем решать задачи, направленные на ресурсность пожилых людей, когда мы даем им песни, как у нас бабушки все любят, собраться и петь вот эти советские произведения, которые они любили, под которые они танцевали. И они потом выходят окрылённые, счастливые. Даже вот я с бабушкой приезжала домой, она уже плохо помнит, у нее там, ну, допустим, с памятью все не так хорошо. А давай мы с тобой споем какую-нибудь песню, а давай споем, там, я не знаю, «Раскудрявый клен зеленый», а давай. И вот мы поем. И вдруг она становится такой вот какой-то веселой, счастливой, радостной, какой-то такой вот, ну, помолодевшей, и совершенно по-другому начинает и думать. То есть я полагаю, что и физиологические параметры в этот момент тоже могут изменяться, потому что эндорфины выработались, воспоминания хорошие, как там сидели в каком-нибудь пионерском лагере, пели эту песню и так далее.
2: А какие методы, может быть, какие-то упражнения, которые можно самостоятельно использовать для того, чтобы свое внутреннее состояние поправить? Что можно делать, может быть, в домашних условиях?
3: Ну, вокалисты знают, музыканты знают, что плохо тебе, инструмент твой лучший друг, голос твой лучший друг. Голос не всегда звучит в тяжелом состоянии. Когда нам плохо, на связке это тут же отражается. Поэтому аккуратненько, дыхательными упражнениями, выдох длиннее вдоха, легкими распевочками, которые не травмируют сейчас голос, мы выводим себя, как бы гигиену такую голоса проводим и своего состояния заодно. А вот эти всякие рычащие звуки, р-р-р-р, это выплеск агрессии. Если мы злимся, мы же можем совершенно безопасно прорычаться, да, когда вот и уже там, и уже вот это все тоже помогает. Ну, понятно, что, может быть, общество это не всегда примет, и не все общество, не везде мы можем так сделать. Ну, по крайней мере, там, придя домой, оставшись одной дома, или зная, где нас точно примут вот такими, мы можем сделать вот эти легкие штуки. Если человек не музыкант, с музыкой не сталкивался, подумайте о том, что для вас было бы сейчас важно, что бы хотелось, если вам интересна эта тема, каким образом хотелось бы к этому приблизиться. Может быть, это тихое напевание, а может быть, это прослушивание музыки. Попробуйте услышать свое состояние и почувствовать, а сейчас вашему состоянию какая музыка соответствует, какая музыка могла бы сейчас его максимально выразить. И мы просто открываем какой-нибудь музыкальный сервис, которым мы пользуемся, и находим эту музыку, там мы слушаем. Это рецептивная музыкотерапия, по сути. Да? Есть активная, когда мы сами звучим, а есть рецептивная, когда мы слушаем. А это может быть наоборот. У нас вот сейчас такое состояние, а мы хотим переключиться в другое. И тогда мы, ну, вообще рекомендуют музыкальные терапевты все-таки начинать с музыки, которая близка к нашему состоянию, и потихонечку через серединные какие-то варианты выводить на ту музыку, которая более такая вот того состояния, которое мы хотим. Ну, например, мы знаем, что маршевая музыка, она бодрит и дает силу к жизни. Песня «Я люблю тебя, жизнь», вот эта вот советская, да, которую все знают, она тоже очень такая жизнеутверждающая, тоже помогает настроиться на хороший лад. А классическая музыка, особенно там музыка Баха, например, такая серьезная, она помогает настроиться на очень строгое такое состояние. Но это в общих чертах. А дальше вы смотрите по себе, потому что по статистике это так, а для вас это может, например, эта музыка вызывать какие-то другие переживания. И может хотеться слушать именно что-то другое. То есть вот позвучать, послушать, если музыканты поиграть. Также помогает практика, например, притопов. Да, это может выглядит странно, особенно на земле, особенно когда мы заземляемся, находимся где-то на открытом пространстве, на улице, мы можем встать на землю и как бы вытопать эту всю злость. Почему все эти танцы были раньше в древности? Они вытопывали, выражая таким вот образом то, например, что они там на что-то злятся, раздражаются и так далее. Покричать. Есть даже практики, когда люди специально в лес уезжают, покричать, там в машине кричат. Но не всем это доступно, не все на это готовы. Но если вы чувствуете в себе этот порыв, и вы можете найти какое-то безопасное для вас и для окружающих место, где вы можете прокричаться, в идеале, конечно, следить за гигиеной голосовых связок, чтобы это было на дыхании, чтобы голос не срывался, чтобы не было это больно, но это тоже практика, которая позволяет выпустить пар. Виск, да, почему высокие ноты помогают, смех. Есть же даже такое направление, как смехотерапия. Когда люди садятся, я знаю даже людей, которые в пандемию в онлайне собирались и просто устраивали сеанс смехотерапии, сидели, хохотали. А это же тоже через звук, возможность и через дыхание интенсивно выплеснуть все, что внутри накопилось. В том числе, например, вот у меня сейчас был эпизод, мне тут свирель подарили. И я пытаюсь ее освоить, пытаюсь научиться попадать в ноты, а это требует большой дисциплины дыхания. И в какой-то момент, видимо, дыхание устало, а в ноты-то не попадаю, а слух-то есть, я слышу, что звучит смешно, что я мимо нот играю. И я как давай ржать просто, и я, наверное, смеялась минут пять. Но зато потом так хорошо стало, видимо, все, что переживала, все выплеснуло в этом смехе. То есть вот найти какую-то возможность просмеяться, например, и даже проплакаться, да, для кого-то это проплакать, а для кого-то, например, это простонать. Тоже, если можно найти безопасное место, где через стон, через вот такой звук голоса можно выразить, например, свою боль, если просится этот стон. Что говорить вот роженице, люди, которые рожают, да, детей? Самый распространенный пример, они пользуются этим стоном уже неосознанно, потому что он им нужен, и он помогает экологично как бы вытолкнуть эту боль из себя и в конечном итоге вытолкнуть и ребенка и обезболиться через дыхание, через звук, потому что звук — это вибрация. Есть даже практика там крика в подушку, например, да, когда вроде никто не слышит, а ты прокричался. Спеть песню, да, соответствующую вашему состоянию. Есть даже сайты, в интернете их можно найти с музыкальными аффирмациями. Когда, ну вот, например, я нашла такую песню, там пелось «Я хорошая, ты хорошая, я хорошая, ты хорошая». И вот эта фраза поется на легкую мелодию из четырех там трех нот. Вроде кажется, что к чему. Но ты так пропел несколько раз, и это своего рода аутотренинг. И ты... многие люди с помощью этого метода могут настроить себя совсем уже на другую волну. И там много разных таких вот аффирмаций есть.
2: Эти техники здорово использовать в помощи детям, да, именно в семье. То есть когда идет какой-то конфликт, когда видно, что ребенку плохо, ведь родители могут использовать вот эти методы.
3: Я думаю, что да. Я что-то говорила сейчас применительно ко взрослым, ну, типа к таким, как мы, да, вот когда мы знаем, что делать, и можем попробовать. Но ведь правда это можно делать и с ребенком. Например, когда мы учим ребенка осознавать какие-то эмоции. Тебе сейчас плохо, ты сейчас злишься. А как бы ты мог это выразить? Да, может быть, нам нельзя там биться головой об стену, но можно, например, побить подушку. Или можно вот так прорычать. А можно спеть какую-то песню, которая позволяет это выразить. Ну и так далее, да. И чем больше у ребенка способов, во-первых, осознать свое переживание, а во-вторых, его выразить, тем ему потом легче и в дальнейшей взрослой жизни.
2: Спасибо, Алена, вам за интересную беседу. Я думаю, что мы еще обязательно с вами встретимся.
3: Я с удовольствием.
2: Напомню, с нами была психолог-консультант, кандидат психологических наук Алена Зерко. Я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья.
3: Всего доброго.
1: Разговор с психологом.
4: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
5: Остановка троллейбуса. Станция метро Невский проспект. Четная сторона улицы Невский проспект, дом 30.
4: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
1: Вы слушаете Радио ВОС.
6: В эфире Радио ВОС звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала ВОС «Диалог».

0: Оксана Лебедева. Доказано делом.
1: Мы работали, а деятельность была очень, как я сказал, широкая. Производственная, общественная, культурно-массовая, спортивная.
2: Это голос Феликса Ивановича Федосова. Запись 2014 года. 14 июня 2026 года ветерану Всероссийского общества слепых, члену Санкт-Петербургской региональной организации ВОС Феликсу Ивановичу Федосову исполнится 90 лет. И это история длиной 54 года труда на предприятиях Всероссийского общества слепых и целая жизнь служения людям.
1: В феврале месяце 1953 года приняли меня на работу УПК номер 3 плетельщиком прикроватных сеток. Давали клубок шелковых ниток, челнок, линейку. И вот я плел прикроватные сеточки для детских кроваток.
2: Молодость Феликса Ивановича выпала на время, когда многое решалось не словами, поступками. И он собственным примером отстаивал новое представление о жизни.
1: Я был отчаянный человек. Например, вызвали в райком и просят меня: «Феликс, сходи, пожалуйста, с нашей бригадой вечером по улицам Смолинского района». А тогда проходила кампания по борьбе с попрошайничеством. Я говорю: «А почему я должен ходить?» «Ну вот когда мы подходим к попрошайкам, они нам говорят: вот вы здоровые ребята, вот окунитесь в наше положение, как вот вы будете себя чувствовать». Ну а я тут с ними нахожусь и говорю: вот я слепой человек, я не попрошайничаю, я деньги зарабатываю. Ну, иногда это действовало, а иногда приходилось услышать далеко не лестные ответы. Но все равно я какое-то время с этой группой наших комсомольцев Смолинского района ходил.
2: В 1958 году Феликс Иванович перешел на предприятие УПП номер 5, и оно стало для него родным домом. А предприятие приобрело в лице Феликса Ивановича добросовестного, инициативного и ответственного сотрудника и общественника. Он избирался секретарем комсомольской организации, членом местного комитета профсоюзов, секретарем партийной организации предприятия, был редактором стенгазеты цеха, председателем совета клуба молодежи при Ленинградском правлении ВОС.
1: В Ленинград приехал с оркестром Эдди Рознер. Мы пришли к нему в гостиницу, попросили его выступить у нас и сказали, что мы вам можем оплатить только 5000 рублей, и то по безналичному расчету. А он нам отвечает: у меня к вам будет только одно условие. Вы нас на транспорте заберите и привезите к себе. Мы у вас выступим. Это будет у нас генеральная репетиция, и чтобы вы нас обратно отвезли. Ну, это нас устроило, и денег он с нас никаких не взял. Ну, можете представить, с каким восторгом прошла у нас встреча. А когда уже он выходил, был одет коричневая рубашка с подернутыми рукавами, выше локтя, серые брюки, лысая голова, и говорит: вот что это вот вы одни аплодировали, а еще шли какие-то шумы. А чего шумы? Такие шли шумы, вот сейчас вы все увидите. Он вышел, мы его окружили там, вопросы задавать. А он нас все поторапливал, и до концерта, чтобы концерт начался. А когда мы его окружили, к нему подходят его работники: ехать надо, время в обрез. А он еще с нами очень много потратил время на беседу. Вот с 54 года и по настоящее время это у меня очень осталось в душе неизгладимое хорошее впечатление.
2: О Феликсе Ивановиче Федосове, как о незаурядном человеке, профессионале своего дела и общественнике, мы поговорили с Ниной Ивановной Ивановой, председателем местной организации УПП номер 5, Нина Ивановна возглавляла местную организацию, членом которой и является Феликс Иванович, с 1993 по 2021 год. Но их знакомство началось значительно раньше.
3: Но я все время была в каком-то активе на предприятии, он тоже всегда. Так что мы пересекались. Ну, во-первых, мы были оба коммунисты, поэтому и партийные собрания, и учеба коммунистическая, все это всегда были мы вместе. И потом вот эти общественные все наши ВОСовское бюро, там профсоюз, пересекались. В общем, по общественной работе мы с ним очень много пересекались уже и до 93-го года.
4: Каким вы видите Феликса Ивановича вот как личность, как человека? Как общественника?
3: Ну, во-первых, это очень активный человек. Это человек очень заинтересованный и очень преданный Всероссийскому обществу слепых. Ну, и, конечно, пятому УПП. Для него эта работа по жизни, в общем-то, я так понимаю, была главной.
1: Пригласили руководителей и говорят, вот скажите ваше мнение, как вот вы могли бы собирать такие мелкие детали. Ну, я говорю, сразу сказал, почему бы не собирать? Я не могу вам пообещать, что я за две рабочие смены научусь быстро собирать. Но то, что я их буду собирать, это абсолютно точно.
4: В своем интервью он рассказывает о том, что он принимал активное участие в строительстве УПП-5 на Елизарово.
3: Раньше 5-й УПП у нас было разбросано по городу, то есть отдельные цеха. Но потом началось строительство уже капитальное на проспекте Елизарова, дом 40. И действительно он принимал очень активное участие. Я, правда, еще в те времена не работала, но он мне много рассказывал. Ну и просто люди рассказывали. То есть если в наше время, да и вот в перестроечное, была проблема у предприятий, куда сбыть свою продукцию, то как раз в те времена, как добыть сырье, материалы, и строительные материалы, и производственные материалы. И, в общем-то, вот Феликс Иванович, он входил в такую группу добытчиков, что называется. Ну, мы еще называли вышибалами, выбивалами, потому что приходилось ездить даже в Москву, в министерство, чтобы попросить там, ну, либо вот кирпич для строительства, либо там еще какие-то материалы. Также точно и для производства, и пресс-порошок тоже был в дефиците, и другие материалы, металлы разные. У нас же производство было полный производственный цикл. Завозили на предприятие сырье, материалы, и из предприятия уже выходили готовые изделия, потому что были все цеха заготовительные, и металлоштамповочные, и пластмассовые, и гальваника, и инструментальный цех. Поэтому мы все делали как бы сами. Но для этого нужно было, конечно, в нужном количестве иметь сырье, материалы, металлы.
1: Вот когда мы построили первый корпус, то там такие двери были, к ним пальцем и проткнешь, ну такие хиленькие. Говорят, надо сделать хорошие двери. Мы приехали с одним нашим товарищем в управление Лендревпром на Староневском. Можете верить, но я вам говорю от души. Пришли мы в кабинет, кабинет большой. Я палочкой нащупал у двери стул, сел и сижу. А товарищ стоит посередке кабинета, такой метр, наверное, 90 ростом, килограмм, наверное, 100 весом, сибиряк, танкист. Отдал письмо управляющему, тот прочитал, понятно. А скажите, пожалуйста, дуб у вас есть? Мой товарищ отвечает, есть. А сколько? Я один. Он помолчал, потом говорит, вот, я вам отдаю письмо, езжайте на улицу Тельмана, там-то отдадите письмо, вам там помогут. И мы так сдружились с этими организациями, что нам и Ленотделстрой, и механизации разные, УНРы очень даже шли навстречу. Особенно хочется вспомнить начальника глав Ленинградстроя Сизова Александра Александровича. Он меня лично так однажды отругал, но я заслужил. Если будете ко мне надоедать, я вам строить не буду.

0: же нужно себя реабилитировать. Если я задаю вопрос, скажите, а как вот он вас ругал? Он говорит, не то слово ругал, а сказал, это стройка на моей совести, и попробуйте только подвести.
1: Да, он был не один, это у нас такая была группа, их там человека 4-5 было, вот таких умеющих поехать, доказать, выпросить, ну, даже иногда пойти на конфликт, но все равно добиться своего, и предприятие, конечно, работало, благодаря вот и таким людям.
0: А давальческое сырье, это нужно было ходить и выпрашивать это сырье. В частности, нужно было шить так называемые в туфельном цехе спортивные тапки. Подходит начальник цеха Федосов, давай, бери своих молодцов, садись в машину. Мы грузимся в открытую машину, бортовую, грузовую, едем на фабрику «Скороход». Там подходим, куча обрезков кожаных. Мы их берем аккуратно, переносим обрезки, грузим в машину, привозим на улицу красных текстильщиков, разгружаем. Там уже женщины берут и из этих обрезков шьют такие полотна. Потом, когда шиты, они берут такой инструмент, лекало, и выкраивают для этих спортивных тапочек подметки, верха. А мы уже инвалиды сшивали.
1: Это был период, когда вот 90-е годы начались, то многие наши предприятия, с которыми мы сотрудничали, перестали нам платить деньги за нашу продукцию. И, в общем-то, вот администрация создавала такие группы, которые ездили по всей стране, как бы добиваясь выплаты этих денег. Поэтому это была тоже очень нужная, полезная работа, потому что, в общем, сложные годы были, да.
0: В конце 80-х годов я приехал в Воронеж на завод кузнечно-прессового оборудования. Нам много денег задолжали. Ну, а замдиректора с нами нехорошо поговорил. Деньги я вам перечислять не буду. А наш начальник УТК, с которой я ездил, и говорит, а раз вы не будете нам деньги платить, а я вам не буду отсылать продукцию. Он и говорит, ну и не надо, я буду получать из Армении. Как работники зашумели от этого завода. Да вы что там, Сергей Сергеевич, нас только выручает ленинградская клемма. Она удобна в установке, она очень прочная и надежная в эксплуатации. Мы только и прибегаем во время трудных моментов вот к Ленинграду. Они так его стали упрашивать, чтобы он с нами не портил отношения. Поэтому вклад молодежи в обеспечение и изготовление продукции, помимо того, что они занимались общественной работой, самодеятельностью, спортом, вот еще выполняли такие задания.
2: Ну, а вот когда уже предприятие было построено и оно начало функционировать, то он какую деятельность вел?
1: Он, во-первых, уже стал руководителем. Сначала он был мастером, а потом он стал начальником цеха, и, в общем-то, ему достался как раз цех, который еще не перевели на территорию предприятия. Этот цех расположен был на Банковском переулке, ну, такое маленькое свое государство. И там, конечно, ему приходилось обо всем беспокоиться, о коллективе, ну, все вопросы решать, то есть и сантехнические, и доставка продукции и на предприятие из предприятия, и, конечно, трудоустройство инвалидов, самое главное, чтобы рабочие места были в порядке, и, в общем, чтобы работа была постоянная.
2: Ну и даже он беспокоился о том, чтобы сохранить это предприятие, потому что по его воспоминаниям видно, что был такой момент, когда это предприятие хотел город забрать. И он приложил все усилия, чтобы этого не случилось.
0: Лично мое самое яркое впечатление, как я уже говорил, меня наше производство Гипроэлектронщ хотел выгнать. Дело дошло до того, что к нам приехал в цех на Банковский, дом 3, первый заместитель Ходырева Владимира Яковлевича Филонов Михаил Дмитриевич. Вот я вам скажу, был руководитель. Пришел ко мне в кабинет, я ей говорю, вас проводить не надо, дай мне возможность все осмотреть. Ну, ходил, наверное, минут 40, поговорил со многими, посмотрел, потом приходит и говорит, а у тебя еще есть площадь? Я говорю, в подвале,

0: нас есть два подвала. Скажи, чтобы меня отвели. Да я вас сам отведу. Вот я его привел в один подвал, открыл дверь, он спускается, я ему говорю: Михаил Дмитриевич, третья ступенька выбита, не споткнитесь. Он спустился, слышу, по полу шагает, а я стою вверху на ступеньках. Михаил Дмитриевич, осторожней, можете головой задеть обогревательную трубу, наклонитесь. Он остановился и так грозно: кто здесь? Слепой. Я или ты? Прошел, посмотрел, вернулись в кабинет. Он и говорит: слушай, как тебе не стыдно? Такие люди так работают, а у тебя стыдно? И вот чем же стыдно? Над головами такие штуки висят. Посмотришь, на стенках провода болтаются. Ну, сделай ты, чтобы было прилично. Михаил Дмитриевич, через полгода приходите. Честное слово, все вот ваши замечания устранены. Я действительно добился, что мы устранили. Он к нам так и не пришел, но нас не стали ни выгонять, ни выжимать. Наоборот, к нам стали очень даже городские власти к банковскому хорошо относиться.
1: Когда какие-то новшества вводились на предприятии, то очень часто поручали это именно Феликсу Ивановичу. Но в частности, у него на банковском был создан участок для слепоглухих. Это тоже не такое простое дело. Но был человек, который мог общаться со слепоглухим, потому что были не только слепоглухие, они были еще и глухонемые. И, в общем-то, там достаточно, ну, количество, я уж сейчас не вспомню, сколько людей, но такой участок солидный был. Люди были обеспечены работой и, в общем-то, работали наравне со всеми остальными. А вот потом, когда уже началась перестройка, вот тут все, конечно, было очень непросто, потому что изделия наши покупать уже, ну, в общем, стали очень плохо. И мы были вынуждены все подключиться к тому, чтобы искать новые изделия. И Феликс Иванович в том числе тоже очень активно пытался где-то что-то добыть, где-то что-то внедрить. Потом получилось так, что нам уже стало невыгодно содержать вот такие отдельные участки, как вот на Банковском переулке, как на Васильевском острове. И эти цеха пришлось перевести на Елизарова 40. И тогда этот цех его уже как бы расформировали, а он сначала работал начальником надомного цеха, здесь уже на Елизарова 40. А вот потом, так как он активно занимался поиском новых изделий, но нужно было не только найти новое изделие, нужно было еще его внедрить, чтобы оно было доступно для труда незрячих, он как раз возглавил тифлоучасток. Это участок, где разрабатывали тифлоприспособления. То есть человек незрячий не любую работу может делать, но если грамотно разработать приспособление, то вполне он может справляться с той работой, которую делают зрячие. А так как изделий мы делали много, надо сказать, что очень много было изделий в эти 90-е годы, чтобы только загрузить чем-то людей. И, в общем-то, у него это получалось. У него был хороший слесарь, грамотный, который умел много что делать. А Феликс Иванович собирал предложения у рабочих, как лучше для них это все сделать. И вот они на участке разрабатывали приспособления, потом опробовали среди рабочих. Ну и, в общем-то, получалось, что они очень помогали, чтобы эти изделия задерживались на предприятии, и люди могли их собирать.
2: Нина Ивановна, ну а вот в дальнейшем, когда Феликс Иванович уже прекратил свою трудовую деятельность, я так понимаю, что он продолжал быть активным членом ВОЗ, общественником. И вот в этот период чем он занимался?
1: Ну, во-первых, он был и членом бюро ВОЗовского, и был председателем Совета ветеранов. То есть он всегда интересовался жизнью предприятия очень активно и чем мог, всегда помогал. Ну вот, будучи, допустим, председателем Совета ветеранов, он общался с ветеранами предприятия, он был в курсе их проблем и всегда доносил вот в бюро, если у кого-то что-то, какая-то нужда появлялась, нужно было либо съездить кого-то навестить, либо еще какие-то вопросы помочь решить. Поэтому он, в общем-то, никогда не оставался без дела. А потом мы его уже направили и в Совет ветеранов нашего правления. И тоже, в общем-то, он всегда был активен. Да он и сейчас до сих пор еще в меру своего состояния здоровья, он все равно не отстает от того, что происходит. Он еще занимался, в общем-то, и социальной работой. То есть в 80-е годы нас обеспечивали продуктовыми наборами. Предприятие, например, было прикреплено к некоторым магазинам, и нам периодически привозили продуктовые наборы, в который входили дефицитные продукты. Так вот, Феликс Иванович умудрялся свой цех отдельно обеспечить. Помимо того, что от предприятия наборы шли, он еще ближайшие магазины сам там с помощницами своими обошел и договорился. И, в общем-то, мы иногда даже обращались к нему с просьбой: «Феликс Иванович, поделитесь, пожалуйста». Ну и потом, конечно, вот надо отдать ему должное. Он хорошо знал жизнь своих сотрудников. Если у кого случалась какая-то проблема, он тотчас обращался за материальной помощью, обосновывая, кому что нужно. Или кому-то нужно там какое-то кислосредство для чтения, магнитофон или еще что-то. Он всегда умел это как-то вот обосновать и получить. Так что он очень помогал людям вот в таких житейских вопросах. Наши региональные организации, что происходит на ОПП, живо этим интересуются. Сейчас единственная проблема стала, с ним стало трудно общаться по телефону, потому что слух у него сел. И поэтому, конечно, хорошо, когда мы его навещаем. Он по-прежнему активен, он еще молодец. Он, в общем-то, все время слушает книги, созванивается там с кем может поговорить. И, в общем-то, еще пока не отстает от этой нашей ОСовской жизни. Для него, как я понимаю, активная жизнь, такая ВОСовская, была и его жизнью, частью его жизни, большой частью.
2: Нина Ивановна, а может быть, вы вспомните какие-то случаи, может быть, забавные, может быть, ну, какие-то такие яркие, связанные вот с Феликсом Ивановичем и с общением с ним?
1: С ним общаться, это было всегда как-то ярко, потому что он человек такой неоднозначный, он умел и пошутить, он умел и потребовать, и поэтому вот сказать, что что-то такое вот запоминающееся было, ну, не могу сказать, потому что, в общем-то, каждый раз он приходил и всегда был очень внимательный, он входил в кабинет, всегда говорил какие-нибудь комплименты. Еще у него было любимое выражение, это когда мы были, если на заседании бюро там, или, в общем, какая-то группа вместе раз. «Дорогие мои братцы, братцы мои дорогие». Это действительно звучало приятно, потому что для него действительно всего соцсети братцы.
3: 54 года работы на предприятиях. Сотни людей и жизнь, которая не измеряется цифрами. В материале использована архивная запись 2014 года, сделанная Борисом Александровичем Спиваковым.
4: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».
5: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
6: Переход улицы Усиевича разрешен.
5: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
7: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
5: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
6: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
5: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
8: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
9: Я рада, что существует такая вещь, как говорящий город, потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
10: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
11: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
12: Мне очень понравилось. Потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
13: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
5: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность. А именно это и требуется от современных мегаполисов. Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Ростовской области прошел областной турнир по шахматам спорта слепых. Адыгейская РОВОС организовала социальный тур в экопарк. Вышло методическое пособие по обслуживанию людей с инвалидностью в библиотеках. Активисты Михайловской местной организации ВОС совершили паломничество в Свято-Вознесенский монастырь в Дубовке. В Называевске прошла товарищеская встреча по шашкам между ветеранами спорта и членами ВОС. Тифлоцентр «Вертикаль» представил проект развития доступной среды в Торжке. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 14 по 16 июля Ростовская областная организация ВОС совместно с Федерацией спорта слепых провела областной турнир по шахматам среди людей с нарушением зрения. Участвовали 6 команд из Азова, Батайска, Новочеркасска, Новошахтинска, Ростова-на-Дону и Таганрога. В общекомандном зачете первое место заняла команда Батайска, второе – Таганрога, третье – Азова. В личном зачете лучшими стали Олег Федотов из Таганрога, Александр Агафонов из Таганрога, Алексей Гусь и Елена Дингуб из Батайска. 14 июля Адыгейская РОВОС в рамках гранта «Адыгея ВОС. Гуманность. Доступность. Результат» организовала путешествие в экопарк Дегуака в горах Лаганаки. Экскурсанты посетили Княжий курган, Благовещенский родник со священной водой и Привенчатый храм Благовещения Пресвятой Богородицы. Тифлокомментирование помогло раскрыть фактуру дерева и детали убранства. Также участники пообщались с лошадьми, получив тактильные впечатления. Вышло методическое пособие Татьяны Шаломановой с рекомендациями по обслуживанию людей с инвалидностью в библиотеках. В нем собраны современные нормативные требования, рекомендации по работе с людьми с разными видами нарушений, примеры документов и практические советы для персонала. Автор – эксперт с более чем 40-летним опытом. Пособие прошло апробацию в Ставропольском центре «Доступ плюс» и одобрено Российской библиотечной ассоциацией. 19 июля группа членов Михайловской местной организации ВОС по инициативе председателя Мурзабека Баймухамбетова совершила паломничество в Свято-Вознесенский женский монастырь в Дубовке. Экскурсовод детально описывал архитектуру, участники могли прикасаться к камню и стенам. В швейной мастерской паломники познакомились с традициями рукоделия, потрогали готовые изделия. Состоялось знакомство с монастырским молочным производством и сыроварней, трапеза и посещение святого источника. 1 июля в Омской области Называевская местная организация ВОС организовала товарищескую встречу по шашкам между ветеранами спорта Называевска и членами ВОС. Женский состав местной организации занял все 3 призовых места, а в мужском состязании – почетное 3-е место. Победители награждены грамотами. Организаторы поблагодарили руководителей учреждений за помощь в проведении турнира. Тифлоцентр «Вертикаль» представил проект развития доступной среды в Торжке. Концепция «Мир зеленого цвета» объединяет экологию, здоровье и функциональность городских пространств. Предложены инклюзивные туристические маршруты, тактильные площадки и сенсорные сады с композициями из лаванды, мяты и можжевельника, а также малые архитектурные формы, адаптированные для всех категорий граждан. И коротко о других событиях. 14 июля председателю Ульяновской РОВОС Алексею Арисенко вручили благодарственное письмо министра социального развития Ульяновской области за помощь в организации конкурса «Инвапрофи». 14 июля в библиотеке «Книга Плюс» в Санкт-Петербурге прошли уроки доброты в рамках проекта «Путь к независимости». Члены ВОС с собаками-проводниками Хелвигом и Чайной рассказали детям об основах общения с незрячими. На память каждый ребенок унес авторскую кружку с отпечатками пальцев. У Чайной был день рождения, собаке исполнилось 12 лет. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: В Минске существует уникальный, единственный в Беларуси музей паралимпийской славы, который всесторонне рассказывает посетителям об истории и достижениях наших спортсменов с инвалидностью. Их жизнь часто напоминает остросюжетный фильм с неожиданными поворотами, приключениями, ежедневным выбором своего пути. Сочетанием пота и крови во время подготовки к соревнованиям и слезами от счастья после чемпионатов. Находится музей в средней школе номер 12. Я, Виктория Курилина, отправилась туда, чтобы поближе познакомиться самой с пространством и коллекцией выставки. И, конечно, рассказать вам, дорогие наши слушатели, о самых ценных экспонатах, связанных с историей белорусского паралимпийского движения. О том, что подтолкнуло открыть такой музей, говорит заместитель директора по учебной работе средней школы номер 12 города Минска Ирина Кашевич.
1: В рамках единого образовательного пространства в нашей школе обучаются разные дети. И дети с особенностями со здоровьем, дети с нарушением поведения, дети с особенностями психофизического развития. И для нас, как для администрации, важно так организовать образовательный процесс для разных категорий детей, чтобы все они находились в комфортной для себя обстановке в нашей школе, чтобы каждый из них мог добиться успеха, чтобы они почувствовали себя нужными. И всему этому способствует музейная педагогика, которой мы пользуемся здесь как инструментом для интеграции всевозможных педагогических приемов в образовательном процессе. Хочу сказать, что в настоящий момент в нашей школе обучается больше 20 детей с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата. И именно поэтому было принято такое решение создать на базе нашей школы музей паралимпийской славы. Музей открылся в апреле 2016 года. Экспонаты мы собирали всем миром. И дети принимали участие, и педагоги и родители. Впервые тогда познакомились с Паралимпийским комитетом Республики Беларусь и сотрудничаем с ним до сих пор. Вот. Ну и хочу отметить, что вот такая музейная педагогика использует среду нашего пространства музейного. И учителя могут воздействовать на эмоциональные переживания детей, на их познавательные способности, на речевые возможности буквально каждого ребенка. И чаще всего вот это музейное пространство, музейный мир реализуется у нас на воспитательных мероприятиях, на коррекционных занятиях, ну и с успехом используется и в образовательном процессе. Главной целью создания музейной экспозиции было распространение знаний о паралимпийском движении Республики Беларусь среди молодежи, среди детей, ну и взрослого населения. Естественно, большое внимание уделяется организации встреч с нашими спортсменами-паралимпийцами, организации различных мероприятий совместно с Паралимпийским комитетом Республики Беларусь. И, наверное, самыми большими праздниками это и Паралимпийский день «Мы вместе», и ежегодный благотворительный праздник «Дни добра». Каждый год мы участвуем в различных мастер-классах, музейных посиделках.
2: Как вам кажется, почему важно не только показывать награды, медали спортсменов, но еще и ребят знакомить лично с этими людьми?
1: Наверное, каждый учится принимать и понимать людей всех. Неважно, какие возможности у них есть. Дети учатся толерантности, видят, что и среди них есть такие же сверстники, которые со временем тоже могут добиться определенных успехов. Один из примеров – наша выпускница Юлия Сугюдкевич, которая училась у нас в школе, девочка-колясочница, которая добилась больших успехов в спорте. Как правило, любая экскурсия организована таким образом, что сначала ребята просматривают какой-то тематический ролик и отвечают на вопросы экскурсовода. И здесь уже включается их возможность рассуждать. Дети смотрят на музейные экспонаты, трогают их руками, у них возникают вопросы, откуда это взято, как он попал в музей, кто был обладателем этой вещи. Ну и еще важным моментом является то, что в течение вот этих лет работы музея в школе было создано несколько групп детей, старшеклассников, которые являются активом и проводят экскурсии для наших малышей, присутствующих гостей, участвуют в различных конкурсах. И вот эти школьники не только могут информировать о том, что хранится в нашем музее, рассказать про экспонаты, но и могут наладить диалог с другими участниками, со своими сверстниками, со взрослыми посетителями музея.
0: Руководит работой музея паралимпийской славы Екатерина Свиридович.
1: Наш музей расположен на первом этаже школы. При подходе к музею нас встречает аллея славы. Это коридор, который соединяет музейное пространство и школу. Начинается он с фотографий спортсменов-паралимпийцев, которые расположены на этой стене. Аллею славы открывает Игорь Бойкий, многократный чемпион мира по плаванию среди спортсменов с нарушением зрения. Это самый титулованный спортсмен-паралимпиец Республики Беларусь.
2: Музейное пространство – это такое прямоугольное помещение.
1: Да, площадь 78 квадратных метров. Пространство музея разделено на две части. Зоны между собой разделены водопадом по стеклу. Называется водная стена, которая вносит динамику в нашу, так сказать, статичность. Встречает нас интерактивная зона, где расположен квест-лабиринт для детей на колясках. Интерактивные столы, стол для армрестлинга, стол для игры в шахматы и шашки для слабовидящих детей.
2: На этих столах реально размещены шахматы.
1: Конечно, можно сесть, поиграть, потрогать. Также на стене расположено баскетбольное кольцо. Можно попробовать закинуть мяч в кольцо. Гимнастические кольца закреплены к потолку музейного пространства. На стенах у нас расположены талисманы паралимпийских игр. Во второй зоне расположены вдоль стен витрины, в которых представлены медали, награды, кубки, сертификаты, грамоты, дипломы, личные вещи спортсменов-паралимпийцев, фотографии с различных чемпионатов. Также на стенах расположены стенды, на которых представлена история паралимпийского движения с 1948 года и до наших дней. Также на этих стендах кратко рассказывается о всех паралимпийских играх, о достижениях наших паралимпийцев. Имеется телевизор для просмотра каких-то фильмов, небольших роликов.
2: Это
1: для...
2: во второй зоне, да?
1: Да, во второй зоне, да, на стене. Также телевизор используется для проведения различных презентаций, лекций, семинаров. И представлены элементы спортивных костюмов и парадная форма.
2: Расскажите, как открывали музей?
1: Торжественное открытие музея прошло в рамках празднования 65-летия Фрунзенского района. Также открытие совпало с 20-летним юбилеем Паралимпийского комитета Республики Беларусь. В открытии принял участие глава администрации района Борис Васильев, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Людмила Кубракова, депутат Мингорсовета Анна Старовойтова, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Виталий Пригодич, а также спортсмены-паралимпийцы Ольга Зинкевич, это чемпионка по легкой атлетике, прыжки в длину, Александр Трипуть, чемпион по метанию копья. Кроме того, учащиеся школы и гости смогли посмотреть яркое выступление мастеров спорта международного класса, неоднократных чемпионов и призеров чемпионата мира и Европы по спортивным танцам на колясках Вероники Махортовой и Алексея Зухтикова.
2: С какими спортсменами были организованы встречи для ребят?
1: Мероприятий на самом деле за все время существования музея проходило очень много. Я расскажу, наверное, о самых таких значимых. В 2021 году к нам приезжал в гости Алексей Талай, посетил нашу школу, посетил наш музей, рассказал о своей жизни. В актовом зале проходило мероприятие, то есть провел лекцию для наших учащихся, для педагогов. 26 апреля 2024 года также в рамках акции, приуроченной ко Дню Добра, наш музей посетили Екатерина Шастина Комар, участница соревнований паралимпийских по лыжному спорту и биатлону, Эвелина Халилова и Никита Колосов. Это участники спортивных танцев на колясках. И также они в холле нашей школы выступили, показали свой номер, то есть все могли наблюдать. Ну и если говорить о последнем мероприятии, которое недавно у нас прошло, это вот 24 октября этого года, в рамках образовательно-практического семинара, то есть тренинга по реабилитации, посетили наш музей заместитель председателя Республиканской ассоциации инвалидов колясочников Владислав Гриб. Также он является мастером спорта международного класса. Занятия провели Денис Василевич, это тренер по легкой атлетике, и реабилитолог Инна Дегилевич.
2: Для ребят.
1: Не только для ребят. Это было мероприятие проведено для учителей-дефектологов нашей школы, для родителей и детей с ограниченными возможностями. То есть показали наглядно. Ну, в общем, провели тренинг. Ну и также посетили музей, оставили отзыв. Да, у нас в музее есть книга отзывов. Действует она с начала открытия нашего музея с 2016 года, где все посетители, гости, спортсмены могут поделиться своими эмоциями от посещения нашего музея. Ну и мы гордимся тем, что у нас есть записи Людмилы Волчок, Александра Трипутя, Юрия Голуба, Лидии Крафеевой.
0: А сейчас давайте познакомимся с тремя ученицами 8 В-класса средней школы номер 12, активистками Музея паралимпийской славы, которые наравне со взрослыми проводят экскурсии для гостей музея.
3: Я Полуяна София.
2: Как давно проводишь экскурсии?
3: Начиная с 5 класса. В первую очередь это интересно, ты узнаешь много нового. Это помогает тебе. Когда тебе хочется сдаться, думаешь, ну все, хватит, я устала. Ты вспоминаешь этих паралимпийцев, которые двигались несмотря ни на что, и ты получаешь новые силы двигаться дальше.
2: Часто гостями музея становятся настоящие паралимпийцы. Встречи с кем остались в памяти у тебя и почему?
3: Больше всего мне запомнилась Дарья Чайзова. Она приезжала к нам в школу, и мне оно очень запомнилось, потому что они нас танцевали в холле, это было очень красиво.
2: Одно дело рассказывать о каких-то спортсменах, видеть их фотографии, показывать, а совсем другое — реально с ними встречаться.
3: Лично для меня это важно, потому что я сама занимаюсь плаванием, ну, на любительском уровне, и когда я вижу людей, слушаю о них, разговариваю даже с ними, то я понимаю, что я могу добиться большего, и хочется стараться еще больше. Для других это тоже как мотивация, чтобы они тоже учились дальше, не боялись, и еще многие люди немножко сторонятся таких людей с этими особенностями, но чтобы они не боялись и разговаривали с ними, дружили, общались.
2: Расскажи, для кого, для каких посетителей, каких классов, возможно, да, вот ты проводишь экскурсии, и чем отличаются эти экскурсии для тебя, как для юного экскурсовода?
3: Мы чаще всего проводим начальным классом, даже 5 класс тоже кто-то приходил. Приходили к нам гости, взрослые люди. Для начальных классов это больше в детском формате, чтобы им было понятнее и интереснее. Для взрослых людей это более такой строгий формат, чтобы было...
2: Какая-то официальная информация, да,
3: наверное? Не как с детьми, там, где больше игр или чего-то такого, но чтобы было как-то построже.
2: Любимая твоя часть проведения экскурсии какая?
3: Наверное, это... тогда, когда я могу рассказать историю про паралимпийцев, это очень интересно.
2: Предмет, который находится в вашем музее, который всегда вызывает восторженные эмоции у тебя вот при входе. Какой?
3: В первую очередь лабиринт, и шапочки для плавания, и гребуке. И...
2: пловца, кстати,
3: пловца,
2: тоже.
3: Пловца, да. И талисман Самаити.
4: Я Альса Дин Аль-Харири Анут. Музей сам по себе — это уже что-то интересное, что-то узнаешь новое. То есть того, чего могут и не рассказать в школе на уроках.
2: А расскажи о своих впечатлениях, когда впервые сюда попала, и когда это как было, помнишь?
4: Это было 4 года назад. Сначала хотелось рассмотреть побольше, потому что я даже, если честно, не знала, что такое паралимпийцы, кто это такие, что это за люди.
2: Как тебе кажется, почему твои сверстники обязательно должны побывать вот в таком музее, что это даст в дальнейшем?
4: Думаю, что сейчас многие к паралимпийцам, у них присутствует какая-то жалость, что ли. Для меня кажется, что нужно восхищаться ими. Они добились всего, не имея или ног, или слабо видят.
2: Почему это важно, как тебе кажется, относиться к любому человеку без жалости?
4: Потому что любому человеку будет неприятно, когда кто-то к нему чувствует жалость. Это, что ли, для слабых.
2: История какого спортсмена, рассказанная вот в этом музее, больше всего тебе нравится, запомнилась?
4: Наверное, это Юлия Сагайдукевич. При инвалидности она прекрасно, изящно танцует, стала чемпионкой Республики Беларусь, участницей Кубка мира по танцам на инвалидных колясках. Мне кажется, что даже я такого не добьюсь, не имея никаких ограничений по здоровью.
5: Меня зовут Александра. Помогаю проводить экскурсии, что-то новое открываю для себя. Мотивация заниматься спортом.
2: А ты занимаешься спортом сейчас?
5: Да.
2: Чем ты занимаешься?
5: Биатлоном.
2: В музее как раз представлены, да, вещи, награды спортсменов, которые вот занимаются биатлоном. Когда ты впервые попала в этот музей и увидела вот все экспонаты, о чем подумала?
5: Я почему-то подумала о том, что это принесла Дарья Домбрычева. Потом думаю, у нас не одна спортсменка по биатлону. И начали уже знакомиться с экспонатами, с людьми, которые приезжали сюда. Поняли, что если человек действительно хочет продвигать свою карьеру, то у него все получится, главное верить.
2: История какого спортсмена больше всего тебя удивляет?
5: Людвига Гутмана. Он английский нейрохирург, который собрал в 1948 году британских ветеранов, которые вернулись после Второй мировой войны, и начал развивать вот эту вот карьеру с ограниченными возможностями, помогать людям продвигаться в спорте, что сейчас очень популярно, очень много людей, инвалидов, которые занимаются спортом.
0: Одним из экспонатов, который хранится в Музее паралимпийской славы, является сертификат об установлении мирового рекорда слабовидящим пловцом, паралимпийцем, чемпионом из Гомеля Владимиром Изотовым. Поговорили с ним по телефону.
6: Здорово, что подобное место существует, где отражены лучшие достижения. Это, в принципе, молодое поколение наверняка будет стимулировать, действовать. И те, чьи заслуги там отмечены, может быть, даже кумирами станут в какой-то момент. И дети потянутся.
0: Почему вы в свое время пришли в плавание? Сколько вам было лет, когда только начинали?
6: В спорт родители привели. Они были сами по себе спортивные. Тогда же было общество. Вот Белтис было очень-очень много, что вот соревнований проводилось. В плане, что и областные проводились, съезжались со всех белтизовских заводов, собственно. Я там вот маленький как-то даже поучаствовал несколько раз.
0: Сколько вам было лет?
6: 9, наверное. Вот. А после мать взяла инициативу и повезла меня на чемпионат республики. Вот с этого, собственно, все и началось. Чуть-чуть попозже я стал более профессионально заниматься, то есть поскольку было видно, что все достижимо.
0: Себя кумиром считаете, учитывая, что ваш сертификат тоже есть в музее?
6: Нет, не считаю. Может быть, мотивации кому-то даст, скажут, ого, вот он смог, и я смогу. Это лишь так.
0: Когда получаете ту награду, к которой стремитесь, какие эмоции всегда испытываете? И как долго нужно готовиться спортсмену к серьезным соревнованиям?
6: По эмоциям, что вам могу сказать, что, в принципе, оно идет по нарастающей. То есть, когда-то ты берешь, к примеру, бронзовую медаль, и ты счастлив. Вот. Потом, в следующий раз, когда ты берешь бронзовую, уже не так счастлив, скажем так. И ты стремишься, собственно, завоевать высшую награду. И вот, когда я завоевываешь, да, непередаваемые, то есть, ну, очень сильные эмоции относительно обычной жизни. Но перед этим еще прожит стресс, да, вот вы про подготовку спросили. Подготовка все время занимает, чтобы быть в форме в любой момент и, ну, пытаться же развиваться еще стоит. Нет такой возможности, чтобы ты за 3 месяца взял и подготовился.
0: Расскажите подробнее, что это были за соревнования, в рамках которых был установлен ваш мировой рекорд?
6: В 2012 году, это Лондон, собственно, паралимпийский. Олимпийские игры были. И это вот на моей основной дисциплине 100 метров брасом, собственно, первая половина, взято время оттуда. Приятно было, естественно.
0: Сертификат, который находится в Музее паралимпийской славы, не жалко было вот его отдавать? И не жалко ли, что это удостоверение профессионализма вашего вот находится сегодня не с вами, не у вас лично дома, среди других ваших побед, наград, медалей?
6: Там он несет гораздо больше пользы, чем у меня он бы просто лежал. Кого-то он смотивирует, кто-то отметит и, собственно, будет продолжать идти с улыбкой по этому миру.
2: Часто в музее это что? Вот пришел, посмотрел на какие-то экспонаты и, в общем-то, все. А у вас есть много интерактивных зон.
5: Это на самом деле очень важно, потому что интерактивные зоны, они добавляют некой динамичности. То есть ты можешь не просто посмотреть глазами, но ты можешь к этому прикоснуться, ты можешь это потрогать, ты можешь поучаствовать в квестах. То есть это не обычная статичная какая-то вот обстановка, где ты просто пришел, как у нас обычно в музеях, руками не трогать, экспонаты не трогать, ни к чему не прикасаться. Здесь же все наоборот. Все, что не в зоне витрин, не внутри, все можно потрогать, ко всему можно прикоснуться. Но из витрины, если очень хочется, можно достать медаль, подержать. Ну как это не подержать медаль, настоящую золотая медаль паралимпийских игр, прикоснуться к этой драгоценности.
2: Лабиринт, расскажите, да, для кого он?
5: Да, у нас есть квест-лабиринт, он предназначен для деток с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Это дети, которые передвигаются на колясках. Ну, задача пройти лабиринт. Мне кажется, это весело, эмоционально.
2: Бывает ли, что посетителями музея становятся как люди с какими-то ограниченными возможностями, так и без них? Да, и вот какую динамику вы замечаете в проведении именно таких вот совместных экскурсий?
5: Да, наш музей, он открыт для посещений не только детьми с ограниченными возможностями, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с какими-то психофизическими особенностями развития, но приходят и обычные дети, и родители, учащиеся нашей школы, учащиеся других школ. Двери нашего музея открыты для всех. Посетителями нашего музея даже являются и воспитанники детских дошкольных учреждений. Но я считаю это важно, потому что, когда встречаются в музее и здоровые дети, и дети с ограниченными возможностями, потому что наш музей — это прежде всего пространство для принятия детьми, детей не таких, как они. То есть учит дружить, учит жить.
2: Расскажите об удобстве музея для всех посетителей.
1: Да, музей у нас организован таким образом, чтобы люди с ограниченными возможностями могли тоже насладиться нашей экспозицией. Вот все наши витрины, они, во-первых, расположены низко, и сами витрины сделаны под наклоном. Это для того, чтобы люди на инвалидных колясках могли без всяких проблем подъехать, посмотреть, все увидеть, все прочитать, чтобы не доставляло это им никаких сложностей. Также вот все наши парадные костюмы, наши стоечки расположены на достаточно низком уровне, чтобы и люди с ограниченными возможностями могли все это прочитать, и учащиеся начальной школы невысокого роста, чтобы, в общем-то, все было удобно.
2: С какого возраста приглашаете в музей ребят?
1: С первого класса. Чтобы это было для них не в новинку, не какой-то диковинкой, а принимать, видеть, что есть вот и такие и люди с ограниченными возможностями, что это такие же равноправные члены нашего общества.
2: А сколько экспонатов вот сегодня в вашем музее?
1: Постоянные экспозиции. У нас присутствуют более 100 экспонатов и хранятся запасники фонда. То есть экспонаты, которые периодически где-то что-то можем что-то убрать, что-то добавить.
2: У вас часто бывают люди на колясках. Готовы ли принимать посетителей с инвалидностью по зрению? Да, и как можно было бы организовать вот эту экскурсию?
1: На сайте нашей школы 12 есть вся информация о нашем музее. Нужно будет связаться с нами, сказать, что вот есть такое желание посетить, вот услышали посетить наш музей. И уже мы договоримся, обсудим время, дату, подготовим экскурсию.
0: Пространство музея паралимпийской славы – это не только выставка, куда приходят посетители, но и интерактивная площадка для проведения внутришкольных тематических мероприятий.
7: Меня зовут Мурманцева Лейда Александровна. Я являюсь сотрудником музея паралимпийской славы 12-й школы города Минска по основной своей должности библиотекарем данной школы. Мы в качестве сотрудников музея, заведующей музея Екатерина Сергеевна Свиридович, пребываем в этих должностях совсем недавно, с начала учебного года, и первое мероприятие, которое было проведено, это мероприятие интерактивное «Ко дню белой трости». Несколько лет назад, еще даже не подозревая, что я буду пребывать в этой должности и коснусь этой темы, я посещала пространство в Минске. Мероприятие проводила незрячая ведущая. Нас завели в темную комнату. Вся программа проводилась в этой комнате. И мы вышли из комнаты, и мы так и не увидели, что там было. Поначалу это было страшно, а потом ты чувствуешь дыхание другого, чувствуешь плечо, и уже включаешься, слышишь голос. Встреча тогда проходила по книге Астрид Лингрен «Ронни, дочь разбойника», а теперешняя встреча уже в 12 школе проходила по произведению «Тося, Бося и темнота» Лины Жутауте. Эта книга очень востребована в нашей школе среди начальной школы, потому что она затрагивает известный страх, страх темноты. Мы проводили эту программу в полной темноте, немножко ставили подсветку, чтобы дети не пугались. Я непосредственно вела программу от имени девочки, и мы с девочкой проходили все ее преграды. Тося Бося боялась темноты. Она укладывается спать, а темнота приближается. К ней подходит мама, а мама всегда пахнет. И мы давали мешочки с разными наполнителями, с разными запахами. Мама у нас пахла кофе. И задача детей была угадать, чем пахнет мама. То есть мы по кругу пускали этот мешочек, и дети не озвучивали. Только уже в самом конце они проговаривали. Тот, кто угадал, он молчал. Вот. Потом бабушка приходила. Она пахла у нас лавровым листом, супом пахло. Приходила бабушка, она желала Тосе Босе сладких снов, и чтобы сны были еще слаще, она давала ей в руке вот шелестящую вкусную конфету, тоже дети это угадывали. А еще бабушка, чтобы Тосе Босе не было страшно, подкладывала ей под одеялко ее друга, тоже дети угадывали, что за друг и что бабушка подкладывала.
2: Мы передавали это, как бы каждому
7: мы передавали
2: ребенку,
7: этот
2: да?
7: предмет, да, предмет шел по кругу.
2: Для каких учащихся?
7: Это были второклассники, дети, которые находятся в группе продленного дня. Было 7 человек. Мы прочитали эту книгу не глазами, как принято читать, а включили ушки, включили носы, руки. То есть нашими глазами были уже другие части тела. И, конечно же, наши сердца детям понравилось. Я думаю, что мы повторим. Было несколько задач. Первая из задач — это было познакомить ребят с историей праздника. Детям я рассказала о том, что есть такие же детки, как они, только они не могут видеть. И поэтому их глазками становятся носы, руки, ушки. И читают они этот мир не глазами. А вот они смотрят, дети, у тебя есть все. И для них это нормально, взять книгу и прочитать. А когда нет глаз, я говорю, прочитайте друг друга, прочитай, что тебе передал этот ребенок. И у нас был такой элемент чтения. Например, подходил ребенок, и он сжимал руку со всей силы. И второй ребенок должен был угадать, что передал, какое сообщение, послание тебе. Это или злость, это или страх, если дрожит рука, это или поглаживание, это если любовь. Вот, то есть рассказать об истории возникновения праздника была цель. Вторая цель — поработать со страхом темноты. Мне кажется, наверное, самый главный страх маленьких детей — эту темноту из себя вынуть и представить ее, например, в роли той же мышки, да, которую можно запихнуть в мешок, отстранить от себя. И, конечно же, самая главная глубинная задача, и она, мне кажется, все-таки она на перспективу больше построена — учиться понимать и принимать деток не таких, как ты, но таких же ценных, как ты, с таким же сердечком. Они радуются, они злятся, они удивляются, у них все то же самое. Важно согревать друг друга, светить друг другу, любить друг друга.
0: В апреле следующего года Музей паралимпийской славы встретит 10-летний юбилей с начала своей работы. Уже многое сделано, но, как и любое пространство, пропитанное энергией движения вперед, оно не может не развиваться. Руководитель музея Екатерина Свиридович в конце нашей встречи поделилась планами.
1: Планов на самом деле много, и далеко лежащих, и близко лежащих планов. Конечно, в первую очередь это сбор, это поисковая такая работа, это пополнение фонда музея новыми экспонатами. Будем работать в этом направлении. Также внедрение каких-то новых материалов в нашу постоянную экспозицию. Хотелось бы нам еще вот создать мультимедийное портфолио нашей экспозиции. И в будущем хотелось бы, конечно, создать аудиогид на белорусском, на русском и на английском языке, чтобы была возможность у людей слушать без экскурсоводов. Возможно, в будущем создание какой-то передвижной экспозиции. Ну, это так, в таких далеких планах. Будем формировать творческие группы наших экскурсоводов. В планах создания разработка буклетов, рекламной продукции у нашего музея, чтобы могли люди узнавать, что вот существует такое у нас в республике, в городе. Ну и, разумеется, на постоянной основе это участие в различных конкурсах, проведение мероприятий, приуроченных к различным Дням добра, День инвалида.
2: Для вас что значит вот эта работа, связанная с Музеем паралимпийской славы? И в целом, как-то изменилось ли ваше восприятие после того, как вот вы стали именно сотрудником, да, непосредственно этого музея?
1: Ну, для меня эта стезя немного новая, только вот вступила в должность руководителя музея. Но мне очень интересно во все это окунуться. Со стороны на это всегда смотришь, где-то там по телевизору, вот что у нас есть Олимпийские игры, есть Паралимпийские игры, как-то всегда в это особо не вникала. А здесь это вот возможность узнать поподробнее. И плюс, конечно, ну вот как для меня, меня вот восхищает, когда я познакомилась с историей спортсменов поближе, Игоря Боки, Юрия Голуба и многих других, ну для меня это, конечно, восхищение. Восхищаюсь их силой, силой духа, стремлением, что с ограниченными возможностями, по сути, жизнь не заканчивается, что вот они нам показывают, что человек может.
0: А сейчас, дорогие наши слушатели, у вас есть уникальная возможность оказаться на аудиоэкскурсии, которую для меня провели во время знакомства с Музеем паралимпийской славы юные экскурсоводы средней школы номер 12.
8: Мы рады приветствовать вас в Музее паралимпийской славы. Первые паралимпийские игры, или их еще называют Стокмандевильские, были проведены в 1948 году. Был такой врач Людвиг Гутман, английский нейрохирург Стокмандевильского реабилитационного госпиталя. В 1948 году он взял и собрал британских ветеранов, вернувшихся после Второй мировой войны, для участия в спортивных соревнованиях. Это были бывшие солдаты, получившие травму позвоночника, парализованные колясочники. Определение «паралимпийские» первоначально было связано с именно термином «паралич». а игры являлись новой формой интеграции парализованных в общество. Позже, когда в играх стали участвовать уже не только ветераны войны, термин «паралимпийский» был переосмыслен и стал означать, что рядом, вне Олимпиад, проходит параллельно и наравне с ним. Таким образом, в определении «паралимпийский» заложена одна из главных ценностей игр – равноправие и равные возможности. Экспонаты Музея паралимпийской славы получены в дар от Паралимпийского комитета Республики Беларусь или непосредственно от спортсменов. В Республике Беларусь около 50 тысяч инвалидов занимаются спортом. Под крылом Паралимпийского комитета Республики Беларусь работают федерации инвалидного спорта. Более 25 клубов. 12 культурно-реабилитационных центров. 70 культурно-оздоровительных секций. Паралимпийские олимпиады подразделяются на летние и зимние в соответствии с летними и зимними видами спорта. В музее представлены те виды паралимпийского спорта, которые активно развиваются в Республике Беларусь. Наибольшее предпочтение отдано легкой атлетике, плаванию, стрельбе из лука, биатлону, мини-футболу, шахматам, шашкам, танцам на инвалидных колясках, велотандему и лыжным гонкам.
9: На стенде можно увидеть эмблемы паралимпийского движения. Логотип составляют расположенные вокруг центральной точки три полусферы. Цвета красный, зеленый и синий. Широко представлены в национальных флагах стран мира. Символизируют разум, тело, дух и их единство. Данная эмблема фигурирует на паралимпийском флаге. После того, как паралимпийский флаг поднят, спортсмен из команды страны, которая организует паралимпийские игры, поднимается на подиум и произносит клятву, держа в правой руке угол паралимпийского флага.
8: От имени всех спортсменов я обещаю, что мы будем участвовать в этих соревнованиях, в паралимпийских играх, уважая и соблюдая правила их проведения. Обязуюсь состязаться без допинга и наркотиков в истинно спортивном духе во славу спорта и чести наших команд.
9: Потом играет паралимпийский гимн, гимн будущего.

0: Олимпийский девиз «Дух в движении». Эти слова наиболее ярко и лаконично передают видение паралимпийского движения. А в финале экскурсии мы наглядно продемонстрируем движение спортивного духа к мечте, к жизни без ограничений. Обещаем, это будет красиво. Каждые паралимпийские игры имеют свои талисманы. Талисманами часто являются фигурки животных, обитающие в стране игр, или сказочные персонажи.
1: Юные экскурсоводы выступят от имени талисманов паралимпийских игр.
2: Привет, меня зовут Претей. Я морской конек и талисман летних паралимпийских игр в Афинах 2004 года. Символизирую вдохновение, силу, стремление к победе. А греческое слово «протос» означает «первый в чем-либо отличный».
3: Привет! Меня зовут Блейз. Я талисман летних паралимпийских игр в Атланте 1996 года. Я мифическая птица Феникс, которая восстает из пепла, возрождается из смерти. Символизирую силу, дальновидность, вдохновение и выживание.
4: Привет! Нас зовут Снежинка и Лучик. Холод природы и тепло сердец. Морозы, солнце, день чудесный. Мы талисманы игр в Сочи 2014 года.
5: Привет, меня зовут Мендвиль. Я талисман игр в Англии 2012 года. Назван в честь госпиталя, в котором работал английский нейрохирург Людвиг Гутман. Он собрал британских солдат-инвалидов, ветеранов Второй мировой войны, для участия в спортивных соревнованиях.
6: Привет, меня зовут Куачи. Я талисман игр в Ванкувере 2010 года. Я снежный человек. Не бойтесь меня. Я обитаю в канадских лесах и мечтаю стать хоккеистом.
7: В зависимости от физических нарушений спортсмены-паралимпийцы подразделяются на 4 класса. Повреждение опорно-двигательного аппарата, ДЦП – это церебральный паралич, ампутанты и слабовидящие. Сегодня мы подробнее остановимся на видах спорта, адаптированных для лиц с нарушением зрения. Голбол – это вид спорта, специально разработан для людей с нарушением зрения. Три игрока в команде защищают свои ворота и стараются забросить мяч внутрь ворот соперника. Игроки ориентируются на звук мяча. Дзюдо – спортсмены с нарушением зрения могут участвовать в дзюдо наравне со зрячими благодаря тактильному контакту. Важной адаптацией является постоянный контакт с соперником, что помогает ориентироваться в пространстве. Легкая атлетика включает бег с поводырем, прыжки в длину и метание. Поводырь помогает спортсмену ориентироваться на трассе, действуя как его глаза. Плавание. Независимо от уровня зрения, вода предоставляет уникальные условия для физической нагрузки. Спортсмены ориентируются по звуку стартового пистолета или по касанию окончания бассейна поворот панелями. Тандемный велосипед. На таком велосипеде два человека работают как одна команда. Зрячий пилотон ведет и контролирует маршрут, а незрячий спортсмен сидит позади и усиленно крутит педали. Таким образом, мы видим, как адаптирован спортивный процесс для лиц с нарушением зрения. Это тактильные и звуковые метки, звуковые сигналы, тактильные полосы на дорожках и шуршащие материалы, мяч с колокольчиком.
8: На стендах представлена история первых 5 летних и зимних паралимпийских игр. Начиная с летних, которые происходили в Риме в 1960 году. Игры открыла супруга президента Италии Карло Гронки. А Папа Римский принял участие в Ватикане. А первые зимние паралимпийские игры состоялись в 1976 году в Швеции. Соревнования для спортсменов с ампутированными конечностями и нарушением зрения были организованы на треке и в поле. Впервые демонстрировались соревнования в гонках на санях. На данном стенде представлено достижение белорусских спортсменок на паралимпийских играх разных лет. Начиная с 8-летних паралимпийских игр в Сеуле 1988 года. Тогда белорусские спортсмены завоевали в составе сборной команды СССР легкоатлет Олег Шепель завоевал 3 золота в прыжках в длину, в прыжках в высоту и в пятиборье. А на летних паралимпийских играх в Атлане 1996 года белорусские спортсмены впервые выступили самостоятельной командой. На Паралимпиаде было завоевано 13 медалей. 3 золотых, 3 медали, 3 золотых, 3 серебряных и 7 бронзовых.

0: Приняли участие 3 спортсмена-инвалида по зрению и 3 спортсмена с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Ядвига Скоробогатая в лыжных гонках на 5 километров заняла 4 место, а на дистанции 10 километров – 5 место.
1: На данной выставочной витрине представлены командные и именные грамоты и дипломы соревнований по шахматам и шашках среди спортсменов с нарушением зрения. Ценный экспонат витрины – фотография участников Всесоюзного общества слепых по шахматам «Ленинград 1972 года» и медаль Белорусского общества слепых с республиканских соревнованиях по шахматам.
2: На следующей витрине можно видеть репортажные фотографии, сделанные непосредственно момент игры. На фото Игорь Росихин и Виктор Чайчиц, чемпионы Республики Беларусь по шахматам среди мужчин и инвалидов. Также на витрине расположены шахматы для слепых со специальными выемками для фигур. Это тактильные шахматы. Ключевая особенность различается в высоте полей. Черные поля приподняты над белыми, обеспечивая тем самым тактильное развлечение.
3: На следующей витрине экспонируется почетная грамота Олега Александровича Шепеля, 5-кратного чемпиона мира и Европы по легкой атлетики среди инвалидов по зрению за спортивные достижения на летних паралимпийских играх в Сеуле 1988 года. Также представлен ковбелл – музыкальный инструмент в виде колокола без язычка, используемый для оповещения на спортивных соревнованиях. Он издает четкий, резкий звук. С английского переводится как «коровий колокольчик».
0: Пятая витрина – самая футбольная. Мы можем видеть фотографию чемпионов мира 1998 года и 2002. Национальную сборную команду Беларуси по мини-футболу среди слепых, а также оформленное в рамку поздравления с победой от президента страны. Я его зачитаю. Сердечно поздравляю вас с высоким званием чемпионов по мини-футболу среди инвалидов по зрению. Мы знаем, что ваша победа завоевана в напряженной борьбе с сильнейшими соперниками мира, национальными сборными Бразилии, Италии, Аргентины и Испании. Такой успех достигнут впервые в истории выступления белорусских коллективов в игровых видах спорта. От всей души желаю вам счастья, крепкого здоровья и спортивного долголетия. Обратите внимание на фото со спортсменами в момент игры. Некоторые в масках. Почему? Это сделано для равенства возможностей всех участников. Есть спортсмены тотально слепые, а есть с частичным сохранением зрения. И как раз они-то и надевают такие. Такие маски. Четвертая витрина – самая драгоценная. На витрине представлены медали различных достоинств, завоеванные белорусскими спортсменами на паралимпиадах разных лет и на других соревнованиях. К примеру, под номером 2 представлена памятная медаль Козлова Александра Николаевича, участников чемпионов мира по дзюдо Турция 2010 год. Медаль передана в дар от Елены Гвай, паралимпийской атташе. Вес медали 390 грамм. Под номером 7 самая памятная медаль чемпионата мира по мини-футболу среди слабовидящих, проходившим в Англии в 2004 году. Экспонат также передан в дар от Елены Гвай.
1: На верхнем уровне следующей витрины можно видеть фотографию Юлии Сагайдукевич, чемпионки Республики Беларусь, участницы Кубка мира по танцам на инвалидных колясках и выпускницы нашей школы. На витрине также представлены спортивные снаряды Сергея Грибанова, бронзового призера 12-х летних паралимпийских игр в Афинах 2004 года. Это диск для метания. Вес диска 2 килограмма. Метание диска – очень древний вид спорта. В Греции его изготавливали из камня или бронзы. Вес диска составлял до 5 килограммов. Также мы видим ядро для толкания. Ядро весит чуть больше 7 килограмм. Тяжелое. По способу движения технически напоминает метание копья, что прослеживается. Связь с войной, военными действиями. Кстати, после Великой Отечественной войны активно развивались именно военные виды спорта. Почему? На случай новой войны. Одна из заслуженных учительниц нашей школы, Гуревич Мария Петровна, в молодости занималась стрельбой, является мастером спорта, а ее муж продолжил спортивную карьеру, и в Минске есть специализированная школа его имени. Школа по стрелковому спорту имени Марка Гуревича.
2: На следующей витрине представлены награды и экипировка Юрия Голуба, бронзового призера Паралимпийских игр в Ханты-Мансийске 2022 года.

0: по биатлону и лыжным гонкам среди инвалидов по зрению. Бронзовая медаль спортсмена передана в дар от Шудейко Николая Николаевича, генерального секретаря Паралимпийского комитета Республики Беларусь. А также Юрий Голуб является чемпионом зимних паралимпийских игр в Южной Корее в 2018 году по биатлону.
1: Данная витрина представляет достижения и спортивный путь Людмилы Волчок, паралимпийской чемпионки по лыжным гонкам в Ванкувере 2010 года и Турине 2006 года, а также серебряного призера Паралимпиады в Пекине 2008 года и бронзового призера игр в Лондоне 2012 года по академической гребле. Мы видим оформленный в рамку автограф пожелания спортсменки, фотографии с ней во время встречи, которая проводила в нашей школе в рамках благотворительного праздника «Подари жизнь детям». За плечами каждого спортсмена история жизни, трагический случай. А это, по сути, смерть прежней жизни, а потом начало, возрождение. Путь к себе, новому, через веру, любовь, терпение. Людмила Волчок получила травму позвоночника, когда забралась на крышу студенческого общежития, чтобы поправить антенну, и упала. И такие случаи за плечами многих паралимпийцев. Они все произошли при разных обстоятельствах, в разное время, но объединяет все эти истории. Путь преодоления, несмотря ни на что. Путь вверх, движение вверх. К жизни, радости, мечте.
2: На следующей витрине представлена медаль, сертификат участника паралимпийских игр, аккредитационная карта, а также фото и стартовая майка Ольги Зинкевич, паралимпийской чемпионки по легкой атлетике, по прыжкам в длину и беге среди спортсменов с нарушением зрения. В качестве документального хроникального фона витрины выступает афиша открытого первенства по легкой атлетике Белорусского товарищества инвалидов по зрению «Минск, 1992 год».
3: Следующая витрина посвящена Паралимпиаде в Пхёнчхане 2018 года. Мы видим фотографию национальной сборной команды, которая представляла Беларусь на данных играх, а также персональное фото участников игр Екатерины Шастиной-Комар и Валентины Шиц, трехкратной чемпионки паралимпийских игр в Ханты-Мансийске 2022 года, серебряного призера паралимпийского чемпионата мира по лыжным видам спорта 2022 года. Среди инвалидов-колясочников также привлекают внимание элемент спортивной экипировки, стартовая майка Екатерины Шастиной-Комар, памятные подарки и талисман Паралимпиады.
2: На следующей витрине красуется Игорь Бокий, 21-кратный чемпион по плаванию среди инвалидов по зрению. Нам представлены две золотые медали, а именно чемпионата Европы по плаванию Португалия 2016 год, этапа мировой серии по плаванию Египет 2024 год. Также мы видим очки для плавания и шапочку. Конечно, такие личные вещи максимально приближают к атмосфере игр. А еще на витрине представлен самый свежий экспонат – автограф Игоря Бокова с 17-х летних паралимпийских игр, которые проводились в Париже в 2024 году. Также на витрине представлено фото Андрея Проневича, чемпиона 15-х летних паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года по фехтованию среди инвалидов-колясочников. И диплом еще одного участника игр в Рио, Анастасии Костючковой, которая заняла 5-е место по фехтованию среди колясочников. Экспонаты, привлекающие наибольшее внимание посетителей музея, шпаги Андрея Проневича и Анастасии Костючковой, а также защитная маска Анастасии. Ну а на стене представлен фотодокументальный ряд. Можно ознакомиться и даже почувствовать через репортажные кадры атмосферу игр. Остановимся у выставки музея «Беларусь на мировой арене». Тут представлены парадная форма и спортивные костюмы национальной сборной для команды Республики Беларусь на паралимпийских играх разных лет. Общее для костюмов – это наличие гербовую символику. Самому взрослому костюму – 25 лет. Это парадная форма белорусских спортсменов на летних паралимпийских играх в Сиднее 2000 года. И можно смело утверждать, что данные экспонаты видели больше нас – Они видели достопримечательности стран хозяек игр. В Сиднее костюм созерцал знаменитый оперный театр, корабль с белоснежными парусами. В Пекине видел стадион в форме птичьего гнезда. На летних играх в Париже 2024 года костюмы видели Эйфелеву башню. Кстати, возродитель Олимпийских игр Пьер де Кубертен был французом, и потому после первых Олимпийских игр в Греции вторые Олимпийские игры были проведены во Франции в 1900 году и совпали с проведением Всемирной выставки в Париже. Именно к этой выставке и была построена Эйфелева башня. На летних играх в Лондоне 2012 года данный костюм видел часовую башню Биг Бен, лондонский глаз, это колесо обозрения и Тауэрский мост. На зимних играх в Сочи 2014 года парадный костюм сборной Беларуси видел Агурский водопад, сочинский дендрарий, Олимпийский парк. В Токио, Япония, костюм созерцал Императорский дворец, а из современных достопримечательностей – музей аниме Гбилди. На зимних играх в Пхёнчхане 2018 года парадные и лыжные костюмы видели знаменитый горнолыжный курорт. В темное время суток он напоминает гору с извергающей лавой, живым олимпийским огнем. Если подробнее остановиться на костюме белорусских спортсменов с игр в Пхёнчхане, то на твидном пиджаке можно наблюдать гербовую символику. Не случайно пиджак серого цвета. Серый цвет для Беларуси – это зимний цвет. Он наилучшим образом показывает белорусскую туманную природу этой поры года. Сочетание серого и красного цветов смотрится гармонично. Красный цвет – цвет победы, огня. Один из цветов нашего флага. Парадная мужская форма также включает клетчатые брюки, рубашку и пуховик. Отличительный элемент костюма – белорусский орнамент в виде снежинки. Он вобрал в себя символы оберегов матери, урожая и успеха.
1: На информационных табличках возле каждого костюма представлены сведения о количестве и достоинстве завоеванных на паралимпиадах медалей. Медали являются такими же важными паралимпийскими символами, как эмблема, гимн, флаг. Изготавливаются из позолоченного серебра, серебра или бронзы. Для каждого паралимпийских игр делают свои медали. Общими для них являются эмблема паралимпийских игр в виде трех полусфер агитесов на одной из сторон. Музей паралимпийской славы содержит в своем фонде как командные, так и именные медали. Медали имеют большую ценность, поэтому музей имеет такие двери, каких нет больше в школе. Железные, прочные, для сохранности ценных экспонатов.
2: Влияние паралимпийского спорта на общество и сознание людей можно видеть в так называемом эффекте паралимпийских игр, когда после проведения соревнований внимание к инвалидам и их потребностям значительно возрастает. Безбарьерная среда, инклюзивное образование и доступность спортивных сооружений становятся все более востребованными и реализуются на практике. Кроме того, паралимпийский спорт стимулирует развитие новых технологий и медицинских достижений, которые могут быть полезными не только для спортсменов, но и для всех людей с инвалидностью. Руководство Республики Беларусь рассматривает физическую культуру и спорт среди инвалидов как важное средство их адаптации в обществе. Физической реабилитации и интеграции в мировое спортивное движение, здоровье людей, развитие спорта, приоритетное направление социальной политики государства. Спасибо за внимание.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: Актуальное интервью на «Радио ВОС».
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радио ВОС» прозвучит интервью с президентом Всероссийского общества слепых Сипкиным Владимиром Васильевичем. Владимир Васильевич, добрый день! На этой неделе отмечался Общероссийский день библиотек. Этот день, конечно, связан в первую очередь с литературой крупным шрифтом и адаптированной для незрячих. Владимир Васильевич, как вы считаете, сегодня насколько велика доступность литературы для незрячих, что для этого делает Всероссийское общество слепых и как выстроены взаимоотношения с российскими государственными библиотеками для слепых?
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, Марина Петровна. Как всегда, мне всегда очень приятно бывать на Радио ВОС, и очень хорошая команда. Конечно, Марина Петровна всегда очень приветливо и здорово начинает разговор, и мне это нравится. Поэтому, дорогие друзья, да, я еще раз хочу поздравить всех работников библиотек, этих хранителей знаний и, наверное, дающих нам очень много различных пониманий жизненных процессов, истории и развития общества, и, конечно, тех великих произведений, которые, в общем-то, хранятся в этих библиотеках. Поэтому всем хочется пожелать еще раз здоровья и мира, и чтобы было солнышко, и было много-много новых и замечательных произведений, как художественных, так и документальных, так и различных других жанров. Поэтому еще раз, дорогие хранители, с праздником вас! Всего вам самого доброго! А что сказать по библиотекам? Да мы всегда прекрасно с ними взаимодействовали. И, наверное, вот вы мне задаете вопрос, а я всегда начинаю вспоминать ту Красноярскую библиотеку, которую, в принципе, вот удалось построить благодаря, наверное, какому-то упрямству, упорству и в общем-то, помощи администрации города Красноярска и Красноярского края. Поэтому она сегодня действует, она очень доступна, она современна, это хорошее здание. В принципе, все то, что, наверное, соответствует сегодняшнему дню и тем задачам, которые она решает. Поэтому Красноярской библиотеке особый респект, конечно, Павлу Юрьевичу Пермякову. Я его очень уважаю, всей его команде. Главное, что взаимодействие у нас всегда было замечательно. Здесь, на федеральном уровне, мы тоже взаимодействуем с библиотекой, прекрасно взаимодействуем. Началось хорошее взаимодействие с Министерством культуры и с кураторами вот этого направления работы. Поэтому я думаю, что нам нужно только это развивать. И развивать в хорошем, в замечательном варианте. Я думаю, что прежде всего в ближайшее время мы постараемся организовать какие-то встречи на уровне библиотеки и поговорить о концепции развития, в том числе и библиотечного дела, проецируя его на развитие ВОС, на концепцию развития ВОС на следующие 5 лет после съезда. И, конечно, я думаю, что работник библиотек, Минкультуры придут, наверное, на наш съезд, и мы, в принципе, услышим, наверное, те хорошие предложения и варианты, которые войдут и в решение 24-го съезда Всероссийского общества слепых.
2: Владимир Васильевич, вчера мы с вами были на экскурсии в Музей Победы. Конечно, в первую очередь могли бы вы рассказать свои впечатления. И, конечно, скажите о том, что теперь наши радиослушатели из всех регионов могут видеть в том числе и вклад незрячих в победу. Мы, конечно, говорим о незрячих слухачах. Какие у вас остались впечатления от этой встречи и, в принципе, от музея?
3: Вы знаете, я не первый раз там уже. Мы были 30 апреля этого года по акции «Честь имею». проходили немножко другую, правда, экспозицию, но тоже очень такую, знаете, чувствительную. А здесь я могу сказать, что мы встретились с заместителем директора музея, вице-адмиралом Смуглиным Федором Савельевичем, который очень радушно нас принял. Он сам из Санкт-Петербурга, будем говорить, ленинградец, у него много блокадников среди родственников. И когда мы вот вручили ему нашу статуэтку слухача, вы знаете, я так понял, что у него комок к горлу подошел, и вот этот фильм «Они слышали смерть». Ну и главное, наверное, наша историческая книга, трехтомник, который мы вручили тоже, а там ведь очень много и документов подлинных, настоящих документов деятельности Всероссийского общества слепых в военные годы, именно в Великую Отечественную войну. И это, конечно, я думаю, будет тем, наверное, очень хорошим вкладом в экспозиции вот этого музея, вот этой жизни тех военных лет, когда даже наши незрячие делали все для фронта, все для победы. И мы старались, в общем-то, помочь нашему государству, Советскому Союзу. И, в общем-то, тогда отдавали не просто вот трудовые будни, но и свои жизни на то, чтобы спасать жизни других. Вот как наши доблестные слухачи и наш исторический памятник этим людям, которые сегодня в городе-памятнике Санкт-Петербург. Я могу сказать, это один из важнейших, наверное, реальных моментов жизни Всероссийского общества слепых за последние 5 лет. Это история, которая будет, ну, в веках. И это главное. Мы сделали этот памятник для того, чтобы никто не забыт и ничто не забыто. Этот девиз звучал в России еще более уверенно и еще более четко. И мы понимаем, что это будет надолго. И это поможет тем незрячим людям, которые узнают об истории этого памятника. Я думаю, что там будут свои акции, наверное, свои мероприятия, которые будет проводить Санкт-Петербургская организация, будет проводить Всероссийское общество слепых, будет проводить та же самая Санкт-Петербургская библиотека, которая находится рядом. Поэтому это важнейшее, наверное, историческое событие в жизни Всероссийского общества слепых. Я считаю, наверное, на уровне той великой государственной награды, которую мы получили к своему 50-летию. Вот к столетию мы сделали этот прекрасный и замечательный памятник как знак доблести слепых и их служения Родине.
2: Владимир Васильевич, несмотря на такую насыщенность событиями, все-таки во Всероссийском обществе слепых продолжается отчетно-выборная кампания. Уже совсем немного регионов остались, где еще они не прошли данные мероприятия. Как вы оцениваете результаты отчетно-выборной конференции, и что вы можете уже сегодня рассказать о подготовке к съезду и к тому форуму, который будет предшествовать самому важному событию этого года в нашей организации?
3: Ну, вы знаете, Марина Петровна, отчетно-выборная кампания, ну, наверное, это проекция того общества, которое у нас сегодня живет в России, и тех, наверное, вопросов, проблем, конечно, ее проведение. То есть есть разные мнения, есть разные, наверное, технологии предвыборные, которые, в общем-то, и у нас тоже демонстрируются, особенно в социальных сетях, в интернете. Ну, я бы хотел сказать только одно. Я прошел многие конференции лично сам. Я сам, в общем-то, разговариваю с избранными председателями, как правило, их поздравляю. Поздравляю людей, которые, в общем-то, на этих конференциях работали с этими большими событиями, которые есть у нас. Ну и главное, что мы уже провели 84% всех отчетно-выборных конференций, избраны. Вот вы знаете, так получилось, что 84 делегата на 24-й съезд. Люди это разные, люди со своими мнениями, выражениями своих, так сказать, вариантов чувств, наверное, знаний, и которые, в общем-то, стремятся все, чтобы в обществе было лучше, в том числе и во всероссийском нашем обществе было лучше, чтобы мы могли развиваться. Я очень хорошо понимаю эту ситуацию, и, в принципе, у меня нет никогда никакой ни обиды, ни мести или еще чего-то к людям, которые, в принципе, критикуют какую-то мою позицию, хозяйственную деятельность и все остальное, вплоть до каких-то различных там на государственном уровне и на всяком. Наверное, это отчетно-выборная кампания. Я могу сказать, она идет планово, четко. Мы достаточно подработали документов, и даже вот по тому уставу, который так широко не обсуждался, как вот устав 20, который мы будем принимать на 24-м съезде, в общем-то, реально у нас пока все идет очень спокойно. Есть вопросы, возникают, как и с Минюстом бывают, там вот возник такой вопрос, что человек был отстранен нашей, так сказать, службой налоговой, да. Но вот реально нашли выход, уже исполняющий обязанности работает и, в общем-то, делает свое дело, также и в других вариантах. Но главное, что делегаты избраны, главное, что избран руководящий орган, постоянно действующий, есть исполняющие обязанности, которые приведут к тому, что, я думаю, пройдут дополнительные конференции отчетно-выборные и решится вся проблема, которая, в общем-то, возникла из-за каких-то, бывает, естественных причин, ну и так далее. То есть вот варианты такие. Поэтому работа, я могу сказать, нормальная. Крымская конференция вот недавно прошла. Поддержка Владимира Васильевича Гутовского 100%. Прошла Севастопольская, такая же история. Вот, ну, я хочу сказать, что на новых территориях прошла Запорожская конференция отчетно-выборная в Запорожье. 100% избрали Примака и, в общем-то, на съезд выдвинули, я считаю, очень достойного человека, директора предприятия Мелитопольского. Это важный, наверное, момент. В общем-то, там есть проблемы с собственностью, с имуществом. И, наверное, вот эти люди должны до нас донести все вопросы. Сегодня готовятся конференции в Донбассе, ну и, естественно, в Луганской республике. Я думаю, все пройдет штатно, и особых проблем не будет. Да, сегодня конференция в Херсоне еще Петра Ивановича Булгакова. Мы с ним разговаривали, ну, все нормально, там Юрий Серафимович и Иван Станиславович Захарченков, вот директор Мелитопольского предприятия, они туда выехали, и там, в общем-то, работают сегодня, я думаю, тоже все сложится как надо.
2: В завершении интервью, Владимир Васильевич, хотела бы вам задать такой вопрос. Много дискуссий сегодня ведется по вопросу цифровых технологий и искусственного интеллекта. Могли бы вы немного приоткрыть завесу тайны для наших радиослушателей? Какие сервисы, какие приложения используете лично вы? Какие ваши самые любимые сервисы? И как часто вы используете искусственный интеллект в своей работе?
3: Вот вы знаете, с искусственным интеллектом у меня не все в порядке. Я еще как-то к нему отношусь с настороженностью, потому что реально, ну, использовать его, говорят, он иногда выходит из-под контроля и может от твоего имени там наделать всяких сообщений таких, что, в общем-то, не хотелось бы. Наверное, тем людям, которые это получают, и не хотелось бы и мне, чтобы они были. Поэтому я вот здесь могу сказать, я осторожничаю, пока только знакомлюсь, понимая, что, наверное, это пока вот, знаете, такое предварительное знакомство. А с приложениями, ну, вы знаете, я пользуюсь нашей библиотекой АВ-3715, Яндекс.Книги, и очень хорошо сделано, и, кстати, вот на тарифе, который мы от общества слепых распространяем, это библиотека бесплатная Яндекс.Книги. И очень хорошая, я могу сказать, здесь заслуга нашего Анатолия Попко, который очень много сделал для этой библиотеки. Очень хорошая подборка литературы. очень доступно, мне очень нравится, я могу сказать. И сами записи книг такие, вы знаете, сопровождаются музыкальными различными вариантами. Это не просто начитывание. И там можно почитать, чисто полистав странички и строки, а можно и аудиокниги почитать очень хорошо. Я под впечатлением, мне нравится. Ну и наша библиотека замечательна тоже, АВ-3715, она хорошо звучит, хорошо работает, и слава богу, что она есть. Но я тоже помню, что там Анатолий Попко тоже стоял у ее истоков. Поэтому то, что касается книг, ну, Логос ВОС у нас старается, и мы, в общем-то, всегда добиваемся того, что «Единая Россия» поддерживает все наши инициативы. Даже Валентина Ивановна Матвиенко, Володин, вот руководители федеральных, так сказать, законодательных органов, всегда очень трепетно относятся к тому, что там какие-то деньги урезаются, а потом все это сразу буквально восстанавливается. И мы очень благодарны этим людям, что они заботятся о нашей грамотности, зная, что незрячие очень много читают. Это, наверное, самая читающая часть населения России, и мы, в общем-то, в этом вопросе, конечно, работаем. Ну и хочется сказать, что очень много, вот, кстати, в Яндекс.Книгах Владимира Медынского, его передач, и вы знаете, вот исторических таких моментов я просто вот восхищен, и мне очень нравится он как рассказчик, как человек, который доносит, наверное, те исторические определенные процессы до своих слушателей. Это очень здорово. Вы знаете, я просто всегда и на телевизоре смотрю его передачи, и вот в Яндекс.Книгах я тоже очень много читаю про разных исторических деятелей России в разные годы, и вот это все дает очень хорошую информацию. А так, войсовер, ну, в Максе я живу уже сегодня, и каналы у меня есть там в Максе, и православные, и новостные. Ну, и, естественно, стараюсь с утра отправить всем с добрым утром, что у нас все нормально, президент действует, и, в принципе, люди тоже мне отвечают, в том числе и вы, Марина Петровна. Так что я понимаю, что мы все на посту, и у нас идет работа. Что касается телеграмма, ну, к сожалению, вот у меня была телега, обновилась и пропала, так сказать. Ну, и телеграмм тоже не работает. Ну, WhatsApp сейчас периодами вдруг начинает работать. Ну, вот по ситуации, и в нем иногда я тоже пользуюсь им, и, в общем-то, разбираемся. Что касается еще цифровых технологий, сегодня готовится новый стандарт от Риакомпа. Там участвуют в разработке очень хорошие наши айтишники. Я думаю, что мы его сделаем нормальным, хорошим вариантом для того, чтобы все-таки он соответствовал букве сегодняшнего времени и, наверное, был немножко на перспективу прописан тоже для того, чтобы, ну, в принципе, по нему прожить хотя бы какие-то годы впереди. Вот таким образом. Ну и нужно сказать, что у нас есть такая интересная новость, что в январе месяце Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в техническом перечне средств реабилитации, ну, в общем-то, сделали очень хороший момент. 7 лет пользования строкой Брайля. Раньше она была бессрочна. Вот как Робин, как другие, там есть еще некоторые моменты, а теперь на 7 лет. Ну, то есть человек, закончив там какое-то предварительное, наверное, образование, школу, уже может рассчитывать, что для работы, если он избирает вот этот вариант, брайлевская строка будет ему выдаваться обновленная через каждые 7 лет.
2: Это хорошая новость. Что бы вы, Владимир Васильевич, пожелали нашим радиослушателям в начале летнего сезона?
3: А вы знаете, лето — это маленькая жизнь, как говорится, да? Ну, естественно, это, наверное, самые замечательные и светлые воспоминания об отдыхе, о тех прекрасных теплых деньках, о цветах, о фруктах, ну, и, конечно, о море. Ну, наверное, кто, в общем-то, какой отдых любит. Но я хочу сказать, это просто должно быть очень радостно, приятно и, знаете, создавать такое чувство счастья у человека, что он живет, что он радуется этому миру, солнцу, небу, этому теплу, ну и всем тем радостям, которые несет нам летний, прекрасный, теплый период. Период отпусков, период отдыха. Ну и, конечно, те, кто работают, тоже успевают наслаждаться, наверное, в вечернее время и днем в каких-то моментах, в общем-то, этим прекрасным временем. Поэтому я считаю, что, дорогие мои, всем прекрасного лета 2026. Ну и до встречи где-то осенью в конце сентября месяца на форуме, который будет посвящен концепции, прежде всего, развития Всероссийского общества слепых на следующие 5 лет и уставу ВОС. И там будут заседания Центрального управления и Совета директоров, и мы, в общем-то, с вами пообсуждаем всю ту проблематику, которая нас ждет впереди.
2: Владимир Васильевич, это интервью будет звучать в эфире Радио ВОС 1 июня, День защиты детей. Конечно, не можем вас не попросить обратиться также к учащимся специальных школ для незрячих, детей незрячих, ну, всех, кто нас слушает, а также и активистов региональных организаций, маленьких, есть и такие в регионах, чтобы вы сказали детям.
3: Вы знаете, я хочу поздравить, наверное, всех наших детей, которые в нашей организации, а вообще детей России, с этим замечательным и прекрасным днем. Я знаю, в этот день, конечно, будет очень много различных прекрасных мероприятий, как и театральных постановок, как каких-то форумов, встреч и, конечно, общения. Поэтому что хочется пожелать? Чтобы детство было светлым, замечательным, чтобы мечты сбывались, и, конечно, был мир, и солнце, и счастье. И рядом всегда были мама и папа, и все любимые, родные, бабушки, дедушки, чтобы все в жизни сбывалось. Дорогие мои деточки, чтобы вам было счастье в этом мире.
2: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. Слушайте Радио ВОС.
1: Тряхнем стариной. Авторская программа Сергея Андреева.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! На волнах Радио ВОС очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Часто бывает, что композитор пишет музыку, песни, они звучат по радио, издаются на грампластинках, но имя этого композитора известно только коллекционерам. То есть, если назвать имя автора, далеко не все сразу могут сказать, какие же песни написал этот автор. Хотя написал он песен немало. Вот наш сегодняшний герой именно такой. Звали его Зиновий Юрьевич Бинкин. Он написал свыше 100 песен и очень много инструментальной музыки. Были грампластинки, ноты, но об этом немножко впереди. И начнем мы с одной из его песен. Таких песен, как сейчас говорят, шлягеров, наверное, не было. Тем не менее, ряд песен Зиновия Бинкина стал популярным. Вот сейчас прозвучит песня «Двое рядышком идут» на слова Вадима Семернина. Песню эту пели и Мария Лукач, и Иосиф Кобзон. В нашей программе песня прозвучит в исполнении Аллы Ёшпы. Давайте послушаем, а потом я расскажу немножко об этом композиторе.

Итак, Зиновий Юрьевич Бинкин родился в 1913 году в Юзовке, ныне Донецк. То есть в этом году 105 лет со дня его рождения. С 15 лет он работал солистом-трубачом в симфоническом оркестре Донецкого радио. В 1934 году окончил Московский техникум имени Октябрьской революции по классу трубы, а в 1957 году Московскую консерваторию по классу оперно-симфонического дирижирования. Класс вел дирижер Борис Хайкин, очень известный дирижер, если кто-то не знает. С 1935 года Зиновий Бинкин – солист-трубач и инструментовщик, а затем дирижер особого образцово-показательного оркестра Наркомата обороны и уже известный композитор. Не знаю, писал ли он уже песни, но инструментальную музыку писал. В 1945-53 годах ссыльный в Салехарде. Там композитор создал джазовый оркестр. И с 1953 по 1956 годы после реабилитации добровольно оставался в Салехарде. Много сделал для культурной жизни этого города. С 1956 года и до конца жизни Зиновий Бинкин – редактор и заведующий редакцией духовой и эстрадной музыки в издательстве «Советский композитор». Пишет много инструментальной музыки и песен. Сейчас мы услышим с вами еще одну песню Зиновия Бинкина – на слова Вадима Семернина. Вот совсем недавно, в конце марта, пришло печальное известие о том, что ушел из жизни Олег Андреевич Анофриев, артист, певец. И он тоже пел песни Зиновия Бинкина. Вот мы сейчас послушаем с вами одну из них «Черемухи. Букет». Песня, правда, веселая достаточно, но Олег Андреевич был веселым человеком, в том смысле, что вот как-то все его творчество, то, что он записывал, достаточно веселые, оптимистичные песни. Я думаю, что всегда можно вспомнить человека хорошей песней, даже если она веселая. Итак, Зиновий Бинкин, Вадим Семернин, Олег Анофриев, «Черемухи. Букет».

Зиновий Бинкин писал много инструментальной музыки. Например, концерт для трубы и духового оркестра в 1980 году. И я об этом сейчас сказал, потому что вот сегодняшний наш выпуск уже подходит к концу, и в завершении мы с вами услышим романс Зиновия Бинкина, который прозвучит в исполнении оркестра, партию трубы исполнит Тимофей Докшицер. А на этом программа «Тряхнем стариной» с вами прощается. Желаем вам здоровья и всего доброго.

0: Информируем о важнейших событиях нашего общества. Обсуждаем актуальные темы со специалистами в прямом эфире. Отвечаем на вопросы слушателей. Радио ВОС. Мы работаем для вас круглосуточно.
1: В эфире Радио ВОС звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала ВОС «Диалог».

0: Оксана Лебедева. Доказано делом.
1: Мы работали, а деятельность была очень, как я сказал, широкая. Производственная, общественная, культурно-массовая, спортивная.
2: Это голос Феликса Ивановича Федосова. Запись 2014 года. 14 июня 2026 года. Ветерану Всероссийского общества слепых, члену Санкт-Петербургской региональной организации ВОС Феликсу Ивановичу Федосову исполнится 90 лет. И это история длиной 54 года труда на предприятиях Всероссийского общества слепых и целая жизнь служения людям.
1: В феврале месяце 1953 года приняли меня на работу УПК номер 3 плетельщиком прикроватных сеток. Давали клубок шелковых ниток, челнок, линейку. И вот я плел прикроватные сеточки для детских кроваток.
2: Молодость Феликса Ивановича выпала на время, когда многое решалось не словами, поступками. И он собственным примером отстаивал новое представление о жизни.
1: Я был отчаянный человек. Например, вызвали в райком и просят меня: «Феликс, сходи, пожалуйста, с нашей бригадой вечером по улицам Смолинского района». А тогда проходила кампания по борьбе с попрошайничеством. Я говорю: «А почему я должен ходить?» «Ну вот когда мы подходим к попрошайкам, они нам говорят: вот вы здоровые ребята, вот окунитесь в наше положение, как вот вы будете себя чувствовать». Ну а я тут с ними нахожусь и говорю: вот я слепой человек, я не попрошайничаю, я деньги зарабатываю. Ну, иногда это действовало, а иногда приходилось услышать далеко не лестные ответы. Но все равно я какое-то время с этой группой наших комсомольцев с Смолинского района ходил.
2: В 1958 году Феликс Иванович перешел на предприятие УПП номер 5, и оно стало для него родным домом. А предприятие приобрело в лице Феликса Ивановича добросовестного, инициативного и ответственного сотрудника и общественника. Он избирался секретарем комсомольской организации, членом местного комитета профсоюзов, секретарем партийной организации предприятия, был редактором стенгазеты цеха, председателем совета клуба молодежи при Ленинградском правлении ВОС.
1: В Ленинград приехал с оркестром Эдди Рознер. Мы пришли к нему в гостиницу, попросили его выступить у нас и сказали, что мы вам можем оплатить только 5000 рублей, и то по безналичному расчету. А он нам отвечает: у меня к вам будет только одно условие. Вы нас на транспорте заберите и привезите к себе. Мы у вас выступим. Это будет у нас генеральная репетиция, и чтобы вы нас обратно отвезли. Ну, это нас устроило, и денег он с нас никаких не взял. Ну, можете представить, с каким восторгом прошла у нас встреча. А когда уже он выходил, был одет коричневая рубашка с подернутыми рукавами, выше локтя, серые брюки, лысая голова, и говорит: вот что это вот вы одни аплодировали, а еще шли какие-то шумы. А чего шумы? Такие шли шумы, вот сейчас вы все увидите. Он вышел, мы его окружили там, вопросы задавать. А он нас все поторапливал и до концерта, чтобы концерт начался. А когда мы его окружили, к нему подходят его работники: ехать надо, время в обрез. А он еще с нами очень много потратил время на беседу. Вот с 54 года и по настоящее время это у меня очень осталось в душе неизгладимое хорошее впечатление.
2: О Феликсе Ивановиче Федосове, как о незаурядном человеке, профессионале своего дела и общественнике, мы поговорили с Ниной Ивановной Ивановой, председателем местной организации УПП номер 5, Нина Ивановна возглавляла местную организацию, членом которой и является Феликс Иванович, с 1993 по 2021 год. Но их знакомство началось значительно раньше.
3: Но я все время была в каком-то активе на предприятии, он тоже всегда. Так что мы пересекались. Ну, во-первых, мы были оба коммунисты, поэтому и партийные собрания, и учеба коммунистическая, все это всегда были мы вместе. И потом вот эти общественные все наши ВОСовское бюро, там профсоюз, пересекались. В общем, по общественной работе мы с ним очень много пересекались уже и до 93-го года.
4: Каким вы видите Феликса Ивановича вот как личность, как человека? Как общественника?
3: Ну, во-первых, это очень активный человек. Это человек очень заинтересованный и очень преданный Всероссийскому обществу слепых. Ну, и, конечно, пятому УПП. Для него эта работа по жизни, в общем-то, я так понимаю, была главной.
1: Пригласили руководителей и говорят, вот скажите ваше мнение, как вот вы могли бы собирать такие мелкие детали. Ну, я говорю, сразу сказал, почему бы не собирать? Я не могу вам пообещать, что я за две рабочие смены научусь быстро собирать. Но то, что я их буду собирать, это абсолютно точно.
4: В своем интервью он рассказывает о том, что он принимал активное участие в строительстве УПП-5 на Елизарово. Или
3: раньше 5-й УПП у нас было разбросано по городу, то есть отдельные цеха. Но потом началось строительство уже капитальное на проспекте Елизарова, дом 40. И действительно он принимал очень активное участие. Я, правда, еще в те времена не работала, но он мне много рассказывал. Ну и просто люди рассказывали. То есть если в наше время, да и вот в перестроечное, была проблема у предприятий, куда сбыть свою продукцию, то как раз в те времена, как добыть сырье, материалы, и строительные материалы, и производственные материалы. И, в общем-то, вот Феликс Иванович, он входил в такую группу добытчиков, что называется. Ну, мы еще называли вышибалами, выбивалами, потому что приходилось ездить даже в Москву, в министерство, чтобы попросить там, ну, либо вот кирпич для строительства, либо там еще какие-то материалы. Также точно и для производства, и порошок тоже был в дефиците, и другие материалы, металлы разные. У нас же производство было, полный производственный цикл. Завозили на предприятие сырье, материалы, и из предприятия уже выходили готовые изделия, потому что были все цеха заготовительные, и металлоштамповочные, и пластмассовые, и гальваника, и инструментальный цех. Поэтому мы все делали как бы сами. Но для этого нужно было, конечно, в нужном количестве иметь сырье, материалы, металлы.
1: Вот когда мы построили первый корпус, то там такие двери были, к ним пальцем и проткнешь, ну такие хиленькие. Говорят, надо сделать хорошие двери. Мы приехали с одним нашим товарищем в управление Лендревпром на Староневском. Можете верить, но я вам говорю от души. Пришли мы в кабинет, кабинет большой. Я палочкой нащупал у двери стул, сел и сижу. А товарищ стоит посередке кабинета такой, метр, наверное, 90 ростом, килограмм, наверное, 100 весом, сибиряк, танкист. Отдал письмо управляющему, тот прочитал, понятно. А скажите, пожалуйста, дуб у вас есть? Мой товарищ отвечает, есть. А сколько? Я один. Он помолчал, потом говорит, вот, я вам отдаю письмо. «Езжайте на улицу Тельмана, там-то отдадите письмо, вам там помогут». И мы так сдружились с этими организациями, что нам и Ленотдел строй, и механизации разные, УНРы очень даже шли навстречу. Особенно хочется вспомнить начальника глав Ленинградстроя Сизова Александра Александровича. Он меня лично так однажды отругал, но я заслужил. Если будете ко мне надоедать, я вам строить не буду. Но мои старшие товарищи едем, они меня ругают. Ну как же ты, да вот такой-сякой розетки, что мы теперь будем делать? На другой день мы приехали на Исаакиевскую площадь управление Ленстройматериалы. Зашли к управляющему, он снимает трубку и звонит. Разговаривал, говорит, ты представляешь, оказывается, это те товарищи, за которых нас вчера Сизов ругал. Ну, когда закончил с разговором, мне же нужно себя реабилитировать. Если я задаю вопрос, скажите, а как вот он вас ругал? А говорит, не то слово ругал, а сказал, это стройка на моей совести, и попробуйте только подвести.
3: Да, он был не один, это у нас такая была группа, их там человека 4-5 было, вот таких умеющих поехать, доказать, выпросить, ну, даже иногда пойти на конфликт, но все равно добиться своего. И предприятие, конечно, работало благодаря вот и таким людям.
1: А давальческое сырье, это нужно было ходить и выпрашивать это сырье. В частности, нужно было шить так называемые в туфельном цехе спортивные тапки. Подходит начальник цеха Федосов, давай, бери своих молодцов, садись в машину. Мы грузимся в открытую машину, бортовую, грузовую, едем на фабрику, скороход. Там подходит

0: прервали.
1: Это был период, когда вот 90-е годы начались, то многие наши предприятия, с которыми мы сотрудничали, перестали нам платить деньги за нашу продукцию. И, в общем-то, вот администрация создавала такие группы, которые ездили по всей стране, как бы добиваясь выплаты этих денег. Поэтому это была тоже очень нужная, полезная работа, потому что, в общем, сложные годы были, да.
0: В конце 80-х годов я приехал в Воронеж на завод кузнечно-прессового оборудования. Нам много денег задолжали. Ну, а замдиректора с нами нехорошо поговорил. Деньги я вам перечислять не буду. А наш начальник УТК, с которой я ездил, и говорит: а раз вы не будете нам деньги платить, а я вам не буду отсылать продукцию. Он и говорит: ну и не надо, я буду получать из Армении. Как работники зашумели от этого завода: да вы что там, Сергей Сергеевич, нас только выручает ленинградская клемма, она удобна в установке, она очень прочная и надежная в эксплуатации, мы только и прибегаем во время трудных моментов вот к Ленинграду. Они так его стали упрашивать, чтобы он с нами не портил отношения. Поэтому вклад молодежи в обеспечение и изготовление продукции, помимо того, что они занимались общественной работой, самодеятельностью, спортом, вот еще выполняли такие задания.
2: Ну, а вот когда уже предприятие было построено и оно начало функционировать, то он какую деятельность вел?
1: Он, во-первых, уже стал руководителем. Сначала он был мастером, а потом он стал начальником цеха. И, в общем-то, ему достался как раз цех, который еще не перевели на территорию предприятия. Этот цех расположен был на Банковском переулке. Ну, такое маленькое свое государство. И там, конечно, ему приходилось обо всем беспокоиться, о коллективе, ну, все вопросы решать. То есть и сантехнические, и доставка продукции и на предприятие из предприятия, и, конечно, трудоустройство инвалидов, самое главное, чтобы рабочие места были в порядке, и, в общем, чтобы работа была постоянная.
2: Ну и даже он беспокоился о том, чтобы сохранить это предприятие, потому что по его воспоминаниям видно, что был такой момент, когда это предприятие хотел город забрать. И он приложил все усилия, чтобы этого не случилось.
0: Лично мое самое яркое впечатление, как я уже говорил, меня наше производство Гипроэлектронщ хотел выгнать. Дело дошло до того, что к нам приехал в цех на Банковский, дом 3, первый заместитель Ходырева Владимира Яковлевича Филонов Михаил Дмитриевич. Вот я вам скажу, был руководитель. Пришел ко мне в кабинет, я ей говорю: вас проводить не надо, дай мне возможность все осмотреть. Ну, ходил, наверное, минут 40, поговорил со многими, посмотрел, потом приходит и говорит: а у тебя еще есть площадь? Я говорю: в подвале, у меня есть 2 подвала. Скажи, чтобы меня отвели. Да я вас сам отведу. Вот я его привел в один подвал, открыл дверь, он спускается, я ему говорю: Михаил Дмитриевич, третья ступенька выбита, не споткнитесь. Он спустился, слышу, по полу шагает, а я стою вверху на ступеньках. Михаил Дмитриевич, осторожней, можете головой задеть обогревательную трубу, наклонитесь. Он остановился и так грозно: кто здесь, слепой, я или ты? Прошел, посмотрел, вернулись в кабинет, он и говорит: слушай, как тебе не стыдно? Такие люди так работают, а у тебя стыдно? Я говорю: а чем же стыдно? Над головами такие штуки висят. Посмотришь на стенках, провода болтаются. Ну, сделай ты, чтобы было прилично. Михаил Дмитриевич, через полгода приходите. Честное слово, все вот ваши замечания устранили. Я действительно добился, что мы устранили. Он к нам так и не пришел, но нас не стали ни выгонять, ни выжимать. Наоборот, к нам стали очень даже городские власти к Банковскому хорошо относиться.
1: Когда какие-то новшества вводились на предприятии, то очень часто поручали это именно Феликсу Ивановичу. Но в частности, у него на Банковском был создан участок для

0: Слепоглухих. Это тоже не такое простое дело. Но был человек, который мог общаться со слепоглухим, потому что были не только слепоглухие, они были еще и глухонемые. И, в общем-то, там достаточно, ну, количество, я уж сейчас не вспомню, сколько людей, но такой участок солидный был. Люди были обеспечены работой и, в общем-то, работали наравне со всеми остальными. А вот потом, когда уже началась перестройка, вот тут все, конечно, было очень непросто, потому что изделия наши покупать уже, ну, в общем, стали очень плохо. И мы были вынуждены все подключиться к тому, чтобы искать новые изделия. И Феликс Иванович в том числе тоже очень активно пытался где-то что-то добыть, где-то что-то внедрить. Потом получилось так, что нам уже стало невыгодно содержать вот такие отдельные участки, как вот на Банковском переулке, как на Васильевском острове. И эти цеха пришлось перевести на Елизарова 40. И тогда этот цех его уже как бы расформировали, а он сначала работал начальником надомного цеха, здесь уже на Елизарова 40. А вот потом, так как он активно занимался поиском новых изделий, но нужно было не только найти новое изделие, нужно было еще его внедрить, чтобы оно было доступно для труда незрячих, он как раз возглавил тифлоучасток. Это участок, где разрабатывали тифлоприспособления. То есть человек незрячий не любую работу может делать, но если грамотно разработать приспособление, то вполне он может справляться с той работой, которую делают зрячие. А так как изделий мы делали много, надо сказать, что очень много было изделий в эти 90-е годы, чтобы только загрузить чем-то людей. И, в общем-то, у него это получалось. У него был хороший слесарь, грамотный, который умел много что делать. А Феликс Иванович собирал предложения у рабочих, как лучше для них это все сделать. И вот они на участке разрабатывали приспособления, потом опробовали среди рабочих. Ну и, в общем-то, получалось, что они очень помогали, чтобы эти изделия задерживались на предприятии, и люди могли их собирать.
1: Нина Ивановна, ну а вот в дальнейшем, когда Феликс Иванович уже прекратил свою трудовую деятельность, я так понимаю, что он продолжал быть активным членом ВОЗ, общественником, и вот в этот период чем он занимался?
0: Ну, во-первых, он был и членом бюро ВОЗовского, и был председателем Совета ветеранов. То есть он всегда интересовался жизнью предприятия очень активно, и чем мог, всегда помогал. Ну вот, будучи, допустим, председателем Совета ветеранов, он общался с ветеранами предприятия, он был в курсе их проблем и всегда доносил вот бюро, если у кого-то что-то, какая-то нужда появлялась, нужно было либо съездить кого-то навестить, либо еще какие-то вопросы помочь решить. Поэтому он, в общем-то, никогда не оставался без дела. А потом мы его уже направили и в Совет ветеранов нашего правления. И тоже, в общем-то, он всегда был активен. Да он и сейчас до сих пор еще в меру своего состояния здоровья, он все равно не отстает от того, что происходит. Он еще занимался, в общем-то, и социальной работой. То есть в 80-е годы нас обеспечивали продуктовыми наборами. Предприятие, например, было прикреплено к некоторым магазинам, и нам периодически привозили продуктовые наборы, в которые входили дефицитные продукты. Так вот, Феликс Иванович умудрялся свой цех отдельно обеспечить. Помимо того, что от предприятия наборы шли, он еще ближайшие магазины сам там с помощницами своими обошел и договорился. И, в общем-то, мы иногда даже обращались к нему с просьбой: «Феликс Иванович, поделитесь, пожалуйста». Ну и потом, конечно, вот надо отдать ему должное. Он хорошо знал жизнь своих сотрудников. Если у кого случалась какая-то проблема, он тотчас обращался за материальной помощью, обосновывая, кому что нужно. Или кому-то нужно там какое-то тифлосредство для чтения, магнитофон или еще что-то. Он всегда умел это как-то вот обосновать и получить. Так что он очень помогал людям вот в таких житейских вопросах. Наши региональные организации, что происходит на ОПП, живо этим интересуются. Сейчас единственная проблема стала, с ним стало трудно общаться по телефону, потому что слух у него сел. И поэтому, конечно, хорошо, когда мы его навещаем. Он по-прежнему активен, он еще молодец, он, в общем-то, все время слушает книги, созванивается там с кем может поговорить и, в общем-то, еще пока не отстает от этой нашей ВОСовской жизни. Для него, как я понимаю, активная жизнь такая ВОСовская была и его жизнью, частью его жизни, большой частью.
1: Нина Ивановна, а может быть, вы вспомните какие-то случаи, может быть, забавные, может быть, ну, какие-то такие яркие, связанные вот с Феликсом Ивановичем и с общением с ним?
0: С ним общаться, это было всегда как-то ярко, потому что он человек такой неоднозначный, он умел и пошутить, он умел и потребовать, и поэтому вот сказать, что что-то такое вот запоминающееся было, ну, не могу сказать, потому что, в общем-то, каждый раз он приходил и всегда был очень внимательный, он входил в кабинет, всегда говорил какие-нибудь комплименты. Еще у него было любимое выражение, это когда мы были, если на заседании бюро там, или, в общем, какая-то группа вместе раз. «Дорогие мои братцы, братцы мои дорогие». Это действительно звучало приятно, потому что для него действительно всего соцсети братцы.
2: 54 года работы на предприятиях. Сотни людей и жизнь, которая не измеряется цифрами. В материале использована архивная запись 2014 года, сделанная Борисом Александровичем Спиваковым.
3: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».

0: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
2: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, оно непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
0: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
3: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
0: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный...
4: Вы слушаете «Радио ВОС». Выпуск новостей.
5: В Ростовской области прошел областной турнир по шахматам спорта слепых. Адыгейская РОВОС организовала социальный тур в экопарк. Вышло методическое пособие по обслуживанию людей с инвалидностью в библиотеках. Активисты Михайловской местной организации ВОС совершили паломничество в Свято-Вознесенский монастырь в Дубовке. В Называевске прошла товарищеская встреча по шашкам между ветеранами спорта и членами ВОС. Тифлоцентр «Вертикаль» представил проект развития доступной среды в Торжке. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 14 по 16 июля Ростовская областная организация ВОС совместно с Федерацией спорта слепых провела областной турнир по шахматам среди людей с нарушением зрения. Участвовали 6 команд из Азова, Батайска, Новочеркасска, Новошахтинска, Ростова-на-Дону и Таганрога. В общекомандном зачете первое место заняла команда Батайска, второе – Таганрога, третье – Азова. В личном зачете лучшими стали Олег Федотов из Таганрога, Александр Агафонов из Таганрога, Алексей Гусь и Елена Дингуб из Батайска. 14 июля Адыгейская РОВОС в рамках гранта «Адыгея и ВОС. Гуманность. Доступность. Результат» организовала путешествие в экопарк Дегуака в горах Лаганаки. экскурсанты посетили Княжий курган, Благовещенский родник с освященной водой и привенчатый храм Благовещения Пресвятой Богородицы. Тифлокомментирование помогло раскрыть фактуру дерева и детали убранства. Также участники пообщались с лошадьми, получив тактильные впечатления. Вышло методическое пособие Татьяны Шаломановой с рекомендациями по обслуживанию людей с инвалидностью в библиотеках. В нем собраны современные нормативные требования, рекомендации по работе с людьми с разными видами нарушений, примеры документов и практические советы для персонала. Автор – эксперт с более чем 40-летним опытом. Пособие прошло апробацию в Ставропольском центре «Доступ плюс» и одобрено Российской библиотечной ассоциацией. 19 июля группа членов Михайловской местной организации ВОС по инициативе председателя Мурзабека Баймухамбетова совершила паломничество в Свято-Вознесенский женский монастырь в Дубовке. Экскурсовод детально описывал архитектуру, участники могли прикасаться к камню и стенам. В швейной мастерской паломники познакомились с традициями рукоделия, потрогали готовые изделия. Состоялось знакомство с монастырским молочным производством и сыроварней, трапеза и посещение святого источника. 1 июля в Омской области Называевская местная организация ВОС организовала товарищескую встречу по шашкам между ветеранами спорта Называевска и членами ВОС. Женский состав местной организации занял все три призовых места, а в мужском состязании – почетное третье место. Победители награждены грамотами. Организаторы поблагодарили руководителей учреждений за помощь в проведении турнира. Тифлоцентр «Вертикаль» представил проект развития доступной среды в Торжке. Концепция «Мир зеленого цвета» объединяет экологию, здоровье и функциональность городских пространств. Предложены инклюзивные туристические маршруты, тактильные площадки и сенсорные сады с композициями из лаванды, мяты и можжевельника, а также малые архитектурные формы, адаптированные для всех категорий граждан. И коротко о других событиях. 14 июля председателю Ульяновской РОВОС Алексею Арисенко вручили благодарственное письмо министра социального развития Ульяновской области за помощь в организации конкурса «Инвапрофи». 14 июля в библиотеке «Книга Плюс» в Санкт-Петербурге прошли уроки доброты в рамках проекта «Путь к независимости». Члены ВОС с собаками-проводниками Хелвигом и Чайной рассказали детям об основах общения с незрячими. На память каждый ребенок унес авторскую кружку с отпечатками пальцев. У Чайной был день рождения, собаке исполнилось 12 лет. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
4: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
6: Медиавоз представляет «Открытый диалог».
7: Ну что, дорогие друзья, всем здравствуйте. Мы продолжаем цикл программ, которые называются у нас «Открытый диалог». В этих программах мы общаемся с представителями структуры ВОС и общаемся на различные темы в формате живой беседы. Сегодня программу «Открытый диалог» проведут для вас начальник отдела культуры и спорта аппарата управления Всероссийского общества слепых Ярославна Буслакова.
8: И Александр Карпачев, начальник пресс-службы ВОС.
7: И сейчас мы хотим представить наших сегодняшних гостей и озвучить тему, на которую мы сегодня будем разговаривать.
8: Андрей Владимирович Мочалин, генеральный директор культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОС. Хайлединов Анатолий Николаевич, заслуженный работник культуры Российской Федерации, ветеран труда, художественный руководитель КСРК ВОС. Смирнова Людмила Николаевна, начальник организационно-методического отдела КСРК ВОС. И еще один представитель КСРК, Сергей Васильевич Пищальник, начальник отдела по реабилитационной работе по Москве и Московской области. И сегодня также к нам из Пермского края присоединяется директор Пермского культурно-спортивного реабилитационного центра ВОС Юлия Федоровна Гельбич.
7: И сегодня наша беседа пойдет непосредственно про культуру, про то, как незрячие люди занимаются творчеством и несут это творчество, собственно говоря, в массы.
8: Ну, если говорить языком более правильным таким, речь пойдет у нас о социокультурной реабилитации. 2025 год юбилейный, 100 лет Всероссийскому обществу слепых. Год очень был насыщенный, и хотелось бы об этом поговорить поподробнее. Я, наверное, задам свой вопрос для начала Андрею Владимировичу. Если бы вам было нужно выделить каких-то 2-3 самых знаковых переломных мероприятия в этом году, которые действительно показали рост, сплоченность нашего общества слепых, то какие это были мероприятия и почему?
9: Друзья мои, прежде всего хочется сказать о фестивале самодеятельного народного творчества инвалидов по зрению «Салют Победы». Он шел у нас с 23 по 25 год, и результаты, которые были показаны, они рекордные. Действительно, нам удалось добиться рекордного количества участников, рекордного количества зрителей. Коллеги на этом еще остановятся, потому что это в этом большая заслуга нашего отдела культуры во главе с Анатолием Николаевичем. И тот факт, что «Салют Победы» достиг таких выдающихся показателей, он говорит, во-первых, конечно, о том, что патриотический настрой наших людей, он с годами растет, а вкупе с правильной постановкой работы, с правильно выстроенной методикой, в целом мы достигли замечательных результатов, которые нам до сих пор, эти вершины были недоступны. Далее хотелось бы остановиться на Всероссийском реабилитационном конкурсе «ВОС. Наше региональное просто уникальное», который тоже, в общем, новый формат для нас относительно, потому что он создан был к столетию Всероссийского общества слепых. 3 фестиваля у нас прошло, в которых участвовала 31 региональная организация. И здесь был честный, правдивый, яркий рассказ про свою работу. Каждый регион представил свои достижения в сфере социокультурной реабилитации. Это было очень интересно, дало нам возможность посмотреть, как развивается социокультурная реабилитация в регионах. Третье мероприятие, я бы, конечно, отметил Всероссийский фестиваль ВОС «Эстрадный калейдоскоп», в котором приняли участие авторы, незрячие авторы, слабовидящие авторы, поэты и композиторы. И здесь тоже было большое количество номинантов, было 28 региональных организаций, 50 тысяч просмотров. Безусловно, этот жанр нашел своего слушателя, он развивается активно во Всероссийском обществе слепых. Ну и, конечно, наверное, следует отметить те мероприятия, которые у нас прошли, наши военно-патриотические мероприятия, я чуть попозже на них, наверное, остановлюсь, в которых нам удалось совместить яркую военно-патриотическую составляющую, включающую в себя возложение цветов, и военно-патриотические концерты, в которых принимали участие как инвалиды по зрению, так и приглашенные артисты. В целом это, безусловно, дало импульс и для регионов, которые тоже применили наши методические разработки. И в целом вот этот юбилейный год, ну, как нам сейчас вот кажется, он ознаменовался значительными успехами как в региональных организациях в работе по социокультурной реабилитации, так и КСРК ВОС. Но мы старались сделать для этого все возможное.
7: Сразу хочется вернуться к мероприятию, которое, к одному из, наверное, самых ярких мероприятий, которое вы упомянули, это «Салют Победы». У меня сейчас, наверное, вопрос будет к Анатолию Николаевичу, который являлся непосредственно самым, наверное, основным наблюдателем всех вот этих вот...
8: И организатором
7: всех вот этих, да, мероприятий. И, Анатолий Николаевич, вот расскажите про самые яркие и неожиданные, может быть, для вас открытия данного фестиваля.
10: Спасибо. Я, наверное, начну все-таки чуть-чуть с истории, потому что надо все-таки, наверное, вспомнить те самые начальные годы, когда фестиваль этот только задумывался, когда мне посчастливилось быть в оргкомитете этого первого фестиваля, который проводился в 1976 году, началась его подготовка. И вот с этого времени мы проводим фестиваль «Салют Победы». Этот фестиваль, он имеет общее название с фестивалем, который проводится по всей России, по всей нашей стране. И эти фестивали самодеятельного творчества, конечно, относятся не только к инвалидам по зрению или другим категориям нозологиям инвалидов. Это, конечно, безусловно, фестиваль всего народа. И он проводится везде и повсюду. Но мы одновременно, так сказать, назвали этот фестиваль общим названием только потому, что имеем надежду, и сейчас его еще не потеряли, что наш фестиваль «Салют Победы» будет проходить, и наши участники фестиваля «Салют Победы» нашего фестиваля будут принимать участие в фестивалях, которые проходили по другим регионам, в конце концов, и наряду со всеми зрячими. И мы этого частично добились. Есть регионы, которые из раза в раз за все эти годы принимают такие участники. Вот к ним относятся вот к таким регионам, например, Урал. Там это давным-давно проводится, и там наши незрячие участвуют наряду со зрячими и наряду с другими инвалидностями. Понимаете? И там это общий праздник. Но, тем не менее, наш фестиваль «Салют Победы», он существует еще и отдельно, отдельной своей жизнью, потому что вот это понятие социокультурная реабилитация, о котором мы сейчас поговорили, в самом начале скользнули по нему, по этому названию, оно до сих пор еще во многом находится в тумане. К сожалению, это так. Много лет мы об этом говорим. Книга Ломакина вышла в 2002 году по этой тематике, по социокультурной реабилитации. Я ее буквально на днях по необходимости и по заданию аппарата правления присматривал, и я нашел там такую смутную характеристику и смутную формулировку понятие социокультурной реабилитации, что чувствую просто необходимость, и мы все это чувствуем, и я думаю, руководство аппарата управления чувствует такую необходимость все-таки разобраться с этим вопросом более тщательно и более досконально, что называется, относительно к незрячим людям, потому что это вопрос вопросов, и из-за этого мы сейчас много, я вот не зря сказал о том, что не везде нас еще даже в «Салюте Победы» принимают наряду со всеми зрячими. Так что это отдельное, так сказать, мое вступление. А сейчас, говоря об этом фестивале, я могу сказать, что мы наконец пришли к тому пониманию, что у нас есть две замечательные даты, которые мы обязательно отмечаем. Это победа в Великой Отечественной войне, и это всегда входило в программу фестиваля «Салют Победы», поскольку название это общее, но тем не менее совпало еще и с огромной датой столетия Всероссийского общества слепых. Поэтому это было бы и есть, остаются две огромные даты, которые мы не могли не отмечать. Теперь, что касается фестиваля «Салют Победы», который проходил. Все вы знаете, что было изначально задумано, что все регионы принимают в нем участие. Так вот, в нашем «Салюте Победы» уже мы пришли к тому, что почти все региональные организации, за исключением совсем малого количества региональных организаций, на уровне региональном, на втором этапе, принимали участие почти все региональные организации. Ну а далее, по выходу в зональный этап, там уже все зависело от творческой удачи, от того, как было подобрано все это дело. И не все региональные организации, безусловно, пришли на финал, на зональный этап. Потому что не у всех там существует тот уровень, который требует выполнения на зональном этапе. Ну, и говоря уже в заключительном концерте, это было вот то, о чем там вопрос поставлен. Это, конечно, было одно из ярчайших мероприятий. Первые клубы зародились еще в начале 30-х годов, 35-34. Вот эти годы, когда начали появляться первые предприятия, сразу же появилась так называемая наша художественная самодеятельность. Это люди находили, так сказать, свое отражение, свое творческое внимание, уделяли именно досугу своему, чтобы быть рядом друг с другом, получать общение друг с другом и так далее. Об этом можно много говорить, но тем не менее, вот эта тема, она осталась и здесь, и сейчас, и всегда, я думаю, будет присутствовать, потому что общение – это самое главное богатство для нас, незрячих людей. Спасибо.
8: Спасибо, Анатолий Николаевич. Да, я еще хотела немножко дополнить про «Салют Победы», потому что я была на трех финальных мероприятиях в Москве, в Ульяновске и в Красноярске. И хочу отметить такой подъем участников – и творческий, и душевный, духовный такой. Ну, мощные были мероприятия. На всех трех присутствовал президент Всероссийского общества слепых, который привнес, ну, на мой взгляд, старое и новое, предложив сделать церемонию возложения цветов, традиционные на заключительных салютах Победы. И во всех трех городах прошли красивые акции возложения цветов с привлечениями администрации, с живой музыкой, очень все трогательно. Как вот, Анатолий Николаевич, вы же были на возложении у могилы неизвестного солдата. У многих возникает вопрос, тифлокомментатора в этот момент нет. То есть как вы, как человек, который ориентируется, привык ориентироваться на подсказки, ну, близких, да, тифлокомментаторов, семейных, так сказать, как вы себя комфортно ощущали? Было ли все-таки, была ли возможность вот проникнуться этой церемонией возложения цветов, несмотря там на какие-то сложности?
10: Я думаю, что вот говорить так вот, что комфортно или некомфортно, вообще это не тема, потому что это правда.

0: праздник большой, праздник всероссийский, всенародный, поэтому, конечно, безусловно, это праздничное настроение, оно никуда не ушло и никуда не уходило. А то, что вот появились такие новые ритуалы, это, безусловно, имеет большое-большое такое значение, потому что людям это врезается в память, потому что то, что было на одном, в том же Ульяновске, здесь, в Москве, и, в общем-то, это не могло не оставить своего теплого воспоминания, потому что, когда тебе поручают класть цветы к памятнику, ты берешь на себя ответственность, и ты понимаешь, что ты представитель вот той части людей, которые являются гражданами России, находится возможность помочь, находится возможность. Там этого даже многие не замечали. Не зрячие, зрячие. Просто шли, клали цветы, и люди понимали, их самосознание определяло то, что они участвуют в большой-большой народной такой вот акции, которая, ну, незабываемая останется для потока.
1: Так, ну а мы продолжаем дальше. И у нас следующая тема уже касаемо непосредственно реабилитации через культуру. Реабилитация через культуру. Это звучит достаточно масштабно, но вот хотелось бы углубиться в этот вопрос. Как на самом деле, на практике, для человека, который, например, никогда не пел, не танцевал, вот с чего начать ему свой творческий путь в учреждении культуры ВОС, и какую поддержку он должен изначально получить вот в этом процессе? Я не знаю, мы, наверное, сейчас этот вопрос адресуем Сергею Васильевичу либо Людмиле Николаевне, вот как вот, вот, наверное, к вам.
2: Ну, я начну, если Людмила Николаевна дополнит. Здесь вопрос, он для каждого индивидуален. Каждый в сферу социокультурной реабилитации, да, я имею в виду инвалидов по зрению, приходит по-разному. Кто-то годами ходит на концерты, знает каждого участника, каждого коллектива и рано или поздно решается прийти, записаться в коллектив и тоже активно принимать участие в самодеятельности. Кто-то приходит, как говорится, с места в карьер и сразу говорит: «Я хочу петь» или «Я хочу танцевать» или «Играть в театре». Ну и здесь проходит прослушивание, и, как правило, тоже человек в коллективе появляется. Ну и что в итоге человек получает? Естественно, сразу начинаются с людьми занятия. Стараемся находить индивидуальный подход, по крайней мере, на начальном этапе точно. Уровень подготовки у всех разный, у кого-то его вообще нет. И человек не обделен вниманием, под вниманием руководителей коллективов, начинает развиваться в той сфере, в которой он хочет, в своем темпе и по мере своих возможностей.
1: У нас сразу вот дополнительно, наверное, пойдет вопрос на эту тему. Он касается непосредственно уже проявления талантов. Да? Вот как, по вашему мнению, вот этот вот самый талант в человеке прощупать? Потому что иногда человек просто приходит, начинает пробовать. В итоге, ну, допустим, мы берем, к примеру, тот же самый театр, да, внутреннее зрение, когда люди просто приходят пробовать, в итоге в процессе раскрываются в настоящих, вот, не побоюсь этого слова, звезд сцены. Как вот этот вот талант нащупать и как вот дать правильный вектор этому процессу?
2: Ну, если говорить о театре, здесь отдельная история. На самом деле я всегда преклоняюсь перед работой режиссера театра, потому что приходят вроде бы, на первый взгляд, ничем не примечательные слабовидящие или незрячие люди, и вообще непонятно, как можно человека, у которого мало опыта в сцендвижении, к примеру, он в жизни плохо ориентируется, как можно его интегрировать в спектакль. И здесь это уже благодаря фантазии режиссера находится каждому участнику театра находится его роль, которая этого человека раскрывает, которая заставляет его развиваться, так сказать, не выходя из зоны комфорта, но и при этом, да, является каким-то двигателем. Если говорить о других коллективах, то талант здесь, ну, мне кажется, талантливого человека видно. И даже если он где-то и скромничает, то рано или поздно вот эта творческая сила, она его вытолкнет на поверхность, потому что человек не удержится и рано или поздно все равно себя проявит, скажет: «А я вот так могу, а я вот так могу. И как правило, наверное, талант и вот он над скромностью рано или поздно преобладает.
1: Вот существует такой момент, что, допустим, вот в коллективах мы наблюдали, что категория возрастная абсолютно разная. То есть есть и энергичная молодежь, и мудрые представители старшего поколения. Вот в чем проявляется разница вот в подходах к творчеству? И есть ли у этих людей чему поучиться друг у друга?
3: Я не вижу особой разницы в подходах к творчеству, потому что как среди старшего поколения есть люди, которые любят просто пенки снимать, им главное прийти и сказать, ну, я и так спою, мне не важно, я там заниматься не особенно буду, но мне главное на сцену выйти, да все будет хорошо. И есть люди среди молодого поколения, которые называют совершенно не рвутся на сцену, совершенно не уверены, что они такие, как говорится, молодцы, и что они предпочитают даже процесс репетиции процессу концертному. Поэтому тут это уже зависит, мне кажется, от характера, а разница просто возникает, возникает из того, что люди выросли на разной информации. И они общаются с помощью разных, разного понятийного запаса. И если у них есть общая задача с людьми старшего поколения, задача сотворчества, задача выпустить какой-то творческий продукт, то они начинают просто эту информацию делиться, и рано или поздно возникает некая общая среда, основанная на общих понятиях, на общих представлениях о чем-то. Люди друг друга нормально понимают, совершенно спокойно двигают вперед то дело, в котором они заинтересованы.
0: Смотрите, вот Сергей Васильевич у нас только что из молодежи пришел, да, его коллектив все-таки артисты в таком серьезном уже возрасте, в большинстве своем. И его приход, он придал импульс их развитию как коллектива и личному развитию. Просто стало заметно, как его артистки помолодели на глазах, как они повеселели, как стали двигаться. Вот про то, что говорил Людмила Николаевна, вот эта синергия. Да, мудрость, опыт и какой-то энергии такой молодой, она дает хороший эффект, и в этом мы видим как раз перспективу нашего развития, привлекать молодежь, но и, безусловно, отдавая дань уважения старшему поколению, которое уже достигло определенных творческих высот. А вот все вместе – это как раз залог успеха развития и коллективов, и всей нашей организации в целом.
4: Спасибо большое. Андрей Владимирович, к вам вопрос. Тематические ваши концерты, посвященные Великой Отечественной войне, ваш проект. Расскажите, с какими сложностями столкнулись при подготовке? Как планируете продолжать этот проект? Вообще, какая команда работала над этим проектом?
1: Да, потому что, насколько мы помним, там были достаточно серьезные ресурсы задействованы. Это было и костюмированный вариант, это и видеоряд, и живое исполнение песен, и плюс это каждый вот этот вот концерт, он был приурочен непосредственно к какой-то истории привязан. Вот расскажите, пожалуйста, про это подробно.
0: Действительно, идея изначально, ну, если говорить об этом проекте, назовем его, да, безусловно, конечно, заключалась в том, что наши мероприятия в той или иной степени были привязаны к историческим датам событий Великой Отечественной войны, сражений, которые оказали значительное влияние на ход Великой Отечественной войны. И здесь, безусловно, работал весь коллектив. Здесь действительно были задействованы практически все наши ресурсы, и творческие, и материально-технические. И привлекали мы достаточное количество партнеров. И вот здесь, наверное, была самая большая сложность сложить эти усилия всех этих разных структур в одном проекте, потому что вот к добавлению к тому, что Саша уже назвал, можно сказать, у нас еще и была полевая кухня, как правило, еще у нас была интерактивная выставка оружия времен Великой Отечественной войны. И все это, безусловно, создавало такую ауру соучастия, ауру совместного празднования и совместной грусти о погибших, и это выражалось и в церемониях возложения, и пронзительное возложение в Оржеве было, когда Владимир Васильевич принимал участие. Было холодно, дул ветер,
5: Это была зима и грандиозный памятник, который там стоял. И церемония сама прошла скромно, но по вот духу, который витал в это время над участниками, ну и остальные возложения, конечно, которые тоже были сложные по логистике, потому что в Москве возложения – это, безусловно, уже и полиция здесь, и знаменная группа привлеченная, и, в общем, много было сложностей. Транспорт, стоянки и так далее. Да, ну вот и здесь у нас, и в Кремле все через это прошли. Но тот эффект, который моральный, такой патриотический, воспитательный эффект, который оказали эти мероприятия на зрителей, его трудно переоценить. И надо сказать, что я был положительно, так сказать, удивлен, потому что я думал, что все-таки люди, часто мероприятия зимой у нас проходили, и будут сложности, но нет, народ с большим увлечением принимал, несмотря на все трудности, принимал участие в наших мероприятиях, в этих возложениях. Было видно, как люди с какой душой, как трепетно они относятся к нашему, нашей истории, к нашему боевому прошлому. И, конечно, мы продолжать этот проект будем. Вот уже Анатолий Николаевич частично это затронул, пятилетний цикл. И действительно, каждый год у нас это юбилей того или иного памятного события Великой Отечественной войны. И я считаю, что наш долг, как базовое учреждение Всероссийского общества слепых по реабилитации, он заключается в том числе и в непрерывном воспитательном воздействии, и в том числе и в основном сейчас на молодежь. И мы можем и должны эту традицию продолжить и отмечать великие даты великих побед в нашей Великой Отечественной войне нашими мероприятиями. Мы что-то не успели провести. Вот у нас Волгоград остался. Мы из-за пандемии его пропустили. Но мы обязательно восполним то, что мы пропустили, и продолжим серию наших мероприятий, посвященных памятным событиям Великой Отечественной войны. И я уверен, что мы при этом, да, мы применяем различные и интерактивные формы, применяем информационные технологии, используем видеоряд по возможности. В общем, будем стараться делать все, чтобы эти мероприятия прошли на высоком организационном и художественном уровне. Я считаю, что это крайне важно. И внутри руководства Всероссийского общества слепых Владимир Васильевич, он нашу идею поддержал тогда изначально, и я не сомневаюсь, будет поддерживать ее и впредь.
1: А освежите, пожалуйста, в памяти вот та шикарная трилогия, которую мы наблюдали вот под, как раз под вашей эгидой в КСРК. Это вот команда «Джек». И вот напомните мне еще про «Дальний Восток». Вот было три шикарных вот концерта, которые именно вот про каждую историю вот в отдельности.
5: Да, «Битва за Москву». Да, вот это вот, да, да, три больших концерта, в которых вот принимали участие практически все здесь находящиеся, потому что весь коллектив творческий, КСРК-овцы, на его основе создавались эти творческие истории. Мы действительно, ну, делали такие композиции, наполненные смыслом, подключали регионы. Во всех трех мероприятиях принимали участие регионы. Принимали участие и наши друзья из Белоруссии, и Китая. И мы, безусловно, это будем продолжать, эти традиции, постараемся разнообразить формы, постараемся искать регионы, которые поддержат нас. А у нас впереди еще много-много таких мероприятий. Я надеюсь, что с освобождением наших российских регионов нам удастся провести мероприятия, посвященные, ну, например, освобождению Донбасса. Я уверен, что Донбасс будет освобожден в обозримом будущем, и мы сможем уже поднять наш флаг уже и над освобожденной территории Новой России.
1: Хотим спросить следующее. Вот участники СВО, которые потеряли зрение в ходе боевых действий, которые теперь занимаются и принимают участие вот в вашей самодеятельности. Это отдельная, конечно, история. Вот как вы считаете, что им дает вот повод для творчества? Возможность отвлечься, может быть, переосмыслить пережитое или найти новый способ общения с окружающим миром?
5: Прошедшие через СВО, ну, это, как правило, плюс-минус достаточно молодые люди, которые вот так вот внезапно, лишившись зрения, лишились в том числе опоры в жизни и веры отчасти в себя. И вот здесь вот поддержать человека, дать ему прежде всего это, дать ему веру в себя, дать ему веру в то, что он не один, что рядом с ним друзья, которые не оставят его в трудную минуту. Это важно, потому что Безусловно, у многих из них сложности с семейным положением, которые в результате этих ранений возникли. И государство сейчас поддерживает ребят, достаточное, в общем, количество помощи и медицинской, и финансовой, но оказать ему поддержку, вот этому раненому солдату, который проходит реабилитацию, именно социальную, дать ему возможность встать в коллектив, встать на сцену с микрофоном рядом со своими друзьями и вместе с ними исполнить произведение то или иное, еще лучше свое. Это, конечно, такая сверхзадача, и мы не можем пока похвастаться каким-то колоссальным охватом. Ребята только приходят, еще не так их много. Не все, конечно, из них сразу готовы как-то принимать участие и петь. Но то, что мы вот видим, мы понимаем, что для многих из них это шанс найти себя вот в этой новой жизни. И главное понять, что эта жизнь есть, она впереди у них долгая. И вполне может быть полноценный, удачный и счастливый. Да, для этого надо предложить и ему усилия, и нам усилия. Это долгий путь, мы еще находимся только в начале, но мы, безусловно, будем идти по нему и считаем, что это, конечно, одна из основных наших задач сегодня.
4: Спасибо. Ну, у нас сегодня в студии, так можно сказать, корифеи все, Анатолий Николаевич, Людмила Николаевна, Андрей Владимирович, вы отработали огромное количество лет в сфере ВОЗ и КСРК конкретно. Но сегодня у нас есть еще молодой руководитель учреждения культуры из Перми, Юлия Федоровна Гельбич. Ну, Юлия Федоровна, вы в ВОСе-то побольше, чем с апреля 25 года, как стали руководителем. Что для вас социокультурная реабилитация, как вы себе это представляете? И, ну и расскажите немного о специфике, наверное, работы вашего пермского КСРЦ в этой сфере.
6: Ну, знаете, это достаточно сложный вопрос именно про социокультурную реабилитацию, потому что все-таки, ну вот я не успела высказать про СВО, да, сейчас...
4: Да, можете продолжить тему, конечно.
6: Ребята приходят, и это достаточно тяжелая тема, потому что ну, у каждого по-разному проходит все-таки период принятия этой ситуации, да, то есть когда ты был... много лет абсолютно здоровым, потом резко либо инвалидность, и это либо отсутствие зрения, либо это частичная потеря, это очень тяжело принять психологически. Но как раз если рассуждать с той точки зрения, чем мы можем похвастаться, то это как раз разнообразием различных мероприятий и кружков под именно любую категорию людей. То есть у нас помимо творчества и спорта достаточно много всего интересного. То есть вот сейчас на протяжении 5 месяцев у нас действует такой кружок, как кухня. То есть это то место, это полностью адаптированная кухня под незрячего или слабовидящего человека, где как раз наш преподаватель учит готовить незрячих, то есть как определять продукты, как пользоваться той или иной техникой, в каких пропорциях, как это правильно измерять, чтобы любой человек это мог принести себе домой. Для чего мы работаем? Для того, чтобы показать ту или иную работу, и чтобы человек это унес с собой, хотя бы какую-то частичку этого. Вообще многие те же ребята, которые пришли с СВО, они чаще всего до того, как стали и получили инвалидность, они занимались спортом. Вот как раз у нас только вступил мужчина, ему 45, и вот он после СВО пришел, у него полностью потеря зрения. И так совпало, что у нас сразу же был турслет. И он на него попал. То есть для него вообще было удивительно, что человек без зрения может вязать узлы, бежать трассу, грести на катамаране, перестегивать системы, румары. То есть для человека это было новшество, потому что все-таки в нашем обществе стереотип инвалида, и он существует. И, к сожалению, Я думаю, что как раз именно полностью инклюзия, вот она сейчас только начинает входить в нашу жизнь. То есть здоровый человек только сейчас начинает принимать человека с инвалидностью как неотъемлемую часть этого общества, без которой уже ну никак наше общество существовать не будет. Я думаю, что лет через 10 как раз и поменяется менталитет людей, и люди станут воспринимать более-менее нормально, без колкостей, точно так же инвалида, как обычного человека. И вот как раз, возможно, здесь и социокультурная реабилитация поможет только потому, что, ну, опять же, чем мы отличаемся от других, да, у нас полностью инклюзия. То есть все наши мероприятия и часть кружков могут посещать как здоровые люди, так и люди с другими нозологиями. То есть как раз, чтобы показать и доказать, что между нами нет барьеров. Мы все абсолютно одинаковые, мы все равны, у нас одинаковые права, обязанности. Понятно, что интересы в жизни могут отличаться, да, а так мы абсолютно равные. То есть вот как раз здесь, возможно, в социокультурной реабилитации и идет разграничение того, что каждый человек может выбрать, чем себя занять в жизни. То есть чем больше спектр как раз именно услуг, кружков и каких-либо занятий, тем выше шанс, что человек быстрее раскроется и найдет свое предназначение.
4: Хорошо, спасибо. Если еще говорить о вашей работе как руководителя, получается ли у вас удерживать молодых, активных сотрудников в вашем коллективе? Мы все понимаем, что вопрос финансовый очень сложный, непростой. Вот. Как у вас обстоит дело в коллективе?
6: Большинство из нас работает за идею.
4: Энтузиазисты.
6: Просто не остается выбора. Очень хочется, во-первых, принести что-то новое. Очень хочется замотивировать именно людей приходить к нам. Хочется, чтобы, во-первых, наш дворец стал местом притяжения, чтобы хотелось сюда вернуться и на какие-то концерты, и на какие-то мероприятия. И как раз если вести диалог именно о сотрудниках, то люди тянутся к людям, люди идут на людей. Я думаю, что все-таки благодаря тому, что у нас разноплановость, и мы рады видеть всех, люди поэтому и держатся. То есть у нас получилось так, что достаточно сильно омолодился коллектив, но мы не попрощались ни с кем из старых кадров. Мы его просто глобально расширили, назовем это так. И получается, что вот как раз опыт прошлых, да, людей, которые работали, он перекладывается так или иначе на новых сотрудников. А новые сотрудники как раз приносят какую-то изюминку в то или иное мероприятие, и получается, что мы друг у друга учимся. И это достаточно хороший и сильный баланс. Ну, во-первых, как для новых сотрудников, так и для старых, да, потому что, ну, в любом случае мы друг от друга все можем черпать вдохновение. То есть вот я сейчас даже уже не вспомню месяц, потому что этих мероприятий очень много, но как раз вот получилось, ну, на примере вот всего этого, у нас кто-то из уже взрослого поколения, кто давно работали, увидели где-то информацию о том, что в городе у нас начинаются концерты при свечах. И в любом случае человек с инвалидностью, ну, допустим, там раз в месяц не сможет себе позволить тратить 3000, чтобы сходить на этот концерт с условием того, что он еще и не увидит всю эту красоту, все эти свечи, там 3000, 1000 свечей. И вот мы как раз, когда рассуждали на эту тему, потом так получилось, что нам тоже дали сколько-то билетов, мы сходили, мы подумали, а почему бы не попробовать это перенести
4: на свой концерт? Раз...
6: на нашу, да, площадку, чтобы понять, насколько будет это интересно разной категории, да, людей, разной, как раз с разными нозологиями, включая как раз нашу специфику, это незрячих и слабовидящих. И у нас концерт прошел с успехом. У нас 405 посадочных мест. У нас некоторые люди стояли в проходах у дверей, потому что им не хватило места.
4: Ну, а как вы использовали работу тифлокомментатора? Или это было в тексте ведущих? Как было в тексте ведущих?
6: Как раз на первом мероприятии мы не стали звать тифлокомментатора, чтобы вообще посмотреть,

0: описывает происходящее на сцене именно в свечах. Но я бы прописала как раз вот сюда, мы же все равно учимся все на своих ошибках. Пока ты не сделаешь, ты не поймешь, что ты сделал так, что не так. Я бы в текст ведущего, скорее всего, просто бы еще включила хотя бы описание, например, наряда, в котором выходит артист и будет исполнять сейчас песню. То есть помимо объявления, что на сцену выходит тот-то, тот-то с тем-то, с таким-то произведением, еще бы описала, пока человек выходит и началась музыка, в чем он к нам вышел.
1: Да, мне кажется, это можно включить в текст ведущего, если вы не привлекаете тифлокомментатора. Спасибо, Юль Федоровна. О планах мы поговорим чуть позже.
2: Сейчас мы вновь вернемся к представителям КСРК. И вопрос следующий. Гаджеты и цифровые технологии сегодня. Как современные технологии, смартфоны, программы озвучки, специальные приложения изменили творческий процесс для незрячих и изменили ли? Стало ли им проще учить тексты, осваивать, может быть, какие-то музыкальные навыки, не говоря уже о том, что имеет свое отношение к ориентированию в пространстве?
3: Ну, это, наверное, как раз напрямую касается меня. Я опять вернусь к своему коллективу. У меня в основном люди более старшего возраста, но все активно пользуются современными смартфонами, диктофонами и другими техническими средствами реабилитации, которые на данный момент у нас есть. И если говорить о творческом процессе, то да, телефоны очень-очень хорошо, смартфоны современные помогают нам быстрее учить текст. Это нет необходимости переписывать текст по Брайлю, я его присылаю в чат, в общий. И к репетиции уже люди приходят с выученным текстом. Я записываю на диктофон партии, опять же отправляю их в чат, и на ближайшей репетиции у меня коллектив уже примерно знает, что это за партии, примерно они их даже выучивают. Мне остается только уже вносить какие-то коррективы, ну и да, в дальнейшем уже эта работа долгая, это чистка партии, это спевки. То есть, опять же, вот смартфон упрощает очень в этом плане жизнь. Ну, про ориентирование это, я думаю, всем давно известно, да, что навигационные программы в смартфонах, они работают довольно-таки неплохо, и до последних событий незрячие и слабовидящие люди активно пользовались навигаторами. Сейчас, конечно, особенно в крупных городах, этот процесс немножко сложнее, но тем не менее все равно навигатор всегда приходит на выручку. И в общем, ну, возможности смартфонов, они, конечно, открывают перед незрячими, слабовидящими людьми огромные возможности, в том числе и творческие.
2: Продолжим. Я вот хотел бы сейчас к Анатолию Николаевичу обратиться. Вот мы все прекрасно помним времена, когда отдачу публики мы могли ощутить только по нахождению ее непосредственно в зале, да, во время мероприятия. Сейчас же в тот самый век интернета и цифровых технологий есть возможность делать прямые эфиры. Вот я точно знаю, что Анатолий Николаевич очень внимательно к этому процессу всегда относился и относится. И вопрос следующий. Чувствуется ли обратная связь от зрителей из других городов, с регионов, да, которые раньше не могли быть причастны к тому или иному событию, которое проходит на площадке того же самого КСРК?
4: Спасибо, Саш. Мы с тобой, наверное, синхронно думаем, потому что когда только что сейчас говорил Сережа о гаджетах, обо всем остальном, я думал, что да, эта тема очень важна и нужна, но самая главная тема, это которую я в свое время имел смелость 7 почти лет тому назад поднять на совете директоров присутствие Владимира Васильевича Сипкина, и 7 лет назад меня просто не поняли и отложили этот вопрос до следующих времен. Директора сказали, об этом надо подумать. Это было 7, почти без малого 7 лет назад, и тема была отклонена. И теперь, слава богу, что мы пришли к этому пониманию, но я хочу сказать немножко о другом. Мы все это видим, мы все это понимаем. Я могу с огромным удовольствием, с огромным удовлетворением сказать, что, например, Ахинская организация на севере Сахалина теперь транслирует свои передачи север.

0: Сахалина, это даже не Южно-Сахалин, это Северо-Сахалинская область, понимаете? Они оттуда делают свои передачи. А где-нибудь вот там в Смоленске или еще где-нибудь дальше, в том же Дагестане, сидит человек и смотрит, что происходит на Сахалине. Еще 5 лет назад мы просили людей подумать о том, что надо организовать трансляцию. Но немного регионов сегодня, где-то 45-50% и то с натяжкой включились в эту работу. Все остальные считают, что им это не нужно. Это я отвечаю на этот вопрос, поэтому я еще раз призываю тех, кто меня слышит, и тех, кто еще услышит, о том, что помогите нам с этим. Это вопрос, который надо решать еще вперед долгие годы. Пока мы не получим соответствующего оборудования, пока мы не обучим людей, пока мы не научим людей транслировать там у себя на местах, мы не будем знать о том, что происходит даже в соседнем регионе. И пока мы не воссоздадим совет по культуре новую, пока мы не организуем вот эту активность людей, к сожалению, это будет пробуксовывать. Хотя еще раз огромное спасибо и центральному управлению, и особенно вот ребятам, которые Саше тебе и твоему аппарату, и всем вам, кто занимается и помогает нам заниматься этим делом, и КСРК людям, нашим айтишникам, за то, что они нам помогают тянуть этот огромный ВОЗ. Но пока это ВОЗ, понимаете, не от слов Всероссийского общества слепых, а вот тот тяжелый ВОЗ, который нам приходится вести.
1: Спасибо, Анатолий Николаевич. Важную тему вы подняли. Трансляции наших мероприятий, онлайн-трансляции, чтобы все могли в любой момент подключиться с разного региона и посмотреть, и быть ближе, знать о том, что происходит в соседнем регионе, научиться, может быть, какую-то идею подсмотреть.
2: Но я, в свою очередь, думаю, что после того, как выйдет у нас вот эта программа, которая потом пойдет во все регионы рассылкой, данная тема уже будет намного ярче освещена для всех, и многие ее услышат. И я надеюсь, что это возымеет свой результат, Анатолий Николаевич. Будем надеяться и рассчитывать на это.
3: Вообще, трансляция – это идеальный механизм работы в плане того, что все мероприятия, они уже кем-то когда-то были созданы. Ты можешь посмотреть, как работают другие регионы, переписать что-то на себя.
1: Ну и делиться, не замыкаться внутри себя, своего региона, а видеть, что происходит, чем живет ВОЗ. Да? Поэтому Анатолий Николаевич очень важную тему поднял. Людмила Николаевна, еще вопрос. Вернемся к специфике работы с незрячими в творческих коллективах. Вот Сергей Васильевич, я напомню, хор русской песни, девушки такие взрослые. У вас приблизительно среднего и чуть старшего, да, возраста коллектив, шоу-группа «Премьер». Это вокальный коллектив, который при этом еще и танцует. Вот специфика работы с незрячими, как вы справляетесь? Помогают ли вам здесь какие-то гаджеты? Какие-то наработки за такое количество лет? Вы много работаете в этой сфере. Поделитесь какими-то секретами, особенностями, может быть, для начинающих руководителей коллективов.
4: Ну, действительно, тема такая достаточно сложная. И не все в течение вот этих лет удалось все-таки удержать, чтобы хотелось удержать. У меня, к сожалению, сейчас прибавилось количество людей с первой группой, поэтому стало сложнее работать. Изначально, конечно, мне было очень важно, чтобы это было что? Во-первых, чтобы это был действительно синтез жанров, и чтобы человек, который ко мне пришел, он действительно и пел, и танцевал, и чтобы вот эти навыки, как говорится, были у него под рукой, да, потому что не может вокалист выходить на сцену, особенно эстрадник, и не двигаться, это несерьезно, по теперешним требованиям вообще несерьезно. Плюс вторая как-то тема была, это вот именно то самое сотворчество, и что важно у меня всегда, это первое, с чего начинается действительно вот какой-то номер, какой-то шаг вперед мы делаем всегда через то, что мы обсуждаем, нравится ли нам музыкальный материал, хотим ли мы вникать в тот танцевальный материал, который я предлагаю под него подкладывать, как будет выглядеть костюм, кто что может сделать к этому номеру. Опять-таки, вот собрать все вот эти вот навыки с людей, которые ходят в шоу-группу, не основные навыки пения и танца, да, а что-то еще. То есть так, чтобы каждый чувствовал себя ценным человеком, без которого нельзя обойтись. Вот один из, наверное, таких вот моментов для меня очень важных.
5: Я добавлю. Вы знаете, вот мы проводили, когда сейчас 14-го у нас был, 4-го было открытие сезона, и у нас шоу-группа «Премьер» работала на танцевальной программе вместе, ну, в одном мероприятии, да, с относительно молодой группой «Яркие созвездия». И я, честно говоря, немножко переживал за шоу-группу «Премьер», потому что, ну, и репертуар так у них был вроде бы, но был очень приятно удивлен, когда шоу-группа «Премьер» представила новую программу, веселую, танцевальную, с новыми песнями, новыми движениями. И вот этот тот подход, который вот сейчас вот Людмила Николаевна обозначила, это, ну, полная реализация творческих возможностей каждого участника, соединенная в какую-то общую идею, вот, которую Людмила генерирует. И вот, на мой взгляд, у них получается развиваться и как коллективу, и отдельно солистам и участникам этого коллектива. Поэтому я так даже, в общем, возгордился, да, то, что у нас есть вот такой коллектив, которому много лет, который работает в традиционном жанре, но, тем не менее, находит новые подходы, новые песни, новые решения. Поэтому это не просто так слова, да, это реальная работа, которая находит своего слушателя и зрителя.
4: Ну, и добавлю по поводу гаджетов, коль уж мы, как говорится, об этом заговорили.
1: Да,
4: вот то самое волшебное слово, которое произнес несколько раз Сергей, это чаты. Это, конечно, великолепная помощь в организационной работе. Да, кроме того, что это ускоряет очень серьезно донесение информации до членов коллектива. То есть это позволяет гораздо быстрее, ну, можно сказать так, всех построить, ввести в курс дела, что-то между занятиями решить, разрулить, переслать какие-то материалы, которые люди должны освоить. У кого-то что-то потерялось, у кого-то что-то есть. Зачастую не подозреваешь. Кто-то хочет обсудить пришедшую в голову идею. То есть все это очень серьезно помогает. Но я уже не говорю о том, что мы в последнее время делаем так, что я снимаю для танцевального, например, занятия какие-то ролики, которые, опять же, выкладываются в этот чат, и те, кто могут это смотреть, они приходят, они смотрят это, они приходят на занятия, уже подготовленные, и что мне, вот, собственно говоря, очень помогает в моей группе, это то, что у меня, кроме того, что я всегда могу надеяться на то, что человек более видящий, скажем так, со второй группой, спокойно, по моей просьбе или по собственной инициативе, возьмет отстающего, отведет его, как говорится, в сторону, если данная часть занятия, которая идет у меня, не касается его, и поможет ему догнать, что-то доучить, что-то объяснить более подробно, потому что человеку, например, с первой группой, конечно, осваивать движение гораздо сложнее, объяснять их гораздо дольше. То есть чисто, как говорится, вербально даже на это уходит очень большое количество времени. Поэтому я просто вот благодарна своим ребятам за то, что это вот идет такая, ну, поступенная, наверное, да, передача информации, когда все помогают педагогу, руководителю вот достигать той общей цели, опять же, о которой я говорила.
3: Смотрите, вот сейчас говорили про технологии, про чат и как раз про проблему с трансляциями. И тут как раз я сказала, что это идеальный инструмент. А если попробовать объединить все наши региональные организации и дворцы в один чат по одному представителю, и чтобы там каждый. Вот у меня, например, завтра будет концерт, я скинула туда ссылку. Тому, кому интересно, он в любом случае будет смотреть. Но это повысит информативность каждой группы, если мы уже, хотя бы 81 человек в чате, посмотрят эту запись. Допустим, я не всех знаю, я не могу, да, у кого-то конкретно спросить про какое-то мероприятие. А здесь, посмотрев, например, как какой-то город провел какое-то мероприятие, оно меня заинтересовало, и я как раз бы хотела его перенести в свой регион, я уже напрямую могу написать этому человеку, не в чате, потому что, скорее всего, 80 человек вообще не заинтересуются этой темой, да, а непосредственно написать организаторам.
1: Личные сообщения, да.
3: Да, и сразу же уже узнать и о том, с какими проблемами столкнулись, сколько было бюджета затрачено, что еще было сделать, и я уже перемоделирую и могу сформировать, ну, как бы другое мероприятие под себя, но по основам кого-либо. Про конкурс красоты, что почему сложно сюда приглашать здоровых? Потому что когда мы только начали прорабатывать эту тему, наши все здоровые девочки сразу же сказали, что мы не будем, это не то соревнование, где можно поставить в один ряд здорового человека с инвалидностью. Мы здесь заставляли участвовать, вот и положу руку на сердце, мы заставляли здоровых девчонок участвовать в этом мероприятии. В прошлом году никто из здоровых не захотел, потому что многие считают, что это неуважение стоять именно в конкурсе красоты на одном уровне с девочками с разными нозологиями. То есть пропадает именно здравая конкуренция в этом плане. Это могут быть любые конкурсы, где могут участвовать, но не конкурс красоты. Про как раз привлечение других регионов. Вот смотрите, мы сейчас... Чтобы этот вообще конкурс красоты стал неким нашим продуктом, который мы у себя организуем, нужно вначале набить хорошие шишки на коленках, учесть все нюансы, чтобы тиражировать его на всю Россию и приглашать уже участниц со всей России, мы должны продумать каждый момент, каждый нюанс. Даже 3 года, 4 уже, получается, организуя это мероприятие, у нас очень много косяков. А хочется показать как раз уже что-то красивое, что привлекало бы и дальше. Вот в следующем году мы планируем, что все-таки турслет, который проводится у нас, на который мы приглашали Наталью Паницкую, и она осталась в восторге, мы уже хотим предложить близлежащим регионам хотя бы к нам присоединиться. То есть совсем рядом с нами Челябинск. Они тоже у себя проводят турслеты. И им эта тема интересна. То есть мы пытаемся узнать у регионов, кому было бы комфортно к нам приехать и поучаствовать. То есть вот ту же Казань, но у нас локация не очень друг другу удобная, как это правильно сказать-то, потому что добраться, оттащить с собой все снаряжение с какого-то далекого края, сами понимаете, что это тяжело. У нас на наш турслет собирается 100 участников, то есть это только наши с местных организаций. И обеспечить всех туристическим снаряжением, ну, к сожалению, это никак не получится. Это я просто привожу пример вот на подобии одного мероприятия. То есть все равно ты смотришь, чтобы это были близлежащие регионы. Если, например, даже по нашим местным организациям, я скажу, в интеллектуальных играх принимают участие не все, потому что все-таки интеллектуальное не всем, да, заходит. Но как раз, например, на турслет едет большинство, потому что люди за спорт. Здесь точно так же. Я вот какие положения вижу и раньше видела. Мы почти на все мероприятия ездили, ездим и будем ездить. Потому что достаточно разноплановые наши составы, и одним интересно одно, другим другое.
2: Хочу, наверное, подытожить, что в любом случае, несмотря ни на что, на какую-то похожесть, может быть, мероприятий, мы ни в коем случае никогда не были и не будем конкурентами, мы все делаем одно общее дело, и будем продолжать его делать дальше. И что хочется сказать, что с интересными людьми за интересные беседы время летит незаметно. И, собственно говоря, наше время, наша программа под названием «Открытый диалог» тоже подходит к своему логическому завершению. В свою очередь, что хочется сказать? Хочется, во-первых, сказать спасибо за уделенное время, что приняли сегодня участие в этом процессе. Отдельное спасибо каждому. Люба Федоровна, отдельно вам спасибо за то, что нашли время и подключились из региона к нам.
1: Я надеюсь, Александр, что это будет не единственная передача, посвященная социокультурной реабилитации в цикле Конечно. «Открытый диалог». Хотелось бы, возможно, подключение и полномочных представителей президента, и членов рабочей группы по социокультурной реабилитации нашей, и, возможно, еще директоров не только КСРЦ, но и директоров дворцов культуры, которых у нас, Анатолий Николаевич, если не совру, порядка 40. Да, у нас